0: получить украинская армия. В свою очередь США нацелились на дипломатическое разрешение украинского кризиса, а не на победу одной из сторон на поле боя. Уитков заявил, что Вашингтон считает самым продуктивным возврат к трехстороннему формату с участием Москвы и Киева. По его словам, обеим сторонам придется пойти на взаимные компромиссы.
1: Про газ.
0: Российский сжиженный природный газ продолжает поступать в Евросоюз, но его объемы значительно ниже прежних показателей. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко. По данным Financial Times, в первом полугодии страны ЕС закупили почти 10 миллионов тонн газа с проекта Ямал-СПГ на 18% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом Грушко отметила, что нынешние объемы несопоставимы с прошлыми рекордами, когда доля России в газовом балансе Евросоюза составляла около 40%.
1: О судебных делах.
0: Благовещенский городской суд взыскал 2 миллиона 400 тысяч рублей компенсации морального вреда с авиакомпании И-8 в пользу семьи погибшего при крушении Ан-24 под Тындой. Вдова и несовершеннолетняя дочь погибшего получили по 1 миллиону 200 тысяч рублей, не требовали по 50 миллионов рублей каждая. Самолет разбился 24 июня прошлого года при подлете к Тынде. На борту находились 48 человек, никто не выжил. Суд отметил, что отсутствие результатов уголовного расследования не освобождает авиакомпанию от ответственности за вред, причиненный воздушным судном.
1: О мошенниках.
0: Мошенники начали рассылать туристам в Турции поддельные квитанции после аренды автомобилей. Об этом РИА Новости рассказал россиянин, столкнувшийся с такой схемой. Письма, оформленные в стиле настоящих прокатных компаний, содержат реальные суммы. В них предлагают открыть электронную квитанцию или скачать файл. Компании Enterprise подтвердили, что речь идет о фишинге, и предупредили, такие письма могут содержать вирусы и использоваться для кражи персональных данных и денег.
1: О погоде.
0: Золотая осень придет в Москву во второй половине сентября. По прогнозу биолога Дмитрия Сафонова, массовое пожелтение листвы начнется примерно после 15 сентября, а пик придется на конец сентября, начало октября. При теплой погоде процесс может немного замедлиться, но, по словам специалиста, ждать зеленых деревьев до октября не стоит. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, это Радио Комсомольская Правда. Я Александр Коц, и сегодня у меня в студии особенный гость. Я рад его представить. Это герой России, кавалер 3 орденов мужества, 2 медалей за отвагу, полковник Андрей Владимирович Козлов. Приветствую тебя, Андрей. Мы с ним давно знакомы, поэтому не удивляйтесь, что мы будем на «ты». И сегодня решили поговорить об операциях, которые являются, ну, по сути, наверное, уникальными, но о них мало кто знает. Я и сам к стыду своему, когда мне Андрей о них рассказал, а Андрей – ветеран управления В, Федеральной службы безопасности, спецназер такой со стажем, да, то есть начинал еще с первой чеченской кампании. И через вот эти все невзгоды, через которые проходила наша страна, с чем были связаны и боевые действия, и теракты, вот он практически всегда был в гуще событий. И вот мы сидели за рюмкой чая, да, и Андрей мне рассказал про события 98-го года, как раз сентябрь, собственно, почему мы решили в эти дни поговорить об этих операциях. Я приветствую нашего гостя, Андрей, добрый день.
3: Александр, здравствуй.
2: Слушай, расскажи вообще, как ты пришел в армию, да, как ты пришел вот к этому ремеслу, что толкнуло?
3: Ну, наверное, этот тот самый момент, как в фильме «Время выбрало нас». В 1993 году вернулся из вооруженных сил. По образованию к этому времени я был строитель. Ну, и мы все помним это время. Строить было нечего. Нужно было разбираться с таким злом на тот момент, очень серьезным. Это бандитизм. И я пошел служить в полицию. На тот момент это была милиция еще. Вот. Была рота специального назначения, управление ФСБ России по Мурманской области, которая потом преобразовалась в ОМОН, и после службы в ОМОНе я служил в СОБРе. В СОБРе в ходе первой чеченской кампании руководство Федеральной службы безопасности, видимо, как-то наблюдало и оценило мои способности и заслуги. Мне предложили в дальнейшем пройти службу в Федеральной службе безопасности в региональном отделе специальных операций, на тот момент он назывался Управление ФСБ России по Мурманской области.
2: По Мурманской. Ну, собственно, там и происходили, в окрестностях, так скажем, да.

0: Вот все эти события. Я сейчас буду упоминать события давно минувших лет, поэтому Андрей, наверное, расскажет больше, чем он рассказывал раньше, в том числе и назовет участников тех событий. Мало кто помнит, но в начале сентября 1998 года четверо, по-моему, матросов-срочников из Дагестана захватили в заложники школьников. Вот расскажи. Как ты там оказался? Что там происходило?
1: 4 сентября 1998 года в пейджерах, которые у нас тогда были, прозвучал сигнал, которого, ну, нас на самом деле, наверное, ждет каждый спецназовец по всему миру. То есть, бах, боевая тревога, прибыть на базу. За мной, за простым сотрудником прилетел водитель с шальными глазами. Я понял, что это все по-настоящему. Мы поехали на службу. По прибытию в отдел до нас довели информацию, что на Новой Земле, в поселке Рогачево, происходит нечто страшное и очень важное. События, что были захвачены заложники, дети, сколько их, где они были на тот момент, сколько террористов, кто они такие, ничего понятное изначально не было, готовились ко всему, предполагая любое развитие событий. Затем начала поступать уже более детальная информация. Мы поняли, что четверо матросов, срочников, которые находились на гауптвахте, убили выводного, завладели его оружием, захватили автомобиль «Урал» вахтовку, прибыли на нем в школу и в школе захватили более 40 заложников детей из различных классов. Там были, по-моему, дети с 3 по 7 класс. Я могу сейчас ошибаться, прошло почти 30 лет, вот, но на тот момент такая информация поступала, так я ее помню. И потребовали предоставить им самолет для вылета на Северный Кавказ. Там они не могли определиться, куда они хотели лететь, в Чечню или в Дагестан, в общем, на Северный Кавказ. И было принято решение руководством Федеральной службы безопасности о направлении для решения задач по нейтрализации террористов, освобождению заложников подразделения управления ФСБ России по Мурманской области, наш отдел, в составе которого на самолете Ан-12 мы и прибыли на Новую Землю.
0: Я тут добавлю, что это были матросы-дагестанцы Тамерлан Мальсагов, Дмитрий Хазятов, Рандин Бугаев и Гусейн Шарипов. На гауптвахте, собственно, они отбывали наказание за пьянство и неподчинение приказам командира того выводного, которого они убили, звали Евгений Никитин. И, собственно, вот после его убийства, завладения оружием, они и взяли в заложники детей. Да, вот что дальше было?
1: Из Санкт-Петербурга за нашей группой вылетел самолет Ан-12. Мы не знали, какой характер действий у террористов. Террористы там предполагают, чем они будут заниматься. Мы взяли все. То есть самолет загрузили под завязку, загрузили его альпинистским снаряжением для решения задач по проникновению в какие-то высотные здания. Было оборудование для решения задач в акватории порта по проникновению на суда, если будут предоставлены или они будут ими захвачены. Боеприпасы, различные спецсредства, все, в общем, в экстренном порядке. Пока самолет из Санкт-Петербурга летел, мы получали эту информацию, мы готовились. Прибыл самолет, загрузили самолет, сели в него. Значит, несколько сотрудников нашего отдела были внесены в полетные списки самолета как члены экипажа для того, чтобы находиться в рядах, так скажем, на законных основаниях, замаскированными, находиться в рядах экипажа самолета.
0: Извини, чуть перебью. Все-таки 98-й год, да, период такого безвремени, безденежья. Как отряд был экипирован вот со всем этим оборудованием? Как, в каком состоянии вообще тогда было управление?
1: Обстановка была совершенно верно, Саша, ты говоришь, очень сложная. И единственное, что у нас было, это как бы вера в свои собственные силы, очень серьезная. И была очень хорошая подготовка. Она не прерывалась никогда, несмотря ни на что. Снаряжение и обеспечение было по-разному. Но мы еще держались на остатках антитеррористического центра, АТЦ ДБТ изначально. Наше подразделение называлось в Мурманской области. Оно снабжалось хорошо по таким серьезным нормам. Были модные вещи такие, я вот уже говорил, там, пейджер. Часы мне выдали, Casio, который я разбил про десантирование и очень сильно переживал, ни о чем уже не думал в этот момент. Ну, такое было время. Да. Но я на свой первый штурм, вот я прослужил на тот момент меньше года в подразделении, и на мне были штаны камуфляжные, в которых я из армии уволился 1993 году свитер, который мама мне купила, когда ваучер продала. Вот, был бронежилет надет, хороший шлем, а пистолет был в руке не потому, что я все время хотел воевать, а потому что положить в нормальную кобуру удобную не было возможности, не было просто. Вот такие были времена.
0: Ну, продолжая, вот вылетаете вы.
1: Вылетели мы из Мурманска постоянно, и я знаю, что наш командир Юрий Петрович Мясоедов находился на связи с оперативным штабом и с руководством полигона, получал информацию о том, где находятся террористы, какой характер действий, что сейчас там предпринимается. Очень тяжело было вообще принять решение на десантирование, то есть не понимали, как это сделать, но потом, пока летели, значит, вместе с экипажем приняли такое решение, так как там очень большая длинная взлетно-посадочная полоса, предназначенная для военных самолетов. Мы приняли такое решение, приготовились к десантированию из летательного аппарата, когда он развернется, откроет рампу и будет ехать, выруливать обратно. То есть так и сделали. Самолет снизил скорость в конце взлетно-посадочной полосы, развернулся, открыл рампу, и мы начали выбрасывать все это снаряжение. Самолеты выпрыгивают сами. Я помню, крайний сотрудник нашего подразделения выпрыгивал на бетонную полосу, скорость уже была больше 60 км в час. На борту остались только члены экипажа и личный состав, который прибыл туда в качестве переговорщиков и, в общем, замаскированный под экипаж самолета. Мы все высадились, и противник, ну, террористы, они не знали о прибытии подразделения специального назначения на территорию Новой Земли, поэтому, в общем-то, действовали нагло, свободно, и это самая, наверное, большая роль сыграла о том, что они не были готовы к такому развитию событий.
0: К тому моменту какие события происходили уже в самом Рогачёво?
1: К тому моменту, к сожалению, террористы вели себя агрессивно, и, к сожалению, им требования, которые они выдвигали, их всех вооружили, то есть их выдали каждому по автомату, выдали патроны, выдали по пистолету, и они потребовали бензин. Не помню, какое количество канистр, по-моему, 4, для того, чтобы, если что-то пойдет не так, чтобы поджечь эту вахтовку или поджечь самолет в случае его предоставления, в котором вот будут находиться дети. То есть серьезные были намерения, от которых они отказываться не собирались.
0: Они все это время в школе находились или где?
1: Когда мы прилетели, вахтовка с детьми уже находилась на взлетно-посадочной полосе, и они пытались контролировать ситуацию. И когда самолет уехал, развернулся, мы выпрыгнули и ехал уже к, будем говорить, к перрону, да, они поехали навстречу, потому что самолет пропал из видимости, то есть они были подготовленные товарищи, в общем, понимали, что делать.
0: Друзья, сейчас небольшая пауза, не переключайтесь, вернемся, дальше будет интересно.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
3: Здрасте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Журналист-международник Федор Лукьянов о действиях Запада в международной политике ради собственной выгоды.
5: Сейчас мир устроен, ну, он всегда так устроен, но сейчас это гораздо более выражено. Внутренние дела каждой страны, внутренние нужды всех верхушек, элит, как сейчас говорят, они доминируют. И ради того, чтобы решать эти внутренние вопросы, многие готовы на все, что угодно во внешнем контуре. А раньше все-таки, ну, скажем так, это было более, ну, немножко разделено. Внутри одно, снаружи какая-то другая стратегия. Сейчас нет, это касается всех. Ну, я не знаю, тот же Израиль, но мы видим, что с одной стороны там, да, очень такой давний конфликт в сфере безопасности, с другой стороны выборы через месяц, полтора. Нетаньяху вот просто позарез надо переизбраться, иначе ему там вообще светит самое плохое. И я думаю, что в какой-то момент мы можем ожидать просто чего угодно в том регионе, инициированной Израилем.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Это радио «Комсомольская правда», с вами Александр Коц, и сегодня у меня в гостях герой России, мой хороший друг Андрей Козлов. Сейчас он работает советником губернатора Калининградской области по безопасности и по работе с участниками специальной военной операции, с ветеранами СВО, ветеран управления В Федеральной службы безопасности, ветеран специальной военной операции, на которой мы, собственно, и познакомились во время событий в Курской области. Сегодня вспоминаем события 1998 года. Это первая его боевая операция в составе управления ВВ, в составе Федеральной службы безопасности, когда матросы-срочники из Дагестана на новой земле захватили порядка 40 детей, школьников, и требовали самолет, чтобы улететь на Северный Кавказ. Вот мы в прошлой части остановились на том, что вы приземлились, десантировались из рампы самолета, и вахтовка поехала навстречу самолета. Как дальше развивались события?
1: Дальше мы после десантирования, в общем-то, ползком во враг какой-то стянули, затянули наше снаряжение и оборудование. Там уже сгруппировались в подразделения, которых планировали изначально действовать. За нами прибыла техника, и мы на этой технике уже убыли в сам поселок, где начали экипироваться, снаряжаться, готовиться к выполнению задачи, получать информацию. В этот момент террористы выявили из вахтовки детей, завели их в самолет, занесли туда бензин, осмотрели самолет, значит, осмотрели.
0: Ты видел это визуально, проверили, как они выводили?
1: Нет, я визуально этого не видел, но есть кадры, архивные кадры, я видел это уже на кадрах, как происходило потом. И самые главные люди, мне кажется, в этой операции, которая тогда была проведена, которые сделали самый большой и самый важный результат, это те люди, которые приняли на себя ответственность. Да, это наш командир Юрий Петрович Мясоедов и офицеры, которые вели переговоры с террористами. Это Сергей Эникович Шарапов, Кондаков Игорь Евгеньевич. И я, к сожалению, не помню имени. Фамилия Гаджиев, это был сотрудник ЛОВДТ в Мурманске, по согласованию с МВД его включили в состав группы из-за его этнической принадлежности, он по национальности был лакец, и он там, значит, играл роль юриста, адвоката из Дагестана, помощника депутата Государственной Думы. Вот они в условиях непривычных для себя, в ситуации, в которой они никогда не были, и в такой ответственность, которая на их плечи легла, они сделали как бы самое важное. Они вели переговорный процесс, убеждали террористов отказаться от намерений своих первоначальных, убеждали выпустить детей, и в это все это время вели наблюдение, собирали информацию и передавали в штаб, передавали командиру, который принимал решение по дальнейшим действиям нашей группы.
0: То есть благодаря им все-таки часть детей была отпущена?
1: Да. Не часть, все дети были отпущены. Сначала они отпустили всех детей, и это заслуга переговорщиков. Это был уже вообще сразу же огромный успех. Затем выпустили всех гражданских, будем так говорить. Остались на борту только военные. Кроме этого, в ходе переговоров их удалось убедить террористов в том, что матрос, который их выводил выводной, он жив, и что даже зла на них не держит. Вот,
0: расскажи подробности, вот, что рассказывали переговорщики, как шел этот диалог, как они общались с террористами?
1: Во-первых, они прекрасно понимали, что Выводного они убили очень жестоко. Я не буду сейчас в эфире говорить таких подробностей. И они смогли, ну, то есть те люди, которые это совершили, должны были понимать, то есть, ну, не маленькие дети, что они сделали. Но вот этим нашим переговорщикам удалось убедить их в том, что он живой, и что и зла на них не держит, и заявление писать не будет, как говорится. И убедили их в том, что, ну что ж вы раньше не говорили нам о том, что вот там вы недовольны тем, что служите не дома, что вам хотелось бы домой, да, конечно же, бы перевели, но без документов никак нельзя. И вот часть террористов, они самое главное сделали, они их разделили, то есть эту группу они разделили на два. То есть часть террористов поехала оформлять документы в штаб, часть террористов осталась в самолете. И эту задачу уже сильно облегчила, поэтому кого-то мы задержали, да, и нейтрализовали уже на территории воинской части, в которой они служили, кого-то в самолете. То есть две группы действовала, одна в штабе, грубо говоря, другая в самолете. Все это сделали как раз вот переговорщики, которые вели переговоры.
0: Как шла вот эта нейтрализация?
1: О, военные – это люди с удивительной судьбой, и у них еще очень хорошо работает фантазия. Вот у военных все сделано в таких тяжелейших условиях севера, где белые медведи заходят на полигон, у них все для отдыха там сделано. С виду очень здорово в кабинете начальника полигона был такой шкаф, в который заходишь, открываешь дверь, а дальше там у него нормальная комната отдыха оборудована была, потому что, ну, тяжелая работа, север, и командир иногда должен отдыхать. Вот, это было сделано как-то не специально, из-за того, что помещение было так устроено. Ну, прям как нужно для проведения таких мероприятий. И мы, значит, в одном простом шкафу спряталась часть группы, другая группа вот в этом замечательном месте, я вот в нем находился в составе группы, и мы прекрасно слышали, нам не нужно было оборудовать никакой техники, ничего, мы прекрасно слышали все, что происходит в этом помещении, и прекрасно понимали и слышали визуальную условную команду, визуально щелк, кто-то видел, кто имел возможность наблюдать. Я просто слышал условное слово, которое означало команду для штурма. По этой команде мы открыли двери с двух направлений, практически параллельных, как в тиски зажали террористов, в общем, применили боевые приемы борьбы. Один, к сожалению, предпринял попытку стрелять и в ходе короткой перестрелки получил тяжелое ранение. Насколько я знаю, впоследствии он скончался. Все остальные были захвачены и, в общем, предстали перед судом. В это время, практически одновременно, с небольшой задержкой, наши сотрудники, которые входили в состав экипажа самолета, они осуществили захват, сблизились с террористами, осуществили захват самолета. В общем, на тот момент это было самое большое количество детей-заложников до Беслана и самое быстрое освобождение воздушного судна.
0: То есть там в самолете осталось два человека и только экипаж плюс те, да, кто был под легендой.
1: Да, залегендирован в составе экипажа.
0: И этих двух оставшихся в самолете их взяли живыми.
1: Да, совершенно.
0: И они позже были осуждены.
1: Да, совершенно.
0: Как-то отметили после этого вот эту операцию участников и операции государства, я имею в виду, опять же, памятуя, что это 98-й год и совсем другая страна, нежели сейчас.
1: Я помню, когда нас построили перед вылетом с новой земли и сказали, что вот, ребята, вот все спецназовцы вообще нашей страны, а то и мира, мечтают, чтобы в их карьере произошел вот такой вот знаменательный случай, что, во-первых, они дождались то, что они будут применены по назначению, во-вторых, так здорово выполнили поставленную задачу, и, говорит, если бы была книга, сейчас вот существовала книга спецназа, то вы в нее были бы навечно внесены прямо вот золотыми буквами в эту книгу, и на этом все.
0: То есть ни наград, ни там...
1: Ну, это было такое время, когда, наверное, и к наградам еще по-другому относились, и не было еще вот прямо таких событий, которые сейчас происходят, не было какого-то такого подвига массового, как сейчас. И оценивали тогда все очень просто. Ну, вы живые, никто не ранен, вас не убили, это просто ваша работа, ну, поздравляю. Я потом в дальнейшем... Было еще одно проведено мероприятие, мы, наверное, о нем тоже поговорим сегодня. И вот по итогу этих двух мероприятий я был прямо материально очень здорово награжден. Это была премия в размере 10 минимальных окладов труда на тот момент.
0: Угу. То есть даже не зарплаты бойца вымпела, а просто МРОТ.
1: Да, да, я просто хочу немножко поправить. Тогда еще не был вымпеле, это региональный отдел специального назначения ФСБ России по Мурманской области. Только сотрудники этого подразделения в этих двух мероприятиях принимали участие. Вымпел, до вымпела я дослужился позже.
0: Скажи, с детьми удалось тогда пообщаться, увидеть их вообще, в каком они были состоянии?
1: Это ж... Нет, мне не удалось пообщаться с детьми, но потом судьба так меня вот свела совершенно случайно, когда я уже прибыл служить в Калининградскую область, в управлении ФСБ по Калининградской области служила девушка одна, которая вот тогда вместе со своими родителями жила и училась на Новой Земле в этой школе, и которая была свидетелем этих событий. Она в школе была, но среди заложников, то есть она захвачена не была, но очень хорошо эти помнят события. Я с детьми не виделся, но я видел их родителей. Видел этих родителей до того, как мы начали выполнять свои задачи. Во-первых, нужно понимать, что это суровые люди, которые служат на Новой Земле в условиях севера. Все они вооружены с карабинами. И самая главная задача была руководство еще не допустить, чтобы кто-то из родителей участвовал в освобождении заложников, потому что они это делать не умеют, но порыв и мотивация у них серьезная в этот момент. И видел родителей потом, которые приходили и благодарили за то, что мы сделали, за то, что мы спасли самое дорогое, что у них есть, их детей. Вот это дорогого стоило. На самом деле, наверное, это была самая большая награда, которую я запомнил, потому что был такой, все-таки нас перед отлетом обратно лететь несколько часов, решили покормить со столовой гарнизона, и вот там пришли родители, и командир выступал, говорит: ребята, если вы еще когда-нибудь решите приехать на Новую Землю, вы по Новой Земле ногами ходить не будете, вас будут носить на руках. Ну, на Новой Земле я больше не был, поэтому проверить эту теорию мне не удалось.
0: Что, спасибо, сейчас небольшой перерыв, не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Реклама.
7: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
8: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вперед! В будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
9: С спецпосланник американского президента Стив Уиткоф анонсировал скорое объявление о новом раунде трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Дипломат сообщил об этом на пресс-конференции в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским. Переговорщик подчеркнул, что Вашингтон глубоко погрузился в поиск решения кризиса и собрал все необходимые условия для достижения мира. Накануне американская делегация провела трехчасовые консультации в Москве с Владимиром Путиным, где стороны обсудили новые идеи по сближению позиций.
2: О происшествии.
9: По меньшей мере 5 человек погибли, еще несколько получили травмы и были госпитализированы после того, как грузовой самолет Boeing 767, который приступал к выполнению рейса для компании Amazon Prime Air, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майами в штате Флорида. Об этом сообщила полиция округа. Отмечается, что угрозы общественной безопасности в результате происшествия в настоящее время нет.
2: Об ограничениях.
9: Роспотребнадзор заблокировал более 40 тысяч сайтов с запрещенными биодобавками. Под ограничения попали ресурсы, которые продавали пищевые добавки в розницу без обязательной государственной регистрации, сообщили ведомстве. Как уточняется, специалисты продолжают отслеживать подобные нелегальные интернет-магазины и закрывать к ним доступ покупателей. Ведомство планомерно защищает онлайн-рынок БАДов из-за регулярного выявления в добавках опасных для здоровья веществ.
2: О технологиях.
9: КНР одобрили первый препарат, созданный с помощью искусственного интеллекта для лечения людей. Лекарство предназначено для лечения легких и среднетяжелых форм ковида у взрослых. Разработка стала историческим прорывом спустя 34 года после появления технологии ДНК, кодируемых в библиотек. По словам академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, искусственный интеллект способен заметно ускорить разработку и производство лекарственных препаратов. Но он подчеркнул, что искусственный интеллект не заменяет специалистов. Идея препарата, постановка основных задач и принятие ключевых решений остаются за людьми.
2: О спорте.
9: Московская «Динамо» обыграла «Спартак» в столичном дерби 7-го тура российской премьер-лиги. Встреча на ВТБ-арене завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев, передает ТАСС. Бело-голубые доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления нападающего Константина Тюкавина, который получил первую прямую красную карточку в своей карьере.
2: О космосе.
9: Небольшой астероид размером около метра вошел в атмосферу Земли над Индийским океаном. Небесное тело полностью сгорело в плотных слоях воздуха и не принесло никакого вреда, сообщили в Европейском космическом агентстве. Как отмечается, американские ученые открыли этот объект всего за несколько часов до падения. Доллар США стоит 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Возвращаемся в студию. Это Радио «Комсомольская правда». Александр Коц. В гостях у меня мой хороший друг Андрей Козлов, герой России, ветеран управления В Федеральной службы безопасности, ветеран специальной военной операции, а ныне советник губернатора Калининградской области по безопасности и по работе с участниками специальной военной операции. Мы в прошлых двух частях поговорили про дела давно минувших дней, 98-й год, захват заложников, школьников на новой земле. А ровно через неделю Андрею Владимировичу пришлось участвовать в еще одной уникальной операции, и это без натяжки, я использую это слово, потому что 11 сентября, если мне не изменяет память, 98 года была впервые в истории, впервые в мире захвачена атомная подводная лодка. Как для тебя эта операция начиналась?
1: Как всегда, неожиданно происходят такие вещи. Но здесь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот. Мы находились в той же самой базе через несколько пирсов и выполняли задачи по отработке специального комплексного занятия по освобождению атомной подводной лодки. И накануне 10 числа весь день тренировались проникать и освобождать атомную подводную лодку.
0: Это правда. Был Северный флот?
1: Северный
0: Гаджиево
1: флот.
0: Гаджиево?
1: Гаджиево, все, Гаджиево. Угу. Да, правда, другого типа, но тем не менее. И день закончился совместным чаепитием с командиром лодки. Он нас поблагодарил и сказал: «Хорошие вы ребята, но занимайтесь вы ерундой. Атомную подводную лодку захватить невозможно».
0: А вы сами себе не задавали вопрос, а зачем вот атомная подлодка? Кругом военный гарнизон, да, вот.
1: Ну, мы к тому моменту, и руководство Федеральной службы безопасности понимало, каком состоянии находятся не только дела вообще в государстве, экономика, но и в вооруженных силах. И необходимость защищать объекты такие, как места хранения ядерных боеприпасов, места хранения отходов от атомной энергетики нашей страны, корабли и другие какие-то суда есть гражданские, есть атомный электровоз у нас, да, охранять их просто необходимо. И к тому моменту уже не только еще не закончилась работа с бандитизмом, уже началась работа с терроризмом, мы это помним все, в 98-м году, что происходило. Поэтому руководство ФСБ уделяло огромное внимание охране, обеспечению безопасности объектов с ядерными энергетическими установками. Это была одна из основных специальностей регионального отдела специального значения ФСБ России, по-моему, Московской области, в котором я служил. Поэтому учения, несмотря на трудные времена, проходили постоянно, подготовка не прерывалась.
0: То есть не забронзовели, не заржавели, а все время вот эти шестеренки все равно крутились еще по инерции, видимо, да, еще советской, может быть, не знаю.
1: Да.
0: Так.
1: Отработали мы все мероприятия, учения должны были начаться утром, вменяемым утром, часов 8, может быть, 9 утра следующего дня, 11 числа, по отработке комплексного занятия. Но в районе 3 часов ночи примерно, насколько я помню, могу ошибаться, сейчас уже прозвучали в коридоре такие бум-бум-бум тяжелые шаги, заходит матрос, скрипнула дверь, заходит матрос и задает вопрос: ребята, у вас же оружие есть? Мы говорим: что надо? Да там, говорит, атомную лодку захватили. Мы подумали, что вот такой сюрприз нам наше руководство подкинуло.
0: Легенда учения, да?
1: Да, и мы поехали, в общем-то, на учение. Но когда подъехали, мы видели, что эта лодка совершенно другого проекта, который стоит у пирса, и мы около пирса увидели, на пирсе, точнее, увидели матроса убитого. К тому моменту мы уже хорошо отличали живых людей от неживых, и я подумал, ничего себе, какие реалистичные учения. Ну, стало ясно, что это не шутки, стало ясно, что это все серьезно. Мы начали готовиться, а так как тренировки на таких объектов без использования боевого оружия проходит либо с исключительно незаряженным оружием, то есть патронов у нас практически не было, но всегда найдется один хороший предусмотрительный парень, вот, у которого были 8 патронов, эти патроны разделили на штурмовую группу. Первый раз, когда я спускался в лодку, у меня в пистолете был один патрон.
0: Я добавлю, что к вашему приезду матрос, его звали Александр Кузьминых, он был призван на армейскую службу Приморским военкоматом города Санкт-Петербурга осенью 97 года и должен был служить торпедистом. Вот что произошло к вашему прибытию вот до этого события? Как был убит этот матрос?
1: Ну, так как это небольшие экипажи таких лодок, все друг друга знают. Матрос, который осуществлял охрану, прекрасно знал матроса, который впоследствии его убил и стал террористом. Он мог спокойно к нему подойти, постоять, покурить, поговорить о чем-то. Так и произошло примерно, только в ходе этого разговора неожиданно ударил его кувалдой, убил сразу же, забрал автомат. И офицер, который, к своему счастью, на тот момент покидал лодку, вепрь, он в него, матрос, выстрелил, не попал или ранил, по-моему, не помню точно. И, значит, этот офицер спустился снова в лодку и через другой выход, через рубку выскочил, в общем, проявил такую смекалку, выскочил, остался живой, убежал, он и предупредил. В это время матрос спустился и расстрелял сначала, во втором отсеке расстрелял отдыхающую смену, затем зашел в первый торпедный отсек и расстрелял еще двоих матросов, которые несли службу и отдыхали на этот момент в торпедном отсеке.
0: То есть сколько убил?
1: К прибытию, к моменту нашего прибытия, он убил 8 своих сослуживцев, один из которых был его хорошим товарищем, он называл его другом, говорил, ну, друг там просил меня не убивать, но я подумал и убил.
0: Это уже позже он рассказал.
1: Да, это уже выяснилось позже в ходе переговоров, которые вел Сергей Яникович Шарапов, капитан 2-го ранга.
0: Ну, не будем забегать вперед, все-таки вот вы прибыли, дальше что, какие действия? Лодка неизвестная вам, да, незнакомая.
1: Пустились в лодку, прошли по отсекам, обнаружили убитых, стали собирать, считать гильзы, чтобы понять, сколько патронов у него осталось. Что-то нашли, что-то не нашли, составили такое представление о том, что у него еще примерно половина магазина. Так как мало того, что он человек, который, ну, в принципе, служил на лодке, это не десантник, там, не который там участвует в стрельбах на полигоне, то есть предполагалось, что оружием он не должен хорошо владеть. В итоге все ранения были смертельными. Кроме того, насколько я уже потом узнал, он, войдя в первый отсек, включил систему лодочного огнетушителя химического и подал, это, ну, такая смесь специальная, которая мгновенно кислород из воздуха удаляет, насколько я знаю, и он подал его во второй отсек, тем самым вообще всем раненым, если бы они там были, никаких, ну, лишил их шансов выжить в любом случае. То есть действовал очень хорошо, зная материально-техническую часть лодки. При этом руководство лодки, когда их попросили дать характеристику о том, что он знает, что он умеет, отзывалось о нем как плохом специалисте, который по определению не должен знать до своей специальности, потому что он всю свою службу провел на камбузе, то есть он работал на камбузе. Но на самом деле оказался он высококлассным матросом, минером-торпедистом, что потом впоследствии доказывал.
0: Ну, то есть он знал, куда нажимать, что нажимать, вот когда он пустил. Ну, это же фактически, если бы были люди, можно было бы их отравить. Вот вы заходили, люди были живые?
1: Нет, живых в лодке не было.
0: То есть все уже, кто был, либо бежали, либо были убиты?
1: Нет, никто. Единственный офицер, вот этот, который остался живой, вот единственный.
0: А, все остальные
1: фоновые. Да, все остальные, кто был в лодке, они отдыхали, и все, в общем, были застрелены, кто во сне, кто вот только проснулся, в общем, в беспомощном состоянии, они сопротивление матросу этому.
0: Насколько сложно было сориентироваться в лодке?
1: Ну, лодки все примерно, мы все, на всех типах лодок были, в том числе и на этих. В общем, мы в лодке ориентировались хорошо, сразу понимали, были все эти действия отработаны, поэтому были сформированы оперативно-боевые группы, которые каждый заходил в свой отсек, связь, и все мы понимали. То есть он закрылся, к тому моменту находился в первом торпедном отсеке, в котором был, который разделен переборкой на два этажа, он находился на втором этаже, и вот эта вот переборка, она закрыта не была, что облегчило очень сильно нам потом дальнейшие действия.
0: Вроде специалист, но вот зачем-то он эту переборку не перекрыл. Может, рассчитывал на то, что
1: рассчитывал,
0: кто-то зайдёт,
1: что никого нет, потому что все события, ну, что такое будет быстрая реакция, что кто-то туда зайдет и будет там ему противодействовать.
0: Я напомню, у нас в гостях Андрей Козлов, герой России, ветеран управления ВВ, ветеран специальной военной операции. Об окончании вот этого уникального штурма поговорим в последнем нашем кусочке. Не переключайтесь, будет интересно.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
10: Руководитель Центра германских исследований Владислав Белов о закрытии русского дома в Берлине.
11: Культурный центр, большое здание, много помещений для просмотра фильмов, для организации выставок и так далее. Магазин с русскими книгами, конференц-зал хороший, где можно было проводить мероприятия. В любом случае, это часть нашего культурно-гуманитарного сотрудничества. В России существует институт Гёте с курсом немецкого языка, с мероприятиями. Но вот одно из немногих ниточек, которая сохранялась и с 2014 года, и с февраля 2022 года, в гуманитарно-культурной сфере немецкая сторона разрывает. Сложно сказать, зачем. Как и закрытие генерального консульства в Бонне, последнее генеральное консульство, которое расположено в крупнейшей федеральной земле, которое обслуживает, ну, скажем, миллионы российских немцев, наших бывших граждан, сограждан советского периода, да, то есть не только из России, но и из других бывших республик. Поэтому теперь консульство переносится только на территорию посольств. Назвать это глупостью, можно назвать, что это глупость, политическая глупость. Назвать это предвыборной кампанией в рамках предстоящих выборов в Восточной Германии, но опять, на мой взгляд, неверный шаг, потому что настроение антимерцевской земли здесь делать такой грубый шаг.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сказано.
12: сказано
13: реклама.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
16: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Возвращаемся в студию. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц. В гостях у меня герой России Андрей Козлов. Говорим о первом в мире захвате атомной подводной лодки, который произошел в 1998 году, почти 30 лет назад, 28, если быть до конца точным. И мы остановились на том, что вы зашли в лодку, каждый по своим отсекам провели работу. Что дальше происходило?
1: Установили, что террорист находится на второй палубе первого отсека торпедного, заблокировали его там, значит, переговорщики, которые были назначены на учения, это тот же самый Сергей Яникович Шарапов, командовал тогда руководителем учения был Сердюков Леонид Дмитриевич, которые на самом деле приняли на себя серьезную такую ответственность сразу на свои плечи. Я еще раз хочу сказать, что это глубокая ночь, там, да, связь, сразу пошли доклады, но они начали действовать. Леонид Дмитриевич удалил из лодки всех лишних руководителей, в том числе там, командиров флотских, оставил только тех, кто там должен был принимать решения, отвечать на вопросы, то есть организовал работу штаба на борту лодки. Вот, Сергей Яничкович Шарапов вступил в переговоры, зашел.
0: А до него кто-то пытался с ним разговаривать?
1: Нет.
0: Из командования, из лодки, из командования
1: нет,
0: флота?
1: Нет. Мы прибыли первые, мы сразу начали действовать. Затем уже прибыл командующий Северного флота, и командующий Северного флота в переговорах участвовал. Но на первом этапе Сергей Яничкович Шарапов вступил в такие сложные переговоры лицом к лицу, на него постоянно был направлен автомат, он там представился сотрудником ФСБ, который будет там решать все вот эти вопросы, которые связаны напрямую прямо с руководством Федеральной службы безопасности. И когда разговор зашел, вот просто пример приведу, хладнокровие, да, матрос, когда разговор зашел о патронах, он требовал патронов больше, тут говорит, зачем ему нужно, у тебя есть, он говорит, у меня всего 3 патрона, говорит, ну тебе полковник отстегнул магазин, показал ему 2 патрона в магазине. Он говорит, ну, ты не дергайся, полковник, тебе одного хватит. Вот в таких условиях Сергей Яникович вел переговоры. Значит, изначально мы не понимали, изначально думали, что 2 человека находятся у него в заложниках там на второй палубе первого отсека, но в ходе разговоров Шарапов убедился в том, что он всех убил, что заложников у него нет. Это очень прискорбный факт, но облегчает задачу в ходе штурма. Шарапов всячески там с ним пытался коммуницировать и попросил, давай удалим неприятных соседей, и тот согласился, но помогать отказался. То есть, когда Шарапов попытался вытащить их оттуда, он, конечно, этого сделать один не смог, это тяжело, и он покинул эту...
0: А о чем шел разговор? Что хотел террорист?
1: Очень странный был человек, потому что, несмотря на ту ситуацию, в которую он попал, он четко понимал, что он сделал, что он совершил, и он четко понимал, что он пытается совершить, проявлял холоднокровие удивительное. Командующий флота задает вопрос: что ты хочешь, солдат? Он управляет, говорит: я не солдат, я матрос. Завесил камеры, которые наблюдают за отсеком, да, за работой механизмов в отсеке в походе, да, и во время боевого применения, и лег спать. И больше час просто спал, не выходил на связь, не отвечал. Потом, когда вышел, снова начал разговаривать. Там по-всякому пытались, значит, его разговорить, вот попасть как-то в доверие, да, к нему, он ни на какие вот эти вот моменты не шел, попросил, согласился на еду, да, ему капитан второго ранга Шарапов принес эту еду, он заставил его самого все попробовать. То есть Шарапов там все это пробовал, что ему принес. Он понимал, что когда ему говорят: ну, выходи, мы тебе вот дадим сейчас заложника, там офицер флота очень серьезный, высокопоставленный, вызвался добровольцем. Я, говорит, буду, чтобы только лодку покинул. Вот, он говорит: нет, как только я на поверхность выйду, у меня сразу, как это прямая цитата, он у меня сразу на лапшу порубите, он говорил. Отказался категорически общаться со священником, категорически отказался общаться с матерью, согласился разговаривать только со своим братом.
0: А с матерью предлагали, да?
1: Да, конечно.
0: И что он на это ответил?
1: Ни в коем случае. Сказал: приведете мать, сразу взорву лодку. А нужно отметить, что он хорошо понимал, что он делает, потому что он сложил костры из регенерации, да, регенеративных патронов, насколько я помню, правильно они так называются, подготовил тряпку с маслом в случае, если бы он бросил на эти костры, которые он там выложил вдоль торпед, это привело однозначно к пожару. Он на себя индивидуальный дыхательный аппарат надел, постоянно с ним находился и был готов его применить в случае, если бы его попытались как-то воздействовать какими-то специальными средствами, либо тем же самым лохом.
0: Угу.
1: То есть был такой, полностью отдал себе отчет, что собирался сделать.
0: А в самих торпедах он понимал, как торпедист, что-то с ними, он там какие-то махинации проводил?
1: Понимал. Он, не знаю, правда это или нет, насколько нам тогда говорили, что он перевел управление этими торпедами, да, в ручное управление, то есть из отсека мог ими управлять. Это ни к взрыву этих торпед не привело бы, этот пуск этой торпеды, но к какой-то экологической ситуации, ну, вообще негативным последствиям привести могло. Но я утверждать этого не могу, это я уже просто из разговоров, которые были после этого всего проведенного мероприятия. Ну, вот такой человек. Насколько потом, я знаю, проводились
0: мероприятия. С братом он согласился, да,
1: да,
0: поговорить?
1: Да, с братом он согласился, и он разговаривал с ним, ему предоставили телефон, разговаривал он с братом. Но от своих действий, от своих намерений не отказался. То есть эта беседа никак не помогла ему. И, значит, в Москве тоже, насколько я знаю, была создана комиссия, которая разбирала вот эту ситуацию с торпедами. Лодка была готова к походу, и она была, у нее полный боекомплект. Думаю, даже по прошествии 30 лет сейчас, да, почти 30 лет, я говорить не могу о том, какой боекомплект был на борту, для того, чтобы там секретов не рассказать. Ну, достаточное количество и ракет, и торпед, и мин на борту лодки.
0: Ну, и ядерная установка, сама вся.
1: Ну, конечно, да. И вот комиссия пришла к однозначному выводу, что в случае пожара в отсеке произойдет взрыв атомной подводной лодки в базе, чего категорически допустить было нельзя, и было принято решение оперативным штабом. Все действия, конечно, согласовывались с центром, все мероприятия, которые планировались провести и проводились, докладывались руководству Федеральной службы безопасности, и мы получали команду от руководителей оперативного штаба. И их, в общем-то, выполняли. Было принято решение на проведение штурмовых действий, которые командование подразделением приняло решение вот проводить. И в ходе этих мероприятий, значит, матрос, захвативший лодку, был уничтожен.
0: Очень много слухов, мифов. Я вот насколько успел почитать прессу того времени, как он был убит, был ли он убит, или он сам застрелился. Вот все-таки как проходила эта операция?
1: В ходе штурма.
0: У вас по-прежнему было мало патронов? Или что-то уже подвезли?
1: Не-не-не. Ну, к тому моменту, так как я был снайпером изначально, к тому моменту уже привели снайперские винтовки. Дальше я участвовал в блокировании, почти там 20 часов находился на своей позиции, наблюдал, докладывал. обо всех там передвижениях.
0: Каждый... Там где была позиция?
1: Моя позиция была на пирсе. На пирсе стоял кран, в механизм выходного крана. Угу. Мы вдвоем там со своим вторым номером были замаскированы и вели наблюдение за погрузочными люками лодки, так, чтобы никто эту лодку не мог покинуть. Другие штурмовые группы выполняли задачи по своему предназначению. Блокировали первый отсек и проводили мероприятия другие. Должен сказать, что еще рядом на соседнем пирсе стояла лодка такого же типа, да, которая называлась, если мне не изменяет память, «Ягуар». И вот на этом «Ягуаре», пока нам не привезли патроны, не привезли оружие, мы сразу же готовились проводить штурмовые действия. И когда мы были уже готовы, полностью понимали, что вот мы открываем этот люк, и если лодка заряжена, этот люк с грохотом бьется о торпеду, которая стоит там в барабане, вот. Но нам говорят, ну что поделать, вы же спецназ, давайте. И вот мы между мягким и прочным корпусом со своим напарником пробрались к этому люку, уже вставили ключ, и мы слышали, как матрос Кузьминых с той стороны проводит мероприятие по блокированию этого люка, чтобы мы не открыли. То есть вот на две минуты раньше мы бы открыли, лицом к лицу столкнулись с ним, угу. В автомате были патроны, для нас бы это однозначно закончилось не очень хорошо.
0: Это
1: для
0: первый кого-то. Раз, когда вы...
1: Да, это когда вот в начале еще первые действия, до при того момента, когда из Мурманска привезли оружие, начали
0: работать. А у тебя был один патрон, да?
1: Да. Ну и у Димы был один патрон. В общем, была такая...
0: Вспоминая вот те события и как бы экстраполируя их на наше время, насколько сама служба эволюционировала с того времени, спецназ российский и в принципе, угрозы, да, вот на сегодня, насколько они...
1: Да, ну, спецназ с того момента улетел в космос нашего, в том смысле, что какая подготовка серьезно сейчас ведется, ну, огневая подготовка, тактика специальная подготовка, она ведется постоянно, не прерывается ни на минуту, несмотря на участие подразделений специальной военной операции и других мероприятиях, которые проводятся. Соответственно, снаряжение, вооружение, специальные средства, все совершенно другое. Тогда буквально все делалось из подручных средств. Тогда там самое, не знаю, вот доступное и там самое страшное специзделие — это было ножницы, которым арматуру перебивать. Ну, там все остальное — это было где-то на грани фантастики. А сейчас это все есть в доступе, с этим всем проводятся мероприятия, все учения очень реалистично проводятся, подход серьезный на постоянной основе плановой. То есть сейчас, конечно же, это совершенно другой уровень. Тогда тоже мы и старались, но было другое время, опыта такого не было, который можно было бы проанализировать, обобщить, да, и выработать какую-то тактику. Все командиры все делали на ходу. Я вот все время говорю, когда вспоминаю эти события, нам было легко. То есть простым спецназовцам, как сейчас говорят, штурмовикам было легко, потому что мы ежедневно занимались этим делом, мы болели, жили на работе, и нам это было привычно. А вот те люди, которые вели переговоры, не имея реального опыта ведения таких переговоров, находились в постоянно стрессовой ситуации, их жизни угрожала смерть, и командиры, которые принимали на себя такую ответственность, да, и вот руководители всех звеньев, кто там был, вот это люди, которые сыграли действительно самую важную роль во всем, что происходило потом в дальнейшем.
0: Это был скромный герой России Андрей Владимирович Козлов. Я Александр Коц. Спасибо вам за внимание. Не переключайтесь, оставайтесь с радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Олег Макаренко о том, как Иран может обходить американские санкции.
13: Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана действуют уже почти 500 лет. Понятно, что они вроде бы как бы недостаточно, не касались мелкого бизнеса, не касались таких вот незначительных операций, которые проводили иранские компании. Но мы же прекрасно понимаем, что обходить любые запреты возможно. Это не обязательно Гонконг, это может быть даже самая Армения. Это могут быть любые банки на Дневке, которые могут быть сформированы специально под определенные операции. Ведь не секрет, что никто не хочет отказываться от денежных средств, которые будут в виде прибыли оседать в карманах турецких, оманских, любых других банков и организаций. Никто от этого никогда не откажется. Даже если это будет угрожать им какими-то санкциями со стороны Соединенных Штатов. Всегда можно найти возможность. Кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому американцы, я думаю, что будут мониторить в любом случае все операции, которые могут быть связаны с Ираном, и будут закрывать или усиливать свое давление на правительство этих государств.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
4: Дональд Трамп после доклада Стива Уиткофа и Джареда Кушнера о переговорах в Москве и Киеве сначала позвонит Владимиру Путину, а затем Владимиру Зеленскому, пишут украинские СМИ со ссылкой на американских чиновников. Уиткоф и Кушнер уже покинули Киев. Накануне они провели там несколько раундов

0: За последние 10 дней по этому маршруту в сутки проходило в среднем 10 судов с сырьем на борту. Эти данные приведены в статье информагентства «Рейтер» со ссылкой на сервис «Кплеер». Он занимается отслеживанием трафика. Официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи обвинил США в нарушении торгового судоходства в Ормузском проливе. По его словам, теперь Вашингтон пытается выставить миру счет за последствия собственных действий. Конец цитаты.
1: О происшествии.
0: У северных берегов Кипра спустя неделю обнаружили тело еще одного пропавшего без вести человека. Это мужчина 55-60 лет. Его личность устанавливается. Число жертв крушения быстроходного катамарана таким образом возросло до 14. А число погибших возросло до 4, и число пропавших без вести уменьшилось до 14. На борту потерпевшего крушение парома находились 259 пассажиров, 8 членов экипажа. Он затонул 30 августа недалеко от берега Гирне.
1: О спорте.
0: Российский теннисист Данил Медведев проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в четвертом круге открытого чемпионата США по теннису. Встреча завершилась со счетом 7-6, 6-4, 7-6 в пользу Тиафо. Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. В четвертьфинале Тиафо сыграет с американцем Алексом Микельсеном. 30-летний Медведев – первая ракетка России, 8-я ракетка мира. За карьеру россиянин завоевал 23 титула в одиночном разряде. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: Всем привет, с вами Александр Гамов. Но прежде всего сегодня в нашем прямом эфире, в прямом эфире «Русского дозора» с Бутом и Гамовым, директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Пока мы сейчас подключаемся с Виктором Бутом к Марии Владимировне, я просто объясню, что сегодня у нас будет... Да, сегодня у нас будет... Виктор, вы на связи, да? Виктор, вы
3: да, я на связи.
2: Вы правильно? Слушаю. Вы в Сталинграде, в Волгограде, готовы к общению. Вот. И я смотрю, у вас такие горящие глаза, вот сталинградская закалка, и, как всегда, хорошее настроение. Вот. И сегодня мы самые острые, самые актуальные вопросы разберем с нашими слушателями и читателями, посетителями сайта kp.ru. Вот. А будет 4 части, как обычно у нас формат программы. А в завершении значит, нашей программы в течение, ну, примерно 13-14 минут в прямом эфире Мария Владимировна Захарова ответит на ваши вопросы. Вы можете заранее к этому готовиться. Вот. И запишите, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. По этому телефону вот вы где-то там, ну, минут через 40 нам позвоните, и мы вас обязательно соединим с Марией Владимировной или с Виктором Бутом, или Александр Гамов ответит на ваши вопросы. Вот сейчас, буквально через несколько секунд, Мария Владимировна, которая сегодня вернулась из Владивостока, где принимала участие в 11-м Восточном экономическом форуме. Я напомню, форум был очень интересный. Он 11-й по счету, а самый первый был в 2015 году. И если в 2015 году было представлено 30 стран, то в этом уже более 60. И когда этот форум только-только начинался, я связывался с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, и он мне говорил, что приезжает очень много гостей, до 5000, и для всех создаются очень хорошие условия, и проекты, которые там обсуждаются, потом заключаются и реализуются, они, в общем, помогают Владивостоку, Приморскому краю и всем-всем дальневосточным регионам как-то развиваться. И я просто помню, вот на моей памяти первые поездки Владимира Путина на саммит АТЭС, потом на Восточный экономический форум, и там всегда было было очень интересно.

0: Минуту на минуту мы ждем, друзья, Марию Владимировну Захарову. Вот. Виктор, в двух словах, пока Мария Владимировна к нам подключается, расскажите, чем вы там занимались в Сталинграде, потому что вы, наверное, уважаемые слушатели, заметили, что все наши программы крайних недель, они в таком виде, когда Виктор Бут на выезде. Был и Крым. Была Чита, моя родная. Что в Сталинграде, Виктор Анатольевич?
1: В Сталинграде, как всегда, хорошая погода, тепло еще. По-летнему тепло, буквально чувствовалось, как 30 градусов. Сегодня удалось провести встречу с студентами педагогического университета. Было очень интересно пообщаться с молодежью. Задавали такие хорошие и правильные вопросы. Общались долго. В общем-то, получил удовольствие, видя, что у нас есть такая хорошая молодежь, которая интересуется, которая переживает, а самое главное, говорит те вещи, которые, в общем-то, сложно не сказать. Ну, все это обсудили, и думаю, что и для меня, и для студентов была очень хорошая, положительная встреча.
0: А чем интересуется молодежь? Чем интересуется молодежь, если можно очень коротко? У нас сейчас уже будет Мария Владимировна на связи. Вот, пока мы подключаемся. Вот. А, все, Виктор, потом все, расскажите.
1: Да,
0: у нас...
1: Давайте, да.
0: Да, у нас, как мы и обещали.
2: Да, здравствуйте. Вот, слышно?
0: Да, слышно, видно.
2: Я надеюсь, что эта конструкция нас не подведет, которую мы тут выстроили в автомобиле, и мы сможем что-то...
0: Вы прекрасно выглядите, Мария Владимировна, несмотря на то, что только что прилетели сегодня из Владивостока. Я уже рассказал, что вы участвовали в Восточном экономическом форуме, и мы начинаем сразу... с вопросов. Мария Владимировна, что, на ваш взгляд, на самом деле стоит за провокацией с беспилотниками, обнаруженными в аэропорту Лейпцига в начале августа?
2: Вы знаете, ну, я думаю, что часть ответа содержится в вашем вопросе. Во-первых, это провокация. Ну, соответственно, мы должны это так и квалифицировать. А во-вторых, у этой провокации, безусловно, есть и временное измерение. Они сделали это с учетом всех внутренних процедур, которые, как бы, берем в кавычки, должны были пройти, то есть некое расследование, исследование и так далее, как раз чтобы подгадать. И вот тут самый важный момент, это будет вторая часть ответа на ваш вопрос, к чему же подгадать? К электоральным циклам. А к каким электоральным циклам? Естественно, в первую очередь, это их внутренние электоральные циклы. Как вы знаете, в Германии проходит сейчас предвыборная кампания. В эти выходные предстоят выборы в земле Саксония-Ангальт. И то, что было понятно и накануне, сейчас, и задолго до этого, поставила перед германским официозом вопрос ребром. Нужно было перебить очевидно нарастающую волну. Ну, сказать, что недовольство действиями Берлина, не сказать ничего. Народного возмущения, гнева, протеста, как хотите. Они видели и видят те выкладки, которые идут по социологическим и опросам, и исследованиям. Они понимают, что курс Мерца до этого, господи, как его там звали, Шольца, привели Германию к очевидному экономическому. Это не коллапс сиюминутный, это не кризис, который является частью какого-то, ну, например, естественного хода развития событий. Это тупик, из которого выход какой? Ну, собственно говоря, к сожалению, Германия эти выходы для себя находила ранее только путем милитаризации. А немцам, жителям Германии, это не очень подходит, судя по всему. Почему? Да потому что еще пару лет назад они были ведущей экономикой не только Западной Европы, они просто были локомотивом всей Западной Европы. Они были драйвером Европейского Союза, но они были ведущей экономикой мира. Они заправляли экономикой в восьмерке-семерке. Да? То есть что значит заправляли? То есть их показатели, они были не просто мощными, но ведь они основывались на реальном секторе. Это не показатели Соединенных Штатов Америки, в основе которых спекулятивная экономика и те самые факторы, которые США применяют. В основе германской экономики был реальный сектор. Промышленность, производство, наука, ну и все производные. Сейчас то, что происходит с экономикой Германии, это их страшный сон. Я думаю, что ни в одном хорроре они такого себе представить не могли бы. Но это факт. Соответственно, вся остальная часть их жизни, социальная, идеологическая и так далее, тоже оставляют желать лучшего. Они этого не хотят. Они знают, кто в этом виноват. Они уже теперь не могут об этом говорить вслух, потому что политика Шольца и Мерца исключают какую-то свободу слова. Это абсолютно мы явно видим. Соответственно, вот вам ответ на вопрос. Вторая часть, почему эта провокация была совершена за то время, чтобы подвести результаты, то есть ее главное воздействие на начало сентября. Но есть еще один компонент, тоже связанный с электоральными циклами, но в данном случае нашими. Как вы знаете, у нас, так сказать, предстоят выборы в Государственную Думу. И, конечно, наши граждане, которые находятся за рубежом, всегда имели и имеют возможность проголосовать. Будь то президентские выборы, будь то выборы в Государственную Думу, всегда такая возможность у наших граждан есть. Где организовываются соответствующие, так сказать, площадки для голосования? Они организуются в наших загранучреждениях. Кто обеспечивает там работу штабов, избирательных комиссий? Конечно, российские дипломаты. Соответственно, удар должен был с их точки зрения прийти в том числе по выборам, которые проводит Россия на территории Германии, в свою собственную, в нашу Государственную Думу.
0: Извините, пожалуйста, Мария Владимировна, просто мы сейчас должны небольшой перерыв. Я напоминаю слушателям, пожалуйста, не переключайтесь, не уходите далеко. В «Русском дозоре» будет Игамова, сегодня Мария Захарова. Будет очень интересно и остро.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
4: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: Еще раз всем привет. Я напоминаю, в «Русском дозоре» сегодня директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. И Мария Владимировна отвечает на вопрос, что на самом деле стоит за провокацией с беспилотниками, обнаруженными в аэропорту Лейпцига в начале августа. Извините, что прервались, но
2: мы слушаем. В общем, мы сказали основные факты. Давайте подведем теперь некий итог. Это была провокация, которая была рассчитана на то, что в ходе вот неких псевдоисследований, анализов и расследований они получат искомый итог в виде обвинения очередного, конечно, обвинения России в том, что Россия не делала, подверстают это к своим внутренним выборам в Германии и объявят о закрытии Генерального консульства России, соответственно, и, так сказать, Русского дома, о чем они объявили, и что давным-давно вынашивали. Это же нужно тоже понять, это же планы они давно строили, просто нужно было употребить это решение в их собственных интересах. Ну и навредить таким образом, в том числе и проведению выборов в Государственную Думу на территории Германии, на что мы имеем, кстати, законное право. В отличие от других государств, которые порой не дают своим гражданам, находящимся за границей, проголосовать, Россия такую возможность предоставляет, я бы сказала, гарантирует. Но еще есть один момент, и вот здесь, мне кажется, это такая вишенка на торте. Все, что мы сейчас видим, вот эта вот абсолютная истерика, которая, ну, очевидно, у Берлина, потому что, поймите, я думаю, вы-то прекрасно это знаете, я сейчас в большей степени адресую этот вопрос, или даже не вопрос, а эту реплику к огромной аудитории «Комсомольской правды». Ведь чем занимался «Русский дом»? «Русский дом», в первую очередь, основная его задача по запросу граждан Германии, это могли быть и граждане Германии, которые хотели знать больше о России, или наши соотечественники, или люди, которые представляют семьи, вот такие совместные браки, на изучение русского языка. Вот этим в основном занимался «Русский дом». Также выставки. Какие выставки? Фотографии. Гравюры, работы, не знаю, тематические выставки на своей площадке, какие-то круглые столы, конференции и так далее. Ну, о каком, я даже не знаю, там, ущербе, угрозе безопасности, что они там еще накрутили, может идти речь, когда это абсолютно исключительно гуманитарная деятельность. Но что касается генконсульств, так, извините, они есть у каждой страны по всему миру, но это очевидно, спланированная акция, провокация и так далее. Так вот, то, каким образом сейчас Берлин пытался все это скормить собственному населению, действительно похоже на истерику. А почему в таком состоянии находится немецкое руководство Мерца и все, что он там вокруг себя наокучивал? Да потому что они понимают, что загнали сами себя, да и предыдущие их руководители, в этот самый тупик, экономически, идеологически, что все прекрасно понимают, что столько лет, проработав на BlackRock, я говорю о Мерце, он, безусловно, своими действиями, которые являются крайне вредоносными для немцев, льет воду, а по сути просто перевернул вот эти денежные потоки в пользу своих бывших работодателей, которые, очевидно, его не оставляют, и просто перенаправляет все эти денежные средства, так сказать, в угоду воротилам военно-промышленного комплекса. Они также понимают, что все это без последствий для них не останется, что надо будет отчитываться, что надо будет нести ответ перед своими гражданами. Ну и вопрос, конечно, тоже открытый. А примет ли Мерца Аргентина на этот раз?
0: Спасибо. И у Виктора, я знаю, вопрос, он касался... Да, Виктор, вы мне подсказали вопрос, он касался заявления президента России Владимира Путина во Владивостоке о контактах между Россией и США. Вот. И можете вот Марии Владимировне, которая там присутствовала и все это слышала, задать вот именно вот этот вопрос?
2: Да. Кстати, я, знаете, да. не могу тоже не добавить, что ведь помимо их внутренней экономики, выборов в Германии... Помимо всего прочего, они ведь в очередной раз запустили себе, ну, по сути, под кожу, опаснейшую подсылу вот этого неонацистского, русофобского настроя. Ведь надо ж было додуматься, я до сих пор не знаю, сделали они это от глупости, абсолютной бездарности или с умыслом. Надо было додуматься вот такую русофобскую, так сказать, речь и речи озвучить с решением о закрытии русского дома именно 1 сентября, в день начала Второй мировой войны, когда именно Германия напала на Польшу и тем самым развязала вот эту самую мировую войну, которая унесла 70 миллионов жизней, из которых более 27 миллионов жизней наших.
0: Спасибо, вот. Виктор Бут.
1: Спасибо за такой ответ. Вы только что вернулись с Владивостока, с форума, и там на пресс-конференции Владимир Владимирович Путин прокомментировал о контактах между правоохранительными органами США и России. Как вы считаете, какие будут следующие шаги? Действительно ли сейчас американцы в такой ситуации, что они вынуждены будут пойти, по крайней мере, на определенные контакты более расширенные, и самое главное, начать серьезно говорить о том, как прийти к урегулированию, потому что они главные, кто принимают решение остановить этот конфликт или продолжать его.
2: Добрый вечер, Виктор. Просто сейчас я вас увидела, картинку мне включили, поэтому еще раз поздороваюсь. Вы знаете, говорить о том, кто к чему там принуждает сам себя и так далее, я не буду, потому что политика США выстраивается так, как вы видите. Я хочу сказать только об одном, даже о двух вещах. Ну, во-первых, повторить то, что сказал президент о двусторонних отношениях, что мы к ним открыты и к контактам, и вообще, в принципе, всегда были открыты к выстраиванию нормальных, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений с США. И никогда не, так сказать, эти контакты мы не прерывали сами, всегда только и повторяли, что все, что делается по, так сказать, линии ухудшения или обрушения, фиксировалось нами и доводилось до них в качестве абсолютно абсурдных вещей, которые не выгодны ни им, ни нам. Также, как вы правильно сказали, президент вчера подчеркнул, что каналы коммуникации по линии профильных ведомств и специальных служб функционируют, но это тоже, в общем, заметно. Данная работа носит и плановый, и рабочий характер. Она направлена на предотвращение эскалации, а также решение вопросов, которые представляют взаимный интерес. И, конечно, мы внимательно анализируем их риторику и действия администрации США. Безусловно, готовы вести диалоги, но самое важное – это, безусловно, конвертация слов, даже самых лучших, которые мы слышим, и которые мы всегда ценим. Это надо тоже отдать должное. Но без конвертации в конкретные дела продвинуться будет крайне сложно. Ну, помимо всего прочего, конечно, очень таким, ну, в общем, неожиданным, честно могу сказать, жестом вчера было то, что президент России, упомянув народную дипломатию, еще и представил Стивена Сигала, который там сидел в первом ряду. Так, конечно, интересно было, ничего не могу сказать, потому что, знаете, я так как-то подумала, что это же действительно показатель какой-то особой нашей и широты души, и какого-то, знаете, абсолютно иного восприятия мира, когда, несмотря ни на что, несмотря ни на какие гадости, которые льются порой из различных источников в Соединенных Штатах Америки, несмотря на то, что их там даже профсоюз, ну, условные профсоюзы, группировки артистов выдают русофобский запал, мы умеем видеть лучше, и мы умеем и ценить, и выделять то, что действительно имеет непроходящее значение, а именно ценность вот этого дружеского, нормального, адекватного подхода к взаимным отношениям, от кого бы оно ни исходило. Поэтому это тоже надо отметить. Второй момент, которым я хочу сказать, что вот вы сказали, они будут вынуждены, да? Вот вы понимаете, я думаю, что заявление Зеленского относительно того, что он будет наносить удары по гражданской авиационной структуре, инфраструктуре, я думаю, что они просто буквально обрубили все возможности странам, которые его поддерживают, отмежеваться от этого терроризма в случае дальнейшей его финансовой поддержки и поддержки вооружений. Все. Это абсолютная точка невозврата. То есть больше говорить о том, что, мол, там оружие и деньги, которые они направляют, идут, я не знаю, для построения независимого, суверенного украинского, как они там считают, государства, невозможно.
0: Марина Владимировна, извините, ради бога, мы еще сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, в «Русском дозоре» Бута Игамова, сегодня Мария Захарова. Пожалуйста, не уходите далеко, будет очень-очень интересно.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
7: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
3: Реклама. Чем мы дышим дома? Как качество воздуха влияет на наш сон, настроение и здоровье? 7 сентября, в Международный день чистого воздуха, на Радио КП пройдет марафон, посвященный здоровому микроклимату. Врачи, экологи и эксперты по созданию умного климатического оборудования расскажут, как сделать воздух в наших квартирах чище, свежее и безопаснее. Слушайте 7 сентября с 12 часов по Москве. Генеральный партнер марафона – группа компаний «Тион». Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о бывшем министре обороны Украины, получившем должность в Италии.
9: Новость о том, что он стал советником министра обороны Италии, как мне кажется, вполне тоже логично, потому что вот эти щупальцы и сети, раскиданные коллективным Соросом по миру, они, конечно, едины в своем порыве и в своем антироссийском желании, поэтому в этой части я ничего нелогичного не вижу. Более того, я думаю, что в этой истории, наверное, больше имиджевого, чем какого-то там практического, потому что пока на сегодняшний день современные дроновые технологии вот в части практического применения наверное, Италии не нужны, поэтому ничего здесь нелогичного, собственно говоря, нет. А то, что он свалил с Украины, так обратите внимание, все бывшие министры обороны, они как-то очень вот любят быть и жить за пределами Украины. Вот Резников там по поводу женской мобилизации тоже из Лондона умничает, украв там просто миллиарды. Поэтому, наверное, с тем количеством денег, которое уносит с собой любой бывший, даже коротко находившийся при должности министра обороны Украины, очень сильно дискомфортит находиться на территории Украины. Ну, мало ли, а вот там, где безопасно, почему бы и нет.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 32-я конференция рекотделения «Единой России» прошла в Пскове. Ее модератором стал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной думы Александр Козловский. Парламентарий отметил, что с жителями Псковской области были проведены тысячи встреч, их вопросы учтены в стратегическом документе. В стране и в Псковской области, в частности, продолжится строительство и ремонт школ и детских садов. Комплексное развитие территории, будет уделяться внимание кадрам и медицине, поддержке местных производителей, старшего поколения и молодежи. Будет оказываться помощь молодым семьям, бесплатная правозащита, перечислил Александр Козловский. Отдельно он остановился на поддержке участников СВО и членов их семей. Усилению этой работы будут посвящены ближайшие 5 лет. Конференция завершилась принятием народной программы. К всероссийскому диктанту на языках народов России присоединятся Великие Луки. Акция приурочена ко Дню языков народов России, который отмечается 8 сентября. Тема посвящена проведению Года единства народов России. Задачами проекта являются популяризация русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков Республики РФ, а также укрепление гражданского мира и согласия. Диктант пройдет в очном и онлайн-форматах. Великолучане смогут проверить свои знания на базе общеобразовательных учреждений города. В Великих Луках завершились ремонтные работы велобазы, где занимаются воспитанники спортивной школы «Олимп». Обновления коснулись душевых и туалетных комнат, помещений для мытья рук, раздевалок и других мест общего пользования. В 2027 году работы по модернизации велобазы будут продолжены.
3: О валютах.
10: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
3: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: В «Русском дозоре» Бута Игамов сегодня, директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Мария Владимировна, вы уже начали сейчас, собственно, комментировать сообщения западных СМИ о том, что Зеленский грозит заблокировать наши аэродромы, у него якобы есть программа, тысячи беспилотников каждый день, ну и масса других у него бредовых идей. Как бы вы продолжили свой комментарий на эту тему?
2: А вот можно я уточню? Вы сформулировали вопрос как то, что об этом заявляют западные СМИ.
0: Да.
2: Разве сама Украина об этом не заявляет?
0: Ну, я думаю, что они в том числе ссылаются и на саму Украину, да, Виктор?
1: Нет, дело в том, что Украина выпустила специальный такой, в авиации есть НАТАМ, это уведомление для авиакомпаний и для пилотов, то, что летать над Россией опасно, и они предупреждают, что такие полеты будут представлять опасность, тем самым нарушив требования ИКАО. Во-первых, Украина не может выпускать НАТАМы на чужой территории, это должна делать сама Российская Федерация, и в-третьих, таким образом они угрожают всем авиакомпаниям, которые летают в России. Естественно, это вызвало вот среди профессионального мира авиакомпании такое возмущение. Вы что, предлагаете теперь и будете целиться во все гражданские лайнеры? Это чистый терроризм, вот на мой взгляд. Поэтому комментарий Марии Александровны очень, как говорится, своевременный. Действительно, заявление-то сделал Зеленский после того, как Украина через официальные каналы направила это уведомление. Когда ее все получили, они сказали, что происходит. Впервые в истории такое, вот, ну просто, знаете, ничем не объяснимое нарушение нарушение даже каких-то вот основных правил, как это должно было делаться.
0: Правильно, спасибо, Виктор.
2: Да, я на всякий случай, я на паре Владимировна. Нормально, Виктор, нормально. Я вот именно поэтому важно сказать, что это не перепевки, очень важно, что это не ссылки на некие источники, которые появляются в западных СМИ порой и становятся провокативными элементами противодействия или противоборства. Это прямые действия Украины, это прямая речь тех, кто является руководителем вот этого всего сейчас там режима. Поэтому это имеет совершенно другую ценность и совершенно по-другому должно быть рассмотрено. Это не просто слова, это не просто пересказы, это не просто, так сказать, при всем понимании того, что Зеленский маньяк, кровавый маньяк, а это уже понимают все, мы должны исходить из того, что это конкретные пути. А в этой связи Российская Федерация направила соответствующее письмо, уведомление в специализированную организацию, которая называется Международная организация гражданской авиации, со штаб-квартиры Монреале, генеральному секретарю ИКАО Хуану Карлосу Саларесу было направлено срочное обращение по данному вопросу. Помимо того, что был заявлен решительный протест в связи с абсолютными сумасшедшими террористическими действиями киевского режима, которые противоречат международному праву, при этом были также отвергнуты категорически выпущенные, вот то, о чем говорил Виктор, украинскими властями уведомления о якобы небезопасности воздушного пространства Российской Федерации. Они не имеют никакой юридической силы, они искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства. Помимо всего прочего, я прошу внимания, помимо всего, вот я еще раз говорю, что надо понимать, и мы это с вами знаем, ведь речь идет о России, о том огромном пространстве, если мы говорим символически, 1/6 части суши, которая является частью мировой воздушной артерии. То есть это не небольшое государство, это не какая-то полосочка, так сказать, на карте мира. Это 1/5 часть суши. Вы представляете, что творят вот эти сумасшедшие маньяки на Банковой, заявляя подобные вещи в контексте выстраивания кропотливой, скрупулезной, очень ответственной работы мировой авиации, диспетчер, я уж не говорю юристы, страховые компании, я уж не говорю про компании, которые продают авиационные билеты, планируют рейсы. Ведь это же единая система, вот это очень важно понять. Как правило, мы как обыватели не задаемся вопросом, когда бронируем билет. Ну, зашли на сайт, купили билет или заехали в какую-то компанию, что-то такое. Но ведь от нашего с вами буквально одного клика, от одного купленного билета меняется картина всего авиационного пространства. Почему? Оно взаимозависимое. И вот выходят кровавые головорезы, которые уничтожают свой украинский народ, которые разрушили украинское государство, которые требуют бесконечного финансирования своих действий, со всего мира тянут вот эти деньги и так далее. И вот в довершение, понимая, что все, на поле боя полный для них коллапс, внутренняя ситуация катастрофична настолько, что даже выборы, хоть какие-нибудь, они уже проводить не могут. И вот в довершение всего они заявляют о такой угрозе, которая касается, ну, буквально всех, кто вообще пользуется авиацией. И не только для тех, кто пользуется, но те, кто обслуживает, те, кто является соорганизаторами соответствующей отрасли. Россия призвала генерального секретаря ИКАО осудить неправомерное вмешательство киевского режима в деятельность гражданской авиации и сделать это для того, чтобы они не создавали помех и прямых угроз для мировой авиации, предпринять адресные меры, которые были бы нацелены на прекращение со стороны Украины этих действий. Поэтому это были сделаны практические шаги, и соответствующая работа будет продолжена.
0: Мария Владимировна, вот еще одна важная тема. Мне посоветовала обратиться к ней первый заместитель главного редактора радио «Комсомольская правда» Светлана Андреевская. СМИ сообщают, что по зданию СБУ в Киеве нанесен удар беспилотником. Есть ли у вас информация, возможно, от Минобороны России с деталями этого удара? Целились именно туда?
2: Не могу говорить за специалистов, куда целились, но попали, по-моему, куда надо.
0: Так, а какая еще здесь может быть информация?
2: Я, вы знаете, продолжила бы все-таки нашу профильную тему для МИДа. А кадрами того, о чем вы говорили, у каждого есть возможность ознакомиться самостоятельно. Ими заполнен сейчас весь интернет. Я просто хочу отметить, что ИКАО, это специализированная структура не только и не просто в сфере международной авиации. Это часть огромной ООНовской семьи Организации Объединенных Наций. Это ее специализированный орган. Соответственно, тема эта будет на ООНовской повестке. И в контексте непосредственно профессиональной структуры и, конечно, в качестве политических обсуждений и даже сомнений нет, потому что это касается всех.
0: И еще не могу не задать вопрос, извините, Виктор. Вот главный редактор радио КП Андрей Горбунов находится в той самой экспедиции на российском научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов», арестованном в Норвегии по запросу Украины. Чем Россия может им помочь? Нашим ребятам, нашим морякам?
2: Вы знаете, мы получили огромное количество вопросов, потому что от средств массовой информации получили вопросы двух типов. Во-первых, это очередной беззаконный шаг, который сейчас в морских делах западники совершают немало, связанный с захватом судна. А во-вторых, потому что у средств массовой информации там оказались свои представители. Я так понимаю, что там есть и представители «Комсомольской правды», и ТАСА. Но, помимо всего прочего, мы получили вопросы и от граждан России, чьи родственники там находятся, с познавательными целями, со знакомительными целями. Что я могу сказать? Что, как вы, наверное, знаете, был вызван посол сразу же после того, как вся эта история свершилась. Был вызван посол Норвегии. И мы об этом говорили публично, заявлен протест. Но и высказано все, что только можно было высказать. Но дело не в этом. Дело в том, что были потребованы конкретные шаги по урегулированию этой ситуации.
0: Я прошу прощения, Мария Владимировна, мы еще должны сейчас сделать перерыв, и потом вернемся. Директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИДа у нас сегодня в гостях в программе «Русский дозор» Бута Игамова. Пожалуйста, не переключайтесь, мы еще с вами поработаем.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
12: Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
13: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
14: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю. «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: В «Русском дозоре» Бута и Гамова Мария Захарова. Сегодня мы работаем в прямом эфире. И, друзья, пока вот Мария Владимировна продолжит свой комментарий по поводу ареста нашего судна. Профессор Молчанов арестовала Норвегия. Я напоминаю, что мы обещали вам, что Мария Владимировна ответит на ваши звонки. 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. А вы собирайтесь пока с мыслями и, может быть, какие-то очень коротенькие вопросы, но важные. А то времени совсем мало. Мы слушаем продолжение вашего комментария. Извините, Мария Владимировна.
2: Да, поэтому все, что необходимо было заявить о норвежской стороне, было высказано послу Норвегии в ходе его вызова на Смоленку. А наши дипломаты на месте продолжают работу по оказанию содействия нашим гражданам. Я не буду раскрывать детали. Могу сказать, что эта работа не прекращается. Я могу заверить, что было сделано все для обеспечения безопасности российских граждан.
0: Спасибо. 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. Как всегда, важное дополнение у Виктора Бута.
1: Да. Такой еще вопрос, Мария Владимировна. Вот эти действия, угрозы Зеленского по блокировке авиасообщений являются хорошим поводом и для того, чтобы, наверное, собрать экстренное заседание Совета Безопасности, если такие планы, чтобы уже тогда заставить членов Совета Безопасности дать определение этим действиям, чтобы потом не было, чтобы не было потом у них попыток все это списать и, как обычно, использовать всю систему двойных стандартов. Если такие планы.
2: Я уже сказал, что тема будет звучать в Совете Безопасности обязательно. Тут вариантов быть не может. И в какой форме и когда это произойдет, я думаю, что решит наше постоянное представительство. Поверьте, я думаю, вы это сами знаете. Там профессионалы высшей категории, поэтому все будет сделано.
0: До нас дозвонился Андрей.
2: Все необходимые формы и самое главное с повестки, эта тема никуда не уйдет. Я просто хочу объяснить еще раз. Ведь эта тема касается не только нас, она касается всего мира. Нашими маршрутами пользуются зарубежные авиационные перевозчики. И другого не может, допустим, быть для той или иной компании. Почему? Наверное, может быть. Но только это будет удорожать, это удорожит процесс, особенно с учетом ситуации на топливном рынке мировом, да, с учетом ближневосточной ситуации, вы можете себе представить, насколько. Помимо всего прочего, это могут быть граждане других стран на борту самолетов, да, наших или зарубежных, которые перелетают через нашу страну. Неужели западным странам, которые спонсируют киевский режим, судьба своих граждан настолько безразлична? Ведь они же, при том, что это действительно порой безумными выглядят их заявления и поступки, если посмотреть там на всех этих Су, Кай, Барели и так далее, но какие-то остатки, может быть, даже не разума, но инстинктов самосохранения у них должны где-то сохраняться. Поэтому это вопрос не только нас или наш, это вопрос общемировой. И они не смогут своим гражданам сказать или объяснить, почему они предприняли Зеленского и Киевского режима мер после того, как услышали прямое заявление Киевского режима с угрозами в отношении мировой авиации. А это именно так. Понимаете?
0: Да, понятно. Вот до нас дозвонился Андрей из Петербурга. Андрей, вы на связи? Кому вопрос? Марии Владимировне?
15: Да, к ней вопрос хочу задать.
0: Пожалуйста, можно? Мария Владимировна вас слушает.
15: Да. У меня есть юридический опыт в судах общения с западной фирмой, которая в 500 крупнейших в мире входит. Я буду говорить с юридической точки зрения.
0: Если можно, покороче, потому что, Андрей, очень мало. Ваш вопрос сразу, да, Мария Владимировна.
15: Все, первое.
0: Биографию сейчас рассказывать не надо.
15: Да, сейчас признать юридически ничтожным объединение ГДР с ФРГ, и второе, юридически ничтожен вывод наших войск из ГДР. Отсюда следует, что мы можем опять установить военно-гражданскую администрацию на территории бывшей ГДР и превратить дом, русский дом в Германии, в дом Павлова в Сталинграде.
0: Вопрос понятен. Спасибо огромное, Андрей, из Петербурга. Мария Владимировна вас поняла, я надеюсь, ответит сейчас.
2: Вы знаете, мне кажется, это все-таки был не столько вопрос, и уж точно не вопрос к официальному представителю МИДа, сколько определенная точка зрения юридическая, историческая. Я думаю, что она и должна рассматриваться, вот такая идеологема, в такой же юридически-исторической плоскости. И, наверное, юристы, историки могли бы и дать ответ на вот такие тезисы. Но не уверена, что это вопрос, так сказать, оперативно внешнеполитический.
0: Спасибо огромное. 8-800-200-9702, 8-800-200-9702.
2: Понимаете, я Вячеслав, просто хочу, опять хочу из Петербурга обратить внимание, это не вопрос того, что я не хочу или не могу комментировать. Это вопрос что таких загадок или таких противоречий или таких неразрешенных коллизий даже в истории огромное количество. И понимаете, на 200, 300, 100, 40 или 50 лет и фантазировать на этот счет, на мой взгляд, просто, особенно в прямом эфире, не за столом юридической полемики с приглашением специалистов, а в прямом эфире, тогда, когда есть всякие насущные вопросы, просто не то, что некорректно, а даже просто контрпродуктивно.
0: Вячеслав из Санкт-Петербурга.
16: Здравствуйте, Мария Владимировна. Спасибо, что вы пришли. Приходите почаще. Вопрос. Скажите, вот почему Запад так упорно поддерживает Украину? Потому что он ошибочно СВО на Украине приравнивает к СВО в Будапеште в 56-м году, в Чехословакии в 58-м году. Как вы думаете, по этой причине или по каким-то другим причинам?
2: Кто поддерживает? О ком вы говорите?
16: Почему Запад упорно...
2: Нет, потому что не совсем вы верно ставите этот вопрос. Не то, что вопрос неверно, а неправильно, на мой взгляд, рассматривать эту ситуацию. Это не Запад поддерживает Украину в ее конфликте с Россией, а Запад создал этот конфликт для того, чтобы использовать Украину для решения своих собственных западных задач. Прямая агрессия для них была такой целью недостижимой по целому ряду причин. А вот использовать в гибридном формате, условно говоря, я думаю, что и Александр, и Виктор найдут правильные термины, там, под чужим флагом, да, или чужими руками, если говорить более бытовым языком, ситуацию. Вот это они хотели сделать. Для этого им нужно было привести к власти западно-ориентированных лидеров, но не с точки зрения ориентации на экономику, на гуманитарную сферу на Западе, а с точки зрения проведения исключительно западных интересов русофобского антироссийского толка на Украине. Сначала они это сделали, причем не путем манипуляции с выборами, а прямого антиконституционного переворота, проведенного дважды. Когда они закрепили вот этих самых русофобских, националистических, неонацистских, нацеленных и ориентированные элементы на Банковой, тогда они перешли к следующему этапу. Это уже этап был, как вы понимаете, предтечи острой фазы. Вот для чего и как все это происходит. И второй момент – это, безусловно, чудовищная коррупционная схема Запада и Банковой, или Запада через Банковую по отмыванию средств, по, ну извините за это слово, мировому распилу средств, по, обороту оружия. Вы представляете, вот мы сейчас об этом говорим, и нас слушают в диалоге, в нашем беседе участвует Виктор Бут, которого придумали называть на Западе как раз-таки якобы таким специалистом по, черному рынку оружия, человека, который вообще близко к этому не имел никакого отношения. При том, что сейчас мы видим многие годы коллективное западное ВПК, именно лобби, занимается просто произведением нового, колоссального, несравнимого ни с чем черного рынка. Это даже не рынок, это какой-то, знаете, гипермаркет оружия, прогоняя его через Украину и отправляю его в разные точки света.
0: Спасибо огромное, Мария Владимировна. К сожалению, наше время истекло. Вот. У нас осталось буквально несколько секунд. Я благодарю Марию Владимировну Захарову и благодарю Виктора Бута. Программа «Русский дозор» с Бутом и Гамом выходит каждую пятницу. Мы встретимся через неделю. Пока. Счастливо. Будьте здоровы.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Реклама. Чем мы дышим дома? Как качество воздуха влияет на наш сон, настроение и здоровье? 7 сентября, в Международный день чистого воздуха, на Радио КП пройдет марафон, посвященный здоровому микроклимату. Врачи, экологи и эксперты по созданию умного климатического оборудования расскажут, как сделать воздух в наших квартирах чище, свежее и безопаснее. Слушайте 7 сентября с 12 часов по Москве. Генеральный партнер марафона – группа компаний «Сион». Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
17: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя
18: и радио «Комсомольская правда».
19: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
20: В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: О политике.
8: Дональд Трамп после доклада Стива Уиткофа и Джареда Кушнера о переговорах в Москве и Киеве сначала позвонит Владимиру Путину, а затем Владимиру Зеленскому. Оба звонка должны состояться 7 сентября, пишут украинские СМИ со ссылкой на американского чиновника. Уитков и Кушнер уже покинули Киев. Накануне они провели там несколько раундов переговоров с Зеленским, а 5 сентября общались в Кремле с Путиным. Обсуждали возможности урегулирования украинского конфликта. Ну а тем временем целый ряд СМИ публикует предполагаемые детали нового мирного плана Трампа по Украине. Среди этих пунктов полное прекращение огня с обеих сторон, территориальные уступки со стороны Украины, отвод ВСУ с Донбасса и части Запорожской области с возможным размещением там контингента ООН, проведение выборов на Украине, изменение Конституции через референдум. Также Киев должен подтвердить отказ от силового возвращения территорий, которые перейдут под контроль России, закрепление внеблок

0: Партия «Альтернатива для Германии» получила четкий мандат на формирование правительства в федеральной земле Саксония-Анхальта. По итогам выборов они прошли накануне. Об этом заявила сопредседатель партии Алис Вайдель. Она назвала результаты выборов историческими. По ее словам, изоляция «Альтернативы для Германии» со стороны традиционных партий привела Христианско-демократический союз к поражению. Премьер-министр земли Саксония-Анхальта, кандидат от Христианской демократической партии Свен Шульце, уже признал свое поражение.
1: Об инициативах.
0: В Госдуме предложили предоставить пользователям интернет-магазинов, маркетплейсов и сервисов доставки продуктов возможность отключать персонализированные рекомендации сладостей, сладких напитков, чипсов и снеков. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Это программа «Диалоги». На связи со мной Дмитрий Стешин. Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», русский тарантас, телеграм-канал. Дима, я тебя приветствую.
3: Да, добрый день.
2: Ты же в Донецке находишься, да, насколько я понимаю? Слушай, у тебя был раньше, во всяком случае, я хорошо помню, паспорт ДНР. Ты гражданин ДНР, кроме прочего.
3: У меня есть.
2: Да, у тебя двойное гражданство, между прочим, да. Вот тут Дмитрий Стешин, двойное гражданство.
3: Ну, это, значит, не израильское, можно гордиться этим гражданством.
2: Да. Слушай, уточни, а оно актуально, ты говоришь, и сейчас, оно актуально, что этот паспорт дает вообще? Это же Россия.
3: А просто людям, когда говоришь или показываешь, я его с собой вожу как сувенир, что я тут не залетный пассажир. Много таких после 22-го сюда приехал.
2: А, ну то есть он юридической силы не имеет, я правильно понимаю? Просто
3: имеет
2: интересно.
3: Только морально-нравственно.
2: Морально-нравственно. Хорошо. Ну, расскажи, пожалуйста, об обстановке в Донецке. Давно мы с тобой где-то, по-моему, год назад записывали разговор, связанный как раз вот с жизнью и бытом Донецка. Вот прямо сейчас, может быть, картина поменялась, потому что мне сегодня в комментах писали, что там в Донецке одни пенсионеры остались, люди сваливают и прочее. Я подумал, да как так? У меня совсем про другое был разговор с Димой в том самом эфире. Но, может быть, что-то поменялось. Расскажи, пожалуйста.
3: Гонева. Три раза сегодня мотался по городу, там, по делам. Не мог выехать, понимаешь, и улица-то не центральная. Вот идут потоки машин в одну сторону, в другую. Дети толпами за шавермой ломятся на крытый рынок. Вот. Машин, конечно, поменьше стало. И поменьше стало машин по пригородным трассам. Потому что дроны работают, очень много могов. Могов настолько много, что я, ты знаешь, даже крамольная мысль мне пришла в голову, я пока нигде не озвучивал. Какое колоссальное количество людей отвлечено от участия непосредственно в боевых действиях.
2: Мобильные огневые группы, МОГи.
3: Мобильные огневые группы, стационарные огневые группы. С удивлением тут обнаружил, что у меня вообще за моим заминированным огородом оказалась группа МОГ. Они лупили там по воздушным целям так, что я слышал, как гильзы сыпятся. Вот, а киса у меня тут пряталась в ногах. Не нравится ей это. Ну что, бензин вчера заправился, 45 литров, отдал 6 500 рублей.
2: Эх ты!
3: Да, все продукты есть, я тоже вот сегодня в магазин сгонял, там меня просто киса ест как не в себя, она родила недавно. Слава богу, я ездил там далеко, ездил на весь день, это как-то без моего участия произошло. Что еще вам рассказать?
2: Бензин, уточни, дорогой, но он есть, качество бензина.
3: Да.
2: Какое качество? По качеству.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
5: Вот такие дела.
6: И если... вот, значит, Кондрат говорит.
5: Ну да,
6: да. Да, да. Хорошее было мероприятие. К сожалению, не все про него услышали.
5: Да, и если кто-то не успел к началу нашего эфира, то в студии Антон Киев, Дима Иванов, напоминаем.
6: Вот. И Виталий Хоффман.
5: Сегодня понедельник.
6: Здравствуйте.
5: Седьмое сентября.
6: Сентября. Настал период шорт и курток.
5: Шорт и курток.
6: Да, а ты по-прежнему в футболке, и мы не видели твою вторую часть
5: в
6: тела.
5: В анораке.
6: Анорак? А, это как
5: На той же части тела, да.
6: Да.

0: Только ты его подснял чуть-чуть.
1: Да, да, потому что в здании... Жарко батя. В здании. Да.
0: В здании батя.
1: Я ж здесь.
0: Давненько не было, кстати, у нас выходов именно в начале недели, да, потому что, как правило, какие там пары ставят? Катю и кого-то.
1: Ну, кто получается.
0: Да. А Катя тоже получается, но чуть попозже. У нас ожидается также возвращение трио, но это будет в пятницу.
1: А ты с Катей пересекался уже после ее?
0: К сожалению, нет. Это чей-то злобный заговор, мне кажется, не пересекаться с Катей. Мы даже совместное мероприятие не успели обсудить.
1: Это шоу «Утро с той ноги», если что.
0: Да, кстати, да.
1: Мы сказали или не сказали, я не помню.
0: Да, это уже не важно.
1: Ну что, как оно?
0: Выходные. Да, нормально. В пятницу музыкальный квиз. Было прикольно, что один из гостей решил взять микрофон и спеть в конце «Баста, моя игра».
1: Ты говоришь, там уже каждую игру кто-то поет.
0: Нет.
1: Кто-то же был в прошлый раз, что-то там читал, не читал.
0: Ну, может быть, в рамках какого-то раунда я там мог кого-то позвать из своих, что-то исполнить. А тут прямо от человека от сердца шло. Тем более, команда заняла последнее место, и их капитан попросил включить плюс «Баста» и под плюс спеть.
1: Угу.
0: Так что и использовал чужие авторские права.
1: Минуту славы на полную.
0: Да, да, ему все респектовали. Там такая команда, вообще, я их помню еще с новогодних корпоративов. Они постоянно лучше всех отжигали и давали шоу. И периодически они, кстати, в пятницу уходили на улицу, а потом возвращались. Ну, просто во время раундов. Ну, отчасти поэтому они много баллов потеряли и заняли последнее место. Они вообще не унывали и за другим пришли в банкетный зал. Так что все нормально. Суббота. Суббота, дай-ка вспомнить, что такое-то мероприятие было. Было мероприятие, мой друг приглашал меня как плюс один на 45-летие завода ВОМС.
1: Плюс один?
0: Да, такое можно было. Но это когда ты идешь
1: на мероприятие.
0: Да, можно с собой взять
1: плюс один.
0: Кого-то. Было торжественное мероприятие в ДКЛК, причем интересно, что мы в 2019 году ходили на то же самое, и был тот же самый ведущий из Витебска, артисты тоже были белорусы в основном, всякие вокальные коллективы, в том числе акробаты, фокусники, певцы, фокусников не было, кстати. Посмотрели торжественную часть, сходили на вкусный фуршет, и потом мы... занимались другими веселыми делами, но уже в других ночных заведениях и до утра. Так что выходные прошли достаточно мимолетно, я тебе так скажу. Как прошли твои выходные?
1: У меня тоже мимолетно, несмотря на то, что сегодня у меня пятый подряд выходной день.
0: О, поздравляю. И чем ты занимаешься, если не на работе?
1: Работал.
0: А, на другой. Ты закрываешь другой работу?
1: Пахал. Да. Ну что сейчас, осенняя приборка на участках очень такая активная идет. Надо подготовить усадьбу к зиме.
0: И как это для тебя, в тягость или в сладость?
1: Зависит от эмоционального фона немножечко вокруг, который создается другими людьми.
0: А в данный момент?
1: Если мне не мешать и просто под руку ничего, я вообще могу, наверное, на сутки там улететь и просто все переделать. Потихонечку делаешь, работаешь, что-то работаешь, делаешь.
0: Что-то мне подсказывает, что тебе кто-то мешал все-таки. Какой-то эмоциональный фон был неправильный.
1: Когда тебя приветствуют сразу фразой: «Ты что, в футболке пришел?»
0: А.
1: Типа холодно.
0: Это родственники так тебе?
1: Ну да.
0: Но было жарко, наверное. Тепло?
1: Мне тепло.
0: Ты же еще разогрелся,
1: наверное. Мне теплее, мне уже, ну, не менее безопасно. Чтобы потом продуло еще немножечко припотеть, остыть.
0: Потом поле припахать.
1: Застутить, поле припахать, да, надо поле припахать, притоптать. Ну вот, поэтому...
0: А то тебя опять вынесет на целую неделю.
1: Угу.
0: И ты не придешь.
1: А вообще суть-то была, выходные эти готовились для того, чтобы быть в другом месте. Такие обильные выходные, но, к сожалению, не состоялось.
0: Это тоже связано с воздухоплаванием?
1: Конечно, то, где...
0: Отменили мероприятие?
1: То, где Катя Пахомова...
0: В Изборске.
1: Да. Отдыхать поехала.
0: Может, это часть потому, что она поехала, все
1: точно
0: отменили?
1: Точно, все из-за Кати. Все, согласен. Все, я все ей выскажу.
0: Мне кажется, она как ревизора, ее уже боятся, что она будет критиковать.
1: По-любому она.
0: Будет пастись какие-то
1: все,
0: истории.
1: Ну, вот мы и порешали. Да. Хорошая версия.
0: Либо бедная Катя, либо бедные люди. Вот я не понимаю пока. Скорее, бедные люди. Потому что от Катькиного взора не скроется ничего в этом городе. Даже дороги.
1: О, в программе меня бомбит, она, да, любит.
0: Конечно. А, сегодня, кстати, еще программа «Клиповое мышление», раз мы вышли в понедельник, почему бы не проанонсировать сразу. Сегодня у нас хип-хоп-исполнитель Кик Даффи.
1: Я его слышал с предыдущего проекта, был такой.
0: А проект предыдущий?
1: Наш.
0: Наш?
1: Рабочий.
0: Кстати, его там не было.
1: Не было? Нет, но я его почему-то оттуда помню.
0: Он отказался от участия.
1: Ты, может, в новостях каких-то сюжет снимал?
0: Сюжет снимали.
1: Ну, точно был, да.
0: Потому что они с Даймонком тогда снимали клип.
1: Во, и вот это слышал.
0: Да. И мы ездили тогда в студию, в звукозаписывающую, в смысле, и они рассказывали, как они сняли недешевый клип в «Великих луках».
1: О, ты сказал... студия.
0: Звукозаписывающая.
1: Да. Я, кажется, видел на «Музыка на воде», но это уже неделю назад, получается.
0: Ну да.
1: Одного очень известного в «Великих луках» автора-композитора, владельца студии, я так понимаю.
0: Александр Боярков?
1: Но с фотоаппаратом.
0: Но с фотоаппаратом?
1: Или у него не студия, а просто он педагог, я не знаю.
0: Ты про Радислава?
1: Нет.
0: А про кого?
1: Прибалтийская фамилия.
0: Прибалтийская? Пельш?
1: Ну, не такая.
0: А это наш знакомый?
1: Конь-то вообще мэтр, вы с ним пластинки слушаете.
0: А, Альбина Стопляускас.
1: Да, он фотографией занимается?
0: Занимается.
1: Все, значит, точно он.
0: А, ну, вы увиделись, да?
1: Я просто, ну, он-то меня, может, не знает, а я смотрю, с интересом человек. Оркестр фотографировал через реку все-таки.
0: Да, но было много людей, и достаточно темно, поэтому мы могли 100% не встретиться. Я вообще...
1: Ты на каком был берегу?
0: Напротив.
1: Напротив, а, какой? Да. Там все напротив. Но на Дятлинке происходит.
0: Мы были под крепостью.
1: Под крепостью. Я был с другой стороны.
0: Угу. Просто я потом просыпаюсь, я не думал, что настолько много там знакомых, потому что у многих, особенно у девочек...
1: А, мы с тобой не обсуждали, получается, да, «Музыку на воде»?
0: Ну вот когда был Кондрат, мы тогда обсуждали. Он еще сказал, что
1: чуть-чуть,
0: для
1: да.
0: него это было немножко не в тему, классическая музыка, как завершение вечера. Я же просыпаюсь тогда в понедельник и вижу, что у многих знакомых девочек в сторис они снимают то, как они были на «Музыке на воде». А я из них вообще никого не видел. Вот это говорит о том, что было очень много народу на мероприятии.
1: Достаточно, да. Ну, это, ну, потому что оно такое выделяющееся на самом деле. Так как я в прошлый эфир сказал.
0: А как ты говорил?
1: Театральная концертная дирекция, пускай почаще приезжает «Великие луки».
0: А мы им всегда рады.
1: С проектами, да.
0: Да.
1: Ну да ладно. Что я хотел? Вот, мы заходили, но не дозашли насчет вот меня. Мне уже родственники высказывают, что все, на тебя холодно смотреть. Мне это круглый год говорят, все и всегда. Но сегодня я соглашусь, что настал тот момент, когда можно наблюдать очень интересные стилевые находки.
0: Например, какие?
1: Сегодня, мне кажется, это был мужчина, который на пробежку отправился, нашел пешком, потому что он был в длинной спортивной куртке, ну, длиннорукавной, в перчатках и в шортах. Вот об этих контрастах после рекламы еще чуть-чуть поговорим.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в «Великих луках» 78-505. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Невероятные приключения Димки Иванова и удивительные путешествия по локальным заведениям Антона Кифа. Так называется наша частая рубрика.
1: Да. Ну, пускай. Так. Угу. Мы начали про вот этот период безвремения в одежде.
0: Конечно. Про контрасты.
1: Контрасты, да.
0: Так, ты видел человека?
1: Среди вас нет таких, кто подвержен. Вы сейчас сразу все как будто в шубу готовы окунуться, и все.
0: Не, не и я.
1: И вам норм.
0: Не, я не я.
1: Потому что я из вот этих, которые не знают, я бы нормально ходил сейчас еще, ну, в шортах. Нормально.
0: Но этика не позволяет.
1: Не этика, а... Ну, и этика тоже в том числе все-таки...
0: Этика.
1: Но... Взгляды. Меня отпугивают косые взгляды больше, чем температурный режим. То есть мне, ну, достаточно жарко всегда. Я такой человек, типа, холоднокровный, наверное, это называется, да?
0: Или теплокровный.
1: Нет, теплокровный, наверное.
0: Теплокровный — это который, наоборот, больше вещей на себе надевает.
1: Наверное.
0: Которому холодно.
1: Потому что, ну, в общем, тут надо подумать. Тут, я думаю, холоднокровный всякие. Змеи, жабы, лягушки, вот туда.
0: Выбирайте любимое животное.
1: Я туда, потому что им, ну, нормально, вот, в холоде.
0: Угу.
1: Наверное.
0: Да.
1: Нет? Ну да, раз они.
0: Им? Да.
1: Вот, и мне норм. Но уже как-то так вот родственники круглый год, конечно, тоже ругают, когда к ним приезжаешь, особенно пожилые. Ну, что поделать?
0: Ну, для них-то немножко непонятно.
1: Физиология, да, вот у меня такая, что мне хорошо. Я вот люблю зимой, знаешь, футболочки выйти, вот там снег, например, лопатой помести. Минут 10-15, еще физический труд, разогретый. Песня просто.
0: А когда вот этот критический режим наступает, когда ты уже все-таки в куртку перелезаешь?
1: Сейчас будет теплое худи, во-первых, продолжительный период времени.
0: Угу.
1: А потом, наверное, куртка на футболку.
0: Время теплого худи в Великих Луках.
1: Угу, угу. А так вообще, я не знаю, ну до минус 10 градусов, там, 10 минус 10, оно такое.
0: Перевалочный.
1: Вот до нуля где-то худи еще вот достаточно, там до плюс 5.
0: Ну так сразу можно под песню Джигана, худи.
1: Не хочу такое слушать.
0: А никто не заставляет, хотя...
1: В смысле никто не заставляет? Оно как раз... эти композиции как раз оттуда,
0: хотя...
1: от общего заставления, принуждения и якобы популярности.
0: Кстати, это... все меньше и меньше песен остается, в принципе, на стримингах российских, поэтому, мне кажется, это одна
1: песня.
0: Кстати,
1: насчет вот звезд вот этих, стартовал новый сезон
0: «Фабрики звезд»,
1: шоу, которое, да, правда, с пометкой 18+, выходит на НТВ и ВК-видео. Там тоже звезды фигурируют, прям в названии так и написано «звезды».
0: И что там происходит? Они там поют?
1: Там, ты что, не в курсе про шоу?
0: Шоу «Звезды»?
1: Да.
0: Не знаю.
1: НТВ и ВК-видео.
0: Их пачками выходит самых разных.
1: Азамат ведущий.
0: Так. Но где он только не ведущий?
1: Вот, я тебе сокращаю список поиска, как будто бы, да? Харламов в жюри.
0: Ну, там бывшие КВНщики выступают?
1: Там, да, комедийные исполнители, в основном КВНщики. И каждой команде... Они все время говорят, что звезда выбрала команду. Или команда выбрала звезду. Какая-то там коллаборация. Но я думаю, там плюс-минус, типа, тоже не было особого выбора. В общем... Кто там, например, я не знаю.
0: Родион Газманов есть?
1: Нет.
0: Жаль.
1: Там точно будет Наташа Королева и Тарзан,
0: угу,
1: в этом году. И, по-моему, с командой Наполеона. В том году у этой команды был Иосиф Пригожин и Валерия.
0: Так.
1: И это такая изумительная химия у ребят. Ну, то есть это юмористический как бы проект. И такая химия. То есть, ну, качество юмора ниже... Ну, тех, кто будет на первых местах. Но как вот они, связка сработала. Они спокойно там дошли до финалов. Там спокойно проиграли все. Но в том году выиграл Иван Абрамов с командой «Мечты».
0: Называется так «Команда мечты»?
1: Ну, это вот Иван Абрамов был звездой. То есть там может быть юморист в юмористическом шоу звездой юмористической команды. Ну вот сразу понятно, что там как бы фаворитики нарисовываются. Абрамов, значит, Бебуришвили, Шальнов и... Катя Мургунова.
0: Вот странно, что он не в связке с Михаилом Боярским выступал.
1: Вот, я не знаю, я там... Что угодно может быть, что угодно до них может дойти.
0: Кто такой Шальнов? Я не знаю, кто это.
1: О, Антоша!
0: Это автор какой-то?
1: Нет, ну, ты пропащий человек современной медийки. Отечественный.
0: Пропащий человек.
1: Ты что, не знаешь кувырки Шального?
0: Я не знаю, кто такой Шальнов.
1: Все. Алексей Шальнов.
0: Комедиант какой-то?
1: Да.
0: Щербаков ты хочешь сказать?
1: Нет.
0: Тогда
1: Шальнов.
0: Не знаю.
1: Все, и занимайся своими реперами. Дальше. Как мы пришли в шоу «Звезды»? А, так. А ты все, да? Тоже длиннорукавно, длинноштанинный теперь все.
0: Ну, а почему нет? Прохладно на улице. А как еще? Но хотя в среду будет 25.
1: Ты, да?
0: Да.
1: Ты не мучаешься вот этими переходами?
0: Я больше мучаюсь, когда на улице плюс 35. Вот это мне не особо нравится. Мне лучше, когда попрохладней.
1: Вот как сейчас? 9.
0: Да. Нормально. А сейчас 9, да?
1: Ну, утром было 9, mm-hmm. когда я шел.
0: Неплохо, неплохо.
1: Ну, сейчас, я думаю, распечет градусов на 15.
0: Тоже хорошо. Пока пользуемся стабильной осенью.
1: Просто я не понимаю, где эта грань, когда мне предъявляют за одежду. Вот 15 градусов. Ну, это же 15.
0: Поясни за шмот.
1: Не, это ваше вот это вот на Патриках. Вот где эти 15, когда это... Вот с одной стороны 15 это жарко, с другой 15 холодно. Ну как, вот где, кому верить, когда эта грань, в какую сторону качается?
0: Ну 15 это скорее приемлемо.
1: Да.
0: Это не холодно и не жарко, да. Самая лучшая температура.
1: Вот.
0: Да.
1: Поэтому почему при 15 градусах кому-то не нравится, что я в футболке?
0: А может кто-то потому что постоянно стоит на одном месте. Если постоянно двигаться, то и погода будет комфортной.
1: Да.
0: Конечно, движение жизни.
1: Даже зимой, да.
0: Естественно. А, мы можем, в принципе, подойти к звездам, тоже к звездам. Но
1: да,
0: к новостям...
1: у нас все, больше нечего. Давай там празднички какие-нибудь, что-нибудь там посмотрим, там, чтобы после новостей новости как дать.
0: А, ты хочешь, чтобы это самое?
1: Там
0: того,
1: есть как бы праздник, который я бы даже, может, и отметил, но...
0: Нельзя... День собирания грибов?
1: Точно, но не о нем.
0: Не о нем? День
1: ежиков. Но его нельзя там. Тот мой, который я бы отметил, у нас 12+.
0: День ежиков.
1: Вот этот хороший, он тоже собирает грибы.
0: Да,
1: у меня
0: яблоки.
1: Товарищ на выходных как раз вот грибы сходил, все всем предлагал. А я что-то не помню, не замечал за 20 лет, там, 15 нашей дружбы, чтобы он каким-то грибником заядлым был.
0: Может, он просто латентный грибник?
1: Не знаю, но вот в грибы сходил. То есть, и поэтому, когда предлагает грибы человек, чей навык грибника ты не изведывал еще, я что-то как-то... Ну, вроде все нормальные грибы, поганых не было.
0: Кстати, неподалеку от района Третий Ударный я вижу периодически ежика в одном и том же месте.
1: Да?
0: Да, это вот как раз-таки между моей улицей и улицей Третий Ударный. Это когда переходить перекресток от торгового центра на А, вот там он постоянно вечерами тусуется. Ну, довольно-таки часто. Я даже видел, как стояла толпа подростков, снимала на телефон в том же самом месте. Понятно?
1: А, я думал, толпа ежиков там тусили на парковке торгового центра.
0: Ну, это либо я тогда уже съел что-то не то, если бы я увидел такую картину.
1: Не тот грибочек, да.
0: Да.
1: Попался. Еще день внучат сегодня.
0: Какие острые утренние темы. День внучат, да, видимо, тот же самый источник открыл.
1: Вот, одному внучату...
0: Тебе предъявляют.
1: Танцуют внучату.
0: А, это когда...
1: Одному внучату предъявляют за футболку в плюс 20.
0: Это такой, да, деревенская бачата, так я называю.
1: Внучата?
0: Да.
1: Ну да.
0: А, это же латиноамериканские танцы, получается, да?
1: Я не знаю.
0: Ну, какая-то, да, тогда...
1: Рязан. Для меня они рязанские.
0: Рязанские танцы.
1: Рязанская бачата. У меня там свои ассоциативные ряды.
0: Потрясающе. Там, связано ли это с Эльдаром Рязановым?
1: Нет, это связано с одной студией танцев в Рязани, которая очень под воздухоплавательное мероприятие.
0: Они, наверное, открывают каким-то масштабным действием.
1: Нет, они как-то решили снять красивый видос несколько лет назад. Ну, вот все, групповой танец вот такой устроить.
0: Понятно.
1: И все это на фоне там, общего старта аэростат. То есть приехали в поле всей толпой, все в костюмах, там вот эти топики. Ну, все четко, как вот танцевальный коллектив, в общем. И там записали несколько видосов. И один из взлетов получилось так, что прямо над ними время съемки... А, или это отдельно девушка одна была, потом они начали ездить группой. Там, ну, потому что я запутался, это лет 5 историй.
0: А название коллектива?
1: Бачата Грейс, по-моему. Ну, это студийное название.
0: А, Бачата Грейс?
1: Студия, по-моему, так называется.
0: Ясненько.
1: Сначала девушка снимала, и в итоге прямо над ее головой, наверное, в расстоянии полуметра корзина пролетала Александра Маврина, директора фестиваля. А он увидел, что тут снимается видео. Она ничего не видит, это все за спиной. Ну, то есть шар вылетает идеально у нее из-за головы, а парень снимал видео. И Саня начал тоже там руками танцевать. Это очень забавное получилось видео, то есть такая подтанцовка на фоне. И когда у нее просто над лбом вылетела корзина, она там уже эмоционально так потерялась немножко, ну, продолжила танцевать. Там, ну, такая просто ассоциативные ряды, это очень прикольно.
0: Надо найти видео глянуть, если
1: прикольная
0: оно
1: есть. Прикольная в моменте история. А я тогда работал на предыдущем проекте, бежал с экшенкой вдоль поля, и как раз этот момент у меня как бэкстейдж их съемки получился.
0: А, прикольно, значит, найти можно, не составит труда. Просто возвращаясь в выходные, я...
1: Танцевал бачату.
0: Ну, хотелось бы. Я понял такую ассоциацию, что там же были творческие номера на юбилее завода. И, конечно же, номера были слегка переплетены со спецификой завода. И там коллектив, который открывал это мероприятие, они танцевали с такими огромными запчастями в руках. Но держали в руках не запчасть, а такие кусочки механизмов. Вот, и они с ними совершали различные пируэты.
1: Это фикси-танцы.
0: Да, назовем их так. Поэтому всегда ассоциации работают. Особенно, если это какая-то локальная история.
1: И особенно, если какая-нибудь ассоциация спортивных федераций.
0: Например, какая?
1: Ну, какая-нибудь, вот они объединились, чтобы спорт развивать. Ассоциация. Ну, вот такие еще ассоциации есть. Как организации.
0: Ты, может быть, даже видел, если проходил мимо ДКЛК, как соорудили вход, собственно. Сейчас, наверное, я не найду.
1: Не, я там не проходил.
0: Не проходил? Там сделали оформление в виде баннера, и дизайнер, не дизайнер, можно ли так назвать человека, мастер на все руки, скорее, Станислав Белокуров, который работает на этом заводе, он согласился, чтобы привезли две фигурки из его сегмента творчества. То, что находится возле завода, может, ты видел, там есть Богатырь, Шрек, Железный Человек и многие-многие другие. Те, кто проезжает мимо Гоголя, всегда видят. И там по бокам стояли, получается, Богатырь с левой стороны, и справа там какой-то робот еще. Так что, мощненько, да, потрудились. Это была такая вот некая первая арт-фотозона, где фоткались завачане. Так что я немножечко тоже причислен был к этой стае. И то же самое, когда мы месяц назад ездили с тем же другом в Смоленск, эта поездка была также придумана и организована заводом.
1: Круть.
0: Так что мне в Омск как будто бы вот, ну, украшает мою жизнедеятельность. Хотя я не имею отношения.
1: Подумай,
0: никакого.
1: Подумай,
0: поработай. Мне еще понравилось, как мы были на фуршете. Он минутку, да, остается как раз. Меня почему-то заприметил директор. Потому что, знаешь, у меня была массивная цепь, сейчас тебе покажу. И он, когда подходил, здороваться, обмениваться комплиментами с заводчанами, он идет, чтобы со всеми. А там народу очень много, и вот он проходит мимо нас, подходит с бокалом игристого, такой, на меня, о, сразу видно наш человек, цепочка-то у нас была сделана на заводе. Как-то так.
1: Ну вот, а что было сделано за выходные, узнаем в новостях.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 32-я конференция рекотделения «Единой России» прошла в Пскове. Ее модератором стал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной думы Александр Козловский. Парламентарий отметил, что с жителями Псковской области были проведены 1000 встреч, их вопросы учтены в стратегическом документе. В стране и в Псковской области, в частности, продолжится строительство и ремонт школ и детских садов. Комплексное развитие территории, будет уделяться внимание кадрам и медицине, поддержке местных производителей, старшего поколения и молодежи. Будет оказываться помощь молодым семьям, бесплатная правозащита, перечислил Александр Козловский. Отдельно он остановился на поддержке участников СВО и членов их семей. Усилению этой работы будут посвящены ближайшие 5 лет. Конференция завершилась принятием народной программы. К всероссийскому диктанту на языках народов России присоединятся Великие Луки. Акция приурочена ко Дню языков народов России, который отмечается 8 сентября. Тема посвящена проведению Года единства народов России. Задачами проекта являются популяризация русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков Республик РФ, а также укрепление гражданского мира и согласия. Диктант пройдет в очном и онлайн-форматах. Великолучане смогут проверить свои знания на базе общеобразовательных учреждений города.
5: В Великих Луках завершились ремонтные работы велобазы, где занимаются воспитанники спортивной школы «Олимп». Обновления коснулись душевых и туалетных комнат, помещений для мытья рук, раздевалок и других мест общего пользования. В 2027 году работы по модернизации велобазы будут продолжены.
4: О валютах.
5: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
4: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро! Всем привет! Новые какие-то интонации обнаруживаются у нас за последнее время. И это неплохо. Новый сезон,
1: больше
0: новые эксперименты.
1: В порыве пародии.
0: В порыве пародии, да. Хотя не собирался этого делать. В общем, у нас есть новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ну, давай шоу-бизнеса.
0: Итак, новости потрясающие, я бы сказал. Певец Михаил Шуфутинский заявил, что находится в шоке от присвоения ему звания народного артиста России.
1: Дай угадаю, какого числа ему присвоили.
0: Ну, тут несложно угадать, на самом деле.
1: Ну, может, новость опять у тебя 5-летней давности, 10-15-летней давности.
0: Нет, она свежая, выпущена 5 сентября.
1: Угу. 3 сентября у нас было что?
0: Четверг вроде. А Шуфутина в день мы отмечали в пятницу. Нет?
1: Будь это выходной, могли бы... Ну, слушай, да, там какой-то будний день был.
0: Да.
1: 1 сентября был вторник, значит, четверг.
0: А для меня это огромная честь, потому что это показатель доверия ко мне и признания меня моей страной, моим народом. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания народного артиста России Шуфутинскому 3 сентября. Именно так называется главный хит певца, написанный 33 года назад и ставший в последнее десятилетие одним из самых устойчивых мемов начала осени.
1: Круто. Угу. Вот это вот...
0: Заслуженно.
1: Тому, кто писал прошение ходатайства на этот приказ, респект, что они еще так сделали, чтобы он был 3 числом подписан.
0: Ну и, к слову, в пятницу у нас на «Угадай мелодию» целый раунд был посвящен творчеству Михаила Шуфутинского.
1: Нормально.
0: Да, там в том числе, чем закончился клип, там он убежит, упадет в сугроб там еще и так далее и тому подобное. Или там напишите, какой регион был указан на автомобиле во время клипа.
1: О, жесть какая. Да. Вообще, я дал себе задачу. Обед.
0: Ты дал себе обед, наконец-то?
1: Обед постинга.
0: Так.
1: Да, я дал себе обед, потому что мне никак не удержаться на той весовой категории, которую я хочу на сутки хотя бы повышенную. Ну да ладно.
0: Ну?
1: В общем, меня простаивал четверг как раз. Я не знал, что написать в сообществе с духоплавания «Великие Луки». И просто решил одну из самых любимых фотографий за последние 5 лет на такую красивую, сюжетную, воздухоплавательную, с песней 3 сентября. Сразу дал. Вот, ну, все-таки четверг был как раз 3 сентября, да, я так справился с задачей. В общем, тяжело выполнять контент-план.
0: Когда... А ты сделал в итоге песню?
1: Да. Mm-hmm. Во-первых, мы давно не выкладывали это фото. Во-вторых, мы не перевернули календарь. В-третьих, типа, не послушали эту песню. Вот так я написал, выкрутился. Клуб веселых и находчивых мне в помощь.
0: А где можно послушать песню?
1: Баллон Кап.
0: Вконтакте, да?
1: Великие Луки, да. Я вот там постинг ежедневный, все, у меня вот...
0: Ежедневный вроде постинг?
1: Бы, вот вроде межсезонье, а я вот дал себе задачу, что надо.
0: Тяжело.
1: Насколько меня хватит?
0: Не знаю. Но у меня, например, три социальных сети, это было бы слишком амбициозно сказано, три сообщества ВКонтакте, которые я веду, И два из них я веду ситуативно, когда что-то выходит. А третье, которое по музыкальному проекту, я стараюсь хотя бы один раз в неделю выкладывать что-то, даже если ничего не происходит.
1: Придумай какие-то рубрики.
0: Рубрики,
1: Ретро-кив. Старые детские фотографии. Там вот ретро-кив по пятницам. Мы просто на отложку закидываешь на месяц вперед.
0: Ну, можно, например, да.
1: Это как бы все-таки... Ну, ретро хорошо срабатывает. Ну, может, либо... даже раз в две недели, наверное.
0: Ну, либо... Месяц. Да, либо на безрыбье бывает, когда... давайте вспомним, что в это число вышло, какой сингл вышел, например. Или поздравить с днем рождения артиста, который с нами коллаборировал, там, условно, звукорежиссер, там, или Аня Машкорина и так далее. Следующая новость.
1: Пока одна, да?
0: Да, была
1: про Шуфутинского. Нормально, неплохо.
0: Следующая. Немного пройдемся по Голливуду. Израильская актриса. Угадай, кто?
1: Галь Гадот.
0: Да. Известная главной ролью в фильме «Чудо-женщина» выступила...
1: Пора в квесты возвращаться.
0: Да.
1: Не в квизы.
0: В квесты.
1: Виза, да.
0: Интересно, есть квесты по Галь Гадот? Там, да, отыщите щит. Выступила в защиту искусственного интеллекта.
1: Щит — это из другой вселенной.
0: Это агент и щит, да. Виталий просто молча кивнул.
1: Он
0: не особо в потоке сегодня.
1: Ну ладно.
0: В частности, Гадот прокомментировала тему использования ИИ в своем предстоящем фильме «Биткоин». Такой фильм выйдет, оказывается.
1: «Бетховен» или «Биткоин»?
0: «Биткоин». Она вряд ли сыграет собаку. Известно, что в процессе создания картины режиссер Даг Лайман прибегал к помощи нейросети для создания декораций и освещения. Галь призналась, что переживала из-за возможного вмешательства. Это кто-то ее позвал, видимо, когда писал текст. Она переживала из-за возможного вмешательства технологии в ее актерскую игру.
1: Галь, у нас отмена.
0: Да. Это если бы фильм отменили. Но его не отменили. Поэтому вот такое вот мнение.
1: Получилось паль.
0: Да, она поддержала искусственный интеллект. Mm-hmm. Поддерживаешь ли ты искусственный интеллект в кино?
1: В кино, опять-таки, в чем?
0: Ну, в том, чтобы...
1: Я за очень большую...
0: спецэффекты.
1: Очень четкую дозированность. Но если это фильму не мешает, то спецэффекты почему нет? А там, условно, персонажей дорисовывать. Ну, наверное. Ну, опять-таки...
0: А создание сценариев при помощи ИИ?
1: Отвратительно. Потому что он не создает... Ну, вероятность того, что ИИ создает... В принципе, сейчас и люди не пишут ничего нового. То есть он же основывается на базе того, что уже было. Вот в чем. И он коллаборирует все, что было до. Он не создает с нуля что-то новое. Сейчас, в принципе, с нуля что-то новое создать невозможно, но тем не менее.
0: Ну да,
1: потому что он не сделает прорыв чего-то нового. То есть за которым потом все другие ИИ будут повторять вот... Как там, я не знаю, что там, кого-нибудь привести в пример, даже не знаю, кого привести в пример.
0: Если помнишь, мы...
1: Кто ломал индустрию вот, вообще?
0: Квентин Тарантино.
1: Ну вот, типа, да, Тарантино, Нолан.
0: Если помнишь, персонажи. Мы пытались при помощи чата GPT создать сценарий, где мы почему-то приходим на рынок.
1: На какой-то сериал там придумали.
0: Да, сериал, и мы там на рынке что-то
1: Я думаю, делаем. Потому что Великие Луки фигурировали, и вот видишь, сразу наш город на рынок отправляет. Потому что луки, ему что луки, что чесноки, ему все это одно и то же.
0: Конечно. Я бы такой сценарий с удовольствием воссоздал бы где-нибудь
1: либо,
0: в маленьком
1: либо
0: скетче.
1: Либо надо более глубоко прописывать этот самый промпт, и там город обязательно брать в кавычки, чтобы он применял его именно как город, не расчленял на разные слова. В общем, То есть, опять-таки, и должен получить человеческий промпт, чтобы сделать нормально. Иначе получается... Ахинея.
0: Ну, там за подписочку еще можно заплатить.
1: А все равно.
0: Чтобы лучше было.
1: Ну, лучше. Ну, понятно, что на фильмах там он это, как минимум, на средней какой-то подписочке. Там, не 1000 чего-то там в месяц, а рублей за 100, ну, подписан. Чтобы с Галь Гадот-то фильмы снимать.
0: А вот у следующего героя точно есть подписка на алименты, потому что телеведущая Маша Малиновская раскритиковала мужчин, которые отказываются платить алименты.
1: Малиновская, это с MTV Муз-ТВ, да?
0: Муз-ТВ, Муз-ТВ. Комментируя спор об алиментах...
1: Я почему-то с Кудрявцевой очень сильно путаю.
0: Но они разные.
1: Они разные, но я не помню Малиновскую.
0: Малиновская...
1: Ближе к Распутиной такая, да?
0: У нее губы побольше, да. А у Кудрявцевой поменьше. Кудрявцева — бывшая жена Сергея Лазарева. Комментируя спор об алиментах между актрисой Ольгой Зуевой и актером Данилой Козловским, Малиновская...
1: Ну хоть одна известная фамилия, прям где я не ошибусь.
0: Призвала мужчин, не желающих выплачивать деньги на содержание детей, носить юбки. Такое поведение она назвала инфантильным, мелочным и недостойным. Я предложила бы таким особям носить юбки и красить губы, но вместо медали соску вешать на шею, чтобы случайно окружающие женщины не перепутали их с мужчинами. Такая вот она, ненавистница.
1: Ну, здесь...
0: А чем ей не понравился вот именно Данила Козловский?
1: Ну, потому что ей надо лезть в чужую семью, в чужие дела и быть экспертом в них.
0: А ей так и всегда и говорят. Маша, не лезь в чужую семью. Угу. Ты и так уже влезла в Муз-ТВ. Что тебе еще? Угу. Кстати, вот фотография, она так выглядит. Наверное, сейчас. Но там под очками не особо понятно.
1: Ну да, на кого-то похоже.
0: Из наших знакомых?
1: Нет, вообще. На кого-то похоже по-любому.
0: Ну, на какой-то бизнесвумен. Опять же, с Патриков.
1: Ну вот да. На Седокову.
0: На Седокову?
1: Текущую, да.
0: Может быть. Мы ни в коем случае не умаляем заслуг Данила Козловского перед отечественным кинематографом, потому что у него есть неплохие работы, я считаю. Вот сериал «Бар, один звонок», например, он достаточно достойный. Если ты видел.
1: Мантикора? Мантикора многим нравится.
0: Чуть-чуть по-другому там как-то.
1: Не Карамора.
0: Карамора, да.
1: Мантикора — это танк.
0: Мантикора — это танк?
1: Есть такой, да, британский.
0: Да, я думал, болезнь какая-то. Но такая вот новость, так что...
1: Это Мандрагора, Мантикора. Да.
0: Если вдруг вы задумались о том, оплатить ли алименты или нет, задумайтесь. Возможно, где-то в соседнем подъезде живет Маша Малиновская, которая может про вас написать нехорошее и осудить.
1: Антон, не лезь куда не надо просто. Не та тема, на которой надо, да.
0: Предупреждаю великолучан.
1: Разберутся сами великолучане без Малиновских и утреннего шоу, да.
0: Я вообще предлагаю ее сюда пригласить в студию. Обсудим. Но уже не в этой программе, а в программе «Меня бомбит». Вот туда бы она хорошо
1: зашла. И мышление.
0: Да, и заодно. А есть еще парочка новостей.
1: Так, давай.
0: Последнюю, наверное.
1: Давай. А то такая осадочек на концовке плохой.
0: Плохой, да. Дочь звезды «Игры престолов» призналась в поедании ее праха. Что это такое? Как тебе такой осадочек?
1: Дальше.
0: Праховый осадочек.
1: Ты дальше давай.
0: Я не знаю, в чем здесь вообще логика. Или как сказал бы один из...
1: Другую новость я имею в виду дальше.
0: Один из респондентов Мепки ТВ. А у вас логика какая? У меня мама что, из Душанбе? Это 2015 год. Съемка сюжета в ПМК. А что тут имеет в виду автор, я не совсем понимаю, как будто бы. Ну, так... просто человек боится за свое будущее, мне кажется, просто. И все. Да не успеем мы следующую новость, потому что у меня они, во-первых, закончились. Ну вот, например, сценарист Цыпкин призвал женщин заняться саморазвитием.
1: Ты как-то подбирай.
0: Чего?
1: Тут тоже это, зайдем не туда.
0: А мы, кстати, с Аленой обсуждали, она читает его книгу сейчас.
1: Да?
0: Вот этого Цыпкина, да. А я смотрел сериал его авторства, «Глянец», по-моему, называется. Это где Евгений Цыганов играет директора, редактора журнала. Вот. Пропустил, да, сериал?
1: Абсолютно, да.
0: Я советую, хороший.
1: Я тебе тоже насоветовать могу.
0: Спасибо.
1: А времени у меня не хватает.
0: А у нас хватает времени на рекламу.
2: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
9: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «Стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках.
10: 728-705. А знаете ли вы что? Ртутный столбик термометра даже в Эймеконе никогда не опускался ниже минус 40 градусов Цельсия, потому что при минус 39 ртуть затвердевает. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
8: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Антон Киев, Дима Иванов в студии, и мы уже... Блин, где-то к концу эфира подошли.
0: Да, вот так вот незаметно это происходит.
1: Оладьев захотелось, блинов.
0: А чего ты так...
1: А я не завтракаю перед эфиром.
0: Я тоже не завтракаю.
1: Я бахну.
0: Я тоже самое.
1: Дома чаю, тут кофе.
0: А мне просто времени даже нет, и не хочется как будто...
1: Да, а куда ты его тратишь-то? Вставай в 6 утра, хватает прекрасного времени.
0: Не, не могу так. Я поздно ложусь.
1: Ложись вовремя.
0: Нет, у тебя слишком простые принципы.
1: Они поэтому и работают.
0: Они работают, да.
1: Да, поэтому они работают, потому что они простые. Вот, а так можно долго ехать, если долго спать.
0: А почему бы не проехаться по красивому городу под названием Великие Луки лишний раз, особенно когда утром.
1: Особенно тихо, пораньше, когда еще люди не ходят, машины не ездят.
0: Вот это тишь, да. Как будто бы
1: 6:30 выходи.
0: Поселок городского типа немножко.
1: Нет, просто тихий, спокойный город. Вот, что у нас? По новостям еще можно пробежать, только спортивным теперь.
0: Да, давай.
1: На выходных много чего было, на самом деле. И Антон Киев может сходить заварить кофе.
0: А будет неинтересно для меня?
1: Ну, а тебе когда-то интересно про спорт?
0: Мне максимально всегда.
1: Ну, давай. В Монце, это где?
0: Это Монце-Карло.
1: Почти, только в Италии.
0: Ну.
1: Просто Монца.
0: Да?
1: Да, есть такая. Там Монте-Карло, это Франция, это Монако.
0: Монце-Пирелли.
1: Ну, ты вот почти схватываешь на лету, еще не знаю, о чем новость.
0: Ну.
1: Пирелли, потому что это что?
0: Это марка известных батареек.
1: Шин. Да, больше шин. Потому что в Монце, Италия, завершился этап гран-при Формулы-1, и пилот Мерседеса итальянец Андреа Кимми Антонелли одержал победу в гонке, хотя стартовал с 19-го места. Стал первым, вот такой молодец. Он получил штраф за замену компонентов силовой установки, и вот теперь у него отрыв в чемпионате от Рассела вырос до 66 очков. До конца сезона осталось 10 этапов. Это так, вот мы что-то сбежали сдалека. В Нью-Йорке пошла вторая неделя US Open, это теннисная история, турнир большого шлема, последний в этом году. И пока есть надежда на Данила Медведева, Карена Хачанова, Миру Андрееву. В общем, поболеем, понадеемся.
0: Так.
1: Фигуристы. Угу. Александра Игнатова, более известная как Трусова, заняла второе место в женском одиночном катании, серебряный призер Олимпиады. Она, кстати, участвует в Японии в турнире серии «Челленджер», как и другие российские фигуристы. Вот такая вот тебе история. Стартовала КХЛ, это что?
0: Это кухонно-хоккейная лига.
1: Вот два слова угадал. Слушай, вот я надеялся, что ты хоккейная хотя бы угадаешь, а ты даже лига.
0: А это что?
1: Континентальная.
0: А, ясно.
1: Континентальная хоккейная лига, молодец. Стартовала, и, в общем-то, сезон пошел, сезон поехал. Ура, все любители российского хоккея в радости. Там много результатов, конечно, всех озвучивать можно и не озвучивать. А вот любители футбола... рады неистовству странных результатов в этом туре, в чемпионат России, в РПЛ. Краснодар впервые теряет очки, играет ничью с крыльями советов. «Зенит» проигрывает ЦСКА 1-2. «Спартак» проигрывает «Динамо» 2-1. В общем, замес в верхней части таблицы начинается, хотя всего лишь что у нас там седьмой тур. Ну и раз уж мы заговорили про футбол, конечно, как всегда, в понедельник первая СМИ города Великие Луки, которая так обширно об этом говорит. Луки Энергия вчера в гостях во Владимире выступала против футбольного клуба «Торпедо Владимир» и одержала таки победу.
0: Хорошо.
1: 2-1, потому
0: Хорошо.
1: Что они вели 1-0.
0: Супер.
1: Потом сравняли торпедовцы с пенальти, гол забили. Потом снова с пенальти, но уже Луки Энергии отличилась. И 2-1, так итоговый счет матча и зафиксировался. Но что еще важнее, Антон? Это было первенство. Это Кубок России теперь нам больше важен, а это был чемпионат. 10 сентября все на стадион «Экспресс» в 16:30, и ты тоже, кстати, вот.
0: 10 сентября?
1: В 16:30.
0: А да. Что будет?
1: Это кубковый матч.
0: Понятно, он достаточно серьезным считается.
1: Урал из Екатеринбурга к нам приезжает, один из лидеров первой лиги, ФНЛ, футбольной национальной лиги. Даже предварительная продажа билетов будет.
0: Даже
1: о,
0: так?
1: Как, о, как, да, потому что обычно только в день матча, а так клуб объявил, что предварительная продажа билетов будет организована 7, 8 и 9 сентября, то есть сегодня, завтра, послезавтра, с 16:00 до 18:00 в кассе стадиона «Экспресс». Так что, если вы где-то там работаете рядышком или вам мимо проезжать, и вы спланируете в четверг на футбол сходить, можете сразу взять билет, потому что, ну, переживает клуб, да и много кто переживает, что потом будете долго в очереди стоять, например, в день игры. Или... Билетов, скорее всего, хватит, потому что даже матч с Енисеем был безумный бум у нас 10 лет назад, почти 8 лет назад. Но, тем не менее, билеты все... места не были заняты, потому что многие реализуются и на предприятия города в том числе. Большая группа, да, там ограничений, предложений есть также у клуба. Ну, в общем, 7, 8, 9 предварительная продажа билетов с 4 до 6 вечера. Билетик чуть дороже, чем обычно, 300 рублей. В общем, все на стадион болеть за «Экспресс». Болеть за «Экспресс».
0: Будем болеть за «Экспресс».
1: За «Экспресс» болеть надо было на выходных. Юношеская футбольная лига проводилась, да. Но болеть за «Лукиэнергию», которая высшая точка развития «Экспрессовцев» должна быть. И однажды эта вертикаль начнет давать свои плоды. В общем, ну а четверг, 16:30, никак никуда иначе, только на «Экспресс». Всем болеть, всем футбол. Посмотрите на настоящую футбольную атмосферу в Великих Луках. Это важно, это круто, это очень советую.
0: Посмотрите, это стоит того. Кстати, я никогда не задумывался о том, что туда билеты продают. Я думал, просто приходишь, смотришь.
1: А вот кукиш тебе.
0: А как мы приходили в 2015 году? Это вот мой
1: единственный раз. Мы работали. А, там вот. Тебя как-то проводили.
0: Да, меня проводили. Но
1: ну,
0: мы
1: в 2015 году это
0: было с Ваней Корнышевым
1: ЛФЛ,
0: ходили.
1: Я думаю, как-то он решил этот вопрос.
0: А.
1: Чтоб тебе,
0: кто, Ваня
1: решил? Чтоб тебе не озадачиваться, да.
0: А Ваня там вообще каким боком?
1: Ну, просто он знал, что надо купить билеты заранее, и купил билеты.
0: Ну, мне бы он точно ничего не купил, зная Ваню. Мы еще с нашим одним КВНчиком ходили с Даней, вот. Поэтому как-то... Я не помню. То ли какая-то игра, может, не особо обязательная была в тот момент. Короче говоря...
1: Ну, это была любительская лига, наверное. 15-й год?
0: 15-й, да. Август.
1: Тогда, может, там еще без билетов было, да.
0: А,
1: это,
0: ну...
1: это, скорее всего, да. Угу. Это МРО «Северо-Запад».
0: А вот куда нужно покупать билеты, так это, мне кажется, на нашу уже постоянную рубрику «Гороскоп».
1: Не, сюда тоже лучше вход бесплатный, а то потом...
0: Думаешь?
1: А то мы не монетизируем это, Антон.
0: Mm.
1: Нет. Будем честны, мы не сами это пишем.
0: А мне не составит труда самому писать, и потом...
1: Ну, я бы на такое, если уже ты будешь писать, я бы не подписался.
0: Тут даже, понимаешь, что-то агитирует. «Растопи сердце, подари билет на незабываемый концерт». У тебя есть? У тебя есть, да?
1: Нет, у меня просто в приложении «Такси» концерт Татьяны Булановой.
0: А, все такое, да?
1: С января.
0: Mm.
1: За 3500.
0: Итак, какому знаку сегодня стоит быть осторожней? В понедельник день требует продуманного общения, чтобы избежать ненужных обид и недоразумений.
1: Овны, если вы посвятите время дому, это принесет вам внутреннее спокойствие и чувство защищенности.
0: Тельцы, в течение дня возможна неловкость или уязвимость, особенно в ситуациях, где нужно проявить себя.
1: Близнецы, если вам приходят идеи, не отмахивайтесь, обратите на них внимание.
0: Раки, сегодня вы можете показаться себе не в лучшей форме, не берите в голову, не переживайте.
1: Львы, присматривайтесь к событиям и людям, а выводы оставляйте на потом, без поспешных оценок.
0: Девы, следите за тем, чтобы разговоры в коллективе оставались корректными и никого не задевали.
1: Весы, вам придется отвечать на эмоциональные вызовы, чтобы отстоять свой профессионализм.
0: Скорпионы, относитесь к событиям по-философски, это сохранит вам нервные клетки.
1: Стрельцы, сегодня вы можете с легкостью попрощаться с тем, что вам не нравится в окружающем пространстве.
0: Козероги, вам стоит задуматься о необходимости откровенного и честного диалога в отношениях.
1: Итак, вы далее... Выбирайте для этого дня работу, которая требует внимательности и интеллектуальной включенности.
0: Ну и рыбы, привычные фразы могут задеть глубже, чем обычно, поэтому осторожность в словах не помешает.
1: И пусть этот день принесет вам счастье, здоровье, тепло, любовь, заботу, и всем пока-пока.
0: Ну или как шутят наши местные таксисты, когда мы выходим из студии. Ну что, рабочий день закончился, да?
1: Только начался, только началась рабочая неделя, всем ее...
0: прожить.
1: Качественного выполнения.
0: Да, всем всего крутого. Ожидается много интересных событий, но об этом в следующих эфирах. Всем до свидания.
1: Всем пока-пока.
10: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
11: Самолетики запускать, а как бы выйти лицом к лесу к нашим штурмовикам, да, с автоматом, нет? Вот. Не все такие, но подавляющее большинство ВСУ в стрелковые бои давным-давно не вступают.
12: Идейные всякие там запрещенные в России азовцы, вот такие, они давно, как мне говорят, уничтожены, уже это действительно так или еще остались?
11: Уже набрали следующее поколение дувней, да, но, по-видимому, их ждет та же самая судьба, без вариантов.
12: Спасибо. Иван Панкин, Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», русский тарантас в телеграм-канале. Подписывайтесь. Благодарим. До свидания.
13: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
14: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
15: Чем мы дышим дома? Как качество воздуха влияет на наш сон, настроение и здоровье? 7 сентября, в Международный день чистого воздуха, на Радио КП пройдет марафон, посвященный здоровому микроклимату. Врачи, экологи и эксперты по созданию умного климатического оборудования расскажут, как сделать воздух в наших квартирах чище, свежее и безопаснее. Слушайте 7 сентября с 12 часов по Москве. Генеральный партнер марафона – группа компаний «Сион».
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
18: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
19: В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: Об атаках.
21: Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 306 беспилотников над российскими регионами. Как уточняют Минобороны, дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой областями, а также Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, акваториями Азовского и Черного морей.
22: О политике.
21: Турция выступает за возвращение прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны западных стран. Об этом агентство РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве. По его словам, Анкара рассматривает Стамбул как уже зарекомендовавшую себя переговорную площадку, где российская и украинская стороны имеют опыт прямого взаимодействия. В 2025 году там состоялись 3 раунда переговоров. Результатом стал обмен пленными. Также стороны обменялись проектами меморандума по урегулированию конфликта. В турецком руководстве считают, что именно продолжение прямого диалога способно создать условия для продвижения к прекращению огня и мирному урегулированию. Но без широкого международного содействия добиться устойчивого результата будет значительно сложнее, считают турецкие власти.
3: О Ближнем Востоке.
21: Иран и Оман в ближайшие дни объявят о согласованном коридоре прохода через Ормузский пролив. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана. Он также сообщил, что в ближайшие дни за пределами пролива будет объявлена новая запретная зона. По его словам, любое судно, которое войдет в этот район без согласования с Тегераном, будет внесено в санкционный список. Политик уточнил, что зона начнется от линии блокады ВМС США и будет простираться до некоторых частей Персидского залива, охватывая территорию вплоть до портов погрузки. Также он заявил,

0: выросла более чем на 20%, говорится в статье. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня пообщаюсь с Александром Дугиным, известным философом, социологом. Здравствуйте, Александр Гилич.
3: Здравствуйте.
2: Александр Гилич, вот прямо сейчас вы много, в принципе, пишете об этом. Про то, что у самого Владимира Путина есть решимость закончить конфликт, как полагается. Кстати, как полагается, тоже сегодня поговорим. А у определенной части элит, ну, у вас, по крайней мере, есть сомнения по этому поводу. Давайте начнем с состояния простых людей. Потому что, ну, не очевидно, на самом деле, что специальная военная операция вот-вот закончится. И, соответственно, как поддерживать боевой дух – вопрос открытый. Это вопрос к философу, к вам.
3: Знаете, мне кажется, что здесь это очень серьезный вопрос, может быть, ключевой. Потому что изначально было принято решение не поддерживать никакого боевого духа в обществе в целом. Это и называлось специальная военная операция, которая создает такой образ, что наши героические войны, которые являются профессиональными военными, обратите внимание, которые, в общем-то, работают по контракту, они исполняют свой патриотический долг в некой особой зоне, которая чрезвычайно важна, жизненно важна для наших национальных интересов, но это дело именно военной корпорации. Это некая техническая, специальная, видите, не всеобщая, а специальная военная операция. И этот образ поддерживается до сих пор через средства массовой информации, через наши официальные источники. То есть общество живет своей жизнью. Но то, что некоторые части России превратились, ну, конечно, не в газу, но как бы постоянно обстреливаются, постоянно атакуются, гибнут дети, сносятся гражданские объекты и индустриальные, все это, ну, рассматривается как некоторые отдельные изолированные издержки вот этой специальной военной операции, которую ведут специально обученные люди где-то там. А обществу предлагается, ну, собственно говоря, поддерживать морально наших, ну, как будто за команду болеть, что ли. Вот. Но, в общем-то, в московских или в питерских кафе люди, вот если они обычные гражданские люди, они только что вернувшиеся с фронта или не потерявшие близких, они, в общем-то, едва ли эту специальную нашу военную операцию обсуждают. То есть жизнь мирная. А война там вот даже, ну, война, да, сейчас уже нельзя назвать просто специальная военная операция, она идет. И вот здесь вот, если говорить, что общество поделилось на две части. Одна в войне, и это далеко не только специально обученные вооруженные люди на контракте. Это далеко не так. Это и волонтеры, это семьи, это люди, которые проживают жизнь вместе с нашими воинами, героями, оплакивают павших, радуются нашим успехам, это полстраны, полстраны в войне, хочешь не хочешь. И она-то как раз эта половина, она вот, ее даже, может быть, и не надо в ней боевой дух поднимать, потому что она настроена на победу, потому что вся эта цена, заплаченная каждым из нас, вот этой половиной России, эта цена слишком большая. Мы теряем близких, и мы должны знать, за что мы теряем, за что мы гибнем, за что мы сражаемся, и мы должны видеть победу. С ним не надо дух поднимать, не надо чего объяснять. Просто не надо объяснять, почему ракеты летят по Белгороду, по Брянску, по Крыму, по Новороссии или даже по нашим внутренним территориям, по Перми, по Казани. Не надо нам объяснять, потому что это война, и в этой войне мы обязаны победить. Все. И вот, собственно говоря, часть высказывания президента, почти все высказывания президента, почти все, они обращены к этому. Сражайтесь, воюйте, мы будем побеждать, они террористы, они нам угрожают, против нас весь Запад, собирайтесь, работайте. Но есть еще вторая половина страны, которая говорит, когда это закончится, сколько можно, почему я должен стоять за бензином, что это такое, телеграм не работает, VPN отключают, YouTube я посмотреть то могу, то не могу. Когда это все прекратится? И вот на эту вторую половину такого истошно мирного населения, которое пытается просто не замечать то, что происходит, не видеть ракет, не пропускать новости, пролистывать сообщения. Вот вторая половина страны, ей дается другой посыл. Все нормально, все полки магазина нормальные, экономика у нас немножко там сдала, но это не страшно, это временная проблема. Уже все починили, все, сейчас будет бензин, и действительно он появляется, сейчас все будет опять

0: хорошо, все будет нормально. Вы, главное, не берите в голову. То есть это вторая половина. И вот здесь происходит расщепление общественного сознания. То есть вот есть общественное сознание страны. Вот у нас одна половина, она как бы в Великой Отечественной войне приблизительно, а другая половина, она в каких-то самых уютных ранних 2000-х, где-то в таком духе, в каком-то в комфорте пребывает. И мне кажется, что этим двум половинам нашего общества, как двум просто полушариям нашего коллективного сознания, транслируются разные сигналы. Общество, которое в войне, говорят, мы победим, и победим скоро. Мы берем уже новые цели, новые пункты населенные, недалеко уже до Сум, недалеко до Славянска, мы подходим к ним, и мы это понимаем, да, вот мы видим, вот она приближается, победа, а дальше будет Киев, а дальше будет Львов, и как иначе, потому что кровь – это за что? Кровь – не вода. Близкие люди, которых мы теряем, это не случайные издержки. Это куски нашего сердца, нашей души. И так это все не кончится. Мы идем к победе, Путин идет к победе, мы в него верим. Но есть и вторая половина нашего населения, которая говорит, зачем эта война была вообще нужна? И кто это придумал? Мы так хорошо жили, все было нормально. Нам сейчас мешают жить, да еще там чем-то пугают несуществующие мобилизации, а не свалить ли нам в Армению, например. Вот сейчас вот новая мода такая. Не будет мобилизации, безусловно, ее не будет. Но в Армению все-таки кто-то бежит. Поэтому мне представляется вот эта расколотость. Она не позволяет говорить о том, что с нами происходит, в каком-то едином ключе. Потому что у нас самый настоящий раскол сознания. Вот раскол сознания во всем. Причем одна программа там идет, например, на первом даже канале, политический блок новостей, обращенный к людям в войне. Дальше идет развлекательный блок, обращенный к людям в мире. И вот так вот и каналы целые есть, которые только развлекают. А тех каналов, где-то передаются новости, которые там, это уничтожили врага, уничтожили, мы понесли потери. Вот это война. И вот мне представляется, что можно сказать так, что вот есть президент, который эту войну ведет, и есть какая-то элита вокруг него, которую вести не хочет. Может быть и так. Вот мы спорили с моими близкими знакомыми, они очень влиятельные, компетентные, они не только знают, что происходит, но их, в общем-то, как бы формируют в значительной степени. Они сами говорили, что не надо искать здесь подвоха, просто у нас колоссальный идиотизм кадров, просто страшный коррупционно-идиотический состав элиты, который любую здравую вещь, исходящую от президента, умудряются не в силу того, что они агенты, не в силу того, что они как бы получают инструкции с другой инстанции, а просто в силу своего такого, первое, абсолютно безграничного такого сатанинского коррупционерства, а с другой стороны, такого законченного идиотизма. Ну, вот такое было мнение. Все-таки, мне кажется, если вот множество глупых шагов приводит к определенному вполне рациональному результату, все-таки здесь, кроме хитрости мирового разума, мне кажется, можно искать и какие-то эффективные работы агентуры. Иными словами, мое, может быть, такое вот, может быть, ну, обобщенное, такое максималистское мнение, что за идеи сохранения мирных условий жизни внутри воюющей страны, когда само существование поставлено под вопрос, за этим стоит не просто нерасторопность, бестолковость, коррупция и идиотизм некоторых управленческих сегментов элиты, а некоторая просто альтернативная политика, которая, в принципе, изначально, как бы сказать, не согласна была с специальной военной операцией. Это, конечно, не пятая колонна, которой нет войны, такого у нас нет, прямых оппонентов политических в нашей стране просто нет этому курсу, а вот непрямые, косвенные, похоже, есть, потому что слишком все складно получается. Пятый год войны, а вот этот химера мирного существования, который деморализует и раскалывает наше общество, вот где раскол, потому что как бы поощрение этих ожиданий комфорта, спокойствия, оно расслабляет, оно дезориентирует. Я вот недавно выступал перед вернувшимся, там несколько, было большое мероприятие, в общем, многие сотни, под тысячу, наверное, ветеранов специальной военной операции с семьями в парке на Воробьевых горах, в комплексе таком. И я был, знаете, что я был поражен, что они в недоумении. Эти люди, которые вернулись, они не очень понимают того общества, в которое они пришли, потому что как будто они здесь белые вороны, как будто они, в общем-то, из другой планеты вернулись. И по собственной инициативе они туда как бы отправились, вот вернулись, и вот здесь идет. И они спрашивают, как же быть, что же делать? Как нам жить? Искренне спрашиваю. Я говорю, ну, я не знаю, я не могу ответить. То есть есть диссонанс, когнитивный диссонанс между вот этой частью сознания, которая воплощена уже в постоянно растущем социальном явлении. Люди войны, люди, которые возвращаются оттуда, люди, которые там находятся, в этой войне, это на самом деле камертон ну, другого общества, что ли, другого народа, гораздо более пробужденного, гораздо более радикально настроенного на победу. Я сам к ней причисляю себя к этой части. И мы воспринимаем обещание нашим президентам конца войны как обещание скорой победы. Только так. Обещание скорой победы. И мы за это сражаемся, мы в этом живем, не покладая рук. Мы за это умираем. А вот кто-то, и вот точно этот кто-то есть, ну, нельзя вот просто меня убедить в том, что этого кого-то нет. Кто-то считает совсем иначе, что вот это недоразумение, которое, как они интерпретируют, должно закончиться скоро, любым основанием, вот приедут дорогой Кушнер, дорогой Уитков или кто-то еще, и все решится через переговоры. И вот это двоемыслие, оно, мне кажется, составляет такую ментальную карту нашего общества. Сегодня в отношении СВО, да и в целом.
1: Давайте паузу сделаем. Иван Панкин, Александр Дугин, известный социолог и философ. Мы вернемся через 2 минуты.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов, приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Александр Дугин, известный философ и социолог. Александр Гильевич, вот мы первую часть посетили, что общество разделено. Одна часть воюет, другая не воюет. Вот этот разговор, он идет все 5 лет, что идет специальная военная операция. Что Россия поделилась на 2 части. Но у меня вопрос. Что-то как-то эта тенденция-то не меняется, несмотря на то, что уровень эскалации растет. Уже то обещание, которое изначально делалось украинской стороной о том, что мы хотим, чтобы значит, русские граждане, российские граждане почувствовали войну на себе, это обещание сбывается в определенной степени, правда? Но по-прежнему мы имеем 2 лагеря. И что-то, как мне это видится, та часть, которая была, ну, если не против войны, то не понимала, зачем она как-то не переметнется все к другому лагерю, который, в общем, воюет. Почему так?
0: Вот это вопрос очень интересный. Я не знаю, честно могу сказать.
1: Ну, то есть вопрос, а зачем эта война нужна? Кто это придумал, вы же это и озвучили, да? Он же по-прежнему актуален, правда?
0: Я согласен.
1: Куда не делся, да.
0: Я согласен.
1: Почему?
0: И... Да. Не знаю, почему. Ну, гипотезы могу строить.
1: Ну, конечно, конечно, да, пожалуйста.
0: То есть, это действительно вопрос. То есть, если ну, Путин воюет, он же не может воевать и не воевать. Он не может же говорить, побеждайте, ребята, сражайтесь. И одновременно, там, обращаясь к жителям, к населению Патриков, вы, пожалуйста, вот этот лавандовый раб себе вот закажите. Мы обещаем вам, что он не сильно вырастет в цене. Вы просто его пейте, пожалуйста, не волнуйтесь. Вот экскорт продолжайте, давайте повеселимся. Нет ли у нас комиков каких? А вот, может быть, какой-нибудь там, паразит с перьями там спляшет. Да, пожалуйста, спешите, может быть, вам поддержать. Но я не верю, что такое расхождение, двойственность сознания есть у нашего президента. Это не может быть просто, понимаете? То есть, а если это не в нем, если он цельный, если он ведет эту войну, он за нее отвечает, он ее, собственно говоря, начал. То есть не то, что он напал, нет, мы действовали в ответ, мы действовали, исходя из необходимости превентивных действий, но он несет за нее ответственность, у нас он суверен, он носитель суверенной власти. Если он начал, он не может ее закончить, он должен ее выиграть. Вот и все, это он должен в первую очередь. Он, то есть он отвечает перед человечеством, перед Россией, перед Богом за победу. Он отвечает лично за победу. И история не знает сослагательных наклонений. Не будет победы, и его история вычеркнут. И это абсолютно точно. Так было с Николаем Витаром, так было много в нашей истории. Мы можем, конечно, потом отдать должное, но на самом деле у него-то как раз в его личной судьбе все стоит на карте. И карта – это победа на Украине над Западом. Вот и все. И никаких вариантов у него нет. И никто ему не предложит какие-то, скажем, приличные условия капитуляции. Нет, не предложит. Все, это конец будет для него. Поэтому он может только выиграть. Тогда возникает вопрос, а откуда же берется вот эта вторая половина, которая живет как припеваючи, как будто ничего не произошло, все списывает на какие-то издержки и вот просто спит и видит, чтобы это просто это недоразумение, как они считают, закончилось. Откуда они берутся? Если это не президент, вот давайте посмотрим, потому что президент – это не может быть президент. Мы, конечно, ничего не знаем, но это не может быть. Он президент, он великий человек, он спас страну, он все делает абсолютно правильно, может быть, немного медленно, но это настоящий герой из истории, это историческая фигура Путин. Он может сомневаться, он может внутренне по-разному все взвешивать, с кем-то советоваться, кого-то слушать, но он отвечает, а все, кто ему дает советы, ни за что не отвечают просто. Он отвечает за все, перед Богом, все. И он перед Богом взял на себя миссию победы над Украиной.
1: Александр Гелич, я вообще, знаете, вас прерывать не планирую, вот красиво говорите, складно, но сейчас вот не могу не ворваться, потому что Владимир Владимирович в первую очередь должен отвечать не перед Богом все-таки, а перед русским народом. Не находите?
0: А это почти одно и то же.
1: Хорошо. Да, отдаю должное, Александр Гелич. Да, все продолжайте. Продолжайте.
0: По Достоевскому. Да. Кто от земли своей отказался, тот от Бога своего отказался, говорил Достоевский. Вообще мы правы перед народом, да. И перед Богом. Мы не разделили.
1: Мне кажется, все-таки перед Богом во вторую очередь, Александр Гелич.
0: Перед Богом в первую, потому что он Богом поставлен. Да, он Богом поставлен. Не будь Бога, и русского народа тогда потеряет смысл. Без Бога ничего нет. Абсолютно. Без Бога все позволено. Без Бога ничего нет. И России нет без Бога. Если Бога нет, то и России нет. И Путина нет, и нас нет, и народа русского нет. Но это отдельный богословский разговор. Я просто думаю, что да, мы этот хороший, кстати, так перебивайте. Это действительно помогает раскрыть какие-то дополнительные смыслы того, о чем мы говорим. Так вот, я глубоко убежден, что вот в этом таком высшем своем смысле, в своем таком наиболее аутентичном, что ли, измерении наш президент не знает этого второго плана. У него нет плана «Б», то есть как бы не добившись успеха остановить эту войну на любых условиях, потому что это было недоразумение или ошибка. У него такого нету. Он считает, что это судьба. Теперь, а кто же тогда держит эти патрики на себе? Кто же вот этот такой покровитель ожидание, вот не то, что нет войны, а вот когда бы побыстрее бы это закончилось каким-то переговором с Трампом, видя, что Трамп уже не в себе, все равно надеется, но он же не так плохо к нам относится, как вот там Байден, но он же чуть получше, это правда, он получше немного относится, ну, в силу других приоритетов, просто у него его структура совсем другая. Но уповать на это, что Запад нам пойдет навстречу, Запад, который так много уже сделал в этой эскалации борьбы против нас, ну, ни один здравый, здравомыслящий политик на высоком уровне так не может в это верить. И Путин не верит, безусловно. А кто-то верит. А какая-то вот эта вторая половина, она очень высоко. И вот тоже я рассказывал, мы с моими коллегами это обсуждали. Они говорят, ну, как типа само падало. Тут само так получается, что этот некомпетентен провалил там одну линию, этот некомпетентен, этот что-то там, нас нельзя, правительство, власть, армию, руководство и всех остальных критиковать. Поэтому я никого не критикую, ничего, никоим образом. Наоборот, я воспеваю, что у нас все очень хорошо. Но есть отдельные случаи такого глубочайшего идиотизма, халтуры и коррупции. И они, к сожалению, довольно широко распространены. Ну, конечно, общей картины они не играют. Единственное, что все идет не так почему-то. Но это тоже, как бы сказать, никоим образом не как критика, а просто наблюдение определенное.
1: Я готов покритиковать Александр Гель, чтобы вот на себя огонь вызвать. Да, потому что вот вы говорите, что нельзя критиковать, а, собственно, а чем-то заниматься? А почему нельзя критиковать? Ну, почему?
0: Ну, во-первых, посмотрите, если мы живем в войне, то нельзя. Вот правда. Если в войне, то нельзя, нет. Нельзя. Нельзя. В войне, во время войны нельзя. Мы один народ, мы должны говорить о победе, мы должны петь патриотические песни, прославлять наше руководство и все. Но тогда давайте вот по вторую половину общества, которое не знаю, чем думает, о чем думает, чем живет, но явно не войной, вот давайте ее тоже включим. Вот тогда и никого нет, не будем критиковать. Все, там никого не останется, кого критиковать, потому что на самом деле вот это внутреннее, можно сказать, фронта, не войны, не военная фронта, она представляет собой сейчас как раз, на мой взгляд, самую серьезную, она все больше и больше обнаруживается. Возможно, это те вот закладки, которые еще сформировались там чуть ли не с 80-х годов, 90-е годы, старые элиты, коррупционные кланы 2000-х предшествующих. И вот все это постепенно как-то слепливается, как в снежок такой определенный, который просто истово стоят. Не пустим войну вглубь нашего общества. И у них есть явные интересы. И вот спор был в таком, ну, кстати, он не закончился, не завершился, потому что одна была версия, что это случайно, просто совокупность некомпетентных отдельных людей на отдельных постах, она создает такой эффект просто саботажа хорошо организованного войны, саботажа войны. Ну, об этом многие говорили, очень многие за это поплатились, я тоже не хочу это говорить. Вот, но создается ощущение. А другая версия, что все-таки за этим саботажем есть некий организатор, есть некий куратор, этого саботажа. И здесь, конечно, легко себе представить, что этим занимается Запад, потому что Западу необходимо нанести нам стратегическое поражение извне, для этого они поддерживают Украину, дают возможность атаковать нас в любую глубину, снабжают оружием и деньгами. Но было бы просто наивно посчитать, что вдруг после 22 года все западники у нас исчезли, сбежали, они уже корелоканты или иноагенты, и с ними все в порядке. То есть 30 лет они здесь доминировали, были везде, и вот после 22 года, после февраля, они исчезли. Ну, конечно, не исчезли. Если они не исчезли, значит, я думаю, что они продолжают получать определенные директивы из разных центров западных, с которыми они работали, у которых деньги там, семьи там, какие-то связи экономические. И вот через эти каналы они определенным образом настраиваются. Запад при палантире, при его слежении, при искусственном интеллекте, при психологических навыках, при развитых спецслужбах, при, в общем-то, наука работает на вот эту войну во имя гегемонии Запада. Вся наука. И вот они за счет всех этих каналов, мне представляется, создают вот определенные тренды внутри нашего элитного сообщества, которые в результате, в конечном итоге, дают, что половина населения живет по-прежнему вне войны. То есть это рукотворная вещь. Мои коллеги говорили, что нет, вы посмотрите на этих людей, это просто, ну, там, мы их знаем, вот если бы вы получше их знали, вы идею, гипотезу того, что они кем-то управляются, манипулируются, отбросили бы, потому что это просто, ну, такие алчные, ни к чему не способные, вот, как бы, фигуры. Горы. Это об очень высоких, говорится, людях. Вот. Вот. Но если бы вы не знали, вы бы отбросили идею, что ими кто-то может управлять, потому что они слишком глупые.
1: Ну, просто, просто идиоты, потому что.
0: Понятно. Ну, вот такие шадные.
1: А вот мы с вами их критикуем.
0: Нет, не критикуем. Если они станут патриотами и исправятся, поумнеют, там, прочитают книжки какие-то, полюбят Россию, пойдут в церковь, покаятся, мы их всех простим, мы их не критикуем.
1: Иван Панкин и Александр Дугин, философ и социолог. Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
7: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
8: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
7: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
8: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
7: Звоните бесплатно. 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
9: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 32-я конференция рекотделения «Единой России» прошла в Пскове. Ее модератором стал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной думы Александр Козловский. Парламентарий отметил, что с жителями Псковской области были проведены тысячи встреч, их вопросы учтены в стратегическом документе. В стране и в Псковской области, в частности, продолжится строительство и ремонт школ и детских садов. Комплексное развитие территории, будет уделяться внимание кадрам и медицине, поддержке местных производителей, старшего поколения и молодежи. Будет оказываться помощь молодым семьям, бесплатная правозащита, перечислил Александр Козловский. Отдельно он остановился на поддержке участников СВО и членов их семей. Усилению этой работы будут посвящены ближайшие 5 лет. Конференция завершилась принятием народной программы. К всероссийскому диктанту на языках народов России присоединятся Великие Луки. Акция приурочена ко Дню языков народов России, который отмечается 8 сентября. Тема посвящена проведению Года единства народов России. Задачами проекта являются популяризация русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков Республик РФ, а также укрепление гражданского мира и согласия. Диктант пройдет в очном и онлайн форматах. Великолучане смогут проверить свои знания на базе общеобразовательных учреждений города. В Великих Луках завершились ремонтные работы велобазы, где занимаются воспитанники спортивной школы «Олимп». Обновления коснулись душевых и туалетных комнат, помещений для мытья рук, раздевалок и других мест общего пользования. В 2027 году работы по модернизации велобазы будут продолжены.
2: О валютах.
11: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
2: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Александр Дугин, известный философ и социолог. Александр Гелич, ну вот да, мы пытаемся как бы не перебарщивать с критикой, в том числе президента, но тем не менее определенные какие-то моменты можно подсветить и обсудить, как мне кажется. Вот вы сказали, он слишком добрый. Но для политика, тем более большого политика, тем более, который находится в условиях войны, это явный минус. Ну, очевидно совсем. А вы говорите, да нет, плюс. Ну, как плюс? Ну, пожалуйста, разверните эту тему.
0: Вот, я думаю, что это плюс, потому что вот русский человек добрый, а Путин русский человек. И вот эта доброта, она может нас и погубить, и губила, но она же нас и спасает. На самом деле, а теперь вот чуть более рационально вывести из этого. Вот смотрите, Путин, наверное, прекрасно понимает, может быть, лучше, чем все мы, что такое террор, что такое маховик террора. Как только он начинается, не Путин будет определять, кто прав, а кто виноват. Появится огромное количество людей, в том числе и среди этих саботажников и агентов влияния, которые первыми скажут: «О, началась чистка, великая чистка, мы великие опричники, вот до этого они были великими демократами, либералами, потом великими коррупционерами, теперь мы будем великими опричниками, теперь мы всех абсолютно посадим, отберем». И ситуация дальше ее, вот если переступить эту тему, она действительно становится непредсказуемой. Сейчас этого нет, сверху говорится, ни в коем случае. Никаких чисток, никаких репрессий. Никаких. Но кто-то уже чувствует, что некоторая неуверенность в голосе президента уж совсем никаких. Вот совсем-совсем никаких. Но какие-то все-таки можно. И дальше начинается кто в лес, кто по двора. Вот мне кажется, Путин очень опасается вот этого. Потому что судьи кто? Судить будут далеко не какие-то не лучшие люди, потому что, ну, как бы система в ручном управлении. Вот есть президент, который правильный, добрый русский человек, абсолютно мудрый и героический, который спас Россию, сейчас спасает, и отстаивает нашу доп. Честь и достоинство вообще историческое. Вот кто он такой. Но к огромному сожалению, или исторически, или так сложилось, или вот так вот, ну, вот как бы вот так. Так Бог, может быть, хочет, не знаю. Он окружен совершенно случайными людьми, я бы даже так сказал, случайными. Это не элита. Они попали наверх по случайным соображениям. Как-то кое-как они справляются, на самом деле. Но часть из них растет, включается в управление страной. И я многих таких знаю на очень высоком уровне. Это прекрасные люди. Кто-то из них всегда был таким, только вида не показывал. Кто-то стал таким постепенно. Постепенно, просто вот осознав, что такое Россия, ответственность свою осознав. Это мутация, изменение элит в патриотическом ключе идет. И идет очень, очень интенсивно. Но все равно вот масса-то, сформировавшаяся и в 2000-е, и да еще раньше, в 90-е годы, это совершенно другая была историческая эпоха, когда Запад был всем, мы ему подражали, мы туда ездили, мы, ну, я имею в виду, я с другими целями ездил, это отдельный разговор. Вот. Я однажды, знаете, вот в американской посольство, когда еще один раз был в Америке, в 2005 году, там собеседование проходило. Они спрашивают, с какой целью хотите посещать Америку? Я говорю, я буду критиковать американский империализм, гегемонию, стремиться к тому, чтобы эта страна перестала быть лидером мирового сообщества. Пожалуйста, сразу печать. Welcome там. У нас
1: вас пустили после этого, да?
0: Пустили, да. А тетушку, которая стояла другая, ну, просто случайно, мы там в очереди с ней стояли, она долго говорит, я еду к дочери, я так люблю Америку, я так всегда мечтала, американский образ жизни. Ее полчаса спрашивали, а точно ли американский образ жизни вам нравится? Они собираются его там оставаться?
1: Вот именно. Да-да-да.
0: Да. Америка, Да, пустили все-таки, но ее долго-долго мучили. Мучили. А когда говоришь, что я приехал бороться с Соединенными Штатами Америки, вот, пожалуйста, вот вы.
1: На самом деле это плюс. Это надо отдать должное, кстати говоря, тем людям, которые вас интервьюировали, не правда ли?
0: Знаете, я думаю, там другой был план. Просто когда я туда приехал, меня привели в Госдеп, меня познакомили с Бжезинским, там со всеми.
1: Вот,
0: и явно они не просто хотели. Я это высказал, естественно, все, что я говорил. Они, да-да-да, это пропустили мимо ушей, что критика гегемонизма. Они мне сказали, вот смотрите, нам все нравится, что вы говорите, евразийство, как им нравится, я не могу себе представить, геополитика там и так, ну, какие-то моменты. Но, говорят, нам не нравится, что вы поддерживаете Путина. Вот Путина не надо поддерживать. И если вы не будете его поддерживать, а будете гнать все остальное, что вы говорите, даже вот против нас, это нас не волнует. Только не Путин. Давайте так. Я говорю, нет, давайте не так. После этого я тогда, в 2005 году, я в СТГ поддерживал президента, но у меня были какие-то ощущения, что очень медленно. Но когда я это услышал, я вернулся уже с полной такой тотальной уверенностью, что если для врага самое страшное, даже не мои евразийские такие идеи, империи, православие, монархия, народность, социальная справедливость, вот это все, евразийство, все это страшно, это совершенно антизападное. Но Путин страшнее, когда в их глазах, вот среди, это было в Госдепе, там целый департамент собрался со мной разговаривать.
1: Это очень странно, потому что 2005 год – это еще 2 года до Мюнхенской речи Путина.
0: Вот, вот. Они сказали, все, что угодно, только не Путин. И тогда я вернулся с твердой уверенностью, все, что угодно, только Путин. Вот, может быть, я не прав, я вот, а Путин прав. Это было очень для меня важно. Поэтому, на самом деле, это была, конечно, попытка такого, да, нет, туда не просто так. Больше меня уже не приглашали, телефоны перекрасили работать. Там. А я, кстати, ничего не сделал. Я просто продолжал то же самое в Москве. Ну, после этого эти на имейлы не отвечают, телефон нет, какая там санкция вводится, уже там и так далее. То есть это очень важный момент в моей личной жизни, потому что если есть кто-то страшнее для Америки, чем я, который они считают и так уже злом абсолютным таким, то я буду служить тому, кто для них хуже. И служить безответно, там, безоглядно. Поэтому любые качества поддерживая и никогда не критикуя, полностью лояльно двигаясь в этом направлении, потому что Путин – это действительно, вот действительно, это то, что Запад не приемлет. Он, и это очень давно было. Видимо, они его поняли довольно рано, просто как-то, ну, пытались играться и какие-то как-то соблазнять, чем-то в ВТО принимать, какие-то делали вид, что что-то продадут, какие-то технологии, там, Opel, там, немецкие или что-то еще. А по сути дела они понимали, что Путин – это многополярный мир, что это государство-цивилизация, что это Россия как субъект, что это внутреннее управление, а не внешнее стороной, а это абсолютно неприемлемо ни для глобалистов типа Байдена, ни для таких крайних националистов типа неоконцев, которые стоят за Трампом. Трамп – такой промежуточная фигура, конечно. Но Запад – это система. И Путин бросил ей вызов. И, видимо, бросил давно, еще раньше, чем показал до Мюнхенской речи, вы правы, еще до 2007 года. Он просто бросил, и они это видели и понимали. И на самом деле, ну, у них разведка работает идеально, я думаю. То есть они-то знают. Меня даже в свое время, ну, ладно, я даже не буду говорить, кто приглашал на разные путинские мероприятия в начале 2000-х годов. Я туда не ходил, потому что источником были вот те же самые. Они курировали все здесь, на Западе. Вот они с 90-х годов, они отвечали за встречи людей, за какие-то за мероприятия, за симпозиум, за приглашенных. Я имею в виду западные сети влияния напрямую. И вот, как бы сказать, и они, конечно, знали, кто Путин на самом деле. Вот Путин на самом деле – это герой и спаситель России. Вот, и мы на него надеемся, уповаем, мы ему служим, мы ему делаем все, что нужно, чтобы его воля свершилась, его планы воплотились исторически. Но, тем не менее, не замечать этого саботажа, либо некомпетентности. Давайте вот так, поскольку наш спор вчерашний, он завершился с моими коллегами, он завершился такой неопределенностью. Кто-то привели аргументы, что это саботаж, кто-то привел аргументы, что это некомпетентность, просто жадность, непрофессиональность. И на этом мы разошлись. Просто договорились еще подумать, посмотреть, поинтересоваться, что происходит, собрать какие-то данные, факты. Этим, конечно, должны заниматься не просто интеллектуалы, и патриоты, а соответствующие службы. Но кто может гарантировать, что в этих службах за эти 30 с лишним лет не такие же вот спящие не присутствуют? Ну, просто они логически должны там быть. У меня нет никакой информации, подтверждающей.
1: Александр Гельвич, тогда важно, вот за 3 минуты попробуйте ответить на такой вопрос. Мы не критикуем. Мы хвалим, мы превозносим. Но тогда, вот понимаете, возникает такой простой, элементарный вопрос. Мы смотрим на Израиль. Меня нельзя заподозрить какой-то излишней любви к Израилю. И я вижу, что элиты там монолитные абсолютно, или почти монолитные. Я смотрю на Соединенные Штаты Америки, и там тоже элиты. Либо монолитные, либо почти монолитные, потому что самое главное, это не Трамп или Байден, не демократы или республиканцы, а Америка прежде всего. Вот что главное. Знаете, мы смотрим на тот же Иран, и там тоже элиты, либо монолитные, либо почти монолитные. Мы смотрим на Республику Беларусь, и там элиты, если не полностью, то почти полностью монолитные. А у нас 50 на 50 в лучшем случае. Вот в этом кто виноват?
0: Вы знаете, я соглашусь с Америкой, что там Deep State, если угодно, вот те, которые стоят и за демократами и республиканцами, они, конечно, ориентированы на американскую гегемонию и укрепление субъектности разными путями. Они спорят о методах, а не о целях. Это верно. В Израиле гораздо все сложнее, на самом-то деле, потому что линия, которую Нетаньяху и Израиль, это такая, в общем, это, можно сказать, тайная повестка дня израильского общества. Он слишком явно об этом говорит. Второй половины это не нравится. Я тоже согласен, они солидарны, но только одни говорят и делают открыто, как Нетаньяху, Бен-Гвир, там смотришь, а другие ту же самую повестку они пытаются обрамить всякими гуманитарными идеями. И это очень серьезный конфликт, там уже нет такой консолидации. В Европе, мне кажется, вообще там все просто в полном раздрае, там есть глобалисты, которые управляют, и народы, которым это не нравится, все больше и больше не нравится, которые готовят восстание, поэтому там проблема. В Беларуси идеальный случай, согласен. Там просто элит нет. Вот есть Лукашенко и народ. И вот слава богу.
1: Иван Панкин, Александр Дугин, известный философ и социолог. Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
13: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
14: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? «Крокодил души моей». Так Антон Павлович Чехов иногда обращался в письмах к своей жене Ольге Книппер. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Александр Дугин, известный философ и социолог. Александр Гелич, давайте продолжим этот разговор. Кто виноват, что у нас элиты не монолитны, скажем так, ну, в пользу, собственно, внешнеполитического вектора, да, вот у нас есть определенная политика международная, мы ее политику ведем. Но множество в элитах, ладно, народ отодвинем в сторону за скобки, множество в элитах как бы против. Саботаж это или глупость, мы не знаем, есть только предположение, мы это с вами уже обсудили. Но ведь вот когда мы с вами обязуемся не критиковать, потому что во время войны нельзя критиковать руководство, начальство, да, ну, просто потому что. Хорошо, но давайте попробуем ответить на вопрос, почему у нас за столько лет, за столько времени не сложилась в стране элита, которая в первую очередь за Россию. Правда? Вот почему?
0: Здесь можно обратиться к русской истории. Что мы видим в русской истории? Постоянная борьба между двумя типами правления. Между самодержавным правлением, автократическим правлением, монархическим правлением и олигархическим. Там, где олигархия, боярская ли, дворянская ли, демократическая ли, партийная ли, любая, как только поднимается олигархия, вот эта идея олигархического правления, там сразу же неизменно и интересы страны, в том числе геополитические, они падают. Это смутное время, это революция, это 90-е годы. А там, где укрепляется единоличная власть, причем практически, честно говоря, неважно кого. Вот даже кондиции, например, которые мы хотели там описать, наследницу Петра, на самом деле. И эти кондиции были, то поделись властью с олигархией. Да, на это пошли, а потом их отменили. Вот это разорвать кондиции. Потому что эти олигархи, которые в нашей истории имеют разные названия, разные происхождения, разные исторические титулы, они возникают всегда. И, возможно, это такое общее свойство вообще политических режимов. Там, где силен монарх, хороший или плохой, он отворачивает им голову, он разрывает эти кондиции, он ставит их на место, страна процветает, страна укрепляется, нас спасает единовластие, оно нас всегда спасало. Единовластие как принцип. Бывают плохие цари, бывают хорошие, но единовластие как принцип, когда монарх не слушает никого, принимает решения, исходя из интересов государства, народа и своего понимания в истории. Тогда результаты налицо. И вот этот, я думаю, что это наш, ну, в каком-то смысле, та формула, историческая формула, с которой мы имеем дело на самых разных этапах. Не просто какие-то заговорщики. Это свойство олигархов. Они именно олигархические. Олигархи, я имею в виду, не богатые, имеющие власть, а как греки считали, как описывает олигархию Платон и Аристотель. Это власть немногих. Немногих. Ни одного – это монархия. Ни многих – это народ, народовластие. А немногих. И вот эти немногие и составляют существенную проблему. Потому что если они служащие, такие же, как народ, это тогда монархия. Тогда они выполняют, им дается, кстати, поместье изначально, помещикам давали временно поместье, чтобы вот пока не служат государству, им поместье, и даже там вот какие-то люди, которые пашут землю на этом поместье, чтобы их прокормить. А они воевать должны, служить должны. И изначально это было не передавалось. То есть, если твой сын, твои потомки не служат государству, то поместье возвращается к государству. Вот это очень хороший принцип. Ты ничего не имеешь. Ты ничем не обеспечен ни собственностью, ни позицией, ни статусом, ни дворянством. Ты никто. Ты служитель. Просто ты служитель более высокого уровня, а крестьянин более мелкого уровня. И так же скромно выполняя свое служение, как этот крестьянин, ты будет все хорошо. Будешь есть, пить и воевать, и кровь проливать за страну. Это подход монархический, очень правильный, служилого государства. Все только служат, и больше ничего. Все, и у крестьянина есть праздник, и у воина есть праздник, но нельзя превращать. Да, но никто ничем не обеспечен. Этот вот в любой момент может приехать, скажем, городовой, черный воронок, представитель ФСБ, и ты перестаешь быть элитой. Просто ты отправляешься вот как бы на лесоповал в Сибирь. И вот если все это знают, то будет совершенно другая картина. Но наш президент очень добрый, и он, об этом мы уже говорили, он этих людей терпит, он считает, что они, по сути, хорошие, они не будут так вести себя, как всегда ведут себя представители таких вот олигархических кланов. Он дает им возможность самим отказаться от своих претензий на власть, на свою внешнюю политику, сдать свои полномочия и служить государству. Он дает дает им шанс. Я думаю, что это тоже очень хорошая методика. Ну, бывает методика, знаете, злая, бывает методика, можно просто черные воронки и как бы сказать себе такой на дыбу там. А можно дать возможность покаяться и проявить себя. Я думаю, что просто, вот, ключевой момент. Я думаю, что Путин лично всем из своего ближайшего окружения сказал, давайте теперь вы будете патриотами. Вы перестанете быть теми, кем были вы раньше. Исторически понятно, там сложный был период в истории. А вот теперь вы будете патриотами, служилыми людьми. Все, конечно, сказали, да-да-да, Владимир Владимирович, да, конечно. Но на самом деле кто-то так и сделал, какая-то часть. А какая-то часть не сделала. И вот с этим наши проблемы. Вот я, честно говоря, надеюсь не на то, что на них обрушится рано или поздно. Ну, конечно, придется, если уж совсем дело плохо будет, обрушиться на них маховик репрессий. Но чтобы избежать этого, надо покаяться сейчас. Надо отдать награбленное. Надо включиться в работу на фронт. Надо изменить эту нашу информационную политику. Включить народ в историческое бытие и дать ему набирать лучших. И открыть шлюзы во власть. Об этом и президент говорит. Нам нужна новая элита, нам нужны люди, вернувшиеся с СВО, нам нужны герои. Прекрасно. Давайте и в этом направлении что-то делается. И очень правильно все делается. Но, в принципе, это, конечно, только начало. И я думаю, что если у нас есть время вот, воевать, то чтобы достичь победы, рано или поздно, нам необходимо осуществить это преображение элит. Перевод элит из олигархических в служилое сословие. Это будет очень благородно, никого не надо будет там сажать и пытать, и всех можно будет помиловать, потому что патриотизм – это последнее прибежище негодяя. Это же прекрасная формула, что если ты будешь самым негодяем, вот некомпетентным, коррумпированным, идиотским, но ты стал патриотом своей родины, тебе все прощается. Это как, ну, это снятие грехов в каком-то смысле. Патриотизм – это последнее прибежище всех. И хороших людей нет. Это для плохих людей, для негодяев – это последнее прибежище. А для обычных людей – это первое прибежище, не последнее. Первое. Ну, мы рождаемся патриотами, мы становимся патриотами, мы живем патриотами и чувствуем себя естественно. А негодяй, он приходит в последнюю очередь, негодяй. Но он как работник последнего часа в Евангелии, ему все опускается. Вот он идет на СВО, он помогает людям, сдает награбленное, перестает заниматься саботажем, поднимает хороших людей и опускает плохих людей. И все, больше он говорит, я не получаю директив из Вашингтона, все, разрывает договор. Вот как, и как бы начинается все по-хорошему. Поэтому я даже в этом, то, что мне не нравится, что у нас много таких представителей все еще элиты, я думаю, что есть определенный резон у нашего президента вести себя, именно вести такую политику в отношении них. Дай бог, они все изменятся и станут достойными, прекрасными служителями Отечества.
1: И вот опять вопрос, и звучит он так. Вы сказали, что надо бы, чтобы власть постепенно начали получать люди служивые, не элита, а именно вот служивые. Когда мы говорим про элиту, я так понимаю, что речь в первую очередь про неких наследников, которым все это достается, в смысле, по наследству. Правильно ведь? Элитарии и их дети. А если простой народ получит, собственно, власть, то это как бы нам на пользу. А с чего мы взяли, что убивший дракона, который охраняет золото, сам не превратится в дракона?
0: Ну, правда, это очень серьезная проблема. То есть, эта элита стала элитой в период распада страны. Они поднялись и нажились за счет страдания нашего народа, разрушения общества, уничтожения индустрии, экономики. Все это мы знаем. 90-е годы, вот это и было стартовый такой трамплин для этих элит. Они прокляты, они преступны в целом, потому что они попали во власть не через парадную дверь, не за счет своих заслуг, а абсолютно подлым и лживым путем. Это компрадорская буржуазия, которая продала народ, страну в рабство Западу и хотела так и продолжать. Путин все это изменил, курс изменился, а теперь о новой элите. Новая элита, которая будет подниматься, очень важно, чтобы она получила совершенно новую систему образования. Вот пока ее будут образовывать старые элиты своими технологиями пустыми, бессмысленными, это все не пойдет. Они действительно превратятся... Коррумпировать очень легко человека, даже героя. Понимаете, это очень легко. Поэтому для этой новой элиты нужны новые образовательные системы, которые должны построены быть на нравственном принципе, на традиционных ценностях, которых есть указ, на историческом просвещении. Надо всерьез отнестись к тому, что говорит президент, на многополярности государства, цивилизации. Это то, что меняет мировоззрение человека. То есть новые элиты должны прийти служить стране с новым мировоззрением. И это мировоззрение, конечно, надо им вложить. Само по себе оно не родится. Оно будет легко и очень естественным образом принято настоящими людьми, нашими героями. Осмысленно, освоено. Но кто-то это должен дать. В этом проблема. Нельзя вливать новое вино в старые мехи. Они просто разойдутся. Вот новое вино надо в новое меха, вот в новые сосуды. Этими сосудами являются как раз образовательные структуры. Над этим сейчас, на самом деле, приоткрою секрет, ведется самая активная работа именно на самом верху. Потому что новым элитам нужны новые идеи, новые модели, новые формы знаний, новые учебники, новые преподаватели, новые системы. Тогда мы заложим в них, именно сейчас, пока они еще не коррумпировались, такую ненависть к предательству, которое, поскольку коррупция – это такое же предательство, как работать на врага. Они знают, что такое враг, они знают, что такое смерть, они знают, что такое страдание. У них есть уже готовый нравственный стержень. Его надо теперь культурно возвысить до мировоззрения.
1: Спасибо. Спасибо большое. Александр Дугин, философ-социолог, был в нашем эфире. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. Чем мы дышим дома? Как качество воздуха влияет на наш сон, настроение и здоровье? 7 сентября, в Международный день чистого воздуха, на Радио КП пройдет марафон, посвященный здоровому микроклимату. Врачи, экологи и эксперты по созданию умного климатического оборудования расскажут, как сделать воздух в наших квартирах чище, свежее и безопаснее. Слушайте 7 сентября с 12 часов по Москве. Генеральный партнер марафона – группа компаний «Тион».
15: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
16: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
18: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
20: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: О политике.
21: Дональд Трамп после доклада Стива Уиткофа и Джареда Кушнера о переговорах в Москве и Киеве сначала позвонит Владимиру Путину, а затем Владимиру Зеленскому. Оба звонка должны состояться 7 сентября, пишут украинские СМИ со ссылкой на американских чиновников. Уиткоф и Кушнер уже покинули Киев, туда они прибыли на поезде, а оттуда, по последним данным, уже улетели в США. Накануне они провели несколько раундов переговоров с Зеленским. 5 сентября общались в Кремле с Путиным, обсуждали возможность урегулирования украинского конфликта. Тем временем целый ряд СМИ публикует предполагаемые детали нового мирного плана Трампа по Украине. Среди пунктов – полное прекращение огня с обеих сторон, территориальные уступки со стороны Украины, отвод ВСУ с Донбасса и части Запорожской области с возможным размещением там контингента ООН, проведение выборов на Украине, изменение Конституции через референдум. Также Киев должен подтвердить отказ от силового возвращения территорий, которые перейдут под контроль России, а еще закрепление внеблокового рискового статуса Украины и отказа от вступления в НАТО и другие военные союзы. Также среди пунктов подписания полноценного мирного договора с уже новой украинской властью и последующим закреплением через специальную процедуру в ООН. Официально ни в Москве, ни в Киеве пункты мирного плана пока не комментировали.
22: О происшествии.
21: Число погибших из-за схода лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 11, сообщают в региональном управлении МЧС. Еще шестеро пропали без вести. Также 6 человек пострадали. Всего в туристической группе, по последним данным, было 33 человека. 10 спустились самостоятельно. Поисковая операция продолжается. Группировка МЧС увеличена. Накануне в Безингийском ущелье лавина сошла с горы Межирги высотой более 5000 метров и накрыла группу альпинистов. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Дело о халатности.
22: А США.
21: В американском штате Массачусетс на острове Мартас-Виньярд появился новый сегмент рынка недвижимости, так называемые пляжные ключи. Это право собственности на участок прибрежной земли с запретом на строительство. Но покупателям гарантируется эксклюзивный доступ к пляжу. Стоимость таких ключей заметно выросла за последние два десятилетия, пишет Wall Street Journal. В 2003 году доступ к пляжу Куансу стоил около 200 тысяч долларов, а в 2025 цена достигла 475 тысяч. Помимо пляжных ключей, эксперты отмечают стремительный рост цен на недвижимость в университетских

0: По поводу чего выдыхаем? То есть ты думаешь, что все, все проблемы решены?
1: Нет, проблемы индейцев шерифа уже не касаются, понимаешь?
0: Нет, пока не понимаю.
1: Ладно, сейчас разберемся. Это Кирилл Манжула.
0: Это Дима Делинский.
1: А вместе с нами еще Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
0: Привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: «Форсаж дня».
1: Значит, какие проблемы не касаются шерифа? Нефтяные компании, нефтеперерабатывающие компании, значит, вкладывают десятки миллиардов рублей в противовоздушную оборону, в защиту нефтеперерабатывающих заводов от противовоздушной обороны, ремонтируют то, что было уже разрушено, и это никак не повлияет на конечную стоимость бензина на автозаправочных станциях. Они подписали соглашение с антимонопольной службой. Я правильно понимаю?
2: Ну, вот на словах именно так оно и выглядит. Хотя с точки зрения экономики это все очень странно и очень непонятно. Каким образом можно, вкладывая миллиарды, даже не рублей, а других денег в ремонты, не повышать цены на топливо, я не понимаю. В нынешней сложной очень ситуации, может быть, это и случится, вот так, как подписано в соглашении, но только вот до конкретного числа, которое мы с вами знаем. Оно будет в конце этого месяца. Что там будет дальше, сказать достаточно сложно, потому что, извините, вот окончательную точку в этом вопросе можно будет поставить только в одном случае, если будет поставлено соглашение с одной соседней страной. Все. Вот тогда можно будет говорить. Пока этого соглашения не подписано, ну, понимаете, в условиях, по сути, боевых, говорить о том, что нет, мы будем по-прежнему торговать себе в убыток и будем ремонтировать, несмотря на продолжающиеся налеты, как-то все это очень странно. Но будем надеяться, что так оно и есть, и хотя бы какое-то время компании будут выполнять свои обязательства.
0: По логике вещей, если они устанавливают защиту, то ремонтировать уже будет не надо. Ну, поскольку эта защита должна работать.
2: Слушайте, есть такая теория «считая меча», что с совершенствованием щита,
0: да,
2: совершенствуется
0: меч. И меч совершенствуется куда быстрее, чем щит.
2: Да, поэтому даже если там поставить бетонный, условно говоря, саркофаг, как над Чернобыльской АЭС, над НПЗ, все равно негодяй придумает, как каким-то образом разрушить этот саркофаг. Но я к чему говорю, что спасибо большое на этом, новость хорошая, будем ждать ее воплощения, и я надеюсь, что когда я на следующей неделе, вот у меня пока полный бак, когда я на следующей неделе поеду на заправку, везде будет нужный мне бензин, к сожалению, там в этом соглашении ничего не написано про Евро-5. Поэтому вполне возможно, что на моей любимой заправке, расположенной недалеко от моего дома, будет написано, извините, Евро-2.
1: Хотя бы будет написано. Хотя бы ты
0: да
1: будешь
0: будет,
1: знать, что
0: будет,
1: ты будешь
0: Дима,
1: заливать.
0: Будет.
1: Ладно, хорошо. Внутреннюю белку-истеричку немножко притушили, которая вот у меня тут бьется где-то.
0: Ты сам занимайся своей белкой-истеричкой. Ты, пожалуйста, не перекладывай на шерифов вот эти проблемы.
1: Ага, хорошо. Давайте к другим новостям. Другие цифры. У нас тут продажи на автомобильном рынке, на внутреннем российском, упали впервые за 7 месяцев. Упали не только год к году, но упали еще и по сравнению с предыдущим месяцем, значит, и Ассоциация европейского бизнеса, и Автостат показывают примерно одинаковые цифры, 6,5-7% минус. И это вроде как у нас деньги заканчиваются. О чем это?
2: Это вроде как и ожидалось, и я об этом говорил в нашей программе неоднократно, что, к сожалению, рынок не показывает никаких признаков оживления, наоборот, потихоньку затухает. Тут много проблем. Первое из них – это чудовищное повышение цен, когда средняя цена на автомобиля уже приближается к отметке 3,5 миллиона, и это речь идет о бюджетных машинах, люди начинают чесать себе затылок. Плюс кредиты по-прежнему дорогие, несмотря на то, что потихонечку там на четвертушечку каждый там месяц снижается учетная ставка Центробанка, все равно кредит пока средний где-то в районе 16% годовых, это многовато для того, чтобы решительно взять его. Ну и последний, это, конечно, бензиновый кризис, когда человек видит очереди за бензином, он думает, ого, это я, значит, если сейчас пойду куплю новую машину, новая машина будет рассчитана на бензин 95-й, да еще и Евро-5, потому что иных сейчас на нашем рынке не продают. Ну и, соответственно, пожалуй, поезжу я немножечко еще годик на своей старенькой машинке, которая с атмосферным моторчиком, который, в общем, нормально относится к 92-му бензину, и даже если он будет там Евро-3, она это даже не заметит. Согласны?
0: Согласны.
2: Вот этот человек, это вот лицо нынешнего покупателя на авторынке. Вот именно оно так выглядит.

0: выглядит. Поэтому, конечно, продажи какие-то идут, акции какие-то есть, в первую очередь, тех дилеров, которые торгуют новыми китайскими автомобилями или новыми российскими марками, скажем так. Там у них пока есть и какие-то скидки, есть еще какие-то программы интересные, есть еще льготные кредиты, которые частично гасят за счет самой компании. Но это все, конечно, разговор про бедных. Ребята, давайте понимать, что рынок дальше будет падать. И тут вот сами дилеры, сами автопроизводители ничего сделать не могут. Они не могут торговать себе в убыток, согласны? А в цене нынешнего автомобиля примерно 50% – это самые разные налоги и сборы, которые назначило государство. Мы понимаем, что государство не откажется от этих денег. Ну, вот это какой-то тупик внезапный.
1: Ну, с другой стороны, у нас тут средние зарплаты растут.
2: И средняя стоимость автомобиля растет, Дим. Это одно без другого никак.
1: Сообщающиеся сосуды?
2: Абсолютно.
0: Угу. Да, причем зарплаты растут несколько медленнее, чем растут цены. Причем цены не только на автомобили. Нам тут осенью пообещали в очередной раз поднять коммунальные платежи, причем в разных регионах от 8 до 20% плюс.
1: Это в октябре у нас будет случиться.
0: Ждем с нетерпением.
1: Так, и последний вопрос, собственно, в этой четверти часа. Скажи, пожалуйста, буква «Х» – это хороший или...
2: Или очень хороший.
1: Как вы думаете?
0: Я думаю, что это хороший, конечно. А о чем речь? Эта буква написана на заборе или где?
1: Эта буква теперь будет написана на «Патриоте». УАЗ получил одобрение типа транспортного средства на автомобиль, который называется «Патриот» то ли «Х», то ли «Х». Мы так и не поняли.
2: Ну, у нас же сейчас все русифицируется, везде кириллица, соответственно, у нас первая мысль, что это буква «Х».
0: Да, видимо, это буква «Х». Хороший, значит. Потому что, я так понимаю, теперь у «Патриота» появится дизельный двигатель, появится новая коробка механическая, а в перспективе, там чуть ли не в следующем году, будет и автоматическая коробка, плюс еще масса изменений там внутри в салоне, там по технике. То есть мы получим практически новый автомобиль со старым именем, но с новой приставкой. Вот этой самой. Ну, вы смотрите, очень многие компании западные, в первую очередь, добавляли букву X. Это у них называется X, это означающее, что полный привод. Вспомните там немецкую компанию из трех букв, в конце там модели у них всегда этот самый X. Стоял X и так далее. Да. Так что, ну что, привыкаем.
2: Слушай, ну когда ты смотришь на немецкую модель из трех, прости господи, букв, и видишь там букву X, у тебя никаких ассоциаций не возникает. А когда ты видишь УАЗ Патриот с буквой Х, прости, но слушай, ну сразу начинаешь ерничать, сразу начинаешь иронизировать.
0: Ну, знаете, это наша национальная черта, над родным тихонечко издеваться. Над всем. А Патриот – это наше все.
1: Ну, далеко не все.
0: Автомобиль, который далеко производился не... и будет производиться.
2: Ну, как, в общем, и другие марки автомобилей других автопроизводителей в России.
1: Короче, значит, новая светодиодная оптика, обновленный дизайн интерьера, новое рулевое колесо с магниевым каркасом. На минуточку, российского производства. Я чуть не припомню, чтобы у нас были колеса, в смысле, рули на магнии. Бензиновый двигатель, Игорь уже сказал, двухлитровый на дизеле. На дизельном топливе 136 лошадиных сил и шестиступенчатая механика. Плюсом автомат китайского производства. Вот эта связка.
2: И все это, друзья, на букву «Х».
1: Турбодизель в связке с китайским автоматом, китайский турбодизель. Вот. А они локализованы, их будут производить в нашей стране. Их уже производят.
0: Их уже производят. Дизель этот производят, и он стоит на автомобилях марки «Солярс» достаточно давно. Это коммерческие автомобили и пикапы. Я на таком дизеле ездил, веселый такой, хороший. Ну вот теперь он разместится и под капотом «Патриота». Давно ждали, что называется. Слушайте, ну такая машина должна быть с дизелем, во-первых, большой внедорожник рамный. А во-вторых, слово «дизель» по нынешним временам ласкает слух любого автомобилиста. Потому что проедьте по трассам, а я много за последние недели ездил по российским трассам, дизель есть везде. И это вот, вот покупаешь машину и чувствуешь, что ты счастливый человек. У тебя не болит голова, и ты везде заправишься. Знаете, как это приятно? Я тут на дизеле поездил, получил в этом смысле большой кайф.
1: А знаете, почему дизель есть везде? А потому что у нас легкового транспорта на дизеле сколько? 5-7%
2: да,
1: всего.
2: Да, кот наплакал.
0: Меньше даже, по-моему.
2: Кот наплакал.
0: Даже меньше. Ну и коммерческий Поэтому, да, плюс к этому в России всегда производили дизельного топлива больше, чем требуется в стране. Очень много его продавали на экспорт. А сейчас экспорт запрещен, поэтому дизеля хоть залейся. Это приятная новость.
1: Вот на этой приятной новости вынужден прерваться. Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
2: Спасибо, Игорь.
1: И давай, хорошего дня.
0: И всем хорошей дороги, берегите себя.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, какие сигналы о помощи подает нам компрессор кондиционера.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Я тут к мастеру заезжал, традиционно перед дальней дорогой, пошатать машину, посмотреть на резинки, ну и попутно мы еще послушали с мастером, что там гудит, жужжит под капотом. Там приводные, там навесное, ГУР, компрессор, конде. ГУР жужжит. Заменили жидкость, добавили туда триботехнический состав для восстановления насоса. А вот компрессор, конде, смотрите, уровень шума реально повышается при включении, и щелчок такой звонкий тоже слышно прямо в салоне машины при закрытых окнах. Но мастер сказал, не надо туда лезть. Да еще походит. А я же срок тревожный, мне нужно альтернативное мнение.
2: Ну, сейчас ты его и получишь.
1: Получу. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ у нас на связи. Юр, доброе утро.
2: Привет, Юра.
9: Доброе утро, друзья.
1: Итак, кондей еще холодит, холод выдает, но что-то как-то есть подозрение, что где-то на грани. По каким признакам понять, что пришла пора лезть туда? Вот давайте обсудим в этой четверти часа.
3: Автомастер.
1: Начнем со щелчка, Юр. Вот этот щелчок, мастер сказал, что это муфта. Она должна звенеть?
2: Щелкать.
9: Слушайте, но щелкать она должна. То есть ты должен слышать вот это подключение. Вообще в исправной полностью системе кондиционирования, естественно, щелчков практически не чувствуется. А ты чувствуешь только, что к двигателю прибавилась какая-то нагрузка. И прям, знаешь, он так вот подгружается. Почему мы слышим как бы что-то на вроде щелчка? Потому что происходит такое. То есть он работал, потом вы нажимаете на кнопочку, делает такой, ну, небольшая штука, он такой начинает, ну, понижается оборот, то есть нагрузка на нее пошла. Мы это слышим, это нормально, потому что там, знаешь, что происходит? То есть там есть такая специальная муфта, вот, которая при включении, она подключает сам шкив, то есть так он всегда крутится. То есть на компрессоре кондиционера всегда крутится шкив. Он все это всегда находится в движении. В какой-то момент он как бы прилипает именно кондиционер, но я грубо очень говорю, и начинает работать сам компрессор кондиционера. Вот этот щелчок как раз, мы его и слышим, когда он включается. Это нормально. Хуже, когда после включения кондиционера начинаются шумы другие, то есть шумы другого плана, то есть какой-то скрежет появляется, гул. Вот очень часто бывает, особенно когда подшипники изношены в компрессоре кондиционера, уже... Ну, прям гудит, прям, знаешь, такая низкочастотный гул начинается. Или, наоборот, звонкий гул и хруст. Или появился запах резины жженой. Это вообще неприятная история. Такое тоже бывает. Вот. Ну, как бы это как раз та деталь, компрессор кондиционера, да и вообще система кондиционирования, которая вам явно намекает на то, что нужно на нее обратить внимание. То есть это как раз вот та система, ну, знаешь, автомобиль вообще всегда, ну, как бы редко, когда ломается, неожиданно. То есть это обычно происходит, ну, например, там, при поломке электрики, когда что-то окислилось. То есть вы не знаете, вы ехали-ехали, и вдруг приехали, все, встали, ничего не происходит. Это если окислился контакт, то есть вы про это даже не знаете ни сном, ни духом. Вот, а здесь прям четко вам заранее все говорят.
1: Я понимаю, Юр, я в какой-то момент потерял помпу системы охлаждения, вот рывком, ничего не предвещало. Ладно. Отдельная история. Прямо сейчас давайте все-таки вернемся к кондиционеру, к компрессору кондиционера. Значит, мы прислушаемся к тому, как он работает. Гудит, не гудит, скрежещет, не скрежещет. О чем говорят, да, на какие признаки нужно обращать внимание, о чем они говорят?
9: Ну вот как раз первое, это как раз шум. Вот у вас появился, вы включили, появился скрежет, шелест, металлическое постукивание там, или другой звук, которого раньше не было. То есть после включения кондиционера он появился. Причем вы можете проверить, вы тут же его... Ну это простейший эксперимент, когда выключаете, он пропадает. То есть это прям четкая история. Вот у меня вот прям вчера была такая история. Приехал ко мне человек с вентилятором печки с неисправностью. Просто, ну пропеллер сам, вот этот моторчик печки, не работает. Он хрустел у него. Вот. Дальше что мы делаем? То есть мы поменяли, естественно, этот мотор. Он уехал, потом мне звонит, говорит, Юр, тут что-то мотор зашумел. Я думаю, ну что, ну поставили не оригинальное, ну все может быть. Я говорю, приезжай, смотрим. Он приезжает обратно. Идет писк. То есть прям, знаешь, такой вот писк появился непонятный. Я думаю, что такое, что происходит? А смотрю, у него включен кондиционер. Я его выключаю, и писк пропадает.
2: Так.
9: То есть получается, что...
2: Подожди, а до того, как вы меняли моторчик, этого писка не было?
9: Он, может быть, и был, но человек ко мне приехал без включенного кондиционера. Там был явно...
2: А, и вы его не...
9: Ну, конечно, он приехал с неисправностью. У него моторчик, он работал так... То есть там вообще уже развалился он весь. То есть моторчик печки именно. Но это никакого отношения к системе кондиционирования он не имеет. Он просто воздух прогоняет через радиатор. Вот. А тут, представляешь, вот такая история. Мы включаем, и прям слышится писк. Мы полезли под капот, а у него все, у него муфта не работает. Не работает муфта включения как раз кондиционера. То есть она подкисла, и вот он подключается, начинает визжать. Вот это такой высокочастотный писк, подшипник там уже полетел. Муфта сама работает, а подшипник не работает. Вот и все. Вот на это надо, конечно, обращать внимание, когда при включении что-то появляется. Есть другие там, знаешь, характерные сценарии. Вы включаете кондиционер, вот тоже такая интересная вещь. Сначала из дефлекторов идет хороший холодный воздух. Ну, стоите где-то, он идет. Потом вы поехали, через некоторое время он начинает дуть теплее. Вы не понимаете, что происходит. Вот, едете, ну, вроде как теплее стало, потом раз, опять он прохладным стал, ну, нормально. Вот, или там в городе система работает нормально, терпимо, а в определенных режимах там начинает вести себя совершенно, ну, иначе, там, не холодить или еще что-то.
2: И что это такое?
9: А это все очень просто. Это не сразу, что это компрессор кондиционера не работает. Вот у вас кондиционер, как-то дует. А вопрос в том, что в системе кондиционирования есть система безопасности, которая его отключает при определенных условиях. Соответственно, если, например, радиаторы охлаждения забиты, то все это дело перегревается. Когда происходит перегрев, система отключает кондиционер первым делом, потому что она отключает нагрузку от двигателя. Вот. И дальше, по нарастающей начинается это отключать, насколько у вас машина умная. Иногда даже вообще может остановить машину, оставить только вентилятор, который охлаждает. Такое тоже бывает, но это совсем уже умные машины. Вот, угу. Здесь...
1: Ну, то есть нестабильность в охлаждении, нестабильность температуры – это, в общем, повод задуматься и заехать в мастерскую.
9: Да-да-да, это обязательно надо заезжать, потому что здесь как раз может быть как комплексная неисправность, на которую надо обязательно обращать внимание, потому что итогом станет перегрев мотора и его капиталка. Дальше еще один сигнал очень интересный, когда кондиционер начинает заметно хуже охлаждать салон. Тут тоже, но это не прям значит, что это сам вот компрессор полетел. Может быть, просто обычный недостаток именно хладагента в системе кондиционирования. У меня было такое, знаешь, один раз. Вот прям очень неприятная ситуация. Причем она происходит в самую жару, как обычно. То есть мы поехали, мы снимали программу, понимаешь? Мы едем на машине, играем викторину внутри машины, ну, внутри моего УАЗа. То есть это и так себе машина такая своеобразная очень. Вот. И кондиционер там вот работает. А на улице жара, там градус 32, наверное. Ну, то есть прям такая серьезная жара. Вот. Мы едем, играем, и я чувствую, становится жарче, жарче, жарче, жарче. Он дует холодным, но не охлаждает ничего. Вот. Ну, и я понял, что там просто кондиционер перестал работать, мы уже сидим все мокрые, потому что ни окна открыть нельзя, ну, как бы, потому что на улице шум, а у нас будет тогда брак по звуку. Ну, соответственно, дальше прям по дороге мы заскочили, вот прям на дороге был сервис, я говорю, хладагенту мне добавьте, пожалуйста. Он добавил, все, дальше все начало работать, прям вообще просто.
2: Полесните, пожалуйста, хладагент.
9: Да, вот это так и примерно и было, да. Он подсоединился, скачал то, что есть, закачал потом заново ту порцию, которую надо. Потому что вот эта фраза «подлейте чуть-чуть», она не работает. То есть мы не знаем, сколько надо подлить, потому что мало зальешь, работать не будет, много зальешь, работать тоже не будет. Должна быть определенная порция, которая там должна внутри болтаться. Плюс она должна быть залита с маслом. Это очень важный момент. Так что здесь, знаете, какая вещь? Ну, нельзя все время добавлять. Все-таки надо там разобраться, куда он ушел. Да, через какое-то время он уходит, но если вы все время добавляете хладагент, надо искать утечку, потому что ничем хорошим это не закончится. Вот. Дальше очень интересная вещь такая, ну, как бы, если вы вдруг заглядываете на капот, и мы понимаем, что когда выходит из строя кондиционер, то есть, ну, оттуда выходит хладагент, скорее всего. Он просто заклинивает его. В любом случае выходит хладагент. Но знаете, какая вещь? То есть сам хладагент, его, ну, он испаряется тут же, его не видно. Но внутри, в хладагенте есть масло. И вот если вы вдруг увидели на компрессоре кондиционера масляные пятна или каким-то там рядом с ним масляные пятна, надо разбираться, и у вас плохо работает система кондиционирования, или просто у вас начало масло подкапывать из кондиционера, ребят, нужно как бы поехать и разобраться, что происходит, сделать хотя бы диагностику, чтобы потом не попасть на замену компрессора, потому что это дорогая история.
1: А, скажи, пожалуйста, масло в конде, у меня где-то на подкорке осталось впечатление, я не помню, где я это видел, короче говоря, оно светится в ультрафиолете. Ну, то есть ультрафиолетовый фонарик направляешь под капот и смотришь, а там пятна, которые могут быть незаметны невооруженным глазом.
9: Но это вообще не масло светит. Ну, хотя масло, оно само будет в хладагенте. Светит сам хладагент. Это нюхач называют. Это устройство такое, знаешь, там трубочка, которая пищит, где он находит. Это вот в сервисах, где обслуживается система кондиционирования, она там есть, чтобы найти, откуда он течет. Потому что так его не увидишь.
1: А.
9: Да. Ну, и, конечно, отсмотреть на ремни приводные, потому что приводной ремень тоже может провиснуть, из-за этого система кондиционирования может не работать. А вы будете грешить на компрессор. Ребят, я это все рассказываю не для того, чтобы вы лезли под капот там и пытались что-то делать. Нет, если вы можете это сделать, посмотрите. Потому что вас потом не обманули. У нас, ну, не все честные сервисмены. Иногда приезжают, людей просто обманывают, снимают у них рабочий компрессор или даже не снимают его, отмывают и ставят обратно. Берут деньги за компрессор, это стоит дорого. А дальше вы на своем же компрессоре ездите, хотя он был рабочий. Поэтому надо все это смотреть и знать. И как бы следить за тем, что вам будут делать.
2: Спасибо, Юр.
1: Да, маленькое резюме. Запустили двигатель, подняли капот, запустили кондиционер, послушали, как он запускается и какие звуки добавляются, собственно, к тому, что происходит там под капотом. Выключили кондиционер и послушали снова, собственно. Это самый простой способ диагностики. Послушать и посмотреть, вдруг, мало ли, уже пришла пора лезть туда, вмешиваться.
2: Юр, спасибо.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Давай, Юр, хорошего дня.
2: Пока-пока.
9: Большое спасибо, всем удачи.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Обсудим, зачем американцы изобретают заново светофор.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 10:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Делегация города Великие Луки приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Сестрорецка, города-побратима Великих Лук. В составе делегации были заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович и председатель комитета экономики администрации города Великие Луки Елена Косых. Фестиваль уличных культур прошел в Великих Луках. В скейт-парке на острове Дятлинка собрались любители экстрима, граффити, панно-футбола, стритбола, хип-хоп-танцев и электронной музыки. Главными событиями дня стали зрелищные соревнования по самокату, ВМХ и скейтборду, а также показательные выступления призеров чемпионата России, участников чемпионата мира и райдеров команды «Техтим». Отдельной площадкой фестиваля стала граффити-зона, где профессиональные художники и гости вместе расписывали панно. Планируется, что эти работы украсят стены нового дома молодежи «Родина». В деревне Русаново Великолукского района открыт новый храм в честь иконы Божией Матери Всецарица. Божественную литургию возглавил епископ Великолукский Невельский Варнава. Храм строили всем миром. После службы владыка Варнава поблагодарил всех, кто вложил в его сооружение силы, время и душу.
3: О валютах.
7: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
3: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
12: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Изначально в светофоре было всего два цвета – красный и зеленый. Красный – стой, зеленый, собственно, едь, иди, неважно. Желтые добавили в 1920 году в Детройте. Понравилось, распространили по всему миру. Есть еще вариации на тему зеленого в Японии, ну, просто потому что для японцев нет в японском языке слова «зеленый». У них есть оттенок синего, и поэтому нам с вами, европейцам, зеленый цвет в японских светофорах может показаться не совсем зеленым. Но тут возникла мысль, а что бы нам не добавить еще четвертый цвет в светофоры? И речь идет не про белолунных человечков. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула.
1: И вот Федор Буцко с новой идеей вместе с нами. Федь, доброе утро.
2: Привет, Федя.
13: Всем доброе утро.
3: Дорожные истории.
1: Так, и в чем смысл? Зачем это нужно?
13: Опять американцы воду мутят, опять от них, так сказать, идет эта инициатива. Провели исследование в университете, одном из американских университетов, и решили, что, вот, по их мнению, целесообразно вводить четвертый свет на светофоре. Это свет белый, так называемая белая фаза. То есть это такая фаза работ светофоров, светофора, который как бы не заменяет ни зеленый, ни красный. Это включается в ситуации, когда через перекресток будет проезжать достаточное количество машин с автопилотом. И вот в этой ситуации, когда едут машины на автопилоте, они не просто с автопилотом, они еще и подключенные. Это значит, что они обмениваются информацией и друг с другом, и с дорожной инфраструктурой, и, конечно же, с системой управления перекрестком, но с тем самым светофором. И, собственно, светофор тогда их видит, чувствует, включает им специальный белый свет. И якобы это все должно помочь очень классно разгрузить дороги. Причем для этого не обязательно, чтобы каждый ехал на машине с автопилотом. Считается, что всего 10% таких автопилотируемых подключенных машин, они уже там, на 3-5% увеличат скорость прохождения перекрестка в целом. А идея такая, что значит, когда вот едут эти машины, включается белая фаза светофора, и если вы едете не с автопилотом, то просто следуйте за машиной с автопилотом, у него будут голубые лампочки, просто делайте так, как будто вы тоже автопилот, и будет вам счастье. Ну, одним словом, в общем, люди думают о том, что вот нас надо водить, мне кажется, как стадо сельскохозяйственных животных, вот надо нас пасти по дорогам, вот, чтобы мы все были такие.
2: Не слишком ли сложно, не усложняет ли вообще этот процесс дорожного движения? Как-то это будет белый сигнал белого светофора прилеплен к трем уже существующим, то есть на один и тот же светофор. Бог его знает.
13: Да, но идея такая, что, видимо, вместе с зеленым будет еще загораться белый, и вот это будет значить, что сейчас светофор работает в таком вот более прогрессивном режиме. Ну, понятно, что этих машин становится больше. У нас пока их не очень много. Да и, честно говоря, когда я был в Китае, где таких машин, вот этих автопилотируемых, подключенных, казалось бы, довольно много. И вот едешь ты в автобусе, смотришь часами в окошко, как едут китайцы. Видишь, что машины, у которых горят вот эти бирюзовые огоньки, означающие, что машина едет в системе автопилота, их почти нет, не знаю. Мне кажется, китайцы тоже пока к этому не очень привыкли и не очень этим пользуются. Поэтому, в общем, речь идет не о сегодня, не о завтра, но о каком-то, может быть, послезавтра.
1: Я тут толкался в пробке на прошлой неделе вместе со всеми автомобилистами, стоявшими на Пулковском шоссе. Ехали от Экспофорума в сторону станции метро Московская. Ну, короче, там асфальт перекладывали. И всю эту пробку практически я ехал рядом с каким-то китайцем, у которого горели вот эти самые голубые бирюзовые огонечки. Человек ехал на автопилоте в пробке. Это было забавно. Ну, как бы я следил за тем, мне было интересно. Чувак сидел в телефоне, вот, а машина в это время толкалась в пробке. Прикольно.
13: Это действительно очень удобно, потому что, ну, если система хорошо работает, это же так здорово. Ты, вот это вот изнуряющее время в заторе, когда ты не просто вот стоишь, да, ну, вот проехал ты 5 метров, встал, стоял 30 секунд, вроде пора дальше ехать, то ты можешь, ну, гораздо меньше сил на это тратить. Это же так здорово, мне кажется, это просто прекрасно. То есть на шоссе, там, на каком-то извилистом, когда ты выехал, и вот у тебя хорошая погодка, там, вот как сейчас, там, да, там, не знаю, плюс 15 градусов, небольшая влажность. Мотор такую погоду любит, и тебе тоже это нравится. Ты едешь с удовольствием, ну и езжай. А вот когда такое бессмысленное толкание в пробках происходит, насколько здорово было бы ехать с автопилотом. Не говоря уже о том, что люди в этих пробках, глядя в телефоны без автопилота, еще любят, ну, чуть-чуть друг другу там на хвост наступить. Да? Чуть-чуть коснуться, чуть-чуть притереться, чуть-чуть вот какие-то глупости вот эти. Потом еще больше пробок становится. А ведь автопилот должен нас от этого избавить.
1: Так, в Китае, в той стране, где, собственно, больше всего автомобилей, которые могут вот так передвигаться самостоятельно без участия водителя, там задумались о новых правилах дорожного движения и о новом регулировании.
13: Да, потому что они говорят, смотрите, у нас уже все больше машин с автопилотом уровня 3 и уровня 4. Уровень 3 – это значит, что машина сама едет, но ты, как водитель, обязан в любой момент, значит, схватиться за руль, нажать на педали и вообще вмешаться. То есть вроде как едет сама, но ты главный, ты отвечаешь, ты в любой момент должен смотреть на дорогу и вообще никак не отвлекаться. А четвертый уровень – это когда машина в некоторых ситуациях уже, ну, в каких-то отдельных кварталах, отдельных там трассах, она может уже просто совсем сама ехать, и уже можешь особо и не глядеть. Потом еще будет пятый уровень автопилота, это когда не будет руля и педали, но его пока нет. А вот этот третий и четвертый есть, и раз так, то надо, собственно, с такими машинами понимать, как быть, и вообще какие-то границы им ставить, как это должно делать, работать. Ну, во-первых, китайские власти требуют, чтобы эта система работала не хуже, чем человек. Да, это вот очень важный момент, что если...
2: В каких моментах автопилот... не хуже? Вот тут вопрос.
13: Ну да, люди иногда так плохо ездят.
2: Да, люди иногда такое выделывают, что...
13: Тем не менее, значит, у них тоже они внимательно смотрят на то, что происходит. Иногда бывают какие-то, случаются аварии. Вот была история, когда аж 4 человека погибли, потому что машина на автопилоте куда-то не туда уехала.
1: А там была очень простая ситуация, на самом деле. Автопилот решил, что он не справится с критической ситуацией, но произошло это на скорости, там, условно, 100 км в час. И он просто сказал, я отключаюсь. А водитель в этот момент, в смысле, отключаешься? И в результате они въехали во что-то, стоявшее в их полосе.
13: Вот. И вот требуется, чтобы такого не было, что вот если человек может вырулить ситуацию, чтобы автопилот тоже мог вырулить, а если не вырулит, то вот будете отвечать вы, производители автопилотов. Кроме того, ну, предполагается, что должно быть более строгое регулирование ситуации, в которой человек ну, вот, недолжным образом себя ведет. Да? Когда вот он должен смотреть, например, на дорогу, а он не смотрит, чтобы автопилот в этой ситуации прекращал движение, ну, предупреждал, там, требовал, а если водитель такой неисправимый, да, не слушается, да, тронул один раз руль, поднял один раз глаза на дорогу и дальше залипает, там, да, ногти стрижет. Вот чтобы такие машины не ездили, например. Ну, то есть китайцы сейчас разрабатывают целый свод правил, какими должны быть автопилоты, чтобы они у всех были примерно одинаковыми. Следят строго за тем, чтобы людям не вешали лапшу на уши и не называли автопилотом что попало. Тоже люди читают же первое слово, знаете как? Люди читают заголовок, а даже подзаголовок читают только самые умные. А уже в текст вчитываться, так это...
2: Гении!
1: Ну, угу. А там, по факту, адаптивный круиз, который позволяет толкаться в пробках. И, да. Собственно, и все. Никакого автопилота на самом деле нет. А человек ему вот, чтобы... доверяет как автопилоту.
13: Угу. И людей должны, ну, покупателей, владельцев и эксплуатантов этих автомобилей должны четко предупреждать о том, что у них за система. Нельзя просто так назвать это все автопилотом и продать дорого. Вот это тоже один из важных моментов. Не вводить покупателя в заблуждение.
2: Ну что ж, еще у нас, кстати, про китайцев-то есть одна история. Там уже роботы-полицейские появились.
13: Да, они не просто появились, они прям широко вышли на улицу. А значит, что это такое? Это человекоподобный робот, довольно высокий, почти 1,90 м в высоту, 90 килограммов весом. Он стоит на платформочке такой, ну вот как скейтборд такой, ага. На колесиках. То есть он не ходит ножками так шаг за шагом. У него есть тележка, в которой в том числе аккумулятор. И вот есть такой автомобиль-матка, который их привозит, значит, в нужное место, а дальше они разъезжаются. Много вот этих робокопов, вот таких роботов-полицейских разъезжаются, причем ими не нужно управлять. Они уже умные, они уже знают, куда, у них оцифровано это все окружающее пространство, и они выезжают. Один выехал на перекресток и выполняет функцию регулировщика. Другой, допустим, выехал на перекресток и следит за тем, чтобы люди не нарушали правила дорожного движения. Например, они хвастаются тем, что у них очень хорошо получается бороться с мотоциклистами, которые ездят без шлема. То есть этот робот-полицейский, он, собственно, им сигнал подает, но, кроме того, у него есть камеры, и он все это дело фиксирует, и спереди, и сзади, от него не открутишься, глаза во все стороны смотрят, ну, электронные, конечно. И поэтому, собственно говоря, это признано в Китае такой эффективной мерой борьбы с нарушителями.
2: Такая умная, фактически, камера фото-видеофиксации, которая еще двигаться может.
13: И выглядит как человек, ну или почти как человек.
2: Ага. Ну, то есть это не то, чтобы робот ловит кого-то за шкирку и выписывает ему бумажный штраф.
13: Нет, или как... не ловит, не останавливает, такого нету. В наручники не заковывает, колеса не протыкает, но фиксирует все, фиксирует, передает и делает это довольно эффективно. И подолгу, там у них по 12 часов смена, батарейки хватает, так что...
2: Прекрасное светлое будущее.
1: Угу. А насчет прекрасного светлого будущего, если будет такая возможность и любопытство, посмотрите, пожалуйста, видосики со всемирных игр человекоподобных роботов, которые в Пекине проходили в конце августа. Там робот, который побил рекорд Усейна Болта на 100-метровке. Там робот, который побил рекорд Сотомайора, по-моему, так называется этого прыгуна, в прыжках в высоту. Ну, короче, вот эти штуки металлические, они уже вполне ничего себе двигаются лучше, чем человек.
2: Федь, спасибо.
1: Федор Буцко был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
13: Всего вам доброго.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы Олег Осипов поспорим о том, правда ли, что китайские производители автокомпонентов не готовы переносить заводы в Россию.
3: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Реклама. Вам не все равно, сколько платить за техобслуживание авто? Боитесь нарваться на поддельные некачественные материалы? Тогда звоните 235-1111, код 495. Хотите узнать адекватную стоимость работ и материалов? Звоните 235-1111, код 495. Обслужить быстро и качественно именно ваш автомобиль можно круглосуточно в СТО «Фильтр». Звоните 235-1111, код 495.
14: Читайте сегодня. Почему вторичка дорожает быстрее новостроек? Мифы и правда о современной анестезии. Где этим летом отдыхали наши звезды и сколько потратили? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
16: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну, а сейчас, что, ни мужики не подеремся?
2: Дим, давай вот без этих вот твоих...
1: Китайские производители автокомпонентов не готовы переносить заводы в Россию, пишет нам «Коммерсант» по итогам Восточного экономического форума. И у меня тут вопросики есть по этому поводу.
2: Ну, у нас вопросики к тебе по поводу твоего оптимизма вечного, что вот...
3: Реклама. Смотри. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплитель.
17: двери, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на строй-сам.вл.ру.
18: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
21: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Дизель – это локализованная версия дизельного мотора, разработанного китайцами под маркой «Джак», его производят в Елабуге.
2: Так, хорошо. А в Китае этот двигатель по-прежнему производят? Скажи, пожалуйста.
1: Да, мне с высокой колокольни.
2: Вот в том-то и дело.
22: Да, производят.
2: Да, производят. Ну, тогда...
22: Знаешь, почему? Потому что иначе бы они здесь его не собирали. Те компоненты, которые остаются от производства того двигателя китайского, идут сюда и производят наш двигатель, не китайский.
1: Хорошо.
22: Понятно, что мы же все до последнего винтика не производим у себя. Когда двигатели собираем по китайской технологии, понятное дело.
1: Собственно, Олег, ты же сам говоришь о том, что невозможно производить все самостоятельно. Какие-то вещи лучше, дешевле покупать за границей. Еще один мотор. Моторный завод в Калуге, бывший Volkswagen, перезапущенный компанией АГР. 150 тысяч моторов в год, проектная мощность. И эта штука будет закрывать потребности всех АГРовских машин, которые стоят на конвейере в Петербурге, в Калуге, где там еще...
2: Не говорит,
22: Дима,
2: о том,
22: это такие скромные,
2: да,
22: планы.
2: Это
22: 150
2: очень...
22: тысяч это ни о чем. Прости меня, пожалуйста.
1: У нас
22: 150 тысяч это ерунда.
1: Это десятая часть всех машин, которые продаются в нашей стране. Вы что?
22: Ну, десятая часть.
2: С точки зрения того, тех инвестиций глобальных, которые они готовы инвестировать или не готовы, это действительно ерунда.
22: Ну, слушай, ну это все...
1: Вы же говорите, и «Коммерсант» говорит, что китайские производители автокомпонентов не готовы переносить заводы в Россию. Вот я привожу вам конкретный пример.
2: Секундочку. Это же не значит, что они массово не готовы, что это полностью зачищенная поляна. Нет, кто-то переносит, может быть, с каким-то трудом, может быть, под каким-то другим соусом. Или, ну, глобально, ну, видимо, есть проблемы, об этом и говорят. Ну,
22: Да, глобально это не всегда выгодно. Если бы, так сказать, здесь... И, кстати, ну, понятное дело, что для начала давайте мы с санкциями поборемся, чтобы их убрали, да, так, чтобы никто не опасался инвестировать в производство компонентной базы. И тогда начнем, может быть, производить не только для себя эти самые двигатели, коробки, винтики и болтики, но и для других производителей, которые расположены в том же Китае или где-нибудь в Индонезии, или черт его знает где в Австралии, да, неважно. Короче говоря, нам нужно, чтобы мы производили то, что потребляется не только внутри, но и снаружи от России.
1: Нам нужно, чтобы мы производили хотя бы что-то, Олег, для начала.
2: Олег, ты совершенно прав.
22: Хотя бы что-то, я просто
2: Олег,
22: вам сразу
2: извини,
22: скажу.
2: Извини, Олег, ты абсолютно прав, только маленький нюанс. Не нам нужно, а тем, кто инвестирует, им это нужно, ибо для них это основное условие инвестиций, чтобы
1: интерес,
2: что будет производиться здесь, могло куда-то экспортироваться.
1: Наш интерес – это побочный эффект. Это в итоге приведет к снижению себестоимости автомобиля и к снижению ценника в итоге.
22: А, между прочим, именно такую задачу господин Мишустин, наш премьер, поставил перед всеми участниками процесса. Да? Поэтому надо прислушиваться. Я считаю, что да. Это будет выгодно не только им, кто инвестирует, но и нам, которые потребляют. Вот это вот важная вещь, которую следует понимать.
2: Угу. А в данных условиях, Дим, во время закрытого рынка, наш рынок закрыт с точки зрения каких-то вот внешних контактов. Ну, не глобально закрыт, но тем не менее он ограничен.
1: Я понимаю.
2: Инвестору это будет неинтересно.
1: Я вам привел только часть примеров. Навскидку еще можно вспомнить подушки безопасности, системы ЕСП и ЕСЦ. Это все локализовано в нашей стране с участием партнеров дружественных и поступков мужественных.
2: Слава богу, мы что, против, что ли?
1: Ну так вот, и, соответственно, заголовки. Китайские партнеры не стремятся,
2: головой просто.
1: Не готовы переносить заводы в Россию. Это передергивание.
2: Нет, это с твоей стороны передергивание.
22: Они с не передергивание, Дима, это попытка разобраться в том, что происходит, и попытка как-то подвигнуть на то, чтобы все-таки они захотели переносить. А чтобы захотели, ну, для начала, давайте мы скажем, что ваш юань не единый, лишний, мы не тронем. Мы обеспечим вам доходность и так далее. То есть, ну, простые вещи какие-то, базовые, да? Ну, и все будет хорошо, и нам, так сказать, будет выгодно, как и всем.
1: Ну, так, на всякий случай. Когда корейцы, французы, немцы сюда приходили и ставили заводы, мы им тоже обещали, что мы ничего не тронем. А потом они собрали манатки и...
2: Так, секундочку, они первые тронули?
1: Да.
2: Прости, господи, да. Да.
1: Но, так получилось.
2: Но долгие годы после того, как они построили здесь заводы, они этими заводами пользовались и зарабатывали на этих заводах, благодаря тому в том числе, что они эти автомобили поставляли в Восточную Европу, и не только в Восточную Европу.
1: Я тебе этот пример привел в качестве иллюстрации того, что геополитическая обстановка может измениться таким образом, что право частной собственности идет лесом в известном направлении.
22: Да, совершенно. Бывает всякое, о чем мы не понимаем, что ли. Понимаем, конечно.
1: Вот, собственно,
22: но одновременно с этим мы должны понять. Тогда нечего говорить о том, что вот мы сейчас, так сказать, весь мир завалим своими компонентами. Ну нет, конечно, никто не будет в это инвестировать. Потому что сначала должны быть условия, при которых мы сможем поставлять куда хотим. И у нас будут покупать все, кто хотят. Ну, то есть очень простые вещи, базовые. Вот и все.
1: Так, 2 минуты до конца этой четверти часа. Еще один пример. Свежий, ну так, относительно свежий пример из этого лета. Есть такой фонд развития промышленности. В курсе того, что у нас есть такая штуковина?
2: В курсе.
1: Вот, отлично. Они потратили 126 миллиардов рублей на производство автокомпонентов. Это инвестиции, внутренние российские инвестиции, деньги, которые государство вкладывает в заводики, которые производят автокомпоненты. Вот свежий пример. Компания, которая называется «Шасси Системс Рус», получила 496 миллионов рублей под 3% годовых, 3%, Кирилл.
2: Это бесплатно.
1: Фактически. Для того, чтобы наладить производство подрамников автомобильных. Угу. В Калужской области проектная мощность 250 тысяч штук в год. Эта штука пойдет, собственно, не только на заводы АГР, но еще и на Нижегородский завод, который собирает «Волгу».
2: Ну, и хорошо, я рад.
22: Я очень надеюсь, что эти самые подрамники будут надежнее, чем у автомобилей, допустим, «Черри». Там больное место, например.
1: Я понимаю, речь идет о том, что те тинеты, джеланды и вот это все, весь этот зоопарк под названием «Дефиту», все эти машины, они сейчас комплектуются китайскими подрамниками, а будут российские.
2: Дим, а ты знаешь, сколько в современном автомобиле деталей?
1: 30 тысяч.
2: Это в среднем. В зависимости от...
22: Нет. В современном автомобиле ключевых деталей 5 тысяч.
2: Хорошо. Пусть будет...
22: Зачем вы так 30 сразу?
2: Нет, но есть такие цифры, Дима действительно прав. Если забить в интернете, будет выдавать 30 тысяч. Это я к тому, что и все они должны где-то производиться.
1: Да. Какую-то часть мы закупаем за границей до сих пор.
2: Вот, я к тому, что...
1: А какую-то часть?
2: Ты хочешь, чтобы они все производились у нас?
1: Нет, задачи такой не стоит. Задача стоит в том, чтобы получить компетенции вот здесь, в нашей стране, получить инженерную школу, в конце концов, воспитать для того, чтобы у нас была возможность двигаться дальше.
2: Я с тобой согласен, это важная задача, все прекрасно, нужно ее выполнять и воплощать в жизнь.
1: Ну вот.
22: А я честно сказать вам, чего я жду вообще на самом деле, что будут приняты какие-то, так сказать, решения, постановления, которые позволят нам развивать совершенно новые технологии. Ну, например, построить какую-нибудь, создать свою батарею. Не китайскую, не американскую, никакую, а свою. Причем она будет из наших компонентов, которые добываются тут же, так сказать, да? Она будет не бояться ни холода, ни жары, ну и так далее, короче говоря. А мы за это обещаем поддерживать вас всесторонне, освободить от налогов и так далее. Развивать научную базу в том числе. Вот что мне хотелось бы услышать.
2: И мне бы тоже этого хотелось.
1: Вот на этой оптимистичной ноте, пока мы не перегрызли друг другу горло, давайте скажем спасибо друг другу и спасибо нашему государству за то, что оно...
2: За наше счастливое детство.
1: ...тратит деньги на развитие автомобильной промышленности, в том числе на развитие производства автокомпонентов.
2: Мне головой биться...
22: Ну, по меньшей мере думает об этом, это хорошо. Так что удачи всем нам.
1: Олег Осипов был у нас на связи.
2: Олег, пока-пока.
1: Спасибо, дорогой, и до новых встреч.
22: Пока-пока.
0: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
4: Чем мы дышим дома? Как качество воздуха влияет на наш сон, настроение и здоровье? 7 сентября, в Международный день чистого воздуха, на Радио КП пройдет марафон, посвященный здоровому микроклимату. Врачи, экологи и эксперты по созданию умного климатического оборудования расскажут, как сделать воздух в наших квартирах чище, свежее и безопаснее. Слушайте 7 сентября с 12 часов по Москве. Генеральный партнер марафона – группа компаний «Тион».
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
23: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
0: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
5: Новости на «Радио Комсомольская правда».
24: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
5: О политике.
24: Дональд Трамп сегодня, после доклада Стива Виткова и Джареда Кушнера о переговорах в Москве и Киеве, позвонит Владимиру Путину и затем Владимиру Зеленскому. Об этом пишут СМИ со ссылкой на американских чиновников. Витков и Кушнер накануне провели несколько раундов переговоров в Киеве с Владимиром Зеленским, а 5 сентября более 3 часов общались в Кремле с Владимиром Путиным. Обсуждали возможности урегулирования украинского конфликта. Тем временем целый ряд СМИ публиковали предполагаемые детали нового мирного плана Трампа по Украине. Среди пунктов полное прекращение огня с обеих сторон, территориальные уступки со стороны Украины, отвод ВСУ с Донбасса и части Запорожской области с возможным размещением там контингента ООН. Также проведение выборов на Украине, изменение Конституции через референдум. Киев должен подтвердить отказ от силового возвращения территорий, которые перейдут под контроль России, закрепление внеблокового статуса Украины и отказ от вступления в НАТО и другие военные союзы. Также подписание полноценного мирного договора с уже новой украинской властью и последующим закреплением через специальную процедуру в ООН. Официально ни в Москве, ни в Киеве пункты мирного плана не комментировали. Российская Минобороны заявляет, что ночью 7 сентября вооруженные силы России атаковали беспилотниками производственно-погрузочный комплекс в порту «Измаил». Как говорится в заявлении военного ведомства, этот объект использовался для разгрузки судов военных грузов. Грузов, по данным Минобороны, за ночь в акватории Черного моря также был поражен патрульный катер, задействованный для проверки судов с грузами военного назначения.
5: Об атаках
24: При атаке БПЛА в Пермском крае погиб один человек, еще четверо получили ранения. Минувшей ночью над регионом было сбито 27 беспилотников, это сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, получил повреждение многоквартирный дом. Для жителей организован пункт временного размещения. Автомобильное движение открыли по мосту через реку Туманная в Приморском крае на границе России и КНДР. Строительство велось с прошлого мая. Кроме того, завершено возведение пункта пропуска «Хасан» с 10 полосами движения. Пропускная способность трассы составит 300 транспортных средств. Подъездная дорога к мосту выходит на федеральную трассу Уссури, и она стала частью международного транспортного коридора «Запад-Восток». Официальный курс доллара на сегодня 86,59, евро 100,57, юань 12,88.
6: Дроны против жилых домов и церквей. Массированная атака киевских беспилотников на российские регионы. Миллиардный распил на крови. Гигантское воровство вскрыто на поставках оружия Киеву. И щелчок по носу для Кая Каллас. Германия и Италия с треском провалили главную военную инициативу новой главы евродипломатии. Мы бы с вами Каю Каллас тоже куда-нибудь провалили бы с радостью. Пришел Измайлов. Давайте вникать вместе. Ночью утро выдались тревожными. Наш ПВО уничтожило более 300 киевских дронов. Украинский режим снова целился по гражданским в Севастополе.

0: Да, действительно.
1: Представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру. Комсомольская
2: правда. Читайте сегодня. Почему вторичка дорожает быстрее новостроек? Мифы и правда о современной анестезии. Где этим летом отдыхали наши звезды и сколько потратили? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
3: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
6: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
7: Ну, теперь про Каю Каллас. То ли они все вот немножко так ку-ку, то ли очень хорошо умеют заниматься самораскруткой. Потому что даже в Европе эта дама, этот персонаж не дает о себе забыть, что тоже, в общем, заслуживает отдельного внимания. Так вот, главная евродипломатка получила звонкую пощечину от собственных же коллег, бывшей эстонской премьер.
8: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство – скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Про Каллас или про...
7: Да про всех.
11: Про Киев.
7: Давайте про всех, что важнее. Да,
11: да, про Каллас могу прямо сказать. Она не пользуется большим авторитетом. И недовольны не только Германия и Италия, но и Франция недовольна. Во-вторых, она больше ориентируется на США, чем на проблемы Евросоюза. Вы знаете, вот кого она хотела поставить во главе группы высокого уровня? Бывшего экс-генсека НАТО. Вот, то есть, по сути дела, вообще, кто она такая, чтобы заниматься реформами, военной реформой? У Евросоюза есть свой еврокомиссар по обороне, Андриас Кубинюс. Вот он и занимается... То есть, она порой лезет в те вопросы, которые не в ее компетенции.

0: Это один момент. А второй момент, она очень уж выступает за то, чтобы не создавать какую-то европейскую там армию как таковую, а за более тесное сотрудничество с блоком НАТО и США. То есть она вот прямо и говорит, что Евросоюз должен сосредоточиться на связи с натовцами. Да, и поэтому ну, все видят, что вот ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому очень-очень много недовольных вот ее деятельностью и вот. Ну и во-вторых, знаете, когда тебе диктуют условия там бывший премьер-министр Эстонии, да, то вот здесь вот тоже, да, что это за страна, которая находится непонятно где, да еще такая мелкая, и вдруг она диктует Франции, Германии, Италии, там Испании, да, чем нужно заниматься.
1: А вот это
0: Вот
1: интересно,
0: поэтому.
1: да, извините, вас перебиваю, так получилось как-то фоном, да, значит, втащили эти три республики гордых. На выходе на сегодняшний день выясняется, что там народу, там вообще непонятно, кто остался, да, если так в микроскоп посмотреть. Зато есть какая-то маленькая горстка прибалтийских бюрократов, которые вдруг теперь диктуют всей Европе, да, как воевать с русскими, конечно, они все хотят, но танцевать, да, под дудку этих персонажей, видимо, обидно.
0: Ну, для нас это хорошо, что в Евросоюзе нет единства и по проблемам МИДа, и по проблемам создания европейской армии. Чем дольше они будут между собой ссориться, какая армия должна у них быть и кто должен возглавить, тем мы спокойнее будем жить. Вот, можно сказать так прямо. Да, и я бы сказал так, что мы должны поддержать Калас в ее борьбе, вот, чтобы еще усилить больше конфронтацию между чиновниками Евросоюза.
1: Ну, интересно, да. А на секунду переключимся от этих воинствующих к другим. Вот приезжали спецпосланники Дональда. Ничего не известно, да, значит.
0: Да нет, я могу вам прямо сказать, если вы говорите, ничего не известно. На самом деле уже слухи просочились, и все говорят, что то, что они предлагали, неприемлемо для России, неприемлемо для президента Путина. И не смогли договориться они ни с президентом по поводу тех условий, на которых там Россия должна там заключить договор. То есть этот номер был пустой.
1: А зачем прилетали-то? Ну, все как бы они же знали,
0: ну,
1: что.
0: Ну, то вы есть. Знаете, это же Соединенные Штаты Америки, им нужно показать, что вот они гегемоны и правят, и они занимаются всеми проблемами нашей необъятной планеты, да, и поэтому это повышение имиджа Трампа, да, вот чтобы все видели, что Трамп держит руку на пульсе. Вот, поэтому ничего нового не было, все то же самое. Вот, что и раньше, да, и, ну, то есть для те условия, которые были более конкретно об условиях, если вы сейчас спросите, я не могу сказать, но могу сказать, что это неудачно было. То есть уже сейчас в политической тусовке, вот среди экспертов, вот просочили слухи, что нет, не согласились на те условия, которые они предложили.
1: Ну и в Киев тоже самое, получается, зря скатались. Ну или формально?
0: Не, в Киев почему? В Киев они не зря скатались. Во-первых, для Зеленского это поддержка. Он показал, что Соединенные Штаты его поддерживают. Да, и это как такой имиджевый плюс. То есть, но я прямо скажу вам, вот конкретно, мир будет заключен тогда, когда уйдет Зеленский. С Зеленским никто в России мирного договора подписывать не будет. Он не рукопожатый, а ему нет доверия, и это бесполезно. Поэтому кто бы ни приезжал, пока Зеленский находится у власти, никакого мирного договора не будет.
1: Но нет ли у нас иллюзии, что как бы вот после Зеленского кто-то придет, и мы что-то подпишем? Ничего не подпишем, пока не будем подо Львом стоять.
0: После Зеленского кто-то придет, мы уже в это время будем и подо Львовом, скорее всего, вот если уж так говорить. Просто придет человек, который не будет замазан войной, скорее всего. Это будет, естественно, проамериканский ставленник. или ставленник Великобритании, потому что Трампу, по-моему, Украина уже не интересна. Вот, и, ну, все равно, наверное, Америка будет тоже держать руку на пульсе.
1: Ну, ставленник Великобритании, вот, ему тоже надо воевать с нами? Хоть из-под Львова, хоть как?
0: Вопрос, да, вопрос такой, что Великобритания, она уже большой опыт имеет, как бы, закулисных каких-то переговоров, войн и так далее. Поэтому я думаю, что мы сможем договориться, да, кого поставить и с кем. Все равно, я думаю, кандидатура будет согласовываться, будет ли Путин с этим человеком общаться или не будет. Потому что если поставить такого же, как Зеленский, то нет никакого смысла. Да, то есть будет как кто-то новый. Я не думаю, что будет Залужный или там еще кто-то.
1: Ну, непонятно. Найдут кого-то. Олег Николаевич, непонятно, вот здесь повисает вот эта такая длительная, как бы, неопределенность. Зачем нам вообще тогда, если мы будем из-под Львова? А справедливости ради надо сказать то, о чем говорят военные. Да, Славянск-Краматорск, да, укрепленные, действительно серьезные сооружения. Да, Запорожье, Орехов, хотя уже, по сути, все мы в клещи берем. Но дальше нет таких, да, и опорников у них. И, ну, конечно, они что-то готовятся, но ситуация все равно все-таки, видимо, другая будет на поле боя. И зачем нам тогда с кем-то там о чем-то договариваться? Вот для нас вообще до сих пор есть какой-то, или на данный момент есть какое-то понимание, чего мы хотим видеть на месте Украины, или как бы чем все должно завершиться, вот исходя из наших, ну, пусть будет желаний, наших целей, а цели заявленные, они не отмененные.
0: Да. Я понял ваш вопрос, но я прямо скажу, нам не дадут дойти до Львова. Как только мы возьмем Киев и куда-то продвинемся, или возьмем Николаев и Одессу и продвинемся дальше, то поляки войдут и заберут всю Западную Украину, там Львовская, Ивано-Франковская область и так далее.
1: А венгры хватит для заберут них себе этих наших.
0: У них продукции хватит и возможностей, и оружия, и, во-вторых, нам эти области не нужны. Потому что если мы возьмем эти области, Львовскую и так далее, то у нас снова будет бандеровщина на более высоком уровне, да, с поддержкой всей Европы.
1: Не, Олег Николаевич, позвольте просто напомню, что самый националистический батальон, который теперь превратился в бригады, и все это, вот это Азов, запрещенный в России террористический экстремизм, это харьковская история, это давно не львовская, это давно восточная Украина. Поэтому бандеровщина будет везде, и как бы там на Западе ее меньше бы еще не было, чем во всех остальных взращенных за эти годы. Но это интересный вопрос, мы с вами затронули, к сожалению, немножко продвинувшись от Джареда Кушнера и Стивена Виткофа, которые пошли почивать и потом разговаривать с Трампом, который позвонит Путину и Зеленскому. Олег Глазунов, доцент кафедры политического анализа социально-психологических процессов РУ Плеханова. Ну, а мы переместимся в Кабардино-Балкарию, в ущелье. Там погибли люди. Что произошло? Как? Почему?
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Делегация города Великие Луки приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Сестрорецка, города-побратима Великих Лук. В составе делегации были заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович и председатель комитета экономики администрации города Великие Луки Елена Косых. Фестиваль уличных культур прошел в Великих Луках. В скейт-парке на острове Дятлинка собрались любители экстрима, граффити, панно-футбола, стритбола, хип-хоп-танцев и электронной музыки. Главными событиями дня стали зрелищные соревнования по самокату, ВМХ и скейтборду, а также показательные выступления призеров чемпионата России, участников чемпионата мира и райдеров команды «Техтим». Отдельной площадкой фестиваля стала граффити-зона, где профессиональные художники и гости вместе расписывали панно. Планируется, что эти работы украсят стены нового дома молодежи «Родина». В деревне Русаново Великолукского района открыт новый храм в честь иконы Божией Матери Всецарица. Божественную литургию возглавил епископ Великолукский Невельский Варнава. Храм строили всем миром. После службы владыка Варнава поблагодарил всех, кто вложил в его сооружение силы, время и душу.
2: О валютах.
4: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
6: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Здесь Измайлов, трагедия в Кабардино-Балкарии. Со склона сошла гигантская лавина. Под массивным снегопадом оказалась группа из 33 альпинистов. По последним данным регионального МЧС погибли 11 человек. Судьба еще шестерых пока неизвестна. 10 человек смогли спуститься самостоятельно, 6 в больницах. К поисковой операции привлечено более полусотни спасателей. Ну а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Вот, в общем, ну, сейчас выясним, конечно, обычная история или она изначально была сложной и такой опасной. Корреспондент «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Евгения Визер вместе со спасателями. Евгения, приветствуем.
7: И доброго дня.
1: Ну, что за история? Сама по себе обычно опасная и сложная, и туда идут только такие спецы-профи, которые знают и учитывают все риски. Или все должно было быть нормально?
7: Ну, я сразу скажу, что, наверное, от лавины в горах никто не застрахован. А Беринги – это там и ущелья, и ледники, и вот приятель буквально накануне оттуда вернулся, он рассказывал, что там и камнепады, и лавины, и своим грохотом они пробуждают среди ночи. Поэтому горы – это все-таки это очень опасная вещь.
1: Да, что известно об этой истории?
7: Ну, на сегодняшний момент что известно? Группа из 33 человек попала под лавину. 10 человек спустились сами, то есть тут все нормально. 6 спасатели на вертолете доставили в Нальчик, передали медикам. Медики их состояние квалифицируют как тяжелое, но стабильное. Еще 6 у нас пропали без вести, и 11 человек, к сожалению, погибли.
1: Лавину, ну, я не знаю, в принципе, она, конечно, такая штука непредсказуемая, но вот при подобного рода восхождениях, сходах, как-то прогнозируется, кто-то что-то говорит, или это в любой момент может быть просто потому, что это горы и никак?
7: Ну, мне кажется, спрогнозировать лавину сложно. То есть периоды лавинной опасности. Это, например, весна, это осень, когда снег в горах напитывается водой, и там хватает небольшого толчка, чтобы вся эта огромная масса со снегом, с камнями, с грязью, чтобы она пошла.
1: То есть, в общем, история... А насколько часто там происходит восхождение? И такая повседневная история, просто в этот раз не повезло?
7: Да, смотрите, Беринги – это всероссийский альплагерь. Это буквально намоленная туристическая мекка. Туда приезжают альпинисты, там они совершают тренировочные восхождения. Там можно просто отдохнуть. То есть там находится база спасателей. Это очень популярное место.
1: Понятно. То есть, в общем, в этот раз просто не повезло.
7: Да, в этот раз можно сказать, что просто не повезло.
1: Понятно. Что говорят специалисты, как долго еще работы будут идти, как насколько много там откапывать?
7: К сожалению, пока ничего не прогнозируют. На месте работает группировка спасателей, более 50 человек. Это ребята из Кабардино-Балкарии, к ним на помощь подъехали их коллеги из Карачаева-Черкесии. К сожалению, они прогнозировать ничего не могут, потому что, во-первых, погода в горах очень плохая и непредсказуемая. То есть буквально час назад они ждали, когда распогодится, чтобы прилетел вертолет и забрал тела погибших. И плюс еще, как сказали нам в МЧС, сохраняется угроза схода лавин.
1: Да, спасибо.
7: Поэтому прогнозировать Евгения. Ничего нельзя.
1: Евгений Визер, корреспондент «Комсомольской правды» на Северном Кавказе. Национальный автомобильный союз, ну вот теперь к экстриму от опасных горных круч, к экстриму на городских дорогах, тут и без всяких снегопадов хватает, тоже лихачей. Так вот, Национальный автомобильный союз решил устроить суровую порку любителям коллекционировать письма счастья. Глава союза Антон Шапарин направил премьеру Мишустину предложение безжалостно наконец умножать штрафы для злостных нарушителей. Выбил более полусотни штрафов за год, изволь платить в двойном размере. Намотал более сотни, изволь отстегнуть в тройном. Ну, как-то вот может быть так. Учитывая, что обычный водитель грешит от силы, ну, 5-6 раз в год, считается Шапарин, нововведение заденет исключительно заядлых рецидивистов и уличных гонщиков. Ну, вот, собственно, аргументы автора идеи.
8: Сейчас на дороге есть довольно устойчивая группа постоянных нарушителей, которых совершенно не интересует, что они получают штрафы. Есть категория неплательщиков штрафов, например, в Кавказских республиках такое крайне распространено, когда там штрафы на миллионы и миллионы, а водитель совершенно не беспокоится по этому поводу, потому что платить их не собирается, взять с него нечего. Соответственно, вторая категория – это наиболее богатые участники дорожного движения, которых размер штрафов в сотнях и тысячах тысячах рублей тоже не интересует. Соответственно, если мы хотим навести на дорогах порядок, то, конечно, начинать нужно с таких вот системных нарушителей. И поэтому в Кодексе об административных правонарушениях Национальный автомобильный союз просит предусмотреть разграничение. Те водители, которые, ну, иногда нарушают, это происходит там несколько раз или десятков раз за год, соответственно, для них остается та система, которая сейчас действует, с теми штрафами, которые сейчас есть. А для тех водителей, которые не могут отказать себе в удовольствии нажать на педаль газа, пренебрегают правилами разметки, носятся по выделенкам и встречкам, как угодно водят, делают, что хотят, для них, соответственно, нужно вводить дополнительные увеличенные коэффициенты своего рода. Если человек не способен за там, сотню и две сотни штрафов понять, что он делает что-то неправильно, нужно увеличивать ему наказание. Соответственно, так, чтобы он чувствовал это на собственном кармане. И поэтому мы предлагаем увеличивать в разы наказание для таких вот водителей, которых не интересуют интересы законопослушного большинства российских водителей.
1: Ну, есть небольшая статистика. За прошлый год зафиксировано 11,5 миллионов лихачей. А это почти на 500 000 меньше, чем годом ранее. Одним из факторов, повлиявших, как раз стало уменьшение скидки с 50 до 25%. Раньше можно было, подумаешь, и заплачу в половину. Теперь вот, видимо, лишний раз еще и подумаешь. Хотя, честно сказать, те, кто ездит, конечно, обращают внимание, что иногда просто невозможно следить за всем на дороге, а камеры будут подстерегать тут как тут, и на каждом углу, а потому, где и как когда и почему вы получили какой-то штраф, иногда и самому непонятно. Ну, бывает. Смотрю «Комсомольскую правду», пока с вами разговариваю. Автопром перед рывком. Как в России планируют увеличить производство машин в ближайшие 10 лет? Целая большая статья с аналитикой. Что будет в 2035 году, 135 году, 2200 году? Сколько мы будем производить легковушек? Все это, конечно, забавно и похоже на разговор как с самолетами. Что вот-вот-то, вот сейчас-то мы наконец-то встанем, раскачаемся и будем по 1000 самолетов выдавать в год, но пока только шильдики переклеиваем у китайских машин. Может быть, именно об этом речь и идет, говоря о производстве чего-то там через какое-то количество лет. Ну, а далее давайте посмотрим, что у вас там под капотом.
2: Рекламно-информационная программа. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
9: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Лампу Check Engine водители часто называют «выбрось двигатель». И, честно говоря, доля правды в этом есть. Индикатор загорается, когда с двигателем или другой важной системой автомобиля случаются проблемы. Но бывает и так, что лампа мигает или вовсе гаснет через какое-то время. Если чек начал мигать, это может свидетельствовать о проблемах с воспламенителем топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. При этом водитель не чувствует каких-либо вибраций или прочих проблем. Однако, если не обратить на сигнал внимания, неприятности появятся позже. Мигание может спровоцировать тот самый некачественный бензин. Если чек загорелся и погас через несколько секунд, то тут проблема может быть в некорректной работе одной из свечей зажигания – катушки или форсунки. Такие неприятности возникают, например, после кустарного обслуживания. Дело в том, что на ряде двигателей замена свечей довольно сложна. Три свечи поменять легко, а четвертую закрывает массивный воздуховод, требующий демонтажа. И горе-мастера меняют три свечи, а четвертую не трогают. Не исключены ошибки, связанные и с установкой катализатора. Например, когда водитель его вырезал, а затем захотел поставить обратно. В итоге начинается светомузыка с чеком. Связано это с тем, что проводку при восстановлении катализатора положили неправильно. Или начал глючить лямбда-зонд. И отмечу, для считывания кодов всех ошибок понадобится сканер и опытный мастер, которые смогут распознать проблему. И однозначно, чтобы избежать многих проблем, о которых сигнализирует индикатор, надо обрабатывать двигатель составами «Супротек» линейки «Актив». Под воздействием трибосостава на изношенных участках деталей образуется защитный металлический слой, который способен крепче удерживать пленку моторного масла, которая, в свою очередь, уплотняет зазоры в цилиндропоршневой группе, что обеспечивает необходимую газоплотность. Это предотвращает прорыв газов и, соответственно, восстанавливает компрессию и выравнивает ее по цилиндрам. Защитный слой восстанавливает плотность узла, гильза, кольцо, поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра и снижение. снижает его угар в камере сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
10: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
11: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
12: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
15: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
17: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
16: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
17: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат – Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
16: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
17: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 15 15. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
16: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
17: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорио-ретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
16: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
17: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат «глазник» вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. «Глазник» также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1515. 8 800 777 1515.
16: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
17: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот «Глазник» обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
16: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Звонок абсолютно бесплатный.
17: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения, и «Глазник» является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Глазник», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
16: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 1515. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 1515. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
13: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
13: Реклама. Чем мы дышим дома? Как качество воздуха влияет на наш сон, настроение и здоровье? 7 сентября, в Международный день чистого воздуха, на Радио КП пройдет марафон, посвященный здоровому микроклимату. Врачи, экологи и эксперты по созданию умного климатического оборудования расскажут, как сделать воздух в наших квартирах чище, свежее и безопаснее. Слушайте 7 сентября с 12 часов по Москве. Генеральный партнер марафона – группа компаний «Тион».
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Общественный деятель Николай Доронин о действиях России в Арктике.
20: Мы развиваем присутствие человека в высоких широтах, когда мы стали устанавливать военные базы на нашей же территории, на континенте. Да, это вызвало резкую реакцию. Дескать, вот милитаризация Арктики происходит. Хотя это территория Российской Федерации, это то, что мы по закону, по духу мы должны оборонять. Стали восстанавливаться и гидрометеостанции. Вот сейчас идет речь о том, чтобы конструировать порты вдоль Северного морского пути. Это тоже вдоль нашего побережья все происходит. Это все элементы инфраструктуры, которые используются для того, чтобы жить, работать, добывать полезные ископаемые. На нашем крайнем севере 2,5 миллиона человек, которые живут у нас в Российской Федерации за полярным кругом, они составляют больше половины всего населения арктического, если можно так выразиться, которое проживает по всему земному шару.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
13: О Евросоюзе.
21: Глава дипломатии Евросоюза Кай Каллас была вынуждена отказаться от создания группы высокого уровня, которая должна была заняться устранением пробелов в обороне ЕС. Это пишет издание «Политика». Как заявляет его источник, причиной стало давление со стороны некоторых европейских стран. По задумке Калласа в группу должны были войти бывшие политические и военные лидеры. Глава евродипломатии рассчитывала, что это объединение самых ярких умов займется выработкой идей для улучшения обороны Евросоюза в кратчайшие сроки и наиболее эффективным способом. Презентация инициативы планировалась сегодня, 7 сентября, в Брюсселе. И на ней ожидалось присутствие около 150 человек из институтов Евросоюза, аналитических центров, НАТО. По словам источников «Политика», группу должен был возглавить бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
13: О политике.
21: Анкара пока не получала от сторон запроса на проведение новых переговоров по Украине в Турции. После заявления спецпосланника президента США Стива Уиткофа о возможности таких трехсторонних контактов в самое ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источника в турецком правительстве. Уитков накануне заявил, что рассчитывает на проведение трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. И также сегодня власти Казахстана заявили, что готовы провести такие переговоры у себя.
13: Об авиации.
21: Air Tanzania сегодня выполнит два рейса с Занзибара в Москву, чтобы вывести всех туристов, которые не смогли улететь 4 сентября. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что один из рейсов будет дополнительным, второй – регулярным. Первый самолет должен вылететь в 8 вечера, второй – в 10 вечера. До вылета организованные туристы размещены в гостиницах. Air Tanzania временно приостановила полеты в Россию 4 сентября, но позднее объявила о возобновлении программы 7 сентября.
13: О туризме.
21: СМИ сообщают о риске Анталии потерять до 700 миллионов евро туристических доходов. Турецкий курорт может не досчитаться более 600 тысяч отдыхающих в этом году. Отмечается, что поток российских путешественников сохранил прошлогодние показатели. Он остается одним из ключевых для курортной провинции. Но источники издания «Экономим» уточняют, что за 8 месяцев 2026 года Анталию посетили 10 миллионов иностранных туристов. Число россиян составило чуть более 2 миллионов. Вероника Борисенкова, служба информации.
13: Марафон «День чистого воздуха» на радио «Комсомольская правда».
22: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий. 7 сентября во всем мире отмечают Международный день чистого воздуха для голубого неба. Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН, чтобы привлечь внимание к загрязнению воздуха и его влиянию на здоровье людей. Именно в этот день на радио «Комсомольская правда» проходит марафон, посвященный влиянию чистого воздуха и здорового микроклимата на все сферы нашей жизни. Сон, продуктивность и, конечно, здоровье. Мы редко задумываемся о воздухе, которым дышим, пока его качество не начинает влиять на наше самочувствие. Но чистый воздух и правильный микроклимат – это залог нашего здоровья, работоспособности, настроения, ну и качества жизни. Сегодня мы выясним, чем мы дышим, поговорим о том, как распознать неблагоприятный микроклимат и, главное, что каждый может сделать, чтобы воздух в наших домах стал чище. И прямо сейчас предлагаю присоединиться к нашему марафону нашего первого гостя. Это доцент Сеченовского университета, пульмонолог Владимир Бекетов. Владимир Дмитриевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители и коллеги. Давайте поговорим о качестве воздуха. Чистый воздух – это действительно очень важно для здоровья.
22: Что же такое чистый воздух?

0: имеют свойство быть летучими. Ну и, соответственно, отдельно стоит параметр влажности воздуха и количество так называемых взвешенных частиц или вот того самого загрязнения частицами. Есть специальные климатические станции, детекторы воздуха, их можно, эти датчики, покупать в магазинах бытовых и медицинских. И большинство этих датчиков меряют эти параметры. Все эти параметры, количество формальдегида, количество угарного газа, количество углекислого газа, количество взвешенных частиц, так называемый particular meter 2,5 микрометра, PM 2,5 или PM10, да, количество вот этих частиц маленьких, они все, мы их все можем измерить. Ну и, соответственно, если много частиц, мы можем поставить очиститель воздуха, сделать влажную уборку, количество частиц будет меньше. Если это, соответственно, большое количество углекислого газа, мы можем проветрить или включить в вентиляцию, вытяжку и, соответственно, открыть приток, форточку или поставить специальную систему воздухообмена. Ну и, соответственно, этого показателя будет меньше. Точные параметры указаны в специальных санитарных нормах и правилах. Почему это важно? Следовать идеологии сохранения чистого воздуха как в городе, так и внутри помещений производственных, рабочих и в квартирах, и в домах. Последние исследования последних десятилетий показывают, что качество воздуха напрямую влияет на количество аллергических заболеваний, хроническую обструктивную болезнь легких, эмфизема, бронхита, количество онкологии, в первую очередь связанное с дыхательными путями, сколь неудивительно, на атеросклеротические процессы старения сосудов и на нашу восприимчивость к инфекциям, в том числе грибковым. Есть большое количество исследований, показывающее, что сейчас количество пациентов с ХОБЛ возрастает. Это третья причина в мире хроническая обструктивная болезнь, связанная с бронхитом. Ну и, как оказалось, количество пациентов не курящих, в общем, их количество возрастает. Понятно, что необходимо следить за качеством вдыхаемого воздуха, потому что это напрямую связано со здоровьем легких, сосудов и других процесс.
1: А вот на начальных этапах, как наш организм сигнализирует, что что-то не так с воздухом, которым мы дышим?
0: Реакция индивидуальная, и чувствительность, толерантность и возможность почувствовать своим телом, если так можно сказать, насколько воздух грязный или насколько воздух спёртый, мы говорим обычно, у каждого возможность и чувствительность своя, но в целом, в общем, организм реагирует покраснением кожных покровов, ощущением вялости, сонливости, снижение энергии и настроения. Как правило, это спазм сосудов, повышение давления, ощущение дурноты. Это как раз сигналы тела о том, что ему необходимо изменить ту среду, в которой она находится.
1: В чем отличие жары от духоты? Насколько я понимаю, когда душно, когда не хватает там углекислого газа, это не обязательно означает, что жарко.
0: Жаркий воздух – это повышенная температура при достаточно, как правило, высокой влажности. И тогда мы ощущаем эту среду как жаркую. Мы начинаем потеть. Духота – это увеличение процентного содержания, как правило, СО2, СО, наличие тоже влажности, отсутствие большого газообмена и, возможно, небольшое снижение концентрации кислорода. И эти параметры надо разделять. Бывает такое, что воздух не очень теплый, но при этом в нем субъективно и по данным приборов ощущается та самая духота.
1: 7 сентября, сегодня лето подошло к концу, началась осень, и сразу вопрос, какие опасности для нашей дыхательной системы могут быть осенью?
0: Традиционно осень – это период, когда люди возвращаются из отпусков, меняются транспортные логистические процессы, и больше есть контактов внутри замкнутых помещений. Чаще мы обмениваемся респираторными вирусами, для которых характерна сезонность. Мы имеем риски переохладиться. Это все приводит к тому, что наши слизистые оболочки верхних дыхательных путей, в первую очередь, как щиты, воспринимают на себя поток вирусов и бактерий. Ну, а с точки зрения обострения хронических заболеваний, традиционно осень является обострением для астматиков, и осень традиционно это время обострения хронической обструктивной болезни легких, так называемого бронхита. Для обывателей важно понять, не больных этими заболеваниями, что, как правило, летом мы воздух больше, соответственно, подсушиваем, потому что он более влажный. Соответственно, зимой у нас, когда включается особенно отопление, осенью нам необходимо воздух увлажнять. Поэтому при меньшем объеме проветривания, поскольку мы, возможно, боимся остудить слишком сильно помещение, нам надо добавлять увлажнитель или проветривать, когда нас нету, либо включать специальные механизмы фильтрованной вентиляции, так называемые. У нас есть очень интересные исследования, которые начались в 19-20 веке, динамики. Апогей этих исследований – это диаграмма Скотсфельда-Стерлинга и разные обзоры, в том числе профессора Арунделла. Эти работы показывают, что оптимум влажности при любой температуре примерно

0: 40 до 60% относительной влажности. Если мы выдерживаем влажность в этом параметре, ну, может быть, зимой мы можем чуть-чуть снизить до 30, то количество клещей домашней, пыли, количество аллергенов, количество вирусов и бактерий, взвешенных частиц, становится меньше. И у нас меньше нагрузка на наши дыхательные пути, на наши щиты, слизистые. Организму легче проводить газообмен, самоочищать легочные пути с помощью мерцающего ресничного эпителия, который там постоянно круглосуточно работает. Увлажнение воздуха адекватное. Это очень полезные методики.
1: Владимир Дмитриевич, благодарю вас за то, что присоединились к нашему марафону. Напомню, что у нас в гостях был доцент Сеченовского университета, пульмонолог Владимир Дмитриевич Бекетов. Спасибо большое вам.
0: Спасибо вам большое, дорогие друзья и коллеги. Дышите чистым свежим воздухом, увлажняйте помещение, да пребудет с вами осознанное отношение к своему телу и здоровью.
1: Почему человек спал необходимые 8 часов, но проснулся абсолютно разбитым? Как связан наш сон и состояние с микроклиматом спальни? Об этом специально для нашего марафона рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Роман Бузунов.
2: Обстановка в спальне и, в частности, состояние воздуха, температура и так далее могут существенно влиять на качество сна. Начнем с температурного режима. Оптимальная температура от 18 до 22, но очень индивидуально. Кому-то нравится спать в прохладном помещении, кому-то нравится достаточно теплым. Частота воздуха тоже очень важный параметр. У нас в спальне может быть пыльно, что только люди в спальне не содержат. Ковры, гобелены, цветы, книги. Это все дает источник пыли. А, соответственно, мы всем этим дышим и ухудшаем качество нашего сна. Если у нас закрытые окна, может повышаться количество СО2, и это тоже может ухудшать качество сна. Если мы говорим про отопительный сезон, падает влажность. Она может снижаться ниже 20% относительной влажности, а это показатель в пустыне Сахара летом. Кожа сохнет, слизистые сохнут, пыль летает, мы кашляем, чихаем. Это тоже может ухудшать качество сна. Теперь давайте обратимся к тому, что же делать. Первое. В спальне должна быть кровать, две прикроватных тумбочки, максимум закрытый платяной шкаф. Никаких гобеленов, ковров. Проветривать спальню целесообразно. Но тут еще вопрос тоже, где вы живете. Если у вас окна выходят на какую-то оживленную трассу, то там можно получить больше даже пыли и грязи, чем если окна будут закрыты. Но тогда нам нужно использовать очистители воздуха или даже так называемые бризеры, которые засасывают воздух снаружи, но он проходит через серию фильтров и, соответственно, попадает уже в комнату чистым. Можно использовать увлажнители в спальне. Температурный режим можно использовать соответствующие нагреватели, кондиционеры. Сейчас у нас технологические возможности позволяют обеспечить должный микроклимат в спальне. Сон – это генетически необходимое состояние, которое обеспечивает физическое и психическое восстановление человека. Если сон нарушается, допустим, тем, что микроклимат в спальне просто некачественный, человек начинает хуже высыпаться, а, соответственно, начинает хуже восстанавливаться как физически, так и психически. Потому что у нас переваривается не только пища ночью и дает нам калории для дальнейшей жизни, но еще информация переваривается в мозге, мы формируем долговременную память, мы очищаем оперативную память, и человек с утра встает, готовый воспринимать новую информацию. Я могу вообще сказать так, что если любое млекопитающее лишается сна, оно в конце концов умирает. Понятно, что мы, наверное, не умрем от плохого микроклимата, но качество сна и качество жизни может стать хуже.
1: Напоминаю, что вы слушаете марафон, посвященный Международному дню чистого воздуха. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, а сразу после нее поговорим с нашим экспертом, генеральным директором группы компаний «Тион» Станиславом Козловым о том, что же такое правильный микроклимат в квартире и, главное, как его создать. Не переключайтесь.
3: Марафон «День чистого воздуха» на радио «Комсомоль».

0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Рекламно-информационная программа.
2: Марафон «День чистого воздуха». На радио «Комсомольская правда».
5: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий, и мы продолжаем марафон, посвященный влиянию чистого воздуха и здорового микроклимата на все сферы жизни. Что же такое правильный микроклимат в квартире? Как он меняется в течение года? Зачем нужен бризер и какой выбрать? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем. Это генеральный директор группы компании «Тион» Станислав Козлов. Станислав, добрый день.
6: Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
5: И я отмечу, что «Тиону» в этом году исполняется 20 лет. Это компания-эксперт в области здорового микроклимата, очистки и обеззараживания воздуха. Станислав, я предлагаю начать с самых основ. Что же такое правильный микроклимат в квартире?
6: Микроклимат включает в себя температуру, влажность, уровень углекислого газа в помещении и частота воздуха. То есть это вот основные параметры. Поэтому здоровый микроклимат – это комфортная температура, которая, по сути, у нас зафиксирована в санпинах, которая там 20-22 градуса составляет. А это чистый воздух, когда у нас нету частиц, которые измеряются по методике PM2,5, PM10, которые их видно глазу и не видно глазу. Также это влажность, особенно это важно в зимний период, когда у нас сильно греют батареи, становится сухой воздух в помещении, и на своей практике я замерял, падает, бывает, там до 10% и ниже, хотя комфортно это точно должно быть там выше 40-60% в зимой. И это уровень углекислого газа, мы его не чувствуем, мы его не видим, но при его повышении падает вообще работоспособность, внимание, когнитивные способности, вы становитесь сонливыми, вам становится тяжело находиться в этом помещении, и часто это все сваливают на то, что человек там не выспался, на самом деле просто уровень СО2, который повышен, а не хватает, по сути, кислорода.
5: Но это не связано с температурой. Может быть, комфортный 20-22, но если уровень углекислого газа очень высокий, то будет та самая духота.
6: Совершенно верно, но при этом есть некий такой самообман организма. У вас душно, например, в помещении, и вы охлаждаете это помещение, то у вас есть ощущение, что вам достаточно комфортно. А при помощи определенных приборов вы увидите, что совершенно это не так.
5: Как все-таки проверить это? Я лично проверяю как? Вот если мне начинается, опять же, как-то мутное состояние, как я говорю, думаю, многие понимают, значит, что-то не так. Но все-таки как проверить правильно микроклимат в своем помещении, в своей квартире?
6: Я считаю, что самое правильное – это замерить, конечно же. Да, есть различные приборы, есть много станций мониторинга, которые показывают все эти параметры. И вы можете посмотреть при помощи них, какие у вас, как у вас меняются эти параметры. Есть там, допустим, система мониторинга в онлайн-режиме с историей, где можно посмотреть, например, когда вы спите. Если вы поставите такую систему мониторинга, закроете окно и будете спать, то у вас кратно увеличится уровень углекислого газа в помещении. это будет видно очень классно на графиках. С утра вы проснетесь, а если у вас нет такого мониторинга, подумайте, почему же я не выспался? Наверное, я поздно лег или, наверное, я поел на ночь.
5: Лето закончилось, к сожалению, для очень многих. Наступила осень. В разные времена года микроклимат как-то меняется, и надо ли как-то, по вашему мнению, учитывать вот время года и микроклимат, как-то его корректировать в зависимости от времени года?
6: То уровень влажности, который влияет на отопление, да, когда включает отопление, но вообще в целом сам комфорт нахождения в квартире, если вы открываете окно осенью, например, да, то вы уже будете чувствовать некую прохладу, где-то уже совершенно холодно. А зимой же, знаете, есть выражение «греть улицу». Когда мы открываем окно, получается, что мы отдаем тепло, мы за него как бы платим деньги, плюс появляются некие сквозняки. Обратите внимание, вот я, по моей практике, если ты приходишь в гости как к семье, где есть маленькие дети зимой, то это обычно очень жарко и очень душно, то есть закрыто окно, потому что они боятся. Весной есть опасность аллергенов.
5: Мне кажется, я попал вот практически во все, что вы назвали. Во-первых, я просыпаюсь сегодня, и мне холодно. Я закрываю окно, мне становится душно. Я аллергик, я живу в прекраснейшем месте, у меня там березы везде, но я пока туда не переехал, я не знал, что у меня аллергия на березу. Действительно, я уже задумываюсь о том, чтобы улучшить микроклимат в своем помещении. Давайте теперь поговорим о бризерах. Во-первых, что это такое? Какие они бывают? И, в принципе, зачем они нужны? И я добавлю, что, насколько я знаю, ваша компания вообще первая придумала эти самые бризеры и даже дала название этому прекрасному прибору. Вот что же это такое?
6: Да, мы на самом деле придумали прибор и создали категорию. Да? До нас не этой категории бризера, а бризер – это компактная установка приточной вентиляции, которая забирает с улицы воздух, прогоняет через ряд фильтров, очищает от пыли, аллергенов, вирусов, инфекций. По сути, воздух, проходя через эти фильтры, он обеззаражен на 99,9%. А далее, при необходимости, если это зима, то бризер подогревает воздух до комфортной температуры. Вы сами выставляете, какую вы хотите комфортную температуру. И основная функция – это проветривание при закрытых окнах. Не имеете шума, не имеете пыли, не имеете аллергенов, грязи и сквозняков. Но при этом вы получаете кислород в помещение, снижаете уровень СО2. Я, например, зимой, вот то, что мы говорили, жарко-не жарко, я подаю воздух, но не включаю подогрев, и за счет того, что хорошо так греют батареи, а выравнивается температура в помещении, становится более комфортно, такая немножко прохладная температура. Мне, допустим, это больше нравится. Кто-то включает подогрев. Бризеры, они бывают, в основном, отличие их – это от объемов воздуха, который подается в помещение в час. Поэтому здесь нужно смотреть не на размер помещения, на количество людей в помещении, подбирая этот прибор, а и плюс смотреть, какого уровня вам нужна очистка воздуха для того, чтобы подобрать комплекс фильтров, потому что это можно сделать разное.
5: Я уверен, что сейчас многие наши слушатели полезли в интернет смотреть, как он выглядит, да, потому что все-таки не все знают, не все устанавливают себе, что это, куда он монтируется, как он выглядит, какого размера он, чтобы ориентироваться по фото, сопоставлять с вашими словами.
6: Да. Давайте начнем с монтажа. Это специальная алмазная резка, бурение в стене, делается отверстие небольшое, там 100-130 миллиметров. Далее это отверстие специально утепляется и навешивается прибор. Небольшая квадратная прямоугольная коробка, которая навешивается уже на стену и включается в розетку. То есть мы делаем отверстие, далее навешиваем прибор, включаем в розетку, и он уже работает.
5: Чем это отличается от других устройств? Я сейчас говорю не про кондиционеры, мы про это поговорим, а я знаю, есть, например, приточный клапан, еще какие-то устройства. Чем это отличается?
6: Чем мы тоже гордимся. Несколько лет назад мы попали в стандарты строительства и проектирования. То есть сейчас при проектировании вентиляции жилых домов проектировщик, а далее уже застройщик, ему необходимо предусмотреть именно приток воздуха в квартиру. И там есть широкий спектр того, что можно использовать. То есть от открытия окна, а далее это клапан, как мы говорим, клапаны обычно не имеют никакого подогрева и чаще всего не имеют никакой фильтрации. И у него всегда будет маленький объем воздуха подаваемый, то есть через клапан. Следующее, по сути, идет бризер, решение, которое подает воздух и нагревает, и очищает. И есть приточно-вытяжная вентиляция, но это уже сложное решение, которое применяется скорее в больших домах, где много кубических метров воздуха необходимо. Ну и плюс это дорогостоящая довольно-таки история. Поэтому мы всегда говорим, что бризер – здоровый микроклимат, доступен любой категории граждан, для любого жилья. Поэтому здесь вот именно правильнее и удобнее выбрать бризер по цене, качеству и объему воздуха, если сравнивать с другими, например, как бы технологиями.
5: Я заходил на ваш сайт. Бризеры есть разные. Чем отличаются ваши бризеры и как выбрать под какие-то конкретные свои запросы?
6: Смотрите, мы проводим как бы консультации обязательно, да, как бы разговариваем, что нашим клиентам нужно и что они хотят решить при помощи прибора. Но по факту, как я говорил, это количество воздуха, подаваемого в помещение, это качество фильтрации различное, ну и плюс, хотите ли вы, например, иметь датчики, когда мы говорили, как измерить показания микроклимата, вы можете уже иметь датчики, где вы можете все параметры снимать и управлять, а точнее даже приборы сами могут в автоматическом режиме по датчикам. То есть вы задаете параметры воздуха, которые вы хотите получить, когда вот подходит именно этот параметр к какой-то границе, а прибор начинает автоматически, допустим, там, увеличивать скорость для того, чтобы нужно подать больше кислорода или там, повышать температуру. И плюс, конечно же, дизайн, наверное. Кому-то нравится, чтобы был прибор лаконичен, кому-то хочется какой-то визуализации на приборе. На одной из наших там, новинок несколько лет назад мы выпустили, сделали такой, как говорим, позитивный бризер, а у нас уровень скоростей показывается в виде улыбки. Чем больше скорость, тем шире улыбка у бризера.
5: Многие люди думают, что кондиционеры установили, и все, больше ничего не надо. Кондиционер и очищает, и увлажняет. Так это или нет? Все-таки.
6: Мой любимый вопрос. Действительно, да. Действительно, многие думают, что кондиционер подает воздух с улицы. Но все говорят, вы видели, что у меня за окном висит там такая штука здоровая, ну как он воздух-то не подает? На самом деле, действительно, кондиционер не подает воздух с улицы. Все, что у вас на улице, это, по сути, большой холодильник. Кондиционер забирает воздух из помещения, прогоняет через систему, если у них есть, да, фильтров, и далее подает уже этот же обратно воздух в помещение. То есть, если у вас повышен уровень углекислого газа, то этот же углекислый газ у вас обратно же и поступает. А если еще мы подогрев ставим, то он еще увеличивает больше.
5: Можно ввести рубрику «Невероятные факты», и это будет там, потому что я уверен, что большинство думают, что вот эта штуковина, которая висит на улице, она дает свежий воздух, он охлаждается, ну, по крайней мере, я знаю реально таких людей. Кроме чистоты, есть другие показатели, например, влажность. Чем отличаются увлажнители, как выбрать? Можете как-то прокомментировать, в том числе и этот параметр?
6: Угу. Смотрите, основные две технологии есть увлажнение. Первое, есть увлажнение, когда вода расщепляется, и далее, чтобы в воде попадает уже воздух. А здесь как раз момент, вы вспомните, что везде пишут, что необходима дистиллированная вода. Почему? Потому что если вы заливаете недистиллированную воду, то все, что у вас находится в воде, там металлы, какие-нибудь примеси и прочее, оно потом попадает в воздух, и это потом на мебели отражается еще что-то, а Б, самое страшное, это на ваших легких, да, вы начинаете этим дышать. А второй метод, основной, там есть там подтипы, грубо говоря, да, но основной – это естественное увлажнение, когда прибор забирает воздух с помещения, прогоняет его через воду, которая находится в приборе, и увлажненный воздух уже выбрасывает наружу, плюс очищенный. А это вот второй тип, который мы используем в своих приборах.
5: Финаль нашей беседы – что же нужно сделать уже сегодня, чтобы улучшить микроклимат в своей квартире?
6: Я считаю, что базовый прибор, конечно же, бризер, который позволяет вам не открывать окно и избежать, как мы говорили, многих проблем, да, в том числе, например, есть проблемы с соседями, да, курение, еще что-то, а здесь бризеры помогают убирать эти запахи. Далее уже нужно смотреть, да, есть ли какие-то проблемы, сложности или что вы хотите избежать. То есть я на самом деле сторонник, чтобы предотвращать развитие, да, каких-то историй, потому что у нас же все-таки там аллергии и прочее, они развиваются со временем, да, и наперед лучше действовать. Но если уже что-то произошло, то, например, если аллергия или животные, то, конечно, здесь мы рекомендуем поставить рециркулятор в квартиру. Это тот прибор, который забирает воздух из вашего помещения, очищает его и чистый уже выбрасывает. Вы говорили про интересные факты. До 4 раз бывает воздух в квартире грязнее, чем на улице.
5: Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был генеральный директор группы компании «Тион» Станислав Козлов.
6: Спасибо, Дмитрий.
5: Ну, а марафон на радио «Комсомольская правда» продолжится сразу после выпуска новостей. В следующей части мы узнаем, из чего на самом деле состоит воздух в городской квартире. Ну и поговорим о том, какие частицы опасны на самом деле. Не переключайтесь.
2: Марафон «День чистого воздуха». На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Министр просвещения России Сергей Кравцов о том, будут ли перемены в едином государственном экзамене в ближайшие годы.
8: Изменения не будут. Здесь мы это обсуждали с Рособорнадзором. Я понимаю прекрасно вот те предложения, которые звучат, но они требуют очень детального обсуждения. Здесь не должно быть поспешных решений. Да, повышаются баллы единого государственного экзамена. Это радует. Мы видим рост качества образования. Но решения, вот, они должны вызреть, как говорится. Их должны обсудить учителя, педагоги. Мы должны пройти апробацию. Понимаете, вот всегда хочется прямо сейчас или уж завтра вот быстрых решений. Когда мы вводили единые программы, строили систему развития массовой школы, единую систему воспитания, Мы результаты видим 5, 6, 7 лет должно пройти. Поэтому в части единого государственного экзамена никаких изменений здесь серьезных не будет. И уровень экзамена в наступающем учебном году будет сопоставим с уровнем экзамена, который только что прошел.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках прошел фестиваль боевых искусств, посвященный памяти жертв трагедии в Беслане. В нем приняли участие более 300 спортсменов из Псковской и Тверской областей, а также Беларуси. В спортивном комплексе «Стрелец» соревновались юные спортсмены, занимающиеся самбо и карате, а в Доме спорта прошли состязания по боксу. Во время открытия соревнований участники почтили память жертв терроризма минуты молчания. Как отметил депутат Госдумы Александр Козловский, который обратился к спортсменам, фестиваль – это не только дань памяти погибших, но и разговор о будущем и ценностях, которые необходимо передавать молодежи. Делегация Псковской области приняла участие в форуме «Ладога», который организован в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети». Центральным событием традиционно стал День регионов. Псковская область представила свои культурные традиции. Руководитель сообщества «Росмолодежь предпринимай» в Псковской области Анастасия Чугунова, ремесленники Центра народного творчества и представители малочисленного народа сета познакомили участников форума с традициями Псковщины. Гостей угощали местными блюдами, представили одежду с региональной символикой и провели мастер-класс по изготовлению подковы. На летней эстраде в Великих Луках вандалы повредили звуковое оборудование новой городской инсталляции, установленной в честь 860-летия города. Вырван микрофон из звуковой системы, и теперь инсталляция работает не в полном объеме. Специалисты занимаются восстановлением поврежденного оборудования, устанавливаются виновные. Глава городской администрации Андрей Беляев отметил: «Очень хочется, чтобы мы все относились к тому, что создается в нашем городе, как к своему собственному», отметил глава городской администрации Андрей Беляев.
2: О валютах.
9: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
2: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Марафон «День чистого воздуха» на радио «Комсомольская правда».
5: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий, и мы продолжаем наш марафон. «Комсомольская правда» провела опрос среди читателей сайта kp.ru и выяснила, как россияне поддерживают комфортный микроклимат дома в теплое время года. Так вот, 60% опрошенных рассказали, что плохо переносят жару и духоту. Еще 23% респондентов признались, что духота страшнее жары. И только 10% счастливчиков чувствуют себя комфортно при любых условиях. Жара быстро вызывает усталость, а духота, связанная с переизбытком углекислого газа, может стать причиной плохого самочувствия и головной боли. Как же россияне справляются с этой проблемой? Более половины опрошенных читателей kp.ru просто открывают окна. При этом вместе со свежим воздухом в помещение проникают уличный шум, пыль, пыльца, насекомые и аллергены. Выяснилось также, что многие из тех, кто жалуются на жару, духоту и сухой воздух, ничего не предпринимают. По данным опроса, примерно половина респондентов вообще не используют специальных приборов для улучшения микроклимата в квартире и просто мучаются и терпят. Еще 25% полагаются только на кондиционер, 15% на увлажнитель или осушитель, а 7% на очиститель воздуха. По словам экспертов, для создания по-настоящему комфортного микроклимата в течение всего года необходимы три прибора – кондиционер, увлажнитель и бризер. Последний забирает воздух с улицы, очищает его от пыли, аллергенов, вирусов и запахов, а затем подает в комнату свежий воздушный поток. Тем временем мой коллега Юрий Кораблев вышел на улицу, чтобы узнать у наших сограждан, следят ли они за микроклиматом у себя дома. И вот что ему ответили. Давайте послушаем.
10: Радио «Дозор».
11: Привет, друзья! Это Юрий Кораблев и Радио «Дозор». Сегодня поговорим о том, как москвичи заботятся о воздухе в своих квартирах. Что делают для того, чтобы поддерживать комфортный микроклимат в своих помещениях. Берем микрофон и выходим на столичные улицы. Здравствуйте! Следите ли вы за микроклиматом, воздухом у себя дома?
12: Ну, конечно, стараюсь, чтобы в квартире был воздух. Открываю окна, проветриваю. У меня окна выходят на зеленый массив. И из окна дует в приятный воздух. Мне нравится.
13: Да практически никак. У меня окна выходят на дорогу. Там шумно, пыльно, когда открываешь окно. Надо этим заняться, но пока руки не дошли.
11: Поддерживаете ли вы как-то микроклимат, чистый воздух у себя в квартире?
14: Я вытираю пыль ежедневно и посадила кучу цветов, которые вырабатывают, как известно, фотосинтез.
11: О, у вас естественный способ поддержания микроклимата. А есть ли у вас кондиционер, бризер, не знаю, может, вентилятор как минимум?
14: Конечно, есть кондиционер. Ну, мы его чистим с периодичностью раз в полгода, как положено.
15: Да вы что, какое устройство? Ни кондиционера, ни вентилятора, только форточка.
16: Ой, знаете, я как-то вообще сама в этом не разбираюсь, но вот у меня дедушка недавно установил дома такую штуку, я вот не очень помню, как это называется, что-то типа бризер, наверное, вот.

0: 94.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
3: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
4: Это «Клиповое мышление», мы по-прежнему здесь, меня зовут Антон Киев, в гостях по-прежнему Кик Даффи, и мы поговорили уже о контенте, о музыке. Паш, смотришь ли ты фильмы, успеваешь ли ты в бешеном московском ритме что-то смотреть? Вот, например, я помню из твоего канала, как ты делился впечатлениями о фильме «Меган» с Меган Фокс. И мне кажется, это последнее, что я видел у тебя. Это последняя твоя рецензия была.
5: Не, на самом деле, я фильмы не так часто смотрю. Я не любитель там сильно сериалов. Меня бывает затянет, но у меня почему-то так получается, что если, например, начинаю смотреть какой-то сериал, я его не досматриваю.
4: Почему? Не хватает терпения?
5: Да, вот как-то начинает надоедать уже. Вот. Я поэтому, если только смотрю, то только фильмы могу посмотреть. Ну, и то не так часто. Действительно. Вот, мне больше нравится бывает даже пересматривать, которые я уже смотрел.
4: Старенькие?
5: Да, какие-то вот легендарные, там, «Форсаж», например, посмотреть. О, это прикольно.
4: Какую часть?
5: Вот, а мне все нравится.
4: «Токийский дрифт»?
5: Ну, мне больше нравятся те части, где, вот я не помню, чернокожий мужчина такой вот этот вот главный актер.
4: Так.
5: Со второй части он начинается.
4: Наверное,
5: и вот он в седьмой просто так угорает над всеми. Это просто. Он там так выдает и очень юморно так вроде бы, знаешь, постоянно преподносит. Вот, всякие там интересные вещи. И вот прям это... Я его фанат, я даже подписан на него. Вот.
4: Ну, для меня культовые вторая, третья, наверное, я остальные просто не помню. Вторая там точно был Лудакрис. Своей песней про «Форсаж». И третья, «Токийский дрифт», там просто, ну, штук 5 хитов точно звучит.
5: Ну да.
4: «Терияки Бойс».
5: Ну да, да, да. У меня, кстати, есть эти треки. Все, у меня даже есть в плейлист.
4: Да, мне кажется, «Терияки Бойс», вот эта песня до сих пор играет в клубах и в ремиксах. Кстати, продюсер Фарл Уильямс.
5: Да?
4: Он продюсировал в 2005 или каком-то году. Есть статистика, 40% всего, что играло на западном радио, это все Фарл Уильямс.
5: Я вот реально не знал. Это прям вообще, да?
4: Он глыба, величина, да.
5: Я просто, вот, честно сказать, не знал. Я знал, что как бы он прям легенда какой-то, вот прям хороший исполнитель, вот, но я прям не фанател от него, и поэтому как бы многого не знал. Я знаю, что вот продюсер такой же, Кэнни Уэст много, там Доктор Дрей много сделал для индустрии, да, там, скажем, тот же самый Трэвис Скотт тоже много написал битов до того, как стал популярным. Для Кэнни Уэста того же самого. Вот.
4: Но, видишь, Фаррелл Уильямс еще в сторону поп-музыки сходил. Сколько для Бритни Спирс было написано песен, сколько для Джастина Тимберлейка и вообще всех звезд, которые были популярны в нулевых. Даже чуть больше, чем Тимбаленд.
5: Ну да.
4: В этой степени.
5: Вот это я, конечно, теперь буду знать.
4: Так у него еще есть гениальная группа Nerd. Это где они смешивали рок, электронику и хип-хоп. Это же вообще-то отдельная вселенная, которую можно рассматривать.
5: Надо мне поинтересоваться.
4: Не слышал
5: этим.
4: Про этих ребят?
5: Не слышал, но надо
4: очень
5: реально
4: круто
5: послушать.
4: Ну, эти пару песен скину, они такие очень... У них большинство песен просто шедевры. Ну, на мой взгляд. Может, я слишком фанат. Я не знаю.
5: Не-не-не, ты мне скинь обязательно, надо послушать 100%.
4: Да. Итак, вернемся к кинематографу. Ты говорил про фильм «Меган», и ты после этого особо ничего не смотрел? Там прошло 3 года, наверное.
5: 3, да? Так быстро?
4: Да, или ходил в кино, может быть.
5: Не, я в кино, кстати, вот не ходил точно. Это 100%.
4: Московские кинотеатры не были тобой.
5: Ну, я замечен. Как-то вот

0: Наверное, года, как только приехал в Москву, да, мы там часто ходили, и с Даймонгом тоже ходили иногда в какие-то кинотеатры, там какие-то фильмы выходили, да, а потом вот началось, так скажем, ну, разные запреты, то есть много же
1: Понятно.
0: ограничений
1: Конечно.
0: появилось, и поэтому просто стало неинтересно ходить. Ну, то есть русские фильмы как бы я смотрю, но, честно сказать, мне, ну, не очень нравится, не знаю почему. Но это чисто вот мое как бы. Вот, хотя много фильмов русских очень крутых.
1: Согласен. Иногда
0: Просто вот, ну, не знаю, как это вот вайб. Может быть, мне нравится просто вот вайб именно дубляжа, вот. И вот этот вайб как бы сложно передать вживую. Это, ну, совсем другое. То есть, когда ты видишь вот так, кто-то говорит по-русски, и когда это дублировано какими-то суперкрутыми чуваками, у которых там очень крутые голоса, да, и они это накладывают на других этих персонажей, которые там в фильме. Это по-другому звучит вообще. Ну, для меня вот как бы это, я это очень замечаю.
1: Но у меня самый яркий пример, наверное, для всех, это Бурунов, который озвучивает Ди Каприо.
0: Да, это я вообще, когда узнал об этом, я в шоке
1: Это
0: был.
1: полное несовпадение
0: Я, да, я не думал,
1: внешности,
0: но
1: да.
0: он реально так круто это делает. И вот я в какой-то интервью с кем-то смотрел, я не помню с кем, но он говорил, что если бы не Бурунов, мне кажется, Леонардо Ди Каприо не стал бы таким
1: В
0: популярным.
1: России, да.
0: Да, именно в России, как бы. И я такой, блин, мне так это было и смешно, и в то же время я понимаю, что это правда.
1: Да.
0: Действительно, потому что дубляж — это очень важно.
1: А ты бы не хотел попробовать себя в дубляже, там,
0: Хотел
1: мультфильм
0: бы.
1: озвучивать
0: Да,
1: какой-нибудь?
0: вообще хотел бы. Реально. Но я не знаю, подхожу я под какую-то роль. Это ж надо со стороны смотреть, чтобы кто-то смотрел.
1: Ну, какой-то мультик, может быть, там персонаж просто выбрать себе. Какой-то
0: Ну,
1: определенный.
0: да. Не, я просто имею в виду, что это нужен какой-то профессионал, который подберет мой голос под какого-то персонажа. То есть,
1: Да.
0: в плане, я не могу играть там, например, с мультика ежика, если у меня голос там не подходит под этого ежика. Вот. И...
1: Голос жирафа можешь играть.
0: Вот, да, наверное,
1: Наверное,
0: да.
1: что-нибудь.
0: Почему бы нет?
1: Или какого-нибудь, не знаю, рэпера.
0: Ну,
1: Ты
0: вот
1: в
0: я,
1: мультяшном.
0: кстати, это тоже не так давно узнал, что вот в «Поисках Немо», по-моему, да, мультик был.
1: Есть такой, да.
0: И там вроде бы Тимати.
1: А, кого-то и созвучивал,
0: Да,
1: да?
0: вроде бы, да. Вот и прикольно. Потом пересматриваешь и слышишь Тимати говорить.
1: Да, а
0: Вот
1: сначала
0: тоже
1: просто
0: интересно.
1: нет ассоциации, что это он.
0: Ну
1: Потому
0: да.
1: что не представляешь себе Тимура
0: Ну
1: в голове. Но
0: да.
1: чаще всего, мне кажется, чаще, чем Тимати, озвучивает Тимур Родригес.
0: А вот я не знаю такого.
1: Тимур Родригес?
0: Ну, что-то мне знакомое, но я что-то как-то не могу вспомнить визуально.
1: Но он часто выступал в Comedy Club, потом он ушел в музыку.
0: А, вот теперь,
1: Такой
0: наверное, примерно.
1: невысокого роста, поклонник Майкла Джексона, еще большой.
0: А, я,
1: Да.
0: наверное, понял, да.
1: О, кстати, как ты относишься к Майклу Джексону?
0: О,
1: Посмотрел ли ты фильм «Майкл»?
0: да, я посмотрел, мне он очень понравился, но концовка мне не понравилась, потому что, ну, там как будто бы полфильма, вот это.
1: Ну да, будет вторая часть.
0: Ну вот, надеюсь, что будет. Надеюсь, что будет. Вот, ну, будет, да. Ну, интересно было посмотреть про его жизнь, реально. Я даже не думал, что вот у него так именно все было.
1: Причем интересно, что это немножечко вылизанная такая голливудская картинка.
0: Ну да. Но это же в основном правда там.
1: Ну,
0: То есть в
1: какие-то
0: фильме.
1: биографические
0: Ну,
1: вещи,
0: может
1: да.
0: быть, что-то приукрашено, но это правда насчет зверей, да, там, что он как бы любил животных, и действительно у него там обезьяна и жираф.
1: Обезьяна Bubbles, да.
0: Да, то есть жираф там был какое-то время, да, там возле дома. Это же, ну, я такой думаю, смотрю, думаю, вот это да,
1: Но я читал, кстати,
0: уровень.
1: я читал подробную биографию Майкла Джексона, и там была история, как он в шутку подложил удава под подушку своей мамы.
0: А, да?
1: Она, да, она бегала по всему дому, кричала, а ему было просто смешно. Он такой наивный человек. А книга, на самом деле, она очень большая, там 700 страниц, правдивая история Майкла Джексона. И там все без всяких прикрас
0: Ну, слушай,
1: есть.
0: книгу я бы, наверное, почитал бы. Я, конечно, очень мало книг, честно скажу, за свою жизнь прочитал, но сейчас стараюсь побольше это делать, действительно.
1: Зато стоит тебе дать должное, ты прочитал трилогию желаний Теодора
0: Да,
1: Драйзера. Как ты это сделал?
0: я не знаю, я честно.
1: Финансист, титан, стоик.
0: Да, полностью прочитал.
1: В каком-то и в книжном варианте или ты слушал?
0: Не, в книжном
1: В
0: прям
1: книжном?
0: читал, да.
1: Потрясающе. Я
0: Вот.
1: потратил где-то все лето на это.
0: Но я больше, потому что я как бы когда вот в метро ехал в Москве, например, читал, там удобно очень читать. То есть ставишь какую-нибудь музыку шумоподавления
1: Да.
0: в наушниках и погнал
1: А ты
0: читать.
1: еще и под музыку его читал?
0: Ну да, но
1: Тебе
0: я
1: это не мешает?
0: такой, нет, если это без слов музыка, то она не мешает,
1: А.
0: вот, но она должна быть обязательно без. И кстати, вот когда ты включаешь какую-то музыку, такую вайбовую, знаешь, вот как фоновая музыка, Она просто вот как льется, знаешь, там просто инструменты такие непонятные, несуразные. И наоборот, она дает настроение прикольное. Как будто ты читаешь, ну, совсем по-другому.
1: Да.
0: Вот. Другое настроение просто придает книге.
1: Что тебе больше всего там понравилось? Финансовые махинации, любовные истории или как он...
0: Любовные истории, он... наверное.
1: Да-да-да.
0: Потому что... Ну, я почему-то именно любовную историю больше запоминал, потому что с финансовой точки зрения как бы я начинал что-то понимать, но что-то не понимал.
1: Я тоже.
0: Совершенно, как он там что сделал.
1: Скучновато чуть-чуть.
0: Все, да. Но все равно было интересно, как бы, как он это все сделался, как вот это вот произошло его, так скажем,
1: становление
0: падение вот это,
1: да.
0: Сначала.
1: И потом, да, падение.
0: Когда он там в тюрьму его уже посадили.
1: Это конец первой
0: время.
1: Книги.
0: Да, да, да, да, да, да, вот. Вот это вот в Чикаго как произошло, да, там, по-моему?
1: Да.
0: Какой-то...
1: Обвал.
0: Обвал, да, да, да, из-за пожара. Вот это как бы, да, интересно было понять, как это все происходит, как они все там закипишевали.
1: Романтический экшен, конечно, там «Будь здоров», я бы сказал. Там каждая глава — это какие-то у него новые отношения.
0: Ну да, ну я, кстати, для меня это как-то, можно сказать, такая первая книга, на самом деле, была.
1: Серьезная.
0: Ну, серьезно, прям... Полноценно, которую прочитал действительно до конца, там, знаешь, вот. И я так скажу, что мне интересно было, что там в книге так все описывается. Вот я там зашел в это помещение, там все такое вот, каждую деталь описано, что и как, где и что, то есть где что стоит. Вот это было интересно действительно.
1: Да, и ты подробно в это погружаешься и представляешь себе время, в которое он жил.
0: Да, да, это же были 1800...
1: 19 век, короче говоря.
0: Ну да, да, да.
1: Конец 19 века. Да, я даже помню, как его зовут.
0: Потом.
1: Фрэнк Каупервуд, по-моему.
0: Да.
1: Я не знаю, как
0: Фрэнк
1: я это запомнил.
0: Фрэнк Алджор Каупервуд, да, по-моему?
1: Да.
0: Да, да, да, да, да, да.
1: Мне кажется, чем длиннее книга, тем на дольшее время ты запоминаешь персонажей, которые оттуда.
0: Ну, это же придуманный персонаж.
1: Да, а но исторические факту, события там совпадают.
0: Это Джордж там какой-то, по-моему. Ну, исторически забыл, но этого человека по-другому зовут вообще совершенно.
1: Да, был такой человек на самом деле.
0: Да, он там, или Ричард, как это, короче, его по-другому зовут.
1: Как чай.
0: Да, да.
1: Паш, спасибо тебе большое. Как обычно, у нас тайминг ограничен, и мы не успеваем обсудить абсолютно все события и все новости. Как тебе вообще атмосфера?
0: Мне очень все понравилось.
1: Эфирная. Нормас?
0: Да-да-да, все по-домашнему, все круто.
1: А не хватает каравая.
0: Да-да-да.
1: Я тебя благодарю. Надеюсь, увидимся на других каких-то, может быть, блогерских подмостках. Что-то запишем. Где-то пересечемся в Москве.
0: Да, это было бы круто.
1: Да, я тебе всегда говорил, что в Великих Луках проще пересечься.
0: Ну да,
1: чем
0: в Москве, точно.
1: Да. Это «Клиповое мышление». Сегодня в гостях хип-хоп-исполнитель Кик Даффи, он же Павел Степанов. Меня зовут Антон Киев. Услышимся в следующий понедельник. Всем пока-пока.
0: Всем пока.
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
4: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться по итогам поездки американских переговорщиков в Москву и Киев, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Наша страна пока не располагает информацией о результатах контактов американских переговорщиков в Киеве. Москва не исключает возобновление переговоров в формате Россия-США и Украина, но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно, сказал Дмитрий Песков. Также он добавил, что любые попытки контактов по украинскому урегулированию – это шаг в сторону мира. Москва высоко ценит миротворческие усилия американской стороны. Отношений, которые были между Россией и Западом до февраля 2022 года, больше не будет никогда, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что никогда не будет веры Западу, который раньше врал и сейчас врет. Наша попытка дать шанс западным коллегам окончательно убедила нас в том, что мы сейчас на единственно правильном пути, заключил Лавров. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину России к октябрю проработать применение фиксированных ставок при кредитовании регионов в банках. Об этом говорится в сообщении правительства. Кроме того, до 1 ноября Минфину совместно с Советом Федерации поручили проработать необходимость расширения перечня документов и материалов, представляемых в Совет Федерации и Госдуму одновременно с законопроектом об исполнении федерального бюджета, включая информацию о состоянии региональных бюджетов.
0: О транспорте.
1: Посадку на самолеты и поезда в России в будущем могут проводить с помощью цифрового ID на платформе МАКС. Как сообщил глава Минтранса Андрей Никитин, ведомство сейчас прорабатывает такую возможность. Конкретных сроков запуска пока нет, проект находится только на стадии обсуждения. Цифровой ID в МАКС позволяет подтверждать личность и некоторые данные с помощью динамического QR-кода. Подобная технология уже используется при заселении в гостинице. К сервису подключились более 2000 российских отелей.
0: О погоде.
1: Теплая и сухая погода, характерная для бабьего лета, ожидается в Москве во вторник, среду и четверг после похолодания сегодня, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. Осадков не будет. Четверг станет самым теплым днем. На этой неделе будет около 25 градусов. Ночь также будет теплой, 8-10 тепла. По данным синоптиков, в последующие дни погода станет облачной. На выходных ожидаются теплые ночи до плюс 10. Ну а в эти минуты в российской столице 12 градусов со знаком «плюс», в Санкт-Петербурге также плюс 12, завтра до 19 тепла. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 59 копеек, евро стоит 100 рублей 57 копеек, курс юаня 12 рублей и 88 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Челночная дипломатия Кушнера и Вытков, американские визитеры, восхитились Москвой, помчались в Киев. Очередь к Дмитрию Донскому. В Москве верующие выстроились к святыне в храме Христа Спасителя. И гадание перед ставкой. Эксперты раскинули финансовый таро перед решением ЦБ. Мы здесь тоже обо всем гадаем. Пришел Измайлов. Будем гадать и дальше. Итак, одно из главных дипломатических событий минувших дней, выходных, конечно, это приезд американских переговорщиков, зять Трампа, Джаред Кушнер и спецпосланник Трампа Стив Витков провели в Москве насыщенные выходные. Информация о результатах Дмитрий Песков, конечно, не располагает, но имеется в виду информация о результатах контактов американских переговорщиков с украинской стороной, куда после насыщенного отмечания Дня города здесь, в Москве, американские визитеры и улетели вот туда, в Киев, в полном восторге, ну, после Москвы здесь. Там как-то все было, как всегда, не очень. Песков говорит, что не исключено, что по итогам поездки американских переговорщиков в Киев может состояться телефонный разговор между президентами России и США. Собственно, об этом сообщал и Трамп, когда он примет своих спецпосланников, обсудит с ними все детали, и тогда он может позвонить Путину и Зеленскому. Ну, вот что говорит пресс-секретарь президента России.
4: Нет, пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
3: Ну и стоит немножечко пояснить. В Москве так гостям понравилось, что Кушнер признался, что задал кучу вопросов, услышал свежие идеи, остался крайне доволен. Но там, в Киеве, уже их встретили после такого замечательного визита с Дня города из Москвы не только и не столько с цветами, сколько с погасшим светом. После аккуратных и точечных ударов российских ВКС по военной и энергетической инфраструктуре, собственно, Киев погрузился в свое привычное теперь состояние. Немецкие корреспонденты честно признались, единственная цель прибытия американцев в Киев – дать Зеленскому очередную возможность слезно просить денег. Ну, и теперь вот продолжением или естественным и логичным завершением этого визита станет реакция Трампа. То ли он позвонит Путину и Зеленскому, то ли не позвонит. Но вот что интересно, что комментаторы отметили, что если были какие-то предложения, вот которые якобы утечки, которые привезли Витков и Кушнер в Москву и Киев, то вроде бы как будто бы они не устроили и не Москву, и не Киев. Ну вот, давайте попробуем и поразмышлять. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов с лепешкой, которую теперь назвали американской, а не узбекской, с той самой чайханы, где успели пообедать оба загадочных гостя. Марат Фатович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Ну, зачем прилетали, хочется спросить. И как бы в чем уже их смысл? Такие привычные стали фамилии, да, но выхлопа всегда никакого.
5: Для того, чтобы понять, что происходило эти дни, нужно вернуться на год назад в Анкоридж. Два президента встретились, обговорили план из 28 пунктов, поводили там пальцем, поставили галочки. Вот с этим согласен? Да, согласен. А с этим? Нет, давай скорректируем. Вот это за тобой и это за мной. За Трампом было решение вопроса о выводе вооруженных сил Украины с территории Донбасса добровольно. И, соответственно, после этого приостановление огня и переговоры по всем остальным пунктам. Трамп взял этот листочек, улетел в Вашингтон, вызвал Зеленского. Вместе с Зеленским прилетели европейские няньки. Помните, Макрон, Стармер, Мерц туда примчались, Стук, президент Финляндии улыбался, это который в гольф играет. И они уговорили Трампа, что, ты знаешь, давай все это отложим, вот мы возьмем на себя ответственность и позанимаемся этим вопросом. Вот прошел год. Трамп тогда им сказал, хорошо, окей, я выхожу из этого кейса украинского, как он называет, кейс, иностранное слово, ящик, бокс.
3: Но Трампу-то можно. И,
5: соответственно, прошел год.
3: Да, когда мы так называем, это
5: да, да, да, да. Ага. Да. Соответственно, прошел год, и вот сейчас подведение итогов. То есть прилетает Кушнер, Уитков, идут к президенту Путину. Президент Путин им говорит, ребята, Анкоридж и те договоренности, которые у нас с вами были, остаются лежать на столе. Надо вернуться к стамбульскому формату. Давайте пообсуждаем, что изменилось за этот год, а за этот год только ухудшилось положение Украины. Соответственно, после этого Кушнер и Уитков летят в Киев, ломают там Зеленского. Зеленский, понятно, что не ломается, потому что у него есть няньки. И самая главная нянька – это Британия. И после этого мы слышим, что есть предложение провести круглый стол трехсторонний. Но кто за этим, значит, в голове вот этих треугольников? Это США, Украина и опять Европа. То есть они пытаются провернуть тот же самый трюк, который был год назад. Мы Очень спокойно объясняли Лыткову и Кушнеру, что мы не отступаем от договоренности, реализуйте свою часть. Ну, посмотрим, что теперь будет происходить. Я думаю, что звонок Трампа Путину состоится, и, соответственно, будет некое подведение результатов этой поездки. Американцы могут снести Зеленского, но они почему-то пока не хотят этого делать. Вот какой статус на сегодняшний день.
3: Но здесь ключевое, вот это интересно, да, пускай даже детали, могут, но не хотят. Тут тогда совершенно не важно вообще, что и команде предлагает, если стратегически цель их получается такое же продолжение войны с нами, какое более публично, агрессивно выражает Европа. Да, хотели бы, прекратили бы. А так как-то, причем, помните, они же хотели сначала в Киев лететь, а потом к нам. И то ли поесть с Дмитриевым надо было, а в Киеве негде, то ли День города очень хотелось посмотреть. Но почему сначала к нам прилетели, а потом туда? И там же выстроились вот...
5: Нет, вы знаете, все это были слухи. Это были слухи. Изначально было понятно, что они полетят к нам.
3: Да.
5: Причем,
3: да?
5: Смотрите, к нам они прилетели прямым рейсом. Там были еще чиновники, которые не про мирные переговоры, а, например, представитель Минфина. То есть обсуждали санкционные вещи. Вот я бы совершенно не исключал, что сейчас Трамп сделает финт ушами и скажет европейцам, ах, вот так, вот я снимаю часть санкций с России. Соответственно, после этого американский самолет улетел в Польшу. Из Польши часть делегации отправилась домой. Соединенные Штаты Уиткоф и Кушнер с частью, ну там охрана очевидна, на поезде поехали в Киев. Хотя они могли прямым рейсом точно так же долететь до Киева, там есть где сесть.
3: Да, сесть-то есть, но долететь-то небезопасно. Ну, что на выходе? Опять надежда на то, что, значит, Трамп что-то там на кого-то надавит, повлияет?
5: Надежда чья? Мы должны делать свое дело. Мы поняли, что нас обманывали уже неоднократно. Год назад поговорили, ничего не изменилось. Ну, ради бога, ребята, мы будем делать свое дело в том режиме, в который мы сейчас выбрали. А этот режим не нравится очень многим, потому что он, во-первых, заставляет Европу вкладывать деньги уже не в вооружение, а в поддержание штанов экономики Украины, энергосистемы и так далее, и так далее. Транспортные вот эти коридоры все. Соответственно, хотите продолжать, да ради бога. Мы будем продолжать, только условия будут все более жесткие.
3: Да, тут Лавров сказал, что мы больше Западу верить не будем, да, но что-то, честно говоря, не верится.
5: Вот слава богу, да. Что даже министр иностранных дел наш, да, уже отошел от дипломатического языка. Но это демонстрация решимости российских властей.
3: Марат Фатович, а теория заговора, не теория заговора, значит, все пишут, что Витков и Кушнер 4 сентября, Трамп и Кушнер встречались в влиятельной делегации хасидских раввинов, а потом, значит, Витков, когда прилетал, встречался здесь, заходил в хоральную синагогу, принадлежащую хабадникам, и вообще, значит, это все евреи всем управляют, которые и теми, и украинцами, и все это вот, и Анкориджем, и просто вот от серьезного, да, вот часто... В таком поле идет дискурс. Что на это? Вот как это? Или серьезно обсудить, или тогда пресечь эти разговоры?
5: Спекулятивную часть надо убрать, но совершенно понятно, что если летают два человека, а не один, значит, они представляют разные силы.
3: Интересно.
5: И мне очень представляется, да, значит, представляется, ага. Что Уитков все-таки такие старые американские элиты. Кушнер – это израильский бизнес в США, который плотно переплетен с израильскими проблемами.
3: Но отсюда и два украинскими тоже получается.
5: И с украинскими тоже, потому что они владеют, в частности, сельхозземлями на территории Украины. Урожай собрали, вывезти нельзя.
3: Интересно.
5: Урожай гибнет.
3: Кстати, да, спасибо. Марат Баширов был с нами. Ну, а в Москве выставлены мощи князя Дмитрия Донского, вот к которому Витков-то и не пошел, а мы сходили и расскажем.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ, всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Итак, наши, ну, хотел сказать, московские дела, так-то вообще-то нет. Конечно, гораздо шире. В храм Христа Спасителя доставлены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. Верующие со всей страны, и я думаю, что не только, с самого утра выстраиваются в многокилометровую очередь, чтобы успеть и посмотреть, и приложиться к ковчегу со святыней. Ковчег пробудет в столице всего до 20 сентября, ну, а после уже отправится по другим храмам Русской Православной Церкви. Пообщался с пришедшими и сам приложился корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Абрамов. Андрей, приветствуем.
10: Игорь, добрый день. Всем слушателям доброго дня. Вчера в Москве прошел эпохальный крестный ход, настоящее торжество православия на улицах Москвы. Только по официальным данным 100 тысяч человек его прошли, а по неофициальным, по субъективным, там и в 2, и в 3 раза больше было. Мы тоже, «Комсомольская правда», освещали это событие. И вчера перед крестоходцы вперед шли от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря, впереди неся ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского и Смоленскую икону Божьей Матери Адигитрия, великую заступницу западных рубежей нашей Родины. Естественно, второе обретение мощей Дмитрия Донского – настоящее чудо в наши дни. Бог Господь Иисус Христос послал нам это как свое провидение, чтобы как бы осветить своей благодатью российскую землю. Поэтому неудивительно, что даже, может быть, те, кто там был в детстве, неверующим, в советские годы неверующим, но про Дмитрия Донского все знают, все слышали, и люди идут поклониться этому великому святому. Вот знаете, я с утра был в храме Христа Спасителя, стоял очередь, дабы поклониться ковчегу. Ковчег – превосходная работа художников из золота, и там отлитая вот десница Дмитрия Донского, которую он меч держал на Куликовом поле, и там вот вкрапление частицы мощей. Да, и я стоял и думал, вот у нас в православной вере, прости Господи, есть такая, скажем так, специализация святых. Ну, например, вот студенты, ученики молятся Сергию Радонежскому. Я и сам молился, когда учился, и отец Сергий мне никогда не отказывал там, в помощи в подготовке к экзаменам. Женщины традиционно к Матроне Московской идут. Я стоял и думал, а Дмитрию Донскому о чем можно молиться? А потом, знаете, обратил взор на себя и попытался соотнести свою жизнь с жизнью Дмитрия Донского. В 29 лет Дмитрий Донской уже бился на Куликовом поле. И это была самая важная битва его жизни, но далеко не первая. Он уже в 29 лет вел русскую рать на ордынское воинство. А, условно говоря, я вот там 32-летний московский миллениал, иногда в кофейне, не знаю, мне на капучино на безлактозном взять или на банановом, да. Дальше, у Дмитрия Донского 12 детей. Это заступник, покровитель отцовства. А, поэтому настоящий, можно сказать, что у меня вот тоже родился сын недавно, первый, да, Дмитрия Донского мне далеко.
3: Но все равно поздравляем, да, это хорошее.
10: Да, спасибо.
3: Начинание.
10: И тоже, конечно, конечно же, хочется и спросить у Дмитрия Донского помощи, чтобы направил, наставил меня в отцовстве. Люди зачем приходят? Я поговорил с людьми, люди... Ну, что тут, не будет приключения сказать, со всей страны едут. Естественно, ну, в основном туристы, да, кто знает, кто сейчас вот находится в Москве, в командировках, в каких-то турпоездках, люди знают, люди приходят и тоже и спрашивают благополучия для себя, помощи в молитве, заступничество для российской земли. Я тоже я не верю, что с уверенностью нельзя рассказывать там, о чем ты попросил. Что вот я попросил у Дмитрия Донского еще помощи российской земле, помощи нашей армии на фронтах специальной военной операции. Я верю, что он у Господа... Тут не надо не забывать, да, мы помощи просим у святого, но чтобы он перед Богом попросил, да, неловко к Богу не всегда ловко обращаться, поэтому святого просим, чтобы вот он же ближе, Дмитрий Донской, к Господу Богу, он же там, в раю, а мы здесь, а он к нам ближе, он жил в Москве, жил на русской земле, он знает нас, и поэтому мы должны попросить у него, чтобы он у Бога попросил за нас.
3: Но, кстати, Дмитрий Донской, если уж продолжать, да, ваше размышление, это история тоже про ратный подвиг, про ратную жизнь, лавандовый раф, да, и про совершенно другие смыслы, которые вот только на поле боя фактически каждое столетие, да, всю свою жизнь Россия и отстаивает, да, как только Россия превращается в некое свободное либеральное государство, отдыхающее, кайфующее и поедающее тот самый лавандовый раф, так сразу все и валится, и сыпется. Поэтому, может быть, да, и в этом смысле обретение этих мощей не случайно. Здесь, наверное, не лишним будет пару слов напомнить, как это произошло, потому что вроде казалось бы, да, и настолько давно уже все известно, тем не менее, так вот внезапно именно этим летом святыню и получилось обнаружить.
10: Да, ну Дмитрий Донской был упокоен, боюсь соврать, мне кажется, это Архангельский собор Московского Кремля, там усыпальница княжеская. То есть формально-то как бы историки знали, что там есть захоронение, вероятно, там есть захоронение Дмитрия Донского. Важный момент. Дмитрий Донской, святой благоверный князь, был канонизирован в год тысячелетия Руси в 1988 году. То есть до 88 года это были не мощи, это были останки, если мы вот тут как бы в терминах, скажем так, разбираемся. Сейчас это мощи. Известно, что последний раз видели, что там есть гробница в конце 19 века. Там тоже была реконструкция в этом соборе, и тогдашние работники, рабочие видели, что там находятся какие-то останки, кого, как бы точно сказать, не могли, потому что, ну, тогда он не был канонизирован, то есть князь, да, однозначно великий, но, простите за слово, такого пиетета, может быть, к нему не было. Но сейчас, опять же, при реконструкции собора в Московском Кремле разбирали, там, вот, знаете, как вот крипта, я не знаю, как сказать, гробница, да, вскрыли пол, вскрыли каменные плиты и обнаружили усыпальницу, то есть, ну, мирскими словами, гроб, да, в котором лежит тело, и историки подтвердили, что по всем историческим документам, данным, там, вплоть до антропометрических данных, да, там, рост, характер травм, у Дмитрия Донского были травмы, поскольку он все-таки воевал, это, даже там, если я могу врать, но, по-моему, там даже анализ ДНК проводили.
3: Спасибо, Андрей, невероятно интересная история. Андрей Абрамов, корреспондент «Комсомольской правды». Ну, а Центробанк, это возвращаемся в наши светские реалии. Там, конечно, не до святого. Впереди заседание по ключевой ставке нависает. Нужно что-то думать. 11 сентября заседание Совета директоров. Примут решение, не примут, но все равно что-то будет. Наш Юрий Кораблев раскидал перед собой финансовые таро.
11: На заседании Совета директоров 11 сентября Центральный банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Таков консенсус прогноз аналитиков. О нем пишут СМИ. Большинство экономистов, 23 из 30 опрошенных, полагают, что Центробанк впервые за последние полтора года не станет смягчать денежно-кредитную политику. Только 7 экспертов полагают, что Банк России может снизить ставку на 25 базисных пунктов. И один допускает вариант снижения сразу до 13,5%. Повышение ставки не ждет никто из респондентов. Эксперты объясняют возможное сохранение ставки ускорением роста цен, повышенными инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, сложностями на топливном рынке и ослаблением рубля. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович все же считает, что ЦБ снизит на 0,25% ключевую ставку. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
12: Вот это заседание будет одно из самых сложных для аппарата ЦБ за последний, наверное, год-полтора. Потому что экономика и геополитика находятся в зоне большого фона неопределенности. Исходя из экономической теории и риторики Центрального банка и движения макропоказателей, банк должен оставить как минимум ставку на том же самом месте. Но учитывая, что идет довольно заметное охлаждение экономики и предприятия попадают в убыток, сегодня очень сложно выйти на экономический рост, тем более на инвестиционный цикл. И поэтому мне кажется, что банк все-таки продолжит свою политику постепенного снижения ставки и опустит на 0,25 ставку. Это для экономики ничего не даст. Но оно даст положительный сигнал для бизнеса.
11: Экономист Александр Зуваев считает, что Центробанк не захочет расстраивать инвесторов на фондовом рынке. И также считает, что ЦБ снизит ключевую ставку на минимальные 0,25%.
13: Мое мнение, что снизит на 0,25%. ЦБ покажет дальнейший тренд на снижение ключа. Соответственно, это будет нейтрально для валютного рынка, может быть, чуть-чуть поддержит фондовый рынок. Я думаю, в дальнейшем ЦБ будет снижать ключ на данный шаг, показывая направление, но действуя очень осторожно. Но с моей точки зрения, если этого не сделать, у нас будет очередной обвал фондового рынка, который, так мягко сказать, чуть живой. У нас 40 миллионов частных инвесторов в России. Этот момент самый главный. Ну а так, конечно, такое слабое снижение вряд ли поможет закредитованным компаниям, но показывает направление денежно-кредитной политики, что деньги все-таки будут дешевле. Но, конечно, здесь самое главное – фондовый рынок. Но можно еще сказать, конечно, что снижение ключа потихонечку снижает расходы бюджета на обслуживание долга. Хотя, я думаю, для бюджета сейчас это не самое главное.
11: В ходе выступления на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что проводимая Центробанком политика не является излишне жесткой. Она направлена на борьбу с инфляцией. Высокая ставка позволяет охладить перегретый внутренний рынок. Несмотря на высокие ставки по кредитам для бизнеса, отметил глава государства, рост экономики России продолжается. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
15: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
14: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
15: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
14: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
8: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте! В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Пострадавшим в результате наводнения в Дагестане нужно своевременно оказать помощь. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы республики. Он пообещал президенту неукоснительно выполнить поручение по возмещению ущерба дагестанцам, чье имущество пострадало от паводка. Тема выбора между европейской и евразийской ориентацией Армении станет центральной на предстоящих в Москве переговорах Владимира Путина с премьер-министром республики Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российский лидер на встрече в Бишкеке пригласил Пашиняна в Москву. Премьер Армении принял это приглашение. Визит в Россию может состояться в ближайшее время, но точные даты еще не определены. Путин ранее на полях саммита ШОС провел переговоры с Пашиняном. Обсудили необходимость организации в Армении референдума, чтобы закрыть тему с членством республики в ЕАЭС или вступлением в Евросоюз.
8: Об Украине.
1: Экс-министр обороны Украины Алексей Резников призвал начать рассматривать вопрос мобилизации женщин. По его словам, у них физиологические реакции на угрозу лучше, поэтому они могут лучше управлять дроном, в связи с чем предложил подумать о привлечении украинских женщин к военной службе на фронте.
8: Про визы.
1: Бессрочный визовый режим с Китаем не стоит считать отдаленной перспективой. Он не заставит себя долго ждать. Такую оценку выразил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения цели устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов в интервью ТАСС по итогам Восточного экономического форума. В Госдуме призвали ввести функцию отключения рекомендаций сладостей в интернет-магазинах. При этом пользователь сможет самостоятельно найти и приобрести любой товар, представленный в продаже. С такой инициативой депутаты обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Идея в том, чтобы снизить влияние цифровых алгоритмов на пищевые привычки и помочь тем, кто старается питаться правильно, но постоянно соблазняется навязчивой рекламой вредной еды.
8: Обо всем.
1: На острове Яс в Абу-Даби построят тематический парк развлечений по мотивам книг о Гарри Поттере. Косой переулок, Хогвартс и запретный лес займут площадь около 63 тысяч квадратных метров. Строительство планируется завершить в 2029 году. О погоде в эти минуты в российской столице 12 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет плюс 14, 15 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 12 градусов. Завтра днем до 19 тепла и также без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Добрый день, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». У микрофона Михаил Рудаков, и я являюсь представителем, официальным представителем компании «Аквалайф», компании, которая улучшает качество, точнее, мы производим приборы, которые улучшают качество вашей воды настолько, что она становится действительно настоящим живым источником. Источником, который я сравниваю с горными источниками, ключами, да, источниками, которые бьют из-под земли и дают нам вот эту природную светлость, друзья. И все это может появиться у вас дома, буквально, если вы наберете простой номер телефона, наш колл-центр Можете дозвониться по номеру телефона 8 800 505 08 55, задать свои вопросы. Если у вас нет времени, можете сделать это вот прямо сейчас, да, если нет времени слушать. Но рекомендую все-таки послушать этот эфир. Он действительно очень увлекательный, интересный. Будет много интересного, расскажу. Но в целом всегда вы можете проконсультироваться, в том числе и заказать по телефону 8 800 505 08 55. Я, кстати, начал первый разговаривать, да, но хотел бы поздороваться еще с нашим с моим коллегой Антоном Челышевым. Антон, здравствуй.
3: Да, Миша, привет. Здорово, что связь сегодня с самого начала нас не подводит. И давай я сразу напомню номер телефона прямого эфира для всех тех, кто хочет оставить свой отзыв или задать тебе вопрос. В последнее время, кстати, отзывов вновь становится довольно много. Поэтому давай еще раз номер телефона напомним и предложим слушателям и сегодня в эфире участие принять. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Миша, тебе вновь слово передаю.
17: Спасибо, Антон. Да, друзья, обязательно оставляйте свои отзывы, потому что они очень важны, интересны всегда. Интересно и приятно слышать ваши бодрые голоса в эфире. В том числе и задавайте вопросы, я очень рад буду на них ответить. Так что вот воспользуйтесь тем номером, который озвучил Антон, звоните прямо сейчас, прямой эфир. Ну, а я продолжу, да, и будем мы сейчас разговаривать о том, о чем и говорит заставка к нашей программе, на чистую воду, говорить мы будем о воде. Знаете, у меня прям язык чешется вас, друзья, назвать много-много пьющими, да. Я как раз-таки вот и имею в виду воду в этом случае, не что-то другое еще, вы неправильно могли подумать, да, вот именно воду, правильную воду. Уверен, что среди вас есть настоящие ценители, которые понимают, зачем она нужна и готовы поделиться своим опытом, поэтому звоните. Также, если вы знаете о том, что как полезная ионизированная вода, то, ну, допустим, еще не

который можно измерить, он бывает, она бывает положительным, либо отрицательным в любой жидкости. И вот ученые обнаружили, что когда у воды вот этот ОВП, окислительно-восстановительный потенциал, положительный, то такая вода усиливает окислительные процессы в организме. Но когда у воды окислительно-восстановительный потенциал отрицательный, такая вода способствует уменьшению оксидативного стресса в организме, способствует более быстрому процессу регенерации клеток, продлевает жизнь клеток. Да? А другое исследование тоже касательно истории, чуть позже проводили уже японские ученые, и вот их цель была найти тот самый общий компонент, который объединяет все знаменитые целебные источники по всему миру, да, в Японии, там, в Германии, в Франции, в Мексике. Искали какую-то закономерность, но ничего не могли найти. И уже были готовы свернуть проект, как вдруг один молодой любопытный исследователь задал простой вопрос. А вот содержание водорода мы измеряли? Ему ответили, да, конечно, измеряли, делали даже полный хроматографический анализ, водорода нигде нет. Но имеется в виду здесь молекулярный водород отдельно, то есть как газ, да, потому что водород-то в любой воде есть, потому что он состоит в молекуле, да, H2O, мы все знаем химическую формулу воды. Так вот, имелся в виду сейчас здесь молекулярный водород. И оказалось, он спросил, как измеряли, и вот оказалось, что воду набирали в герметичной емкости, везли в лабораторию, уже там изучали. И вот когда этот ученый взял портативный прибор и поехал измерять водород прямо на местах, там, где вода бьет из-под земли, что вы думаете? Результат, конечно, ошеломил всех. Во всех, без исключения, источниках был обнаружен молекулярный водород. Вот оно, недостающее звено. А все дело в его летучести. Пока воду там везли в лабораторию, водород попросту улетучивался. Это открытие дало новый толчок к исследованиям. И вот спустя 10 лет было окончательно доказано, что вот целебная вода на целебных источниках, она определяется именно наличием молекулярного водорода в ней. То есть и в том числе отрицательного ОВП. Это тоже никто тоже изучали этот, но это уже наши советские ученые. Я сам, кстати, проверял, действительно, есть, еще раз говорю, такие приборы, измеряешь воду, если видишь на прибор, прибор показывает отрицательное ОВП, все, вода имеет антиоксидантные свойства, в ней есть электроны, которыми она может поделиться, вот эти частицы энергии. Если же нет, то все, вода окислитель, оксидант. И она тем самым поддерживает, когда мы налаживаем питьевой режим с такой водой, она поддерживает оксидативный стресс, а это причина большинства заболеваний. Так вот, в 2007 году японцы научно подтвердили именно антиоксидантную активность водорода в человеческом организме. Это вызвало настоящий взрыв интереса в научном мире, и водород стали рассматривать как оптимальный антиоксидант, который способен противостоять серьезным болезням и преждевременному старению. И я должен сказать, что это не является при этом лекарственным средством де юре, да, но так или иначе на сегодня опубликовано уже более 2000 исследований, которые подтверждают пользу ионизированной воды. И вот наши российские ученые, например, академик Чучалин, внесли свой вклад. Вы можете легко найти эти работы в интернете или подписаться на наши каналы в Максе, в Телеграме, да, называемся мы везде одинаково «Ионизаторы Аквалайф». Там есть множество интересной, полезной информации, в том числе ссылок на исследования. Так вот, что же такое, давайте вернемся к вопросу, что такое эти антиоксиданты, зачем они нам? Объясняю на пальцах. Экология, мелкодисперсная пыль, микропластик, переработанная пища с химией, излучение от гаджетов, малоподвижный образ жизни и вот вредные привычки. Все это приводит к образованию в нашем организме избыточного количества окислителей. Грубо говоря, мы изнутри, потихоньку, в кавычках, беру слово «ржавеем». Самые опасные из этих окислителей, которые у нас образуются, это свободные радикалы. Они очень агрессивны. Что такое свободный радикал? Это мельчайшие частички молекулы, которые на своей внешней оболочке имеют несколько непарных электронов. Из-за этого являются достаточно агрессивными и очень активными. Они ищут свою пару, вот этот электрон, который стремятся отнять у окружающих их клеток. Он, да, электрон, который содержится в ионизированной воде, он как раз-таки является донором. И вот, возвращаясь к свободным радикалам, в небольшом количестве свободные радикалы необходимы организму для участия во многих его физиологических процессах. Например, только при их участии иммунная система может бороться с вирусами, болезнетворными бактериями. Да? Однако под воздействием вот тех самых неблагоприятных факторов, которые я вот рассказывал, да, происходит их, они возрастают сверх необходимой нормы. И тогда разрушают все, что попадает им под руку. Молекулы, клетки они разрушают, да, повреждают ДНК, вызывают клеточные мутации. Они нарушают функционирование тканей и органов и целых систем. Это, собственно говоря, является причиной вот возникновения острых хронических заболеваний, в том числе мы стареем быстрее.

0: Вот это состояние называется оксидативный стресс. И вот наша собственная антиоксидантная система уже не справляется с таким наплывом вредителей, поэтому врачи часто прописывают антиоксиданты в таблетках, витамины А, С, Е, да. Но тут есть нюанс. Чтобы они подействовали, нужны очень большие дозы. А при длительном приеме некоторые из них сами могут превратиться в окислители. И так как зачастую эти антиоксиданты синтетического происхождения полностью зайти в клетку они не могут, и остаются такие, скажем так, продукты распада, которые тоже превращаются в оксиданты, окислители. Получается, как хотели, как лучше, а вышло, как обычно. Да? И вы можете сказать, да ну, у меня нет никакого оксидативного стресса. А вот один из главных его признаков, друзья, постоянная усталость, которая не проходит даже после отдыха или отпуска. Проснулся утром, уже нет сил. Узнает кто-то из вас себя? Это самый главный, первый признак оксидативного стресса, из которого мы зачастую не способны вырваться. А следом за усталостью слабеет иммунитет, обостряются хронические болячки, человек пьет все больше таблеток, которые накапливаются в печени, дают осложнения на почки. И мы ходим по этому замкнутому кругу. Говорим, получается, лечим одно, заболели другим, дали побочку, начали лечить другое, и так далее, и так далее, и так далее. И вот мы ходим по этому кругу, и доказано, оксидативный стресс вызывает большинство всех заболеваний. А что надо, чтобы с ним побороть? Нужны антиоксиданты. И лучше, чтобы они были не синтетическими, а природными. Так вот, ученые нашли способ легко, безопасно и без противопоказаний доставить эффективный антиоксидант в каждую клетку организма. Способ простой – налаживать питьевой режим с правильной водой. Пить ионизированную, водородную, ионизированную щелочную воду, насыщенную молекулярным водородом. Множество исследований подтверждают, что водород – это уникальный и самый оптимальный антиоксидант. Это не заменяет лечение, но способствует его эффективности и снижению нагрузки на организм, уменьшению нежелательных последствий. Да? Друзья, и когда человек здоров, то питьевой режим с ионизированной водой способствует укреплению собственных сил организма и недопущению возникновения заболеваний. Так что попробуйте, просто попробуйте, друзья. И я это говорю не просто так, а потому что мы даем вам время на попробовать 90 дней. Тестовый период – это то время, когда вы можете пользоваться ионизатором и для себя решать, насколько это эффективно в вашем случае. Сделайте свой первый шаг навстречу здоровью. Сегодня вы приобретаете сразу два прибора по цене одного, а именно ионизатор воды Aqualife многофункциональный, премиальную модель, плюс Aqualife Mini, два ионизатора по цене одного. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 3 719 59 94.
4: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
6: А знаете ли вы что? Зигмунд Фрейд 32 раза номинировался на Нобелевскую премию, но так и не стал лауреатом.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И любой из вас в этом разговоре может принять деятельное участие, если дозвонится в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Для чего это нужно? Точнее, какие возможности это дает? Это дает возможность задать Михаилу свой вопрос или оставить свой отзыв. Номер телефона прямого эфира еще раз 8 800 200 ровно 9702.
0: Миша? Да, но пока... Да, меня слышно?
8: Да, все прекрасно.
0: Но пока мы ждем ваших звонков в прямой эфир, я хочу поделиться собственной реальной историей. История не своей, конечно, но история одной женщины, которая, с которой я общался. Вот я более 10 лет общаюсь с вами, дорогие слушатели, с теми слушателями, которые уже купили ионизатор воды и пользуются, налаживают питьевой режим, что очень важно. Да, питьевой режим – это означает регулярное употребление этой воды. Да, ее можно пить всем без ограничения по возрасту, и нужно пить всем, да, потому что это... Ну, представьте, что... как будто вы живете на бальнеологическом курорте. Ну вот я так сравниваю. Курорт у вас на дому появляется, когда у вас появляется ионизатор либо генератор водородной воды, а мы являемся заводом, российским заводом производителя этих приборов. Да, они улучшают качество вашей обычной питьевой воды, пусть из крана или бутилированной, если вы покупаете. Она превращается из окислителя, к сожалению, она вся окислитель, который у нас вода окружает, она из окислителя на некоторое время, на небольшое время, там, до 12 часов, она превращается в восстановитель. Поэтому и нужен прибор, который будет каждый день такую воду готовить, с которой вы будете пить, налаживать питьевой режим, который вы будете пить. И вот прямой пример, вернемся к примеру. Пример из реальной жизни, история женщины, скажем так, за 50. Ее беспокоили, еще раз оговорюсь, что это не является лекарственным средством, и слава богу, что вода хотя бы не может быть лекарственным средством де юре, да, потому что, представьте, если еще и мы воду внесем в список лекарственных средств, я не знаю, по какой причине она не является лекарственным средством, исследований много, и я говорю, их более 2000. Но, слава богу, не является лекарственным средством. А что происходит, когда мы все-таки налаживаем питьевой режим с такой водой? Итак, как я уже сказал, женщине за 50 беспокоили не просто усталость, а вот был туман в голове. Сложно было сосредоточиться на работе, плюс постоянные боли в суставах, особенно по утрам. Врачи разводили руками, списывая на возраст, и ей порекомендовали наладить питьевой режим с ионизированной водородной водой. И что же через 2 месяца употребления такой воды? Я напомню, тестовый период мы даем 90 дней, это уже 3 месяца. Так вот, туман в голове рассеялся, ясность мысли вернулась, а суставы стали настолько подвижны, что она смогла вернуться к своим любимым прогулкам на дальние расстояния. И, друзья, это не магия, это действие молекулярного водорода на хронические воспалительные процессы в организме. А что сегодня в том числе и подтверждается исследованиями? Расскажу о них чуть-чуть позже, а сейчас хочу, прежде чем продолжить, сказать о важном осеннем ужасе, осень за окном, да, напоминании. Это та самая золотая пора, которую так проникновенно изображал на своих полотнах великий Левитан. И вот, к сожалению, вслед за осенним листопадом вверх упорно поползут и цены. Однако у нас, у меня для вас новость получше. Пока осень поднимает цены, наша компания до конца сегодняшнего дня опускает их для вас. Это последний шанс успеть на наше суперпредложение. Укрепить здоровье по специальной цене эфира до наступления настоящих холодов. Наш премиальный ионизатор воды Aqualife 4 в 1 – это его уникальное свойство, что он готовит из обычной питьевой воды 4 вида ионизированных вод – щелочную, кислотную, водородную и серебряную. Так вот, он идет сегодня в комплекте со вторым ионизатором. Ионизатор воды Aqualife Mini, который по объему в 2 раза меньше и готовит 2 вида ионизированных вод, щелочную и кислотную. Как это работает? Вот как можно, что вы получаете? Да, встали утром, залили воду в ионизатор. Обычную воду можно из-под крана. И через несколько минут, нажав на кнопку, да, правильная вода будет готова. Вода с молекулярным водородом, с отрицательным ОВП, природным источником антиоксидантов. Начинаете пить. И я уверен, что через несколько дней вы почувствуете, да кто-то и сразу, я, допустим, сразу это почувствовал, прилив силы и энергии. У кого-то давление может начать стабилизироваться, сахар может пойти на спад, да. Подробнее расскажу о механизме, да, вот буквально скоро. А сейчас еще раз напомню о скидке. Завтра такой цены уже не будет, только сегодня наш премиальный ионизатор воды Aqualife многофункциональный в комплекте с ионизатором воды Aqualife Mini по цене 34 тысячи рублей. Успейте позвонить до 19:00. На бесплатный номер 8 800 505 0855. Доставка бесплатная, оплата при получении. Кстати, вы можете приобрести каждый из этих ионизаторов и по отдельности, но в комплекте значительно, значительно выгоднее. Вы только посчитайте экономику, да, вот ионизатор ВД Aqualife премиальный, и вот полная цена 44 тысячи. Там со скидкой на сайте я видел сегодня около 39 900, по-моему, или 39 600. А сегодня для слушателей именно «Комсомольская правда» его цена 34 тысячи рублей и еще второй ионизатор в комплекте. Можно сказать, в подарок, да? Вот такое вот невероятное предложение, поэтому звоните. Платите за один со скидкой, получаете два. Звоните 8 800 505 0855. Успеете до 19.00. 8 800 505 0855. Помните, что у нас есть тестовый период 90 дней. То есть, если кто-то не понравится, можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. Это ваша безопасность, это ваше спокойствие, это ваше время проверить. Как говорится, доверяй, но проверяй. Это не эффект плацебо, мы это знаем не понаслышке. Я получил уже свой собственный опыт, положительный опыт, которым вдохновлен, делюсь с вами. Меня также вдохновляют и ваши результаты. Я сейчас говорю о тех, кто пользуется ионизаторами Aqualife и звонит нам в колл-центр, в прямые эфиры, делится этими результатами. И вот хочется выразить вам, друзья, всю свою отдельную благодарность и сказать «благодарю» большими буквами, вот даже говорю. Обратите внимание, как прекрасен русский язык, который помогает не просто ответить, да, не просто выразить свою благодарность, а вот подарить в ответ благо, да. И когда мы это понимаем, то осознанно вкладываем тот самый смысл, который и несет это слово «благодарю». Вот и я вам благодарю. Ну ладно, это все философия, но, на мой взгляд, очень полезная. Друзья, если вы еще не наладили питьевой режим, начинайте это прямо сейчас, присоединяйтесь к большому количеству тех людей, кто уже это сделал и чье здоровье теперь находится под надежной защитой, попробуйте, вы ничем не рискуете, вот вам тестовый период, вам в помощь, 90 дней на проверку, опыт, как говорится, не пропьешь. А я добавлю, что с ионизированной водой вы лучше еще и улучшите еще и свою память, а значит, точно запомнить. Когда у вас дома появляется Aqualife, вы не просто покупаете прибор, вы приобретаете билет в здоровую жизнь. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Ну и давайте еще разберем конкретный пример, как и обещал в этой части, детально разберем, как современные разработки ионизированная водородная щелочная помогает в борьбе с повышенным сахаром. Это актуально, я уверен, для многих. При диабете второго типа, метаболическом синдроме, инсулинрезистентности, проблема, к сожалению, молодеет на глазах, и это тревожный сигнал для всех нас. Еще раз оговорюсь, что ионизированная вода не заменяет лечение и юридически не является лекарством. Но, к примеру, практикующий врач с нами поделился одним познавательным, показательным случаем. На приеме был мужчина чуть старше 50 лет, диагноз диабет второго типа и метаболический синдром. Показатели были серьезные, глюкоза 8,5, холестерин 7, триглицериды выше 3. Ожирение, индекс массы тела 32, те, кто знаком с этой темой, сразу поймут, в чем сложная ситуация. Так вот, что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, то есть не отменяли лечение, да, но он... Новый специалист просто добавил одну рекомендацию. Ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной водородной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Кстати, по поводу того, сколько нужно пить каждому человеку, я не буду сейчас тратить на это время в эфире, его ограниченное количество, поэтому можете узнать в колл-центре, вам девчонки, наши специалисты расскажут подробно. Для этого звоните 8 800 505 0855. Каков же был результат у этого человека спустя 4 месяца? Ну, он вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6. Холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел еще на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий, я считаю, результат. Это действительно впечатляет. А вот вам исследование, которое провели, как я и обещал, в Индонезии в 2017 году. Была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа. На одинаковой стадии они получали одинаковую терапию. Их разделили на две группы для того, чтобы одни пили обычную воду, да, с питьевой режим был с обычной водой, а второй группе дали ионизированную щелочную. Итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, ну, как терапия работает, так и работала. А вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? И здесь... Я вот хочу вспомнить про ионизаторы Aqualife. Это действительно уникальный прибор. Он позволяет вам дома готовить 4 вида ионизированной воды. Водородную, щелочную, кислотную, даже воду, насыщенную ионами серебра. И щелочную водородную вы можете пить, налаживать регулярно питьевой режим. Если уже у вас есть такие осложнения, там, допустим, как трофические язвы или так называемая диабетическая стопа, то вам идеально подойдет еще и кислотная вода для наружного применения. Опять же, не являясь лекарственным средством, должен это сказать, но ее эффективность решения подобных проблем я не раз наблюдал лично. Положительных отзывов от наших клиентов, которые звонят и пишут нам, делясь историями, просто масса. Попробуйте, друзья, и мы. Еще раз говорю, мы предоставляем тестовый период 90 дней. То есть, как это работает? Допустим, получили ионизатор Аквалайф 9 сентября. Отмечаете эту дату в календаре и все, начинаете отсчет. В течение вот 90 дней, будь то 65-й, 77-й, 88-й, вы можете вернуть прибор нам. Мы вернем вам все уплаченные деньги без лишних вопросов. Это ваша безопасность. Мы ее даем вам для того, чтобы вы не верили мне на слово, а проверили, получили свой собственный опыт. Друзья, ну я уверен, что вы отметите для себя пользу ионизированной воды и оставите прибор себе, как это делают большое подавляющее число покупателей. Звоните 8 800 505 0855. Сегодня два прибора по цене одного, ионизатор воды Аквалайф премиум 4 в одном и ионизатор воды Аквалайф мини. Давно этого предложения не было, оно вернулось на один день до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части. Слушайте радио «Комсомольская правда».
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
10: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
11: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Вперед! В будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Новости на «Радио Комсомольская правда».
14: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках прошел фестиваль боевых искусств, посвященный памяти жертв трагедии в Беслане. В нем приняли участие более 300 спортсменов из Псковской и Тверской областей, а также Беларуси. В спортивном комплексе «Стрелец» соревновались юные спортсмены, занимающиеся самбо и карате, а в Доме спорта прошли состязания по боксу. Во время открытия соревнований участники почтили память жертв терроризма минуты молчания. Как отметил депутат Госдумы Александр Козловский, который обратился к спортсменам, фестиваль – это не только дань памяти по погибшим, но и разговор о будущем и ценностях, которые необходимо передавать молодежи. Делегация Псковской области приняла участие в форуме «Ладога», который организован в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети». Центральным событием традиционно стал День регионов. Псковская область представила свои культурные традиции. Руководитель сообщества «Росмолодежь предпринимай» в Псковской области Анастасия Чугунова, ремесленники Центра народного творчества и представители малочисленного народа «Сета» познакомили участников форума с традициями псковщины. Гостей угощали местными блюдами, представили одежду с региональной символикой и провели мастер-класс по изготовлению подковы. На летней эстраде в Великих Луках вандалы повредили звуковое оборудование новой городской инсталляции, установленной в честь 860-летия города. Вырваны микрофоны из звуковой системы, и теперь инсталляция работает не в полном объеме. Специалисты занимаются восстановлением поврежденного оборудования, устанавливаются виновные. Глава городской администрации Андрей Беляев отметил: «Очень хочется, чтобы мы все относились к тому, что создается в нашем городе, как к своему собственному», отметил глава городской администрации Андрей Беляев.
15: О валютах.
14: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
15: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
16: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Продолжается разговор о правильной воде. Официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков по-прежнему на связи со студией и готов отвечать на вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Да, готов, всегда готов, как пионер. Помните, чем пионер в пионерские наши годы, Антон, чем отличается пионер от сосиски? Пионер готов всегда.
8: Всегда сосиска через 10 минут. Да.
0: Через 10 минут, все верно, да. Так вот, я не сосиска, я готов всегда, друзья, отвечать на ваши вопросы, слушать ваши отзывы, поэтому звоните в колл-центр, звоните в прямой эфир. А я напомню, для чего же мы с вами налаживаем питьевой режим с ионизированной водой, будь то водородная, либо ионизированная щелочная вода, которую мы готовим из обычной питьевой воды в ионизатор. Какой от этого реальный эффект? В первую очередь, это мощный заряд бодрости, прилив жизненных сил, прилив энергии. Она помогает и нормализовать, и стабилизировать артериальное давление, улучшать обмен веществ, работать как природный иммуностимулятор. Что очень важно, способствует снижению уровня холестерина и сахара в крови, тому есть подтверждение научного исследования, да, значительно улучшает состояние при сахарном диабете, она эффективно очищает организм и помогает в комплексном лечении, хотя не заменяет его и не является лекарственным средством де юре. Она нейтрализует последствия вредных привычек, курения, употребления алкоголя, если такие привычки присутствуют, и даже помогает их искоренению, друзья, к чему призываю каждого из вас. Просто налаживайте питьевой режим, пробуйте, сделайте этот первый шаг. Вот 3 месяца вам на попробовать. Тестовый период, этот 90 дней, который мы вам даем, как раз на то, чтобы вы получили свой собственный опыт, который никогда не пропьешь. Друзья, отдельный очень важный момент – применение в быту для обработки продуктов с целью очистки от консервантов, гербицидов, пестицидов. Можно, конечно, допустим, проводить замеры, тоже можно, да, но можно просто не переживать, зная, что с любым продуктом вы справитесь. Достаточно, допустим, опрыскать кислотной водой продукт, он хорошо обеззараживает его, а потом сполоснуть или вымочить в ионизированной щелочной воде, особенно вымочить, тоже будет хорошо, вернется первозданная природная польза ей и очистится от... он вытягивает, вода ионизированная щелочная, вытягивает из продуктов вредные вещества. Друзья, я сам видел, как вот пленочкой покрывается вода, когда ты вымачиваешь в ней фрукты, овощи. А вот теперь хочу вернуться все-таки к примерам из жизни, которыми делятся с нами наши покупатели. Да? Одна женщина, молодая женщина, около 45 лет, у нее был диагноз жировой гепатоз, ожирение печени, повышенные печеночные ферменты АЛТ и АСТ. Ей, естественно, назначали диету, а также рекомендовали наладить питьевой режим, но с ионизированной щелочной водой, начиная с небольших объемов и постепенно доводя до своей нормы. И что вы думаете? Спустя 6 месяцев АЛТ в норме, АСТ в норме, по УЗИ уменьшение жировой инфильтрации печени и снижение веса на 6 килограммов. Представляете, какое облегчение испытывает человек? А ведь часто бывает иначе. Человек там лечится у одного врача, ему ставят диагноз, проводят терапию, но улучшения нет, да. Он идет к другому специалисту, тот корректирует диагноз, добавляет новые лекарства, снова походы по аптекам, снова лечение, результата все нет. Попадает к третьему врачу, тот подтверждает диагноз, вроде бы все верно, но сдвигов по-прежнему не видно. И тогда лечение лишь слегка корректирует, просто добавляют питьевой режим с ионизированной водой. И человек, наконец, получает долгожданный эффект. Причем достигается это максимально экологичным путем. А какие могут быть негативные последствия от того, что вы пьете воду, друзья? Правильно, никаких. При условии, конечно, что вода правильная. Те, кто слушает нас с начала программы, уже в курсе. Пойти в магазин и купить такую воду невозможно. Лечебную минеральную воду должен назначать врач. В ней не будет отрицательного ОВП. Ее, кстати, лечебную минеральную нельзя и пить бесконтрольно. Это чревато последствиями. А вот воду, насыщенную молекулярным водородом, с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом, воду-антиоксидант в бутылках не найдешь. Вспомните историю, когда ученые искали объединяющий компонент целебных источников. Не могли найти его годами, потому что пробы воды везли в лабораторию, а за время пути молекулярный водород, и в том числе отрицательное ОВП, со временем он улетучивался. Вот это тот самый полезный агент. Попросту улетучивался, друзья. Он летуч, поэтому бутилированной такой воды быть не может. Мы теряем и водород, и отрицательный ОВП со временем. Буквально там, до суток. Мои измерения говорят о том, что максимум сутки мы можем сохранить его там при правильном хранении. Но это то самое оружие против оксидативного стресса. Это главная причина большинства наших болезней, друзья. Это причина. А когда поборешь причину, вы поборете и саму болезнь. Хотя не является лекарственным средством. Такую воду, друзья, можно готовить дома. Именно для этого и созданы ионизаторы, генераторы. Ионизаторов на рынке на самом деле очень много. Есть японские, есть южнокорейские, дорогие проточные модели, есть и попроще, да. Но с моей точки зрения ее разделяют многие. Лучший выбор – это, конечно же, Аквалайв. Почему? Потому что он готовит сразу 4 вида ионизированной воды. Такой функциональности я у других моделей не встречал. Может, кто-то уже попытался повторить, но на момент моего анализа аналогов не было. Покупая такой ионизатор домой, вы создаете для себя бесперебойный источник правильной воды. Здесь даже можно включить экономическую выгоду. Вы сможете значительно сэкономить, ведь множество химических средств для уборки можно заменить кислотной или высокощелочной водой. Например, высокощелочная вода с pH 11,2, которая готовит ионизатор воды Аквалайв. Там вообще множество режимов приготовления ионизированной щелочной, ионизированной кислотной, серебряной воды. Водородная только в одном режиме готовится, да? Там не изменяется щелочность, там добавляется водород и отрицательный ОВП. Так вот, что говорится, касается ионизированной щелочной воды для бытовых нужд, вымачиваете, да? Можете приготовить ее и использовать именно для бытовых нужд, как вот высококонцентрированную щелочь. А вот кислотная вода обладает ярко выраженными антибактериальными, антисептическими, противогрибковыми свойствами. То есть один прибор и здоровье, и чистота, и экономия. Ионизированная щелочная и ионизированная кислотная вода получается одновременно. Ионизированную щелочную пьем, налаживаем питьевой режим, а вот кислотную используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, простая кислотная, просто кислотная вода. Перхоть. Мойте голову, втирайте кислотную воду. Я уверен, что и перхоть уйдет. Друзья, мужчины, после бритья лучше любого бальзама работает кислотная вода. Никакой аллергии и раздражения. Один ионизатор, друзья, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному, она называется анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий. То есть при этом она убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, стекол, зеркал – все блестит и все чисто как с виду, так и внутри, то, что вы не видите. Да, потому что она убивает бактерии, очищает, если кошка ходит или кот по столу любит. Они, никуда ты от этого не делишься, не денешься. Кислотной водой протерли и все обеззаразили. И чисто, и во всех смыслах. А знаете, что интересно? Можете зайти на Marketplace, посмотрите. Ее там продают, кстати, кислотную воду. Бутылочка кислотной воды сколько стоит? Называется, еще раз говорю, анолит. Только через букву А. О, анолит. Да? Вводите, увидите, цена за пол-литра около 300 рублей, а то и больше. Это за воду, которую неизвестно как хранили, неизвестно сколько она уже там простояла. Ведь анолит тоже теряет свою эффективность со временем. А у вас она всегда максимально свежая, а значит максимально эффективная. Но так или иначе, положительных отзывов о нем на маркетплейсах тысячи. Оценка по шкале, по пятибалльной шкале 5-0. Да и у пользователей ионизаторов Aqualife тоже только положительные отзывы. Друзья, попробуйте вы, сами увидите. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. 8 800 505 08 55. Ионизатор воды Aqualife – это эффективный с точки зрения экономии семейного бюджета и с точки зрения здоровья. Попробуйте. Если, допустим, боитесь, что не справитесь, что пить много воды сложно, давайте я покажу вам простую схему. Утром проснулись, налили ионизатор воду, я советую теплую, выпили стаканчик натощак, не торопясь, ну, буквально несколько минут готовится, поэтому я даже пропускаю, сколько вы будете готовить. Да? Это промоет, когда вы пьете такую воду, промоет желудочно-кишечный тракт после ночи, мягко запустит работу кишечника, улучшит перистальтику, отток желчи. Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан, это подготовит желудок к приему пищи. Через час-полтора после еды и еще один стакан, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Легко? Отлично. Теперь вечерний ритуал. За пару часов до сна выпейте еще один стаканчик. И все. Вот и весь алгоритм. Начните с этого малого. А если у вас в это время нет дома, возьмите с собой. Просто в стеклянную тару, можете в бутылку любую взять с собой, чтобы она у вас всегда была под рукой. Потому что вы ее приготовили, она в течение дня может сохранять свои свойства, вот эти антиоксиданты. Друзья, так что она не является лекарственным средством, но она помогает нам быть здоровыми легко и просто. Друзья, попробуйте. Тестовый период вам в помощь. Если вы не верите научным исследованиям, которым более 2000, да, если не хотите верить моим словам, попробуйте. Я, допустим, когда выпил свой первый большой стакан ионизированной щелочной воды в режиме 9,2, я почувствовал прилив сил, прилив бодрости. Это было для меня действительно таким открытием. Я уверен, что и для вас это будет открытием. Я даже запомнил этот день. Это был 29 января 2015 года. Поэтому попробуйте и вы. Я уверен, что вы тоже для себя этот день запомните навсегда, потому что, ну, такое не забывается. Помните, как пелась песня? Не забывается такое никогда. Друзья, вот и вы не забудете. Так что звоните, звоните. Бесплатный номер. Кстати, если вы не дозвонитесь сразу, а звонков много сегодня, я уже вижу, да, не дозвонитесь сразу, мы перезвоним с городского номера. Он маркируется как «Фабрика здоровья». Поднимайте трубку. Там городской московский номер, вход 499. Поэтому поднимайте, пожалуйста, трубку, мы обязательно вам перезвоним, если сразу не дозвонитесь. А так, звоните, успейте до 19.00. Сегодня два прибора по цене одного, два ионизатора. Ионизатор воды Aqualife Mini и Aqualife Premium. По цене 34 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. Прямо сейчас набирайте. 8 800 505 0855. Повторю последний раз. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте здоровы.
18: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
19: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
21: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 8039.
22: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
24: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Здесь Измайлов и Дональд Трамп, который успел приватизировать Луну, ну, заодно переписав законы Вселенной. В своей собственной, самой лучшей социальной сети президент США выложил коллаж со своей портретной физиономией на фоне лунного диска и гордой надписью «Луна наша» с американским флагом. Все, как подсмотрели у нас. У нас Крым наш, они решили пойти дальше. Луна их, и американский флаг тоже. Правда, на этом Трамп не остановился и сделал из контуров Ирана своей собственной физиономии сбоку контур рыженький. Но, правда, после этого успел перекраситься то ли в каштановый, то ли в какой-то ядовито-болотный, пока не разберешь. Но тут всерьез развязалась дискуссия. Специалисты говорят, вот, например, профессор астрономии Университета Британской Колумбии говорит, что любые претензии на владение Луной лишены юридических оснований, так как, мол, спутник Земли, он общее достояние. Но кажется, что тем хуже для этого профессора и Колумбии, и Британской Колумбии, и всего этого университета, который скоро переименует в университет имени Трампа. Научный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин с кадастровой картой Вселенной и Луны. Разбираемся. Евгений, приветствую.
4: Да, добрый день.
3: Ну, что скажете? Я не знаю, с какой стороны тут задать вопрос, зайти, как это всерьез обсуждать. И, конечно, это феномен Трампа, наверное, в большей степени, а не Луны, но, тем не менее, Луна чья?
4: На самом деле, мы должны разобраться с таким феноменом, как социальные сети Дональда Трампа. Дело в том, что такого предыдущие президенты не делали. У него действительно есть вот эта своя социальная сеть, в ней есть его аккаунт. Известно, что за люди ведут этот аккаунт, и он абсолютно оторван от жизни. То есть он формирует некую вот мир будущего, желаемого будущего для президента Трампа, для его сторонников. И никто даже не претендует на то, что написанное там, ну, имеет какое-то отношение к реальности.
3: Ну, что не помешало бы остальным, да, формировать образ будущего, и каким бы там Трамп ни был смешным, он, конечно, живой, он невероятно живой в этом плане.
4: На самом деле, да, потому что, ну, политика должна представлять некое видение завтрашнего дня, и Трамп это прекрасно делает. Что по сути? По сути, у нас есть корпус договоренностей 60-х годов, которые заключены между Советским Союзом и Америкой. Других игроков тогда, в принципе, не было. На базе ООН о том, что все в космосе принадлежит всему человечеству и не может быть приватизировано. Не может быть приватизировано даже, вот, например, если я полечу, я там, допустим, россиянин, американец, начну что-то добывать, какие-то ресурсы, все равно они принадлежат человечеству. Ну, на тот момент, более 50 лет назад, это было, наверное, правильно, потому что люди тогда не могли ничего добывать, и мало кто вообще мог туда летать. Но оружие людям уже могли туда вытаскивать. И, наверное, эти соглашения, заключенные в общем русле с разрядкой, они способствовали тому, что космос все-таки остается в значительной степени демилитаризованным. С другой стороны, жизнь меняется. Уже не только СССР и США могут туда летать. Появляются не только такие игроки, как Китай, а, например, как Индия и Израиль. А самое главное, ну и Европа, конечно, тоже, у них есть Европейское космическое агентство. А самое главное, конечно, добыча, или, как говорят горняки, добыча полезных ископаемых из каких-то фантастических романов становится более чем реальным делом. Вот миссия Чинье-7, которая не взлетела из Китая благодаря из-за того, что был тайфун и взлетит в следующем году, она должна найти в районе Южного полюса Луны и воду. Но открытие, окончательное открытие лунной воды, оно как бы ставит точку в вопросе, будем ли мы, люди, строить обитаемую станцию на Луне. Да, конечно, будем. Чем мы там будем заниматься? Конечно же, добывать полезные ископаемые. Ну и вот, собственно, все. Поэтому договоренности, о которых говорит достопочтенный профессор из Британской Колумбии, и не только он, они, конечно, будут пересмотрены, они устарели. Но юристы, вроде этого профессора, они настроены очень решительно, ничего не пересматривают. Месяц назад на сайте КП.ру была моя заметка, основанная на мнениях российских юристов по космосу, и они говорят, что, в общем, ничего пересматривать не надо, и действительно все, что сейчас объявляется, что люди какие-то участки на Луне скупают, что все это, в общем, неправда, и обращать внимание на это не нужно. Мне кажется все-таки, что придется, и мне кажется все-таки, что нужно, а Трамп делает такую, ну, скажем так, психологическую интервенцию, потому что скоро вопрос встанет между США и Китаем, чья Луна, да, и он заранее хочет сказать, что Луна его. Что по факту? По факту, конечно, роботы, которые могли бы полететь, но не полетели из-за тайфуна, китайские, это все замечательно. Но если программа «Артемида» пойдет у американцев хорошо, и они в следующем году облетят Луну, а через полтора года или два года сядут и начнут забивать первые клинья в реголит, в лунный грунт для строительства лунной станции, это будет серьезная заявка. Кто там первый окажется, того Луна по факту и будет. Трамп как бы говорит, это будет моя Луна. Китайцы могут сказать, это будет моя Луна, например. Да, но они выше этого, они этого не делают. Что Россия? Россия не списана далеко-далеко-далеко со счетов. На Чинь-7 летел наш прибор, один из ключевых приборов, который разработан был для Луны-25. К сожалению, Луна-25 разбилась. И вообще мы остаемся технологическими лидерами по важнейшим направлениям, как, например, по поискам этой самой воды. Я напомню просто, что нейтронный телескоп, который в 2009 году обнаружил воду на американском спутнике, был российский. Поэтому мы тоже в игре. Мы в игре и с китайцами. Вот наш прибор летел на их борту. Мы в игре с американцами. Глава НАСА посетил Байконур в июле. Он наблюдал за стартом совместного экипажа. И эти контакты будут только расширяться. Сейчас мы, скажем так, космическая держава может быть не номер один. Через там, 50 лет мы будем космической державой опять номер один. Или этой державой станет какая-нибудь африканская страна. Вы знаете, все может быть. Поэтому вот сейчас идет, скажем так, первый передел Луны, но будет и второй, и третий, и пятый. Пост Трампа, такой довольно дурацкий, он на самом деле отмечает важную тенденцию. Вот все, что я хотел сказать.
3: Здесь интересно, мне кажется, феномен Трампа еще и в том, что это демонстрация вот того, что мы наблюдаем, ну, такой агрессивной силы и действий с позиции силы, где бы то ни было. Пример с Ираном довольно яркий, когда Женеброс так сказал, да, что будут уничтожать иранские святыни, иранскую культуру, что они делали везде. И, ну, во-первых, такая чудовищная компетентность нынешней администрации вот в этом смысле, в глубинном. Да,
4: я бы еще на что обратил внимание. Трамп, помимо всего прочего, и мистик. Обратите внимание его постоянную тягу к переименованию. Вот теперь Нью-Мексико – это не Америка, и Канада – это не Канада. Это потому, что, как и все большие бизнесмены, он проходил все эти мистические курсы, а там говорится о том, что имя – это больше, чем имя. Вот он и стремится к тому, чему мы учили на этих мистических курсах.
3: Ну, кстати, как и китайцы, которые говорят о том, что любому явлению важно дать точное имя, да, в отличие от нас, которые с другими масштабами живут. Но и опять-таки это позиция силы, что здесь будет Америка, я великий, и никакие юридические здесь сентенции не работают. С другой стороны, Евгений, вот тоже по вашему профилю, если немножко спуститься на землю, вот как вы это видите, оторвавшись от вот этих, ну, притязаний, кольт, они говорили раньше во имя демократии, теперь ничего, это все отброшено, все просто позиция силы. Но как человек может, да, вот говорят, частная собственность на землю? Ну, кто ты такой? Ты живешь на земле в историческом масштабе, ну, просто это мгновение, да, а ты целая собственность, значит, куска земли какой-нибудь твой, или луна твоя. Как это сочетается вот с вечным? Полминутки.
4: Вы сейчас кратко пересказали суть учения великого французского мирового ученого Бруно Латура, философа, который скончался совсем недавно. Он говорил как раз о несоизмеримости человеческого времени и геологического времени и о тщетности притязаний человека на что бы то ни было в этом мире. Так что только могу разделить ваше замечание.
3: Да, спасибо большое. Невероятно интересно. Как всегда, Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды», за одним предложением Трампа. Видите, сколько всего скрывается. Но и не замечать это, естественно, тоже никто не может.
1: Новости спорта.
5: Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка. Во встрече четвертого круга седьмой сеянный Медведев, который выиграл US Open в 2021 году, уступил американцу Фрэнсису Тиафо, имеющему 11 номер посева. Московская «Динамо» одержала победу над столичным «Спартаком» в матче седьмого тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1. Таким образом, после семи матчей «Динамо» располагается на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Спартак» находится на третьем месте с таким же количеством очков. Лидирует «Краснодар», в активе которого 19 очков. Яна Рудковская и Евгений Плющенко объяснили, почему сын Александр перешел именно в сборную Азербайджана. Рудковская заявила, что Александру нравится Азербайджан благодаря отношению местных болельщиков и опыту участия в ледовых шоу в Баку. Фигурист, по словам матери, намерен представлять Азербайджан, оставаясь гражданином России и продолжая связывать свои достижения с российской школой фигурного катания. Плющенко подчеркнул, что спортивная карьера в фигурном катании ограничена по времени, поэтому спортсмену важно иметь возможность соревноваться. Рудковская также заявила, что сын тренировался в частной академии за счет семьи, не входил в сборную России и не занимал чье-либо место в национальной команде. В мае стало известно, что сын Плющенко и Рудковской Александр сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. При этом ранее Евгений Плющенко неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
25: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
10: О важном.
25: Запад периодически утрачивает способность договариваться и в основном славен ультиматумами и унизительными для некоторых стран требованиями, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что Запад в основном славен желанием договариваться под ультиматумами, выдвигая унизительные для многих стран требования, которые отдают колониализму. Здесь надо напомнить о тех бедах, которые колониализм принес на нашу землю, сказал он. Германия фактически банкрот из-за безответственной финансовой политики нынешнего правительства во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, заявила сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Она указала на рост расходов по обслуживанию государственного долга, а также предупредила о риске скорой потери наивысшего кредитного рейтинга. А канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что страна столкнулась с тектоническим сдвигом в партийной системе после победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Ландтаг, региональный парламент Саксонии-Анхальт, и власть страны более не могут придерживаться существующей повестки. Российские дипломаты в Ханое занимаются урегулированием ситуации с переносом рейсов местного авиаперевозчика, из-за которого сотни россиян не могут вылететь на родину. В посольстве во Вьетнаме заявили, что держат вопрос на контроле. Накануне сообщалось, что второй день подряд более 600 российских туристов не могут вылететь из Вьетнама из-за отмены рейсов. Пассажиры остаются в ханойском аэропорту. Рейс переносили на сегодня, но дата снова под вопросом.
9: О мошенниках.
25: У мошенников лидирующей стала схема, когда аферисты предлагают выплаты и замену домофона. Также они предлагают якобы продление договора связи, замену медицинского полиса, запись на ЕГЭ или УГЭ, начисление социальных выплат и компенсаций, доставку посылки. Злоумышленники используют многоэтапные схемы с участием нескольких аферистов, выдающих себя за представителей разных организаций.
9: Обо всем.
25: Рейтинг любимых исполнителей российских школьников возглавили Король и Шут, Виктор Цой и Ваня Дмитриенко. Это сообщает РИА Новости. В опросе участвовали более 2000 школьников с 1 по 11 класса. Большинство слушает музыку во время отдыха, включают песни по дороге или в транспорте, на прогулке, во время выполнения домашних заданий. При этом с возрастом музыка становится более постоянным спутником школьников. Официальный курс доллара на этот день 86 рублей 59 копеек, евро стоит 100 рублей 57 копеек, курс юаня 12 рублей 88 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице 12 градусов. Со знаком плюс завтра днем будет 14-15 без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Волчанский котел сжимается. Почти 2000 ВСУшников, запертых в Харьковской области. Миллиардный улов украинских генералов. Американская пресса подсчитала пропавшие военные деньги Киева. И таежный медвединг. Почему косолапые заселяют пятизвездочные отели? Мы здесь вроде не косолапые, ничего не заселяем. Пришел Измайлов. Будем вникать. Итак, Харьковская область. Наши военные сжимают безжалостно кольцо окружения под Харьковом. По данным Минобороны, в районе некоторых населенных пунктов, ну, судя по всему, в одной географии, находится около 1700 украинских военных. Они там заперты и мирно отдыхают. Но, собственно, по-прежнему, как это часто и бывает, с не очень легкими путями. Или сдаться в около санаторные условия нашей страны, где не калечат, а кормят, ну, или остаться там под Харьковом навсегда. Любые попытки ВСУ вырваться из Волчанского котла через лесополосы пресекаются. Под контроль наших подразделений, вот насколько мы видим и специально посмотрели справку, практически каждый день переходят все новые населенные пункты. Да, может быть, не очень большие, но здесь, наверное, важна все-таки динамика. Перечислять их смысла нет. Стороннему уху это не крупные населенные пункты, вряд ли что-то скажут. Но, тем не менее, динамика, в общем, так под конец лета, начало осени, не сказать, чтобы шибко афишировалась, но вот против сводок, как говорится, не пойдешь. Заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по внутренней политике Александр Слесаренко сейчас оценит вместе с нами оперативную обстановку. Александр Александрович, здравствуйте.
11: Добрый день.
3: Вы лучше знаете специфику, да, местности. Мы видим вот сухие строчки, и действительно интересно, во-первых, что за ними кроется, да, насколько критична ситуация для зажатой группировки ВСУ, и мы, ну вот, главный вопрос, да, далеко ли Харьков до окружной дороги?
11: Харьков на самом деле не очень далеко. Вооруженные силы Российской Федерации постепенно, но динамично приближаются к окраинам города Харькова. Но, к сожалению, враг у нас ведет ожесточенно оказывает сопротивление, поэтому не все так быстро, как, наверное, многим нам хотелось бы, но с тенденцией положительной в нашу сторону.
3: Да, мы шапками не закидываем, но вот аккуратно смотрим, да, как раз на динамику. Какие шансы сдаться у этой группировки 1700 украинских военных, где именно все это происходит? И вот некогда привычные населенные пункты, да, о которых в прошлое время говорили, потом, к сожалению, вынуждены были мы немножко отступить, да, вот можем говорить, что и в это направление возвращаемся?
11: Ну, смотрите, да, севернее, получается, населенного пункта Приколотное. Мы уже замкнули, в принципе, кольцо наши вооруженные силы. Там были освобождены населенные пункты, такие как Васильевка, Благодатная, Должанка. Вот. И, в принципе, кольцо именно в этом боссе, населенного пункта Приколонта, оно полностью уже замкнуто. Поэтому можно сказать, что они уже находятся в котле вооруженных сил Украины. Насколько они смогут сдаться, да, это уже зависит от них, насколько они сделают желание.
3: Ну, то есть, несмотря на всю тяжесть, да, обстановки и сложность ведения боевых действий, мы не кровожадные. Все время есть возможность сдаться у противника, да, эта опция...

0: Вот. Приколотная, ну, как бы вот, вот этот кусочек. Между Великим Бурлуком, получается, и Волчанском.
1: Но до самого города как-то это, не знаю, облегчает что-то продвижение. Вот мы помним и на днях Казачий Лоб, населенный пункт, и на днях бойцы его освободили, он на слуху был. Да, были на слуху зоны безопасности вот ближе к Сумской области, и там вот продвижение как бы с севера ближе к Донецкой Народной Республике через Харьковскую. Вот Изюм, вот это вот все. Вот эта география.
0: Смотрите, это немножко не та география. Здесь у нас открывается направление как раз Старый Салтов. Это уже как бы рядышком, скажем так, с окружной Харькова. Вот, где дамба расположена как раз через Печенежское водохранилище. Угу. Вот, поэтому это как раз открывает нам прямой путь на Харьков. Но немножко с другой стороны, не со стороны Изюма.
1: А, ну на Харьков это такие радостные новости. А как, ну, по вашей информации, какая обстановка в самом Харькове? Насколько он укреплен? Насколько, ну, это же все-таки крупный город, да, миллионник, и метро, и инфраструктура, и промышленность. Сейчас что это из себя представляет с гражданской и с военной точки, с оборонительной?
0: Смотрите, ну, с гражданской точки зрения, это уже довольно-таки, скажем так, депрессивный регион, потому что население, скажем так, загнано в угол, да, насколько мы знаем, мужчины там на улице стараются вообще не появляться, да, уже скоро там разговоры идут и о призыве женщин, поэтому очень все там пессимистически, да, население как бы находится, скажем так, в патовой ситуации, вот, и насколько мы знаем, уже большинство поменяло свое мировоззрение, да, даже те, которые были настроены против России, вот, они ждут освобождения.
1: Да, спасибо, Александр Слесаренко, замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по внутренней политике. Здесь важна, еще раз скажем, динамика, неизменная динамика продвижения в Харьковской и Сумской областях. Никто про эти направления не забыл, пока это называется буферная зона. Ну, а там, конечно, хочется надеяться, как пойдет. Но пока ВСУ теряет позиции под Харьковом, в Киеве продолжает увлеченно осваивать западные бюджеты, не стесняясь. По данным международного аудита, опубликованного в «Нью-Йорк Таймс», Украина недосчиталась миллиарда с четверти долларов из-за коррупции, воровства и провального вытягивания закупок оружия. Военные подрядчики по всему миру поставляли технику по завышенным ценам, а 18 компаний, сорвавших прошлые поставки, благополучно получили новые миллиардные контракты, причем многие из которых миллиарды просто растворились где-то в киевских карманах. Разбирать эту финансовую пирамиду выходит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Пронырливая газета «Нью-Йорк Таймс» в секретных правительственных недрах добыла и опубликовала сенсационный разоблачительный материал о тотальной коррупции при оборонных закупках Украины. Доклад аудиторской комиссии густо нашпигован убийственными фактами воровских махинаций киевской элиты с государственными деньгами. Например, только за 24 год Украина потеряла, внимание, 1 миллиард 200 миллионов военного бюджета из-за мошенничества и неоправданных растрат. Вот за такие деньжища, опять же, специалисты посчитали, можно было приобрести для вооруженных сил Украины более, внимание, 120 танков и почти 400 бронемашин. Ну а где же дыры в оборонном бюджете, через которые утекают и расползаются по карманам становитых киевских ворюг сотни миллионов долларов? Аудиторы, в частности, установили вот что. 7 из 10 крупнейших военных подрядчиков Украины получили новые заказы, обратите внимание, несмотря на открытые уголовные расследования по фактам мошенничества, невыполнения ранее заключенных сделок или ареста руководителей за коррупцию. И вот таких фактов, когда, по сути, уголовникам дают деньги украинские воротилы, и таких фактов в этом аудиторском отчете приводится с десяток. Здесь приводится, в частности, то, что около 126 миллионов долларов было потеряно из-за игнорирования предложений с более низкими ценами.

0: Так вот, три фирмы предложили одинаковые ракеты, внимание, турецкого производства по цене 4200, $5100 за штуку. А контракт при этом достался самой дорогой дочерней структуре чехословацкой фирмы. Бюджет потерял, внимание, 150 миллионов долларов. И вот таких примеров, повторю, очень много в этом докладе аудиторов. При всем при этом как-то бывший зам помощника госсекретаря Керри Филиппетти с гордостью заявил, что Вашингтон использует масштабную систему контроля и десятки, подчеркиваю, десятки надзорных органов, чтобы защитить многомиллиардную помощь Украине от коррупции. Не помогает даже и вот эти крупные внушительные команды. По этому поводу один из американских экспертов, Джеймс Вестерстром, ехидно заметил: в Украине украдут все, что не прибито гвоздями. Это давняя традиция. Ну что, спасибо за честность, господа американцы. Теперь мы видим, как Украина разворовывает деньги, в том числе и американские. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Полковник Баранец отправился дописывать список киевских расхитителей. Ну а мы попробуем узнать, зачем медведь забронировал номер в пятизвездочном отеле на Красной Поляне.
1: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомоль».
2: Тут такое дело. В России начался настоящий парад медвежьей активности. В Сочи бурый хищник без регистрации зашел в пятизвездочный отель «Поляна 3089» и вальяжно прогулялся по подсобкам. В Ангарске косолапый прошелся по территории детского сада. В Бурятии зверь напал на прохожего в автобусной остановке, а в Красноярском крае из-за активности медведей закрывает рекреационные зоны на столбах. Что такое? Что случилось? А, ну, кстати, смотрите, на Алтае вообще самый громкий и страшный случай нападения медведя в августе бурый. Ночью вытащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирска и утащил ее в лес, где она, к сожалению, и погибла. Зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком, кандидат биологических наук Михаил Кречмар прямо сейчас отгоняет очередного косолапого. Михаил Арсеньевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Что происходит? Это на медведя что-то напало? Или, может быть, у касаток какой-то активный сезон активности, что медведи спасаются от них?
6: Я сразу, так сказать, проблему всегда делю на три части. Первое, о чем я всегда говорю, когда мы вспоминаем бурого медведя и его конфликт с человеком, это то, что бурый медведь – хищник, причем он хищник в эволюционном, анатомическом и в поведенческом планах. И каждая встреча с бурым медведем, если он не отделен от вас клеткой, смертельно опасна. Просто каждая.
2: То есть это не животик почесать милому мишке, да?
6: Ну, можно и почесать. В общем-то, я сторонник того, чтобы законы Дарвина работали. Значит, второе. У нас в течение уже, наверное, больше 20 лет идет недопромысел медведей. Катастрофический, по всей стране. Вот когда управление охотничьего хозяйства какого-то региона говорит, что в регионе надо стрелять 100 медведей. Оно говорит это не просто так. Оно исходит из определенных данных, и вот эта квота выписывается таким образом, чтобы медвежья популяция росла, но не очень сильно. А квота эта выполняется в лучшем случае на 40%, а в норме на 10-20%. То есть вместо 100 медведей отстреливается 10-20, ну, если там вообще все хорошо обстоит дело, 40.
2: Как-то не очень гуманно. Нас... Как-то даже, я бы сказал, знаете, так это отдает первобытинкой какой-то.
6: А какой первобытинкой?
2: Ну, помните,
6: мы
2: вот китайцы...
6: Популяциями...
2: Да, вот тоже управляли популяциями воробьев. Всех отстреляли, а потом остались без урожая. Может, как-то природа-то умнее все-таки человека?
6: А мы отвечаем просто за все. Понимаете, в чем дело? И китайцы, кстати, без воробьев-то не остались, они... Воробьев так просто не изведешь. Они появились только года через два, через три. Сейчас их нисколько не меньше, чем было. Вот. И слово «гуманно» я вообще к взаимоотношениям человека и животных не отношу. Гуманно – это человек по отношению к человеку. А все остальное – негуманно.
2: Ну, а...
6: вот. И смотрите, секундочку. Вот, не перебивайте меня, пожалуйста. Значит, у нас образуется большой излишек популяции медведей. И этот излишек популяции идет в рост. И идет в рост уже 20 лет. Поэтому медведей становится больше, больше и больше, и конфликтов будет становиться больше, больше и больше. Вот и все.
2: А так всегда было? Или здесь как-то география влияет? То есть где-то больше... Или страна большая, да? Хотя, правда, и тоже. И Сочи, и Новосибирск, и Алтай.
6: Смотрите, страна, безусловно, большая. Есть региональная особенность. Эта региональная особенность сейчас у нас происходит к востоку от Енисея. И, судя по всему, включает в себя в Хабаровский край. Там очевидно и совершенно в результате засухи и неурожай кедрового слоника. Ну, так как в тайге кормов нет, и тут вот у нас появляется третья, между прочим, составляющая часть, три составные части медведологии. Это помойки и неубираемые свалки в пределах населенных пунктов. И когда зверям становится нечего есть, а их и так уже значительно больше, чем вообще должно бы быть, они выходят на свалки, на помойки. Я давно уже говорил, что если штрафовать глав муниципальных образований за свалки, на которых есть доступ у животных к кормам, то, в общем-то, ну, штрафовать всерьез там, по 300 тысяч, по 500 000. У нас 90% конфликтов бы не было.
2: Не только мишки, да, но и что там, лисы выходят, да, все кому не лень, по-моему.
6: Прежде всего, бродячие собаки, между прочим. А в которых, в принципе-то, людей гибнет больше, чем от медведей. От медведей гибнет у нас от 30 до 80 человек в стране каждый год. А от бездомных собак, в общем-то, счет идет Наверное, на сотни.
2: А если возвращаться к географии, ну, корректно ли говорить, что, наверное, чем дальше от Москвы, тем их больше, да? Ну, вот, не знаю, Московская область, есть медведи? Или там, где много человека, им не очень комфортно жить?
6: Не, они сейчас возвращаются сюда достаточно интенсивно. Сколько их, мы не знаем. Ну, вот... Если говорить о достоверности нашей науки, численность медведей в Московской области колеблется от 8 до 120 штук. Такие цифры я вижу регулярно. Но, в принципе, ближайшие территории с большой плотностью популяции медведей от Москвы не так далеко. Это Тверская область, ну, это да, Вологодская область, это Костромская область.
2: А вот, Михаил
6: Алексеевич, на самом деле медведь живет в лесу.
2: Да, посчитать их, как, ну, возможность есть, или это такие какие-то раскладки, математические модели какие-нибудь?
6: Не, никаких математических моделей. Возможно, только экспертная оценка. И, в принципе, этим занимаются очень много где. Американцы делали учет медведей, причем тотальный, но они вот просто... вертолета на какой-то определенной территории, метили всех медведей, и это все, в общем-то, было, стоило много миллионов долларов. И на широкую площадь их экстраполировать нельзя. Мы можем оперировать данными центра охотконтроля, которые сейчас есть. Они, безусловно, не точны, но они есть. Это печка, от которой можно плясать.
2: Спасибо. Михаил Кречмар, зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком. Есть конфликты между крупными владельцами штрафов за превышение скорости или других административных правонарушений и камерами, которые безжалостно выставляют эти самые штрафы. Вот для таких персонажей предлагают повысить вообще планку на 200%. Наш Василий Воронин тоже любит половить штрафы и, в общем, новость встретил с валидолом.
7: В России могут серьезно ужесточить наказание для самых злостных нарушителей правил дорожного движения. С таким предложением глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год предлагается штрафовать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений – в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции.
8: Сейчас на дороге есть довольно устойчивая группа постоянных нарушителей, которых совершенно не интересует, что они получают штрафы. Есть категория неплательщиков штрафов, например, в Кавказских республиках такое крайне распространено, когда там штрафы на миллионы и миллионы, а водитель совершенно не беспокоится по этому поводу, потому что платить их не собирается, взять с него нечего. Соответственно, вторая категория – это наиболее богатые участники дорожного движения, которых размер штрафов в сотнях и тысячах рублей тоже не интересует. Соответственно, если мы хотим навести на дорогах порядок, то, конечно, начинать нужно с таких вот системных нарушителей. И поэтому в Кодексе об административных правонарушениях Национальный автомобильный союз просит предусмотреть разграничение. Те водители, которые, ну, иногда нарушают, это происходит там несколько раз или десятков раз за год, соответственно, для них остается та система, которая сейчас действует с теми штрафами, которые сейчас есть. А для тех водителей, которые не могут отказать себе в удовольствии нажатие на педаль газа, пренебрегают правилами разметки, носятся по выделенкам и встречкам, как угодно вводят, делают, что хотят. Для них, соответственно, нужно вводить дополнительные, увеличенные коэффициенты своего рода.
7: Правда, есть автоэксперты, которые против такой инициативы и говорят, что она абсолютно бессмысленная. Вот что, в частности, заявил Радио КП Андрей Ломанов.
9: Большинство штрафов, подавляющее большинство штрафов выписывается не на конкретное лицо, а на конкретный автомобиль. Потому что в большинстве регионов нашей страны действует комплекс фото-видеофиксации нарушений, а инспекторов на улицах становится все меньше и меньше. Поэтому физический штраф приходит не на какого-то конкретного лихача, а на машину. Ну, а штрафовать машину за лихачество невозможно. Поэтому, ну, очень странная инициатива.
7: Сейчас среднестатистический российский водитель нарушает правила 5-6 раз в год. При этом общая динамика за последние последние 15 лет положительное. Число штрафов сократилось на почти 10%. За прошлый год зафиксировано 11,5 миллионов нарушителей, что на почти 400 тысяч меньше, чем годом ранее. Одним из факторов, повлиявших на снижение, стало уменьшение скидки при оплате штрафа с 50 до 25%. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Ну, пока такие инициативы сотрясают головы тех, кто набирает штрафы, немецкий политический олимп тоже под мощнейшим землетрясением.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 15:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 26 сентября в Великих Луках пройдет традиционная областная осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Участие в ней примут фермеры, сельхозпроизводители и ремесленники из разных районов. Организатором мероприятия выступает Министерство сельского хозяйства Псковской области. Билеты сразу на 3 новых спектакля Великолукского драматического театра доступны к покупке по пушкинской карте. На большой сцене можно посмотреть постановки «Как Настенька чуть кикиморой не стала» и «Земля Эльзы». На малой сцене спектакль «Ежик в тумане». На площади Юбилейной начались плановые ремонтно-восстановительные работы на памятнике 800-летия Великих Луг. Они будут осуществляться с 7 сентября по 5 октября с 8 до 19 часов ежедневно. В целях безопасности и обеспечения беспрепятственного доступа техники автомобилистов просят не оставлять транспорт и личное имущество в радиусе проведения работ.
12: О валютах.
13: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
12: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
15: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, затягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Здесь Измайлов, немецкий политический олимп, сотрясает мощнейшее землетрясение. Партия «Альтернатива для Германии» одержала оглушительную победу на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Там они взяли почти половину голосов, 43,8%. На волне такого успеха сопредседателя АДГ Алиса Вайдель замахнулась на федеральные выборы, пообещав взять не менее 40% по всей стране. А, в общем, канцлера предупреждали. И Вайдель Безменников назвала Мерца тяжелым бременем для Германии. А ее соратник Тина Хруппала прямо заявил, что победа АДГ – это четкий курс на немедленное восстановление нормальных отношений с Россией. Ох, сколько ж мы таких уже друзей и любителей России-то повидали на своем веку, начиная от Зеленского, заканчивая Трампом и всем остальным. Как мы радовались и как все потом что-то начинало происходить не так. Ну вот, пока первые выборы, а действительно все предупреждали, и вот что, других в Германии нет, кроме АДГ, но что такое на самом деле это АДГ? Заместитель директора по научной работе Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов прямо сейчас со всей немецкой техникой пристально изучает политическую линейку Германии. Возможно, подносит валидол к берлинским кабинетам, замеряет уровень паники на немецком же тонометре у Фридриха Мерца, которому АДГ уже прямо предлагает собирать чемоданы. Владислав Борисович, здравствуйте.
16: Приветствую.
2: Ну, что скажете, давайте начнем не с Германии, а с нас. Должны ли мы радоваться, торжествовать, как обычно? Вот, помните, у нас там было по поводу победы некоторых американцев, предлагали некоторые наши деятели с американскими флагами кататься по Москве из машин, что вот теперь-то наши пришли, теперь заживем. Что такое АДГ?
16: Ну, давайте начнем с того, что партия была создана моими коллегами, в смысле учеными, профессорами, которые предлагали возвратиться к западно-германской марке как основу конкурентоспособности германского так называемого штандорта хозяйства политического пространства. Ну, потом были вытеснены различными силами. Сегодня мы имеем партию, близкую к консервативной середине, которая избавилась от правого крыла во главе с Бьерном Хёке. Бьерн Хёке остался и в Тюрингии, и в партии. Но, тем не менее, вот эти вот правоэкстремистские вещи, которых обвиняют партию, включая ее организацию в Саксонии-Ангальте, ведомство по охране Конституции, позиционирует организацию как правоэкстремистскую, по-прежнему звучат
2: зигующие
16: требования. Да, требования запретить. Кстати, остаются некие риски того, что партию могут запретить, но в свое время Венц в Мюнхене предупредил Германию, не альтернативу для Германии, а Германию, чтобы этого не делали, поэтому Венц не очень любит другие партии. Поэтому партия развивается, она реально консервативная, близкая к середине. Есть экстремистских элементов, от которых она последовательно избавляется. И ключевой кандидат партии, кандидат на премьер-министра этой небольшой земли, но в этом плане мал золотник да дорог, потому что именно альтернатива для Германии в этой земле способна показать свои управленческие компетенции и постепенно избавляться от вот такого образа, который сейчас пока ей присущ, он навязан протестной партии, просто протестует и все. А теперь партия готова порулить и показать свою компетенцию. Наверное, это главный итог этих выборов. Мы, конечно, и не радуемся, и не веселимся, и прочее. Мы внимательно наблюдаем, констатируя, что федеральная власть внесла свою лепту в эти выборы, и визит Мерца, последние два визита, которые охраняли снайперы, и он ни с кем не встречался из электората, как раз и сыграли злую шутку с христианскими демократами. Именно в нечего на зеркало, зеркало в земле Саксония-Анхальт пенять, скоро кривая политика, которая отражается на популярности Мерца и коалиции. Но при этом важно, что альтернатива в лице, подчеркиваю, не в своем собственном зеркале, а в лице избирателей, в лице своего ядра, показала, что именно ей отдают предпочтение внимания в управленческих компетенциях и способности вывести Саксонию-Ангальт как структурно слабого региона из того кризиса, в котором она находится уже 36 лет. И поэтому управление доверяют альтернативе. Да, альтернатива не добрала 3 места. Их получили другая протестная партия, Союз Сары Вагенкнехт. Мой прогноз не сбылся. Я прогнозировал, что она 23 февраля 2025 года пройдет Бундестаг, но не прошла, но там есть свои особенности. Партию подставили. А сейчас она забрала голоса у альтернативы, как протестная партия, и стала джокером, таким вот, как говорят, кингмейкер, да, то есть кто делает короля, которая, в общем-то, отказывается от прямой коалиции с альтернативой. Мы сейчас говорим про Сару Вагенкнехт, где, если мы говорим про Россию, у нас Сара Вагенкнехт, тот представитель здоровой части гражданского или политического отставок оружия киевскому режиму за европейскую безопасность России и так далее. Здесь она пересекается с альтернативой. Общий знаменатель есть, его, правда, не так много, но тем не менее. Здесь вот мы говорим про две партии, и про Союз Сары Вагенкнехт, который терпит сейчас кризис или испытывает кризис в Тюрингии, где она лишает своей фракции, а ее коллеги по партии бывшие создают свою собственную партию, и альтернатива, которая готова в принципе, быть правительством меньшинства, рассчитывая на ситуативную поддержку и христианских демократов, отдельных депутатов, ну и обещанную поддержку Сары Вагенкнехт. Не очень-то устраивает, я надеюсь, будущего премьер-министра Ульриха Зигмунда. Зигмунд, прям хочется продолжить психоаналитика, блестящего представителя вот молодого поколения харизматичных думающих, грамотных политиков. И, соответственно, Ульрих Зигмунд не исключает того, что, в принципе, соглашаясь с поддержкой отдельных депутатов, тем не менее, он недоволен тем, что ситуативная поддержка не гарантирует, как говорится, единовластие. Поэтому второй вариант, если не случится вот этой вот однозначной поддержки, это новые выборы, где уже местная альтернатива готова получить более 50%. Что главное, пробивается Брандмауэр. Если важно...
2: Брандмауэр — это то, как немцы называют бан, ну, как бы попытку отменить АДГ. Да.
16: Ну, как говорится, штрейкбрейхер и всякие другие термины. Брандмауэр, да, противопожарная стена, айтишники используют фаервол, ну, противопожарная, которая с 2019 года по инициативе ХДС нарушение всех политических конкурентных договоренностей вывела альтернативу за пределы конкурентного поля, но альтернатива доказала, что я один в поле воин, поэтому здесь важно, что альтернатива все-таки придет в Саксонию-Ангальт к власти и покажет, что она должна показать, что она реально партия консервативной середины, и это открывает ей путь, ну, скажем так, лет через 10, я так аккуратно говорю, 29-й год, наверное, еще рановато полностью преодолеть рукопожатность, а вот лет через 10 она вполне станет партией, конкурирующей без всяких ограничений, избавившись от остатков и так далее.
2: Владислав Борисович, вы очень тонко знаете вот эти нюансы внутренней немецкой политики, много фамилий, мы даже сейчас вот так сходу не переварим, не повторим, но нам-то что вот здесь интересно в России? Интересно следующее. С одной стороны, Германия как государство и немецкий народ довольно близкая нам история в культурном смысле, в историческом, каком угодно. Мы последние больше чем полвека пытаемся с немцами обняться, построить единое государство. Все никак, но при этом немцы – это страна, с которыми мы два раза, мировые войны так повоевали серьезно, что дальше некуда. И в связи с этим-то главный вопрос, мне кажется, для России в том, что нас ждет, потому что ультраправое вот это непубличное крыло АДГ, его из песни тоже не выкинешь, и то, что Германию толкают все-таки не к единому государству с Россией в основе Большой Европы от Лиссабона до Владивостока, а к войне с Россией вновь, к Третьей мировой уже по курсу за последние 100 лет, сколько можно. И как вы видите эту динамику, куда она может приехать?
16: Немецкое пространство не только хозяйственное, политическое, социально-экономическое, но и культурно-историческое. Культурно-историческое пространство, Саксония-Ангальт, это кто? Царица Цербская, 300 лет. Когда в Россию приехала известная...
2: Минутку у нас, к сожалению,
16: Известная часть дома Романовых. Да. Я уповаю на то, что Зарабабикнехт четко сказала Мерцу, это вы экстремисты, это вы правые экстремисты, это вы толкаете к войне, а не альтернативы для Германии. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, большая часть немецкого общества здоровая. Вот эти реваншисты, или как их там можно называть, мерцы, вады, фули, их мало, но они, к сожалению, у власти. Вот это проблема. И, к сожалению, социал-демократ в лице вице-канцлера Клинбайля и сопредседателя партии, это горстка тех, которые как раз оказались у власти. В этом проблема, когда власть начинает рулить. И поэтому, конечно, многие говорят об отставке Мерца, правильно говорят, что он должен уйти в отставку, но он не уйдет. Он
2: спасибо, будет держаться до последнего. Да, я думаю, еще продолжим. Владислав Белов с нами.
17: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
18: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
19: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
21: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Открытая студия.
22: Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем нашу работу на Восточном экономическом форуме. И в ближайшие 11 минут будем говорить про социальные налоговые вычеты. Я думаю, эта тема касается практически всех россиян. У нас в гостях Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбера, финансовый директор. Тарас, здравствуйте.
0: Да. Добрый день, Евгений.
22: Да. Ну, вы, собственно, кстати, для начала, вы сами пользуетесь социальными налоговыми вычетами?
0: Конечно, пользуюсь. Уж как же мне не пользоваться?
22: Ну, то есть какие-то там медицинские услуги, образовательные и так далее?
0: До того, как мы сделали наш сервис, то я всегда взвешивал для себя, с одной стороны, свои временные расходы, связанные с тем, что нужно пойти получить справку, потом внести это в декларацию, с тем, сколько же я получу. Да. И я, как правило, возвращал только тогда, когда эта сумма превышала, условно, с точки зрения моих расходов, там, 10-20 тысяч рублей. Если меньше, никогда не занимался, потому что было тяжело. Вы знаете, есть огромная категория людей у нас, которая, в принципе, никогда этого не делала. То есть не то, что они вот взвешивали как-то. Для меня это именно вопрос был инвестиций времени, в процесс. А для многих это они просто не понимали, как это, в принципе, работает. То есть им дает, государство дает право, но чтобы воспользоваться этим правом, нужно иметь знания определенные, которые мало у кого есть. Это на самом деле вызов был для многих людей. По статистике мы видели, что если налоговые вычеты потенциально полагались условно 70 миллионам человек, то пользовались ими от силы 5-10%. Поэтому колоссальный там потенциал был.
22: Там была целая индустрия помогаторов. Я вот не знаю, они еще работают или нет, за 1000, за 2.
0: Да, я думаю, что пока работают, но, к сожалению, могу их огорчить, что скоро у них работы не будет.
22: Давайте про ваш сервис расскажем. Вроде как какой-то упрощенный порядок появился сейчас. Вот расскажите, как?
0: Как сервис работает в идеале? Все, что нужно сделать клиенту частному лицу, это в приложении Сбера дать Сберу согласие на то, чтобы Сбер от его имени подготовил, по сути, за него декларацию в налоговую. И тогда ему останется, по сути, после предоставления согласия, еще раз нажать одну кнопку, где он подтверждает отправку декларацию в налоговую. Вот две кнопки, два клика мышкой. Второй момент есть очень важный, это то, что мы должны обеспечить подключение компании, в которой осуществляются расходы. Это мы говорим сегодня о социальном налоговом вычете, это все, что касается образования, медицины и спорта. Вот эти три направления. Любая трата, если она сделана в компанию, у которой есть лицензия, это очень важно. Должна быть лицензия у компании. Она предоставляет справку клиенту, и тогда, соответственно, вот можно право получить. Вот мы, помимо того, что делаем сервис для физического лица, мы делаем сервисы для юридических лиц, чтобы они не подписывали справку на бумажном виде, не отдавали ее своему клиенту, а напрямую послали ее в налоговую, и, соответственно, налоговая получала от компании подписанную справку в электронном виде, а от клиента заполненную декларацию. И очень важный момент, вот часто об этом тоже забывают наши жители, клиенты, жители России, клиенты Сбера, что нужно заплатить картой Сбера за услугу, потому что иначе мы просто не увидим, что он эту услугу потребил, заплатил за нее, да? И второй важный момент – нужно быть плательщиком налога на доходы физических лиц. Например, работающие пенсионеры смогут получить такие вычеты, а неработающие пенсионеры – нет, потому что пенсия, как известно, налогом не облагается, и если такого дохода нет, то невозможно получить вычет, его просто неоткуда получать, да? То есть клиент не платил налог, соответственно, не может претендовать на какой-то возврат этого налога из бюджета.
22: А на каком этапе сейчас проект находится, когда он будет уже запущен?
0: Да. Сейчас проект находится, по сути, техническую сторону мы все реализовали. То есть он готов к масштабированию на миллионы, десятки миллионов клиентов и сотни миллионов операций. Сейчас мы активно занимаемся подключением компаний к сервису. То есть как раз вот этот вот самый сложный этап, когда мы налаживаем инфраструктуру. У компании есть какие-то свои системы, где ведется этот учет, на основании которых раньше они делали справки, да, вот на бумажном варианте. И сейчас мы делаем сервисы, когда списком, например, компания может выгрузить в Сбербанк Бизнес Онлайн все справки, сметчить с теми данными, которые мы им дали, и, соответственно, по нажатию кнопки подписать реестром и отправить в налоговую, например, все справки за 2025 год или 2024, или даже можно в моменте там за какой-то период 26-го года уже отправлять, не ждать, закрытия налогового периода. Да, не обязательно, можно в моменте это делать. Вот это подключение идет довольно сложно, непросто. Почему? Потому что в основном все эти компании – это не какие-то огромные индустрии. То есть у нас и здравоохранение, и особенно спорт – это всегда детские садики. Это такие локальные небольшие частные компании, малый бизнес, может быть, где-то средний бизнес, который по стране так размазан территориально. Да. Мы оцениваем больше 100 тысяч компаний, которые нужно подключить. И, конечно, это определенная работа, которую мы сейчас делаем совместно с нашими клиентскими менеджерами, кто с этими компаниями общается. Вот встречаемся с губернаторами, с мэрами городов, потому что без этого второй части, к сожалению, мы не сможем даже подключившему клиенту, давшим нам как бы авторизацию на предоставление от его имени действий определенных, мы не сможем вот эту бесшовность обеспечить. Вот. А главная ценность именно в том, что об этом вообще не надо думать. Просто совершаешь операцию и ждешь какое-то время, и тебе просто приходит налог обратно.
1: Если я расплачиваюсь кредитной картой или дебетовой,
0: не имеет значения.
1: Не имеет значения. Главное, что деньги.
0: Да, нам главное знать, что вы эту операцию совершали, что это вы, и что вы совершали операцию в той компании, которая вот входит в эти три сферы деятельности.
1: Потенциал для развития сервиса, то есть каким вы видите, то есть что он еще в себя будет включать?
0: Ну да, это только первый шаг. Вот еще два очень больших направления, которые мы пытаемся сейчас реализовывать. Я думаю, что в следующем году мы тоже сделаем. Первое – это благотворительность. Причем благотворительность – это ведь сегодня стало практически нормой в России. Многие помогают на сбор на детей, содержание домашних животных и так далее, и так далее. То есть очень много разных есть фондов, которые собирают абсолютно незначительные суммы, там по 100, по 200, 300 рублей. И люди даже не знают, что можно вернуть налог по этим взносам. И на самом деле это тоже, когда мы это сделаем, это может дать импульс дополнительному развитию благотворительности в России. Да? То есть это может стать очень положительным таким фактором, не просто с точки зрения возвращать деньги. Я думаю, что многие люди, получив этот налог и понимая, что они, например, 20% от благотворительности получают обратно, они эти 20% будут воспринимать как, ну, это же тоже благотворительность, я должен ее тоже отдать, наверное. Ну, так правильно, да? Поэтому мы можем увидеть на сумму налога рост благотворительности. Второй момент – это сейчас государство ввело так называемый налоговый кэшбэк. Когда в прошлом году повышали ставки налога на доходы физических лиц, то для части категорий населения ставки были повышены, а для малообеспеченных семей была возможность получить возврат налога. В зависимости от дохода семьи мы оценивали, что в ряде регионов, в общем-то, для довольно средней семьи, где низкие доходы, у нас таких семей очень много, больше, наверное, порядка 7-10 миллионов, то есть это большое число, налоговые вычеты могут составлять до 50 и даже до 100 тысяч рублей в некоторых регионах, поэтому это, ну, большие деньги для бюджета семьи.
1: Ваш сервис, он будет полностью бесплатный или там может быть какая-то комиссия небольшая?
0: Он абсолютно бесплатен для физических лиц, и он абсолютно бесплатный для юридических лиц. Понятно, что мы несем расходы, но на обеих сторонах этого сервиса, но эти расходы полностью за счет Сбера. Мы считаем, что в рамках нашей стратегии, которая фокусируется на человекоцентричности, мы должны давать возможность клиентам реализовывать их мечты, помогать им развиваться. И вот эти вот действия по сбору справок, подготовке деклараций, они с точки зрения развития человека не имеют никакого смысла. Они отвлекают его от чего-то более важного. И вот мы посчитали очень правильным, что мы, создав этот сервис, дадим возможность людям вообще об этом не думать, а заниматься тем, что ценно для них, действительность. Поэтому это наше такое стратегическое направление, и мы будем максимально работать над тем, чтобы все больше и больше вот таких вот сервисов давать клиентам. Но если бы мы брали за это плату, мы бы сразу ограничили в два и больше раз пользователей. Потому что он скажет, ну вот, а вот я буду платить. Насколько это соотносится с тем, сколько я верну. Поэтому это неправильный шаг. Мы сразу решили, что сервис точно будет бесплатен и доступен абсолютно всем жителям нашей страны.
1: Как найти этот сервис в онлайн-банке или в мобильном приложении?
0: Да, его можно будет найти в мобильном приложении Сбербанка, в нашем стандартном, который есть, Сбербанк онлайн. Единственное, что не надо пытаться искать прямо сейчас, потому что мы паузу взяли в его рекламировании для физических лиц. до того момента, пока мы соберем критическую массу юридических лиц. Иначе может получиться такое немного обманутое ожидание. Люди подключатся, будут думать, что все работает идеально, что за них все уже Сбербанк делает. А мы пока находимся в стадии все-таки вот сбора этих справок. И хочется дать уже подключиться к сервису тогда, когда уже какая-то критическая масса будет собрана. Раньше времени иногда тоже неправильно, да. Но это уже вот перспектива нескольких месяцев, когда действительно счет будет идти на миллионы, десятки миллионов клиентов.
22: Угу. Ясно. Спасибо вам большое. Ну, будем Спасибо. Ждать официального открытия такого уже массового Спасибо, Евгений. Сервиса. Напомню, у нас в гостях был Тарас Скворцов, заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка. Спасибо вам большое. Говорили о социальных вычетах.
0: Спасибо.
3: Открытая студия. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
6: Рекламно-информационная программа.
4: Марафон «День чистого воздуха» на радио «Комсомольская правда».
23: Задумывались ли вы, почему иногда после полноценных 8 часов сна мы просыпаемся уставшими и разбитыми? Можно винить погоду или стресс, но часто причина в воздухе, которым мы дышим ночью. Без проветривания растет уровень углекислого газа, что и ведет к головной боли и утомлению. Если же открыть окно на ночь, то спальня наполняется шумом с улицы, пылью и аллергенами. Особенно мы переживаем за детей. Хочется, чтобы у них в комнате всегда был свежий воздух, но без риска сквозняков и, как следствие, простуд. Но решение есть. Безопасно проветривать квартиру помогает бризер. Это прибор, который берет воздух с улицы, очищает его от пыли, вирусов, аллергенов и запахов, при необходимости подогревает, а затем подает в комнату свежий воздух. Обратите внимание на флагманскую модель Teon 4S. Это очень мощный бризер с трехступенчатой системой фильтрации от создателей первого в мире бризера. Прибор работает практически бесшумно, поэтому идеально подходит для спален и детских комнат. Вы спите с закрытыми окнами в тишине, но дышите кристально чистым свежим воздухом. Кстати, в этом году компании Teon исполняется 20 лет. Teon – признанный эксперт в области здорового микроклимата, очистки и обеззараживания воздуха. Слушайте радио «Комсомольская правда» и дышите полной грудью вместе с Teon.
4: Марафон «День чистого воздуха» на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
4: О важном.
20: Настоящая гонка ведется в области высоких технологий, и нельзя допустить доминирования одной страны в этой сфере, заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, США сформировали технологический альянс, Китай объявил о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, в которой Россия – полноправный член-учредитель. Как подчеркнул министр, наша страна в этом направлении лидирует в целом ряде областей. Сотрудничество, особенно сотрудничество между членами БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, позволит обеспечить, чтобы не было попыток установить в очередной раз доминирование какого-то одного центра в этой важнейшей сфере деятельности, сказал Лавров. Сообщение с пометкой «Срочно» Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер. Посланники Дональда Трампа привезли в Москву и Киев обновленные мирные предложения по Украине. По сообщению Financial Times, Стивен Уитков и Джаред Кушнер привезли на встречу в Москве и Киеве обновленные версии ранее составленных документов по урегулированию конфликта. Тексты были скорректированы с учетом изменений ситуации после того, как в феврале переговоры зашли в тупик. Как утверждают источники издания, знакомые с ходом обсуждений, американские представители выдвинули лишь несколько новых идей и больше старались оживить прошлые предложения.
7: Почта России развивает сервисы для продавцов маркетплейсов. В отделениях теперь доступны услуги микрофулфилмента для селлеров, работающих по схемам FBO и FBS, то есть с хранением товара на складах почты и с отгрузкой оттуда или отправкой заказов со стороны самого продавца. Спрос на новые возможности растет. Только за последний месяц компания получила около 300 заявок от предпринимателей. Продавцам доступно более 1000 модернизированных отделений, подходящие можно выбрать на карте. Варианты распределенного хранения и обработки заказов стали ближе к малому и среднему бизнесу. А за счет наличия мульти-ПВЗ в отделениях почты сокращают и упрощают путь товара до покупателя. В компании отмечают, что гибко подстраиваются под запросы бизнеса.
8: От церкви.
7: Ковчег с мощами Дмитрия Донского побывает в зоне СВО и приграничных регионах. Частицам мощей благоверного князя можно будет поклониться, помолившись за Русь, воинство, победу в СВО и за всех бойцов-героев. Мощи Дмитрия Донского обрели в Архангельском соборе Московского Кремля в августе. И о погоде. В эти минуты в российской столице 12 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 14-15 и осадков не ожидается. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
9: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
11: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревью на радио «Комсомольская правда». 7 сентября. Приметная дата. Особенно в 1945 году. В этот день, 7 сентября, у Бранденбургских ворот должен был пройти парад союзнических войск. Маршалу Жукову приказано было командовать парадом. Сталин утвердил его кандидатуру. Ну что, оповестили, советская сторона оповестила всех главнокомандующих группировками союзнических войск. И Монтгомери, и Эйзенхауэра, и Тассиньи. Все дали добро, стали готовиться войска, стали готовиться музыканты, утвердили план прохождения, торжественного прохождения. Все шло нормально, пока вдруг, буквально за несколько часов до начала парада, все эти главкомы, союзники, дружненько отказались. Видите, у них есть более важные дела. Ну, такая вот свинская выходка была. И вместо себя прислали там второразрядных, третьеразрядных военачальников. Там одна сторона прислала коменданта зоны, другая там третьего заместителя, главкома. Ну, так иначе, но парад, тем не менее, состоялся. Здесь еще важно напомнить одну очень любопытную деталь, свидетелем которой стал один из наших переводчиков, который присутствовал на трибуне. Когда прошла советская пешая колонна, а потом двинулись танки, то шли танки ИС-3, это новье, эта техника не побывала на фронте, эта техника еще была, как говорится, в солидоле. Это была грозная боевая техника, и ее сразу же наши иностранцы прозвали «Щука» ИС-3. И в это время один из американских офицеров, обращаясь к своему начальнику, стоящему рядом, услышал, что с перепугу американский офицер издает какие-то звуки грозные, даже боязливые. Он повернулся и сказал: «Не бойся, они пока еще с нами». Ну что, случилось то, что случилось. То, что и сказал Иосиф Виссарионович в телефонном разговоре с Жуковым. Они нам еще не только эти гадости подкинут. Ну, собственно, эти слова и были пророческими. Тем не менее, этот парад все-таки вошел в военную историю. А теперь позвольте пару слов по повестке дня. Ну вот, приезжали Уитков и Кушнер, переговаривались. Их даже Их даже так вот по-московски щедро покормили в ресторане. А вы же задались вопросом, и я задаюсь вопросом, а что в итоге, что в итоге? Обо всем нам рассказывают, что Уитков забыл в ресторане какую-то монету американскую, которую в тираже нет, и так далее. Конечно, дипломаты нам такими резиновыми словечками говорят, ну что, переговоры прошли плодотворно, конструктивно и так далее. А что за этими словами? Что за этими словами? Мы узнаем только маленькие крохи информации, до которой можно было, наверное, бы и нам самим догадаться. Да. Американцы привезли слегка.

0: непоняток и поехали, полетели в Жешу Польской, там сели на поезд и поехали в Киев. Ну, а вы знаете, Путин приказал вот эти 3 дня Киев не бомбить, что, собственно, и было соблюдено. Ну, а что в Киеве? В Киеве опять непонятки. Хотя понятно только одно. По ключевым пунктам, которые Уитков и Кушнер привезли из Москвы, Украина ни по одному из них не согласилась. Она по-прежнему морочит нам голову, то, чтобы база для начала переговоров с Москвой должно быть прекращение огня. Мы категорически с этим не согласны. Мы согласны на то, чтобы было такое не перемирие, а базовый мир, основательный мир, закрепленный определенным договором, а не просто так кратковременное перемирие для перегруппировки войск и накачки вооруженных сил Украины резервами там или западной военной техникой. Как говорится, я повторюсь, хватит нас дурить. Ну, вот такие они были итоги. Да, в Киеве тоже говорят вот этой казуистической дипломатии, плодотворный разговор, конструктивный разговор. На выходе какая-то несущественная мелочь. И все это говорит о том, что поиск компромиссов, каких-либо компромиссов в ходе переговорного процесса, я говорю, не военного процесса, идет с большим трудом. И, в общем-то, какого-то четкого света в конце тоннеля не видно. Видно, еще не раз и Кушнеру, и Уткефу придется приезжать и в Москву, и в Киев, потому что слишком принципиально разнятся позиции Москвы и Киева по нахождению каких-то общих точек, которые бы можно было бы назвать компромиссом. На этом позвольте мне поставить точку. Мне гораздо важнее побеседовать с вами, услышать ваши вопросы, к чему я вас и призываю. Ну что, мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы начинаем наши телефонные беседы. Сейчас нам Катенька подскажет, кто там первым дозвонился. Поехали. Это Сергей из Белгорода. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день. Скажите, пожалуйста, высшие военно-учебные заведения Украины – это военная цель или гражданская инфраструктура?
0: Это военные.
1: Ну, да,
0: Они
1: хотя
0: все
1: ни
0: находятся.
1: одно из этих училищ не было повреждено. Как тогда к этому относитесь?
0: А там же курсантов повыгребали. Вот так я и отношусь к этому. И
1: Ну, хотелось
0: девочек
1: бы
0: даже
1: иметь.
0: повыгребали. Ну, не верите, тогда закройте
1: Нет, я говорю,
0: микрофон,
1: хотелось бы
0: пожалуйста.
1: верить.
0: И во что верить? Во что хотелось бы верить?
1: Все, вопросов
0: Во
1: нет.
0: что? Да его и не было вопроса. Его не было вопроса. Я вам четко ответил. Повыгребали очень серьезно, в том числе и девочек-курсантов, уважаемые, было. Ну, все, что могу сказать. Поехали дальше. Галина, Екатеринбург.
2: Добрый день, Виктор Николаевич. Я вот что хочу сказать. Вот не знаю, почему в свое время Владимир Вольфович Жириновский об этом не говорил. Вот при развале СССР Украина и Прибалтика, они очень им большое наследство досталось. А по нашему законодательству наследников иногда в этом судебном порядке можно признать недостойными. И по решению суда наследство возвращается обратно. А Россия, как бы, наследник, нет, как это, преемник Советского
0: Все,
2: Союза.
0: хорошо.
2: Поэтому мы можем
0: Вопрос понятен.
2: востребовать.
0: Да, вы наивный человек, уважаемый. Вы умный, но наивный человек. Забудьте, пожалуйста, вот эти все договоренности. Они уже давно сгнили на помойке истории. Мы совершенно разные страны, и уже они...

0: А вы же тогда не забывайте, что они требуют тоже компенсации. Куда мы их посылаем? Я не буду говорить это матерное слово. Давайте еще, может, у кого-то успеем за минуту. Самарская область, Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос. Вот те территории, которые не являются частью наших, например, Донецкая республика, Луганская, в Харьковской области и других территориях, что мы будем с ними делать? Присоединить их к этим республикам или же что-то другое?
0: Сейчас я уйду на перерыв и обязательно вам отвечу после перерыва о том, что мы будем делать с Донецкой, Луганской и Харьковской областями. Хорошо? Договорились? Тогда вы же другие области тоже называете. Так шире, шире берите вопрос. Значит, я сейчас уйду на перерыв, а после перерыва сразу постараюсь ответить на этот очень экзотичный вопрос.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Население Папуа-Новой Гвинеи около 11 миллионов человек. При этом страна является мировым рекордсменом по языковому разнообразию. Помимо трех официальных, в ходу еще 839 языков. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Да, продолжаем военное ревю. Только что один из радиослушателей задал очень интересный вопрос. Трудность ответа на него заключается в том, что во время переговоров я под столом ни у Путина, ни у Лаврова не сижу, и тем более у Белоусова с Герасимовым. Я не знаю, какие планы у нашего высшего военного и политического руководства. Но ваш вопрос, уважаемый радиослушатель, несколько смешон, потому что вы спросили, что будет с Донецкой и Луганской областями или Народными республиками. Они уже в составе Российской Федерации. Они уже законные субъекты Российской Федерации. В равной степени как Запорожская, так и Херсонская области. Мы настаиваем на том, чтобы противник полностью вывел войска из этих республик. И там будет порядок. Там будут работать государственные системы, силовые системы. Там будет нормальное существование нормальной власти, силовых структур. Там будет. Гораздо любопытнее, труднее вопрос с Харьковской, Днепропетровской, Сумской областями, где мы развиваем наступление и контролируем немалые территории. Вот это действительно трудный вопрос. Как тогда быть? Тут же надо в первую очередь надо ответить на вопрос, а будем ли мы вообще брать Харьков, Сумы или Днепропетровск? Вот в чем вопрос. Он еще дискуссионный. И попробуйте сказать, что надо брать. Вы знаете, если придется брать эти города, то это, безусловно, будет сулить нам серьезные потери. Понимаете? Людские потери, прежде всего, потому что могучие в промышленном отношении города, там много заводов, вообще крупные города, идеально, в общем-то, существующие для того, чтобы противник хорошо там оборонялся и так далее. Вот вопрос о том, что будем ли мы брать эти города, пока висит в воздухе. Ну, а что касается другого аспекта, то, вы знаете, возле этих городов уже создаются буферные зоны. Хотя и тут возникает много вопросов. Ну, хорошо. Буферная зона, пусть ее будет, например, ширина 200 километров. У противника есть оружие, которое запросто может долбить и эту буферную зону, так называемую, и перелетать через нее на территорию России. Вот вопрос, да? Да, отвечай, Баранец, как тут? Я пока не знаю. Чистосердечно вам признаюсь. Я один еще вариант слышал, там вроде бы компромиссный вариант. А давайте создадим свободную экономическую зону. Может быть, такой вот вариантик, да? Весьма возможно, что будет такой вариант, называется обмен территориями. Украинцы, значит, не рыпайтесь, отдаете нам Одесскую, Николаевскую области, ну, а мы там при определенных условиях, мы, может быть, отступим из Харьковской, Сумской и Днепропетровской области, на что вы сразу же будете меня бросать домашними тапками стоптанными, потому что вы зададите мне вопрос, вы сколько людей там потеряли, кровушкой полили российской, русской? Эти земли убегать. Что за глупость, Баранец, ты говоришь? Я только предполагаю, уважаемый. Я не утверждаю. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Вадим, Подмосковье. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. У меня, Виктор Николаевич, большой вам вопрос такой философский. Я ваш ровесник. Откуда берутся предатели? Вот вроде бы и живут хорошо, и не бедно, и кушают хорошо. Вот я когда еще мальчиком был, мне отец рассказывал, как пренебрежительно о них говорил пленный фашист такой фон Барон. Вот скажите, ваше мнение, вот откуда они берутся? Спасибо большое, вам здоровья.
0: Из народа берутся они. Из народа. Предатели, в том числе, которые там присягу
6: дали. Вот скажите, ваше мнение, вот откуда они берутся? Спасибо большое, вам да.
0: Ну, еще разика четыре дайте мне, я терпеливый мальчик. Давайте, или не будем тоже повторять. Уважаемые, из народа берутся эти люди, из народа. Вы же не забывайте, что во время Великой Отечественной войны сколько у нас граждан Советского Союза воевало на стороне Гитлера. Там, по-моему, за 1,5 миллиона зашкаливает. Мне сегодня трудно назвать республику СССР, представители которой не воевали в составе вермахта. Было, да, и там и отряд, и та же РО, и так далее. Вы знаете, тут же человек становится предателем по разным причинам. Одному достаточно в рот засунуть 10 тысяч рублей, не долларов, и он возьмет 10 килограммов тротила и потащит на железную дорогу взрывать пассажирский поезд. Другой становится предателем по каким-то там, может быть, национальным убеждениям. Он сам русский, жена у него украинка, нашептала на подушке. Ваня и так далее. По разным причинам. И здесь вот можете сказать, кто-то мне скажет, вы знаете, идеология плохо работает. Извините, в советское время была могучая идеология. И получилась могучая тучка предателей. Живете правильно, да? Оттуда. Из психологии оттуда вырастает предательство. И стремление выжить, или жить лучше, или насолить той власти, которая, возможно, бы покарала за преступление. Гигантское количество причин для того, чтобы человек стал предателем. И психологических, и финансовых, и национальных, если хотите. Очень много причин. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Владимир из Пермского края у нас в эфире. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Доброго вам здоровья. Доброго вам здоровья, полковник Баранец.
0: Вам тоже.
6: Вопрос к вам всего один. Был ли Крым законной территорией Украины, начиная с 90-го года?
0: Не был. Изначально не был. Вот изначально, как Хрущев его подарил украинцам, он изначально и не был. Он формально был территорией Украины. Да. Вот понимаете, он был русской, да. Россия. Я ответил вам на вопрос. Всего вам доброго. Хочется поговорить? Завтра звоните. Завтра вы зададите новый вопрос. Я ответил на ваш вопрос. Все. Мы вернули то, что история принадлежала России. Все. Точка. Вопрос закрыт. Кто у нас в эфире? Алексей из Саратова. Ну, здравствуйте.
7: Приветствую. Виктор Николаевич, приветствую. Вопрос интересный. Сколько женщин из нас на ВСО?
0: Хорошо. Хорошо. Жалко, блин, что я перестал служить в Генштабе. Сейчас бы зашел в оргмобуправление, попросил начальника генерал-полковника, дайте мне сколько женщин на ФСО. А я вам просто так скажу, что в российской армии на сегодняшний день, в российской армии, внимание, не перепутайте, служит где-то порядка 40-45 тысяч женщин. Так. Думаю, что где-то порядка 10-15 тысяч они на СВО. Где они? Львиная доля. Медсестрички. Врачи. Телефонистки. Ну, еще там в тыловых службах есть еще они. Вот там наши женщины. Но я бы соврал, если бы сказал, что некоторое, небольшое количество женщин работают и в боевых подразделениях, в том числе и снайперами. Служат и не работают. Точка. Ответ закончил. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Татьяна, Москва. Татьяна, сразу вопрос. Остановлю мгновенно, если вы лекцию будете читать. Мгновенно остановлю. Вопрос. Да, вопрос.
8: Здравствуйте, поехали. Татьяна. Татьяна, Москва. Значит, вопрос о мирных переговорах. Вот скажите, пожалуйста, значит, кто-то, неизвестно кто, обстреливает ядерные объекты в Украине и в России. Если мы не будем этот вопрос обсуждать на мирных переговорах, в конце концов столкнемся с провокацией. Будут одновременно обстреляны
0: ядерные объекты на территории. Вопроса нет. Да, вопроса нет. Все, я понял. Я понял, чем вы озабочены. Позвольте ответить на вашу озабоченность, не дождавшись вопроса. Вы правы. Абсолютно в том. Украинцы обстреливают Запорожскую атомную электростанцию. Да. Ну а что дальше? Я должен длинно, многословно. Это опасно. Это может привести к трагедии, которая похлеще Чернобыля будет. Да. И во время вторжения в Курскую область они были там, по-моему, в 20 или 40 километрах были уже от Курской АЭС. Это опасно, Таня. Это очень опасно. Но вопрос где?
8: Может быть, расширение конфликта на Евросоюз. Понимаете?
0: Не понял. Давайте завтра. Приходите, пойдем на... Поехали, приезжайте, поедем Берлин бомбить. Поехали, Варшаву захватим. Атака на Евросоюз.
8: Я говорю, что...
0: Да о чем вы несете? Что вы несете?
8: Украину, о том, что мы обстреливаем...
0: Алеша, атаку на Евросоюз, как вы видите, Таня? Скажите, как вы видите?
8: Наш конфликт.
0: Я говорю, как вы представляете себе атаку на Евросоюз? Я задаю вопрос 20 раз.
8: Причем тут
0: говорите.
8: Наша атака? Я говорю о
0: так
8: том,
0: так вы же сказали, отключите. Эта тетенька просто издевается. Не получится. Нужна атака на Евросоюз. Я по-русски не спрашиваю, как вы себе представляете эту атаку на Евросоюз? Она несет какую-то бузу постороннюю. Мне не отвечает на суть вопроса.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 26 сентября в Великих Луках пройдет традиционная областная осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Участие в ней примут фермеры, сельхозпроизводители и ремесленники из разных районов. Организатором мероприятия выступает Министерство сельского хозяйства Псковской области. Билеты сразу на 3 новых спектакля Великолукского драматического театра доступны к покупке по пушкинской карте. На большой сцене можно посмотреть постановки «Как Настенька чуть кикиморой не стала» и «Земля Эльзы». На малой сцене спектакль «Ежик в тумане». На площади Юбилейной начались плановые ремонтно-восстановительные работы на памятнике 800-летия Великих Луг. Они будут осуществляться с 7 сентября по 5 октября с 8 до 19 часов ежедневно. В целях безопасности и обеспечения беспрепятственного доступа техники автомобилистов просят не оставлять транспорт и личное имущество в радиусе проведения работ.
2: О валютах.
10: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
2: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
12: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Кто там у нас в эфире? Подскажите мне, Катенька. Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья.
14: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Задам сложный вопрос. В чем истинная причина сурового приговора Ивана Ивановича Попова, боевого генерала, несмотря на его заслуги на фронте и возможность тихо перевести в Африку, например?
0: О, боже мой, почему в Африку? Иван Попов рвался на фронт. Зачем так далеко в Африку? Туда отправили другого генерала. Фамилия Суровикина туда отправили. Он в Алжире сейчас там советы дает, как надо армию организовать. Уважаемая Наталья, я бы мог вам в высшей степени квалифицированно ответить на ваш вопрос, если бы перерыл все там 14 или 15 томов уголовного дела на Попова. Ни вы, ни я такой информации не располагаем. Мы располагаем объедками той информации, которая просачивается в той иной степени в средства массовой информации. Началось все с чего? Началось все... Дайте мне поговорить, или я вызову другого человека, если будете перебивать. Хорошо? Вы задали мне вопрос, наберите терпение и слушайте. Началось все с того, что все эти социальные просветили информацию, что на служебном совещании Попов очень резко выступил против Герасимова, который командует объединенной группировкой, и высказал очень... такие мысли, неприятные для командования, по поводу недостатков на поле боя. Недостатков одежды, боеприпасов, еды и так далее. Все это он в глаза рассказал Герасимову. Ну, Герасимов же что? Он же, наверное, ничего не смыслит и не знает положения в армии, да? Он не ездит в войска и так далее. Он там где-то в тылах девок щупает, да, в госпитале где-нибудь, да? Я шучу, конечно. Герасимов все это знал. Но вот в той форме, в которой высказал Попов вот эти претензии, совершенно очевидные. Ну, может быть, каким-то там перегибом. Я не знаю. Я не присутствовал. Отсюда пошла молва, что якобы его засадили в качестве мести за то хамское поведение, которое он себе позволил на служебном совещании. Я понятно. Потом вдруг бац, открылось уголовное дело. Якобы генерал Цеков, генерал Попов решили продать огромное количество каких-то там металлоконструкций, необходимых для обустройства обороны администрации Запорожской области. И раскрыли уголовное дело. Открыли уголовное дело. Потом администрация Запорожской области обратилась в суд, сказала, мы не считаем себя пострадавшей стороной. Нет, у нас ничего, по документам нет. Ну, хотели бы привлечь еще на допрос генерала Цекова, но он погиб во время боевых действий. За генерала Попова стали защищаться все командиры той 58-й армии, которой он командовал. Потом вдруг появился прапорщик, делопроизводитель, который это я подделывал подписи Попова. Но было уже поздно. Генерала Попова уложили на нары, у генерала Попова сняли звание, отобрали награды. О чем только без мата, я выдержанный мальчик, без мата только я комментировал это событие. И я открытым текстом назвал, что суд над генералом Поповым – это судилище. И я опять повторяю рассказ адвоката. Было раз принято решение заменить ему арест реальный на домашний. Генерал Попов, гражданин Попов, собирайтесь, идите на проходную, вы свободны. На проходную, ну на место, на шконки, назад. И так два раза поиздевались над генералом Поповым. Вот так оно и идет. Единственная надежда теперь на УДО. Он себя хорошо ведет, где вы там говорите, да. Я думаю, что может быть кому-то дойдет, что надо все-таки вернуться еще раз к уголовному делу Попова и решить все по совести. Да вы сейчас будете плевать несколько. По совести? Ты что, баран, что ли? Какое по совести, баранец, а? Ха, по совести. Так же будете сейчас мне говорить, да? Ну, я все-таки живу надеждой. Я живу надеждой. Все, что мог сказать. Вот сейчас кто-то будет мне писать: снова баронец превратил передачу в личную передачу, давал ответ аж 5 минут. А что мне сказать? Да все правильно, девушка, я закончил передачу, да? Вы такое хотели от меня? Нет, не услышите. Вы у меня спросили, я отвечаю столько, сколько считаю необходимым. Кто следующий в эфире? Евгений, Москва, здравствуйте. Да, алло.
15: Здравия желаю. Товарищ баронец, у меня такой вопрос. Я сейчас прочитал ваши книги, мне понравились, особенно «Потерянная армия», «Генштабы», «Генералы Ельцина» и так далее. Очень хорошие, чувствую, что вы такой наш военный человек. Вы же понимаете, когда училище проходили, прежде чем начинать наступательную операцию, да любую, Чижик какой-то знает, что надо собрать информацию о противнике, его силы средства. В БУПе это написано. Взвесить со своими возможностями.
0: А в чем вопрос ваш? В чем вопрос, уважаемый? Да, в чем вопрос? То мои книги, то наступление. А ну, немножко побыстрее вопрос задайте.
15: Имейте терпение. Вопрос. Пьяному ежику, как вы говорите, понятно, что прежде чем первым делом надо начинать уничтожение военно-политического руководства. Путину всем уже это понятно, кроме нашего президента.
0: Понятно.
15: Почему
0: ему
15: непонятно, что...
0: Понятно, Понятно. До свидания. Все по-доброму. Дорогие друзья, вы только что слышали, что человек сказал, меня сначала учил там уставным положением и так далее. Ни в одном боевом уставе, ни в одном, не написано, что любую операцию нужно начинать именно с уничтожения политического военного руководства. Но нет, это ни в одном уставе. Желательная идея, хорошая идея и так далее. Не можем, уважаемый, не можем. Нет, сейчас кто-то скажет, нет указаний. А потом же модненькая российская, как же красиво звучит. О, как звучит, нету политической воли. О-о-о, классно, да. Если мы до сих пор не уничтожили Зеленского, значит, руки не дошли, уважаемые. Вот вам и весь ответ. А если кто-то говорит, нет указаний, ну, думайте так, как хотите. А может быть, были указания. Вы знаете, я не знаю. И врать вам не буду. Не подобрались пока еще. А может быть, и подберемся. Кто следующий в эфире? Странно. Начал вопрос с моих книг, потом перескочил к тактике, а потом к политическому руководству. Нормально, да? Это похлеще, чем Таня. Началась с атомной электростанции, а потом давайте на Европу. Здравствуйте, дорогой Владимир. Я вас слушаю внимательно. И вопрос, желателен вопрос.
16: Здравствуйте. Вопрос такой. Представляет ли опасность пули и снаряды, которыми стреляют по БПЛА и которые промахиваются, пролетают мимо цели?
0: Нет, дорогой мой человек, спасибо за ответ. Отвечаю, нет. Кто следующий в эфире? Если пули и снаряды промахиваются, то они не представляют опасность для БПЛА. Отлично, великолепно. Вот это логика. Учитесь, люди, а? О, поехали. Кто у нас? Если идет дождь, значит, будет мокро. Белгород, алло. Евгений у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений.
17: Здравствуйте, товарищ полковник. Я полностью поддерживаю ваши слова, Виктор Николаевич, что с памятник Дзержинского мразь лазил по нему с тросом. Фамилия этой мрази Станкевич. И он до сих пор выступает по радио. За этот подвиг, да. Видно, ему в мэрии Лужкова была хлебная должность дана.
0: Да.
17: Вот такие люди.
0: А он там не служил. Влияют. Вы правы, он там и служил. Вернее, прислуживал. прихлебной да, должности.
17: Да, да, да. Землю делил в Москве, денежная работа. А вопрос можно теперь? Вот наша дума знаменитая отменила флаг на номерах, на госномерах, на машинах. Сейчас вот каждый мастерской делает без флагов, и все ездят джипы, дорогие машины такие. Воровать в России можно, от налогов уходить, но флаг российский, они считают это позор на номере. Хотя наши солдаты, видно, депутаты не смотрят телевизор, рискуя жизнью, устанавливают флаги на занятых зданиях и деревнях. Вот этот вопрос, как могут вернуть флаг они на номер на государственный или нет?
0: Если такие, как вы, будут обращаться и учить Государственную Думу государственному отношению к государственной символике, то, возможно, эта проблема будет решена. Да. Даже, казалось бы, деталь. Кто-то скажет, да зачем, там грязюки, это все люди. Вы помните министра обороны Хексет, какую подкладку на пиджаке имеет? Она сделана полностью, отражает государственный флаг США. И он что-то ее не отпорол.
13: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В Псковской области можно за 2 часа попасть из грязи в князи. Это название населенных пунктов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду.
13: Я слушаю радио «Комсомольская». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
19: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем самое главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Ну, смотрите, человек на 75% состоит из воды, и каждый день, хотим мы это или не хотим, мы теряем эту воду. Эту потерю нужно восполнять. С возрастом, кстати, процент соотношения воды к массе тела уменьшается, и, внимание, именно из-за этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, что старость — не что иное, как потеря влаги человеческим организмом. Тело стариков сухое и холодное, и современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней, друзья. Это важно помнить. Поэтому нужно налаживать питьевой режим. И главное — это делать с правильной водой. И те, кто это сделал, уже знают, что это действительно эффективно, это просто, потому что легко наладить питьевой режим с водой, которую вкусно пить, которая похожа на воду из горных источников по своему вкусу. Но и когда ты чувствуешь уже после налаживания питьевого режима, когда ты уже начинаешь пить такую воду, и чувствуешь прилив сил, прилив бодрости, чувствуешь, как болезни отступают, это действительно тоже стимулирует пить, продолжать пить эту воду. Да, пусть она не является лекарственным средством де юре, да, но так или иначе исследования говорят о том, что она действительно, и питьевой режим с такой водой, он действительно эффективен. Я хочу поделиться с вами хорошим таким примером, который действительно показывает, насколько же просто и легко получается побороть вот те или иные заболевания. Да, неважно, как называется болезнь, большинство из них вызвано оксидативным стрессом. И когда мы боремся, когда мы воздействуем на первопричину, когда она отступает, то и, конечно же, и болезнь будет отступать. Друзья, еще раз повторю, не является лекарственным средством, должен об этом говорить, но так или иначе смотрите факты. Буквально недавно звонила нам наша клиентка, пользуется она ионизатором воды, не одна, а с мужем, ей 87 лет. И она поделилась вот с чем. Ее супруг, которому 90-й год идет, ощутил серьезные перемены, когда наладил именно питьевой режим с ионизированной водой. Вы знаете, что такое сахар? 12 ммоль натощак. Друзья, это катастрофа. Плюс ко всему чувство постоянной усталости, проблемы с пищеварением, ноги еле держат. Да, можно сказать, это возраст, но я знаю, что даже в преклонном возрасте можно чувствовать себя прекрасно. И есть масса примеров, и я думаю, что среди вас есть, найдутся люди, которые тоже подтвердят мою в этом уверенность и эти мои слова. И вот здесь ключевую роль играют правильные привычки. И вот Валентина говорит о том, что когда ее муж наладил питьевой режим с правильной водой, с ионизированной водой, в их случае они пили, начинали с ионизированной водородной воды, то выяснилось, что показатель сахара у ее мужа начал приходить в норму и в итоге пришел в норму. А проблемы с пищеварением ушли, как и не бывало. Ее муж стал более бодрым, настроение стало значительно лучше. О себе же она говорит, что гипертония второй степени отступает. Валентина с радостью отмечает, что спустя какое-то время ее самочувствие настолько стало лучше, что она смогла значительно уменьшить объем употребляемых лекарств. Она практически перестала пить таблетки. То есть она не отменяла свое лечение, она просто добавила питьевой режим. Но он привел к тому с правильной водой, что ей таблетки стали не нужны. Да, вот о чем говорит Валентина. Ей 80 лет, еще раз повторю. А еще и был, кстати, у нее еще один деликатный вопрос был. Многие даже не в возрасте мучаются подобными моментами, да. Нюанс такой: стойкий запах изо рта. И вот сколько разных врачей, сколько полосканий, вот и ничего не помогало. А как только она начала пить воду, проблема исчезла бесследно, друзья. Ушла и тяжесть в желудке, наладилась работа кишечника. Она с радостью говорит и смеется, говорит, что встал в туалет как часы. Но главное, появилась та самая утренняя бодрость, которой не хватает так многим, да, которой так не хватает в зрелом возрасте. Выпила стакан, как говорит она, и день играет новыми красками. Это, друзья, не магия, это биохимия. Водород, еще раз скажу, не замечает, не заменяет лечение, но он усиливает его эффект и защищает от осложнений. Да, ионизированная вода не является лекарственным средством, но с какой-то стороны это и лучше. Кто знаком с юридическим правом, может со мной согласиться. Но друзья, я скажу еще раз, что ее изучают во всем мире, и в нашей стране, и за рубежом, везде ее изучают. Более чем десятилетний мой опыт погружения в эту тему, да, ионизированной воды, говорит о том, что вот нет никаких отрицательных отзывов или результатов даже, в том числе исследований, а вот положительных огромное количество. И вот касательно научной базы уже проведено более 2000 исследований касательно эффективности молекулярного водорода, который появляется в воде после ионизации. Поэтому важная приставка к воде правильной – ионизированная вода. Да? И я хочу привести вам некоторые исследования. Я не могу их все 2000 привести в этом эфире, он короткий, но такие показательные хотелось бы привести. В исследовании, которое провели в 2017 году в Индонезии, взяли группу людей с диабетом второго типа на одинаковой стадии. Они получали одинаковую терапию, то есть лечение не отменяли, просто разделили их на две группы, чтобы одной группе давать обычную воду, а другой группе давать ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект. В 2024 году журнал Lancet опубликовал большой обзор постковидного синдрома, в котором среди возможных механизмов заболевания рассматривается именно эндотелиальная дисфункция и нарушение микроциркуляции, включая микротромбозы. А вот отдельные экспериментальные исследования показывают, что молекулярный водород способен защищать гематоэнцефалический барьер, снижать воспаление и уменьшать повреждения нервной системы. Друзья, большинство наших болезней, чем больше я погружаюсь в эту тему, тем больше утверждаю, что большинство наших болезней находятся именно, возникает на клеточном уровне. И именно вот большинство тоже врачей уже все больше и больше об этом говорят. Оксидативный стресс является первопричиной большинства заболеваний. И для этого нам нужны антиоксиданты, чтобы помочь своей собственной системе, антиоксидантной системе, не допустить заболевания, а если оно уже и появилось, то его предотвратить. И для этого нужны антиоксиданты. И многие говорят, да, давно все говорят, нужен питьевой режим. Но если вы налаживаете питьевой режим с правильной водой, которой нет никаких противопоказаний, просто начинаете пить и чувствуете, а вот то, что вы почувствуете, я уже сказал многое об этом, да, попробуйте и вы. Мы компания-производитель приборов, которые способны из обычной питьевой воды, которая, к сожалению, является окислителем и поддерживает оксидативный стресс, эти приборы способны превратить воду-окислитель в воду-антиоксидант. Воду, похожую на горных источниках, воду, похожую на воду в бальнеологических курортах. Единственное отличие на бальнеологических курортах, там в воде тоже есть и молекулярный водород, есть и отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Но там высокая минерализация, поэтому ту воду нужно ведь пить по назначению врача. А вот здесь не нужно назначение обязательно врача, вы можете ее пить как питьевую воду, это и не является лекарственным средством, но когда пьете, ощущаете то, что ощущаете. Мы специально для того, чтобы вы проверили мои слова на своем опыте, даем тестовый период. Это то, что никто вам не предложит. Мы уверены настолько в ионизированной воде, которую вы приготовите в ионизаторах воды Аквалат, что вы почувствуете этот, ощутите этот эффект. Друзья, мы уверены в этом. Но это же наш опыт, а вы должны получить свой собственный опыт, и мы вам даем возможность его получить. Так что рисков ноль. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Главное, позвоните, я рекомендую всем вот от души сегодня позвонить, потому что сегодня вернулся на один день комплект из двух ионизаторов. Это ионизатор воды Aqualife многофункциональный, который готовит все виды ионизированных вод, и ионизатор воды Aqualife Mini. Два ионизатора. Один можете оставить себе, другой отвезти на работу или в командировку брать его с собой, потому что он маленький, небольшой, там на 1,4 литра, друзья. Но он готовит ионизированную щелочную и кислотную воду, так необходимые всем нам, да. А также он, главный прибор, большой прибор, да, многофункциональный, он 3,5 литра, но он готовит все виды ионизированных вод, и щелочную, и кислотную, и водородную, и серебряную, голосовой помощник, 7 степеней защиты. В общем, о нем говорить очень много, можно и петь, и моды, но так или иначе, вы должны это попробовать. Главное, успейте до 19.00 заказать этот комплект по супер максимально низкой цене. Цены растут. Осень диктует нам цены, диктует подорожание. Друзья, мы как производитель на один день вернули этот комплект, но еще и с низкой ценой. 34 тысячи рублей за два ионизатора. Так что успевайте до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Запоминайте, запишите, а лучше сразу звоните 8 800 505 0855. Вы ничем не рискуете, оплата при получении. Доставка, кстати, бесплатная еще пока, хотя логистика дорожает. Друзья, ну и, конечно же, успейте заказать нейроденс Аксон. Это прибор, который... Это уже медицинский прибор, в отличие от ионизаторов. Вот, да, этот прибор помогает нам избавиться от боли. Он использует вот эту технологию, о которой все уже говорят, нейродинамическая электростимуляция. Да? Она запатентована, она получила официальное признание уже... Все им пользуются, но, может быть, только вы еще не пользуетесь, да? Поэтому попробуйте его тоже заказать для того, чтобы устранить ту боль, которая возникает, да? Вдруг у вас там зуб заболел в ненужное время ночью, да, вы не знаете, что делать, тянетесь за таблеткой, хотя он может заменить таблетку, вот этот прибор нейроденс Аксон, он как раз-таки не воздействует, пагубного воздействия на печень не оказывает. Да, и он устраняет боль. Буквально 15 минут вы включаете, он сам отключится, не нужно даже засекать время. Главное, воздействуйте на место боли, и он ее устраняет. Причем устраняет еще и в большинстве случаев причину ее возникновения, поэтому она и не возвратится. Сегодня цена на этот прибор 4900, маленький, он удаленький, красивый, удобный, размером со спичечный коробок. Успейте заказать и его тоже. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855, ну и, конечно, успеете комплект из ионизаторов из двух заказать. Один подарите, другой оставьте себе или оба оставьте себе. Звоните 8 800 505 905-0855. Слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте здоровы!
20: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
21: Рекламно-информационная программа.
13: Марафон «День чистого воздуха» на радио «Комсомольская правда».
22: Сегодня мы поговорим о продуктивности. Думаю, всем знакомо состояние, когда накопилось много неотложных задач, но ты не можешь ничего сделать. Сидишь за компьютером, а концентрации нет и сильно клонит в сон. Все дело в воздухе, которым мы дышим в помещении. При этом не важно, какая погода. Запомните важное правило. Душно не значит жарко. Духота – это избыток углекислого газа, который мы выдыхаем. Именно он, а не температура, бьет по нашей работоспособности. Чтобы голова работала ясно, мозгу нужен кислород. Но открывать окно в большом городе значит впустить шум, пыль и аллергены. Организовать безопасное проветривание и создать правильный микроклимат в помещении помогает бризер. Этот прибор, кстати, придумала российская компания «Тион». В этом году ей исполнилось 20 лет. «Тион» – признанный эксперт в области здорового микроклимата, очистки и обеззараживания воздуха. Сегодня рассмотрим умный бризер «Тион Bio X». Это устройство не только насыщает комнату свежим, очищенным и подогретым воздухом при закрытых окнах, но и само следит за его качеством. В некоторых комплектациях «Тион Bio X» оснащен встроенными датчиками. Он точно знает, когда уровень углекислого газа ползет вверх и автоматически усиливает проветривание. А еще у него стильный дизайн и компактные размеры. Бризер легко поместится даже в узкий простенок. Работайте продуктивно и дышите легко.
13: Марафон «День чистого воздуха» на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
13: О важном.
23: Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться по итогам поездки американских переговорщиков в Москву и Киев, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Москва пока не располагает информацией о результатах контактов Стивена Уитков и Джареда Кушнера в Киеве. Не исключает возобновление переговоров в формате Россия, США и Украина, но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно, сказал Песков. Он также отметил, что любые попытки контактов по украинскому урегулированию – шаг в сторону мира. Москва высоко ценит миротворческие усилия американских переговорщиков. Россия отзывает согласие на функционирование генконсульства ФРГ в Петербурге. Оно должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября, заявили в МИДе России. Немецкие культурные центры имени Гёте в России должны прекратить свою деятельность. Их сотрудникам предписано выехать не позднее 13 сентября. Меры стали ответом на закрытие генконсульства в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине. Германские власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия на ФРГ, отметили на Смоленске. Площади. В Москве открылись 3 новых центра женского здоровья. Они работают по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в сентябре прием пациенток начали центры при городских больницах имени Вересаева, имени Иноземцева и в Коммунарке. Там будут обслуживать около 500 тысяч москвичек. Собянин отметил, что такие центры приходят на смену устаревшим женским консультациям и предлагают современную диагностику и лечение на всех этапах жизни женщины. Сейчас в столице работает уже 20 таких центров. Кроме того, ввод в эксплуатацию подразделения на Планетной улице завершил формирование единого акушерско-гинекологического кластера больницы имени Вересаева, объединившего 3 центра женского здоровья, женскую консультацию и родильный дом.
13: обо всем.
23: Международное бюро мер и весов в середине октября рассмотрит вопрос об окончательном отказе от привязки мирового времени к физическому вращению Земли, пишет Financial Times. Обсуждение связано с тем, что примерно с 2015 года планета начала вращаться быстрее. Из-за этого до 2035 года теоретически может потребоваться введение отрицательной високосной секунды, то есть удаление одной секунды из шкалы UTC. Ранее такой шаг никогда не применялся. Ученые предупреждают, что удаление секунды может вызвать серьезные сбои в цифровых системах, где используются точные временные метки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 12 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 14, плюс 15 без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Меня бомбит» Катя Пахомова, которой не было тут целый месяц, и вот есть о чем поговорить. И сегодня мой соведущий Дима Иванов. Мы в таком тандеме, по-моему, заканчивали до моего отъезда, да?
4: Я ничего не помню. Всем привет, да, всем доброго дня, доброго вечера. Так вот зашла в эфир, как будто утренний какой-то.
3: Как будто утренний.
4: «Меня бомбит!» Хотя, чего тебя может бомбить, если у тебя месяц в городе не было, ты ничего не видела?
3: Да, кстати. Меня не было, я ничего не видела, но мне все рассказали.
4: Я зато, кстати, вот в этом моменте как-то ложку меда сразу закину.
3: Давай.
4: В начале. Мне друг на работу заехал, ну, знакомый друг, коллега бывший по сцене студенческой, сценической, КВНовской. Он лет 8 в Москве прожил. И вот вернулся, ну, за почки вообще, и так на работе случайно встретились, постояли, поговорили минут 10. Как изменился город, говорит. В хорошую сторону. Не везде, но как изменился. То есть, вот
3: это
4: у нас
3: действительно так.
4: У нас настолько вот это ежедневное замыливание,
3: да,
4: происходит.
3: Да, я с тобой полностью согласна.
4: Как и на воздухоплавание, ребята приезжают ко мне через год, раз там с стабильностью, раз в год, да, они тоже отмечают какие-то моменты. Вот чем надо иметь друзей разной степени заездистости в Великие Луки, чтобы один раз в 5 лет, одни каждый год, другие там раз в 10 лет, и тогда вот так калибруешь.
3: Я с тобой
4: реальность.
3: Не могу не согласиться, действительно, и раз уж мы начали с хорошего, то ну давай уже и пройдемся по-хорошему. Я не была, к сожалению, в городе с там, 5 августа, получается.
4: То есть ты за месяц что-то умудрилась заметить?
3: Да. Ну, во-первых, к Дню города были поставлены новые инсталляции, заменена инсталляция с надписью 860, да, там, на крепости. Мне очень понравилось на летней эстраде инсталляция 860 «Великие Луки», когда ты подходишь в ладоши, хлопаешь, играет песня, каждый раз новая, про «Великие Луки», про город на Ловоте, и инсталляция подсвечивается разными огнями.
4: Сама по себе она мне тоже очень нравится, но, понимаешь, вот эта наша любовь к... Вот тут воткните. Как у меня бабушка колодец делала на участке, без всяких исследований. Вот тут мне копайте.
3: Мне тут удобно.
4: А потом пару колец углубляли. Вот. Она крутая штука. Органичности там не наблюдается.
3: А, да, я только хотела про это сказать, буквально с языка сорвал. Немножко как будто бы не там. Но опять же, нам сейчас скажут, да вы вечно придираетесь, вам же вот вечно вам все есть дело. Ну поставили, хорошо, что-то хорошо. Изменилось, хорошо. Интересное, хорошо. Да, ребят, ворота на летнюю эстраду тоже поставили. Но смысл их, смысловой нагрузки, они не несут никакой, потому что рядом вот такая щель, в которую совершенно легко может пройти любой, при том там и взрослый, и ребенок подпрыгнет. Ну, на что потрачено, я не понимаю. Где? Как? Нет, просто слов. Если вы делаете живую изгородь, да, там же поверх живая изгородь, так вы делаете ее до конца. Ну, полностью. Если вы делаете ворота, то сделайте, поставьте там решетки, если вам не хватает живой изгороди. Ну, камон. Ну, то есть, вот я шла по этой территории и отметила, что да, классно, поставили какой-то новый, ну, будем говорить так, арт-объект, да, потому что он действительно очень интересный. Но на фоне огромной летней эстрады он немножечко теряется. На фоне самой площади Краеведческого музея, где сейчас идет, кстати, реконструкция, тоже немножечко теряется, потому что площадь-то большая, масштаб большой, инсталляция уже кажется не такой интересной. Ну да ладно, это все ерунда, поставили классно, еще раз оговорюсь, всегда будут ворчащие бабки,
4: и мы.
3: И эти бабки будут сидеть в студии Луки FM, да, и это будет Катя Пахомова и Дима Иванов. И это стандартная история, которая будет всегда. Но как будто бы хочется, чтобы если сделано было, то оно уже как-то, знаешь, с эффектом вау!
4: Кстати, я так и не добрался до сквера напротив кинотеатра «Родина», бывшего будущего центра
3: молодежи. Я еще тоже не добралась.
4: Инсталляцию эту я не видел.
3: Я еще тоже не добралась, но мне очень активно, пока я находилась в отъезде, прислали фотографии. Угу. Все мои знакомые и друзья прислали, писали: смотри, как красиво, как здорово, как интересно. И да, действительно, конечно, ничего не могу сказать. Обязательно схожу. И нужно это сделать в вечернее время. Я не знаю, начал ли работать вот этот полуатмосферный прожектор. Потому что я помню, что еще перед отъездом буквально с Ксенией мы разговаривали, что там такое количество электроэнергии должно быть задействовано в этом прожекторе. Я, кстати, удивилась, почему не солнечные батареи?
4: Запомним. Ну ладно. А может, и не запомним слово.
3: Прожектор?
4: Да.
3: Потом, хорошо. А, ну так вот, давай мы с тобой вернемся к летней эстраде. Мы не в утреннем эфире.
4: Да.
3: Вернемся к летней эстраде, и коль уж опять мы пошли вот с этого, как

0: примыкающей управляющей компании, это всего скорее Зеленхоз. Но это такой бред, это ужас. Я даже видос снимала, выкладывала в социальные сети вот с этим позорищем. Я не понимаю, когда возможно, после ремонта краеведческого музея, который закончится в 27-м, да, году, или даже чуть позже, как-то он там очень на длительной реконструкции будет, что-то изменится. Но, как показывает практика, не меняется приблизительно ничего. Регистрировала тоже неоднократно асфальтовое покрытие именно вот там же, на той же площади, где краеведческий музей снизу, да, вот где площадка, где летняя эстрада. Но это невозможно. Это такой позор. Я просто в шоке. Там иду, снимаю видео, да, вот мы просто с дочкой снимаем, чисто для личного архива, и я просто вижу на фоне углубления, кратеры, вот эти вот такие, знаешь, как вулканические. Это какой-то кошмар просто. Они реально глубиной, ну, с полладошки точно. То есть, ну, для людей маломобильных, для мамочек с колясками, ну, там просто, ну, не проехать. Хотя Петровский парк мы починили, мы таки сделали конфетку, а вот тут, ну, пускай будет так. Что к чему? Я вообще не понимаю. Ну, как будто бы уже давным-давно эта площадь нуждается в реконструкции, как будто бы уже очень давно нужно что-то с ней сделать. Но нет, сверху мы положили асфальт, такую маленькую заплатку, а тут оставили, пускай так будет, там еще ничего. Очень жаль, потому что это центр города, это место историческое, очень проходимое. Дима Иванов, я тебе предоставлю сейчас слово, я знаю, тебе есть что сказать. И очень жаль, что администрация так относится к этому месту. То есть вроде бы что-то подложили, вроде бы что-то покрасили, но опять же никакого...
1: Но это опять-таки возвращаюсь к вопросу воткнутого арт-объекта. Другой немножечко формат, но суть-то прежняя. Понятно, что большой проект какого-то благоустройства большой территории — это другие средства, другие возможности, другие запросы. Но опять, по сути, получается, вот воткнули одно, починили, в другом углу сломалось другое, вместо полномасштабного, например, большого, качественного какого-то...
0: Так там не просто сломалось,
1: ремонта.
0: Дима, там этому асфальту лет уже больше, чем мне. И никакого даже подсыпки там никакой нет. У нас асфальтовый завод имеется, в конце концов, в городе. Ну, перекладывают дороги в тех местах, где, ну, вроде бы еще можно было поездить. А там, где уже совсем плохо, где, ну, невозможно проехать, там еще ничего пусть полежит. Но для меня как-то это неравноценно. Я не понимаю, чтобы что? Чтобы показать, чтобы акцентировать, чтобы что? Вот сделайте вы красиво, вот делайте набережную, делайте все там уже. И вроде с этой набережной тоже вечные вот эти вопросы, все заросло, ну все повырубили, вроде бы все красиво, все хорошо. Ну забомбите вы топовую набережную, ну это ж круто. Был фестиваль «Музыка на воде». Присутствовал?
1: Я к нему хотел перейти, да.
0: А вот. И
1: круто.
0: Вообще супер. Реально круто. Установили эту сцену. Такой звук, такое звучание, атмосфера, вода.
1: Второй год подряд, хочется сказать. В прошлый раз не застал, потому что летали мы в полях.
0: В прошлый раз у нас же не было в городе, он был в Пскове.
1: Это был другой фестиваль, а сцена, возможно, та же, и оркестр, возможно, тот же на открытие, на День России. Был фестиваль там, больше к патриотической тематике приурочен, тоже классической музыке. Пожалуйста, больше коммуникаций и больше общения и проектов с театральной концертной дирекцией города Псков.
0: Да, пожалуйста.
1: Это они очень круто делают. Просто это факт, который
0: да, к сожалению,
1: все оценивают. Даже тогда, когда это, казалось бы, люди пришли на шары посмотреть, накидали этих мягких стульев, около, в том же году была сцена в крепости, вот, вероятнее всего, это же самое. И да, не для всех классическая музыка. С другой стороны, почему? Потому что ее театр у нас есть, поэтому театралов какая-то прослоечка постоянно обновляется, прирастает постепенно, люди смотрят. А вот с такой музыкой вот тоже постепенная работа должна вестись.
0: Совершенно верно.
1: В бывший центр эстетического воспитания у нас тоже немного ходят, но, тем не менее, можно и почаще.
0: Да, совершенно верно. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на волнах Луки ФМ.
2: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительный раствор, растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное действие.

0: делом. Звоните 8 800 234 22 65.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
4: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Доброго дня всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6. Новая программа «Меня бомбит». И в студии сегодня Катя Пахомова и Дима Иванов. Стандартный дуэт ведущих. Мы продолжаем после продолжительного перерыва, практически отпуска у этой программы, обсуждать то, что увидели. И зашли как-то мы так в целом позитивно. Вот заметь, у нас в первом выходе 2 позитивных истории было.
6: Да, совершенно верно.
5: Мы остановились на фестивале...
6: Фестиваль на воде, который у нас прошел 30 августа в городе Великие Луки на острове Дятлинка. Огромное количество слушателей пришли посмотреть, послушать исполнение классической музыки. Я, к сожалению, не смогла послушать весь концерт, потому что у меня мои члены семьи сказали: о, ой, ну классика, это не для нас, мы хотим домой.
5: Ну, до саундтреков хотя бы дожили?
6: Нет. Вот саундтреки, это, да, как раз-таки то, что я хотела послушать.
5: Чуть-чуть не дотерпели, значит.
6: Да, чуть-чуть не дотерпели, мы где-то часик, наверное, были, может, ну, плюс-минус.
5: Чуть-чуть, и потом после этого как будто второе дыхание у обывателя открывалось.
6: Да.
5: А я вообще, ты что, у меня вещи куплены были. Одежда.
6: Новая,
5: такая, более-менее выходная. В июле.
6: Это удивительно.
5: Я еще ни разу ее не применил, потому что все шары какие-то, эфиры. Ну, тут еще классическая музыка. Ну, надо эти брючки нацепить. Сходил, окультурился как мог.
6: Но мы сидели на траве.
5: Я стоял все это время. Часы мне говорили: вам нужно размяться, вы долго сидите. А я им говорю: я стою.
6: Да, совершенно верно. Ну, на самом деле, безумно классно, безумно здорово. И концепция подразумевала, и организаторы писали в объявлениях, в брошюрках, в афишах: берите с собой пледы, устраивайтесь всей семьей. И это действительно был такой легкий вайб, когда вот все действительно на пледиках, там кто на чем, кто-то на газетках.
5: На самом деле это большой, опять-таки, не лайфхак, стартап местному малому бизнесу. Я, опять-таки, по воспоминанию условной неба России в Рязани, мерч они делали, и сумка, собирающаяся, плед-сумка она.
6: Да, крутая тема, кстати, я бы купила с удовольствием.
5: И я думаю, что в летний период какой-то мерч сувенирный с Великими Луками, символикой либо города, либо небезызвестного мероприятия, например, в Великих Луках, могли бы реализовывать именно как не в одну неделю года, а вот постоянно, и потом под такие мероприятия, это же тоже приятный момент, когда все были бы вооружены подобными вещами.
6: Да, совершенно верно.
5: Потому что я верю, что такие, надеюсь, мероприятия, как «Музыка на воде», будут продолжаться.
6: Очень хочется в это верить.
5: Потому что набережная реки Ловоть — уникальное место, абсолютно. Представить такое, условно, в том же Пскове, на любой протоке какой-нибудь реки Великой, ну, не так там много мест, где это можно... У нас действительно натуральный стадион.
6: Остров, да.
5: Получается натуральный стадион с трибунами, и опять-таки, по воспоминаниям, дай бог, будет все хорошо с небесной обстановкой, полет «Кейграб», Это как стадион абсолютно, чаша, еще перекрывают центральный мост, потому что там действие происходит не на Дятлинке, а поближе к центру, да, на воде. Проходит на Дятлинке у нас теперь фестиваль. Ну, то есть здесь мост уже, ладно, не нужен, хорошо. Но вот так прекрасно набережные превращаются в трибуны. Стадион — это трибуна, да, это ряды, в общем, место кресел. Вот так тоже здорово на самом деле. Вот еще как-то подумать бы момент с аккуратностью там у самой воды.
6: Ну, аккуратность самой воды...
5: Это подумать.
6: Оставляет желать лучшего. Да, и в целом у нас набережная, хочется, чтобы она была более такая, наверное, ухоженная, но уже гораздо лучше. Да, мы вернемся к моменту.
5: Опять-таки, в этой толпе, в толкучке, сбить ноги там прекрасная возможность.
6: Да, прекрасная
5: возможность. По крайней мере, у того крыла, которая ближе к тому, где не должно бы так быть.
6: Я поняла, про что ты говоришь. Скорее всего, это прямо где вал крепостной, вот здесь снизу, да?
5: И там, и
6: с обратной стороны. Это ужас, там тоже невозможно идти вообще. Мы при всем при том очень часто летом там гуляли, ну вот прям круг делали, и объективно в этом месте все велосипедисты останавливаются просто... Катит велосипед, коляски, вот так вот, знаешь, в разные стороны. Ой, ну я не знаю, почему делается все время... Я понимаю, финансирования нету, ну закиньте просто какие-то, я не знаю, ну как минимум какую-то ровность создайте, потому что, знаешь, это как у нас в стране очень популярное такое бытует мнение, когда срезают асфальт для того, чтобы чинить дорогу, он обычно гораздо лучше, удобнее и качественнее, чем то, что было до, а иногда и после. Вот буквально вчера в небезызвестном паблике я увидела, что был ремонт, сейчас даже посмотрю, где точно. Был ремонт, это проспект, мне кажется, Ленина, ну где-то в районе Ставского. Здесь даже поставлен ограничитель, положен кусок нового асфальта, и в этом же новом асфальте сразу же провалилась дыра. Ну, мне кажется, где-то на Ленина, да, похоже, ну, где-то на Ставского даже, скорее всего. Сразу же провалилась дыра. Ну, как такое может быть? Удивительно. Новый асфальт лежит, товарищи, представляете? Вот прям видно, что он новый, чистенький, хороший, но нет, нет и еще раз нет. Еще один моментик про праздник, кстати говоря, это, я так понимаю, про тот самый «Музыка на воде», пишут наши граждане, что все было очень классно, очень здорово, очень супер, но почему-то не работали фонтаны нигде. Фонтаны, кстати говоря, это одна из достопримечательностей нашего города, и раньше город Великие Луки, а он так и назывался, столица фонтанов. Ну, потом случилось, что случилось. Ни фонтанов, ни мелькающих, блестящих, как светящихся, слово забыла, фонтанов у нас нет. Вот. А вот на Матросово было бы здорово, если бы фонтан работал. Но там, насколько я знаю, там реконструкция, которая задевает краеведческий музей, она как раз-таки и фонтан задевает. Плюс ребята пишут о том, что было бы и на драмтеатре тоже классно включить фонтан, потому что люди-то шли многие пешком с центра. И вот, собственно, почему не работали фонтаны, вопрос очень-очень-очень интересный. Ну, если мы вернемся к вопросу о ремонтах, в частности, вот асфальтового покрытия, мы обязательно должны поговорить про ремонт в нашем любимом подземном переходе, в моем любимом. Он уже 85-й раз там происходит, и 85-й раз, и он нуждается снова в ремонте.
5: Плиточку обновили.
6: Плиточку обновили, но как будто бы немножко неправильно положили, и все, уже плиточка сломалась. Покрытия, про которые я постоянно говорю, которые постоянно у нас у всех на слуху, про резиненные покрытия на ступеньках, рвутся просто беспощадно, буквально каждый день, и ходить там уже становится просто опасно, потому что, ну, не дай бог, зацепишься за это покрытие. Ребенок там, пожилой человек, да даже и нашего возраста люди...
5: А что если?
6: Посмотри, как выглядит подземка.
5: О, давно там не был. А что если вот этот резиновый коврик, имитирующий металлический рифленый лист, на него положить еще металлический рифленый лист. Металл скользкий,
6: наверное, все-таки. Нужно было просто изначально положить плитку, которая соответствует требованиям для подземных переходов. И все. Санкт-Петербург, Смоленск, Москва. Где у нас там еще подземки есть? Где я бывала и обращала на это внимание? Витебск.
5: Есть нюанс. Надо еще сделать так, чтобы не текло. Потому что если бы там...
6: Нужно так, чтобы там еще и не текло.
5: Если бы в перечисленных тобой городах было такое обилие воды, Плитка не может...
6: Санкт-Петербург, не обилие воды?
5: Нет, в самом этом самом...
6: Подземке?
5: Да.
6: Но подземка подразумевает, что там нет воды.
5: Ну, вот.
6: Ну, нормальная подземка.
5: Вот, ливневка, потому что плитка сама по себе...
6: Ливневочка должна работать.
5: Плитка сама по себе, ну, не может полностью убрать скольжение, скажем так. Если она мокрая, влажная...
6: Ну, нет, те, которые...
5: Вот, да, ну, да я тебя понял, я тебе про то, что даже та плитка при такой эксплуатации вот здесь была бы чуть скользкой, но чуть менее.
6: Ну, так давайте начинать с того, что делать нужно качественно, все. Ну, больше ничего не надо. Нужно просто сделать за один раз и забыть. Ну, да ладно, наверное, опустим эту тему. Тем не менее, друзья мои, хочется обратить внимание администрации на подземные переходы. Сейчас у нас период осенний.
5: Да, потом зимний.
6: Дожди, а потом зимний, скольжение. Пожалуйста, приведите подземку в порядок. Ну, правда, ну, страшно за людей. Я, кстати, знаю на личном, что говорится, опыте несколько примеров, когда люди там падали, и не просто падали, а что-то там себе ломали. И, ну, не знаю, дело доходило до судов или нет, что-то мне подсказывает, что очень даже вряд ли. Если бы это была я бы всех разбомбила. Собственно, что мы и делаем в этой программе. Едем дальше, и новая площадка на площади Калинина. Детские площадки — это мое любимое, это мое самое любимое, что есть в нашем городе, потому что детских площадок, которые соответствовали бы всем классным критериям для людей и вообще нормам, их не существует.
5: Не, ну слушай, нормам вообще в принципе в природе не так много чего
6: соответственно,
5: да, даже твои какие-нибудь примеры, которые ты наверняка хочешь сейчас привести, да, вот что...
6: Нет, я не хочу привести.
5: Я условно говорю, были бы у тебя примеры, чтобы их привести в контраргументацию тому, что ты сейчас показываешь и обсуждаешь, но они явно тоже там выполнены.
6: 100%.
5: Просто они сделаны хотя бы логично с точки зрения
6: вот
5: безопасности.
6: Да, да, начинаем с этого. Итак, карабины на... площади Калинина, на детской площадке карабин, которые, на которых качелька держится, они не выдержали и, соответственно, разошлись. Ограничения по весу на таких качелях есть, но вот я могу привести в пример, опять же, такие качельки есть у нас на улице Вокзальной, вот на новой площадке напротив торгового центра «Апельсин». И на этих качельках, ну, кто только и как не катался. Ну, объективно, конечно, и старшие детки хотят покататься, все равно
5: и
6: они
5: не
6: дети.
5: Детки.
6: И не детки. Но обычно не детки катаются, знаешь, вот так вот ложатся на эти качельки.
5: Ну, да.
6: Поняли, да? Когда...
5: Да.
6: И все просто. Ну, я даже по примеру себя могу это сказать. А вот дети, которые подростки, там они и с ногами, и с головами, и с руками, и с локтями. В общем, как только они не катаются на этих бедных качелях. Но хочется отметить тот факт, что они все равно держатся. То есть они сделаны на качество, на совесть. И это даже по ним видно, если сравнивать эти качели на улице Вокзальной и эти же качели на площади Калинина. Видно, что подрядчик где-то слукавил. Ну, видно, кто устанавливал эту детскую площадку на Калинина, что-то не то. Где-то какой-то материальчик какой-то не такой. Ну, вот как-то даже по ощущениям, пощупать, понимаешь, что-то не так. Ну, и это опять меня наводит на мысль, камон, это же дети. Ну, вы что творите? Ну, как такое может быть? Ну, почему вот это происходит? А если ребенок упадет? Хорошо, если он просто упадет, там разобьется. Если что-нибудь себе сломает, а если что-то серьезное, а если на всю жизнь? Ну, как можно так безалаберно относиться к будущему поколению, на которое мы возлагаем вот такие надежды? Как можно относиться вот так к матерям? Потому что, ну, мы же все-таки все люди, матери приходят на детскую площадку, хотят, чтобы детки поиграли, а сами они посидели, отдохнули немножечко, да? А тут нужен глаз да глаз не только за ребенком смотреть, но еще за качеством исполнения этой детской площадки. Не дай бог, где-то что-то там будет. Площадку, которую вообще первый раз поставили на площади Калинина после открытия подземки, то же самое, это вообще... Это было такое убожество редкостное. Лучше бы они не ставили ничего. Деревья все спилили, тенечка летом там нет вообще нигде. И, соответственно, даже не скрыться, не спрятаться. Так же, как от рекламы на Луки FM. Оставайтесь вместе с нами. Буквально через 5 минут продолжим.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив плюс».
8: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
7: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
8: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
9: Ответственность за последствия очередного витка эскалации в отношениях Москвы и Берлина полностью лежит на властях ФРГ. Это было указано временному поверенному в делах ФРГ в Москве Бернду Финке, сообщили в МИДе. До дипломата довели, что в России в качестве ответных мер на недружественные действия Берлина будут закрыты немецкие культурные центры имени Гёте и генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Именно германские власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия целиком и полностью лежит на правительстве ФРГ, заявили на Смоленской площади. В Европе тем временем усиливается уже политический крен в сторону России на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg, указывая на результаты выборов в немецкой Саксонии-Анхальте. По оценке агентства, одним из признаков этой тенденции стал рекордный результат альтернативы для Германии. Партия выступает за изменение внешнего курса Берлина и более благоприятный для Москвы подход к украинскому конфликту. Bloomberg отмечает, что подобные настроения заметны не только в Германии. Во Франции, Италии влиятельные политики также предлагают пересмотреть отношение к Киеву и перейти от безусловной поддержки Украины к более прагматичному подходу.
0: О безопасности.
9: Новый пакет мер против кибермошенников будет содержать еще 15-17 дополнительных мер. Об этом сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Ранее он говорил о создании на госуслугах красной кнопки, с помощью которой жертва мошенников сможет мгновенно уведомить и МВД, и банки о произошедшем, чтобы предотвратить или смягчить последствия.
0: О погоде.
9: После промозглого начала сентября москвичей ждет заметное потепление. Уже в ближайшие дни температура поднимется до 25 градусов. Однако рассчитывать на долгое классическое бабье лето, похоже, не придется, говорит метеоролог и главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в середине недели в столичный регион придет потепление. В среду днем в Москве воздух прогреется до +18, +20 градусов. В четверг и пятницу температура в столице может подняться до +25. При этом ветер будет слабым и приятным. В пятницу возможны дожди, а на выходных станет немного прохладнее. По словам Позняковой, с 12 по 16 сентября дневная температура не превысит +20 градусов, хотя комфортная погода сохранится практически до середины месяца. Ну а сейчас в российской столице +12, завтра днем будет до 15 тепла, в Санкт-Петербурге +14 градусов, завтра днем +17-19. Курс доллара на завтра 86 рублей 19 копеек, евро стоит 100 рублей 17 копеек, курс юаня 12 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
10: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
11: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова, Дима Иванов сегодня в студии. Мы уже с Димой обсудили и асфальт, и новые арт-объекты, и про подземку поговорили, и про детские площадки. В общем, короче говоря, про что мы только не поговорили. И я знаю, что есть еще одна тема, которая бомбит и меня, и Диму.
5: Но Диму больше. Да, в контексте спортивных-то событий тоже не так много у нас ярких каких-то проходит, но, тем не менее, Кубок России всегда стоял особняком, и особенно с 2018 года, когда мы смогли привести Енисей, Великий Лой, это вообще был самый ажиотажный аншлаговый матч в истории, наверное, нашего футбола за последние 20 лет. Луки Энергии в истории точно, она, напомню, с 2014 года существует. А, в общем-то, объявили, да, точнее, время матча Кубка с Уралом из Екатеринбурга. Болельщики постарше помнят клуб как «Уралмаш». А, ну, в общем-то, в 16:30, четверг, 10 сентября.
6: Это, да, прошу заметить, что это рабочий день, и у всех рабочий день.
5: И я прекрасно понимаю первенство, когда проходят матчи по выходным, это все понятно, хорошо, замечательно, плановые игры, но здесь кубковые, которая может быть, например, у тебя всего в сезоне одна, а может быть две, а может и одна, ну, как пойдет, в общем.
6: Угу.
5: Выиграл, молодец, не выиграл, закончил закончили упражнение, что называется, и 16:30 в будний день, ну, немножечко сказывается, так не очень приятно.
6: Негативно.
5: Кроме того, да, матч с Череповцом, конечно, предыдущего раунда, который 4-1 наши ребята здорово выиграли, начинался в 16:00, тоже в будний день, там, среда или четверг был. В принципе, все нормально, но клуб написал, что матч состоится в 16:30 по московскому времени, руководство и тренерский штаб нашего клуба понимает, что к началу матча смогут успеть не все, но это время стартового свистка является единственным возможным для его проведения. В более позднее время «Экспресс» на данном этапе не имеет возможности проводить поединки.
6: Почему? Давайте поговорим про это. А почему?
5: Надеемся, что фактор не сильно повлияет на посещаемость, и наша команда получит максимальную поддержку. Почему? Не указано.
6: Но мы знаем.
5: Ходит много в тех же комментариях под тем же постом версий, в частности, основное это освещение, и там замечательно приводится пример, что в тот самый матч с Енисеем, который я вспоминал в 2018 году, ливень жуткий был. Просто жуткая погода. С Енисеем тогда в 17:30 играли, и матчик-то заканчивался уже к 8 вечера, можно сказать. И на 2 недели позже тот матч был, в сентябре в конце практически.
6: Uh-huh.
5: Сейчас почему-то нельзя, все равно придем поболеем, пишут болельщики. Кто-то предлагает матч вообще в Псков перенести, ну, вот это уже битва великих лук и Пскова.
6: Это хорошо, кто может прийти поболеть, а, например, те же самые заводчане, у которых рабочие дни, рабочее время, например, там с 8 до того же полпятого до 5, это уже как бы, ну, такое себе. А, давайте будем заканчивать нашу передачу. Мы очень надеемся, что стадион,
5: да,
6: «Экспресс» нам...
5: Клуб очень сильно переформатирован в этом году. Ресурсы на это были, ресурсы на это есть, но, видимо, на один отдельный матч ресурса исправить какие-то, видимо, требования футбольного руководства большого, там, всероссийского, например, не получается. Вопросик странный. Ну, может быть, все, если же там что-то техническое, это можно как-то починить, наверное, и пускай использовать раз в год, но чтобы использовать раз в год. Ну, в общем, больше вопросов, как всегда, чем ответов. Спасибо, что прямо написали. Мы понимаем, что
6: и
5: неудобно.
6: Мы понимаем и сочувствуем. Ну что, наша передача подошла к концу. Всем хорошей пятницы, замечательных выходных. Оставайтесь на Луки ФМ. У нас интересно и полезно. Всем пока-пока.
12: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
13: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки ФМ.
14: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Сегодня мы порассуждаем на тему экологического просвещения и информирования населения о состоянии водных ресурсов Псковского региона и о том, как в этих мероприятиях участвуют абсолютно все институты гражданского общества и некоммерческого сектора. Конечно же, поводом для эфира стало проведение 4 сентября в Пскове межрегиональной экологической конференции «Актуальные проблемы охраны водных ресурсов Северо-Западного федерального округа», организованной Министерством природных ресурсов и экологии региона совместно с Псковской областной общественной организацией «Чудской проект». Чтобы понять важность мероприятия и почему это критично для нашего региона, следует отметить, что Псковская область действительно водоемкий регион. Здесь переплетаются крупные водные системы и множество малых объектов. Чудское, Псковское озерное звено, Великая, Ловоть, Шелонь. И малые водоемы требуют бережного баланса между охраной и использованием. Любое нарушение, будь то загрязнение, изменение режима стока или рост рекреационной нагрузки, быстро отражается на качестве воды и на доверии к управленческим решениям. Важно и то, что экология воды – это сфера, где государственные меры и общественные механизмы одинаково необходимы. Без мониторинга и обратной связи просвещение превращается в абстракцию, а без понимания рисков контроль не становится профилактикой. И неспроста в программу конференции вошли такие пленарные сессии, как «Текущие вызовы и задачи мероприятия по охране водных объектов Псковской области», «Основные мероприятия по защите и охране водных объектов в Северо-Западном федеральном округе», «Использование охраны водных ресурсов в Северо-Западном федеральном округе», в рамках которых участники мероприятия обсуждали текущие вызовы, обменивались своим опытом реализации мероприятий по охране водных объектов. Конечно же, стоит отметить и участников мероприятия, чтобы оценить масштаб той конференции, которая проходила. Это, конечно же, представители Министерства природных ресурсов и экологии региона и Общественного совета при Минприроде региона, представители Псковской и Ленинградской областных общественных палат, руководители представителей Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, представитель бассейнного совета Балтийского и Баренцева Беломорских бассейновых округов, представители комитета природопользования, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, правительства Санкт-Петербурга, комитета по природным ресурсам Ленинградской области, конечно же, представители лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, филиал Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, филиал Государственного бюджетного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Конечно же, не обошлось без отдела государственного контроля надзора и рыбоохраны по Псковской области, Псковского филиала Росагрохимслужбы, конечно же, представители национальных парков Смоленское Поозерье, Себежский, Государственный природный заповедник Полестовский. Также были представители общественных организаций, Санкт-Петербургской общественной организации «Санкт-Петербург за экологию Балтики», Межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз» и Фонд защитников природы, Союз охраны окружающей среды «Экологи» Псковской области, также представители общественных экологических организаций нашей области. Ваш покорный слуга на конференции выступал с информацией о том, а как же участвует Институт гражданского общества в экологическом просвещении и информировании населения о состоянии водных ресурсов Псковской области. И позволю себе еще раз напомнить всем нам о том, что каждый из нас имеет конституционное право не только проживать в комфортных условиях, но и получение соответствующей информации о состоянии окружающей среды. Но почему-то на этом наше понимание, что закреплено в наших правах Конституции, заканчивается. Но при этом мы забываем об одной обязанности, которая тоже установлена Конституцией. Это обязанность наша беречь природу. Теперь немного по сути о водной проблематике. Мы уже знаем, что согласно ежегодным данным из докладов Министерства природных ресурсов, мониторинговых служб, качество воды оценивается по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Вот какие ключевые тренды? Конечно же, выявляют санитарно-химические показатели. Отмечается, что в ряде водоемов есть и превышение по железу, где-то по марганцу и некоторым органическим веществам. И это во многом обусловлено природными особенностями региона. Это болотистые территории, гуминовые соединения. В то же время опасные токсиканты, как тяжелые металлы, стойкие органические загрязители, в значительных концентрациях фиксируются редко. Микробиологические показатели, сезонные колебания – характеристики характерны для водоемов, используемых для рекреации. В теплый период возрастает риск превышения по индикаторным микроорганизмам, что связано уже теперь и с антропогенной нагрузкой, купание, сток с территории, ливневые воды. Что касается питьевого водоснабжения, значительная часть населения использует подземные источники. В них часто наблюдается природное превышение, где по железу, где по марганцу, что требует водоподготовки. Доля проб, не соответствующих нормативу, варьируется по районам и зависит от состояния сетей и очистных сооружений. Конечно же, есть антропогенные нагрузки, локальные проблемы. Сельское хозяйство, сток полей и ферм может содержать биогенные вещества, такие как азот и фосфор, что провоцирует эвтрофикацию водоемов. Конечно же, коммунальные стоки, износ сетей водоотведения и недостаточная очистка сточных вод в ряде населенных пунктов остаются серьезной проблемой. Рекреация и бытовые отходы, береговые зоны популярных водоемов страдают от мусора, несанкционированных свалок, нарушения режима водоохранных зон. Это значит, что, конечно же, есть определенные проблемы, и все они имеют свои решения. Состояние водных ресурсов Псковской области требует комплексного подхода, сочетания государственного мониторинга и регулирования с активным участием нашего всего общества. Институты гражданского общества тоже вносят значимый вклад в просвещение и контроль за состоянием водных ресурсов. К примеру, если взять данные за прошлый год, по текущему году информация еще систематизируется, то в рамках осуществления мер по обеспечению населения информации о состоянии окружающей среды и экологическому просвещению на территории Псковской области с участием некоммерческих организаций и экоактивистов проходили следующие мероприятия. В рамках ежегодной всероссийской акции «Вода Россия» реализовывались программы в 23 муниципальных районах области в соответствии в том числе и с планами органов местного самоуправления. Совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами были организованы экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер. Была осуществлена уборка прибрежных полос от пластиковых бутылок, пакетов, банок, покоса травы и другие мероприятия. За прошлый год убрано более 90 километров территории. В уборках принимало более 1500 человек. Хочу особо отметить роль наших городских волонтеров и экоактивистов. Ведь буквально совсем недавно, в июле и августе, совместно с волонтерами культуры Великолукского доброцентра проводилась уборка береговых территорий на острове Дятлинка и возле ручья на улице Некрасова. Далее в рамках предоставленной из областного бюджета субсидии в размере около 500 тысяч рублей Псковская региональная общественная экологическая организация «Зеленый крест» провела и организовала экологические акции в местах массового отдыха граждан на озерах Серебряное, Зеркальное, Каретное, Жуково, Гдовского и Псковского муниципальных районов. За период с июня по октябрь прошлого года на озерах этой организации организовано 5 экологических акций с участием более 60 волонтеров. Вывезено более 70 кубометров мусора. Все эти мероприятия продолжаются и в рамках проводимого ежегодно на территории города, в том числе в рамках осеннего месячника по благоустройству, где каждый желающий может принимать участие, очистить город, а также берега наших водоемов от остатков веселого летнего времяпрепровождения несознательных граждан. В рамках экологического просвещения важно не только участвовать в различных акциях, но и понимать, для чего это нужно, что именно и какой вред наносится природе, какая ответственность существует за загрязнение природы. На конференции в Пскове мы как раз обсуждали вопросы участия всех институтов гражданского общества, эколовантерских организаций, экологистов в экологическом просвещении, наши возможности, актуальные вызовы. Конечно же, поднимали вопросы существующих барьеров и ограничений. И темы были такие актуальными. Несмотря на нашу активность, конечно, есть системные барьеры, которые мешают масштабировать эффект. Есть нестабильность ресурсов, ведь многие инициативы держатся на энтузиазме и разовых грантах. Это не позволяет планировать долгосрочные программы и закреплять их результаты. Информация о гражданах не всегда оперативно попадает в планы работ муниципалитетов, надзорных органов. Нет единых протоколов передачи и учета таких обращений. Просветительские усилия часто ориентированы на школьников и студентов, тогда как взрослое население остается менее охваченным. Инициативы реализуются точечно, без единой информационно-методической базы. Это усложняет тиражирование лучших решений. А вот что уже работает в регионе? Конечно же, в рамках общественного контроля. Весь некоммерческий сектор, активисты, волонтеры, добровольцы. И такое движение, как территориальное общественное самоуправление, то есть ТОСы, дополняют государственный контроль своими наблюдениями, просвещением, быстрой реакцией на локальные проблемы водных объектов. Конечно же, в рамках просветительских форматов проводятся лекции, как эко-квесты, школьные исследования, которые формируют базовые знания о воде, береговой культуре и правилах поведения в водоохранных зонах. Нельзя исключать масштабные и волонтерские практики. Допустим, акция «Вода Россия», рейды, уборки берегов помогают не только очищать территории, но и собирать данные о видах мусора. И практические изменения, то есть локальные проекты благоустройства, экотропы, стенды делают территорию воды безопаснее, понятнее и привлекательнее оптимальная для жителей и туристов. Надеемся, что наши предложения по улучшению эффективности взаимодействия будут услышаны и приняты во внимание, а главное, реализованы. Важно понимать, что вклад гражданского общества не заменяет государственный контроль, но существенно его дополняет за счет близости к земле и высокой вовлеченности жителей. Совместная работа государства и общества должна опираться на мониторинг, просвещение и контроль. Тогда локальные инициативы становятся измеримыми и устойчивым результатом для Псковской области. Не компании, а привычной практикой улучшения водных ресурсов. Именно в этом месте гражданское общество усиливает государственную способность управлять, добавляет внимание к деталям, поддерживает профилактику и удерживает курс на качество воды как общую ценность региона. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Пятиминутка с экологом». С вами был член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки ФМ на волнах 102.6 ФМ по понедельникам 17 часов 50 минут. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его, а тема вам близка и интересна, не волнуйтесь, вы можете найти запись эфира в социальных сетях, ВКонтакте, в группах радио Луки ФМ. Берегите себя, окружающую среду, и до новых встреч.
15: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
17: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
18: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луки ФМ 102.6 ФМ.
19: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь». Я медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Как много мы знаем о ВИЧ-инфекции? А как много мы знаем о том, что чувствует человек, когда ему сообщили, что он заразился ВИЧ-инфекцией? По моим опросам населения могу дать точный ответ. Мы очень мало знаем о ВИЧ-инфекции и совсем ничего не знаем, что чувствует человек, когда ему сообщили, у вас обнаружена ВИЧ-инфекция. Важно знать, что есть 72 часа, в течение которых мы можем предотвратить инфицирование. Если произошел какой-то высокий риск, необходимо обратиться в СПИД-центр, где вам назначат профилактику. Это таблетки, которые нужно начать принимать в течение 72 часов в течение месяца. ВИЧ-инфекция не передается в быту, она не передается воздушно-капельно, не передается при поцелуях, объятиях, совместном пользовании общественным туалетом, баней, полотенцами и посудой. Есть только три способа передачи ВИЧ-инфекции. Через кровь необходима концентрированная капля крови, чтобы она попала в кровоток, половым путем или от матери к ребенку. Первый момент. При получении диагноза ВИЧ-инфекция большинство людей испытывают сильнейший шок. Затем перед ними встает вопрос, как сложится их дальнейшая жизнь, сколько она продлится и как это все отразится на близких им людям. Не существует правильной реакции на этот диагноз. Все воспринимают его по-разному. Многих охватывает гнев, подавленность, отчаяние, страх, за себя и за близких. Некоторые в первый момент думают о самоубийстве, другие, напротив, абсолютно спокойно. Нередко человек вначале не верит своему диагнозу. Большинство людей, узнавших о ВИЧ-статусе, вынуждены пересматривать свои представления о собственной жизни. У большинства ВИЧ-инфицированных бывают тяжелые периоды, для которых характерны депрессия, тревожность, страх, нарушение сна, ночные кошмары, трудности концентрации внимания, чувство беспомощности и безнадежность. Эти и другие эмоциональные кризисы мешают заботиться о своем здоровье и порой приводят к трудноисправимым ошибкам. В период кризиса человек сталкивается сразу с несколькими проблемами и не видит выхода из сложившейся ситуации. Будь то смерть близкого человека, на которого возлагал большие надежды, потеря работы, проблема в отношениях с ребенком и так далее. У ВИЧ-инфицированных как будто все удваивается, может быть, даже утраивается, так как необходимо решать сразу несколько проблем одновременно. Конечно, человек, который дисциплинированно принимает терапию, защищен, но понимание того, что ты находишься в группе риска, не всегда откликается душевным спокойствием и в момент, когда приходится решать жизненно важные задачи, напоминает о себе. Не все люди могут концентрироваться на том, что важнее сейчас, правильно расставлять приоритеты. Многие подвержены паническим настроениям. И если человек здоров, ему легче определиться, как решить ту или иную проблему. Но когда человек имеет серьезное заболевание, он может растеряться. Люди с ВИЧ-статусом со всей остротой осознают собственную смерть и боятся потерять физическую привлекательность, здоровье, самостоятельность, либо утратить друзей и близких и остаться в одиночестве. Существует несколько периодов, во время которых ВИЧ-инфицированный особо уязвим. Получение диагноза. Именно тогда человек особенно остро чувствует. Стыд – самое труднопереносимое чувство. В голове звучит фраза «ты не такой, как все, с тобой что-то не так». К чему побуждает это чувство – изолироваться и спрятаться? Общественное мнение часто формирует негативное восприятие ВИЧ-инфицированных, что приводит к их социальной изоляции и чувству неполноценности. От постоянного внутреннего давления люди с ВИЧ-инфекцией подвержены тревожным расстройствам и снижению самооценки. Страх. Это чувство сообщает человеку, что его жизнь в опасности. К чему побуждает? Бей, замри, беги. Это чувство страха настолько сильно побуждает человека к избеганию проблем, диссидентству. Вера в то, что ВИЧ не существует, помогает ему чувствовать себя здоровым. Эти убеждения подкрепляются тем, что течение ВИЧ действительно первое время идет бессимптомно. Грусть. Именно это чувство информирует человека об утрате важного и ценного – здоровья. К чему побуждает? Искать поддержку, плакать. Еще одна проблема, с которой сталкиваются люди с ВИЧ-инфекцией. Отсутствие поддержки. Невозможность рассказать своим близким о своем диагнозе. Гнев. Злость говорит человеку, что его границы были нарушены. К чему побуждает? Отстаивать свои интересы. Защищать себя. Появление первых болезненных симптомов. Необходимость регулярно принимать лекарства. Серьезные болезненные симптомы. Тяжелая болезнь или смерть знакомого ВИЧ-инфицированного. Потеря близкого человека всегда тяжелый удар. Особенно тяжело воспринимают смерть от СПИДа близкие люди, сами живущие с ВИЧ-инфекцией. Мысли о возможном приближении собственной смерти приводят к серьезным эмоциональным кризисам. ВИЧ-носительство или СПИД оказывает влияние на психику и изменяет психологию ВИЧ-инфицированного. Это необходимо осознавать как самим больным, так и тем, кто находится рядом и знает о диагнозе больного. Что делать, когда ты серьезно заболел? Прежде всего, необходимо помнить, что жизнь ВИЧ-инфицированного продлят наука и врачи. Специалист-психолог поможет выстроить личный путь больного с учетом его индивидуальных способностей. Он поможет выстроить отношения с самим собой. В разговоре с психологом у вас будет возможность выговориться, снять эмоциональное напряжение, найти путь решения проблем. Хочу отметить, что ВИЧ-инфекция влияет на наш иммунитет, но не уничтожает хорошие манеры и доброту. Вера в лучшее – это то, что нужно развивать в себе каждый день. Развивая в себе нравственную чистоту, мы приобретаем иммунитет от разных негативных моментов в нашей жизни. Каждый в ответе за жизнь на планете. Правители, старцы, наивные дети. Свои у нас цели и вкусы, и взгляды, на слезы и радость, на смерть и награды. Но все же есть качество, в чем мы едины, в оценке которого нет середины. Все в качестве этом равны между собой. Поэтому, может, не ценим порою то, что дала нам с рождения мать, что жизнью зовем и должны сохранять свою и чужую. Я, как медицинский психолог, хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великолукского, Кунинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского, Себежского районов, можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу, филиал Великолукский, для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-77. Адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем свои ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17:40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти нас в социальных сетях ВКонтакте и в Телеграм-канале. Оставайтесь с нами, будет интересно.
16: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
20: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
21: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
16: О важном.
24: Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф заявил, что в ходе недавних визитов в Россию и на Украину обсудил со сторонами предложения по урегулированию украинского конфликта. В субботу в Кремле прошла встреча Владимира Путина с Уиткофом и Кушнером. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что российская сторона дала четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне спецоперации. Отмечены успехи российской армии. Уиткоф и Кушнер обещали в ходе контакта в Киеве использовать полученные от президента России оценки, сообщил Ушаков. Сообщение с пометкой «Срочно» от Минобороны. Дроны «Герань» поразили фуры, перевозившие беспилотники и ГСМ для ВСУ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Ландтаг, региональный парламент Саксонии-Анхальта, заявил, что страна нуждается в фундаментальных реформах. Он сказал, что нужно делать больше, чем просто математически или экономически обосновывать эти реформы. Их надо лучше объяснять. Мерц заявил, что в партии «Христианско-демократический союз» глубоко потрясены результатами выборов в Саксонии-Анхальт. В партии не ожидали такого поворота событий, но признают результаты голосования. Почта России развивает сервисы для продавцов маркетплейсов. В отделениях теперь доступны услуги микрофулфилмента для сейлеров, работающих по схемам FBO и FBS, то есть с хранением товаров на складах почты и с отгрузкой оттуда или отправкой заказов со стороны самого продавца. Спрос на новые возможности растет. Только за последний месяц компания получила около 300 заявок от предпринимателей. Продавцам доступно более 1000 модернизированных отделений, подходящие можно можно выбрать на карте. Варианты распределенного хранения и обработки заказов стали ближе к малому и среднему бизнесу. А за счет наличия мульти-ПВЗ в отделениях почты сокращают и упрощают путь товара до покупателя. В компании отмечают, что гибко подстраиваются под запросы бизнеса.
0: О спорте.
24: Россияне снова выиграли топовый киберспортивный турнир. Российская команда Team Spirit одержала победу на чемпионате самого высокого эшелона. В финале наши спортсмены обыграли европейскую команду со счетом 3-1. Это второй титул Team Spirit по Counter-Strike 2 подряд.
0: Обо всем.
24: В Индии собак учат распознавать рак по запаху. Для анализа их реакции на образцы используют искусственный интеллект. Компания из Бангалора рассчитывает создать простой и доступный метод первичного скрининга, который позволит выявлять потенциальные случаи заболевания до появления выраженных симптомов. Ольга Демидова, служба информации.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Итоги визита Уиткофа и Кушнера в Россию и на Украину. Судьба российского научно-исследовательского судна решится в норвежском суде. И Трамп заявил, что Луна принадлежит штатам. Все подробности в ближайшее время. Итак, первое, что нужно сказать, это Россия отзывает согласие на работу генконсульства ФРГ в Петербурге. Это заявление Министерства иностранных дел. Представительство должно прекратить деятельность не позже 18 сентября. Также немецкий культурный центры Гёте в России должны прекратить свою деятельность и до 13 сентября свернуть свое местонахождение. Ответственность за последствия нового витка эскалации в отношениях России и ФРГ полностью лежит на Берлине, добавили в МИД России. А теперь к визиту эмиссаров американских. По сообщению Financial Times, Уиткоф и Кушнер привезли на встречу в Москве и Киеве обновленные версии ранее составленных документов по урегулированию конфликта. Тексты были скорректированы с учетом изменения ситуации после того, как в феврале переговоры зашли в тупик. С нами на связи кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров. Александр Кириллович, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Да, мало времени, вопросов просто вагон. Один из главных моих вопросов, который возникает при взгляде вообще на весь этот переговорный процесс. Почему он длится так долго? Вот с одной стороны, все публично заявляют о стремлении к миру, с другой, Соединенные Штаты, союзники Соединенных Штатов продолжают поставлять Украине вооружение, оборонные контракты, которые приносят гигантские доходы. Получается так, что экономическая выгода от продолжения боевых действий, она перевешивает выгоду от мира на условиях России? Или это может быть слишком упрощенно, на ваш взгляд на ситуацию?
2: Да, вы знаете, я боюсь, что это немножко упрощенный вариант. Вообще дипломатия — это не какой-то вот спринтерская дистанция, когда можно за 1-2 раунда переговоров урегулировать такую сложную проблему, у которой есть гигантское количество подпроблем. А это все-таки марафон, который приходится бежать практически на ежедневной основе, и иногда очень медленным будет это самое продвижение. Но в любом случае итоговый результат, который выражается в виде долгосрочного мира, который устраняет первопричины, конфликты, которые закладывают новую формулу безопасности, он, безусловно, стоит того. Одновременно с этим нужно отметить, что, конечно, сейчас мы живем в момент, когда произошла активизация дипломатического процесса страны Соединенных Штатов Америки, и все-таки все развивается несколько быстрее, нежели в предыдущие месяцы.
1: А согласно информации Bloomberg, позиция Москвы становится только жестче, поскольку Россия обладает военным преимуществом на поле боя. И это не только мнение Bloomberg, но, в принципе, и мнение российское, скажу так. Вот если требования одной из сторон постоянно ужесточаются, возможен ли вообще компромисс? Я про дипломатическое поле. Или мы наблюдаем такую ситуацию, когда дипломатия, ну, она оформляет то, что уже решено на поле боя?
2: Это и то. Безусловно, дипломатия, она оформляет и, соответственно, фиксирует в международно-правовом плане то, что происходит не только на поле боя, но и в целом в международных отношениях, которые развиваются быстрее международного права. Но одновременно с этим необходимо отметить, конечно же, что это совершенно нормально, что в процессе торга с каждым новым раундом ужесточаются позиции, если одна из сторон доминирует. И это можно даже взять, вот, например, карту зоны проведения специальной военной операции. Совершенно очевидно, что изначально Украине предлагались более спокойные условия. Сейчас, когда мы силы нашего оружия освободили достаточно большую территорию, совершенно логично, что освобожденная территория больше не является предметом для разговора. И поэтому для Украины, конечно же, это происходит с точки зрения ужесточения позиции России.
1: А все-таки мы, смотрите, украинские СМИ публикуют детали предполагаемого мирного договора, ну, который вот американские эмиссары привезли в Москву, потом повезли в Киев. Среди условий, которые указывают украинские СМИ, подчеркиваю, отказ Украины от Донбасса и части Запорожской области, закрепление этого отказа в Конституции, внеблоковый статус, ограничение численности ВСУ, защита русского языка. Давайте рассуждать здраво. Насколько эти условия реалистичны? Ну, потому что Зеленский собрался зимовать, и он как бы об этом заявил. Реалистичны с точки зрения дипломатии, политической практики? Вот как-то так.
2: Они абсолютно реалистичны. Если Зеленский будет и дальше упорствовать в нежелании принимать очевидное, что только на этих условиях может быть урегулирован конфликт, он в конечном итоге может и власть потерять, и условия мирного договора будут гораздо хуже и по территориальным позициям, и, безусловно, по другим пунктам мирного регулирования. Но возьмем даже вопрос Донбасса. Значит, изначально, когда мы вспоминаем Анкоридж в прошлом году, говорилось о том, что ВСУ должны вывести свои вооруженные силы из... Украина должна вывести свои вооруженные силы из оставшейся части Донецкой области. За год мы продвинулись настолько вперед, что сейчас мы находимся практически в святая святых в их оборонительном бастионе Славянско-Краматорской агломерации. Соответственно, если мы ее возьмем, совершенно очевидно, что никакого компромисса не будет, поскольку мы получили силы то, что должны были получить в результате жеста доброй воли, сохранив себе и украинцам соответствующее количество бойцов. Поэтому ужесточение, безусловно, произойдет по этому пункту. То есть если это неминуемо, если совершенно очевидно,

0: Если он идет, если он дальше начинает что-то делать, ну, мы доходим до какой-то точки, когда он тоже хоронится. То есть как-то у него совсем безвыходная
1: ситуация. Но он, безусловно, находится в ситуации политического цугцванга. Сейчас американцы, они активизировались, поскольку им необходимо накануне промежуточных выборов в ноябре показать миру какой-то пример действительного дипломатического урегулирования, особенно в условиях, когда из-за проведения операции в Иране у Трампа очень сильно просели рейтинги. Поэтому, конечно, Зеленский сейчас стоит на пути к миру, равно как и год тому назад. Mm-hmm. Просто позиции Зеленского на фоне внутриполитической ситуации в Украине стали гораздо более шаткими.
0: По данным Axios, американские переговорщики заявили Зеленскому, что хотели бы добиться прорыва до зимы. При этом Financial Times допускает, что боевые действия вряд ли завершатся до наступления зимы. В общем, все расходится по швам. Декларируемые сроки, реалистичные какие-то прогнозы. Здесь больше психологического давления или это просто какое-то несовпадение ожиданий? Тем более, что Зеленский уже заявил после переговоров, что главный нерешенный вопрос территориальный. И анонсировал новую встречу. Ну вот, понимаете, переговорщики ездят туда-сюда, как-то как будто новых идей, что ли, не возникает ни у кого.
1: Ну, не совсем. Во-первых, то, что было озвучено изданием Axios, это видение американцев. У них свой политический календарь, связанный с промежуточными выборами, до которых им нужно успеть явить миру хоть какое-то урегулирование, хоть в каком-то виде, в идеале, чтобы это было перемирие с выходом на подписание соответствующего соглашения. У Украины совершенно другой политический календарь. В условиях, когда Зеленский более нелегитимен, ему вообще не нужно никаких переговоров, не нужно никакого перемирия, уж тем более заключение мирного договора. Россия никуда не спешит, потому что мы прекрасно понимаем, что время играет по нашей стороне. Поэтому в этих условиях, конечно же, происходит некоторая разбалансировка и рассекленность, но одновременно с этим я совершенно четко слышу и заявление Уитков, что они прекрасно понимают, что единственный способ добиться прямо сейчас, как они хотят, договора, это все-таки дожать Украину, что сейчас ставит США несколько другое положение, нежели когда после саммита Анкоридж фактически Дональд Трамп, он ничего не сделал для того, чтобы продавить украинцев и европейцев, которые приехали к нему в Белый дом через несколько дней после саммита на Аляске.
0: А какие это могут быть факторы, которые могут сдвинуть Зеленского с мертвой точки?
1: Прежде всего, ситуация во внутриполитической жизни Украины, это и картонный Майдан, и появление альтернативной фигуры в виде Федорова, который сейчас очень популярен в западных средствах массовой информации. Конечно, ухудшение положения в зоне проведения специальной военной операции, это потеря территорий, это продолжающаяся гусификация, усталость населения от ударов по энергетической и портовой инфраструктуре Одессы, за которую они фактически отрезаны от Черного моря. Все то, что вот появилось сравнительно недавно, последние месяцы СВО, чего не было, скажем, год назад. Поэтому, конечно, ситуация для Зеленского сейчас самая плохая за все время его нахождения у власти с 2019 года.
0: А на переговорах в Киеве присоединились к американской и украинской стороне европейские наблюдатели. Я вот, кстати, хотела как раз об этом спросить. Франция и Германия. Они выступают как самостоятельные игроки или скорее как наблюдатели? Вот что Вашингтон скажет, то и будет.
1: Нет, так не получается, потому что именно страны, и младшие союзники Соединенных Штатов Америки сейчас выступают в качестве главных гарантов безопасности Украины, и они пытаются сделать так, чтобы вот тот компромисс, который будет выработан, он все-таки учитывал интересы Европы, поскольку совершенно очевидно, что в трехстороннем формате США, Украина, Россия нет места для Европы. Они сами себя лишили этой возможности из-за неконструктивной позиции, они не могут выступать в качестве нейтрального брокера в этой ситуации. И поэтому я полагаю, что их попытка хоть как-то обозначиться в этом переговорном процессе, это прежде всего, вот знаете, обозначить свое присутствие, указать свой флаг, что вот они здесь тоже есть. Но совершенно очевидно, что для России нет никакой добавленной стоимости в участии европейцев в каком бы то ни было виде в переговорном процессе. А без России решать судьбу этого конфликта просто невозможно.
0: Спасибо большое, Александр Кириллович. Друзья, с нами на связи был кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров. Спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора.

0: Подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
3: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийские, иракские, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
5: 6 сентября в Москве прошел общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх московский и всея Руси Кирилл. Шествие прошло от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. У многих участников были знамена с ликом Христа, флаги царской и современной России, а также флаги боевых подразделений российской армии. В крестном ходе также участвовали активисты православного движения 40-40, представители русской общины и небольшая группа молодой гвардии Единой России. Крестный ход состоялся в день празднования собора московских святых. В этом году во время крестного хода пронесли частицу мощей князя Дмитрия Донского. Мощи князя, напомню, были обнаружены летом во время противоаварийных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. 7 сентября ковчег с ними будет доступен для поклонения в храме Христа Спасителя. Кстати, по данным МВД, в шествии приняло участие около 100 тысяч человек. С нами на связи основатель общественного движения 40-40, председатель общероссийского общественного движения «Семья» Андрей Кармухин. Андрей Борисович, здравствуйте. Добро пожаловать.
6: Добрый вечер, Мария. Давно не виделись.
5: Да, знаете, глядя на вас, в жизни не скажешь, что 40-40, семья. Вы так современно очень выглядите одеты. Кстати, друзья мои, вот я описываю своего собеседника. К видеотрансляции присоединяйтесь во ВКонтакте, в Рутубе, на наших официальных аккаунтах, да, в Одноклассниках. Ну, к делу. Скажите мне, пожалуйста, учитывая, что общемосковский крестный ход был возрожден в прошлом году по инициативе великого патриарха Кирилла, в этом году он собрал около 100 тысяч человек. Можно ли говорить, что вот традиция состоялась, традиция будет продолжаться? И самое главное здесь, не знаю, может быть, напрасно я так пытаюсь вас заставить выбрать, это обретение мощей Дмитрия Донского, либо это вот единение, консолидация людей, возможность собрать все вместе и продемонстрировать это и друг другу, в первую очередь, и остальным?
6: Мария, ну это на самом деле все вместе. Вы знаете, есть такое понятие «дух времени». Угу. Вот сегодня дух времени в нашей стране, он таков, что мы возвращаем свои святыни, иконы возвращаются из музеев в храмы, где им они должны быть, и Троица Рублева, и Донская икона Божьей Матери вернулись в свои монастыри, где они и были изначально. И обретение мощей Дмитрия Донского, конечно, сыграло большую роль в том, что такое большое количество людей вышло вчера на общемосковский, или как уже его называют, общероссийский крестный ход. И значение Дмитрия Донского не нужно преуменьшать. Конечно, это фигура грандиозного масштаба, это фигура, которая сыграла одну из основных ролей формировании вот той самой или того самого государства цивилизации, о которой мы сейчас любим говорить, но никто никак не может сформулировать, что же такое государство цивилизации. А государство цивилизации — это прежде всего именно Святая Русь. Это Русь, которая сформировалась вокруг русского православного государствообразующего ядра, объединила 200 коренных братских народов и освоила огромную территорию, 1/6 часть суши. Ни один другой имперский народ, кроме как народ Российской империи, не смог сделать такого в истории человечества. И поэтому общероссийский крестный ход – это вот дух времени. И, конечно, огромное количество людей вышло вчера на улицы Москвы. И, конечно, я люблю нашу полицию. Им огромное спасибо за то, что они помогали в организации крестного хода.
5: А вот, кстати, как обеспечивалась...
6: Конечно, занижен.
5: Как обеспечивалась безопасность? Потому что мы прекрасно сейчас знаем, линейки на 1 сентября даже для половины школьников не проводились, только там первый выпускной, да, в целях безопасности. А здесь целый крестный ход обеспечить безопасность — это не шутки.
6: Ну, вы знаете, господа либералы нас в свое время хорошо потренировали в плане обеспечения безопасности массовых мероприятий, да, и поэтому полиция у нас в Москве очень дисциплинированная и очень организованная. Я могу сказать, как один из соорганизаторов, да, то есть мы принимали участие в оргкомитете крестного хода, и постоянно были представители как раз полиции присутствовали, и их рекомендации были, ну, очень грамотные, очень правильные, и они отсекали. Единственное, что вот у меня как бы претензия к ним, как к православному человеку, как у православного человека, надо было все-таки, вот что в прошлом году не рассчитали количество рамок и количество ограждений. То есть людей оказалось гораздо больше, чем могли рамки пропустить. Так и в этом году количество людей оказалось гораздо больше. То есть если бы запускали не из Москворецкого моста, а откуда-нибудь с Котельнической набережной, от высотки, где кинотеатр «Иллюзион», я думаю, что людей еще больше бы вошло, а так вынуждены были рамки закрыть в 12:50, хотя крестный ход начался в 12:30, огромное количество людей просто не смогли попасть непосредственно на крестный ход, который шел по Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережной, и они вынуждены были параллельными улицами уже в таком гражданском как бы состоянии передвигаться с желанием быть причастными к этому крестному ходу. Я надеюсь, что эти ошибки будут учтены в следующем году. Я уверен, что людей будет еще больше, и все-таки территория крестного хода будет огорожена гораздо больше, чем она была огорожена в этом году. Ну а с точки зрения безопасности, ну, я думаю, что, конечно, крестный ход, который идет внутри города, обеспечить безопасностью сложнее, чем тот, который идет там, вдоль реки. То есть, по крайней мере, одна улица со стороны реки, там обеспечить безопасность проще. Поэтому грамотный выбор маршрута, грамотная работа правоохранительных органов обеспечила вот все то прекрасное событие, которое вчера произошло.
5: А, Андрей Борисович, вы сказали, что уже можно даже называть не московский, а всероссийский. Много народу приехали на это мероприятие. Как о нем узнают, вот это анонсирование? Расскажите, пожалуйста.
6: Вы знаете, я могу сказать, что приехали люди не только из России.
5: Да.
6: Приехали люди, да. Ну, для нас, конечно, как для православных крестьян, как для граждан Святой Руси, Белоруссия – это тоже наши там соотечественники, наш один народ. Но приехала огромная делегация из Белоруссии, приехали сербы, были это в колоннах и грузины, и армяне. Поэтому назвать вчера, даже можно назвать международный, но просто как бы для нас важно, чтобы этот крестный ход стал все-таки в первую очередь общероссийским, который бы объединил людей, из всех концов нашей страны, потому что к нам вот летели ребята из Тюмени, из Челябинска, прилетали специально, чтобы быть причастными, не для обеспечения массовки, как многие думают там, вот там, но, понимаете, для обеспечения массовки людей привозить из Челябинска, из Тюмени, там,
5: дороговато
6: это вот слишком
5: как-то
6: дорого.
5: Для массовки,
6: дороговато, да. Поэтому люди прилетели именно по зову сердца, по зову души, прилетали специально, чтобы участвовать в этом. Ну, я считаю, что одним, наверное, из важнейших событий, которое произошло за последнее время, потому что мы начинаем возвращаться к своим корням. Мы наконец-то поняли, что за границей нам не поможет, хватит жить по рекомендациям там Европарламентов и Госдепартаментов. Пришло время все-таки жить нам своей судьбой, своей цивилизацией, своими корнями. И вот крестный ход – это большое событие, которое, как и Кронштадтский говорил, что Россия спасется крестными ходами. И вот это действительно так. И последнее время вот эти события очень радуют. В этом году, кстати, не поверите, но мы не знали, что будет обретение мощей Дмитрия Донского, но в этом году мы вот были организаторами первого в Москве крестного хода в честь Дмитрия Донского, 1 июня, в день как раз его почитания Русской Православной Церкви. И тоже огромное количество, ну, конечно, не такое, потому что мы его сильно не рекламировали, потому что не хотели власти, чтобы очень много людей пришло. Ну, я понимаю, это была понятная просьба, потому что крестный ход согласовывался очень быстро, и было опасение из-за безопасности. Поэтому даже несмотря на то, что мы его там по, так скажем, по сарафанному радио объявили, и тем не менее там пришло несколько тысяч человек.
5: Андрей Борисович, поэтому остается очень мало времени. Знаете, у меня вот такой вопрос. Вы сейчас говорили, насколько власти помогают, принимают участие. На пресс-конференции господин Легойда благодарил мэра, правительство Москвы. А у нас вот просто, я давно наблюдаю участие светских властей в организации большого количества религиозных мероприятий, а государство при этом светское. Вот как-то мне кажется, что оно на самом деле-то уже и не светское, или не совсем. Как бы вы прокомментировали? У нас меньше минутки, будьте добры.
6: Ну, я вот так и прокомментирую, что, понимаете, мы говорим про государство, а потом еще и добавили слово «цивилизация». Ну, а как можно государство цивилизации, если мы, опять же, тысячелетняя Россия, как поправку Конституции прописали, почитающий память предков и веру в Бога. Как вот такое государство цивилизации может быть оторвано от Бога, если наш президент говорит, что Россия управляется Богом, а иначе неизвестно, как она до сих пор существует. Поэтому я думаю, что в этом нет ничего плохого, никто не должен бояться. У нас двуглавый орел, герб нашей страны, я напомню, он как раз и ознаменовывал симфонию властей, власть светскую и власть религиозную. Церковь никогда не претендовала на власть в государстве. Государство, оно для того и существует, чтобы управлять обществом. Mm-hmm. Поэтому, но государство без церкви, оно теряет нравственность, оно теряет
5: Андрей,
6: культуру.
5: Я понимаю. Спасибо вам огромное. Друзья, Андрей Кормухин, основатель общества движения 40-40. Спасибо большое.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Рекламно-информационная программа.
4: Марафон «День чистого воздуха» на радио «Комсомольская правда».
8: Многие думают, что жизнь в современном мегаполисе и свежий воздух – вещи несовместимые. Кажется, что создать дома правильный микроклимат сложно и дорого. К тому же для этого нужно много места. Да, мегаполис диктует свои условия – пыль, выхлопные газы, шумные трассы. Думаете, в квартире воздух лучше? Как бы не так. Сразу несколько авторитетных американских и европейских исследований показывают, что воздух в помещении часто оказывается более загрязненным, чем наружный, даже на оживленной улице. Но есть и хорошая новость. Чистый воздух доступен каждому, независимо от площади квартиры или бюджета. Компания Teon представила суперкомпактный бюджетный бризер Teon Light. Это устройство размером всего 26 на 26 сантиметров, которое поместится даже в самых крошечных помещениях, в том числе на кухнях. Несмотря на свои скромные размеры, он исправно подает свежий воздух с улицы при закрытых окнах, очищает его и при необходимости подогревает. Да, он немного громче флагманской модели Teon 4S, но зато это самый экономичный способ навсегда избавиться от духоты и перейти на безопасное проветривание. Выбирайте то, что подходит именно вам. Тем более, что производителю можно доверять. Компания Teon исполнилась 20 лет, и она первой в мире изобрела бризер. Teon – признанный эксперт в области здорового микроклимата, очистки и обеззараживания воздуха.
4: Марафон «День чистого воздуха» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 18 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках совершенствуется система водоотведения предприятия «Водоканал». Готовится проектная документация для реконструкции главной насосной станции канализации на улице Льва Толстого и районной насосной станции на улице Новоселенинской. Также планируется строительство новой насосной станции и двух напорных коллекторов в районе улицы Мелиораторов. Кроме этого, идет модернизация системы управления биологическими очистными сооружениями. Будут установлены одновременные приборы, которые позволят лучше контролировать технологические процессы и работу оборудования. В рамках недели безопасности первоклассников гимназии имени Софьи Ковалевской посвятили в пешеходы. Организатором мероприятия выступил инновационный центр «Лаборатория безопасности» Центра технического творчества города Великие Луки. Традиционное занятие прошло в форме игры по станциям. Юные гимназисты не просто слушали теорию, но и уверенно управляли самокатами и выполняли практические задания от инспекторов центра. За успешное прохождение всех этапов каждый ученик получил светоотражающий брелок. 4 золотые медали завоевали великолучанки на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Гераклиоша» среди спортсменов от 14 до 16 лет. Учащаяся лицея номер 11 Владислава Ершова стала лучшей в своей возрастной категории сразу на двух дистанциях – 60 и 300 метров с барьерами. Алина Иванова из школы номер 13 завоевала 2 золота в старшей возрастной группе – 60 и 300 метров с барьерами. Кубок за победу в беге на 60 метров с барьерами юным спортсменкам вручили дочь легендарной барьеристки Татьяны Зеленцовой.
4: О валютах.
7: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
4: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
9: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», арестованное по иску украинского «Нафтогаза», уже несколько дней удерживается в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген. Суд предписал профессору Молчанову оставаться на стоянке в порту Баренцбурга. На момент задержания на борту находился 51 человек, включая 21 член экипажа и представитель научной, культурной миссии. Вот один из этих представителей, главный редактор радиостанции «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. Прямое включение прямо сейчас с архипелага Шпицберген. Андрей, привет, как слышишь?
10: Всем здравствуйте. Мне кажется, это вообще исторический момент. Еще в истории радио «Комсомольская правда». Такого не было. Я стою вот посреди Баренцбурга, посреди Арктики, и прямо с улицы завывает ветер. Тут у нас уже снег выпадал, правда, растаял. В общем, вещаю на всю Россию. А напомню еще для наших слушателей, нам же не так давно дали премию как радиостанции, которую слушают в максимальном количестве стран в мире, там больше 200. А Шпицберген, он, к сожалению, принадлежит Норвегии, и Норвегия там есть, так что мы в эту копилку ничего нового не добавили. Но, тем не менее, вот такого включения, мне кажется, у нас еще не было, да не кажется, а так и есть. Так что давайте все порадуемся.
5: Ура, товарищи!
10: Этому моменту.
5: Согласен. Хочу спросить, Андрей, как дела? Как вся ваша бригада поживает?
10: Давай вообще начнем с самого начала. Это так же, как Лев Толстой, когда начинал писать «Войну и мир», он вообще хотел про декабристов, про восстание декабристов рассказать, но когда сел об там писать, понял, что сначала нужно про весь предыдущий век рассказать. Вот, в общем, и здесь мы обязательно до ареста корабля профессора Молчанов дойдем, но начнем с того, что Русское географическое общество отправило нас с учеными в экспедицию. В общем, Шпицберген, на Шпицбергене уже на протяжении 500 лет есть, существуют, развиваются русские люди. Это были сначала русские поморы, которые приезжали там, ловили бедных зверят и китов. Там какие-то поселения свои делали. Потом были уже экспедиции от Российской империи, тоже здесь через Шпицберген они проходили. В советские времена здесь вообще угольные шахты были обнаружены, здесь очень классное расположение угля, чуть ли не на прям поверхности гор можно увидеть уголь, поэтому его очень удобно добывать, и молодому Советскому Союзу нужен был уголь, поэтому отсюда его вывозили, и у нас здесь начали вот русские поселки строиться и развиваться. И вообще Шпицберген — это такая особая территория, есть договор 1920 года, что чтобы сюда приехать, не нужна виза, ты просто за загранпаспортом приезжаешь и можешь здесь жить. Так вот, но тем не менее, все равно это считается земля Норвегии, и учитывая, что в последнее время происходит в мире, и идет холодная война, и России не особо-то все и рады, и Норвегия потихоньку начала нас здесь как-то поджимать, стали появляться особые зоны, особо охраняемые зоны, где нельзя никакие раскопки делать, несмотря на то, что, ну, вот, там находится прям исторические свидетельства присутствия России тут. Вот. Ну и, короче, у Русского географического общества, у крутого ученого Павла Филина возникла идея ставить такую карту, физическую карту за все 500 лет, что сделала Россия на архипелаге. Вот, собственно, для этого историки, картографы, археологи отправились, чтобы вот здесь собирать данные, и все это в итоге вот в карте и отобразить. Для этого мы здесь. Сюда мы шли на судне профессор Молчанов с ледовым усилением на всякий случай. Если бы застали нас ледники, то мы бы их прошибли. Правда, вот все с самого начала пошло как-то немножко не так, потому что мы должны были еще 2 недели назад выйти в море, но в итоге 4 дня провели в порту, потому что жуткий шторм бушевал в Баренцевом море, волны были лишь по 6 метров в высоту. Вот. Потом в итоге шли, вообще солнышко светило, красота была. Приехали мы в русскую столицу Шпицбергена, Баренцбург. Красота. Начали работать вот с учеными уже на всякие мысы ездить, изучать останки кораблей древних. И пришла новость, откуда не ждали, которую не звали. Оказалось, что наш корабль «Профессор Молчанов» арестован. Причем сначала, когда мне, что характерно, мне об этом написала моя заместитель, она же руководитель службы информации, Светлана Протогеновна Андреевская. Она сказала: так, у вас там арестован корабль. У нас все хорошо. И капитан передо мной сидит, и у него в тот день был день рождения. Да, они сделали вот такой подарок нашему капитану Сергею Викторовичу, но не Лаврову, а Хохлову. Так вот, оказалось, что да, действительно, там украинская компания «Нафтогаз», которая была раньше в Крыму, она подала в суд международный, что из Крыма, в Крыму какие-то ее активы незаконно были отобраны. И в итоге вот международный суд спустя 8 лет присудил ей компенсацию денежную в счет России, а так как профессор Молчанов принадлежит Российской Федерации, это имущество собственности Российской Федерации, его и арестовали. И очень много было вопросов: Андрей, вы же на корабле, как вы там? И у всех картинка, наверное, во-первых, то, что мы на корабле, во-вторых, что нас там всех повинтил ОМОН мордой в пол, но
5: норвежский.
10: Да, естественно, на самом деле нет. Я говорю, мы вот уже были в поселке, уже спокойно работали вовсю. Вот, поэтому нет, и тем более в Баренцбурге, что характерно, нет полиции, на самом деле. Полиция только вот ближайший норвежский город Лангир, и там есть полиция, и они прилетают на вертолете, если придет белый медведь. А в белых медведей нельзя стрелять, и если местные жители Баренцбурга не смогут своими силами выгнать медведя, тогда вызываешь вертолет из Лангира, и приезжает полиция, и тоже не стреляет норвежская полиция, она начинает шуметь. Кыш, кыш, кыш. Вот, и медведь уходит. Ну вот, собственно, ну это добавило красок, но давайте будем реалистами. Рад ли я тому, что арестовали профессора Молчанова? Да, конечно, да. Ну, камон. Какой журналист откажется от такого подарка судьбы оказаться прямо в эпицентре международной всей движухи? Прошло с этого времени уже 5 дней. Ну, наша экспедиция, она продолжает работать в рабочем режиме. Но на самом деле это жесть, в каком режиме приходится работать ученым, археологам, потому что ну, изучать, там, рассматривать можно, а на анализ там, на какой-то отправлять, брать нельзя, потому что это все принадлежит Норвегии, и вот по уже упомянутому...
5: Даже несмотря на то, что это наш город, вот это русское население.
10: Да, несмотря на то, что он принадлежит нам, мы его купили в 1935, кажется, году, вот, и приходится вот просто, знаешь, там корабль, ему несколько веков, ну, там вот прям остатки на берегу лежат, и я спрашиваю научрука нашего Павла Филина: а наш корабль или это скандинавы, или это викинги? Он: не знаю, не можем выяснить, и вот и такой и психует прям, потому что, ну, понятно, что хочется такой вот исторический интерес. Еще важный момент, вот несмотря на то, что, да, работа продолжается, но все равно неприятный осадочек остается, потому что здесь есть мега крутое место, поселок Пирамида, он заброшенный, это раньше был тоже советский поселок, но сейчас он заброшенный, и там очень красивые виды, там вот с археологической точки зрения есть что поизучать, есть что посмотреть, но мы туда должны были идти, опять же, на профессоре Молчанове, но из-за того, что его арестовали, мы не можем туда попасть, не можем выйти в море. И вот пока все суд доделал, это все было, пока выясняли, что нам можно, что нельзя, уже окончательно испортилась погода, и мы даже не можем на другие острова дойти. А между прочим, на Шпицбергене нашли единственное место в Арктике, где нашли скелеты динозавров, где были вообще, существовали динозавры, тогда в Арктике было гораздо теплее, и я вообще был в предвкушении, как я сделаю целый материал отдельный целую главу своих дневников арктических посвящу тому, как мы изучаем там следы динозавров, потому что там реально в свое время вот нашли прям лапу, классную лапу у динозавра. Привет моей маме. Мам, я порвал перчатки. В общем, сидим, ну, работаем, не сидим, стоим, ходим, бродим, ждем, на всякие мысы ходим, но, к сожалению, в море выйти не можем. Будем держать вас в курсе происходящих событий.
5: Друзья мои, это было историческое, ну, потому что вот из такой точки еще включение в прямой эфир с видеосвязью я не припомню. Итак, включение, прямое включение со Шпицбергена, главный редактор комсомольской радиостанции «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. Мы скучаем, и давай до новых включений.
4: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
11: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
12: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
13: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольское». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Это итоги дня. Продолжаем. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединенным Штатам. Дело в том, что в соцсети Truth Social он опубликовал фотографию Луны, на которой располагается надпись «The Moon is ours», то есть «Луна наша» с американским флагом в конце. В прошлом году он сообщил, что США планируют снова отправить человека на Луну к 2028 году, чтобы утвердить американское лидерство в космосе, а также заложить основы лунного экономического развития и подготовиться к путешествию на Марс. К 2030 году, по его словам, Соединенные Штаты планируют создать там постоянный форпост, а также развернуть ядерный реактор. С нами на связи ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, кандидат технических наук Натан Эйсман. Натан Андреевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
5: Еще в 67-м году 20 века был подписан договор о космосе, который прямо запрещает государствам присваивать себе небесные тела. Соединенные Штаты, как и Россия, ратифицировали этот договор. Скажите, пожалуйста, вот это заявление, на ваш взгляд, это просто политическая какая-то риторика, или все-таки за ним могут стоять юридические, какие-то политические намерения? Можно ли вообще обойти положение этого договора?
15: Ну, можно обойти с нарушениями, конечно, да, то есть этот договор действительно подписан, он выполняется, и основа этого договора, ну, предшествующее соглашение относительно того, как использовать тела Солнечной системы, Луну, например, да, ну, и по предшествующим соглашениям в основу положено то законодательство, которое определяет использование Антарктиды. То есть Антарктида, на самом деле, никому не принадлежит. Принадлежит всему человечеству. То есть использовать ресурсы как-то еще иначе, использовать в каких-то целях, не связанных с научными исследованиями, это запрещается. То же самое и с космосом. Но если говорить о космосе, можно говорить о космосе вообще, можно говорить о телах. Вот если говорить о космосе вообще, то здесь тоже, конечно, такая проблема возникает. И она до сих пор успешно решалась. Я имею в виду, какая проблема? Проблема использования тех или иных орбит. Вот орбиты некоторые, по крайней мере, уже, как бы сказать, поделены. Особенно те, которые используются для связи. Да? Вот для спутников, для связи с применением геостационарной орбиты. Да? Вот здесь геостационарная орбита, там высотой 36 тысяч километров. И все точки на этой орбите, они определяются решениями, ну, вот, Международного радиотехнического союза. И ни в какую другую точку запускать, вот, кроме той, что разрешает союз, не позволять. Не позволяется никому. Нужно получить разрешение. Так это и делается. И, в общем, до сих пор проблем не было, хотя какие-то там трудности, конечно, возникают, но не было. Теперь про Луну. Ну, с Луной хороша вот аналогия с Антарктидой. Вот, научные исследования, пожалуйста, все. А вот разработки ресурсов, это уже, конечно, здесь возникают трудности. И все понимают эти трудности, поэтому сейчас работают группы юристов от стран, заинтересованных стран, в том числе от нашей страны, которые должны выработать какие-то правила использования лунных ресурсов. То есть это пока непонятно. Но заявлять, что Луна наша и все, ну, это так. Такой лозунг.
5: Да, Андрей, смотрите, Трамп еще раньше заявлял, что США планируют вернуть человека на Луну к 28-му году, создать там постоянный форпост к 30-му, развернуть ядерный реактор. Я напомню нашим слушателям, что в апреле 26-го года миссия Артемида-2 успешно отправила 4 астронавтов. Впервые за полвека пилотируемые облет Луны. Скажите, пожалуйста, насколько вот эти планы Трампа реалистичны с технической точки зрения? И как заявление о принадлежности Луны соотносится с практическими шагами по ее освоению?
15: Ну, вот те шаги, которые можно назвать практическими, они реализуются с опозданием, конечно, да. И в этой, кампании по освоению Луны, конечно, участвуют не только американцы, здесь участвуют и китайцы, мы участвуем, индийцы участвуют, и японцы, все участвуют, да. И почему здесь интерес сильно возрос? Потому что появились надежды, не просто надежды, но есть основания полагать, что на Луне могут быть обнаружены редкоземельные металлы. А цена их, в общем, она никак не определена, она может быть любой. И вот эти редкоземельные металлы сейчас добывают китайцы. Но есть такие опасения, что
5: китайцы не на Луне добывают, я уточню для слушателей.
15: Не на Луне, на Земле.
5: На всякие пожарные. Но просто китайцы совершили прорыв на Луне, посадив спутник на темной стороне, да, как вот мы любим журналисты говорить.
15: Да. Вот, да, здесь на самом деле китайцы сейчас опережают всех. Ну, конечно, пилотируемого полета они не реализовали, но они на пути к реализации. Сроки не установлены, но ведь осваивать Луну, осваивать ее ресурсы, разрабатывать ресурсы можно же и автоматическими аппаратами. Хотя, конечно, вот если это пилотируемый, то здесь как-то возможностей больше, но это и, быть может, пока дороже, я не знаю, трудно сказать. Ведь речь идет о строительстве чего-то вроде таких лунных поселений, да, вот для такой серьезной разработки. И, конечно, здесь вопросы, что кому принадлежит, неизбежно возникают. И, конечно, эти вопросы, можно в этом быть уверенным, будут решены. Ну, как это решались до сих пор вопросы, связанные вообще с космосом. Да? То есть там тоже вопросы дележа пространства, околоземного пространства для использования, ну, вообще говоря, тоже в коммерческой цели, они возникли, они были решены, решаются в дальнейшем. Так что можно быть уверен, что и на Луне будет. Это как-то выполнено.
5: Да, вот как-то выполнено, это самый главный вопрос. Тут кроме того, что кто первый освоил вот данный фрагмент поверхности того, и он становится, как-то не приходит. Я не знаю, как справедливо
15: нет,
5: можно
15: сейчас,
5: разделить
15: сейчас
5: небесное
15: по
5: тело.
15: Нынешним нормам, есть же нынешние нормы, да? И нет, это вот разработал, все равно это принадлежит по нынешним нормам всем. Да?
5: А то тогда есть... и то, что добыли там, принадлежит всем?
15: Да, да, совершенно верно, совершенно верно. То есть пока этот вопрос не решен. Потому что это, конечно, тоже несправедливо выглядит, да? То есть как-то
5: странновато,
15: должно...
5: да, нелогично.
15: Странновато, да, да. Но
5: в общем,
15: как,
5: настало
15: как
5: время...
15: иначе? Надо решать
5: Натан
15: этот
5: Андреевич,
15: вопрос.
5: Да, он настало назрел. Время изменить этот договор 60-х годов уже под да. современную все-таки реалии. Согласны
15: совершенно
5: с этим?
15: Совершенно верно, да, да.
5: Угу. А Россия тоже планирует использовать атомную энергетику для создания постоянной инфраструктуры на Луне. Вот как оценить российскую лунную программу на фоне американской? У нас технологические какие отставания, либо ноздря в ноздрю, или у нас вообще свой путь, и не надо сравнивать?
15: Ну как, нет, у нас, конечно, ну поскольку цели похожи, средства тоже похожие решения, то, конечно, нельзя путь назвать каким-то своим особенным, да, скажем, вот тот же реактор, да, у нас тоже ведутся разработки по реакторам, здесь вот планируется сотрудничество с китайцами в этой области, ну и что касается вот реакторов такого класса, то здесь, ну вот сейчас такая оценка возможностей, да, технологических возможностей, у кого она выглядит более перспективно, скажем, у нас или у американцев. Ну, здесь, опять-таки, можно посмотреть по деятельности на Луне. Здесь мы, в общем, опережаем, ну, прямо скажем, опережаем всех по строительству надежных реакторов, в том числе и на Луне тоже. Вот технологическая возможность есть, прямо вот сегодня они есть, понимаете? То есть здесь этим, наверное, ну, я не сказал, что кто-либо из других участников может похвастаться тем уровнем, на котором находимся мы.
5: Вот о других участниках. Известно, что Россия и Китай сотрудничают в рамках проекта «Международная лунная да. научная станция». Там и соглашение подписано о совместных работах по освоению Луны. В 2026 году должно начаться строительство лунной базы. Не знаю, начнется оно или нет. Вот как оценить этот союз? Насколько эффективно подобное сотрудничество в условиях, когда каждая из стран преследует собственные все-таки интересы, экономические и научные в первую очередь?
15: Ну, если эти интересы в какой-то мере пересекаются, ну, близки, да, то есть не противоречат друг другу, да, то что ж, и дальше будем двигаться вперед. Я имею в виду вот в данном случае сотрудничество с китайцами, да, но сказать, что только китайцами это и ограничится, по-видимому, нет, да, здесь же есть и другие участники, у которых технологические возможности, ну, в общем, примерно близки, да, ну, скажем, вот взять, ну, можно взять японцев, да, вот они тоже здесь вполне-вполне на хорошем уровне, можно взять индийцев,
5: но
15: тоже
5: вот
15: они...
5: Если японцы объединятся с американцами, мы с китайцами в тандеме, в научном, в техническом, то это вообще к конфликту может привести, или все-таки космическая сфера – это там, где ученые живут мирно?
15: Вы знаете, до сих пор вот космическая деятельность демонстрирует пример, когда... Вот все-все ну, возможные споры удается решать без каких-то ну, неприятных последствий.
5: Без скандалов,
15: неприятных неприятного осадка. То есть вот все идет удивительно гладко. Вот как пример другим, это вот можно всегда приводить. Вот МКС, да, это удивительно такое удачное, успешное, результативное сотрудничество. Да? Вот МКС – это образец для всех. И вот этот опыт, почему бы не перенести...
5: На все другие сотрудники. Да, я понимаю, на Луну. Натан Андреевич, огромное... Да, спасибо вам большое за то, что вышли в эфир, рассказали нам все, ответили на мои вопросы. С нами на связи был, друзья, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, кандидат технических наук Натан Эйсман. Спасибо.
16: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
17: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
19: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
21: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
24: О важном.
23: В российском МИДе заявили, что Германия спровоцировала новый виток эскалации в отношениях с Москвой. Вся ответственность за последствия лежит на Берлине, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Там подчеркнули, что закрывают немецкое генконсульство в Санкт-Петербурге и отделение института Гёте. Дипломаты должны покинуть страну до 18 сентября, сотрудники образовательного учреждения до 13. Эти шаги стали зеркальным ответом на ликвидацию российского консульства в Бонне и расторжение соглашения по русскому дому в Берлине.
25: О политике.
23: Евросоюз начал открыто использовать тему прав человека для вмешательства в дела независимых государств. Брюссель пытается влиять как на внутреннюю обстановку в других странах, так и на их внешнюю политику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что европейские власти открыто выделяют крупные средства зарубежным активистам и СМИ, чтобы продвигать свои интересы.
26: О судебных делах.
23: Бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова арестовали по делу о хищении топлива. Мещанский суд Москвы также отправил под стражу двух экс-руководителей Центра хозяйственного обеспечения полиции Алексея Суярова и Анну Левину. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Как отмечается, фигурантам вменяют растрату на сумму более 1 миллиона рублей. Ранее по этому же уголовному делу задержали главу совета директоров компании «Евротранс» Игоря Мартышова и трех топ-менеджеров предприятия. Рамзан Кадыров поблагодарил Владимира Путина за присвоение железнодорожной станции Грозной имени первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова. Руководитель региона отметил, что для чеченского народа это решение стало историческим событием. Он выразил признание за глубокое уважение президента к памяти его отца.
27: О космосе.
23: Прогресс МС-33 отстыковался от МКС. Космический аппарат освободил место у модуля «Поиск» для следующего грузовика, заявили в Роскосмосе. Там отметили, что перед отлетом корабль забрал со станции накопившийся мусор и отработанное оборудование. Прогресс был на орбите с марта.
27: О спорте.
23: Салават Юлаев разгромил омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Омске завершилась со счетом 4-0 в пользу гостей. Для башкирского клуба победа стала второй подряд на старте сезона. Свой следующий матч команда проведет на выезде против «Барыса».
27: О валютах.
23: Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12.85. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
26: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. ВСУ атаковали регионы России более чем в 1000 километрах от границы после визита американских переговорщиков. По последним данным, в небе над Пермским краем этой ночью было сбито 27 украинских беспилотников, об этом сообщил губернатор. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом. Жертвой удара стал один человек, еще четверо получили различные травмы. Из-за атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок. От полученных ранений девочка 11-го года рождения скончалась в машине скорой помощи. Вторая девочка 18 лет вместе с 16-летним братом были доставлены в детскую больницу. На Чувашии уничтожено несколько дронов. Глава региона объявил, что минувшей ночью было уничтожено минимум 2 беспилотника. Они попали в вышку сотовой связи, чего она, соответственно, поврежденная осталась. Между тем, Россия готова возобновить трехсторонний переговор с Украиной. Об этом сегодня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ну, попробуем сложить все это вместе. С нами на связи политолог, член Совета по внешней оборонной политике, советник первого главы ДНР Александр Захарченко, Александр Казаков. Александр Юрьевич, приветствую вас.
0: Здравствуйте, Марина. Не получится сложить.
5: Не получится. Я вот тоже хотела...
0: Потому что вашей формуле не хватает одного члена.
5: Так, даже боюсь спросить, какого?
0: Нашего.
5: На двоих. Подождите, Александр Юрьевич, давайте тогда по порядку. Смотрите. Давайте. На фоне визита, можно сказать, когда они еще из Киева не уехали, и этот визит, он как бы мы складываем в один. Сначала Москва, потом Киев. Ну, это как бы связанная история, так или иначе. Это совпадение или это такая демонстрация «смотрите, как мы можем» и прочее, и прочее? Ну, это как бы так вот.
0: Смотрите, Мария, когда то есть в наших лентах новость прошла с разницей в 1.5 минуты. Новость номер один. Кушнер и Витьков, значит, улетели из России. Ну, взлетели и полетели. Да. Через 1.5 минуты в сторону Украины тем же курсом летят 4 бандероли.
5: Так.
0: Ну, чуть-чуть ниже курсом. То есть эти летят в сторону Риги, а эти по целям в Киеве. Значит, во время пребывания физического американских переговоров в Киеве, вот этого члена не хватает. То есть вы рассказали о том, сколько сбито. Хорошо, что вы не сказали, сколько запущено. У нас обычно на как новости дают. Украина запустила по России 500 беспилотников. Отлично, сколько долетело? Угу. Значит, вот это во время пребывания Кушнера и Витькова в Киеве мы в ноль разрушили один из ключевых металлургических комбинатов Днепропетровской области. Несколько баллистических ракет, разрушено 2 доменных печи из 2. Доменная печь, если останавливается, ее восстановить нельзя. Ну, это технология такая. Вот эти в Киеве разговаривают, мы по Днепропетровскому, в бывшем Днепродзержинске, разрушаем металлургический комбинат Ахметова. Вот если мы говорим, что вот долетели, попали в телефонную вышку беспилотники украинские, мы одновременно под Днепропетровском разрушили, и это только один удар параллельно, Одесса, Порт Южный, Измаил, несколько логистических центров, между прочим, Борисполь под Киевом, то же самое, то есть это можно было в Киеве слышать вообще. То есть мы ни на секунду не останавливали наши удары по Украине, за исключением Киева, городской черты. Его, как и договаривались. Противник сделал то же самое. Так что...
5: Да нет, я как бы просто не стала время на это тратить, но вызывает...
0: Это важно.
5: Это важно,
0: баланс
5: хорошо.
0: Надо всегда сохранять. Подождите, Мария, смотрите, вот получилось так. В то время, как киевские беспилотники долетели и попали за 1000 километров, мы предлагаем переговоры. Получилось так.
5: Да, ну, в общем-то, так и получилось.
0: Погодите.
5: Вот понимаете, в чем дело? У нас не совсем бьется. Я очень хорошо понимаю, что такое государственное мышление, государственная машина. Я прекрасно это понимаю, и против этого вообще как бы ничего в моей голове не восстает. Но в любом случае, когда большая политика говорит, что время работает на нас, я понимаю, что в этот момент кто-то может погибнуть. Это абсолютно человеческое отношение, я его и стесняться не собираюсь. И вот на фоне всего этого, к чему я, собственно, ввела, возникают закономерные вопросы. Расстояние 1500 километров. сканеров для беспилотника. Есть ли вообще какая-то эффективная система обмена информацией, по система мер по перехвату между губерниями, да, вот когда летит, ребят, мы или вы, да, ну, 1500 километров, собственно, какие-то отряды, без единого четкого руководства, пока оно не, ну, вот, не заработало в полной мере. Вот такие вопросы у меня чисто человеческие возникают.
0: Значит, ну, давайте мы потом вернемся к первому вопросу, к этой трехчленной формуле, а пока отвечу на этот. Значит, существует координация между регионами. Как бы первая линия ПВО – это, собственно, фронт и ближайший тыл. Там сбивается подавляющее большинство запущенных беспилотников с Украины дальнего действия. Большинство сбивается там. И там самая плотная система ПВО, которая у нас в стране есть. Потом, значит, передается дальше по эстафете, что, значит, по нашим данным, заметят не все беспилотники на то, они именно поэтому опасны. Это небольшая цель, которую видят локаторы. Вот, прорвались, скажем, условно говоря, там 15, 20, 30 в вашу сторону, принимают следующий регион, где тоже пытаются их сбивать. Если, скажем, они летят на Москву, то последние сбивают на самом деле за МКАДом. Вот, но если запускают 100 или 150, то до МКАДа долетают 5-6. В Московской области сбивают много. То есть те, кто прорываются, потому что они ставят... Это война. Противник у нас опасный и пока еще живой. Они сидят и планируют. Значит, вот в прошлый раз...

0: потом стали откатываться.
1: Да, сейчас начнется, они одному нашему американскому гостю сорвали поездку. Значит, а в итоге через 15 минут все турецкие авиалинии табло мне подписчики прислали. Что вы говорите, что ему не дали? Вон табло, все летят, кроме компании «Пегас». На 15 минут они изобразили. Ой! А потом долетите куда хотите.
0: Ладно, вот, значит, хорошо.
1: Вот по поводу того, что сейчас начнется. Что начнется? Больше года, вспомните, это было начало прошлого туристического сезона. Первые попытки атаковать наши аэропорты. Толпы в аэропортах, помните это бешенство? Никто не готов. Да что такое происходит? У нас 500 человек во Внуково вылететь на пляж Южный не можем. Больше года назад. А теперь скажите мне, из вашей оперативной памяти, я, Мария, не помню, конечно, обращаюсь к нашим слушателям, из оперативной памяти достаньте хотя бы одну картинку в наших аэропортах горящего на земле самолета или горящего объекта инфраструктуры. Больше, чем за год. Вытащите хотя бы одну картинку. Ее нет ни одной. Знаете почему? А потому что ни разу не получилось.
0: Ну, потому что ее не
1: почти
0: было, да.
1: То есть 400 дней они под 400 дней эта атака продолжается. И теперь он такой выходит, небо закрыто. Даже как он сказал, что они парад не проведут. Да чушь собачья. Очередная информационно-психологическая атака такая еще мелкая, да и дурацкая на самом деле. Вот. А теперь, возвращаясь к нашей трехчленной формуле, основному вопросу текущего дня, это вопрос о переговорах.
0: Да, давайте я подводку красивую сделаю, чтобы все было красиво.
1: Давайте.
0: Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит миротворческие усилия американцев, не исключает возврата к трехстороннему формату переговоров. Он при этом, правда, не раскрыл, чем новые предложения отличаются от формулы Анкориджа. Да? Ну вот, в общем-то, ваш выход.
1: Мы про Анкоридж или про переговоры?
0: Да про переговоры. Новинка сезона
1: хорошо.
0: Меня интересует. Будет у нас новинка сезона?
1: Значит, после того, как наши американские партнеры по переговорам, назовем их так, да, потому что это не дружественная нам страна, но партнеры по переговорам, круто облажались, на весь мир просто с грохотом облажались в связи с договоренностями на Аляске. Пообещали, не сделали ничего. Значит, а мы со своей стороны, проведя блестящую дипломатическую операцию, обманули их на Аляске, пользовались этим удовольствием почти 10 месяцев. 10 месяцев нас никто не доставал, не собирали клубы любителей мира. Наши друзья нам не шептали, не толкали под руку, останавливаем. Я говорю сейчас не про Европу, я говорю про Китай, Индию, Казахстан, Бразилию, Мексику, клуб любителей мира, Южную Африку. И все такие каждый день зудят, останавливайте. Это наши друзья, подчеркиваю. Это не наши враги. Они замолкли, как мышки вообще, пока Рубио не сказал, все, облажались, не смогли. И тут же начались клубиться клубы любителей мира. Я сразу сказал, сейчас начнется беспрецедентное дипломатическое давление. Пожалуйста, вам показали его на саммите ШОС.
0: Александр Юрьевич,
1: до этого был...
0: давайте мы сейчас интригу с вами подвесим, а то вдруг в новостях что-то новое появилось, пока мы разговариваем. Послушаем сейчас свежие новости, одну минутку, а затем вернемся к этому разговору вот прямо с этой же цифры. Александр Казаков, политолог, член Совета по внешней оборонной политике, советник первого главы ДНР Александра Захарченко с нами в эфире.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон.

0: Он отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Продолжаем беседовать. С нами на связи политолог Александр Казаков. Александр Юрьевич, итак, все замолчали, мы как-то обманули, вот с этого момента, да, остановились.
4: Ну, собственно, наш обман действовал примерно 10 месяцев. Потом мяч в это время был на стороне американцев. Потом, когда они сказали, что не шмогла, ну, собственно, история вернулась. Но параллельно с этим, вот здесь, смотрите, два ключевых момента, которые привели к прилету Кушнера и Виткова в Москву. Первый, значит, это слом глобального нарратива. Наши оппоненты живут не на Земле. Они у нас, только они не небожители, они нарративожители, они живут в нарративах. И вот у них был глобальный нарратив «Перемога Украины». Украина достигла паритета. Еще немножко, и экономика России сломается. Они разгоняли несколько месяцев глобальный нарратив о победе Украины. И тут вдруг... Я правда, сказал это впервые Владимиру Владимировичу насчет ящика Пандоры, только я добавил. Они открыли ящик Пандоры, а мы смотрим, о, какой ящик интересный, и бросили туда противотанковую мину. Соответственно, ни ящика, ни тех, кто его открыл. Мы ответили кратно сильнее, закрыли морские ворота, разнесли логистическую инфраструктуру, закрыли практически систему с локомотивами, разбили несколько сухопутных погранпереходов, начали по-настоящему выносить металлургию. АЗС там уже за 300 на левобережной Украине. То есть мы ответили так, что они сказали, ой, а как, что тут у нас с перемогой? И буквально тумблер переключается, и все западные СМИ начинают орать.
3: Это Украина, да, не переживает. Это правда.
4: Что происходит? Срочно патриоты нужны им. Патриотов у них хватает. Вот, то есть произошел слом глобального нарратива. Мы его сломали на Земле, как мы любим. Вы там разговариваете, а мы тут пока вам ту инфраструктуру подразрушим. Это пункт первый. И пункт второй. На осень этого года планируется несколько мероприятий, возможно, эпохального значения, именно эпохального, даже не глобального, которым надо подчистить хвосты. Значит, и это второй пункт. Ну, я прежде всего имею в виду саммит АТЭС в Шэньчжэне, где очень вероятно может состояться тройная встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Если вот это все, вот этот хлам на Украине будет оставаться, это, мягко говоря, может встречу сорвать. Никто в этом не заинтересован. То есть заинтересованы в том, чтобы она произошла. Это главный козырь против возможной мировой войны. То есть даже если они просто начнут втроем разговаривать. Значит, и вот эти два на земле и в информационной повестке привели к тому, что товарищи ломанулись. Что они получили в ответ? Собственно, то, что им было обещано. Лавров, ноябрь 2025 года. Первая раздраженная нота в отношении Анкориджа со стороны Лаврова. Он сказал, ребят, если у вас ничего не получится, следующее предложение будет хуже. Вот, пожалуйста, если вы доверяем, можно отчасти доверять сливу со стороны страна UA, это же соросятника, средства массовой информации. Раньше они сливали близко. Вот Axios и страна UA сливают близко к вероятным. Это можно предположить. Я когда читаю список пунктов, о чем договаривались, У меня дежавю, и здесь не ночевал Анкоридж. Это Стамбул-1. Вот если мы возьмем документы, которые парафированы были в Стамбуле весной 22 года, включая приложения, которые касались демилитаризации, и тут опять сокращение, заметьте, после Анкориджа разгонялось, что будет 800-тысячная армия. Она будет увеличена. А здесь у нас хоп, сокращение армии. Тогда было, помнится, 80 тысяч человек. Здесь появляется и русский язык, то есть элементы денацификации, как и там было.
3: То есть
4: там
3: выполняется обещание Лаврова.
4: Это предложение хуже. Даже территориальный вопрос написано «Донбасс и Запорожье». Если будет, не получится, будет третий подход к снаряду, будет Херсон, потом будет Одесса. И такая
3: при
4: же,
3: этом
4: такая
3: Зеленский
4: динамика.
3: Собирается зимовать. Зеленский заявляет, что вопрос территориально не решен. Что они с ним будут делать? Я уж про собственный интерес штатов вы сказали, не буду спрашивать. А вот все-таки что будут с ними делать? Они будут подключать европейских союзников, но их союзниками сложно назвать.
4: Ну, сначала смотрите, вот это важно понимать. Предложение об этих переговорах – это предложение Путина. Американцы здесь ни при чем. Я подозреваю, что Путин их вызвал. Кстати.
3: Ну, допустим, и.
4: Они. Значит, потому что, смотрите, динамика приезда Рэдклиффа, потом высказывание помощника Путина Антона Кобякова «Слушайте внимательно Путина во Владивостоке». И все слушали, и никто не понял, а что же он такого сказал.
3: Ну, кроме вас, Александр Юрьевич, давайте.
4: Нет, я не один, есть минимум два человека. Еще один профессор Чикагского университета сказал то же самое. И один интересный норвежский исследователь. Из того, что я слышал. Нет, ну, кто-то услышал. Потому что... Прослушав и перечитав все, была одна фраза всего лишь, которая обладала статусом новизны. Он сказал, Путин сказал, что посредники, спасибо вам большое, но вы не поможете. Только прямые
3: разговоры с представителями
4: России
3: Украины.
4: Да, помню. То есть вот это и есть новизна. Путин отмотал плетку на пленку назад. Мы вернулись. С точки зрения дипломатии, в весну 22-го года.
3: А как вы сейчас оговорились-то, Александр Юрьевич, извините, перебиваю. Путин отмотал плетку назад, вы отговорились. Мне кажется, это прям Фрейд сейчас выстрелил в воздух где-нибудь в район.
4: Плетку он взял наперевес, а пленку отмотал. Значит, буквально одна фраза, значит, это модельная ситуация. Чем отличалась... Через переговоры весной 22 года, мы в эти переговоры входили с позиции абсолютной силы и преимущества. Пока мы не отвели войска, когда... То есть мы были в подавляющей позиции. Это означает, что сейчас мы находимся в такой же позиции. Украина не переживет зиму. Это 100%.
3: И то все есть, равно мой вопрос остается без ответа. Что с ним делать? Ну, кроме как заменить его на Федоровых, Шмёдоровых и прочих?
4: Ну, на кого не знаю, но, значит, смотрите, если правда, и Путин вызвал Витькова и Кушнера, то я подозреваю, что они вызвали европейцев. Они позвали их в Киев, чтобы они потом толпой не повалили Вашингтон, обвешивать как новогоднюю елку Трампа и... ломать ему праздник. Не зря европейцы оказались на одной из сессий переговоров в Киеве.
3: Так.
4: Я думаю, им там все объяснили, а потом встреча с одним, один на один с Зеленским тоже была не зря. Это, вот тут я не пойму, кто больше этого хотел. Зеленский, потому что ему нужны личные гарантии безопасности.
3: А он их у кого сейчас больше у него вариантов выпросить? У нас или у Трампа? А может, там в МИ-6?
4: У нас он может получить только скамью подсудимых и гарантию жизни, да, то есть до конца жизни в клетке, но жизни. Вот, ну, на пожизненное. Вот, это первое. Но я думаю, до него дошло, что в нынешней ситуации британцы его удавят, как таракана в углу, как они обычно делают. И поэтому он, это правильный ход с его стороны. Он просит личных гарантий в Штатах. Больше никто. Мы-то понятно. Вот, но кроме американцев никто не сможет предоставить ему хотя бы какие-то гарантии. Что вот ладно, вот селись вот в этой деревушке, вот где-нибудь в Айове. И мы тут тебя прикроем по программе защиты свидетелей. Речь идет о его жизни. Не о деньгах.
3: Это понятно, это понятно.
4: А... Вот, и его, конечно, будут менять. Значит, выборы вряд ли, поэтому я и говорю, что гарантии безопасности. Для него шанс объявить, что он, я устал, я ухожу, я заболел, у меня...
3: Ну нет, меня... нет, я просто даже на это время не хочу тратить, понимаете, я просто хочу сюда еще присовокупить, а сначала он говорит зимовать, значит, территория, это нерешенный вопрос, потом, значит, экс-министр обороны Резников снова поднимает вопрос о мобилизации женщин на Украине, ну прям по всем признакам делают как минимум такой бравурный вид, собирают стараемся воевать. Другой вопрос, как женщины Украины к этому отнесутся, да? А зачем вот это вот все, когда уже и Европа приехала туда, и Штаты приехали, все прекрасно видят и знают, кому они сейчас пытаются что-то доказать вот этими вот вбросами?
4: Тем, кого Зеленский боится примерно так же, как и МИ-6. Это украинские нацики, которые убьют его, если он хотя бы вид подаст, что он согласен на условия Москвы. И поэтому все эти высказывания, это публично отвергает предложения, с которыми прилетели к нему Кушнер и Витьков. Он от них отказывается. Я даже по Донбассу приказа не отдам. Он боится нациков, они ближе. Там наперегонки. Либо его конвой, простите, охрана британская, либо нацики. Их он боится больше. Вот. И это отыгрыш перед ними. И в это время под шумок куда-нибудь свинтить. Я думаю, это история этой осени.
3: Ну, в общем, дипломатия все-таки может опередить события на поле боя.
4: Да, может. Сейчас вижу, реально может. Кстати, я с самого начала говорил, что эта война может закончиться не на полях сражений. Сейчас может, но на полях сражений мы создали такое давление сумасшедшее, что просто этого не выдерживают уже даже европейцы.
3: Александр Юрьевич, большое вам спасибо. Друзья мои, с нами на связи был политолог, член Совета по внешней оборонной политике, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, Александр Казаков. Спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
0: Рекламно-информационная программа.
2: Марафон «День чистого воздуха». На радио «Комсомольская правда».
5: Задумывались ли вы, почему иногда после полноценных 8 часов сна мы просыпаемся уставшими и разбитыми? Можно винить погоду или стресс, но часто причина в воздухе, которым мы дышим ночью. Без проветривания растет уровень углекислого газа, что и ведет к головной боли и утомлению. Если же открыть окно на ночь, то спальня наполняется шумом с улицы, пылью и аллергенами. Особенно мы переживаем за детей. Хочется, чтобы у них в комнате всегда был свежий воздух, но без риска сквозняков и, как следствие, простуд. Но решение есть. Безопасно проветривать квартиру помогает бризер. Это прибор, который берет воздух с улицы, очищает его от пыли, вирусов, аллергенов и запахов, при необходимости подогревает, а затем подает в комнату свежий воздух. Обратите внимание на флагманскую модель Teon 4S. Это очень мощный бризер с трехступенчатой системой фильтрации от создателей первого в мире бризера. Прибор работает практически бесшумно, поэтому идеально подходит для спален и детских комнат. Вы спите с закрытыми окнами в тишине, но дышите кристально чистым свежим воздухом. Кстати, в этом году компании Teon исполняется 20 лет. Teon – признанный эксперт в области здорового микроклимата, очистки и обеззараживания воздуха. Слушайте радио «Комсомольская правда» и дышите полной грудью вместе с Teon.
2: Марафон «День чистого воздуха». На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках совершенствуется система водоотведения предприятия «Водоканал». Готовится проектная документация для реконструкции главной насосной станции канализации на улице Льва Толстого и районной насосной станции на улице Новоселенинской. Также планируется строительство новой насосной станции и двух напорных коллекторов в районе улицы Мелиораторов. Кроме этого, идет модернизация системы управления биологическими очистными сооружениями. Будут установлены одновременные приборы, которые позволят лучше контролировать технологические процессы и работу оборудования. В рамках недели безопасности первоклассников гимназии имени Софьи Ковалевской посвятили в пешеходы. Организатором мероприятия выступил инновационный центр «Лаборатория безопасности» Центра технического творчества города Великие Луки. Традиционное занятие прошло в форме игры по станциям. Юные гимназисты не просто слушали теорию, но и уверенно управляли самокатами и выполняли практические задания от инспекторов центра. За успешное прохождение всех этапов каждый ученик получил светоотражающий брелок. 4 золотые медали завоевали великолучанки на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Гераклиоша» среди спортсменов от 14 до 16 лет. Учащаяся лицея номер 11 Владислава Ершова стала лучшей в своей возрастной категории сразу на двух дистанциях – 60 и 300 метров с барьерами. Алина Иванова из школы номер 13 завоевала 2 золота в старшей возрастной группе – 60 и 300 метров с барьерами. Кубок за победу в беге на 60 метров с барьерами юным спортсменкам вручили. Учила дочь легендарной барьеристки Татьяны Зеленцовой.
2: О валютах.
6: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вопрос дня.
3: Итак, друзья, Дональд Трамп сегодня нам задает вопрос дня, сказав, что Луна очень хочется здесь, знаете, подыграть вот этому маразму. Ну, как можно сказать, там, Марс мой, да? Нет, Венера наша. Луна американская, сказал Трамп. Ну, я даже не понимаю, вброс это, шутка или на полном серьезе. В общем, сказав, что Луна ихняя, вот так хочется выразиться, созвучно Дональду Фредовичу. Но не я одна ответили Трампу. Вот депутат Журова возразил Трампу, который сказал, что Луна принадлежит США. Видимо, американский президент решил повеселить народ заявлением о принадлежности Луны штатам, и все отнесутся к этому с улыбкой. Так написала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с журналистами. Но даже не конкретно о Трампе, это я так оттолкнулась, как говорится. Стоит ли Россия активнее участвовать в освоении Луны, чтобы не остаться в стороне и от будущего нашего спутника, и от вообще, в принципе, космоса? Ну, как-то, знаете, нагонять. Вот Натан Андреевич Эйсман, большой ученый, говорит о том, что в технологичном плане, в технологическом плане мы по освоению Луны совсем не аутсайдеры. И не где-то там сидим и ждем своей очереди. Но я очень часто слышала... Вы пока звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Я очень часто слышала фразу: давайте разберемся с делами на Земле, с проблемами на Земле, а затем будем там космос осваивать. Конечно, я в корне никогда не была согласна с вот такой формулировкой, но такие мнения тоже присутствует. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Стоит ли России активнее участвовать в освоении Луны, чтобы не остаться в стороне от будущего космоса? Жду вашей точки зрения, ну и, конечно, желательно с аргументами. И сразу анонсирую, что в конце этого часа у нас будет для вас сюрприз, так что дождитесь финала. Если будет звонок, сразу мне скажите об этом. А, уже есть, да? Я то и хотела. В письменном виде тоже отвечайте. Владимир на связи. Сергей, здравствуйте.
0: А, добрый вечер, Мария. Очень рад вас слышать. Слушал вас да. Сейчас с фильмом, когда вы с Радском вещали.
3: Спасибо большое, Кирилл Александрович, если слышно, сейчас привет ему. Ну так все-таки, стоит ли активнее участвовать в освоении Луны России, чтобы не остаться в стороне? Или надо приоритеты расставлять? Может быть, такая точка зрения?
0: Маша, а вот чтобы ответить на этот вопрос, можно я анекдот времен Брежнева расскажу?
3: Ну, вот если без матюков, то можно.
0: Не-не-не, все хорошо.
3: Давайте.
0: Я вас не буду подставлять, как один раз тогда чуть не подставил.
3: Так, давайте.
0: Выходит Никсон, смотрит на Луну, а она в красный цвет покрашена. Вызывает своих представителей. Говорит, так, ребят, это что такое? Они говорят, так Советский Союз покрасил. Ну, говорит, быстро исправить. На следующий день выходит Брежнев, смотрит на Луну, она красного цвета, не написано, Мальборо.
3: Так.
0: Он говорит, так, говорит, это что такое? Они говорят, так вот, говорит, американцы, говорит, на Красной Луне рекламу. Он говорит, быстро исправить дело. На следующий день выходит Никсон. На Луне написано, Мальборо сделано в России, в Советском Союзе. Они говорят, исправить быстро. Значит, опять его смотрит Брежнев, написано на Луне, на Красной Луне Мальборо, сделано в Советском Союзе. И дальше по лицензии компании Филипп Моррис. Он говорит, опять исправить.
3: Так, а конец этого анекдота будет когда-нибудь?
0: Да, следующая фраза, конец. Выходит Никсон, читает, значит, Мальборо сделано в Советском Союзе, по лицензии Филипп Моррис, и дальше. Министерство обороны СССР предупреждает, курение опасно для вашего здоровья.
3: Ну, понятно, все, последнее слово за нами. А, я, в общем-то, ответ поняла. Я ваш ответ поняла, какой он посредством этого анекдота прозвучал. Друзья, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, свои письменные версии ответа на этот вопрос, а какой, стоит ли Россия активнее участвовать в освоении Луны, чтобы не остаться в стороне от будущего космоса. Так вот, тоже можно писать под видеотрансляцией на нашей страничке, на официальном аккаунте радиостанции «Комсомольская правда» в Рутубе, на Рутубе и во ВКонтакте, И вот Олег из Москвы к нам звонит. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария. Обычно я саркастически отвечаю на ваши вопросы про футбол, помните, там вот эти про фильмы. Вот. У меня, значит, по этому поводу абсолютная боль. Я фанат с детства, фанат космоса.
3: Угу.
7: Вот. Но что я вам хочу сказать. Вот пожив немножко, могу сейчас констатировать себе лично и вам, что большой космос в том формате, который сейчас в мире существует, невозможен. Им заниматься можно для того, чтобы развивать технологии, все остальное. Но эти полеты куда-то, все остальное, это для простачков. Никуда человек никуда не полетит, потому что это слишком жадное животное. Точка.
3: Точка, так. А чем же дело? Чем же сердце успокоится-то? Что мы сделаем? Ну,
7: ничего,
3: ну,
7: делать вид, что кто-то куда-то летит. Маск перенесет их 500 раз. Делает какой-то кибертрак, который не поймешь, чьи машины, чьи еще что. Mm-hmm. Вот. И все будут делать вид, что куда-то летят, никуда человек не полетит. Точка.
3: Ой, грустно как-то все. Понятно.
7: Это, к сожалению, что делать человеку в космосе? Скажите, что делать человеку в космосе?
3: Ну, как
7: он
3: сказать?
7: Он должен окупаться. Чего там может окупиться?
3: Я вам могу ответить на этот вопрос.
7: По-другому решить. Ну-ка. Внесете мне в жизнь светлое, так сказать, пятно.
3: Ну, во-первых,
7: или это... Или темное.
3: Да, а вы дадите сказать? Не, давайте, кто-то один.
7: Молчу.
3: Будет. Да,
7: молчу.
3: Ну, во-первых, добыча полезных ископаемых, во-вторых, экспансия, потому что Земля когда-нибудь перестанет существовать. Вот, наверное, две основные такие ветки развития того, что человек должен полететь как минимум после роботов. А так... Про жадность я не очень поняла, если честно. Ну да ладно. Каждое мнение имеет право на существование. 8 800 200 ровно 9702. Петербург на связи. Сергей, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
3: Угу. Да, слушаю вашу точку зрения.
8: Ну, у меня такие аргументы. Во-первых, предыдущий товарищ не прав. Он рискует противоречить Циолковскому, который говорил о том, что Земля, колыбель человечества. Ну, я немножко видоизменил. Может быть, это не так красиво звучит. Земля – это яблоко человечества, на котором проживает гусеница. Она его ест. Если гусеница не превратится в бабочку и не перелетит на другое яблоко, то, извиняюсь, ее просто не будет на этом свете. Это раз. Во-вторых, Илон Маск и вообще на настоящий момент любой вложенный рубль в космос возвращается 10 рублями. Поэтому здесь это практика.
3: Так вот, если предыдущий оратор и сказал, что он будет только обещать и деньги получать, а полететь-то мы не полетим. Ну, мы человечество. Нет,
8: я вообще не понимаю. Ну, сейчас на каждый вложенный рубль в космос получается прибыли 10 рублей.
3: Я вам только что сказала. Говорю, обещания тоже окупаются. Значит так, полетим или не полетим? У нас к этому все сводится. 8-800-200-9702. Тамбов на связи. Игорь, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
3: Как быстро кончился звонок. Лев Николаевич, здравствуйте. Сейчас мне нужно привстать. Лев Николаевич.
10: Добрый вечер, Маша.
3: Вот, я же говорю, начнется. Здравствуйте.
10: Я считаю, что мы, космос надо развивать, и мы довольно-таки отстали. От всех. Мы же были первые.
3: Прямо от всех, да? Вот Буркина-Фасо как-то позади.
10: Как-то мы. А сколько коррупции? Вот с коррупцией надо бороться. Сколько космодром Восточный строили? И до сих пор не разгребут. Сколько там украдено? И сколько ракет упало?
3: Лев Николаевич, знаете, вы всегда... Так, тихо, Катя, убирай. Я хочу с вами договориться, дорогие мои слушатели. При всем уважении. Давайте не перекрикивать. Потому что кнопка-то все равно у меня. Но это же не культурно. Давайте вести себя культурно. И если мы говорим на одну тему, не будем пытаться использовать прямой эфир федерального значения радиостанции «Комсомольская правда» в личных целях. Мне это не нравится. Спасибо за понимание. 8-800-200-9702. Владимир на связи. Сергей, здравствуйте.
11: Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Очень интересный вопрос. Я считаю, что экспансия космоса неизбежна. Вот. Только под каким флагом это будет делаться, не очень ясно. И, наверное, здесь неуместен этот вопрос, ну, на будущее. Ну, представляете, вот прилетели мы, это, допустим, русские, на Луну, да? Угу. А нас встретил какой-нибудь инопланетный разум. Говорит, а вы земляне? Мы говорим, ну да, мы земляне, но вот мы русские. А что значит русские?
3: Мы русские земляне.
11: А еще есть американцы, грузины. А это кто такие? Тоже земляне?
3: Вы понимаете, ну, да. Сергей, в чем дело? Вот если вы не слышали моего разговора с ученым по поводу Луны, да? Вот
11: не слышал,
3: я сейчас скажу, что космос — это, можно сказать, такой международного уровня пример, где люди не ссорятся, где они работают бок о бок. Да, существует вот некая гонка политически обусловленная, но если говорить именно об ученом мире, то там, ну, консолидировано идет. Это пример всему остальному.
11: Безусловно. Я, наверное, то же самое хотел сказать.
3: И более того, что, извините, пожалуйста, еще забыла добавить сюда. Это стоит таких денег, что одна страна не способна потянуть. Да, это нужно всем объединяться. Вот эти два аргумента, они, конечно же, говорят в пользу того. Главное, вот вы верите, да, что полетим, это неизбежно.
11: А это неизбежно, да. И фантасты это предрекают, а фантасты, ну,
3: редко ошибаются.
11: Редко ошибаются, да, но прогноз делают верные. Спасибо вам, до свидания.
3: Спасибо большое. Так, друзья мои, мы сейчас послушаем короткий выпуск новостей, затем вернемся, примем несколько звонков и дождитесь, пожалуйста, сюрприза.
2: Вопрос дня. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
12: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов, приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
13: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В 1979 году о поступлении новых товаров в ленинградские магазины можно было узнать по телефону. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
3: Вопрос простой. Стоит ли России активнее участвовать в освоении Луны, чтобы не остаться в стороне от будущего космоса? Звоните 8 800 200 ровно 9702. Челябинск на связи. Андрей, здравствуйте.
14: День добрый. Я рад вам что-то звонился. Я слушаю местное ваше радио «Комсомольское», наше челябинское.
3: Спасибо.
14: И вас вечером слушаю. Вот, а по этому поводу стоит, конечно, добиваться, конечно, все хорошо, но одно плохо, что люди забывают, что в этом мире мы гости, а ведут себя как свиньи. Вот это вот обидно. И
3: какое это имеет отношение к освоению космоса?
14: И хочется, чтобы там на Луну, когда попадут, чтобы не вели себя так. Может, там добрее будут вести и лучше.
3: Ну, я поняла. Философию ударились. Хорошо, спасибо большое за мнение. 8 800 200 ровно 9702. Петербург на связи. Сергей, здравствуйте.
15: Добрый вечер.
3: Слушаю вашу точку зрения.
15: Ну, конечно, на Луну необходимо. Если еще учесть, что вот те средства, которые тратятся на войну, имеется в виду, одни против других, забирают одни у других чего-то и так далее. Вот эти бы деньги потратить на космос и на здоровье трудящихся и вообще людей.
3: Так, стоп.
15: На культуру и
3: стоп,
15: так далее.
3: Стоп.
15: Да-да.
3: Да.
15: Нет, это я к тому, что вы говорите, что большие деньги там нужны.
3: Да, большие, я это говорю. Нужны. А вы говорите о том, чтобы мы, соответственно, сложили лапки и перестали бить своего врага.
15: Да я не о нас говорю, я нас? В принципе говорю.
3: Хорошо, нет, я прояснила, это, мне этого достаточно.
15: Мы же живем в существующем мире и отставим свою независимость, свои интересы.
3: Да.
15: Это понятно.
3: Все, но так же понятно. Спокойно. Да, понятно. Мне теперь понятно. Я поэтому это и уточнила. Прозвучало это не, ну, совершенно мне как бы резануло ухо.
15: Ну, может, вы говорили потом... в одном направлении,
3: да,
15: а я
3: да.
15: пояснил вам.
3: А вы мне пояснили. Все абсолютно правильно. Согласна с вами. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Кемерово на связи. Максим, здравствуйте.
16: Здравствуйте. Я же правильно понял, что Трамп сделал заявление после визита Уиткофа, да, в Москву?
3: Я бы сказала, учитывая разницу во времени, что это одновременно. Да,
16: одновременно.
3: Только нет, только с Киевом. Он в Киеве, Уитков был в этот момент.
16: Уже?
3: Ну, слушайте, вот точнее
16: ладно,
3: не скажу.
16: Версия
3: да.
16: такая, версия такая. Ну. Трампу Луну подарил Путин. Вот.
3: Красиво жить не запретишь. Прям как попугай Кеша у нас получается, Трамп. Ладно, да. Хорошо. Шутка. Да, спасибо большое за мнение. 8 800 200 ровно 9702. Ярославль на связи. Андрей, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
3: Слушаю вашу точку зрения.
17: Ну, вы знаете, может быть, она будет никому не понравиться. На Луну люди вообще-то не летали и летать не будут лет 100 еще. По одной простой причине. Электромагнитное поле вокруг Земли убивает все живое. Специалисты это знают.
3: Какие специалисты об этом знают?
17: Тем, кому надо знать.
3: Но это не ответ. Вы же со мной конструктивно разговор ведете.
17: Ну, простите, я
3: же
17: не могу разговаривать.
3: Ну, тогда вы не можете заявлять, что никто не был... Что значит, вы не можете мне дать? Вы сказали «А», значит, у вас должны быть аргументы в доказательстве того, что не ступала нога человека на Луну.
17: Ну, пожалуйста, вы сами поищите, пожалуйста.
3: Да нет, зачем мне искать? Я придерживаюсь совершенно противоположной научно обоснованной точки зрения.
17: Хорошо, ваше право.
3: Это не мое право, это право вообще-то большинства ученых. Вы знаете, я даже сделала программу, были ли американцы на Луне, чтобы действительно вот в пользу людей, которые заявляют, что нет, для них рассказать, почему оно на самом деле не так, что они там были. Это раз. Ну и как бы привет плоскоземельщикам еще, да? Угу. Это для этого не обязательно в космос летать. Понимаете ли, у нас получается такая история, что вот быстрее-быстрее сказать, а потом, ну нет, вы сами поищите. Так, ребята, вы же, может, сами что-то не нашли. Ну, несерьезно. 8 800 200 ровно 9702. Волгоград на связи. Эльнур, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
3: Слушаю вас.
18: Да я думаю, мы Луну возьмем.
3: Мы русские или мы люди, человечество? Уточните, Эльнур.
18: Нет, мы, скорее всего, как бы русские, ну, России. Мы ее возьмем, потому что я служил на Байконуре. Так. У нас все было очень прекрасно там. Просто почему-то так все быстро развалили, я не знаю.
3: А что, вот. Что на Байконуре было прекрасного? Поделитесь, просто это редкость, когда человек, который работал на Байконуре, ну, служил...
18: Я не работал, я служил, там.
3: Вы военный?
18: Да, я военный, да.
3: А что было прекрасного? Ну, вот ответьте на этот вопрос.
18: Ну, как бы там вот все было... ну, как вам объяснить, ну... Все было хорошо, но потому что почему-то, когда вот этот развал произошел, все так быстро развалили. Я служил даже при том, когда вот этот Буран в космос летал.
3: Повезло вам. Спасибо вам большое, Эльнор. Спасибо огромное за мнение. Ну, мне кажется, у нас тут 50 на 50. Полетим, не полетим. Стоит ли осваивать Луну? Уходим вообще в какие-то дебри. А сейчас обещанный сюрприз. Смотрите, известный продюсер Максим Фадеев и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выпустили новую песню. Композиция Фадеева на стихи Марии Захаровой вышла 4 сентября. И, как Мария Владимировна рассказала в интервью «Комсомольской правде». Это трек о силе духа и движении к мечте. Прозвучав в эфире всего лишь раз, композиция пошла в народ.
19: Каждое из этих слов, оно буквально подслушано у миллионов наших людей. Оно прочитано в книгах, оно, кстати говоря, каждое слово прочитано в соцсетях. Оно выстрадано, в том числе, нашими людьми. В общем, здесь моя роль была просто собрать эти слова и придать им оформленность в виде рифмы. А по сути, это то, что говорят, думают и чувствуют наши люди все эти годы вот такого действительно общенародного вызова. Песня это про то, что перед каждым из нас на определенном этапе жизни ставят определенный вызов. Человек должен сделать выбор, остаться в зоне комфорта или, преодолев себя, выйти на новый уровень, взлететь, даже несмотря на то, что приходится взлетать порой на грозу. Преодолеть свои страхи, сомнения, перейти в новое качество. И самое главное, вы знаете, я сама бы не поверила, но это действительно так. Вот того одного раза песни хватило для того, чтобы она просто ушла в народ. И уже из разных уголков страны мне начали писать и отзывы, и просьбы дать разрешение исполнять ее на фестивалях в рамках каких-то проектов. И еще и подгоняли, давайте, выкладывайте скорее в сеть. Все, песня в сети, на всех платформах ее можно петь, никаких ограничений нет. Будем счастливы, если она кому-то в сердце отзовется. А судя по всему, она уже отозвалась.
3: Стоит отметить, что вокальные партии доверили 24-летнему Роману Мехраби из Иркутска. Артист с детства живет с ДЦП, но это не помешало ему окончить школу с золотой медалью, стать профессиональным теннисистом на колясках, лауреатом многих вокальных конкурсов. И тут бесспорно его личный пример – это лучшее воплощение заложенных в этом треке смысла. Давайте слушать «Взлетаем на грозу».

0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, я Александр Евскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
0: Реклама.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О политике.
7: В странах Евросоюза резко усилились нетерпимость и расовая дискриминация. Это заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ежегодный европейский отчет по правам человека. Дипломат уточнила, что брюссельские чиновники полностью игнорируют подобные нарушения и открыто поощряют русофобию. В Москве подчеркнули, что подобные документы Евросоюз использует лишь как инструмент политического давления на независимые государства. Ранее европейские дипломаты представили собственный доклад о ситуации с правами человека и демократией в мире. Так Брюссель оправдал в нем ложь и двойные стандарты в отношении Москвы под ходом военного времени.
0: О выборах.
7: Зарубежные партнеры проявили высокий интерес к наблюдению за выборами в Госдуму. Дипломаты из разных стран захотели лично оценить ход голосования в России. Об этом сообщили в МИДе по итогам встречи председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой с главами аккредитованных в Москве посольств. Как отмечается, глава комиссии подробно разъяснила зарубежным представителям все правила и порядок работы международных миссий. Сами выборы депутатов Нижней палаты парламента пройдут с 18 по 20 сентября.
0: О происшествии.
7: Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям альпинистов, погибших при исходе лавины в Кабардино-Балкарии. Представитель Русской Православной Церкви поручил священникам Пятигорской епархии оказать духовную и практическую поддержку всем пострадавшим. Об этом сообщается на сайте Патриархии. Трагедия на горе Межирги в Безингийском ущелье унесла жизни 11 человек. Еще шестерых сейчас ищут спасатели МЧС. Российские туристы продолжают летать на Бали, несмотря на извержение вулканов в Индонезии. Всплеск отмен туров или брони не фиксируется. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Эксперты уточнили, что курортный остров находится далеко от эпицентров стихии.
8: О спорте.
7: Хоккейный клуб «Барыс» разгромил Новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Домашняя встреча в Астане завершилась со счетом 7-1 в пользу хозяев льда. А для казахстанской команды этот выигрыш стал первым в новом сезоне турнира.
8: О валютах.
7: Официальный курс доллара – 86 рублей 19 копеек, евро – 100 рублей 17 копеек, юаня – 12 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
9: Корнеев засветил. Засветим, чем цифровой мир отличается от обычного и так ли велика разница.
10: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Это премьера нашей новой программы «Корнеев засветил». Все так, засветим, чем цифровой мир отличается от обычного и так ли велика разница. Ведущий этой программы Валерий Корнеев, экономист, политический аналитик, доктор бизнес-администрирования, председатель Союза «Цифровой мир». Валерий Валерьевич, рады вас приветствовать. Вы нас, да, мы открываем вместе вашу новую программу.
11: Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. Телефон прямого эфира у нас 8 800 200 ровно 9702 и мессенджеры плюс 7 967 200 ровно 9702. Сегодня мы рассказываем про наш любимый цифровой рубль, который с 1 сентября этого года вышел в открытое использование, в массовое использование для наших граждан. Но он тестировался уже довольно давно в системных банках. 12 системных банков его использовали у себя для внутренних расчетов, готовили свои системы. Ну и самое интересное в том, что тот цифровой рубль, который сейчас вышел в массовое использование, он вызывает огромное количество вопросов, в первую очередь, у граждан. И, понятно, самые-то главные вопросы, а зачем он нужен? И самые главные страхи, а не будет ли этот цифровой рубль дополнительным каким-то инструментом тотального контроля над гражданами, получения дополнительной информации, в первую очередь, для налоговой, ну и вообще, в принципе, для более такого плотного контроля спецслужб. И, в общем, понятно, что такие страхи они, наверное, имеют место быть, и нам кажется, что неплохо бы рассказать, как на самом деле обстоят дела, и самое-то главное рассказать о том, для чего, собственно, этот цифровой рубль был придуман, какой смысл в этом цифровом рубле. Есть у нас и безналичные рубли, есть у нас наличные рубли, а это третья форма того же самого рубля, то есть цифровой рубль, и это на самом деле никакая не криптовалюта, как нам многократно говорили.
10: Валерий, я на секунду просто поясню, что действительно здесь и сегодня, да, в этом часе мы разберем цели, что это такое вообще, про что, да, а какие-то страхи и опасения, насколько где, что обосновано, где миф, теории заговоров, вот все это проговорим, а чтобы вы могли для себя все прояснить, задать все вопросы, и чтобы не осталось у вас никаких проблем с этим, не пугались всех новинок цифровой среды, а сегодня только первая программа, и здесь мы будем разбирать, Валерий Корнеев будет разбирать все связанное с цифровым миром, с цифровой средой, со всем, с чем мы сталкиваемся, то вот все ваши вопросы мы как раз и будем разбирать чуть позже. Да? Сейчас, что называется, про что речь, да, где там скрытый смысл, а там, оказывается, в цифровом рубле совсем все и не так поверхностно, как это нам представляет. И потом уже мы вас спросим, поэтому вы записываете ваши вопросы, наберите терпение, и каждого обязательно выслушаем во второй части, после следующего блока новостей. Тогда цифровой рубль для человека, для государства, да, для нашей страны.
11: Цифровой рубль для государства существует в той форме, в которой он был придуман, но он существует не только у нас в государстве, он существует и в других государствах. Это так называемая цифровая валюта Центрального банка, CBCD, если мы говорим про иностранную транскрипцию. И он существует в Китае, так называемый цифровой юань. Он уже давно используется в массовом порядке в Китае, во всех известных их внутренних расчетах, в мессенджерах, на маркетплейсах и во всех других местах. Также существуют цифровые рубли и в Индии, и в других странах. И самое это интересное, что для государства, для нашего, для российского государства или там для глобального юга, цифровой рубль – это такая валюта, которая позволяет избежать контроля со стороны так называемого, как у нас руководство говорит, глобального меньшинства, то есть тех стран, которые долгое время доминировали которые на планете, доминировали они не только в силовом, в идеологическом, но и в финансовом смысле. И тот самый финансовый смысл, в котором они доминировали, он заключался в том, что вот эта вертикаль, финансовая вертикаль, которая была построена, основой или там верхушкой которого является Федеральная резервная система Соединенных Штатов. Напомню, что, как хотя и нас и называют, что значит, у нас Федеральная резервная система – это Центробанк. На самом деле это не Центробанк, это 12 частных банков. Причем самое интересное, что даже сами американцы в массе своей, а также Сенат и Конгресс Соединенных Штатов не знают, кто является финальным бенефициаром, то есть финальным владельцем акций этого ФРС, что вызывает огромное количество вопросов. Некоторое время назад был такой вопрос поднят в Конгрессе Соединенных Штатов, он просуществовал 3 дня. Вопрос был какой? Кто является бенефициаром Федеральной резервной системы. И было сказано, что у нас есть информация у конгрессменов, что это не граждане Соединенных Штатов. И была большая буря вопросов на эту тему. Собирались провести расследование, но это расследование так и не было проведено. В течение 3 дней вопрос угас и больше не поднимался. Так же, как и значит, аудит запасов золота в Соединенных Штатах, то же самое. Да? Поднимались вопросы много раз, в результате ничего не происходило. Поэтому у нас вызывает сомнения, совершенно обоснованные у наших граждан и вообще у всего мира. А так ли справедливо построена международная финансовая система? Но мы все знаем, особенно после 22 года, ввели против нас огромное количество санкций, лишили нас доступа к SWIFT, к международным расчетам, и много чего другого произошло. Значит, наши золотовалютные резервы были заморожены. Да? И хотя сама по себе идея построения этой международной финансовой системы, она была построена на том, что все имеют равный доступ к финансам, у них есть определенные единые правила, которые все должны выполнять, и тогда у всех все будет хорошо. На самом деле вообще нехорошо, мы это видим на сегодняшний день, да, и хотя вот там финансисты или экономисты нам говорили, что, например, заморозка наших золотовалютных резервов или отключение нас от свифта в принципе невозможно, потому что это нарушает базовые принципы финансовой системы мировой, это как будто взрыв финансовой ядерной бомбы. Однако он произошел, и ничего страшного не происходит. Это означает что? Это означает, что финансовая система и вообще экономика мировая, она не сама по себе, она не для всех равномерно, да, действует. Она действует в интересах определенных институтов и определенных владельцев этих институтов, в частности, вот как я уже говорил, Федеральной резервной системы. Ну, экономисты и финансисты это знают, а политологи это пытаются объяснить тем или иным отношением этих экономистов или финансистов и вообще всей нашей финансовой системы по отношению к тем людям, которые всем этим владеют. Да? И мы уже убедились, раньше нам говорили, что вот, значит, всем рулят деньги, и у кого больше денег, кто лучше зарабатывает, кто эффективнее, тот и на самом деле на коне. А выяснилось, что на самом деле не так, потому что, как мы видим, если система, например, более эффективная, та же в Китае, например, да, или у нас есть элементы гораздо более эффективной системы, когда мы начали обгонять Соединенные Штаты, когда Китай начал обгонять Соединенные Штаты,

0: финансовых систем в мире. У нас есть российский центробанк, есть другие центробанки в мире, которые тоже получают сведения о том, как надо выстраивать финансовую систему, правила финансовой системы, коэффициенты. Да, это очень долгая и такая нудная вроде бы вещь, но на самом деле она говорит о том, что кому на какой территории разрешено каким видом деятельности заниматься. Ну, например, к нам прямое отношение какое имеет. То есть нам эта финансовая система давала возможность более легко получать деньги на, например, добычу полезных ископаемых, на торговлю полезными ископаемыми, на вывод валюты из страны. Ну, то есть для того, чтобы это все делать, не надо было резервировать большие деньги, и получать кредиты гораздо было проще. Если мы хотели построить в нашей стране там, завод по производству там, полиэтилена или, например, завод по производству комбайнов или там, автомобильный завод, тут возникали проблемы. У нас, там есть специально настройки, встроенные коэффициенты, регулирование, правила и так далее, выяснялось, что взять кредит на эти цели гораздо труднее, дороже не только по процентам, но и по условиям. Да? И вся эта система была настроена для того, чтобы, вот, например, такие страны, как Россия, как Китай, как Индия, которые находятся на втором и третьем уровне вот этой финансовой системы, занимались тем, что добывали полезные ископаемые или дешевые товары производили, как Китай, и поставляли эти товары и сырье на, так сказать, Первому миру, Западной Европе, Соединенным Штатам, их сателлитам, и поставляли дешевые товары ширпотреб, да, ну, как Китай. Им было вменено в обязанность поставлять ширпотреб. Китай с этим не согласился, мы с этим не согласились, мы начали развивать свои технологии, Китай начал развивать свои технологии, и тут уже Запад, так сказать, возмутился, сказал: ребята, вам этого не разрешалось, вы не должны были это делать, и начали накладывать санкции. А для того, чтобы эти санкции эффективно накладывать, все финансовые транзакции, которые работают в нашей общей финансовой системе, они очень тяжело контролируется. И вот как раз цифровой рубль нужен для того, чтобы связь между отдельными центробанками Китая, России, Индии была прямая и без контроля западной финансовой системы. Вот для этого, для государства нужен цифровой рубль. И поэтому вот сам по себе цифровой рубль дает нам возможность суверенно развивать наши технологии, суверенно развиваться и не спрашивать разрешения у всех, а что нам строить, а зачем нам это строить, и вообще, в принципе, так сказать, развивать те высокие технологии, которые у нас сейчас и развиваются, хотя и с трудом еще пока, потому что мы из этой системы еще не вышли, но цифровой рубль нам это делать позволяет. И еще раз призываю наших слушателей и зрителей задавать вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или по мессенджерам +7 967 200 ровно 9702 и задавать нам все вопросы, которые вас интересуют и по глобальной финансовой системе, и по тем результатам, которые мы хотим достичь для того, чтобы эффективно работать в нашей собственной стране.
1: Ну, продолжим буквально через пару минут.
2: Корнеев засветил.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
6: А знаете ли вы что?
7: У нас города-побратимы, а у англичан посестримы.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем,

0: что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Корнеев засветил. Засветим, чем цифровой мир отличается от обычного и так ли велика разница.
1: И мы снова в эфире. У микрофона Валерий Корнеев, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик, председатель Союза цифровой мир. И мы сегодня рассказываем про наш цифровой рубль, который вошел в оборот с 1 сентября, как он помогает государству, какие страхи он вызывает у людей и как он может помочь людям для решения своих целей вот в обычной реальной жизни. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете готовить ваши вопросы. Через один блок мы эти вопросы можем принимать и будем отвечать на все ваши мысли и будем готовить свои вопросы, свои ответы на те вопросы, которые вы будете задавать нам по менеджерам по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702, в Телеграме или через СМС-сообщение.
2: В Максе тоже работает.
1: Да. В Максе тоже работает. Ну, мы в первой части говорили о том, какой смысл государству использовать цифровой рубль, и хотели еще раз сказать, что цифровой рубль – это не крипто, валюта, она не для валютных спекуляций, она для того, чтобы государство решало свои задачи. Мы сначала сказали про решение задач на международной арене и хотим еще сказать про решение задач внутри страны, потому что цифровой рубль очень сильно может помочь государству решить свои вопросы с эффективностью государственных расходов, потому что то, что называется окрашенные деньги, на самом деле цифровой рубль – это некий цифровой код, который расположен только на серверах Центробанка, он не находится ни в каких коммерческих или государственных банках, и все транзакции между теми или иными людьми, которые, или организациями, которые проводят свои финансовые операции, они происходят только на серверах Центрального банка. Это так называемая одноуровневая финансовая система. Очень интересно, я немножко дальше коснусь этой темы. Понимаете, у нас начинает появляться такая система, которая может выдавить полностью другие банки, потому что если она покажет себя эффективной, то все остальные банки будут не нужны. Я расскажу чуть дальше, почему. И на самом деле вот государство может использовать этот цифровой код для того, чтобы производить государственные расходы. Ну, после того, как прошли какие-то тендеры на госзакупки, и государство тратит свои деньги, и оно тратит на основании сметы, которая предоставлена была на эти госзакупки. И там есть отдельные строчки. Сколько-то налоги, сколько-то зарплаты, сколько-то на материалы, сколько-то на прибыль предприятия и так далее и тому подобное. И самое интересное, что те затраты, которые это предприятие осуществляет, получившее эти деньги, оно не может осуществить ни на что, кроме того, как написано у них в смете. То есть, если, например, те деньги, которые были записаны в смете на материалы, и они находятся на счету предприятия в Центральном банке, и оно захотело потратить, например, на дивиденды или на вывод там за границу, или на обмен на валюту, а это не было предусмотрено в смете, то это у них просто не получится, потому что сама по себе система, сам по себе код этого цифрового рубля не позволит это сделать, он просто, так сказать, не пролезет, не соединятся эти две транзакции, и не сможет этот человек ничего сделать. Таким образом, вызывает некое доверие возможность государства контролировать свои расходы и снижать таким образом коррупцию или там, нецелевое использование денег, ну и так далее. Или, там, например, взяли деньги у государства, потратили на какие-то свои проекты, там, поддержку там, каких-то других, такое часто тоже бывает, или положили на депозит, начали получать с них проценты. Ну, в общем, нецелевое использование, и это очень сильно может помочь в сокращении государственных расходов и сокращении коррупции вообще. Это что касается использования денег цифрового рубля для государства. А вот еще интересная функция этих цифровых денег, цифрового рубля для населения, а именно, вот она нигде сейчас не озвучивается, но мне кажется, ее в ближайшее время очень здорово было бы запустить в реальное использование. А именно, цифровой рубль не подразумевает вообще никаких процентов. Его нельзя положить на депозит и получать с них проценты, но его нельзя взять в кредит и платить за него проценты. Мне кажется, что вот те люди, которые работают на государство, бюджетники, например, или те добросовестные предприятия, предприниматели, которые платят все налоги, которые полностью прозрачны перед государством, то есть они занесли все свои данные в Федеральную налоговую службу, в частные данные, например, на госуслуги и так далее и тому подобное, почему бы им не получать кредиты, ну, точнее, суды, да, беспроцентные суды в виде этого рубля? Нам будут, начнут говорить, что если вы начнете раздавать деньги без процентов, то начнется инфляция. Давайте очень простой ответ на этот вопрос у меня есть. Вот вам положено, или вы хотите взять, например, 100 тысяч рублей. Вы пришли в банк, и вам дали эти 100 тысяч рублей под проценты. Да? А если вы, например, обратились к государству, и государство вам дало эти же деньги без процентов, почему там возникнет инфляция? Да? Вы все равно эти деньги получите, просто вы с них не будете платить процентов. И мне кажется, что вот та система, которая сейчас существует, что вот эта двухуровневая система, когда государство, фактически выдавая лицензию частному банку, ну, частному государственному все равно, разрешает ему имитировать деньги, то есть реально банки печатают деньги. Если кто-то из нас сомневается в том, что банки реально печатают деньги сами, они не берут их у государства только, не берут их с депозитов для того, чтобы дать вам кредиты. Они сами их имитируют. Возьмите, откройте Википедию и посмотрите такое словосочетание, как, например, кредитный мультипликатор или банковский мультипликатор. И сразу вы поймете, что банки выдали в виде кредитов больше денег, чем у них есть на всех счетах, которые они получили изо всех возможных источников. Сейчас этот кредитный мультипликатор у нас в стране примерно 1,8. То есть больше кредитов банки выдали, чем у них, в принципе, собрали каких-либо денег вообще, которые дал им Центробанк, которые дали им вкладчики, например, которые принесли депозиты, либо частные, либо институциональные. Но, в принципе, получается такая система, что банки сейчас имеют возможность печатать деньги, отдавать их нам под проценты, получать эти проценты, капитализировать эти проценты, увеличивать свою собственную прибыль. И хотя нам говорят, что, например, банки за 25-й год там заработали в районе 3,5 триллионов рублей, а в этом году будет примерно 4 триллиона. Да, это только чистая прибыль. На самом деле банки собирают в виде процентных доходов больше 20 триллионов рублей, ну, тратят их на свои расходы, там, в бухгалтерии размазывают потихонечку там, и так далее и тому подобное. И вот если из этих 20 триллионов рублей, например, законопослушным гражданам, которым не надо подтверждать свои доходы, мы все белые и пушистые в виде госуслуг, все знают, если мы платим все налоги, а тем более бюджетники, они вообще все прозрачные, да? Было бы здорово, если бы, например, государство, как я уже говорил, этим цифровым рублем, этим бюджетникам прямо на сайте госуслуг сделать отдельную такую пимпочку, да, нажал на нее и говоришь, я хочу получить кредит. Государству не надо проверять, сколько у вас доходов, какая у вас собственность, сколько у вас состав семьи, ну и так далее, да? Государство может просто вам напрямую выдать эти деньги без процентов, да? А какой смысл в этом государству? А государство очень простой смысл. Если мы эти деньги направим на использование в нашу экономику, то государство начнет получать больше налогов. И таким образом, в свое время я издал книжку, ну, не я издал, издательство «Эксмо», издало книгу, которая называется «Универсализм будущего России», где я писал такую социально-экономическую систему нашей страны, которая, мне кажется, была бы наиболее подходящей для сегодняшнего, а тем более для будущего использования, где в том числе я рассказал вот про эту систему использования, например, цифрового рубля для беспроцентных расходов нашим гражданам и предприятиям. Кстати, например, почему у нас государственные предприятия и частные предприятия, которые работают по гособоронзаказу или, например, по государственным контрактам, почему для выполнения гособоронзаказа или государственных контрактов они должны брать деньги у коммерческих банков под бешеные проценты, а государство потом, если, так сказать, есть такая возможность, эти проценты субсидируют. Ну, что такое субсидирует? Она не предприятиям выдает деньги, она эти проценты возмещает банкам. А банки тут при чем? То есть, в принципе, получается, ну, у меня такая фраза есть, банки – это в текущей обстановке банки – это песок в механизме нашей экономики. То есть, на самом деле, они мешают вот этим шестеренкам экономики вращаться, потому что на каждом обороте шестеренок экономики они забирают свою долю.
2: Субсидируют из бюджета, забирая, да, у пенсионеров государства, да, там, да. У бюджетников.
1: Да, получается, что банки у нас на самом деле забирают часть денег, которые идут по госзаказам, да, они гарантированы эти заказы. заказы, они государственные. Ну, там, на строительство дорог, на выпуск там, техники, на все, что хочешь. Да? И банки для того, чтобы была возможность это сделать, они выдают кредиты этим предприятиям. А государство субсидирует из бюджета почему-то банкам эти проценты. Хотя, на самом деле, это, ну, на мой взгляд, это нонсенс. Почему? Потому что если в прежние времена вся система, как я уже говорил, была настроена для того, чтобы подпитывать банковскую систему, которая выводила прибыль, получаемую не только с нашей территории, но и с многих других территорий, в Федеральную резервную систему Соединенных Штатов, а там делилась между бенефициарами, то сейчас система другая. У нас существует стратегическое государственное планирование. Когда я эту книгу писал в 2021 году, слово «стратегическое государственное планирование» было ругательным. А сейчас у нас оно есть. Раньше считалось, что государство создает условия для того, чтобы бизнес занимался экономикой, занимался бизнесом. Но выяснилось, что мы не можем в такой системе существовать, потому что нам в этой системе уготована такая участь, да, иметь источником ресурсов. А мы не хотим быть источниками ресурсов, мы хотим сами руководить своей жизнью. И поэтому стратегическое планирование для государства, оно крайне важно. А если вы сами планируете постройку, строительство новых предприятий, новых технологий и так далее, кто должен на это деньги выдавать? Государство. А почему для того, чтобы построить завод, который идет по госзаказу, надо брать деньги у банков, хотя эмиссия государственная идет из государства, да, у нас официальным эмиссионным центром является государство, ну, никак не наш Центробанк, а просто государство. И поэтому легально было бы схлопнуть эту систему, а вот вся экономика, которая работает на государство, и бюджетники в том числе, и те, которые законопослушные граждане, могут спокойно получать деньги напрямую, увеличивая прибыль государства и свою собственную. Вернемся после перерыва.
2: И будем принимать ваш вопрос, отвечать на ваш вопрос, принимать звонки.
0: Корнеев засветил.
3: Рекламно-информационная программа.
0: Марафон «День чистого воздуха». На радио «Комсомольская правда».
4: Сегодня мы поговорим о продуктивности. Думаю, всем знакомо состояние, когда накопилось много неотложных задач, но ты не можешь ничего сделать. Сидишь за компьютером, а концентрации нет и сильно клонит в сон. Все дело в воздухе, которым мы дышим в помещении. При этом не важно, какая погода. Запомните важное правило. Душно не значит жарко. Духота – это избыток углекислого газа, который мы выдыхаем. Именно он, а не температура, бьет по нашей работоспособности. Чтобы голова работала ясно, мозгу нужен кислород. Но открывать окно в большом городе значит впустить шум, пыль и аллергены. Организовать безопасное проветривание и создать правильный микроклимат в помещении помогает бризер. Этот прибор, кстати, придумала российская компания «Тион». В этом году ей исполнилось 20 лет. «Тион» признанный эксперт в области здорового микроклимата, очистки и обеззараживания воздуха. Сегодня рассмотрим умный бризер «Тион Bio X». Это устройство не только насыщает комнату свежим, очищенным и подогретым воздухом при закрытых окнах, но и само следит за его качеством. В некоторых комплектациях «Тион Bio X» оснащен встроенными датчиками. Он точно знает, когда уровень углекислого газа ползет вверх и автоматически усиливает проветривание. А еще у него стильный дизайн и компактные размеры. Бризер легко поместится даже в узкий простенок. Работайте продуктивно и дышите легко.
0: Марафон «День чистого воздуха». На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 20 часов 30 минут в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На выборах 18-20 сентября жители Псковской области получат на избирательных участках бюллетени с надежной защитой. В избирательной комиссии Псковской области пояснили, специалисты тщательно готовят макет, выверяют каждую букву и символ и согласовывают информацию о кандидатах и партиях, следят за строгим соблюдением всех технологий печати. В этом году каждый бюллетень получил микрошрифт и тангерную сетку, которую невозможно подделать. Сегодня в Великолукской школе номер 7 прошли занятия «Разговоры о важном». Все темы объединяли ценности патриотизма, уважение к истории, понимание силы человеческого духа. Ученики с 1 по 5 класс узнавали о блокаде Ленинграда. Вместе с педагогами ребята говорили о том, какой ценой далась победа и как даже в самых тяжелых условиях люди оставались людьми. Ученики 6-7 классов познакомились с историей Николая Путилова. Ребята размышляли, как качества могут пригодиться и сегодня в школе, в проектах, в обычной жизни. Оказалось, что сильнее всего школьников впечатляют не цифры и даты, а человеческие истории, о смелости, заботе, о готовности не сдаваться, даже когда очень трудно. Методист по музейно-образовательной деятельности Жанна Михайлова представила Великолукский краеведческий музей на 9-м Всероссийском фестивале детских музейных программ «Онфим собирает друзей в Великом Новгороде». Он объединил музейных педагогов и специалистов по работе с детьми и семьями. Среди участников были представители музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Твери и других городов. Великолучанка выступила с докладом «Мы память бережно храним».
3: О валютах.
5: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
3: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
7: Я слушаю радио КП
6: и тебе рекомендую.
8: Корнеев засветил.
6: Засветим, чем цифровой мир отличается от обычного и так ли велика разница.
1: Здравствуйте, друзья. Снова у микрофона Валерий Корнеев, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик и председатель Союза «Цифровой мир». И мы сегодня обсуждаем тему цифрового рубля, для чего он нужен государству, есть ли какие-то проблемы с цифровым рублем у граждан и как он может быть полезен для граждан. Я в предыдущем разделе это рассказал. И если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите развеять свои страхи или каким-то образом поделиться своим мнением для того, чтобы услышать наш ответ на ваши идеи, на телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или через Telegram или SMS или Max по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702. А мы пока освещаем те темы, которые мы не успели осветить в первой части. Ждем ваших вопросов, ждем ваших замечаний. Вот у нас есть звонок от Валерия из Петербурга. Добрый день, Валерий.
9: Вернее, добрый вечер. Извините за беспокойство. Я понимаю вот суть вашего изложения в эфире, но вот я никак не могу понять, и никто не может понять, как это в стране 486 миллиардеров, 1200 каких-то, 60 миллионеров, и каждый день вопли по телевизору, помощь онкологической, проще тяжело больным детям. Как это все сочетается с экономикой, о которой вы говорите, и с тем, что происходит вот в области оказания детям помощи?
1: Спасибо, Валерий, за вопрос. Смотрите, я вот ровно и на эту тему говорил о том, что цифровой рубль не подразумевает ни процентов по депозитам, ни процентов по кредитам. У нас самые богатые люди, примерно 10% самых богатых людей, сейчас держат у нас больше 65% всех депозитов и получают максимальные суммы на эти депозиты. То есть зарабатывают на тех людях, которые берут кредиты. А вот остальные люди, которым не хватает денег либо на текущие нужды, либо на там, сбор детей в школу, либо на то, чтобы купить крупную бытовую технику, автомобиль или что-нибудь другое, они берут кредиты в коммерческих банках и платят, ну, тем более, про жилье. Я, кстати, про жилье хочу вообще отдельную передачу провести для того, чтобы рассказать, что можно сделать с тем, чтобы решить нашу проблему с жилым фондом, перевести их в индивидуальный жилищный фонд и при этом сделать так, чтобы люди, которые смогли построить себе дома на нашей земле, которые у нас, извините, навалом, да, чтобы они не платили банкам вообще никаких процентов, чтобы не приходилось отдавать три квартиры, кроме той, которая, в общем, остается у них после 30 лет ипотеки. На эту тему тоже можно, эту тему можно тоже решить с использованием цифрового рубля, если государство у нас к этому отнесется достаточно взвешенно и внимательно к тем предложениям, которые мы озвучиваем. Так вот, понятно, что, как вы говорите, люди, которые вынуждены сейчас собирать смс-ками детям, они именно находятся в том... Они люди достаточно, знаете, такие... Эмпатия у них развита, да? Ну, не всегда это исключительно бедные люди, у богатых людей тоже бывает развита эмпатия, но соглашусь с тем, что это, конечно, несправедливо, когда одни люди, имея огромные доходы, получают на эти огромные доходы еще дополнительные проценты на депозиты, а это, между прочим, там 15, 18, 20% годовых, а другие обеспечивают им эти проценты по депозитам, взяв кредиты под 25% годовых, ровно потому, что им необходимо там заменить какую-нибудь бытовую технику или приобрести жилье и так далее и тому подобное. Да, у нас сейчас та система, которая была построена после 91 года, как я уже говорил, она абсолютно не нацелена на то, чтобы поддерживать нашу демографию, поддерживать развитие нашей страны, но вот с 2022 года, когда у руля нашего правительства стал Михаил Мишустин, мне на самом деле его политика очень нравится, я уже упоминал свою книгу «Универсализм. Будущее России», там небольшой еще подзаголовок есть, «Эффективнее капитализма, справедливее социализма». И я считаю, что вот те принципы, которые в этой книге были изложены для того, чтобы наша экономика работала не на наших владельцев громадных капиталов, а уж тем более не на владельцев громадных капиталов, которые расположены в Соединенных Штатах или в глобальном Западе, надо сделать так, чтобы наше стратегическое планирование обеспечивалось нашими собственными деньгами, а желательно без процентов. А для этого цифровой рубль подходит идеально. Мне кажется, что вот это все надо решать в комплексе, и если мы этим займемся, мы успеха достигнем гораздо быстрее, чем если мы останемся в предыдущей финансовой системе. Есть у нас следующий звонок от Александра из Подмосковья.
10: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Александр.
10: Я вот старший по дому ЖКХ, и у меня такой вопрос. Управляющая компания каждый год составляет планы работ на следующий год из тех денег, которые собираются жители дома. И вот столкнулся с такой ситуацией, что она систематически не выполняет те работы. То есть я хотел бы узнать, возможно ли, чтобы жители платили за ЖКХ рублями, и они автоматически переводились в электронные деньги, тем, чтобы контролировать правильность выполненных работ ЖКХ.
1: Спасибо. Очень правильный вопрос. Я считаю, что, как я уже упоминал, именно для этого, собственно, государство и сделало цифровые деньги, цифровой рубль для внутреннего применения. Как я уже раньше говорил, цифровой рубль может быть так называемым окрашенным. То есть все затраты, которые этим цифровым рублем оплачиваются, они могут быть подразделены именно вот по тем разделам сметы, которая была предоставлена для того, чтобы эта смета была оплачена. Если в вашей управляющей компании написано, что определенная сумма будет потрачена на оплату тепла, на оплату общедомовых расходов, на оплату капитального ремонта, на оплату текущего ремонта, на уборку территории, на зарплату для дворников и так далее, да, то если это делать с оплатой этой сметы с использованием цифрового рубля, то с определенной добавкой к этому цифровому рублю так называемых окрашивающих признаков, то управляющая компания ни на что не сможет это потратить, кроме тех целей, на которые это было указано. Именно цифровой рубль даст возможность в автоматическом режиме, понимаете, не так, чтобы граждане постоянно должны были контролировать использование этих денег, тем более, если их туда не пускают, если с ними там грубо разговаривают или там каким-то образом утаивают информацию, а сами потихонечку, значит, выводят денег в офшор, деньги в офшоры, там, на дивиденды управляющей компании, да просто, значит, на левые якобы расходы, а на самом деле себе по карманам. Если это будет делаться с использованием окрашиваемого цифрового рубля, а это туда, в этот код это все встроено, то контроль будет автоматический. Управляющая компания вообще не сможет ни на что использовать, кроме тех целей, которые у нее указаны в той смете, которая есть. А если, например, ну, у нее деньги есть на проведение капитального ремонта, а она капитальный ремонт не производит, то эти деньги она потратить никуда больше не сможет, ей придется эти деньги вернуть. Или, по крайней мере, не брать эти деньги в следующем периоде для того, чтобы те затраты, которые у нее были, чтобы они покрывались достаточно целенаправленно и справедливо. Вот мне кажется, что и именно для этих целей было бы здорово, если бы цифровой рубль наконец-то как можно более быстрее использовался. Я вам хочу сказать, что, как ни удивительно, наши банкиры, хотя нам говорят, что вот банкиры и Центробанк, и там наши, например, силовики заинтересованы в том, чтобы этот цифровой рубль как можно более быстро внедрить, на самом деле все наоборот. Как я уже раньше говорил в предыдущих частях нашей программы, банки четко понимают, что коммерческие банки, государственные банки четко понимают, что при введении цифрового рубля они не смогут этот цифровой рубль использовать для получения дохода, чистого процентного дохода. Они не могут им давать кредиты, получать на него проценты. И чем более распространен будет этот цифровой рубль, тем больше будет контроля и государства, и граждан над теми расходами, которые мы несем сами в обычной жизни, в сфере ЖКХ. А банкам останется все меньше и меньше простора для того, чтобы зарабатывать, как я уже говорил, вот эти огромные деньги в виде чистого процентного дохода. И поэтому мне кажется, что именно для этого здорово было бы использовать цифровой рубль. Чем более эффективно, чем раньше его введут на массовое использование, тем лучше будет гражданам. У нас есть еще один звонок.
2: Интересно, на секунду, вот на примере ЖКХ или, например, фонда капремонт, банк же вообще выпадает из этой цепочки. Если деньги кладутся на цифровой счет Центрального банка, там простого коммерческого банка просто нет.
1: Нет.
2: Да? И нет возможности воровать эти деньги, ничего. Только взаимодействие прямого поставщика. Отлично.
1: Да, я считаю, это
2: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Артур из Сочи, теплого Сочи.
11: Здравствуйте. Я хочу спросить, вот вы так интересно рассказываете, а почему, если этот цифровой рубль учрежден как бы государственной структурой, мне, допустим, его предлагает контора Грефа, Сбербанк? Какое имеет отношение цифровой рубль к Сбербанку, если вы говорите, что он к банкам не должен иметь отношения, он как бы отдельно существует? Вот объясните мне.
1: Ну, смотрите, банки здесь являются таким промежуточным звеном ровно потому, что у нас далеко не все граждане имеют сейчас возможность работать через интернет и так далее. Но когда цифровой рубль будет более распространен, можно будет напрямую, например, через те же госуслуги или там, через какой-то другой сайт напрямую открывать счета в Центробанке. А сейчас вот наши обычные банки – это некие такие промежуточные варианты для того, чтобы вы пришли. У них есть отделение, вы приходите в отделение, открываете эти счета или через приложение. Но просто сейчас у Центробанка нет своего отдельного приложения для цифрового рубля, а когда будет, все будут открывать напрямую у Центробанка.
2: Может, через те же госуслуги. Ваши звонки буквально через пару минут.
12: Корнеев засветил.
13: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
14: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
17: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Корнеев засветил.
6: Засветим, чем цифровой мир отличается от обычного и так ли велика разница.
1: И мы снова в эфире. Микрофон на Валерий Корнеев, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик, председатель Союза «Цифровой мир». Телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. И в мессенджерах Telegram или SMS плюс 7-967-200-97-02 и также в мессенджере «Макс».
2: Трансляция ВКонтакте у нас, там тоже ваши комментарии. Татьяна, да, с вопросом. Еще, мне кажется, пока, может быть, не было, вопрос, ну, стоит осветить. О страхах людей, что они попадут под тотальный контроль. Может, чуть позже. Татьяна, здравствуйте. Татьяна из Москвы. Да, Татьяна, слушаем вас.
18: Алло, это...
2: А, нет, не Татьяна.
1: Давайте, ну, по поводу страхов. Дело в том, что распространено мнение о том, что цифровой рубль как-то очень сильно добавит возможности контроля над гражданами нашей страны, особенно над теми людьми, которые, например, работают в гаражной экономике или какими-то другими способами подрабатывают, я не знаю, самозанятые или еще где-нибудь. И у нас Федеральная налоговая служба будет очень внимательно за ними следить и каким-то образом доначислять им налоги. На самом деле, я хочу вам сказать, что у нас в первую очередь, конечно же, Федеральная налоговая служба очень в последнее время внимательно смотрит за самыми богатыми, их интересуют именно они. Вот, например, за 2025 год только в одной Москве по методу контроля превышения расходов над доходами граждан были приглашены в Федеральную налоговую службу более 70 тысяч человек, и им было доначислено более 19 миллиардов рублей налогов, ну, которые просто получились из-за того, что они тратили денег гораздо больше, чем они зарабатывали, или вообще ничего не зарабатывали. И Федеральная налоговая служба, конечно же, в первую очередь и исключительно сейчас, в настоящий момент, занимается этими людьми, потому что их на самом деле достаточно много.
2: Блогеры, не дадут соврать, их фамилии, да, были известны, к которым, да, возникли вопросы тогда.
1: Да. Да. Здравствуйте, Татьяна, слушаем вас вопрос.
19: Я хотела бы спросить, как будет цифровой рубль себя вести, если он зависит от электроэнергии. А у нас на чипах находятся элементы, а чипы это американо-китайские, находятся такие элементы, воздействие на которых, как на удаленное оборудование, могут вполне отключить электросеть. И от этих электронных рублей ничего не останется.
2: А то есть воздействие, да, на электронную составляющую. Угу.
1: Да, спасибо, Татьяна, за вопрос. Ну, подразумевалось, и сейчас разрабатывается такая технология, ну, было заранее объявлено, что, во-первых, будет такая возможность без использования интернета проводить операции, ну, то есть, чтобы были так называемые холодные кошельки, то есть, у вас на том чипе, на котором, который вы можете иметь либо в своей карте, либо в какой-нибудь симке, можно было те данные, которые есть с вашего счета на серверах Центробанка, на время получать к себе, для того, чтобы без интернета можно было бы оплачивать какие-то услуги, товары, просто переводить деньги кому-то другому. Ну, бывают времена, когда либо нет интернета вообще, либо вы в каком-то месте находитесь, где нет интернета, вы куда-то отъехали и так далее. С другой стороны, конечно же, так как это цифровой рубль, и все транзакции могут быть четко отслежены, это дает дополнительную возможность контроля за так называемыми мошенническими схемами. Потому что если вдруг что-то произошло, что привело к несанкционированию, снятию денег с вашего кошелька либо в Центробанке, либо на вашем холодном кошельке, на вашем чипе без существования, без наличия интернета, то если вы подадите заявление о том, что произошла какая-то транзакция, которая была вами не санкционирована, гораздо проще отследить, кому эти деньги пошли, потому что если сейчас деньги, всем известно, что происходит с использованием социальной инженерии у нас, у людей, крадут огромные деньги, а бывает, что не огромные, но все равно обидно. И получается, что те деньги, которые через множество счетов, дропперов проходят большое количество банков и растворяются, и их очень трудно найти, потому что система неповоротливая, и пока из одного банка деньги перекидываются во второй, третий, пятый, в шестой, правоохранительная система просто не успевает за этими перечислениями. То с использованием цифрового рубля такое невозможно, потому что все деньги находятся на серверах Центрального банка, и остановить эти транзакции, и вернуть их обратно гораздо проще. И поэтому вот как раз вот эти опасения, мне кажется, ну, не очень имеют места, потому что вот сам по себе цифровой рубль, его технология, его возможности как раз защищают людей от мошенничества и особенно помогают вернуть им деньги обратно.
2: Виктор, Москва. Здравствуйте, Виктор.
18: Здравствуйте.
2: Вы боитесь цифровых рублей?
18: Вот сейчас... Да, вот сейчас вы ответили, как сохранить рубль от воровства. Но вы не учитываете, что есть люди, которые разработают такую систему, которая позволит это сделать.
1: Ну, Михаил, понимаете, Виктор, да. Виктор, извините, такое, в принципе, теоретически возможно, но если мы, ну, понятно, что есть определенные достаточно серьезные системы защиты, можно про это долго говорить, но я все-таки хочу сказать, что, ну, информационные системы, особенно финансовые информационные системы, они достаточно хорошо защищены в том смысле, что их разрушить извне достаточно сложно, гораздо проще эти системы. Имеется возможность получить деньги именно с использованием социальной инженерии. То есть человеку задурить голову гораздо проще, чем добраться на сервера обычного банка, а уж тем более Центрального банка, где достаточно серьезные системы безопасности. И, ну, по крайней мере, до сих пор никому не удавалось взломать систему Центрального банка, ни одного Центрального банка, потому что, ну, там совсем другие возможности. Конечно, существуют возможности по использованию искусственного интеллекта, да, я в одной из следующих передач на этой теме остановлюсь, потому что системы с искусственным интеллектом, которые занимаются взломом больших информационных систем, они развиваются, ну, просто семимильными шагами, но тут в данный момент времени вряд ли можно что-нибудь определенное сказать, и нам не стоит, конечно, полностью останавливать свое развитие, свои возможности, а тем более, если эти возможности таковы, которые я вот рассказал в предыдущем часе, а именно в предыдущем блоке, а именно возможность получения кредитов напрямую от государства без процентов. Мне кажется, что эта возможность перекрывает все риски, а тем более, что эти риски могут быть просчитаны и могут быть каким-то образом купированы.
2: Вот Михаил спрашивает, да, как раз через мессенджеры, в чем цифровой рубль отличается от рублей на банковской карте, если все они цифровые? Как раз вот, да, в продолжении темы окрашенности, наверное, и возможности.
1: Ну, дело в том, что на банковской карте он не цифровой, он записан на чип. На самом деле там нет отдельного кода, это, ну, это просто другая форма безналичного рубля. Он на банковской карте это то же самое, что ваш счет в коммерческом банке. А цифровой рубль – это некая другая форма, которая является собой отдельный код вот для каждой единицы этого рубля, копейки и так далее. И поэтому он, ну, действительно, это действительно другая форма, и его применение, как я уже освещал в предыдущих наших блоках, очень сильно отличается от простого безналичного рубля, который, собственно, у вас есть и в банке, и есть на банковской карте.
2: Юрий из Москвы. Юрий, здравствуйте, ваш вопрос.
20: У меня такой вопрос. А как быть с дивидендами со сбережений? Например, те же пенсионеры имеют некоторые сбережения в банках и дополнительно к пенсии еще дивиденды. Если цифровой рубль будет, то тогда и дивидендов не будет.
2: Да, и вообще, да, обеспокоенность пенсионеров оправданная.
1: Спасибо. Да, обеспокоенность понятна, но, как мы уже говорили, цифровой рубль – это третья форма существования рубля. Никто же не говорит, что у нас останутся только цифровые рубли. У нас останутся и наличные рубли, и безналичные рубли. И если ваша пенсия, по вашему желанию, находится в безналичных рублях, и вы ее положили на депозит, никто на нее не посягает, и вы будете получать те проценты, которые вы договорились, на которые вы договорились с банком, которые предложил банк. И мне кажется, что вот для разных целей просто надо использовать разные формы рубля. Если мы будем иметь возможность, например, получать пенсию обычными рублями, а не цифровыми, не цифровой валютой Центрального банка, и класть ее на депозит, получать с них проценты, а, например, брать кредиты, те же пенсионеры могут, например, в цифровом рубле и не платить процентов вообще, мне кажется, что это вот прям такая идеальная схема для того, чтобы, ну, социальная справедливость у нас восторжествовала.
2: Уважаемый Валерий Валерьевич, Олег пишет вот в трансляции ВКонтакте, под нашей трансляцией. Вы сказали, что социально, исходя из того, что вы сказали, социально-пенсионный фонд с его огромным количеством сотрудников и офисов просто не нужен. Но он прямо противоречит идее цифрового рубля. Насколько, на ваш взгляд, реализуем перевод пенсионных накоплений в цифровой рубль? Прям совсем коротко у нас время.
1: Ну, наверное, не все сотрудники социального фонда, который теперь слился с пенсионным, не будут нужны, потому что, ну, там много других функций, кроме распределения денег. Но вот действительно, те функции, которые осуществляет, например, бухгалтерия или там сервера социального фонда, наверное, они будут сильно сокращены и переведены в Центральный банк. Наверное, какая-то часть социального фонда, может быть, где-то на треть можно будет сократить расходы социального фонда. Тут никаких сомнений нет. И мне кажется, что вот комбинируя различные возможности по использованию цифрового рубля, можно достичь тех целей, которые есть. У нас телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших вопросов.
2: И уже не остается времени, к сожалению, практически сегодня. Валерий Корнеев, вот пример программы. И в целом мы будем говорить о том, чем цифровой мир отличается от обычного. Сегодня только цифровой рубль. Да, огромная тема. Спасибо.
1: Спасибо.
21: Корнеев засветил. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
22: Песня «Кукла колдуна» вышла в 99-м году на акустическом альбоме «Короля и Шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.
23: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг куклы-колдуна прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и Шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
22: Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так? Вот еще одно мнение. Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов там, где можно спокойно пропеть одну ноту.
23: Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
1: ПВО уничтожило 32 украинских дрона. Дежурные силы перехватывали аппараты в течение всего дня, сообщили в Минобороны. Как отмечается, попытки ударов пресекли в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской областях и в Пермском крае.
2: О политике.
1: Евросоюз оправдал ложь и двойные стандарты в отношении Москвы под ходом военного времени. Подобная риторика фактически превращает тему прав человека в инструмент давления на нашу страну. Об этом заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что такая формулировка содержится в ежегодном докладе Европейского объединения.
2: О безопасности.
1: На Запорожской АЭС заявили о необходимости запустить вторую высоковольтную линию электропередачи «Днепровская». Это повысит радиационную защиту станции и укрепит надежность ее энергоснабжения, сообщили на предприятии. Как отмечается, для стабильной работы атомного узла также требуется наладить регулярный подвоз топлива к резервным дизельным генераторам. Ранее на станции восстановили работу линии «Ферросплавная-1», что позволило перевести реакторы на внешний энергоснабжение после двух недель изоляции. Почта России развивает сервисы для продавцов маркетплейсов. В отделениях теперь доступны услуги микрофулфилмента для селлеров, работающих по схемам FBO и FBS, то есть с сохранением товара на складах почты и отгрузкой оттуда или отправкой заказов со стороны самого продавца. Спрос на новые возможности растет. Только за последний месяц компания получила около 300 заявок от предпринимателей. Продавцам доступно более 1000 модернизированных отделений. Подходящие можно выбрать на карте. Варианты распределенного хранения и обработки заказов стали ближе к малому и среднему бизнесу, а за счет наличия мульти-ПВЗ в отделениях почты сокращают и упрощают путь товара до покупателя. Компании отмечают, что гибко подстраиваются под запросы бизнеса.
2: Обо всем.
1: Частный архив британской рок-группы «Оазис» выставит на аукцион за 2 миллиона долларов. В коллекцию вошли более 100 часов записи репетиций, концертов и разговоров основателей коллектива Лиама и Ноэля Галлахеров. Об этом сообщает газета «Гардиан». Организаторы аукциона уточнили, что покупатель не сможет опубликовать материалы в открытом доступе из-за авторских прав. При этом сами музыканты выступают против этих торгов. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», я Александр Коц, и сегодня у меня в студии особенный гость, я рад его представить, это герой России, кавалер трех орденов мужества, двух медалей за отвагу, полковник Андрей Владимирович Козлов, приветствую тебя, Андрей, мы с ним давно знакомы, поэтому не удивляйтесь, что мы будем на «ты», и сегодня решили поговорить об операциях, которые являются, ну, по сути, наверное, уникальными, но о них мало кто знает. Я и сам к стыду своему, когда мне Андрей о них рассказал, а Андрей – ветеран управления В, Федеральной службы безопасности, спецназер такой со стажем, да, то есть начинал еще с первой чеченской кампании. И через вот эти все невзгоды, через которые проходила наша страна, с чем были связаны и боевые действия, и теракты, вот он практически всегда был в гуще событий. И вот мы сидели за рюмкой чая, да, и Андрей мне рассказал про события 98-го года, как раз сентябрь, собственно, почему мы решили в эти дни поговорить об этих операциях. Я приветствую нашего гостя, Андрей, добрый день.
4: Александр, здравствуй.
3: Слушай, расскажи вообще, как ты пришел в армию, да, как ты пришел вот к этому ремеслу, что толкнуло?
4: Ну, наверное, этот тот самый момент, как в фильме «Время выбрало нас». В 1993 году вернулся из вооруженных сил. По образованию к этому времени я был строитель, Ну, и мы все помним это время, строить было нечего, нужно было разбираться с таким злом на тот момент, очень серьезным, это бандитизм. И я пошел служить в полицию, на тот момент это была милиция еще, вот, была рота специального назначения управления ФСБ России по Мурманской области, которая потом преобразовалась в ОМОН, и после службы в ОМОНе я служил в СОБРе. В СОБРе в ходе первой членской кампании руководства Федеральная служба безопасности, видимо, как-то наблюдала и оценила мои способности и заслуги. Мне предложили в дальнейшем пройти службу в Федеральной службе безопасности в региональном отделе специальных операций, на тот момент он назывался, управление ФСБ России по Мурманской области.
3: По Мурманской. Ну, собственно, там и происходили, в окрестностях, так скажем, да, вот все эти события. Я сейчас буду упоминать события давно минувших лет, поэтому Андрей, наверное, расскажет больше, чем он рассказывал раньше, в том числе и назовет участников тех событий. Мало кто помнит, но в начале сентября 1998 года четверо, по-моему, матросов-срочников из Дагестана захватили в заложники школьников. Вот расскажи. Как ты там оказался? Что там происходило?
4: 4 сентября 1998 года в пейджерах, которые у нас тогда были, прозвучал сигнал, которого, ну, на самом деле, наверное, ждет каждый спецназовец по всему миру. То есть, бах, боевая тревога, прибыть на базу. За мной, за простым сотрудником прилетел водитель с шальными глазами. Я понял, что это все по-настоящему. Мы поехали на службу. По прибытию в отдел до нас довели информацию, что на Новой Земле, в поселке Рогачево, происходит нечто страшное и очень важное, какое-то события, что были захвачены заложники, дети, сколько их, где они были на тот момент, сколько террористов, кто они такие, ничего понятного изначально не было, готовились ко всему, предполагая любое развитие событий. Затем начала поступать уже более детальная информация. Мы поняли, что четверо матросов, срочников, которые находились на гауптвахте, убили выводного, завладели его оружием, захватили автомобиль «Урал», вахтовку, прибыли на нем в школу, и в школе захватили более 40 заложников детей из различных классов. Там были, по-моему, дети с 3 по 7 класс. Я могу сейчас ошибаться, прошло почти 30 лет, вот, но на тот момент такая информация поступала, так я ее помню. И потребовали предоставить им самолет для вылета на Северный Кавказ. Там они не могли определиться, куда они хотели лететь, в Чечню или в Дагестан, в общем, на Северный Кавказ. И было принято решение руководством Федеральной службы безопасности о направлении для решения задач по нейтрализации террористов, освобождению заложников подразделения управления ФСБ России по Мурманской области, наш отдел, в составе которого на самолете Ан-12 мы и прибыли на Новую Землю.
3: Я тут добавлю, что это были матросы-дагестанцы Тамерлан Мальсагов, Дмитрий Хазятов, Рандин Бугаев и Гусейн Шарипов. На гауптвахте, собственно, они отбывали наказание за пьянство и неподчинение приказам командира того выводного, которого они убили, звали Евгений Никитин. И, собственно, вот после его убийства, завладения оружием, они и взяли в заложники детей. Да, вот что дальше было?
4: Из Санкт-Петербурга за нашей группой вылетел самолет Ан-12. Мы не знали, какой характер действий у террористов. Террористы там предполагают, чем они будут заниматься. Мы взяли все. То есть самолет загрузили под завязку, загрузили его альпинистским снаряжением для решения задач по проникновению в какие-то высотные здания. Было оборудование для решения задач в акватории порта по проникновению на суда, если будут предоставлены или они будут ими захвачены. Боеприпасы, различные спецсредства, все, в общем, в экстренном порядке. Пока самолет из Санкт-Петербурга летел, мы получали эту информацию, мы готовились. Прибыл самолет, загрузили самолет, сели в него. Значит, несколько сотрудников нашего отдела были внесены в полетные списки самолета как члены экипажа для того, чтобы находиться в рядах, так скажем, на законных основаниях, замаскированными, находиться в рядах экипажа самолета.
3: Извини, чуть перебью. Все-таки 98-й год, да, период такого безвремени, безденежья. Как отряд был экипирован вот со всем этим оборудованием? В каком состоянии вообще тогда было управление?
4: Обстановка была совершенно верно, со штыгом говоришь, очень сложно. И единственное, что у нас было, это как бы вера в свои собственные силы, очень серьезная. И была очень хорошая подготовка. Она не прерывалась никогда, несмотря ни на что. Снаряжение и обеспечение было по-разному. Но мы еще держались на остатках антитеррористического центра, АТЦ-ДБТ изначально. Наше подразделение называлось в Мурманской области. Оно снабжалось хорошо по таким серьезным нормам. Были модные вещи такие, я вот уже говорил, там, пейджер. Часы мне выдали, Casio, который я разбил при десантировании и очень сильно переживал, ни о чем уже не думал в этот момент. Ну, такое было время, да. Но я на свой первый штурм, вот я прослужил на тот момент меньше года в подразделении, и на мне были штаны камуфляжные, в которых я из армии уволился в 1993 году, свитер, который мама мне купила, когда ваучер продала. Вот, был бронежилет надет, хороший шлем, а пистолет был в руке не потому, что я все время хотел воевать, а потому что положить в нормальную кобуру удобную не было возможности, не было просто. Вот такие были времена.
3: Ну, продолжая, вот вылетаете вы.
4: Вылетели мы из Мурманска постоянно, и я знаю, что наш командир Юрий Петрович Мясоедов находился на связи с оперативным штабом и с руководством полигона, получал информацию о том, где находятся террористы, какой характер действий, что сейчас там предпринимается. Очень тяжело было вообще принять решение на десантирование, то есть не понимали, как это сделать, но потом, пока летели, значит, вместе с экипажем приняли такое решение, так как там очень большая длинная взлетно-посадочная полоса, предназначенная для

0: подразделения специального назначения на территорию новой земли, поэтому, в общем-то, действовали нагло, свободно, и это самая, наверное, большая роль сыграла о том, что они не были готовы к такому развитию событий.
1: К тому моменту какие события происходили уже в самом Рогачёво?
0: К тому моменту, к сожалению, террористы вели себя агрессивно, и, к сожалению, им требования, которые они выдвигали, их всех вооружили, то есть их выдали каждому по автомату, выдали патроны, выдали по пистолету, и они потребовали бензин. Не помню, какое количество канистр, по-моему, 4, для того, чтобы, если что-то пойдет не так, чтобы поджечь эту вахтовку или поджечь этот самолет в случае его предоставления, в котором вот будут находиться дети. То есть серьезные были намерения, от которых они отказываться не собирались.
1: Они все это время в школе находились или где?
0: Когда мы прилетели, вахтовка с детьми уже находилась на взлетно-посадочной полосе, и они пытались контролировать ситуацию. Когда самолет уехал, развернулся, мы выпрыгнули и ехал уже к, будем говорить, к перрону, да, они поехали навстречу, потому что самолет пропал из видимости, то есть они были подготовленные товарищи, в общем, понимали, что делать.
1: Друзья, сейчас небольшая пауза, не переключайтесь, вернемся, дальше будет интересно.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Реклама.
4: Комсомольская правда. Читайте завтра. Мощи Дмитрия Донского повезли по России. Где и как помолиться святому и о чем просить. Как сегодня живет ДНР. Репортаж нашего военкора Дмитрия Стешина. Есть ли польза от ледяных ванн и закаливания? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Министр просвещения Сергей Кравцов о возвращении в школах оценок дисциплины.
6: Мы сознательно не ускоряем это решение. Мы в прошлом учебном году отобрали пилотные школы, где пробировали 3 модели оценки поведения. На основе апробации выбрали 1 модель, и эту модель мы апробируем в наступающем учебном году в 10 школах каждого региона, для того, чтобы и учесть там те опасения, которые есть и у родителей, и учителей, и максимально подготовленным уже принять окончательное решение. Мы уже видим, что позитивно воспринимается в целом и учителями, и родителями оценка поведения. И здесь не только плохая оценка, важно говорить о тех учениках, которые будут получать и хорошую оценку поведения. Поэтому вопрос непростой, мы это понимаем, мы здесь очень аккуратно подходим к этому вопросу. И оценка поведения – это определенный сигнал будет и для родителей, мы понимаем, это определенная защита будет педагога. Решение такое принято, оценки поведения будут. Форма, содержание и механизм еще требуют доработки.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Это радио «Комсомольская правда», с вами Александр Коц, и сегодня у меня в гостях герой России, мой хороший друг Андрей Козлов. Сейчас он работает советником губернатора Калининградской области по безопасности и по работе с участниками специальной военной операции, с ветеранами.
2: По МВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России.

0: возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
3: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Фамилия Гаджиев, это был сотрудник ЛОВДТ в Мурманске. По согласованию с МВД его включили в состав группы из-за его этнической принадлежности. Он по национальности был лакец, и он там, значит, играл роль юриста, адвоката из Дагестана, помощника депутата Государственной Думы. Вот они в условиях, непривычных для себя, в ситуации, в которой они никогда не были, и в такой ответственность, которая на их плечи легла, они сделали как бы самое важное. Они вели переговорный процесс, убеждали террористов отказаться от намерений своих первоначальных, убеждали выпустить детей, и в это все это время вели наблюдение, собирали информацию и передавали в штаб, передавали командиру, который принимал решение по дальнейшим действиям нашей группы.
5: То есть благодаря им все-таки часть детей была отпущена?
4: Да. Не часть, все дети были отпущены. Сначала они отпустили всех детей. И это заслуга переговорщиков. Это был уже вообще сразу же огромный успех. Затем выпустили всех гражданских, будем так говорить. Остались на борту только военные. Кроме этого, в ходе переговоров их удалось убедить террористов в том, что матрос, который их выводил выводной, он жив, и что даже зла на них не держит. Вот,
5: скажи подробности, вот, что рассказывали переговорщики, как шел этот диалог, как они общались с террористами?
4: Во-первых, они прекрасно понимали, что выводного они убили очень жестоко. Я не буду сейчас в эфире говорить таких подробностей. И они смогли, ну, то есть те люди, которые это совершили, должны были понимать, то есть, ну, не маленькие дети, что они сделали. Но вот этим нашим переговорщикам удалось убедить их в том, что он живой, и что и зла на них не держит, и заявление писать не будет, как говорится. И убедили их в том, что, ну что ж, вы раньше не говорили нам о том, что вот там вы недовольны тем, что служите не дома, что вам хотелось бы домой, да, конечно же, бы перевели, но без документов никак нельзя. И вот часть террористов, они самое главное сделали, они их разделили, то есть эту группу они разделили на два. То есть часть террористов поехала оформлять документы в штаб, часть террористов осталась в самолете. И эту задачу уже сильно облегчило, поэтому кого-то мы задержали, да, и нейтрализовали уже на территории воинской части, в которой они служили, кого-то в самолете. То есть две группы действовала: одна в штабе, грубо говоря, другая в самолете. Все это сделали как раз вот переговорщики, которые вели переговоры.
5: Как шла вот эта нейтрализация?
4: О, военные – это люди с удивительной судьбой, и у них еще очень хорошо работает фантазия. Вот у военных все сделано в таких тяжелейших условиях севера, где белые медведи заходят на полигон, у них все для отдыха там сделано. С виду очень здорово в кабинете начальника полигона был такой шкаф, в который заходишь, открываешь дверь, а дальше там у него нормальная комната отдыха оборудована была, потому что, ну, тяжелая работа, север, и командир иногда должен отдыхать. Вот, это было сделано как-то не специально из-за того, что помещение было так устроено. Ну, прям как нужно для проведения таких мероприятий. И мы, значит, в одном простом шкафу спряталась часть группы, другая группа вот в этом замечательном месте, я вот в нем находился в составе группы, и мы прекрасно слышали, нам не нужно было оборудовать никакой техники, ничего, мы прекрасно слышали все, что происходит в этом помещении, и прекрасно понимали и слышали визуальную условную команду, визуально щелк, кто-то видел, кто имел возможность наблюдать. Я просто слышал условное слово, которое означало команду для штурма. По этой команде мы открыли двери с двух направлений, практически параллельных, как в тиски зажали террористов, в общем, применили боевые приемы борьбы. Один, к сожалению, предпринял попытку стрелять и в ходе короткой перестрелки получил тяжелое ранение. Насколько я знаю, впоследствии он скончался. Все остальные были захвачены и, в общем, предстали перед судом. В это время, практически одновременно, с небольшой задержкой, наши сотрудники, которые входили в состав экипажа самолета, они осуществили захват, сблизились с террористами, осуществили захват самолета. В общем, на тот момент это было самое большое количество детей-заложников до Беслана и самое быстрое освобождение воздушного судна.
5: То есть там в самолете осталось два человека и только экипаж плюс те, да, кто был под легендой.
4: Да, залегендирован в составе экипажа.
5: И этих двух оставшихся в самолете их взяли живыми.
4: Да, совершенно.
5: И они позже были осуждены.
4: Да, совершенно.
5: Как-то отметили после этого вот эту операцию участников и операции государства, я имею в виду, опять же, памятуя, что это 98-й год и совсем другая страна, нежели сейчас.
4: Ой, я помню, когда нас построили перед вылетом с новой земли и сказали, что вот, ребята, вот все спецназовцы вообще нашей страны, а то и мира, мечтают, чтобы в их карьере произошел вот такой вот знаменательный случай, что, во-первых, они дождались то, что они будут применены по назначению, во-вторых, так здорово выполнили поставленную задачу, и говорит, если бы была книга, сейчас вот существовала книга спецназа, то вы в нее были бы навечно внесены прямо вот золотыми буквами в эту книгу, и на этом все.
5: То есть ни наград, ни там...
4: Ну, это было такое время, когда, наверное, и к наградам еще по-другому относились, и не было еще вот прямо таких событий, которые сейчас происходят, не было какого-то такого подвига массового, как сейчас, и оценивали тогда все очень просто. Ну, вы же живые, никто не ранен, вас не убили, это просто ваша работа, ну, поздравляю. Я потом в дальнейшем, было еще одно проведено мероприятие, мы, наверное, о нем тоже поговорим сегодня. И вот по итогу этих двух мероприятий я был прямо материально очень здорово награжден. Это была премия в размере 10 минимальных окладов труда на тот момент.
5: Угу. То есть даже не зарплаты бойца вымпела, а просто МРОТ.
4: Да, да, я просто хочу немножко поправить. Тогда еще не был в вымпеле, это региональный отдел специального назначения ФСБ России по Мурманской области. Только сотрудники этого подразделения в этих двух мероприятиях принимали участие. Вымпел, до вымпела я дослужился позже.
5: Скажи, с детьми удалось тогда пообщаться, увидеть их вообще, в каком они были состоянии?
4: Это ж... Нет, мне не удалось пообщаться с детьми, но потом судьба так меня вот свела совершенно случайно, когда я уже прибыл служить в Калининградскую область, в управлении ФСБ по Калининградской области служила девушка одна, которая вот тогда вместе со своими родителями жила и училась на новой земле в этой школе, и которая была свидетелем этих событий. Она в школе была, но среди заложников, то есть она захвачена не была, но очень хорошо эти помнят события. Я с детьми не виделся, но я видел их родителей. Видел этих родителей до того, как мы начали выполнять свои задачи. Во-первых, нужно понимать, что это суровые люди, которые служат на новой земле в условиях севера. Все они вооружены, с карабинами. И самая главная задача была руководства еще не допустить, чтобы кто-то из родителей участвовал в освобождении заложников, потому что они это делать не умеют, но порыв и мотивация у них серьезная в этот момент. И видел родителей потом, которые приходили и благодарили за то, что мы сделали, за то, что мы спасли самое дорогое, что у них есть, их детей. Вот это дорогого стоило. На самом деле, наверное, это была самая большая награда, которую я запомнил, потому что был такой, все-таки нас перед отлетом обратно лететь несколько часов, решили покормить в столовой гарнизона. И вот там пришли родители, и командир выступал, говорит: ребята, если вы еще когда-нибудь решите приехать на новую землю, вы по новой земле ногами ходить не будете, вас будут носить на руках. Ну, на новой земле я больше не был, поэтому проверить эту теорию мне не удалось.
5: Что, спасибо, сейчас небольшой перерыв, не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама.
6: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
8: В российском МИДе заявили, что Германия спровоцировала новый виток эскалации в отношениях с Москвой. Вся ответственность за последствия лежит на Берлине, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Там подчеркнули, что закрывают немецкое генконсульство в Санкт-Петербурге и отделение института Гёте в качестве ответа на ликвидацию российского консульства в Бонне и расторжение соглашения по русскому дому в Берлине.
1: О спецоперации.
8: Российские военные уничтожили мост в Краматорске точным авиаударом. Летчики сбросили на переправу 1,5-тонные планирующие авиабомбы ФАБ. Об этом рассказали в Минобороны России. Там отметили, что боеприпасы успешно поразили объект. Ранее российские войска уничтожили ЖД-составы с иностранными беспилотниками для украинской армии. Они попали под удар в поселке Вишневое в Днепропетровской области.
1: О русофобии.
8: Видеохостинг YouTube заблокировал на территории Украины каналы российских артистов. Ограничения затронули Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии и Юлии Чичериной. Всего в черный список внесли 31 профиль отечественных деятелей культуры и компаний. Ранее видеосервис закрыл для местных зрителей доступ к мультсериалу «Маша и Медведь». Бабье лето вновь вернется в столицу во второй половине сентября. В мегаполисе заметно потеплеет, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, температура будет повышаться, однако точный прогноз по возможным дождям специалисты дадут позже. Ранее москвичам обещали небольшое потепление со вторника по четверг, а также сухие и комфортные выходные.
1: О кино.
8: Голливудские блокбастеры «Дюна», часть 3 и «Мстители. Доктор Дум» не попали в график российского кинопроката. Картины не покажут на наших экранах раньше апреля 2027 года, даже при успешных переговорах с американскими студиями. Об этом сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Он уточнил, что эти релизы исключили на весь зимний сезон, независимо от расписания отечественных премьер. Ранее профильное объединение заявило о скором отказе российских кинотеатров от практики теневого предсеанса. Финансового обслуживания.
1: О валютах.
8: Официальный курс доллара 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юаня 12 рублей 85 копеек.
1: О погоде.
8: В Москве сейчас плюс 10 градусов, завтра до 16 тепла, облачно и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 12, во вторник до 20 тепла и облачно. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Возвращаемся в студию. Это Радио «Комсомольская правда». Александр Коц. В гостях у меня мой хороший друг Андрей Козлов, герой России, ветеран управления В Федеральной службы безопасности, ветеран специальной военной операции, а ныне советник губернатора Калининградской области по безопасности и по работе с участниками специальной военной операции. Мы в прошлых двух частях поговорили про дела давно минувших дней. 98-й год, захват заложников, школьников на новой земле. А ровно через неделю Андрею Владимировичу пришлось участвовать в еще одной уникальной операции, и это без натяжки, я использую это слово, потому что 11 сентября, если мне не изменяет память, 98-го года была впервые в истории, впервые в мире захвачена атомная подводная лодка. Как для тебя эта операция начиналась?
4: Как всегда, неожиданно происходят такие вещи. Но здесь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот. Мы находились в той же самой базе через несколько пирсов и выполняли задачи по отработке специального комплексного занятия по освобождению атомной подводной лодки. И накануне 10 числа весь день тренировались проникать и освобождать атомную подводную лодку.
5: Это был Северный флот?
4: Северный
5: Гаджиево
4: флот.
5: Гаджиево?
4: Гаджиево, сел Гаджиево. Угу. А, да, правда, другого типа, но тем не менее. И день закончился совместным чаепитием с командиром лодки. Он нас поблагодарил и сказал: «Хорошие вы ребята, но занимайтесь вы ерундой. Атомную подводную лодку захватить невозможно».
5: А вы сами себе не задавали вопрос, а зачем вот атомная подлодка? Кругом военный гарнизон, да? Вот.
4: Ну, мы к тому моменту и руководство Федеральной службы безопасности понимало, в каком состоянии находятся не только дела вообще в государстве, экономика, но и в вооруженных силах. И необходимость защищать объекты такие, как места хранения ядерных боеприпасов, места хранения отходов от атомной энергетики нашей страны, корабли и другие какие-то суда есть гражданские, есть атомный электровоз у нас, да, охранять их просто необходимо. И к тому моменту уже не только еще не закончилась работа с бандитизмом, уже началась работа с терроризмом. Мы это помним все в 98-м году, что происходило. Поэтому руководство ФСБ уделяло огромное внимание охране, обеспечению безопасности объектов с ядерными энергетическими установками. Это была одна из основных специальностей регионального отдела специального значения ФСБ России, по-моему, Московской области, в котором я служил. Поэтому учения, несмотря на трудные времена, проходили постоянно, подготовка не прерывалась.
5: То, что не забронзовели, не заржавели, а все время вот эти шестеренки все равно крутились еще по инерции, видимо, да, еще советской, может быть, не знаю.
4: Да.
5: Так.
4: Отработали мы все мероприятия, учения должны были начаться утром. Вменяемым утром, часов 8, может быть, 9 утра следующего дня, 11 числа, по отработке комплексного занятия. Но в районе 3 часов ночи примерно, насколько я помню, могу ошибаться, сейчас уже прозвучали в коридоре такие бум-бум-бум тяжелые шаги, заходит матрос, скрипнула дверь, заходит матрос, и задает вопрос: ребята, у вас же оружие есть? Мы говорим: что надо? Да там, говорит, атомную лодку захватили. Мы подумали, что вот такой сюрприз нам наше руководство подкинуло.
5: Легенда учения, да?
4: Да, и мы поехали, в общем-то, на учение. Но когда подъехали, мы видели, что эта лодка совершенно другого проекта, который стоит у пирса, и мы около пирса увидели, на пирсе точнее, увидели матроса убитого. К тому моменту мы уже хорошо отличали живых людей от неживых, и я подумал: ничего себе, какие реалистичные учения. Ну, стало ясно, что это не шутки, стало ясно, что это все серьезно. Мы начали готовиться, а так как тренировки на таких объектов без использования боевого оружия проходит либо с исключительно незаряженным оружием, то есть патронов у нас практически не было, но всегда найдется один хороший предусмотрительный парень, вот, у которого были 8 патронов, эти патроны разделили на штурмовую группу. Первый раз, когда я спускался в лодку, у меня в пистолете был один патрон.
5: Я добавлю, что к вашему приезду матрос, его звали Александр Кузьминых, он был призван на армейскую службу Приморским военкоматом города Санкт-Петербурга осенью 97 года и должен был служить торпедистом. Вот что произошло к вашему прибытию вот до этого события? Как был убит этот матрос?
4: Ну, так как это небольшие экипажи таких лодок, все друг друга знают. Матрос, который осуществлял охрану, прекрасно знал матроса, который впоследствии его убил и стал террористом. Он мог спокойно к нему подойти, постоять, покурить, поговорить о чем-то. Так и произошло примерно, только в ходе этого разговора неожиданно ударил его кувалдой, убил сразу же, забрал автомат. И офицер, который, к своему счастью, на тот момент покидал лодку, вепрь, он в него, матрос, выстрелил, не попал или ранил, по-моему, не помню точно. И, значит, этот офицер спустился снова в лодку и через другой выход, через рубку выскочил, в общем, проявил такую смекалку, выскочил, остался живой. Убежал, он и предупредил. В это время матрос спустился и расстрелял сначала, во втором отсеке расстрелял отдыхающую смену, затем зашел в первый торпедный отсек и расстрелял еще 2 матросов, которые несли службу и отдыхали на этот момент в торпедном отсеке.
5: То есть сколько убил?
4: К прибытию, к моменту нашего прибытия, он убил 8 своих сослуживцев, один из которых был его хорошим товарищем, он называл его другом, говорил, ну, друг там просил меня не убивать, но я подумал и убил.
5: Это уже позже он рассказал?
4: Да, это уже выяснилось позже в ходе переговоров, которые вел Сергей Яникович Шарапов, капитан 2-го ранга.
5: Ну, не будем забегать вперед, все-таки вот вы прибыли, дальше что, какие действия? Лодка неизвестная вам, да, незнакомая?
4: Пустились в лодку, прошли по отсекам, обнаружили убитых, стали собирать, считать гильзы, чтобы понять, сколько патронов у него осталось. Что-то нашли, что-то не нашли, составили такое представление о том, что у него еще примерно половина магазина. Так как мало того, что он человек, который, ну, в принципе, служил на лодке, это не десантник, там, не который там участвует в стрельбах на полигоне, то есть предполагалось, что оружием он не должен хорошо владеть. В итоге все ранения были смертельными. Кроме того, насколько я уже потом узнал, он, войдя в первый отсек, включил систему лодочного огнетушителя химического и подал, это, ну, такая смесь специальная, которая мгновенно кислород из воздуха удаляет, насколько я знаю, и он подал его во второй отсек, тем самым вообще всем раненым, если бы они там были, никаких, ну, лишил их шансов выжить в любом случае. То есть действовал очень хорошо, зная материально-техническую часть лодки. При этом руководство лодки, когда их попросили дать характеристику о том, что он знает, что он умеет, отзывалось о нем как плохом специалисте, который по определению не должен знать, да, своей специальности, потому что он всю свою службу провел на камбузе, то есть он работал на камбузе. Но на самом деле оказался он высококлассным матросом, минером-торпедистом. что потом впоследствии доказывал.
5: Ну, то есть он знал, куда нажимать, что нажимать, вот когда он пустил. Ну, это же фактически, если бы были люди, можно было бы их отравить. Вот вы заходили, люди были живые? Вот,
4: нет, живых фотки не было.
5: На тот то момент. Есть все уже, кто был, либо бежали, либо были убиты?
4: Не, никто. Единственный офицер, вот этот, который остался живой, вот единственный.
5: А, все, остальные
4: он убил. Да, все остальные, кто был в лодке, они отдыхали, и все, в общем, были застрелены. Кто во сне, кто вот только проснулся, в общем, в беспомощном состоянии, они сопротивления матросу этому.
5: Насколько сложно было сориентироваться в лодке?
4: Ну, лодки все примерно, мы все, на всех типах лодок были, в том числе и на этих. В общем, мы в лодке ориентировались хорошо, сразу понимали, были все эти действия отработаны, поэтому были сформированы оперативно-боевые группы, которые каждый заходил в свой отсек, в связь, и все мы понимали. То есть он закрылся, к тому моменту находился в первом торпедном отсеке, в котором был, который разделен переборкой на два этажа, он находился на втором этаже, и вот эта вот переборка, она закрыта не была, что облегчило очень сильно нам потом дальнейшие действия.
5: Вроде специалист, но вот зачем-то он эту переборку не перекрыл. Может, рассчитывал на то,
4: что зайдет? Никого нет, потому что все события, ну, что такое будет быстрая реакция, что кто-то туда зайдет и будет там ему противодействовать.
5: Я напомню, у нас в гостях Андрей Козлов, Герой России, ветеран управления ЭВ, ветеран специальной военной операции. Об окончании вот этого уникального штурма поговорим в последнем нашем кусочке. Не переключайтесь, будет интересно.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
9: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о выборах в России.
10: Когда я стала в 2016 году председателем, основная задача, которая была передо мной поставлена, чтобы сделать систему настолько открытой, прозрачной, повысить доверие людей к ней, но так, чтобы никогда больше выборы в России не становились поводом для разного рода цветных антироссийских революций, направленных на ее уничтожение. Для меня это стало вот таким принципом. Я хочу сказать, что в ряде стран есть более совершенные, может быть, политические системы. Может быть, есть больше демократии где-то. Хотя сейчас тоже под вопросом, когда мы узнали, что сейчас стоит за свободой слова демократии на Западе, то, ну, диву даемся, и, конечно, все наши иллюзии уже разбились в пух и прах. Но все-таки, может быть. Что касается технологии избирательного процесса, то, к сожалению, мы не нашли ничего подобного, пришлось самим создавать. И я могу ответственно сказать, это признают наши западные, в том числе, уже, ну, может, бывшие коллеги. Действительно, аналогов по степени открытости, прозрачности, технологичности просто нет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
11: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Мощи Дмитрия Донского повезли по России. Где и как помолиться святому и о чем просить. Как сегодня живет ДНР. Репортаж нашего военкора Дмитрия Стешина. Есть ли польза от ледяных ванн и закаливания? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Руководитель Центра германских исследований Владислав Белов о закрытии русского дома в Берлине.
13: Культурный центр, большое здание, много помещений для просмотра фильмов, для организации выставок и так далее. Магазин с русскими книгами, конференц-зал хороший, где можно было проводить мероприятия. В любом случае, это часть нашего культурно-гуманитарного сотрудничества. В России существует институт Гёте с курсом немецкого языка, с мероприятиями. Но вот одно из немногих ниточек, которое сохранялось и с 2014 года, и с февраля 2022 года, в гуманитарно-культурной сфере немецкая страна разрывает. Сложно сказать, зачем. Как и закрытие генерального консульства в Бонне, последнее генеральное консульство, которое расположено в крупнейшей федеральной земле, которое обслуживает, ну, скажем, миллионы российских немцев, наших бывших граждан, сограждан советского периода, да, то есть не только из России, но и из других наших республик. Поэтому теперь консульство переносится только на территорию посольств. Назвать это глупостью, можно назвать, что это глупость, политическая глупость. Назвать это предвыборной кампанией в рамках предстоящих выборов в Восточной Германии, но опять, на мой взгляд, неверный шаг, потому что настроение антимерцевской земли здесь сделать такой грубый шаг.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Возвращаемся в студию. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц. В гостях у меня герой России Андрей Козлов. Говорим о первом в мире захвате атомной подводной лодки, который произошел в 1998 году, почти 30 лет назад, 28, если быть до конца.
15: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
16: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Увидел, убедился в том, что он всех убил, что заложников у него нет. Это очень прискорбный факт, но облегчает задачу в ходе штурма. Шарапов всячески там с ним пытался коммуницировать и попросил, давай удалим неприятных соседей, и тот согласился, но помогать отказался. То есть, когда Шарапов попытался вытащить их оттуда, он, конечно, этого сделать один не смог, это тяжело, и он покинул эту...
5: А о чем шел разговор? Что хотел террорист?
4: Очень странный был человек, потому что... Несмотря на ту ситуацию, в которую он попал, он четко понимал, что он сделал, что он совершил, и он четко понимал, что он пытается совершить, проявлял холоднокровие удивительное. Командующий флота задает вопрос: что ты хочешь, солдат? Он управляет, говорит: я не солдат, я матрос. Завесил камеры, которые наблюдают за отсеком, да, за работой механизмов в отсеке в походе, да, и во время боевого применения, и лег спать. И больше час просто спал, не выходил на связь, не отвечал. Потом, когда вышел, снова начал разговаривать там по всякому, пытались, значит, его разговорить, вот попасть как-то в доверие, да, к нему, он ни на какие вот эти вот моменты не шел, попросил, согласился на еду, да, ему капитан второго ранга Шарапов принес эту еду, он заставил его самого все попробовать. То есть Шарапов там все это пробовал, что ему принес. Он понимал, что когда ему говорят, ну, выходи, мы тебе вот дадим сейчас заложника, там офицер флота очень серьезный, высокопоставленный, вызвался добровольцем, я, говорит, буду, чтобы только лодку покинул. Вот, он говорит, нет, как только я на поверхность выйду, меня сразу, как это прямая цитата, он меня сразу на лапшу порубит, он говорил. Отказался категорически общаться со священником, категорически отказался общаться с матерью, согласился разговаривать только со своим братом.
5: С матерью предлагали, да?
4: Да, конечно.
5: И что он на это ответил?
4: Ни в коем случае. Сказал, приведете мать, сразу взорву лодку. А нужно отметить, что он хорошо понимал, что он делает, потому что он сложил костры из регенерации, да, регенеративных патронов, насколько я помню, правильно они так называются, подготовил тряпку с маслом в случае, если бы он бросил на эти костры, которые он там выложил вдоль торпед, это привело однозначно к пожару. Он на себя индивидуальный дыхательный аппарат надел, постоянно с ним находился и был готов его применить в случае, если бы его попытались как-то воздействовать какими-то специальными средствами, либо тем же самым лохом.
5: Угу.
4: То есть был такой, полностью отдавал себе отчет, что собирался сделать.
5: А в самих торпедах он понимал, как торпедист, что-то с ними, он там какие-то махинации проводил?
4: Понимал. Он, не знаю, правда это или нет, насколько нам тогда говорили, что он перевел управление этими торпедами, да, вручное управление, то есть из отсека мог ими управлять. Это не к взрыву этих торпед не привело бы, этот пуск этой торпеды, но к какой-то экологической ситуации, ну, вообще негативным последствиям привести могло. Но я утверждать этого не могу, это я уже просто из разговоров, угу, которые были после этого всего проведенного мероприятия. Ну, вот такой человек. Насколько потом, я знаю, проводились
5: мероприятия. С братом он согласился, да,
4: да,
5: поговорить?
4: Да, с братом он согласился, и он разговаривал с ним, ему предоставили телефон, разговаривал он с братом. Но от своих действий, от своих намерений не отказался. То есть эта беседа никак не помогла ему. И, значит, в Москве тоже, насколько я знаю, была создана комиссия, которая разбирала вот эту ситуацию с торпедами. Лодка была готова к походу, и она была, у нее полный боекомплект. Думаю, даже по прошествии 30 лет сейчас, да, почти 30 лет, я говорить не могу о том, какой боекомплект был на борту, для того, чтобы там секретов не рассказать. Ну, достаточное количество и ракет, и торпед, и мин на борту лодки.
5: Ну, и ядерная установка, самая вся.
4: Ну, конечно, да. И вот комиссия пришла к однозначному выводу, что в случае пожара в отсеке произойдет взрыв атомной подводной лодки в базе, чего категорически допустить было нельзя, и было принято решение оперативным штабом. Все действия, конечно, согласовывались с центром, все мероприятия, которые планировались провести и проводились, докладывались руководству Федеральной службы безопасности, и мы получали команду от руководителей оперативного штаба. И их, в общем-то, выполняли. Было принято решение на проведение штурмовых действий, которые командование подразделением приняло решение вот проводить. И в ходе этих мероприятий, значит, матрос, захвативший лодку, был уничтожен.
5: Очень много слухов, мифов. Я вот, насколько успел почитать прессу того времени, как он был убит, был ли он убит, или он сам застрелился. Вот все-таки как проходила эта операция?
4: В ходе штурма.
5: У вас по-прежнему было мало патронов? Или что-то уже подвезли?
4: Не-не-не. Ну, к тому моменту, так как я был снайпером изначально, к тому моменту уже привели снайперские винтовки. Дальше я участвовал в блокировании, почти там 20 часов находился на своей позиции, наблюдал, докладывал обо всех там передвижениях.
5: Каждый... Там где была позиция?
4: Моя позиция была на пирсе. На пирсе стоял кран, механизм выходного крана. Угу. Мы вдвоем там со своим вторым номером, угу, были замаскированы и вели наблюдение за погрузочными люками, угу, лодки, так, чтобы никто эту лодку не мог покинуть. Другие штурмовые группы выполняли задачи по своему предназначению. Блокировали первый отсек и проводили мероприятия другие. Должен сказать, что еще рядом на соседней пирсе стояла лодка такого же типа, да, которая называлась, если мне не изменяет память, «Ягуар». И вот на этом «Ягуаре», пока нам не привезли патроны, не привезли оружие, мы сразу же готовились проводить штурмовые действия. И когда мы были уже готовы, полностью понимали, что вот мы открываем этот люк, и если лодка заряжена, этот люк с грохотом бьется о торпеду, которая стоит там в барабане. Вот. Но нам говорят, ну что поделать, вы же спецназ, давайте. И вот мы между мягким и прочным корпусом со своим напарником пробрались к этому люку, уже вставили ключ, и мы слышали, как матрос Кузьминых с той стороны проводит мероприятие по блокированию этого люка, чтобы мы не открыли. То есть вот на две минуты раньше мы бы открыли, лицом к лицу столкнулись с ним, угу, в автомате были патроны, для нас бы это однозначно закончилось не очень хорошо.
5: Это для первый раз, когда вы...
4: Да, это когда вот в начале еще первые действия, до при того момента, когда из Мурманска привезли оружие, начал работать.
5: У тебя был один патрон, да?
4: Да. Ну, и у Димы был один патрон. В общем, была такая...
5: Вспоминая вот те события и как бы экстраполируя их на наше время, насколько сама служба эволюционировала с того времени, спецназ российские и в принципе, угрозы, да, вот на сегодня, насколько они...
4: Да, ну, спецназ с того момента улетел в космос нашего, в том смысле, что какая подготовка серьезно сейчас ведется, ну, огневая подготовка, тактика специальная подготовка, она ведется постоянно, не прерывается ни на минуту, несмотря на участие подразделений специальной военной операции и других мероприятий, которые проводятся. Соответственно, снаряжение, вооружение, специальные средства, все совершенно другое. Тогда буквально все делалось из подручных средств. Тогда там самое, не знаю, вот, доступное и там самое страшное специзделие это было ножницы, которым арматуру перебивать. Ну, там все остальное это было где-то на грани фантастики. А сейчас это все есть в доступе, с этим всем проводятся мероприятия, все учения очень реалистично проводятся, подход серьезный на постоянной основе плановой. То есть сейчас, конечно же, это совершенно другой уровень. Тогда тоже мы и старались, но было другое время, опыта такого не было, который можно было бы проанализировать, обобщить, да, и выработать какую-то тактику. Все командиры, все делали на ходу. Я вот все время говорю, когда вспоминаю эти события, нам было легко. То есть простым спецназовцам, как сейчас говорят, штурмовикам было легко, потому что мы ежедневно занимались этим делом, мы болели, жили на работе, и нам это было привычно. А вот те люди, которые вели переговоры, не имея реального опыта ведения таких переговоров, находились в постоянно стрессовой ситуации, их жизни угрожала смерть, и командиры, которые принимали на себя такую ответственность, да, и вот руководители всех звеньев, кто там был, вот это люди, которые сыграли действительно самую важную роль во всем, что происходило. Потом в дальнейшем.
5: Это был скромный герой России Андрей Владимирович Козлов. Я Александр Коц. Спасибо вам за внимание. Не переключайтесь, оставайтесь с радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Журналист-международник Федор Лукьянов о том, почему Европа не решается изъять замороженные активы России.
18: Право ведь не в вакууме существует, ни в какие времена оно не было отдельно от всего остального. Поэтому политику никуда не денешь. Есть случаи, когда правовые системы развитых стран, ну, не только развитых, но просто в данном случае мы о них говорим, понимают, что они могут создать прецедент, который потом обернется против них же. Не обязательно даже со стороны России, а просто все смотрят, значит, делают выводы. Вот опять же, ну, большой самый случай с этими нашими активами. Почему Бельгия так упирается. Дело даже не в том, что они боятся, там, что Россия потом подаст суды, и эти суды выиграют, само собой. Но помимо этого, все-таки вот эти вот страны или структуры, депозитарии, которые живут за счет хранения чужих средств, они опасаются, что, создав прецедент в отношении России, и говоря, допустим, нет, ну вы понимаете, это особый случай, это другое, Россия, ну уж вы понимаете, это агрессор, все такое, других это не касается. Саудовской Аравии нет, все нормально, там Индонезия, там, ну так не бывает, потому что все смотрят, все понимают, что раз один раз с этими, это подрывает саму систему, на самом деле, извлечения прибыли, на которой Европа всегда основывалась.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: о важном.
8: Главе немецкой дипмиссии в Москве вручили официальную ноту о закрытии генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Документ также предписывает прекратить работу отделения института имени Гёте по всей стране, сообщили в МИДе России. Как отметили дипломаты, именно власти ФРГ спровоцировали очередной виток обострения в отношениях двух государств. Ранее в Берлине объявили о ликвидации российского консульства в Бонне и расторжении договора с русским домом.
1: О безопасности.
8: Запорожская АЭС вернулась к штатной схеме энергоснабжения после подключения к внешней линии электропередачи. Все защитные комплексы отработали надежно и без сбоев, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, энергетики полностью восстановили работу высоковольтной ветки «Ферросплавная-1». Подача внешнего тока на станцию прервалась в конце августа из-за повреждений электросетей на подконтрольной Киеву территории. Организовать режим тишины для безопасного ремонта удалось благодаря российским ведомствам и экспертам МАГАТЭ.
1: О судебных делах.
8: Суд отправил в СИЗО всех фигурантов дела о краже моторного топлива для подмосковного главка МВД. Генерал-майор Сергей Мальков, полковник Алексей Суяров и подполковник Анна Левина проведут под стражей 2 месяца, заявили в правоохранительных органах. Как отмечается, свою вину уволенные из органов офицеры не признают. Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что вместе с силовиками в преступную группу входил председатель совета директоров компании «Евротранс» Игорь Мартышов и его подчиненные. Власти начали активно укреплять статус русского языка на фоне стремления россиян избавиться от засилия иностранных слов. Государство стремится вернуть родной речи должное достоинство, чтобы дети с ранних лет росли в привычной культурной среде. Об этом заявила советник главы государства Елена Импольская. Она уточнила, что речь идет не о тотальных запретах, а о естественной защите традиций.
1: Обо всем.
8: АвтоВАЗ поставил цель сохранить 1/4 российского автомобильного рынка. Концерн планирует удерживать долю бренда «Лада» за счет выпуска новых моделей и контроля качества. Об этом заявил президент компании Максим Соколов. Он подчеркнул, что отечественный автогигант успешно справляется с возросшей конкуренцией со стороны китайских производителей. В прошлом десятилетии доля марки в России в среднем составляла от 15 до 20%. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
19: Часть 3. Человек-невидимка. Глава 27. Кошка без головы. Девочки его не интересовали. Никогда. При этом один из одноклассников в разговоре со следователем охарактеризовал Сергея так. Трусоватый. За все 10 лет школы он ни с кем ни разу не подрался. А это, между прочим, в те годы тоже было в каком-то смысле неотъемлемой частью мальчишеской жизни. Лидер группы «Крематории» Армен Григорян рассказывает, что иногда случались боевые стычки район на район. Обычная история для 1970-х. Портовые, то есть юные жители района Речной вокзал, дрались, к примеру, с районом Чикаго. Чикаго – народное название квартала, который находился на границе нынешнего Солнечногорска, Сенежской и Флотской улицы, недалеко от Речного. По одной из версий, район так назвали еще в 1950-е, когда застройка на территории современной Москвы была не такой плотной. А здесь, говорят, в бараках селились люди, вернувшиеся в Подмосковье после отсидок. Вот этот район и нарекли с намеком на самый гангстерский город США. Тогда это вообще в СССР было модно – давать тем или иным кварталам иностранное прозвище. Так, наверное, интереснее было. В большинстве советских городов в то время существовали свои Парижи, Пекины, Лондоны, Бостоны и так далее. Дрались палками, цепями, продолжает Григорян. Это было, конечно, совершенно жуткое зрелище. Иногда и нам приходилось участвовать в битвах. Мы были, понятное дело, за портовых. Интересно, что некоторые ребята из той самой деревни Аксинина, которые играли с нами в футбол и слыли грозной шпаной, потом, через много лет, помогали нам с охраной на концертах крематория.
20: Глава 28. Турист и пианист. Пожалуй, единственное, что Сергей Головкин делал не один, а в коллективе, отправлялся в походы и поездки со школьным туристическим клубом. Ему там по-настоящему нравилось. Мальчик посещал этот кружок в течение нескольких лет. Из допроса Головкина. В 7 классе у нас при школе существовала туристическая секция. Ею руководила Наталья Борисовна Малолеткова. С ней мы бывали в различных туристических походах, как в Московской области, так и за ее пределами. Помню, были в Можайске, смотрели Лужицкий монастырь. Потом были в Латвии, на Байкале и в Иркутской области. Других мест я сейчас просто не помню. Малолеткова была учителем английского языка. А тур-кружок вела, как говорится, из любви к искусству. Когда следователи опрашивали ее, женщина в деталях вспоминала многие школьные путешествия. Из дальних путешествий я вспоминала нашу поездку на Байкал, рассказывала Наталья Борисовна. Со мной было 12-14 ребят. Ехали до озера поездом, потом на каком-то попутном автобусе до строящейся Красноярской ГЭС, потом на Красноярские столбы. До Шушенской ГЭС не доехали, потому что у нас денег не хватило. Зато мы 5 дней ходили по всему Байкалу на теплоходе «Комсомолец». В другой раз ездили в Ригу поездом, ночевали в спортивном зале какой-то школы. Все такие поездки были на каникулах, поэтому мы насчет ночевки заранее договаривались с местными школами и интернатами. Вот только мальчика, о котором ее так подробно расспрашивали сотрудники прокуратуры, учительница Малолеткова совершенно не помнила. По крайней мере, она так им сказала. Ребят много, только яркие запоминаются. Посмотрев классные журналы фотографии взрослого Головкина, я вспомнила его только внешне, по школе, не по секции. Туда я брала ребят исполнительных, трудолюбивых, ненытиков, физически здоровых, то есть те, которые не подведут. Но я не помню, чтобы в этой секции был Головкин. Был ли у учительницы смысл откреститься от бывшего воспитанника? В теории был. Скажем, задним числом не хотела иметь ничего общего с человеком, которого обвинили в серийных убийствах детей. Но штука в том, что мальчика по имени Сергей Головкин толком не помнили и многие-многие другие. Они повторяли из допроса в допрос. Тихий, незаметный, никакой. Он вроде и был где-то рядом, как некая условная единица. Но не в делах, не конкретно, без подробностей. Головкин оказался человеком-невидимкой, на которого никто не обращал внимания. Во время психиатрической экспертизы он потом рассказывал, что в детские годы где-то в глубине души хотел быть среди сверстников лидером, но никогда им не был.
0: В уголовном деле есть допрос начальника Головкина, который знал его уже взрослым.
20: Этот товарищ любил играть на аккордеоне, дома имел пианино. Однажды он пригласил Головкина в гости, а тот увидел клавиши, сел за инструмент и начал что-то наигрывать. Может, не слишком хорошо, но стало ясно, что с музыкой Сергей знаком. В 1970-х среди советской молодежи начался настоящий бум рок-музыки. Отечественные команды тоже начали появляться, и даже подпольные концерты давали. Но все слушали, конечно, зарубежное. Сначала были Битлы, а следом пришли и другие интересные группы. Образ крутых ребят с гитарами и дерзкими прическами вдохновлял многих. Можно ведь попробовать стать такими же, как те чуваки из конверта пластинки. Но для начала эти самые винилы нужно было где-то добыть. В магазинах фирмы «Мелоди» подобным заграничным ассортиментом не торговали. Купить можно было только с рук, у фарцовщиков. Нам повезло. У нас в школе учился Александр Тихов. Он потом стал директором клуба филофонистов на Горбушке. Саша торговал фирмой пластинками, объясняет Армен Григорян. Записи иностранных групп, выпущенные на югославском Югатоне, стоили 30 рублей, а фирменные, то есть американские и британские, по 50. В то время это треть зарплаты среднего советского инженера, который получает 120-150 рублей в месяц. А если ты уже купил некоторое количество пластинок, их можно было пускать в оборот, менять на диски других артистов. За счет этого у нас и происходило знакомство с новой музыкой. Иногда Саша Тихов благородно давал нам на часик пластинку, чтобы мы успели переписать альбом на катушечный магнитофон. Это музыкальное развитие в школе было как взрыв. Бах! И все вдруг стали интересоваться рок-музыкой. Увлечение рок-музыкой стало повальным. Собственно, группа была практически в каждой школе, начиная с 8 и выше. И все они, благодаря прозорливому руководству школы, не по дворам и не по подъездам шарились, а репетировали на школьной аппаратуре в актовом зале по установленному графику. Так и Армен Григорян с товарищами собрал свою первую группу, можно сказать, раннюю версию будущего крематория. Ребята играли на районных конкурсах и школьных вечерах. Это был правильный ход со стороны педагогического состава, уверен Армен Григорян, потому что молодежь собиралась не где-то за углом, а прямо в школе, и всегда была под присмотром. Школьных музыкантов можно было назвать самыми популярными мальчиками? Думаю, да. Ведь, помимо прочего, кто бы что ни говорил, нам очень хотелось нравиться девочкам. А девочки музыкантам благоволили. Пересказывая Армену Сергеевичу историю про взрослых Станислава Головкина, который однажды пришел в гости к коллеге и удивил его умением играть на пианино. Сам Сергей на одном из допросов вспоминал, что в детстве родители отдали его в музыкальную школу, и он даже отзанимался около года. Но ему не нравилось. Сережа несколько раз доводил преподавательницу до истерики, чтобы она от него отказалась. И этот план удался. Родители отстали. Мама, кстати, еще такой случай из детства вспоминала. Однажды, придя домой с работы, я увидела, что Сережа выпилил у пианино переднюю стенку. Я никак не могла добиться у него, зачем он это сделал. Скорее всего, это тоже было сделано из ненависти к занятию по музыке. Мальчик подавал родным сигналы, что инструмент он ненавидит. Но все-таки одно дело, когда тебя заставляют по несколько раз в неделю крючить пальцы над неинтересными классическими этюдами и пьесами, играть по нотам. И совсем другое, если ты понимаешь, что с помощью этой базы можешь мгновенно стать героем среди своих сверстников, наяривая что-то более модное. А Головкин никогда не пытался войти в состав какой-нибудь из школьных групп? Спрашиваю у Армена Григоряна. То, что вы же сказали, большая новость для меня. Когда в школу купили аппаратуру, из инструментов как раз приобрели только ионику, клавишный синтезатор. Гитары и барабаны ребята должны были добывать сами. Но никогда я не видел, чтобы Головкин там чего-то играл или пел. Я был уверен, что он даже ни разу не был на наших школьных вечеринках. Но мне одноклассница как-то прислала фотографию тех лет. Мы с ребятами играем на сцене, а Головкин стоит к нам спиной. Все же ходил этот изверг на танцы.
19: Глава 29. Провал на выпускном. После 8 класса, как часто бывает, часть ребят покинула школу. Сейчас с аттестатом завершения средней школы уходят в колледжи. Тогда шли в ПТУ. Профтехучилище, чтобы получить достойную трудовую профессию. Оставшихся ребят объединяли в один класс. И вот что интересно. Практически никто из новеньких Сергея Головкина за следующие 2 года до выпуска так и не запомнил. Фамилия знакомая, говорят, а сам? Сматриваются фотографии, которые им показывают следователи. Нет, не помним. Головкин определился с будущей профессией, когда учился в 9 классе. Вот уже

0: проекты на этой почве. Отец считал это несерьезной профессией и называл его умственно отсталым. Это еще больше отдаляло их друг от друга. Тем не менее, Сергей никогда не жаловался мне на обидные клички, полученные от отца. Видимо, переживал в одиночестве. Чтобы поступить на зову инженера, нужно было подтянуть знания по точным наукам. Родители оплатили для Сергея 3 репетиторов по физике, химии и математике. А еще он записался в биологический кружок, где разбирали генетику. Не парнокопытных, правда, и даже не млекопитающих, растений. Но это тоже полезное знание. Одна из бывших одноклассниц Головкина в разговоре со следователями потом припоминала, как они с девочками делали в выпускном классе праздничную стенгазету для мальчиков к 23 февраля. Нужно было для подписи для фотографии пацанов выдумать какое-нибудь четверостишье. Девочки выяснили, что Сережа Головкин мечтает поступать в Тимирязевскую сельхозакадемию. И в стишке обыграли именно эту тему. «Ветерок, лужок, коровки и Сереженька Головкин. Институт твой сельхоз, а потом привет, колхоз». Звучало будто даже с издевкой. Понравилось ли это творчество одноклассниц будущему зоотехнику, история умалчивает. Очевидцы никаких реакций не помнят. Многие ребята в старшей школе уже вовсю встречались с девочками. И в 10-м Б было несколько пар. Но Головкин, и это отмечали все девочки, никогда никому не проявлял симпатии, не пытался дружить, не делал никаких намеков. Никогда, кроме одного случая. И это случилось прямо в их выпускной вечер.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
2: Сентябрь – строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам, выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь – сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на строй-сам-вл.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
0: Часть 3. Человек-невидимка. Глава 29. Провал на выпускном. На выпускном наша группа, насколько я помню, не играла, говорит Армен Григорян. Как обычно, сначала была торжественная часть, директор произнес речь, потом мы сидели за столами, ели. А у бывшей ученицы 10-го Б Марии Душиной о том вечере осталось такое воспоминание. Я тогда дружила с Володей Кондратьевым, и мы весь вечер держались вместе. Играла музыка. Володя куда-то отошел, и в этот момент ко мне внезапно подошел Головкин и пригласил меня на танец. Для меня это было несколько неожиданно. Дело в том, что ни я, ни Головкин никогда не оказывали друг другу знаки внимания. Более того, Сергей был не в моем вкусе. Я под благовидным предлогом отказалась, и Сергей отошел от меня, не делая попыток вновь пригласить на танец. Этот случай девушка запомнила, потому что это было из ряда вон выходящее. Он же всю школу был какой-то незаметный. Характеризую Сергея прежде всего.

0: Его хочу отметить, что он никакой человек. Головкин редко ходил на школьные вечера. И если приходил, старался быть незаметным. Мне даже кажется, что он никогда не танцевал. И тем более не приглашал на танец одноклассниц. Если не считать того раза. Звучит, конечно, ужасно и обидно. Никакой. Действительно, человек-невидимка. А остальные ведь этот эпизод даже не заметили, не запомнили. Как и самого Головкина. Был ли он в тот вечер вместе со всеми? Нет ли? Черт его знает. Наверняка был, потому что аттестат это всем вручали. Но так, чтобы запомнить... помнить его в каких-то деталях. После официальной части и посиделок в школе, это было уже около 11 вечера, ребята отправились пешком к речному вокзалу. Там выпускников ждал прогулочный теплоход. «Родители остались в школе», — говорит Григорян. «А мы сели на кораблик и сделали круг по Химкинскому водохранилищу. Алкоголь на выпускном был? Знаете, ребята обычно стараются спрятать где-нибудь и бегают в течение вечера за веселыми напитками. Я помню, что мама одной из наших одноклассниц все это чудесно организовала. Вино у нас точно было. Как его спрятали и пронесли на корабль, я не знаю. Но точно могу сказать, что никакой потребности в поисках не было. Наверное, был с нами и кто-то из учителей. Но они вели себя очень скромно, потому что на судне мы веселились вовсю. В конце концов, наши доблестные выпускники обливали всю палубу, покинули судно и шумно разошлись по домам». Глава 30. Серый. Беззвучный. На дворе 1977 год. Вступительную в академию Сергей Головкин сдал почти идеально. Получил пятерки на устных экзаменах по профильным для будущей учебы предметам – биологии, физики, химии. А вот сочинение «Русский язык и литература» написал на 4 балла. Тема сочинения – «Социальные корни самодурства и его жертвы» по пьесе А.Н. Островского «Гроза». В материалах дела сохранился оригинал этого сочинения. Все довольно банально и скучно. Кульминационный момент пьесы «Гроза над Волгой». Катерина Кончаева жизнь самоубийством. Ее протест может показаться мелким, бессильным, но на самом деле это не так. Признаться, я был уверен, что это писалось по шпаргалкам. Протащил с собой несколько шпор и благополучно все сдул. Но это оказалось не так. Дальше в деле оказался черновик сочинения. И Головкин на нем довольно долго подчеркивал, пока не нашел более правильной формулировки. Так Сергей Головкин стал студентом зооинженерного факультета Академии. Специальность – коневодство. В вузе, казалось, Сергей наконец нашел себе друзей. Если в школе он всегда был сам по себе, то в Тимирязевке у них довольно быстро собралась компания из 3 парней и 2 девушек. Ближе всего Головкин сошелся с Алексеем Фроловым. Тот жил неподалеку, поэтому из академии они чаще всего какую-то часть пути ехали вместе. А еще Фролов был такой же высокий. Алексею Головкин запомнился как настоящий фанат лошадей. Все свободное время проводил с ними на манеже. Но ребята довольно часто выезжали куда-то вместе. На первом курсе мы группой 8 человек поехали в Архангельское смотреть музей. Головкин был с нами. Прошлись по музеям, где-то на лужайке пили из термоса кофе. Потом еще были в лесу на планерной, собирали гербарий. Нам по ботанике сдавали. Потом ездили к одной из девушек на дачу под Истру. На втором курсе отправились встречать новый 1979 год. Вместе всей компанией к другой однокурснице под Чехов. Несколько раз в кино все вместе ходили. После каждого курса выезжали на практику. В учебно-полевое хозяйство Академии в Тамбовской области, где надо было картошку копать или по конезаводам. Это значит месяц жизни в палатке или общаге. И тут уж хочешь не хочешь, а во время совместной работы общаться придется. Подробности. Ставки на спорт в СССР. Учась в академии, Головкин часто посещал московский ипподром, иногда с друзьями. И не только, чтобы просто полюбоваться лошадками. Ипподром был единственным в СССР местом, где можно было легально делать ставки на спортивные события. Там работал тотализатор. Сергей иногда играл по мелочи. Из серии 3 рубля поставил, 5 выиграл. После академии он больше на тотализаторе не играл. В 1980 году столица Советского Союза, город-герой Москва, принимал 22-е летние Олимпийские игры. Для СССР это было грандиозное событие, не только как сложный комплекс соревнований, но и с точки зрения стройки десятка крупнейших спортивных объектов, включая стадионы и месторазмещение спортсменов и туристов. Это требовало серьезных трудовых ресурсов. Поэтому столичных и не только студентов к этой работе тоже активно привлекали. Так одногруппники Головкина вспоминали, что их отправили помогать Центру международного молодежного туризма «Спутник». 19 июля. И во время Олимпиады с 19 июля по 3 августа 1980 года парни и девушки из Тимирязевки сопровождали группы иностранцев. Чем в те дни занимался Головкин, в какой он был группе, никто не запомнил. По словам ребят, Сергей не то чтобы вдруг стал шибко разговорчивым и приветливым, но, по крайней мере, компании не чурался. У нас одна половина группы была москвичей, а другая иногородние. Мы, москвичи, больше дружили между собой, перезванивались, ходили в гости к друг другу. Головкин и у меня в гостях был, вспоминала студентка Академии Алиса Рубцова. Леша Фролов – общительный лидер, а Головкин, пассивный, шел за ним. Память у Сергея была неплохая, учился он неплохо, но всегда на экзамен шел последним. Ждал, пока преподаватель окончательно устанет от экзамена, то есть он был нерешительный. Когда Рубцову потом спрашивали о каких-либо странностях Головкина, которые бросались ей в то время в глаза, но кроме вечной угрюмости и минимума участия в разговорах, она поделилась. Единственное, что я вспоминаю, он много ел. Возможно, у него какие-то отклонения или с желудком что-то. Он всегда много ел и всегда был голодным. Вспоминаю случай, когда мы с ребятами на втором курсе на Новый год поехали в гости к Люде Прокловой. Она тогда жила где-то под Чеховым. Родители ее накрыли хороший стол. Что студентам нужно? Поесть, выпить, потанцевать. А он как пришел, сел за стол и ел всю ночь. Тогда мне показалось это совсем ненормально. Он ел как животное, ни на кого не обращая внимания. Фролов запомнил еще кое-что. Единственная странность, Сергей был тихим и никогда не смеялся. Улыбался, но смеха я никогда его не слышал. Когда были в компании, выпьем, говорим, а он сидит, молчит и слушает. В мире людей Головкин выглядел странным. А вот когда оказывался рядом со своими любимицами-лошадками, преображался. На первом курсе мы ходили на секцию верховой езды, рассказывала его однокурсница Лада Мишуткина. В конце курса Головкина дали жеребенка, как бы шефствовать, и я завидовала ему. Видела, как он ласково обращается с ним, как с ребенком. К девушкам Сергей Головкин был по-прежнему равнодушен. Хотя со стороны некоторых интерес к высокому брюнету, который все время загадочно молчал, был. Когда с ним говоришь, сразу чувствуешь, что там ловить нечего, описывала Головкина та же Мишуткина. Однако курса со второго другие ребята начали замечать, что Головкин сблизился с Алисой Рубцовой. Не то чтобы это было похоже на роман. Нет, никаких заигрываний или держания за руку. Но при этом они постоянно были вместе. Из девчонок, пожалуй, Головкин ни с кем больше так часто и не общался. Неужели Алиса та самая первая, кому скромный Сергей Головкин попробует предложить встречаться? Мы на занятия вместе ездили. Я немного постарше, активная, общительная. Он советовался со мной, слушал меня, рассказывала Рубцова. Сам Головкин потом описывал их отношения так. С Алисой Рубцовой я дружил с первого по четвертый курс. Она мне нравилась, но отношения были чисто дружеские. Мне нравилось с ней общаться, проводить время. Но это была не любовь, просто дружба. К близким отношениям с ней я не стремился, как и она. В сексуальном плане меня к женщинам, можно сказать, вообще не влекло. Я не пытался вступить с ними в половые отношения. А разругались в общем-то, из-за чепухи. На четвертом курсе на одной вечеринке мы с ней поссорились. Причина была пустяковая. Девочки хотели танцевать, а мы спать. Можно сказать, что и не ругались мы с Алисой, но с тех пор не общались. Мама Головкина вспоминала о том же периоде. Со слов Сергея, у него были друзья в студенческой группе. Но они к нам домой никогда не приходили. По слухам, у сына было увлечение девушкой из группы, но она вышла за кого-то замуж. Имя этой девушки Лариса Головкина не знала. Можем только догадываться. Достоверно известно, что в вскоре после ссоры с Сергеем Алиса Рубцова выскочила за другого парня с их курса. И больше они с Головкиным никогда не разговаривали. Возможно, она все же ждала от него решительного шага. Потому что в словах, которыми Алиса описывает Головкина следователям, чувствуется какая-то женская обида. Головкин был человек серый. У него вообще никаких чувств, по-моему, не проявлялось. Всегда тихий, спокойный, беззвучный. Впрочем, чувства девушки или их отсутствие уже не имели никакого значения. Потому что незадолго до расставания произошел случай, который даже сам Головкин считает одним из рубежей, после которого он уже не мог себя удержать, да и не хотел. Глава 31. Морально устойчив, скромен в быту. Он давно не мальчик, взрослый, перешагнул рубеж 20-летия. Конечно, родители за ним уже не следили так, как в детстве. Сергей в любой момент мог закрыться в своей комнате, где все устроено, как ему удобно. Мама с отцом иногда ругались, что у него вечный бардак. А он привык пропускать это мимо ушей. С отцом отношения лучше не стали. Александр Головкин так рассказывал о сыне. Сергей всегда отличался замкнутостью, необщительностью, эгоизмом. И эти черты характера с возрастом усиливались. Примерно с 15 лет Сергея я ощущал глухую стену при общении. Не с ним. На любые вопросы он отвечал: нормально или отстань. Скорее всего, папа и сам не слишком-то стремился к сближению. В своем НИИ мужчина уже несколько лет занимал должность главного инженера. Хорошая должность с множеством приятных бонусов. Например, из материалов уголовного дела следует, что Головкин-старший дважды бывал за гран-командировках. И даже не в странах соцлагеря, а в капиталистических. Почти неслыханная по тем временам роскошь. В 1978 году Александр Головкин ездил в Бельгию. В 1980 В 1981-м побывал в самом Париже. Опрашивая Александра Ниловича, следователь уточнял, какие подарки отец привез своему сыну. Мужчина бегло перечислил загранпокупки. Книги, лекарства, картины, конфеты. А персонально Сергею – ничего. Впрочем, это все лирика. Довольно распространенная история плохих семейных отношений. И тут главное – не начать считать бедного и несчастного Сергея Головкина жертвой обстоятельств. То, что он потом творил, не может быть оправдано ничем.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О политике.
3: Правительство России одобрило проект мирного космического соглашения с Сербией. Государства намерены вместе исследовать околоземное пространство, запускать спутники и развивать космическую медицину. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина появилось на официальном портале правовой информации. Кабмин поручил госкорпорации «Роскосмос» и МИДу провести переговоры с сербской стороной и подписать договор сроком на 10 лет.
1: О конфликтах.
3: Западные и украинские СМИ раскрыли детали возможного мирного плана Дональда Трампа по Украине. По данным источников, проект требует от Киева прекратить огонь, отвести войска из Донбасса, изменить конституцию и полностью отказаться от вступления в НАТО. Авторы публикации уточнили, что окончательный договор должна подписать уже новая украинская власть после всеобщих выборов, а сам документ планируют утвердить через ООН. При этом официальные лица в Москве, Вашингтоне и Киеве информацию пока не подтвердили.
1: О происшествии.
3: Спасатели приостановили поиск пропавших альпинистов в горах Кабардино-Балкарии до рассвета. Из-за плохой погоды и повторного обвала снежного карниза специалисты не смогли перебросить на склон горы всю группировку. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Там уточнили, что разыскивают 6 человек. Лавина накрыла тургруппу в Безенгейском ущелье накануне. 11 человек погибли, 6 были спасены, но пострадали. Россия представит боевые самолеты Як-130М и Су-57 на международном авиасалоне в Египте. Обе машины примут участие в выставке в городе Эль-Аламейн, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Разработчики отметили, что модернизированный Як получил новые бортовые системы и может уничтожать воздушные и наземные цели в любую погоду.
1: Обо всем.
3: Британский король Карл III подтвердил частный статус принца Гарри и Меган Маркл после их возвращения в страну. Супруги не смогут представлять династию на официальных приемах и пользоваться титулом. Их высочеств, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на распоряжение монарха. В письме главному распорядителю двора правитель подчеркнул, что любые публичные и благотворительные проекты четы остаются исключительно их личным делом. Принц Гарри и его жена отказались от королевских обязанностей 6 лет назад, уехали в Штаты и прожили в Калифорнии до конца минувшего августа.
1: О валютах.
3: Официальный курс доллара 86.19, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12.85.
1: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 10, завтра обещают до 16 тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 12, во вторник до 20 тепла и облачно. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
4: Часть 3. Человек-невидимка. Глава 31. Морально устойчив, скромен в быту. Из допроса Сергея Головкина. Я понимал, что анонирование и возможное желание получить удовлетворение от чужих мучений не вполне нормальное явление. Я даже решил покончить с этим. Но произошло одно событие, которое, я считаю, негативно повлияло на мою дальнейшую жизнь. Он затруднялся назвать точную дату, то ли на третьем, то ли на четвертом курсе. Позже следствие установит, что речь шла об осени 1980-го. К этому времени я все реже и реже старался заниматься онанизмом, и скажу честно, мне это удавалось. Как-то вечером я поехал на центральный московский ипподром, чтобы пообщаться со знакомыми ребятами, занимающимися вместе со мной в школе верховой езды. Когда я уже шел по территории ипподрома, ко мне без причины под предлогом «дай закурить» пристала группа ребят, человек 10-12. По словам Головкина, троим из этой компании было лет по 18 максимум, остальным около 14-15. Сергей через месяц должен был исполниться 21 год. Он старше, но их больше. Внешне не было заметно, что они пьяны или обкурены. Сигарет у меня с собой не было, и они меня сильно стали избивать руками и ногами. Я сначала пытался обороняться, но они меня свалили и начали пинать. Сломали мне переносицу, выбили 2 передних верхних зуба. Сколько это продолжалось, сказать не могу. Я потерял чувство времени. Они избили меня и бросили здесь же. Попытку ограбить не предпринимали. Головкин зашел в конюшню, умылся. Куртка была перепачкана кровью. Люди, которых он встречал, даже не поинтересовались, что с ним случилось. А вот мама, когда он в таком виде вернулся домой, испугалась. Пришлось соврать, что катался на лошади, та понесла. И он ударился лицом о стенку. Она потащила меня в травмпункт. Я попросил врача дать мне справку об освобождении от занятий в академии, так как мне было стыдно с таким лицом появляться на занятиях, но он не отказал. Протезы поставили в платной стоматологии. Когда я явился с синяками на лице в академию, без подробностей сообщил ребятам, что нарвался на хулиганов. Следователям Головкин рассказывал, что после этого начал ходить к ипподрому специально, чтобы отыскать кого-нибудь из своих обидчиков. Но результата это не принесло. У меня появилась жажда мщения. Я мысленно представляю, что издеваюсь над своими обидчиками, а затем убиваю их. И это мучение доставляет мне удовольствие. Вроде получалось, что я отомстил за себя. Справедливость восторжествовала. Но время шло, я их не находил. А желание убить не только оставалось, но и укрепляло мою решимость обязательно претворить это в жизнь. Не думаю, что именно данное обстоятельство и определило мой выбор в возрасте жертв, так как об этом я думал и ранее. Скорее всего, это лишь подтолкнуло меня к конкретным действиям. И вот что интересно. О том, как Сережа однажды пришел домой со сломанным носом и выбитыми зубами, потом вспоминали его мама и бабушка. А вот отец и сестра, живущие в той же квартире, нет. Из показаний сестры Головкина Натальи Корсаковой. Мне неизвестны случаи, чтобы Сергея кто-то побил. Если бы это произошло, то, естественно, я знала бы. Я же не видела у него никогда побоев, и разговоров об этом в семье не было. И тут у следствия возник вопрос, а был ли мальчик? Точнее, мальчики. Начали искать документальное подтверждение, что Головкин обращался за помощью в такой-то травмопункт, а потом и в такую-то стоматологию. Но выяснилось, что подобные данные, телефонограммы, заявления по правилам хранились лишь 5 лет. Даже если они действительно существовали, их уничтожили еще в 1985-м. А не мог ли Головкин выдумать этот эпизод, чтобы подготовить для себя некую базу, оправдание, почему он стал тем, кем стал? Мол, это не я такой, а во всем виноваты те анонимные хулиганы. Документов мы не нашли. Но выяснилось, что у него действительно был сломан нос и стояли протезы 2 зубов. Говорит следователь прокуратуры Валерий Костырев. Тот самый, кто первый разговаривал Головкина после задержания. Да и потом, какой смысл ему врать? На допросе он довольно искренне сожалел, что не нашел тех ребят. Летом 1982 года Сергей Головкин выпустился из Тимирязевской сельхозакадемии дипломированным зоотехником. В личном деле сохранились все оценки. Головкин держался ближе к среднячкам. За 5 курсов сдал по семестрам более 40 разных экзаменов. 13 пятерок, 24 четверки, 6 троек. Средний балл 4,2. Дипломную работу писал по теме. Оценка жеребцов-производителей кабардинской породы и анголо-кабардинской породной группы по качеству потомства. Оценка хорошо. После выпуска из вуза ему была дана характеристика. За время учебы в академии проявил себя с положительной стороны. Учился хорошо. С товарищами вежлив, пользуется авторитетом. На 4-м курсе был комсоргом группы. Смотреть досье. К своим обязанностям относится хорошо. Хорошо показал себя на производственной практике. Политически грамотен, морально устойчив, скромен в быту. Досье. Комсорг. Расшифровывается как комсомольский организатор. Так называли комсомольского лидера в классе, университетской группе, бригаде и так далее. В СССР комсомол, в ЛКСМ, Всесоюзный Ленинско-Комсомольский союз молодежи. Был частью вертикали по подготовке членов Компартии. Выглядело оно так. Октябрята 7-9 лет. Пионеры 10-15. Далее старшеклассников принимали в комсомол. А следующая ступенька – вступление в партию. Это можно было сделать, начиная с 18 лет. На каждом этапе следовало еще доказать, что человек достоин вступить в ряды той или иной организации. Правда, в позднем СССР это носило скорее формальный характер. Идея была дискредитирована. Из показаний одногруппницы Головкина Светланы Леоненко. Какой-то год Сергей у нас был комсоргом. Это формальная работа – собирать членские взносы, организовывать собрания. То, что он был комсоргом, еще раз говорит, что он покладистый человек, если согласился на эту неблагодарную работу. Другим это было не нужно. Красота. Не к чему придраться. Скорее всего, плюс-минус один и тот же текст переписывался в характеристике разных людей. Знали бы декан зооинженерного факультета Менькин и секретарь бюро ВЛКСМ факультета Пащенко, поставившие роспись под этой бумагой. Какая чертовщина уже тогда творилась в голове у молодого зоотехника Сергея Головкина. И что всего через несколько недель после получения диплома он решится на первое убийство.
0: Глава 32. Первая охота.
4: После всех хлопот защиты дипломной работы и получения заветной корочки выпускника вуза, нужно было еще с июля по сентябрь пройти трехмесячные военные сборы. В то лето 1982-го из Тимирязевской академии на них отправили около 60-65 ребят, обучившимся различным специальностям. Место – Путиловский лагерь на берегу Волги. В 20 с лишним километров от Калинина. Теперь это город Тверь. Войсковой артиллерийский полигон, где вчерашних студентов обучали разным военным специальностям. Жили в палатках по 6 человек. Ребят на сборах было много, и не только из нашей академии, рассказывал Головкин. Сначала мы на электричке прибыли в Калинин, а потом теплоходом в путиловские лагеря. По прибытию нас переодели в солдатское обмундирование. Но гражданскую одежду оставили при нас. Она хранилась в палатках. К ней мы имели свободный доступ. Там же находился и приятель Сергея по академии Алексей Фролов. Он потом рассказывал, как была устроена жизнь в путиловских лагерях. У нас были теоретические занятия по артиллерии, практические занятия. Соблюдали военный режим, и свободного времени практически не было. Палатки стояли в лесу, и ходить особо было некуда. Сергей вел себя как обычно, добросовестно выполнял все поручения. Он же. Некоторые курсанты ходили в самоволке от лучки, но для Головкина такие вещи были не характерны. Женским полом и спиртными напитками он не интересовался. Точнее, спиртные напитки он употреблял наравне со всеми, но особого интереса не проявлял. Головкина вместе с другими молодыми людьми обучали минометному делу, и он числился на хорошем счету. Раз в месяц у командира батареи можно было отпроситься на побывку домой. На это давались сутки. «Каких-либо документов на это, по-моему, не требовалось», — вспоминал Головкин. «Командир батареи давал добро. Я переодевался после этого в гражданку и ехал домой. Без каких-либо увольнительных записок». В такие короткие отпуска Сергей ходил трижды. Сам, без попутчиков и сопровождающих, добирался до Калинина. Оттуда на электричке в Москву. По такому же маршруту возвращался каждый раз назад. Интересно, что его товарища Фролова отпустили всего дважды. И то для этого требовались по-настоящему серьезные причины. В первый раз он мотался в Москву, потому что рожала жена. Второй, уже выполнив дембельский аккорд. Так называли объем некой разовой работы, которую солдат совершил незадолго до ухода на гражданку. Среди курсантов ходили разговоры, уточнял Фролов, что за литр водки отпустят куда угодно. Хотя я сам с таким явлением непосредственно не сталкивался. Большинство ребят, ходившие в увольнение для поездки от лагеря до Калининга, Калинина и обратно от Калинина к полигону выбирали более быстрый маршрут – речной. По Волге тогда ходили рейсовые катера. Станция была в 5 минутах от лагеря. Сел на катер, и минут через 20 ты уже на речном Калининском вокзале. Назад, соответственно, тем же маршрутом. Однако Головкин предпочитал автобус. Это предполагало, что до лагерей нужно не менее 1,5 часа идти через лес. Из показаний Сергея Головкина. «В то время у меня уже появилось желание убить мальчика-подростка. Мне было достаточно где-либо увидеть мальчика, который мне нравился. И у меня уже возникало желание убить его. Я мысленно представлял, как осуществлю это. Но обстановка для совершения подобного действия была не та. Не мог же я, допустим, в метро совершить все то, что я представлял. Да и, видимо, желание подавлялось волей, осмыслением того, что этого делать нельзя, что за этим последует наказание. И лес, где мало людей, он посчитал идеальным местом для своей первой охоты. Следуя по дороге, я увидел мальчика лет 13, который стоял у края дороги и бросал камушки. Был он среднего роста, худощавый, русоволосый. Когда я его увидел, то меня как будто прошил электрический разряд. Такое ощущение, будто мозги зачесались. Подобное ощущение я потом испытывал каждый раз, когда я встречал подходящую для себя жертву. Возникало желание убить его. Но на тропинке могут появиться люди, поэтому Головкин решил заманить ребенка в лес. Соврал, что в деревьях лежит тяжелый мешок, нужно помочь донести его. Подросток согласился и пошел за взрослым. Мальчик шел не рядом со мной, а в нескольких метрах сзади, как бы опасаясь меня. Когда мы зашли в лес и углубились на 20 метров, я повернулся к нему, полагая, что он подойдет ко мне ближе. Думал, когда он приблизится, схвачу его руками за шею и задушу. Но мальчик почувствовал что-то неладное, развернулся и молча убежал от меня. Преследовать его я не стал. У меня появилось чувство досады на себя. Вот вроде бы случай представился, а я к нему не подготовился. Головкин тоже поспешил покинуть это место. Выбрался к берегу Волги и дальше двигался до лагеря вдоль реки. Он переживал, нервничал. Да, нападения как такового не было, но вдруг этот мальчик сообщит в милицию о странном молодом человеке, который пытался увести его в лес. Я решил, если выйдут на меня, прикинусь ничего не знающим человеком. Но все обошлось.
1: Продолжение через несколько минут. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано реклама.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза.
9: Читает Василий Бейнорович. 18+.
4: Часть 3. Человек-невидимка. Глава 32. Первая охота. Через месяц Сергей Головкин повторил попытку. Снова суточный отпуск. И снова дорога через лес. На этот раз 22-летний маньяк сумел приблизиться к гуляющему с корзинкой мальчику под видом грибника. Окликнул, попросил помочь определить гриб, которого на самом деле, конечно, не было. Когда подросток подошел вплотную, Головкин кинулся на подростка и обхватил его шею руками. Но пацан так отчаянно сопротивлялся. У огромного мужчины быстро ослабли руки. Он слез с жертвы и достал нож. И тут мальчик начал кричать. Головкин испугался, что на голос прибегут люди из военного лагеря. До него рукой подать. Он бросил хрипящего подростка и скрылся в лесу. Показания Головкина потом, уже в 1990-е, проверяли на местах этих эпизодов. Он сам все четко показал. Где встретил, куда завел, куда потом ушел. А вот самих мальчиков так и не нашли. Второй, который сумел отбиться, судя по всему, даже заявление в милицию тогда, в 1982-м, не писал. Никаких бумаг не обнаружили. А может, писал, да не приняли? В конце сентября военные сборы завершились. Молодые люди возвращались в Москву. В уголовном деле сохранилась характеристика, которую по итогам сбора получил Сергей Головкин. Зарекомендовал себя трудолюбивым, дисциплинированным, стойко переносящим трудности военной службы курсантом. Вооружение и технику, состоящую на вооружении минометной батареи, знает и умеет эксплуатировать. Уставы и наставления знает, принципиальный комсомолец. В строевом отношении подтянут, полный курс военной подготовки прошел. Ниже значатся оценки. Политическая подготовка, артиллерийско-стрелковая подготовка, материальная часть, боевая работа. По всему 4 балла. Далее. По всей подготовке способен выполнять обязанности командира минометного взвода. ВУЗ. Военная учетная специальность. 0210. Достоин присвоения первичного офицерского звания лейтенант запаса. Подпись. Командир батареи гвардии капитан Колесник. Глава 33. Папины связи. Итак, теперь он полноценный дипломированный выпускник сельхозакадемии. Тут возникла проблема. Напомню, что в свое время родители Головкина, как все прочие советские студенты, попали под распределение. После окончания вуза нужно было ехать работать по профилю в какой-нибудь дальний регион, где не хватало специалистов того профиля, и отработать там несколько лет. Головкину-младшему выпало ехать в Кабардино-Балкарскую ССР. Его ждали на Кабардинском конезаводе, что в окрестностях 20-тысячного города Майский. Всего 50 километров от столицы республики города Нальчика. Там Сергей уже пару раз бывал на практике. Он, собственно, свою дипломную работу писал по кабардинской породе, она же горская, которую как раз в Майском и культивировали. Сам конезавод может быть и небольшой, но заслуженный. В 1979-м на предприятие привезли из Франции чудо-жеребца по кличке Монкантур, который вдруг начал выдавать совершенно золотое потомство. Забегая вперед, нужно отметить, что этот конь-красавец в течение 10 лет был в СССР производителем-рекордсменом по числу призовых денег, завоеванных его детьми на скачках. В 1982-м его слава только начиналась. И с точки зрения зоотехники, селекции, это был большой и интересный профессиональный вызов. Однако Головкину вариант с переездом в Кабардино-Балкарию за 1600 километров от Москвы совершенно не нравился. Хотя, может, и семья была против. Мать наехала на отца, работавшего главным инженером в НИИ. А тот поднял свои связи, чтобы Головкина не отправляли далеко от Москвы, говорит бывший оперативник Василий Глухов. Воспоминания самого Сергея Головкина из дела. «После окончания академии я был распределен на Кабардинский конный завод, но туда не поехал, а с помощью знакомых устроился помощником наездника на Московский конный завод номер 1, на тот самый МКЗ в поселке Горки-10 на Рублевке». И начинать, несмотря на наличие диплома, приходилось с самого низа. Впрочем, в работе он зарекомендовал себя как исполнительный и грамотный молодой человек. Это с людьми Сергей общался не очень ловко, а с лошадями у него всегда было полное взаимопонимание. Лариса Головкина. Каждый день Сергею приходилось тратить на проезд туда и обратно по 6 часов. Но сын был доволен, говорил, что ему нравится работать с лошадьми. Дорога действительно оказалась тем еще испытанием, если помножить на 5-6 рабочих дней в неделю. 5-10 минут пешком до станции речной вокзал. Затем в подземке до Белорусского вокзала. Это 20 минут. Оттуда уже электричка до станции Жаворонки. Плюс 40. Потом трясись еще минут 20 на рейсовом автобусе до Горок-10. Добавьте сюда время на ожидание рейсов и состыковок. Выходит, что в одну сторону не меньше 2-2,5 часов. Однако Головкин не роптал и проделал этот путь изо дня в день. Со стороны могло показаться, что теперь этот немного немногословный сутулый парень наконец-то находится в полной гармонии с самим собой. головой. Он целыми днями на конюшне. Если начальник скажет, безропотно выходил и в выходные. Однако тьма из головы никуда не делась. Он продолжал обдумывать свое первое убийство. И эта дрянь постепенно захватывала его, как раковая опухоль. Лес по-прежнему казался ему самым подходящим местом для осуществления фантазий. Он начал выезжать на охоту. Из показаний Сергея Головкина. Первый свой отпуск я получил летом осенью 1983 года. Либо в августе, либо в сентябре. Отпуск был коротким, 18 дней. Его, как мне помнится, я провел в Москве. Я тогда за пределы Москвы особо никуда не выезжал. Хотя допускаю, что уже в то время в поисках жертв я выезжал на электричке по белорусскому направлению в районы платформ Часовская, Портновская, Голицыно, Звенигород. По словам маньяка, в те дни он выходил из дома часов 8 утра. Родителям сообщал, будто поехал за город собирать грибы, ягоды или без удочки на рыбалку. Одевался я тогда по походному, а именно джинсы, куртка типа ветровки, кроссовки, если сухо, а если мокро, сапоги. С собой брал сумку через плечо, в котором находились веревки, нож, бинокль. Воду и продукты я с собой не брал. Возвращался вечером к 19-20 часам. Иногда действительно приносил с собой несколько грибов и немного ягод. Приходилось собирать в лесу для отвода глаз, чтобы вопросов не задавали. Может быть, это еще даже не сама охота была, больше разведка. Он искал подходящее место, изучал местность. На электричках, помимо белорусского направления, как по пути на работу в Одинцовском районе, я ездил в Истринском, Рижском и Лобнинском, Савеловском направлениях. В Истринском районе я обычно выходил на платформе, которая находилась перед платформой Ново-Иерусалимская. Теоретически речь идет о станции Истра, но это основная городская станция прямо в жилых кварталах. Так что, скорее всего, Головкин имеет в виду лесную, Троицкую, где выходят только дачники. В Лобни сходил на платформе Депо. Позднее проезжал к Атуару, Трудовой. В укромных местах, где можно было совершить преступление, одиночки мне не попадались. И поэтому в тот период никаких преступлений не совершал. Позже мужчина уточнял, путешествовал во время отпуска или выходных на электричках. Но несколько раз исследовал и Павелецкое направление железной дороги. В частности, бродил в окрестностях станции Вострякова, недалеко от аэропорта Домодедово, и Казанская. Притом для поездок Сергей Головкин выработал целую систему. Поездки на электричках в поисках жертв я совершал, как правило, через день. Но бывало, что и каждый день. В воскресенье я обычно был дома и никуда не выезжал, так как считал, что в этот выходной день в тех местах бывает много отдыхающих, и я мог попросту засветиться.
10: Глава 34. На звуки горна. 21 июня 1984 года, четверг. В тот день Головкин снова катался по железке в поисках первой жертвы и решил выйти на станции Голицыно. Только на охоту он теперь выехал не из дома, а с МКЗ. Это был четверг, будний день. Но за два года работы на конезаводе он так хорошо себя зарекомендовал, что начальник иногда отпускал его пораньше. По-человечески жалел парня, который по 5 часов в день тратил на дорогу. Кроме того, летом работы значительно меньше. А врал на конном заводе зимой и весной, когда у лошадок брачный период, тогда и до ночи приходится пахать. Итак, Голицыно. 24-летний Головкин точно знал, куда сегодня направиться. В окрестностях пионерлагеря «Романтик» он до этого бывал не менее 5 раз. Осматривался, изучал подходы, искал места, где можно сделать это. На допросах Сергей Головкин рассказывал о каждом эпизоде спокойно и подробно. Конкретно об этом случае следствие на момент задержания маньяка не знало. В уголовном деле его не было. По словам мужчины, в тот день он нес с собой в сумке нож, чтобы запугать жертву и заставить идти с собой. И веревку. Он уже давно нафантазировал, как именно будет убивать маленького человека. Как ту кошку в 5 классе. «К лагерю я подошел со стороны леса, чтобы меня никто не видел», — рассказывал Головкин. Через щели в заборе можно было наблюдать за происходящим на территории. В заборе имелся лаз, через который некоторые ребята покидали лагерь. Вскоре я заметил, что появился белокурый мальчик лет 13, среднего роста и телосложения. Как он был одет, уже не помню, но на ногах у него были темные кеды. Он присел в кустах и начал курить. Я подошел к нему, левой рукой за одежду поднял его, пригрозил ножом и повел вглубь леса. В будущем Фишер будет рассказывать, что детей он предпочитал выбирать по возрасту и внешнему виду. Но в тот первый раз он схватил первого попавшегося ребенка, который оказался в лесу один. По словам Головкина, пионер был настолько напуган видом ножа, что даже не стал сопротивляться. Имени мальчика маньяк спрашивать не стал. Провел метров 50 в лес от места их встрече и приказал остановиться. Я накинул ему на шею приготовленную петлю, перебросил другой конец через ветку дерева и стал тянуть, чтобы задушить. В этот момент почувствовал половое возбуждение. Но в тот раз я каких-либо сексуальных действий в отношении мальчика не совершал. Половое удовлетворение я почувствовал именно в тот момент, когда стал его душить. Упырь Головкин потом убеждал следователей, что когда ребенок потерял сознание, он отпустил веревку, снял с шеи мальчика петлю и оттащил того в сторону. После этого я его раздел и рассматривал тело, получая сексуальное удовлетворение. Он был жив. Убивать я его не стал, страшно в первый раз делать это. Оставил мальчика в лесу в положении лежа на спине. Вся эта процедура заняла минут 20. Лица я не помню и вряд ли смогу его узнать. Бросив лежащего без чувств подростка, Головкин ушел к станции.
9: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. 18+. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте с собой.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Певец Сосо Павлиашвили об СВО.
13: Я поддерживаю в первую очередь Бога. И хочу, чтобы все стало на свои места, чтобы друг назывался другом, враг назывался врагом. И я никогда не поверю, что на Украине все враги. Просто надо сделать так, чтобы люди потянулись к тебе. Надо сделать так, чтобы люди понимали значение России. Когда приезжают люди в Россию, забирают, уносят, допустим, свои дома и учат своих детей проклинать Россию. Это нельзя допустить. Это допускалось много-много десятилетий. И это не только для, допустим, России плохо. Это плохо для тех людей, кто это позволяет. Потому что быть неблагодарным, это всегда заканчивается очень плохо.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
9: Об атаках.
3: 13 мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения при налетах украинских беспилотников сегодня. Среди пострадавших подросток, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что дроны атаковали гражданские транспорты и жилые кварталы в Донецке, Горловке и Мариуполе. Были повреждены 5 объектов инфраструктуры, 3 дома и почти 2 десятка автомобилей.
9: О политике.
3: Евросоюз оправдал ложь и двойные стандарты в отношении Москвы под ходом военного времени. Подобная риторика фактически превращает тему прав человека в инструмент давления на нашу страну. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что такая формулировка содержится в ежегодном докладе Европейского объединения.
9: о спецоперации.
3: Российские военные уничтожили мост в Краматорске. Летчики сбросили на переправу полуторатонные планирующие авиабомбы. ФАБ сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что боеприпасы успешно поразили объект. Ранее наша армия уничтожила ЖД-составы с иностранными беспилотниками для украинской армии в Днепропетровской области.
9: О безопасности.
3: На Запорожской АЭС заявили о необходимости запустить вторую высоковольтную линию электропередачи. Это повысит радиационную защиту и укрепит надежность энергоснабжения, сообщили на станции. Как отмечается, для стабильной работы атомного узла также требуется наладить регулярный подвоз топлива к резервным дизель-генераторам. Ранее на станции восстановили работу первой линии, что позволило перевести реакторы на внешнее энергоснабжение после двух недель изоляции. Семья актрисы Альбины Евтушевской определилась с датой прощания. Звезду фильма «Русалка» и сериала «Интерны» кремируют 9 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на близких артистки. Они уточнили, что гражданскую панихиду проводить не планируют, исполняя последнюю волю покойной. Евтушевская ушла из жизни 6 сентября, ей было 84 года. За свою творческую карьеру она успела сыграть более чем в 40 отечественных фильмах и сериалах.
9: Обо всем.
3: Средняя стоимость отечественных автомобилей «Лада» зафиксировалась на отметке около 1,5 миллиона рублей. При этом средняя цена машин других брендов на российском рынке превысила 3,5 миллиона, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Он отметил, что завод повышает цены на свою продукцию заметно медленнее темпов инфляции в стране.
9: О валютах.
3: Доллар 86.19, евро 100.17, юань 12.85. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
9: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
14: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин, студии Радио «Комсомольская правда». Это программа «Диалоги». На связи со мной Дмитрий Стешин. Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», русский тарантас, телеграм-канал. Дима, я тебя приветствую.
15: Да, добрый день.
14: Ты же в Донецке находишься, да, насколько я понимаю? Слушай, у тебя был раньше, во всяком случае, я хорошо помню, паспорт ДНР. Ты гражданин ДНР, кроме прочего.
15: У меня есть.
14: Да, у тебя двойное гражданство, между прочим, да. Вот у Дмитрия Стешина двойное гражданство.
15: Ну, это, значит, не израильское, можно гордиться этим гражданством.
14: Да. Слушай, уточни, а оно актуально, ты говоришь, и сейчас, оно актуально, что этот паспорт дает вообще? Это же Россия.
15: А просто людям, когда говоришь или показываешь, я его с собой вожу как сувенир, что я тут не залетный пассажир. Много таких после 22-го сюда приехал.
14: А, ну то есть он юридической силы не имеет, я правильно понимаю? Просто
15: имеет
14: интересно.
15: Только морально-нравственно.
14: Морально-нравственно. Хорошо. Ну, расскажи, пожалуйста, об обстановке в Донецке. Давно мы с тобой где-то, по-моему, год назад записывали разговор, связанный как раз вот с жизнью и бытом Донецка. Вот прямо сейчас, может быть, картина поменялась, потому что мне сегодня в комментах писали, что там в Донецке одни пенсионеры остались, люди сваливают и прочее. Я подумал, да как так? У меня совсем про другое был разговор с Димой в том самом эфире. Но, может быть, что-то поменялось. Расскажи, пожалуйста.
15: Гонева. Три раза сегодня мотался по городу, там, по делам. Не мог выехать, понимаешь, и улица-то не центральная. Вот идут потоки машин в одну сторону, в другую. Дети толпами за шавермой ломятся на крытый рынок. Вот. Машин, конечно, поменьше стало. И поменьше стало машин по пригородным трассам. Потому что дроны работают, очень много МОГов. МОГов настолько много, что я, ты знаешь, даже крамольная мысль мне пришла в голову, я пока нигде не озвучивал. Какое колоссальное количество людей отвлечено от участия непосредственно в боевых действиях.
14: Мобильные огневые группы, МОГи.
15: Мобильные огневые группы, стационарные огневые группы. С удивлением тут обнаружил, что у меня вообще за моим заминированным огородом оказалась группа МОГ. Они лупили там по воздушным целям так, что я слышал, как гильзы сыпятся. Вот, а киса у меня тут пряталась в ногах, не нравится ей это. Ну что, бензин вчера заправился, 45 литров, отдал 6 500 рублей.
14: Эх ты!
15: Да, все продукты есть, я тоже вот сегодня в магазин сгонял, там меня просто киса ест как не в себя, она родила недавно. Слава богу, я ездил там далеко, ездил на весь день, и это как-то без моего участия произошло. Что еще вам рассказать?
14: Бензин, уточнее, дорогой, но он есть. Качество бензина.
15: Да.
14: Какое качество?
15: По качеству. Прям, Экономайзер мне показал не очень большое значение. Обычно, если совсем хороший, он где-то 720 километров показывает. Тут он показал 500, но машина почему-то пуляет. Мне это нравится. Вот. День Шахтера, день Донецка, они совпали, не отмечали. Там днем про кишево варенье на центральной площади. Да, да, потому что мрази буквально неделю назад запулили по площади Ленина дрон. То ли это обломки долетели, но он какой-то несерьезный был. Там повредились некоторые буквы, но это был то ли намек, что ли, я не понимаю. Вряд ли там был какой-то смысл бить по этой площади, тактический. Вот. Ну, праздники отменили, вот. Но дети вроде научно учатся, прошли времена заочного обучения. Ну, вот так вот.
14: А что касается театров, кино, то есть люди ходят, все нормально?
15: Все работает в театре, билеты не достать. Сколько я лет живу в Донецке, вообще уже не сосчитать, с 14-го. Я ни разу не смог попасть в театр, купить билеты, пока мне чуть ли не от Дениса Владимировича Пушилина, там один из советников, два билета передал, ты понимаешь. Всегда аншлаг выкупается на корню. Здесь все хорошо. Театры здесь очень сильные.
14: Ну, то есть убыли населения ты, по крайней мере, не замечаешь?
15: Может быть, ты знаешь, чуть-чуть стало поменьше, но я это связывал, и все связывали с отпусками, с концом лета. Но я думаю, кто-то, конечно, уехал пересидеть, у кого была возможность, уехал в Россию. У меня вот у друга, супруга, друг командир роты БПЛА, ну, вот тут уехала в Москву, и он ей сказал, не возвращайся, пока ситуация сложная, но неправильно, ничего тут болтаться просто так.
14: Ты говоришь, уехали в Россию, и я, когда был в Донецке, дел был, правда, 2 года назад, но тем не менее, меня там возили таксисты, периодически, да, с людьми общался, и вот они все равно, может, подсознательно разделяют, там, говорят, русские или украинцы, так все-таки почему так происходит? Вроде же они Россия, но они говорят русские, как будто бы они какая-то другая группа, понимаешь, да? Может, не со зла, но вот вопрос есть.
15: Не со зла. Я для себя тоже, я тоже путал, меня и поправляли. Я нашел формулировку «Большая Россия». Но вот-вот, и вообще тут запаха Украины не останется, да. Но из сознания, наверное, это убрать сложно.
14: А что касается безопасности, про которую ты говоришь, ну вот обстановка с точки зрения безопасности. Ведь, помнишь, освобождали Авдеевку ради понятно чего, чтобы прекратить обстрел Донецка. Авдеевку освободили, и тут на тебе беспилотники стали летать.
15: Чувствую у тебя какой-то вот смешок такой в голосе, да, вот такой политически незрелый. Да нет, Иван, слушай, ну по сравнению с тем, что какой ад творился в Донецке там в 14-22 и в 22-24, вот эти вялые налеты дронов из пенопласта, они никого особо не пугают. Да, был на днях налет ракетами по городу, били по военным объектам. Я даже поэтому снимать не поехал. Меня друг в этот момент чай пил военный, он сразу же посмотрел по своим каналам, какие квадраты куда попали, и, ну, я не поехал, ничего снимать, понятно, что... Мы же не идиоты, а врагам давать целеуказания, правда?
14: Логично. А насчет смешка? Да нет никакого смешка. Тут вопрос, и мы с тобой как-то в утреннем эфире это обсуждали. Нужно как-то эту ситуацию исправлять опять в очередной раз. Еще раз, была Авдеевка, а сейчас что?
15: Сейчас никакая ствольная артиллерия до Донецка не достает.
14: Никакой
15: звука. Хаймерсы давным-давно не прилетают, потому что тут в войне тоже не достают. А все, а какое у них еще дальнобойное оружие? Ну, вот какие-то ракеты прилетели, да. Кстати, не было официальной информации, что это, поэтому я не буду гадать, что это.
14: Я не знаю, политически зрелый или незрелый мой вопрос, без всяких смешков, но какую задачу надо выполнить сейчас, чтобы прекратить обстрел Донецка?
15: И ликвидировать государство Украины, нынешний режим политический. Все, других вариантов просто нет.
14: А ты видишь, что мы к этому движемся? Именно к этому?
15: Да, да, вижу. Я вижу, что они потеряли волю к обороне фортеции Славянск-Краматорск. И хотя они еще контролируют достаточно плотно местность дронами, штурмовики на задание заходят, 14 километров могут 5-7 дней идти. Ты понимаешь, конечно, можно дронами контролировать небо, но землю контролирует солдат. А солдатов у них нет. И в стрелковые бои они вступать боятся. И последние села перед Доброполем. А Доброполе, на минуточку, это ключ ко всей оборонительной системе Славянско-Краматорской агломерации. Последнее село перед Доброполем, когда наши вот выходили на подступы, вообще там боестолкновений не было. Там еще бросили больше сотни FPV-дронов, которые перешили на наши частоты, и кучу натовского боекомплекта. А на днях мне ребята из 61-й бригады морпехов, которые там же летают, говорят, из Доброполя начали оттягиваться, с южной части Доброполя на север, и туда дальше Белозерская, это практически граница с Днепропетровском, с Днепропетровской областью. Из чего я сделал вывод, ну, насколько мне мой опыт позволяет, что они, по-видимому, да, попробуют разменять славянско-краматорскую агломерацию. Если не получится, они оттуда уйдут. Попробуют уплотнить свои оборонительные порядки в Днепропетровской области. У них работает концепция размен территорий на время. В смутной надежде, что там либо падишах сдохнет, либо ишак, либо ну, что-то такое случится, да, в НАТО примут, например, да, и в ЕС сразу. Концепция в корне своей ущербная, но видно, что у противника просто нет других вариантов. Вот они вяло сопротивляются, отползают. Причем совершенно точно в последнее время ускорились. И вот парадоксы современной войны. Я неделю назад общался с людьми из Константиновки. Они перед началом всех событий смогли переместиться из города в свой деревенский дом, тоже на окраине Константиновки, да, с большим подвалом, там сделали припасы. Слушай, ну вот Константиновка по всем бумагам официальным заявлениям наша. Она наша фактически. Там нет ВСУ, там стоит наш флаг. Но, черт побери, а киллзона настолько обширная, да, около 30 километров, что враг может как бы контролировать без своего физического присутствия землю. Я поясню, как людей, с которыми я общался,

0: Украины, системное выбивание мощностей там, по производству дронов и так далее. Сейчас погранпереходы на западной границе начали долбать, молодцы, скорее бы. Вот. Они, значит, два момента. Ребята, наступавшие на Доброполе, сказали, что появились окна в работе вражеских дронов, час-два. Это нам позволяет все вопросы с логистикой решить. Вот такие перерывы. Это значит, у противников не смогли подвести дроны, не смогли обеспечить их зарядку горючей. И второй момент, морпехи 61-й бригады сказали, что они занимаются перехватом вражеских дронов. Говорит, пошли дешевые дроны, самодельные украинские. Нет, говорит, большая редкость, дорогие экземпляры. Тоже такой разведпризм.
1: Штрих, да, штрих к портрету. Да. Давай сделаем перерыв. Иван Панкин, Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды». Скоро вернемся и продолжим.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр просвещения России Сергей Кравцов о начальной военной подготовке в школе.
4: Мы в прошлом году закупили необходимое оборудование по предмету основы безопасности и защиты Родины. И этот предмет будет состоять из двух основных частей. Первая часть касается в целом гражданской обороны и реагирования на различные чрезвычайные ситуации. Не дай бог, конечно, но тем не менее, все бывает в жизни, все может произойти, и какие-то природные явления и так далее, когда школьник и оказать первую медицинскую помощь этому. Мы учим и будем учить в школах. И расширим курсы, связанные с начальной военной подготовкой. Сейчас он у нас занимает примерно 25% времени, будет занимать 50% времени. Это будет интересный курс, участие в таких мероприятиях, как «Зорница» и других. Поэтому это будет интересный курс. Мы планируем привлекать к его преподаванию, в том числе бойцов, которые возвращаются в зону специальной военной операции нашей. Герои, они пройдут необходимую переподготовку. У нас создан центр «Вершина», который как раз этим и занимается. И эту практику будем развивать.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем разговор. Иван Панкин, Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», русский тарантас. В Телеграме найдите, подпишитесь. Дим, еще про Донецк. Кстати, вот из Ростова до Донецка можно добраться спокойно, я правильно понимаю? Беспилотники там по этой трассе не летают особенно ближе?
0: Летают. Ну, там стоят, там очень плотно стоят наши ПВО. И стационарно, и мобильно работает, все колонны сопровождаются. Я к себе рацию завел, у меня в машине стоит, дальнобойщики. Ты ездил в Горловку, там, Енакиево, там спокойно можно у дальнобойщиков узнать, как ситуация на дороге. И на постах показывают большой палец вверх. Это я ездил, не могу сказать, куда, я ездил в передовой госпиталь, он практически вот, он уже стоит в киллзоне, вот, там показывают большой палец. На мой взгляд, вот вербальный контакт, когда ты проезжаешь через ПСПО, важнее, чем ну, просто вывешенный красный флажок.
1: Большой палец вот так, это что значит?
0: Вверх, большой
1: ну,
0: палец.
1: Да,
0: небо,
1: ну...
0: небо чистое.
1: Ага, все ясно. Что касается цен внутри самого Донецка, я помню, когда я, опять-таки, два года назад ехал, значит, жители, ну, люди, которых таксист подвозил как раз, и я, там же возят вместе всех, иронизировали, и такая шутка проходила, что, мол, у нас никаких, вот, как вот в большой России, скидок нет, покупай сегодня, завтра будет дороже. Вот такая циничная ирония.
0: Ну, давай,
1: что касается, да.
0: Да, извини, перебил.
1: Давай, ага.
0: Я за эту неделю в сети супермаркета оставил 10 тысяч рублей на продукты.

0: Вот только что я сегодня утром закупился. Я не шикую, я не употребляю алкоголь. Там...
1: Ну, ты вообще аскетичный такой, так.
0: Да, я достаточно аскетичен. Вот. Вот 10 тысяч, да. 4 тысячи я отдал сегодня, и 6 тысяч отдал в воскресенье. Вот мне хватит, наверное, ну, до следующей недели продуктов.
1: 10 тысяч на сколько дней? Давай вот...
0: На неделю. На неделю.
1: Обалдеть. Ага. Обалдеть. Ну, причем самое необходимое такое, продукты, чисто
0: да,
1: продукты,
0: это
1: без излишеств.
0: Ну да. Без излишеств вообще совершенно просто я питаюсь. Вплоть до дошираков, я как бы у меня, ну, командировочный продукт.
1: Угу. Так. Интересно. Слушай, а зарплаты тогда какие там в Донецке, что вот приходится только денег отдавать в магазинах?
0: Никто тебе не скажет, какая здесь зарплата.
1: Почему? Средний уровень зарплат в Донецке.
0: В чем секрет? Мне другу позвонили из налоговой, я слышал, подслушал разговор, он в 600 тут устроен. Но российское законодательство не нарушает, там вот как-то вот по чуть-чуть оно везде получает. Слушай, ну я две дыни купил огромные за 200 рублей. Одна эфиопка, а другая колхозница.
1: Ага,
0: тут,
1: так.
0: Если, да.
1: Еще торпеду купи. Так.
0: Дойдем мы до торпеды, да.
1: Ага. То же самое. Нет, в контексте СВО торпеды, не торпеда в Донецке. Как-то, мне кажется, актуальнее.
0: Ну, так. Выпущенные из степной подводной лодки.
1: Да-да-да. Да-да-да.
0: Фольклор народный. Вот. Народ живет обычно на закатках, на домашних заготовках. У кого есть в городе, тяжело, но в городе и другие зарплаты.
1: А по региону, вот ближайшие населенные пункты, ну, в которых ситуация более тяжелая, что скажешь, как там идет жизнь?
0: По количеству.
1: Где новых, тяжелее всего? Давай.
0: По так. Количеству новых и дорогих машин в Донецке вот все в порядке, понимаешь, не протолкнуться. Угу. Отъезжаешь от Донецка, на трассах начинают попадаться «Жигуля», там, «Москвичи», «Таврии», прости господи.
1: Ох да. Ты, ничего себе, раритет.
0: Ага. Да, экзотики, и даже ушастые запорожцы.
1: Обалдеть.
0: Город очень несерьезно хлебнул денег, связанных с войной. Да? Выплаты бойцам, пенсии и так далее, военные. Вот в этом плане, вот откуда вот эти большие, дорогие машины на дорогах в большом количестве. Причем они же куплены, это не в кредит, но здесь не очень работает ипотека. Вот. Другое дело, что жить здесь тяжело. Я же приехал сюда с генератором. Я привез 50 литров бензина, 10 литров для генератора. Я на генераторе сидел часов 15. Это мне еще везет, у меня не самый отключаемый район. В Мариуполе все сложнее, у меня товарищ вернулся. Родители получили отремонтированную квартиру, ну, после боев, да, на капитальном ремонте. Вот он как бы сорвался, он военнослужащий, помогал ему квартиру к зиме утеплять. И вообще отцу сказал: отец, ищи дом где-то в пригороде, потому что про это не пишут, да. Ну, а что скрывать-то? Свет 4 часа в день, вода по часам.
1: С водой, кстати, перебои сократились или нет? День воды знаменитый, это чисто донецкая история для тех, кто...
0: Чисто донецкая история, слушай, я вздохнул, у меня вода теперь круглосуточно. Кстати, сегодня день воды, и каждый дончанин это помнит четко, когда у него день воды. Мне поставили
1: 700 рублей. Все дела отменяются на день воды.
0: Вообще. Да. Ну, а что ты будешь без воды делать в следующие 3 дня?
1: Да-да-да.
0: Мне поставили... 700-литровую бочку с насосом, у меня вода теперь всегда.
1: Но другим не так везет, как тебе. Перебои вот эти
0: сократились. Почему народ ставит в квартирах такие же бочки?
1: Серьезно?
0: Да, конечно. Синие затаскивают. Подгоняют машины. Если подгоняют машины, закачивают воду по шлангам и на 9-й этаж закачивают. Вот. Нормально, тут русский человек, он же всегда приспособится.
1: Это хрен правда. Раньше, вот сейчас этот мем почему-то куда-то ушел, а раньше в нулевых, когда только-только соцсети появились, тот же ВКонтакте, Одноклассники, ну и потом в 10-е годы, раньше увидишь что-то странное, вот, что придумал исключительно русский человек, подпись была «Эту страну не победить». Куда это делось, я не знаю.
0: И самое главное, что мне душу греет, ну да, света нет 15 часов, а газ идет, можно чайничек вскипятить. Уже как-то полегче. Вышел во двор, нарвал винограда. Ну, прекрасно.
1: Что-нибудь слышно про Мариуполь? Там вот что касается курортного сезона, так или иначе, морюшко, ножки можно обмочить, да и вообще покупаться. Я там приезжал, однако не было возможности вот, прогуляться полноценно по городу тогда, 2 года назад, и, в принципе, искупаться. Но я знаю, что некоторые все-таки ездят. Вот если есть что сказать, бархатный сезон впереди.
0: Народ гоняет в цепь курортных городков по Азовскому морю. Но Азовское море, оно на любителя, там медузы и все остальное, комары с хоботками толщиной с карандаш, понимаешь? Вот. Но народ купается. Ну, понятно, что тут нет сомнений. Мариуполь просто, несмотря на жуткие разрушения, отполировали, привели в порядок, все отремонтировали, нового настроили. Вот. Ну, кончится война, все расцветет. Уже как полный рост.
1: Я вот еще хотел сказать, там не опасно вообще в Мариуполе? Потому что новостей о том, что беспилотники летают в Мариуполе, как-то нет. Это на самом деле вселяет надежду.
0: Да нет, я же только что рассказал. Я, наверное, не буду без подробностей, да, но вот они целенаправленно. Им же Мариуполь, им и Донецк, а теперь еще Мариуполь прибавился, да, как кость в горле, они кушать не могут, да, если не нагадят мариупольцам. Вот.
1: Это правда.
0: И случайно же родители моего друга начали дом подыскивать.
1: А подробнее? Сейчас. Подробнее.
0: Да, а я же только что рассказал. Друг ездил на побывку к родителям, помог утеплить балкон, там стены, 6-й этаж. И подумав, сказал отцу, отец уже начал заготавливать дрова в гараже. Подумав, сказал, что печку, наверное, ставить нерационально. Ищите дом.
1: А, ну да.
0: В окрестностях.
1: Я подумал, что какая-то другая история. Еще
0: одна. Да, ну тут, понимаешь, ну тут обратный вопрос. У родителей хорошие пенсии российские, да, а сын у них зарабатывает хорошо. То есть, ну, это не вой от отчаяния, понимаешь, ну можно выкрутиться из сложной ситуации. Тем более, я считаю, что победа не за горами.
1: С этого места подробнее, пожалуйста.
0: А посмотри дипломатическую активность за последние недели, а можно взять пошире со 2 августа, когда...
1: Если враг призывается к переговорам, значит, он что-то задумал.

0: нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
1: В студию радио «Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для «Настоящего хит-парада» политик рассказал о своих любимых песнях.
2: Вы знаете, я сам не слышал, дети меня этой песни научили, но я посчитал, что она как раз очень про нашу с Андреем Никитиным совместную боль и заботу. Это, по-моему, «Комната культуры», называется песня «Самолеты». Вот «Только где они?» Там есть такой припев. «Только где они, самолеты?» Вот очень-очень, мне кажется, такая хорошая, романтическая песня.
3: Я с тобой с

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Зарубежные партнеры проявили высокий интерес к наблюдению за выборами в Госдуму. Дипломаты из разных стран захотели лично оценить ход голосования России. Об этом сообщили в МИДе по итогам встречи председателя ЦИК Эллы Памфиловой с главами аккредитованных в Москве посольств. Как отмечается, глава комиссии подробно разъяснила зарубежным представителям все правила и порядок работы международных миссий. Сами выборы депутатов Нижней палаты парламента пройдут с 18 по 20 сентября.
0: О безопасности.
1: Запорожская АЭС вернулась к штатной схеме энергоснабжения после подключения к внешней линии передачи. Все защитные комплексы отработали надежно без сбоев, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, энергетики восстановили работу высоковольтной ветки ферросплавная 1. Подача внешнего тока на станцию прерывалась в конце августа из-за повреждения электросетей на подконтрольной Киеву территории.
0: Об Украине.
1: СМИ сообщили, что генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Он заявил, что не собирается участвовать в скандале вокруг сотрудников ведомства, которых подозревает в курировании мошеннических колл-центров. При этом ранее другие СМИ сообщали, что Владимир Зеленский уже встретился с Кравченко, а также с главой фракции своей партии «Слуга народа» в Верховной Раде и членом Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давидом Арахами. Тема, которую обсуждали, было увольнение Кравченко.
0: О судебных делах.
1: Суд отправил в СИЗО всех фигурантов дела о краже моторного топлива для подмосковного главка МВД. Генерал-майор Сергей Мальков, полковник Алексей Суяров и подполковник Анна Левина проведут под стражей 2 месяца, заявили в правоохранительных органах. Как отмечается, свою вину офицеры не признают. В Ярославской области почтили память хоккеистов «Локомотива», погибших в авиакатастрофе 15 лет назад. Сотни болельщиков и родственники спортсменов возложили цветы к мемориалу на месте трагедии.
0: Обо всем.
1: Британская парашютистка чудом выжила после падения с 3-километровой высоты с нераскрывшимся куполом. Основной удар о землю смягчило хвойное дерево, сообщает газета «The Sun». Как отмечается, женщина отделалась переломом ноги и травмой позвоночника. ЧП произошло после того, как во время группового прыжка в спортсменку врезался напарник, и она потеряла сознание.
0: О валютах.
1: Доллар 86.19, евро 100 рублей 17, юань 12.85. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».

0: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», русский тарантас в Телеграме. Вот опять проброшена эта фраза в конце прошлого блока. Ты сказал, давай к ней вернемся, разберем поподробнее. Шел пятый год специальной военной операции, и мы по-прежнему повторяем, мы не они, важно об этом помнить. Но согласись, и я думаю, ты спорить не станешь, что все меньше людей склоняются к тому, что мы не они, это хорошо, правильно и даже нормально. Вот число этих людей сокращается. Ты это замечаешь или нет?
2: И число людей сокращается, и у людей воюющих усталость накопилась, как и у людей ждущих своих воюющих мужей. Но это, ты понимаешь, пойти на крайние меры, мы говорим, я думаю, о применении тактического ядерного оружия, это оружие отчаяния.
1: Вот. Слушай, там не только, там есть, как мне подсказывают некоторые опытные люди, есть другие ходы. Вот мы же только сейчас перешли к интенсивным ударам массированным, правда ведь? А до этого не переходили. Я иногда задаюсь вопросом. Знаете, мне, честно говоря, обидно. А вот мне обидно. А почему раньше нельзя было это делать?
2: Это вопросы, на которых нет ответов, и они, ну, рано или поздно будут затребованы эти ответы. Почему? Почему это было не сделано еще в 22-м году? Слушай, ну тут, видно, есть объективные факторы. Никто не ожидал такого расхода ракет. Вот. Если мы говорим про 22-й год, почему это в 22-м
1: году? Ну, хорошо, 22-й был 23-й, 24-й, 25-й. Нынче уже к концу идет 26-й, сентябрь месяц.
2: А как ты думаешь, Иван, сколько лет нужно, чтобы кратно нарастить производство ракет? Я думаю, мы только сейчас вышли на какое-то плато. Вот. И, ты знаешь, я в шутку в украинском телеграме встретил. Раньше же они говорили, да, что ракет в России осталось на 2-3 дня, да?
1: Да, сейчас другая шутка. Ракета осталась на 2-3 Украины. Смешно, смешно. Ну, я надеюсь, это действительно...
2: В этой шутке звучит отчаяние, да. Не наше.
1: Не наше, да, не наше, разумеется. С другой стороны, давай так, вот смотри... По тому, что ты наблюдаешь сейчас, ты точно так же читаешь сводки, у тебя какое мнение? У тебя устраивает то, как сейчас идет специальная военная операция, если смотреть в комплексе и с тем, что происходит на Земле, со всеми трудностями и проблемами? Или все-таки ты видишь минусы, тогда подсвети, пожалуйста, ну, те, которые можно обозначить, да?
2: Я смотрю на реалии идущей войны, о которой никогда не знало человечество и военные мысли. Еще 5 лет вообще не могу себе такое представить. Да? Вот, что бронетехника станет не нужна с обеих сторон фронта. Вот, у меня вот недоумение, да, вызывает, когда наши ВПК продолжают презентовать «Терминатор», да, вот это страшный аппарат. Они были здесь на фронте, их выбили всех очень быстро. Вот. Танки какие-то, бронетранспортеры, с ума сошли, что ли? Объясняя, кстати, очень убедительно, если с такими людьми поговорить, они тебе очень убедительно докажут, что на самом деле бронетехника нужна, что ее рано списывать. Да вы не представляете, как это помогает в городской застройке. Я не понимаю, как это помогает в городской застройке. Да?
1: Танки нужны для двух вещей, как известно. Для атаки и для обороны, Дим. Это факт.
2: А вот сейчас они не нужны ни для атаки, ни для обороны.
1: Вот для второго, слава богу, кстати говоря.
2: Если они раньше могли хотя бы с закрытых позиций работать, то теперь удаление от линии

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней

0: Как ты думаешь, ну, с чем связано? Вот эта ошибка, она вообще, ну, как бы с чем была связана? Реально думали, что договоримся, реально думали, что будем жить дружно?
1: Да. Реально считали противника и людей, которые были при противнике, да, в этом враждебном уже вызревшем государстве, реально считали их лучше, чем мы есть. Я потом обдумывал, вспоминал, как я лежал в лесопосадке под Коминтерново, под вентиляторами, да, на расстоянии одного броска до Мариуполя, и рядом работали танки заведенные. Мы с танкистами там курили, шутили, смеялись. И хотели по одному из ветра генератора выстрелить из пушки. Нам угла возвышения у танка немножко не хватало. Да? Потом пришел приказ отбой. В Мариуполе не было никого. Вот. А потом, спустя много лет, я на своей шкуре увидел своими глазами, чего стоил этот приказ отбоя. Я больше чем уверен, что олигархи порешали. Да? Что-то пообещали крупно. Как, ну, что можно было пообещать России? Да? Мы не допустим появления бандеровского режима, русофобии и так далее. Мы там все переформатируем. Оставьте нам, пожалуйста, завод имени Ильича и Азовсталь. Ну и как в итоге получилось? Да?
0: Вот. Ты, ну, скажем так, веришь, видишь такой процесс, как обрушение фронта и наше стремительное продвижение вперед. Потому что, ну, если и вот теми темпами, которые есть сейчас, то до Киева, ну, долго, да, долго будем идти. А вроде как, ты и сам сказал, что все идет к окончанию специальной военной операции, было тобой что-то такое сказано. Соответственно, про обрушение фронта, пожалуйста.
1: Да, обрушение фронта неизбежно. Вот, по логике войны. Рано или поздно, не могу назвать дату, но она будет. Вот. И мы напрасно думаем, что с той стороны фронта устали меньше, чем мы. Там на порядок больше устали. Они в стрелковые бои не вступают. Это значит, боевого духа просто ноль. Он может просто со стиками сидеть и с пультом, понимаешь, самолетики запускать, а как бы выйти лицом к лесу к нашим штурмовикам, да, с автоматом, нет. Вот. Не все такие, но подавляющее большинство ВСУ в стрелковые бои давным-давно не вступают.
0: Идейные всякие там запрещенные в России азовцы, вот такие, они давно, как мне говорят, уничтожены, уже это действительно так или еще остались?
1: Уже набрали следующее поколение дувней, да, но, по-видимому, ждет та же самая судьба, без вариантов.
0: Спасибо. Иван Панкин, Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», русский Тарантас в телеграм-канале. Подписывайтесь. Благодарим. До свидания.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Общественный деятель Николай Доронин о стремлении Запада к господству в Арктике.
4: Арктика – это очень лакомый кусок. Собственно говоря, милитаризация, она связана в первую очередь с геополитическим и геоэкономическим противостоянием, потому что очень много ресурсов, очень много надежд этот регион вызывает, и поэтому мы видим, что западные страны пытаются поставить ногу на ступень уходящего пояса для того, чтобы, ну, хоть как-то догнать Россию именно в этом аспекте. Я подчеркну, потому что Россия является лидером в арктической повестке, в арктических технологиях и вообще в жизни человека на крайнем севере. Нам просто нужно делать то, что мы делаем, и не обращать внимания на те эскалады, которые идут от наших партнеров. Они пытаются вот среагировать чем-то не на наше военное присутствие в Арктике, а на то, что вообще Россия восстанавливает свое присутствие в Арктике в целом, потому что это экономическая угроза, это политическая угроза. Вот так это трактуют наши бывшие партнеры.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня...

если там, ну, например, во Франции, мне кажется, это более вероятным, чем в Германии, существенно сдвинется баланс внутренний, вот тогда вся конструкция, довольно на соплях держащаяся этого

0: Под разговоры о том, что Россия вот-вот нападет, в испанский город вторгается там 60 тысяч нелегальных мигрантов, и там бесчинствуют двое суток. А им говорят, нет, ну это инцидент, мы сейчас разберемся, а главное это Россия. Ну, конечно, это не будет держаться без каких-то специальных усилий. Поэтому я думаю, что Европа настаивает на русской угрозе и на необходимости помогать Украине, в том числе и потому, что без этого все может просто рассыпаться.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей...
0: Довольно на соплях держащаяся этого европейского единства, она поедет во все стороны. И тогда вот эта внутренняя неоднородность, она выльет. Ну, смотрите, вот недавняя история августовская. Всю Европу от юга до севера ей объясняют, какой ужас, какие русские вот скоро нападут, нам надо готовиться. Ну, хорошо, Литву, Польшу, Румынию, допустим, можно в этом убедить. Не берем правда, неправда, но можно убедить. Есть...
2: Использовать тему прав человека для вмешательства в дела независимых государств. Брюссель пытается влиять как на внутреннюю обстановку в других странах, так и на их внешнюю политику. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что европейские власти открыто выделяют свои интересы.
1: О расследованиях.
2: МВД России повторно объявило в розыск генпрокурора Украины Руслана Кравченко. Силовики разыскивают чиновника по уголовной статье. Это свидетельствуют данные ведомственной базы, какой именно не уточняется. Ранее украинские СМИ сообщили, что глава надзорного ведомства подал прошение об отставке. Решение об уходе он принял после скандала вокруг подчиненных, которых заподозрили в покровительстве мошенническим колл-центром.
1: О происшествии.
2: Блогер Алексей Столяров попал в массовую аварию на западе Москвы. В кроссовер знаменитости врезалась другая машина. За рулем в этот момент находилась супруга блогера. Никто сообщили в правоохранительных органах столицы. Сам Столяров уточнил в соцсетях, что всего в ДТП на Рублевке столкнулись 4 автомобиля.

0: российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка оспорила 4-летнюю дисквалификацию за допинг и действия швейцарского суда. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. Адвокаты указали, что арбитры вынесли несоразмерно суровое на четверг, а также сухие и комфортные выходные на этой неделе.
1: Обо всем.
0: Археологи нашли в египетском некрополе Саккара гробницу знатных чиновников Древнего Царства. В усыпальнице возрастом более 4000 лет покоились верховный судья и его отец. Об этом сообщили в Минтуризме этой страны. Ученые подчеркнули, что отлично сохранились яркие барельефы со сценами полевых работ и фигурами владельцев. Саккара служит древнейшим некрополем региона, где первые усыпальницы появились еще 5000 лет назад. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Александр Дугин, известный философ и социолог. Александр Гельевич, ну вот да, мы пытаемся как бы не перебарщивать с критикой, в том числе президента, но тем не менее определенные какие-то моменты можно подсветить и обсудить, как мне кажется. Вот вы сказали, он слишком добрый. Ну, для политики, тем более большого политика, тем более, который находится в условиях войны, это явный минус. Ну, очевидно совсем. А вы говорите, да нет, плюс. Ну, как плюс? Ну, пожалуйста, разверните эту тему.
4: Вот, я думаю, что это плюс, потому что вот русский человек добрый, а Путин русский человек. И вот эта доброта, она может нас и погубить, и губила, но она же нас и спасает. На самом деле, а теперь вот чуть-чуть более рационально вывести из этого. Вот смотрите, Путин, наверное, прекрасно понимает, может быть, лучше, чем все мы, что такое террор, что такое маховик террора. Как только он начинается, не Путин будет определять, кто прав, а кто виноват. Появится огромное количество людей, в том числе и среди этих саботажников и агентов влияния, которые первыми скажут: «О, началась чистка, великая чистка, мы великие опричники, вот до этого они были великими демократами, либералами, потом великими коррупционерами, теперь мы будем великими опричниками, теперь мы всех абсолютно посадим, отберем». И ситуация дальше ее, вот если переступить эту тему, она действительно становится непредсказуемой. Сейчас этого нет, сверху говорится, ни в коем случае. Никаких чисток, никаких репрессий. Никаких. Но кто-то уже чувствует, что некоторая неуверенность в голосе президента уж совсем никаких. Вот совсем-совсем никаких. Но какие-то все-таки можно. И дальше начинается кто в лес, кто по двора. Вот мне кажется, Путин очень опасается вот этого. Потому что судьи кто? Судьи будут далеко не какие-то не лучшие люди, потому что, ну, как бы система в ручном управлении. Вот есть президент, который правильный, добрый русский человек, абсолютно мудрый и героический, который спас Россию, сейчас спасает, и отстаивает нашу честь и достоинство вообще историческое. Вот кто он такой. Но к огромному сожалению, или исторически, или так сложилось, или вот так вот, ну, вот как бы вот так, как Бог, может быть, хочет, не знаю. Он окружен совершенно случайными людьми, я бы даже так сказал, случайными. Это не элита. Они попали наверх по случайным соображениям. Как-то кое-как они справляются, на самом деле. Но часть из них растет, включается в управление страной. И я многих таких знаю на очень высоком уровне. Это прекрасные люди. Кто-то из них всегда был таким, только вида не показывал. Кто-то стал таким постепенно, просто вот осознав, что такое Россия, ответственность свою осознав. Это мутация, изменение элит в патриотическом ключе идет, и идет очень-очень интенсивно. Но все равно вот масса-то сформировавшаяся и в 2000-е, и да еще раньше, в 90-е годы, это совершенно другая была историческая эпоха, когда Запад был всем, мы ему подражали, мы туда ездили, мы, ну, я имею в виду, я с другими целями ездил, это отдельный разговор. Вот. Я однажды, знаете, вот в американской посольство, когда еще один раз был в Америке, в 2005 году, там собеседование проходит. Они спрашивают, с какой целью хотите посещать Америку? Я говорю, я буду критиковать американский империализм, гегемонию, стремиться к тому, чтобы эта страна перестала быть лидером мирового сообщества. Пожалуйста, сразу печать. Welcome там.
3: У нас вас демократ... пустили после этого, да?
4: Пустили, да. А тетушку, которая стояла другая, ну, просто случайно мы там в очереди с ней стояли, она долго говорит, я еду к дочери, я так люблю Америку, я так всегда мечтала, американский образ жизни. Ее полчаса спрашивали, а точно ли американский образ жизни вам нравится? Они собираются его там оставаться?
3: Вот именно. Вот, да.
4: Приходишь, да, Да, пустили все-таки, но ее долго-долго мучили. Вот. А когда говоришь, я приехал бороться с Соединенными Штатами Америки, вот, пожалуйста, вот вам.
3: На самом деле это плюс. Это надо отдать должное, кстати говоря, тем людям, которые вас интервьюировали, не правда ли?
4: Знаете, я думаю, там другой был план. Просто когда я туда приехал, меня привели в Госдеп, меня познакомились с Бжезинским, там, со всеми.
3: Вот так,
4: и явно они не просто хотели. Я это высказал, естественно, все, что я говорю. Они говорят, да, это пропустили мимо ушей, что критика гегемонизма. Они мне сказали, вот смотрите, нам все нравится, что вы говорите, евразийство, как им нравится, я не могу себе представить, геополитика там и так, ну, какие-то моменты. Но, говорят, нам не нравится, что вы поддерживаете Путина. Вот Путина не надо поддерживать. И если вы не будете его поддерживать, а будете гнать все остальное, что вы говорите, даже вот против нас, это нас не волнует. Только не Путин. Давайте так. Я говорю, нет, давайте не так. После этого я тогда, в 2005 году, я в СТГ поддерживал президента, но у меня были какие-то ощущения, что он очень медленно. Но когда я это услышал, я вернулся уже с полной такой тотальной уверенностью, что если для врага самое страшное, даже не мои евразийские такие идеи, империи, православие, монархия, народность, социальная справедливость, вот это все, евразийство, все это страшно, это совершенно антизападное. Но Путин страшнее, когда в их глазах, вот среди, это было в Госдепе, там целый департамент собрался со мной разговаривать.
3: Это очень странно, потому что 2005 год – это еще два года до Мюнхенской речи Путина.
4: Вот, вот. Они сказали, все, что угодно, только не Путин. И тогда я вернулся с твердой уверенностью, все, что угодно, только Путин. Вот, может быть, я не прав, я вот, а Путин прав. Это было очень для меня важно. Поэтому, на самом деле, это была, конечно, попытка такого, да, нет, туда не просто так. Больше меня уже не приглашали, телефоны перекрасили работать. Там. А я, кстати, ничего не сделал. Я просто продолжал то же самое в Москве. Ну, после этого эти на имейлы не отвечают, телефон нет, какая там санкция вводится, уже там и так далее. То есть это очень важно. Это очень важный момент в моей личной жизни, потому что если есть кто-то страшнее для Америки, чем я, который они считают и так уже злом абсолютным таким, то я буду служить тому, кто для них хуже. И служить безответно, там, безоглядно. Поэтому любые качества поддерживая и никогда не критикуя, полностью лояльно двигаясь в этом направлении, потому что Путин – это действительно, вот действительно, это то, что Запад не приемлет. Он, и это очень давно было. Видимо, они его поняли довольно рано, просто как-то, ну, пытались играться и какие-то как-то соблазнять, чем-то ВТО принимать, какие-то делали вид, что что-то продадут, какие-то технологии, там, Opel, там, немецкие или что-то еще. А по сути дела они понимали, что Путин – это многополярный мир, что это государство-цивилизация, что это Россия как субъект, что это внутреннее управление, а не внешнее стороной, а это абсолютно неприемлемо ни для глобалистов типа Байдена, ни для таких крайних националистов типа неоконцев, которые стоят за Трампом. Трамп – такой промежуточная фигура, конечно. Но Запад – это система. И Путин бросил ей вызов. И, видимо, бросил давно, еще раньше, чем показал, до Мюнхенской речи, вы правы, еще до 2007 года. Он просто бросил, и они это видели и понимали. И на самом деле, ну, у них разведка работает идеально, я думаю. То есть они тут знают. Меня даже в свое время, ну, ладно, я даже не буду говорить, кто приглашал на разные путинские мероприятия в начале 2000-х годов. Я туда не ходил, потому что источником были вот те же самые. Они курировали все здесь, на Западе. Вот они с 90-х годов, они отвечали за встречи людей, за какие-то за мероприятия, за симпозиум, за приглашенных. Я имею в виду западные сети влияния напрямую. И вот, как бы сказать, и они, конечно, знали, кто Путин на самом деле. Вот Путин на самом деле – это герой и спаситель России. Вот, и мы на него надеемся, уповаем, мы ему служим, мы ему делаем все, что нужно, чтобы его воля свершилась, его планы воплотились исторически. Но, тем не менее, не замечать этого саботажа, либо некомпетентности. Давайте вот так, поскольку наш спор вчерашний, он завершился с моими коллегами, он завершился такой неопределенностью. Кто-то привели аргументы, что это саботаж, кто-то привел аргументы, что это некомпетентность, просто жадность, непрофессиональность. И на этом мы разошлись. Просто, договорились еще подумать, посмотреть, поинтересоваться, что происходит, собрать какие-то данные, факты. Этим, конечно, должны заниматься не просто интеллектуалы, и патриоты, а соответствующие службы. Но кто может гарантировать, что в этих службах за эти 30 с лишним лет не такие же вот спящие не присутствуют? Ну, просто они логически должны там быть. У меня нет никакой информации, подтверждающей.
3: Александр Гельевич, тогда важно, вот за 3 минуты попробуйте ответить на такой вопрос. Мы не критикуем. Мы хвалим, мы превозносим. Но тогда, вот понимаете, возникает такой простой, элементарный вопрос. Мы смотрим на Израиль. Меня нельзя заподозрить какой-то излишней любви к Израилю. И я вижу, что элиты там монолитные абсолютно, или почти монолитные. Я смотрю на Соединенные Штаты Америки, и там тоже элиты. Либо монолитные, либо почти монолитные, потому что самое главное, это не Трамп или Байден, не демократы или республиканцы, а Америка прежде всего. Вот что главное. Знаете, мы смотрим на тот же Иран, и там тоже элиты, либо монолитные, либо почти монолитные. Мы смотрим на Республику Беларусь, и там элиты, если не полностью, то почти полностью монолитны. А у нас 50 на 50 в лучшем случае. Вот в этом кто виноват?
4: Вы знаете, я соглашусь с Америкой, что там Deep State, если угодно, вот те, которые стоят и за демократами и республиканцами, они, конечно, ориентированы на Америку.

0: В Израиле гораздо все сложнее, на самом-то деле, потому что линия, которую Нетаньяху и Израиль, это такая, в общем, это, можно сказать, тайная повестка дня израильского общества. Он слишком явно об этом говорит.
1: Второй... В обществе то и есть. Почему я говорю, что вот какое общество, такие комиссии? Они выражают интересы общества и партии. Вот сам принцип, первая степень контроля – это перекрестный контроль на три комиссии. У нас во всех комиссиях есть представители парламентских партий. Во всех комиссиях. Во всех. 96 тысячах. И у них есть возможность на этом этапе уже контролировать друг друга.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Александр Дугин, известный философ и социолог. Александр Гелевич, давайте продолжим этот разговор. Кто виноват, что у нас элиты не монолитны, скажем так, ну, в пользу, собственно, внешнеполитического вектора, да, вот у нас есть определенная политика международная, мы ее политику ведем. Но множество в элитах, ладно, народ отодвинем в сторону, за скобки, множество в элитах как бы против. Саботаж это или глупость, мы не знаем, есть только предположение, мы это с вами уже обсудили. Но ведь вот когда мы с вами обязуемся не критиковать, потому что во время войны нельзя критиковать руководство, начальство, да, ну, просто потому что. Хорошо, но давайте попробуем ответить на вопрос, почему у нас за столько лет, за столько времени не сложилась в стране элита, которая в первую очередь за Россию. Правда? Вот почему?
0: Здесь можно обратиться к русской истории. Что мы видим в русской истории? Постоянная борьба между двумя типами правления. Между самодержавным правлением, автократическим правлением, монархическим правлением и олигархическим. Там, где олигархия, боярская ли, дворянская ли, демократическая ли, партийная ли, любая, как только поднимается олигархия, вот эта идея олигархического правления, там сразу же неизменно интересы страны, в том числе геополитические, они падают. Это смутное время, это революция, это 90-е годы. А там, где укрепляется единоличная власть, причем практически, честно говоря, неважно кого. Вот даже кондиции, например, которые мы хотели там описать, наследницу Петра, на самом деле. И эти кондиции были, то поделись властью с олигархией. Да, на это пошли, а потом их отменили. Вот это разорвать кондиции. Потому что эти олигархи, которые в нашей истории имеют разные названия, разные происхождения, разные исторические титулы, они возникают всегда. И, возможно, это такое общее свойство вообще политических режимов. Там, где силен монарх, хороший или плохой, он отворачивает им голову, он разрывает эти кондиции, он ставит их на место, страна процветает, страна укрепляется, нас спасает единовластие, оно нас всегда спасало. Единовластие как принцип. Бывают плохие цари, бывают хорошие, но единовластие как принцип, когда монарх не слушает никого, принимает решения, исходя из интересов государства, народа и своего понимания в истории. Тогда результаты налицо. И вот этот, я думаю, что это наш, ну, в каком-то смысле, та формула, историческая формула, с которой мы имеем дело на самых разных этапах. Не просто какие-то заговорщики. Это свойство олигархов. Они именно олигархические. Олигархи, я имею в виду, не богатые, имеющие власть, а как греки считали, как описывает олигархию Платон и Аристотель. Это власть немногих. Немногих. Ни одного. Это монархия. Ни многих, это народ, народовластие, а не многих. И вот эти немногие и составляют существенную проблему, потому что если они служащие, такие же, как народ, это тогда монархия. Тогда они выполняют, им дается, кстати, поместье, изначально помещикам давали временно поместье, чтобы вот пока они служат государству, им поместье, и даже там вот какие-то люди, которые пашут землю на этом поместье, чтобы их прокормить. А они воевать должны, служить должны. И изначально это было не передавалось. То есть, если твой сын, твои потомки не служат государству, то поместье возвращается государству. Вот это очень хороший принцип. Ты ничего не имеешь. Ты ничем не обеспечен ни собственностью, ни позицией, ни статусом, ни дворянством. Ты никто. Ты служитель. Просто ты служитель более высокого уровня, а крестьянин более мелкого уровня. И так же скромно выполняя свое служение, как этот крестьянин, ты будет все хорошо. Будешь есть, пить и воевать, и кровь проливать за страну. Это подход монархический, очень правильный, служилого государства. Все только служат, и больше ничего. Все, и у крестьянина есть праздник, и у воина есть праздник, но нельзя превращать. Да, но никто ничем не обеспечен. Этот вот в любой момент может приехать, скажем, городовой, черный воронок, представитель ФСБ, и ты перестаешь быть элитой. Просто ты отправляешься на лесополам, в Сибирь. И вот если все это знают, то будет совершенно другая картина. Но наш президент очень добрый, и он, об этом мы уже говорили, он этих людей терпит, он считает, что они, по сути, хорошие, они не будут так вести себя, как всегда ведут себя представители таких вот олигархических кланов. Он дает им возможность самим отказаться от своих претензий на власть, на свою внешнюю политику, сдать свои полномочия и служить государству. Он дает им шанс. Я думаю, что это тоже очень хорошая методика. Ну, бывает методика, знаете, злая, бывает методика, можно просто черные воронки и как бы сказать себе такую надыбу там. А можно дать возможность покаяться и проявить себя. Я думаю, что просто вот ключевой момент. Я думаю, что Путин лично всем из своего ближайшего окружения сказал, давайте теперь вы будете патриотами. Вы перестанете быть теми, кем были вы раньше. Исторически понятно, там сложный был период в истории. А вот теперь вы будете патриотами, служилыми людьми. Все, конечно, сказали, да-да-да, Владимир Владимирович, да, конечно. Но на самом деле кто-то так и сделал, какая-то часть. А какая-то часть не сделала. И вот с этим наши проблемы. Вот я, честно говоря, надеюсь не на то, что на них обрушится рано или поздно. Ну, конечно, придется, если уж совсем дело плохо будет, обрушиться на них маховик репрессий. Но чтобы избежать этого, надо покаяться сейчас. Надо отдать награбленное. Надо включиться в работу на фронт. Надо изменить эту нашу информационную политику. Включить народ в историческое бытие и дать ему набирать лучших. И открыть шлюзы во власть. Об этом и президент говорит. Нам нужна новая элита, нам нужны люди, вернувшиеся с СВО, нам нужны герои. Прекрасно. Давайте и в этом направлении что-то делается. И очень правильно все делается. Но, в принципе, это, конечно, только начало. И я думаю, что если у нас есть время вот, воевать, то чтобы достичь победы, рано или поздно, нам необходимо осуществить это преображение элит. Перевод элит из олигархических в служилое сословие. Это будет очень благородно, никого не надо будет там сажать и пытать, и всех можно будет помиловать, потому что патриотизм – это последнее прибежище негодяя. Это же прекрасная формула, что если ты будешь самым негодяем, вот некомпетентным, коррумпированным, идиотским, но ты стал патриотом своей родины, тебе все прощается. Это как, ну, это снятие грехов в каком-то смысле. Патриотизм – это последнее прибежище всех. И хороших людей… Нет, это для плохих людей, для негодяев – это последнее прибежище. А для обычных людей – это первое прибежище, не последнее. Первое. Ну, мы рождаемся патриотами, мы становимся патриотами, мы живем патриотами и чувствуем себя естественно. А негодяй, он приходит в последнюю очередь, негодяй. Но он как работник последнего часа в Евангелии, ему все отпускается. Вот он идет на СВО, он помогает людям, сдает награбленное, перестает заниматься саботажем, поднимает хороших людей и опускает плохих людей. И все, больше он говорит, я не получаю директив из Вашингтона, все, разрывает договор. Вот как, и как бы начинается все по-хорошему. Поэтому я даже в этом, то, что мне не нравится, что у нас много таких представителей все еще элиты, я думаю, что есть определенный резон у нашего президента вести себя, именно вести такую политику в отношении них. Дай бог, они все изменятся и станут достойными, прекрасными служителями Отечества.
4: И вот опять вопрос, и звучит он так. Вы сказали, что надо бы, чтобы власть постепенно начали получать люди служивые, не элита, а именно вот служивые. Когда мы говорим про элиту, я так понимаю, что речь в первую очередь про неких наследников, которым все это достается, в смысле, по наследству. Правильно ведь? Элитарии и их дети. А если простой народ получит, собственно, власть, то это как бы нам на пользу. А с чего мы взяли, что убивший дракона, который охраняет золото, сам не превратится в дракона?
0: Где правда, гарантия? Это очень серьезная проблема. То есть, эта элита стала элитой в период распада страны. Они поднялись и нажились за счет страдания нашего народа, разрушения общества, уничтожения индустрии, экономики. Все это мы знаем. 90-е годы, вот это и было стартовый такой трамплин для этих элит. Они прокляты, они преступны в целом, потому что они попали во власть не через парадную дверь, не за счет своих заслуг, а абсолютно подлым и лживым путем. Это компрадорская буржуазия, которая продала народ, страну в рабство Западу и хотела так и продолжать. Путин все это изменил, курс изменился, а теперь о новой элите. Новая элита, которая будет подниматься, очень важно, чтобы она получила совершенно новую систему образования. Вот пока ее будут образовывать старые элиты своими технологиями пустыми, бессмысленными, это все не пойдет. Они действительно превратятся... И коррумпировать очень легко человека, даже героя. Понимаете, это очень легко. Поэтому для этой новой элиты нужны новые образовательные системы, которые должны построены быть на нравственном принципе, на традиционных ценностях, которых есть указ, на историческом просвещении. Надо всерьез отнестись к тому, что говорит президент, на многополярности, государство, цивилизации. Это то, что меняет мировоззрение человека. То есть новые элиты должны прийти служить стране с новым мировоззрением. И это мировоззрение, конечно, надо им вложить. Само по себе оно не родится. Оно будет легко и очень естественным образом принято настоящими людьми, нашими героями, осмысленно, освоено. Но кто-то это должен дать. В этом проблема. Нельзя вливать новое вино в старые мехи. Они просто разойдутся. Вот новое вино надо в новые меха, вот в новые сосуды. Этими сосудами являются как раз образовательные структуры. Над этим сейчас, на самом деле, приоткрою секрет, ведется самая активная работа именно на самом верху. Потому что новым элитам нужны новые идеи, новые модели, новые формы знаний, новые учебники, новые преподаватели, новые системы. Тогда мы заложим в них, именно сейчас, пока они еще не коррумпировались, такую ненависть к предательству, которое, поскольку коррупция – это такое же предательство, как работать на врага. Они знают, что такое враг, они знают, что такое смерть, они знают, что такое страдание. У них есть уже готовый нравственный стержень. Его надо теперь культурно возвысить до мировоззрения.
4: Спасибо. Спасибо большое. Александр Дугин, философ-социолог, был в нашем эфире. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Общественный деятель Николай Доронин о конкуренции России и Запада на северных территориях.
6: Противостояние между Россией и Западом, оно приобретает разногеографическое значение. И Арктика, которая всегда считалась территорией мира, диалога, сотрудничества международного, она сейчас вот превращается в, условно говоря, арену геополитического противостояния. Я напомню географию, потому что мы, с одной стороны, в западной части наших арктических владений граничим с странами Скандинавии, которые входит в блок НАТО, а с восточной стороны у нас по Беринговому проливу граница с Соединенными Штатами Америки. Поэтому вот это наша огромная территория, огромная наша страна, огромный наш континент евразийский, по северной его части, мы, по сути, окружены не очень дипломатично настроенными коллегами, бывшими партнерами. Видим, естественно, и настроение по части формирования всевозможных учений, специальной арктической миссии, арктический часовой, которая направляет все усилия на то, чтобы показать, что западные страны, особенно блок НАТО, готовы воевать в арктических условиях.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве час ночи. В Екатеринбурге 3. В Красноярске 5 утра. В Хабаровске 8. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О Европе.
7: Евросоюз оправдал ложь и двойные стандарты в отношении Москвы под ходом военного времени. Подобная риторика фактически превращает тему прав человека в инструмент давления на нашу страну. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что такая формулировка содержится в ежегодном докладе Европейского объединения.
2: О спецоперации.
7: Российские военные уничтожили мост в городе Краматорске точным авиаударом. Летчики сбросили на переправу полутора тонные планирующие авиабомбы ФАБ, сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что боеприпасы успешно поразили объект. Ранее наша армия уничтожила железнодорожные составы с иностранными беспилотниками для украинской армии в Днепропетровской области.
2: Об атаках.
7: 13 мирных жителей ДНР получили ранения при налетах украинских беспилотников. Среди пострадавших оказался подросток. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что дроны атаковали гражданский транспорт и жилые кварталы в Донецке, Горловке и Мариуполе. Также пострадали 5 объектов инфраструктуры, 3 дома и почти 2 десятка автомобилей.
2: О безопасности.
7: На Запорожской АЭС заявили о необходимости запустить вторую высоковольтную линию электропередачи «Днепровская». Это повысит радиационную защиту станции и укрепит надежность ее энергосбережения, сообщили на предприятии. Как отмечается, для стабильной работы атомного узла также требуется наладить регулярный подвоз топлива к резервным дизельным генераторам. Ранее на станции восстановили работу линии «Ферросплавная-1», что позволило перевести реакторы на внешнее электроснабжение после 2 недель изоляции.
2: Обо всем.
7: Семья актрисы Альбины Евтушевской определилась с датой прощания. Звезду фильма «Русалка» и сериала «Интерны» кремируют 9 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на близких артистки. Они уточнили, что гражданскую панихиду проводить не планируют, исполняя последнюю волю покойной. Евтушевская ушла из жизни 6 сентября в возрасте 84 лет, а всего за творческую карьеру она успела сыграть более чем в 40 отечественных фильмах и сериалах.
2: Об автомобилях.
7: Средняя стоимость отечественных автомобилей «Лада» зафиксировалась на отметке около 1,5 миллиона рублей. При этом средняя цена машин других брендов на российском рынке превысила 3,5 миллиона, заявил президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов. Он отметил, что завоз повышает цены на свою продукцию заметно медленнее темпов инфляции в стране. Доллар США стоит 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Корнеев засветил. Засветим, чем цифровой мир отличается от обычного и так ли велика разница.
8: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Это премьера нашей новой программы «Корнеев засветил». Все так, засветим, чем цифровой мир отличается от обычного и так ли велика разница. Ведущий этой программы Валерий Корнеев, экономист, политический аналитик, доктор бизнес-администрирования, председатель Союза «Цифровой мир». Валерий Валерьевич, рады вас приветствовать. Вы нас, да, мы открываем вместе вашу новую программу.
9: Уважаемые зрители и слушатели, телефон прямого эфира у нас 8 800 200 ровно 9702 и мессенджеры плюс 7 967 200 ровно 9702. Сегодня мы рассказываем про наш любимый цифровой рубль, который с 1 сентября этого года вышел в открытое использование, в массовое использование для наших граждан. Но он тестировался уже довольно давно в системных банках. 12 системных банков его использовали у себя для внутренних расчетов, готовили свои системы. Ну и самое-то интересное в том, что тот цифровой рубль, который сейчас раз вышел в массовое использование, он вызывает огромное количество вопросов, в первую очередь, у граждан. И, понятно, самые-то главные вопросы – а зачем он нужен? И самые главные страхи – а не будет ли этот цифровой рубль дополнительным каким-то инструментом тотального контроля над гражданами, получения дополнительной информации, в первую очередь, для налоговой, ну и вообще, в принципе, для более такого плотного контроля спецслужб. И, в общем, понятно, что такие страхи, они, наверное, имеют место быть, и нам кажется, что неплохо бы рассказать, как на самом деле обстоят дела, и самое-то главное – рассказать о том, для чего, собственно, этот цифровой рубль был придуман, какой смысл в этом цифровом рубле. Есть у нас и безналичные рубли, есть у нас наличные рубли, а это третья форма того же самого рубля, то есть цифровой рубль. И это, на самом деле, никакая не криптовалюта, как нам многократно говорили.
8: Олег, я на секунду просто поясню, что действительно здесь и сегодня, да, в этом часе мы разберем цели, что это такое вообще, про что, да, а какие-то страхи и опасения, насколько где, что обосновано, где миф, теории заговоров, вот все это проговорим, а чтобы вы могли для себя все прояснить, задать все вопросы, и чтобы не осталось у вас никаких проблем с этим, не пугались всех новинок цифровой среды, а сегодня только первая программа, и здесь мы будем разбирать, Валерий Корнеев будет разбирать все, связанное с цифровым миром, с цифровой средой, со всем, с чем мы сталкиваемся, то вот все ваши вопросы мы как раз и будем разбирать чуть позже. Да, сейчас, что называется, про что речь, да, где там скрытый смысл, а там, оказывается, в цифровом рубле совсем все и не так поверхностно, как это нам представляет. И потом уже мы вас спросим, поэтому вы записываете ваши вопросы, наберите терпение, и каждого обязательно выслушаем во второй части, после следующего блока новостей. Тогда цифровой рубль для человека, для государства, да, для нашей страны.
9: Цифровой рубль для государства существует в той форме, в которой он был придуман, но он существует не только у нас в государстве, он существует и в других государствах. Это так называемая цифровая валюта Центрального банка, CBCD, если мы говорим про иностранную транскрипцию. И этот, он существует в Китае, так называемый цифровой юань. Он уже давно используется в массовом порядке в Китае, во всех известных их внутренних расчетах, в мессенджерах, на маркетплейсах и во всех других местах. Также существуют цифровые рубли и в Индии, и в других странах. И самое это интересное, что для государства, для нашего, для российского государства или там для глобального юга, цифровой рубль – это такая валюта, которая позволяет избежать контроля со стороны так называемого, как у нас руководство говорит, глобального меньшинства, то есть тех стран, которые долгое время доминировали на планете, доминировали они не только в силовом, в идеологическом, но и в финансовом смысле. И тот самый финансовый смысл, в котором они доминировали, он заключался в том, что вот эта вертикаль, финансовая вертикаль, которая была построена, основой или там верхушкой, которой является Федеральная резервная система Соединенных Штатов. Напомню, что, как хотя и нас и называют, что значит, у нас Федеральная резервная система – это Центробанк. На самом деле это не Центробанк, это 12 частных банков. Причем самое интересное, что даже сами американцы в массе своей, а также Сенат и Конгресс Соединенных Штатов не знают, кто является финальным бенефициаром, то есть финальным владельцем акций этого ФРС, что вызывает огромное количество вопросов. Некоторое время назад был такой вопрос поднят в Конгрессе Соединенных Штатов, он просуществовал 3 дня. Вопрос был какой? Кто является бенефициаром Федеральной резервной системы? И было сказано, что у нас есть информация у конгрессменов, что это не граждане Соединенных Штатов. И была большая буря вопросов на эту тему, собирались провести расследование, но это расследование так и не было проведено. В течение 3 дней вопрос угас и больше не поднимался. Так же, как и значит, аудит запасов золота в Соединенных Штатах, то же самое. Да? Поднимались вопросы много раз, в результате ничего не происходило. Поэтому у нас вызывает сомнения, совершенно обоснованные у наших граждан и вообще у всего мира, а так ли справедливо построена международная финансовая система. Но мы все знаем, особенно после 2022 года ввели против нас огромное количество санкций, лишили нас доступа к к Свифту, к международным расчетам и много чего другого произошло. Значит, наши золотовалютные резервы были заморожены. Да? И хотя сама по себе идея построения этой международной финансовой системы, она была построена на том, что все имеют равный доступ к финансам, у них есть определенные единые правила, которые все должны выполнять, и тогда у всех все будет хорошо. На самом деле вообще нехорошо. Мы это видим на сегодняшний день. Да? И хотя вот там финансисты или экономисты нам говорили, что, например, заморозка наших золотовалютных резервов или отключение нас от Свифта в принципе невозможно, потому что это нарушает базовые принципы финансовой системы мировой. Это как будто взрыв финансовой ядерной бомбы. Однако он произошел, и ничего страшного не происходит. Это означает что? Это означает, что финансовая система и вообще экономика мировая, она не сама по себе, она не для всех равномерно, да, действует. Она действует в интересах определенных институтов и определенных владельцев этих институтов, в частности, вот как я уже говорил, Федеральная резервная система. Ну, экономисты и финансисты это знают, а политологи это пытаются объяснить тем или иным отношением этих экономистов или финансистов и вообще всей нашей финансовой системы по отношению к тем людям, которые всем этим владеют. Да? И мы уже убедились, раньше нам говорили, что вот, значит, всем рулят деньги, и у кого больше денег, кто лучше зарабатывает, кто эффективнее, тот и на самом деле на коне. А выяснилось, что на самом деле не так, потому что, как мы видим, если система, например, более эффективная, та же в Китае, например, да, или у нас есть элементы гораздо более эффективной системы, когда мы начали обгонять Соединенные Штаты, когда Китай начал обгонять Соединенные Штаты, на основании той самой системы, которая была построена Соединенными Штатами для себя любимых. И когда Китай и мы потом начали, и глобальный юг начал догонять Соединенные Штаты, в некоторых местах обгонять, были введены определенные санкции для того, чтобы сдерживать это развитие, а это уже означает, значит, изменение основополагающих принципов. Для чего я это все говорю? Ровно для того, чтобы сказать, что для государства цифровой рубль, цифровой юань, цифровая рупия и другие цифровые валюты, которые хотят отстроиться от этой финансовой системы, нужны для того, чтобы не давать возможности управлять своими финансами извне. У нас сейчас система построена следующим образом, финансовая до сих пор была, что Федеральная резервная система, значит, дает указания Международному валютному фонду о регулировании всех финансовых систем в мире. У нас есть российский Центробанк, есть другие центробанки в мире, которые тоже получают сведения о том, как надо выстраивать финансовую систему, правила финансовой системы, коэффициенты. Да, это очень долгая и такая нудная вроде бы вещь, но на самом деле она говорит о том, что кому, на какой территории разрешено каким видом деятельности заниматься. Ну, например, к нам прямое отношение какое имеет. То есть нам эта финансовая система давала возможность более легко получать деньги на, например, добычу полезных ископаемых, на торговлю полезными ископаемыми, на вывод валюты из страны. Ну, то есть для того, чтобы это все делать, не надо было резервировать большие деньги, и получать кредиты гораздо было проще. Если мы хотели построить в нашей стране там завод по производству там полиэтилена или, например, завод по производству комбайнов или там автомобильный завод, тут возникали проблемы. У нас там есть специально настроенные коэффициенты, регулирование, правила и так далее. Выяснялось, что взять кредит на эти цели гораздо труднее, дороже не только по процентам, но и по условиям. Да? И вся эта система была настроена для того, чтобы, вот, например, такие страны, как Россия, как Китай, как Индия, которые находятся на втором и третьем уровне вот этой финансовой системы, занимались тем, что добывали полезные ископаемые или дешевые товары, производили, как Китай, и поставляли эти товары и сырье на, так сказать, Первому миру, Западной Европе, Соединенным Штатам, их сателлитам, и поставляли дешевые товары ширпотреб, да, ну, как Китай. Им было вменено в обязанность поставлять ширпотреб. Китай с этим не согласился, мы с этим не согласились, мы начали развивать свои технологии, Китай начал развивать свои технологии, и тут уже Запад, сказать, возмутился, сказал: ребята, вам этого не разрешалось, вы не должны были это делать, и начали накладывать санкции. А для того, чтобы эти санкции эффективно накладывать, все финансовые транзакции, которые работают в нашей общей финансовой системе, они очень тяжело контролируется. И вот как раз цифровой рубль нужен для того, чтобы связь между отдельными центробанками Китая, России, Индии была прямая и без контроля западной финансовой системы. Вот для этого, для государства нужен цифровой рубль. И поэтому вот сам по себе цифровой рубль дает нам возможность суверенно развивать наши технологии, суверенно развиваться и не спрашивать разрешения у всех, а что нам строить, а зачем нам это строить, и вообще, в принципе, так сказать, развивать те высокие технологии, которые у нас сейчас и развиваются. Хотя и с трудом еще пока, потому что мы из этой системы еще не вышли, но цифровой рубль нам это

0: ЦОВ о новых школьных учебных материалах.
1: Единые государственные учебники, которые сейчас разрабатываются, права на них принадлежит министерству, стоимость их в 3 раза ниже коммерческих учебников, а качество выше. Коммерческие учебники бумажные были, и ежегодно их надо было менять. Государственные учебники в твердом переплете, хорошая бумага, можно посмотреть, убедиться, полистать учебники. Так вот, с 1 сентября единые государственные учебники с 5 по 11 класс по истории и по обществознанию 9-10 класс. Тогда 54 учебника по истории у нас было, 100 разных учебников по математике, качество образования страдает. Единые программы, единое содержание образования, причем у нас есть программы углубленного уровня для ребят, которые интересуются тем или иным предметом и хотят его более углубленно изучать. Такая возможность есть. Единые программы разрабатываются на федеральном уровне. Учеными, методистами обеспечивают высокий качественный уровень образования каждому школьнику, вне зависимости от того, где он проживает и учится.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
3: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Корнеев засветил. Засветим, чем цифровой мир отличается от обычного и так ли велика разница.
4: И мы снова в эфире. У микрофона Валерий Корнеев, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик, председатель Союза «Цифровой мир». И мы сегодня рассказываем про наш цифровой рубль, который вошел в оборот с 1 сентября, как он помогает государству, какие страхи он вызывает у людей и как он может помочь людям для решения своих целей вот в обычной реальной жизни. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете готовить ваши вопросы. Через один блок мы эти вопросы можем принимать и будем отвечать на все вопросы. На все ваши мысли, и будем готовить свои вопросы, свои ответы на те вопросы, которые вы будете задавать нам по менеджерам по телефону +7 967 200 ровно 9702 в Телеграме или через СМС-сообщение.
5: В Максе тоже работает, да.
4: В Максе тоже работает. Ну, мы в первой части говорили о том, какой смысл государству использовать цифровой рубль, и хотели еще раз сказать, что цифровой рубль – это не криптовалюта, она не для валютных спекуляций, она для того, чтобы государство решало свои задачи. Мы сначала сказали про решение задач на международной арене и хотим еще сказать про решение задач внутри страны, потому что цифровой рубль очень сильно может помочь государству решить свои вопросы с эффективностью государственных расходов, потому что то, что называется окрашенные деньги, на самом деле цифровой рубль – это некий цифровой код, который расположен только на серверах Центробанка, он не находится ни в каких коммерческих или государственных банках, и все транзакции между теми или иными людьми, которые, или организациями, которые проводят свои финансовые операции, они происходят только на серверах Центрального банка. Это так называемая одноуровневая финансовая система. Очень интересно, я немножко дальше коснусь этой темы. Понимаете, у нас начинает появляться такая система, которая может выдавить полностью другие банки, потому что если она покажет себя эффективной, то все остальные банки будут не нужны. Я расскажу чуть дальше, почему. И на самом деле вот государство может использовать этот цифровой код для того, чтобы производить государственные расходы, ну, после того, как прошли какие-то тендеры на госзакупки, и государство тратит свои деньги, и оно тратит на основании сметы, которая предоставлена была на эти госзакупки, и там там есть отдельные строчки, что сколько-то налоги, сколько-то зарплаты, сколько-то, значит, на материалы, сколько-то на прибыль предприятия и так далее и тому подобное. И самое интересное, что те затраты, которые это предприятие осуществляет, получившее эти деньги, оно не может осуществить ни на что, кроме того, как написано у них в смете. То есть, если, например, те деньги, которые...

0: которые были записаны в смете на материалы, и они находятся на счету предприятия в Центральном банке, и оно захотело потратить, например, на дивиденды или на вывод там, за границу, или на обмен на валюту, а это не было предусмотрено в смете, то это у них просто не получится, потому что сама по себе система, сам по себе код этого цифрового рубля не позволит это сделать, он просто, так сказать, не пролезет, не соединятся эти две транзакции, и не сможет этот человек ничего сделать. Таким образом, вызывает некое доверие, возможность государства контролировать свои расходы и снижать таким образом коррупцию или там, нецелевое использование денег, ну и так далее. Или, там, например, взяли деньги у государства, а потратили на какие-то свои проекты, там, поддержку там, каких-то других, такое часто тоже бывает. Или положили на депозит, начали получать с них проценты. Ну, в общем, нецелевое использование. И это очень сильно может помочь в сокращении государственных расходов и сокращении коррупции вообще. Это что касается использования денег цифрового рубля для государства. А вот еще интересная функция этих цифровых денег, цифрового рубля для населения, а именно, вот она нигде сейчас не озвучивается, но мне кажется, ее в ближайшее время очень здорово было бы запустить в реальное использование. А именно, цифровой рубль не подразумевает вообще никаких процентов. Его нельзя положить на депозит и получать с них проценты, но его нельзя взять в кредит и платить за него проценты. Мне кажется, что вот те люди, которые работают на государство, бюджетники, например, или те добросовестные предприниматели, которые платят все налоги, которые полностью прозрачны перед государством, то есть они занесли все свои данные в Федеральную налоговую службу, в частные данные, например, на госуслуги и так далее и тому подобное, почему бы им не получать кредиты, ну, точнее, суды, да, беспроцентные суды в виде этого рубля? Нам начнут говорить, что если вы начнете раздавать деньги без процентов, то начнется инфляция. Давайте очень простой ответ на этот вопрос у меня есть. Вот вам положено, или вы хотите взять, например, 100 тысяч рублей. Вы пришли в банк, и вам дали эти 100 тысяч рублей под проценты. Да? А если вы, например, обратились к государству, и государство вам дало эти же деньги без процентов, почему там возникнет инфляция? Да? Вы все равно эти деньги получите, просто вы с них не будете платить процентов. И мне кажется, что вот та система, которая сейчас существует, что вот эта двухуровневая система, когда государство, фактически выдавая лицензию частному банку, ну, частному государственному все равно, разрешает ему имитировать деньги, то есть реально банки печатают деньги. Если кто-то из нас сомневается в том, что банки реально печатают деньги сами, они не берут их у государства только, не берут их с депозитов для того, чтобы дать вам кредиты. Они сами их имитируют. Возьмите, откройте Википедию и посмотрите такое словосочетание, как, например, кредитный мультипликатор или банковский мультипликатор. И сразу вы поймете, что банки выдали в виде кредитов больше денег, чем у них есть на всех счетах, которые они получили изо всех возможных источников. Сейчас этот кредитный мультипликатор у нас в стране примерно 1,8. То есть больше кредитов банки выдали, чем у них, в принципе, собрали каких-либо денег вообще, которые дал им Центробанк, которые дали им вкладчики, например, которые принесли депозиты, либо частные, либо институциональные. Но, в принципе, получается такая система, что банки сейчас имеют возможность печатать деньги, отдавать им нам их нам под проценты, получать эти проценты, капитализировать эти проценты, увеличивать свою собственную прибыль. И хотя нам говорят, что, например, банки за 25-й год там заработали в районе 3,5 триллионов рублей, а в этом году будет примерно 4 триллиона. Да, это только чистая прибыль. На самом деле банки собирают в виде процентных доходов больше 20 триллионов рублей, ну, тратят их на свои расходы, там, в бухгалтерии размазывают потихонечку там, и так далее и тому подобное. И вот если из этих 20 триллионов рублей, например, законопослушным гражданам, которым не надо подтверждать свои доходы, мы все белые и пушистые в виде госуслуг, все знают, если мы платим все налоги, а тем более бюджетники, они вообще все прозрачные, да? Было бы здорово, если бы, например, государство, как я уже говорил, этим цифровым рублем, этим бюджетникам прямо на сайте госуслуг сделать отдельную такую пимпочку, да, нажал на нее и говоришь, я хочу получить кредит. Государству не надо проверять, сколько у вас доходов, какая у вас собственность, сколько у вас состав семьи, ну и так далее, да? Государство может просто вам напрямую выдать эти деньги без процентов, да? А какой смысл в этом государству? А государству очень простой смысл. Если мы эти деньги направим на использование в нашу экономику, то государство начнет получать больше налогов. И таким образом, я в свое время я издал книжку, ну, не я издал, издательство «Эксмо» издало книгу, которая называется «Универсализм будущего России», где я писал такую социально-экономическую систему нашей страны, которая, мне кажется, была бы наиболее подходящей для сегодняшнего, а тем более для будущего использования, где в том числе я рассказал вот про эту систему использования, например, цифрового рубля для беспроцентных расходов нашим гражданам и предприятиям. Кстати, например, почему у нас государственные предприятия и частные предприятия, которые работают по гособоронзаказу или, например, по государственным контрактам, почему для выполнения гособоронзаказа или государственных контрактов они должны брать деньги у коммерческих банков под бешеные проценты, а государство потом, если, так сказать, есть такая возможность, эти проценты субсидируют. Ну, что такое субсидирует? Она не предприятиям выдает деньги, она эти проценты возмещает банкам. А банки тут при чем? То есть, в принципе, получается, ну, у меня такая фраза есть, банки – это настоящие, в текущей обстановке банки – это песок в механизме нашей экономики. То есть, на самом деле, они мешают вот этим шестеренкам экономики вращаться, потому что на каждом обороте шестеренок экономики они забирают свою долю.
1: Причем субсидируют из бюджета, забирая, да, у пенсионеров, государства, да, там,
0: да,
1: у бюджетников.
0: Да, получается, что банки у нас на самом деле забирают часть денег, которые идут по госзаказам, да, они гарантированы, эти заказы, они государственные, ну, там, на строительство дорог, на выпуск, там, техники, на все, все, что хочешь, да, и банки для того, чтобы была возможность это сделать, они выдают кредиты этим предприятиям, а государство субсидирует из бюджета почему-то банкам эти проценты, хотя, на самом деле, это, ну, на мой взгляд, это нонсенс. Почему? Потому что, если в прежние времена вся система, как я уже говорил, была настроена для того, чтобы подпитывать банковскую систему, которая выводила прибыль, получаемую не только с нашей территории, но и с многих других территорий, в Федеральную резервную систему Соединенных Штатов, а там делилось между бенефициарами, то сейчас система другая. У нас существует стратегическое государственное планирование. Когда я эту книгу писал в 2021 году, слово «стратегическое государственное планирование» было ругательным. А сейчас у нас оно есть. Раньше считалось, что государство создает условия для того, чтобы бизнес занимался экономикой, занимался бизнесом. Но выяснилось, что мы не можем в такой системе существовать, потому что нам в этой системе уготовано такая участь, да, иметь источником ресурсов. А мы не хотим быть источниками ресурсов, мы хотим сами руководить своей жизнью. И поэтому стратегическое планирование для государства, оно крайне важно. А если вы сами планируете постройку, строительство новых предприятий, новых технологий и так далее, кто должен на это деньги выдавать? Государство. А почему для того, чтобы построить завод, который идет по госзаказу, надо брать деньги у банков, хотя эмиссия государственная идет из государства, да, у нас официальным эмиссионным центром является государство, ну, никак не наш Центробанк, а просто государство. И поэтому легально было бы схлопнуть эту систему, а вот вся экономика, которая работает на государство, и бюджетники в том числе, и те, которые законопослушные граждане, могут спокойно получать деньги напрямую, увеличивая прибыль государства и свою собственную. Вернемся после перерыва.
1: И будем принимать ваши вопросы, отвечать на ваши вопросы, принимать звонки.
2: Корнеев засветил. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр просвещения России Сергей Кравцов о росте академических достижений среди школьников.
4: Качество образования. Это объективные данные единого государственного экзамена. У нас рост качества и количества высокобальников, причем не меняются измерительные материалы с точки зрения сложности, контрольно-измерительные материалы. Я сразу хочу сказать, что никакого усложнения контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в наступающем учебном году не будет. Мы видим рост количества золотых медалей, в целом медалей на международных олимпиадах, которые завоевывают наши школьники. У нас рост за 5 лет с 21 медали до 33 золотых медалей, причем по естественно-научным предметам. Мы видим, что 65% школ, которые показывают высокие результаты на едином государственном экзамене, это школы не специализированные, это школы общеобразовательные. То есть это говорит о развитии массовой школы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Зарубежные партнеры проявили высокий интерес к наблюдению за выборами в Госдуму. Дипломаты из разных стран захотели лично оценить ход голосования в России. Об этом сообщили в МИДе по итогам встречи председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой с главами аккредитованных в Москве посольств. Как отмечается, глава комиссии подробно разъяснила зарубежным представителям все правила и порядок работы международных миссий. Сами выборы депутатов Нижней палаты парламента пройдут с 18 по 20 сентября.
2: О безопасности.
6: Запорожская атомная электростанция вернулась к штатной схеме энергоснабжения после подключения к внешней линии передачи. Все защитные комплексы отработали надежно и без сбоев, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, энергетики полностью восстановили работу высоковольтной ветки «Ферросплавная-1». Подача внешнего тока на станцию прервалась в конце августа из-за повреждения электросетей на подконтрольной Киеву территории. Организовать режим тишины для безопасного ремонта удалось благодаря российским ведомствам и экспертам МАГАТЭ.
2: Об Украине.
6: Украинские СМИ сообщили об отставке генпрокурора Украины Руслана Кравченка. Он объяснил свое решение нежеланием превращать должность в инструмент политической борьбы. Ранее сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в кабинетах ведомств и арестовали подчиненного генпрокурора по делу о прикрытии сети мошеннических колл-центров.
2: О судебных делах.
6: Суд отправил в СИЗО всех фигурантов дела о краже моторного топлива для подмосковного главка МВД. Генерал-майор Сергей Мальков, полковник Алексей Суяров и подполковник Анна Левина проведут под стражей 2 месяца, заявили в правоохранительных органах. Как отмечается, свою вину уволенные из органов офицеры не признают.
2: О памяти.
6: Жители Ярославской области почтили память хоккеистов «Локомотива», погибших в авиакатастрофе. Сотни болельщиков, родственники спортсменов возложили цветы к мемориалу на месте трагедии. Старший инспектор регионального главка МЧС Владимир Филимонов отметил, что крушение команды стало общим горем для всей страны. Самолет Як-42 разбился ровно 15 лет назад при вылете на матч в Минск. Тогда из 45 человек выжил только инженер Александр Сизов.
2: О спасении.
6: Британская парашютистка чудом выжила после падения с 3-километровой высоты с нераскрывшимся куполом. Основной удар о землю смягчил хвойное дерево, сообщает газета «Сан». Как отмечается, женщина отделалась переломом ноги и травмой позвоночника. ЧП произошло после того, как во время группового прыжка в спортсменку врезался напарник, и она потеряла сознание. Сама пострадавшая уже заявила, что после восстановления намерена вернуться к экстремальному увлечению. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Корнеев засветил. Засветим, чем цифровой мир отличается от обычного и так ли велика разница.
0: Здравствуйте, друзья. Снова у микрофона Валерий Корнеев, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик и председатель Союза «Цифровой мир». И мы сегодня обсуждаем тему цифрового рубля, для чего он нужен государству, есть ли какие-то проблемы с цифровым рублем у граждан и как он может быть полезен для граждан. Я в предыдущем разделе это рассказал. И если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите развеять свои страхи или каким-то образом поделиться своим мнением для того, чтобы услышать наш ответ на ваши идеи, на телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или через Telegram или SMS или Max по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702. А мы пока освещаем те темы, которые мы не успели осветить в первой части, ждем ваших вопросов, ждем ваших замечаний. Вот у нас есть Звонок от Валерия из Петербурга.
7: Извините за беспокойство. Я понимаю вот суть вашего изложения в эфире, но вот я никак не могу понять, и никто не может понять, как это в стране 486 миллиардеров, 1200 какие-то, 60 миллионеров, и каждый день вопли по телевизору, помощь онкологической и прочей тяжело больным детям. Как это все сочетается с экономикой, о которой вы говорите, и с тем, что происходит вот в области оказания детям помощи?
0: Спасибо, Валерий, за вопрос. Смотрите, я вот ровно и на эту тему говорил о том, что цифровой рубль не подразумевает ни процентов по депозитам, ни процентов по кредитам. У нас самые богатые люди, примерно 10% самых богатых людей сейчас держат у нас больше 65% всех депозитов и получают максимальные суммы на эти депозиты, то есть зарабатывают на тех людях, которые берут кредиты. А вот остальные люди, которым не хватает денег либо на текущие нужды, либо на там, сбор детей в школу, либо на то, чтобы купить крупную бытовую технику, автомобиль или что-нибудь другое, они берут кредиты в коммерческих банках и платят, ну, тем более, про жилье. Я, кстати, про жилье хочу вообще отдельную передачу провести для того, чтобы рассказать, что можно сделать с тем, чтобы решить нашу проблему с жилым фондом, перевести их в индивидуальный жилищный фонд и при этом сделать так, чтобы люди, которые смогли построить себе дома на нашей земле, которые у нас, извините, навалом, да, чтобы они не платили банкам вообще никаких процентов, чтобы не приходилось отдавать три квартиры, кроме той, которая, в общем, остается у них после 30 лет ипотеки. На эту тему тоже можно, эту тему можно тоже решить с использованием цифрового рубля, если государство у нас к этому отнесется достаточно взвешенно и внимательно к тем предложениям, которые мы озвучиваем. Так вот, понятно, что, как вы говорите, люди, которые вынуждены сейчас собирать смс-ками детям, они именно находятся в том... Они люди достаточно, знаете, такие... Эмпатия у них развита, да? Ну, не всегда это исключительно бедные люди, у богатых людей тоже бывает развита эмпатия. Но соглашусь с тем, что это, конечно, несправедливо, когда одни люди, имея огромные доходы, получают на эти огромные доходы еще дополнительные проценты на депозиты, а это, между прочим, там 15, 18, 20% годовых, а другие обеспечивают им эти проценты по депозитам, взяв кредиты под 25% годовых, ровно потому, что им необходимо там, заменить какую-нибудь бытовую технику или приобрести жилье и так далее и тому подобное. Да, у нас сейчас та система, которая была построена после 91 года, как я уже говорил, она абсолютно не нацелена на то, чтобы поддерживать нашу демографию, поддерживать развитие нашей страны, но вот с 2022 года, когда у руля нашего правительства стал Михаил Мишустин, мне на самом деле его политика очень нравится. Я уже упоминал свою книгу «Универсализм. Будущее России». Там небольшой еще подзаголовок есть. «Эффективнее капитализма, справедливее социализма». И я считаю, что вот те принципы, которые в этой книге были изложены для того, чтобы наша экономика работала не на наших владельцев громадных капиталов, а уж тем более не на владельцев громадных капиталов, которые расположены в Соединенных Штатах или в глобальном Западе, надо сделать так, чтобы наше стратегическое планирование обеспечивалось нашими собственными деньгами, а желательно без процентов. А для этого цифровой рубль подходит идеально. Мне кажется, что вот это все надо решать в комплексе, и если мы этим займемся, мы успеха достигнем гораздо быстрее, чем если мы останемся в предыдущей финансовой системе. Есть у нас следующий звонок от Александра из Подмосковья.
8: Я вот старший по дому ЖКХ, и у меня такой вопрос. Управляющая компания каждый год составляет планы работ на следующий год из тех денег, которые собираются жители дома. И вот столкнулся с такой ситуацией, что она систематически не выполняет те работы. То есть я хотел бы узнать, возможно ли, чтобы жители платили за ЖКХ рублями, и они автоматически переводились в электронные деньги, тем, чтобы контролировать правильность выполненных работ ЖКХ.
0: Спасибо. Очень правильный вопрос. Я считаю, что, я, как я уже упоминал, именно для этого, собственно, государство и сделало цифровые деньги, цифровой рубль для внутреннего применения. Как я уже раньше говорил, этот цифровой рубль может быть так называемым окрашенным. То есть все затраты, которые этим цифровым рублем оплачиваются, они могут быть подразделены именно вот по тем разделам сметы, которая была предоставлена для того, чтобы эта смета была оплачена. Если в вашей управляющей компании написано, что определенная сумма будет потрачена на оплату тепла, на оплату общедомовых расходов, на оплату капитального ремонта, на оплату текущего ремонта, на уборку территории, на зарплату для дворников и так далее, да, то если это делать с оплатой этой сметы с использованием цифрового рубля, то с определенной добавкой к этому цифровому рублю так называемых окрашивающих признаков, то управляющая компания ни на что не сможет это потратить, кроме тех целей, на которые это было указано. Именно цифровой рубль даст возможность в автоматическом режиме, понимаете, не так, чтобы граждане постоянно должны были контролировать использование этих денег, тем более, если их туда не пускают, если с ними там грубо разговаривают или там каким-то образом утаивают информацию, а сами потихонечку, значит, выводят денег в офшор, деньги в офшоры, там, на дивиденды управляющей компании, да просто, значит, на левые якобы расходы, а на самом деле себе по карманам. Если это будет делаться с использованием окрашиваемого цифрового рубля, а это туда, в этот код это все встроено, то контроль будет автоматический. Управляющая компания вообще не сможет ни на что использовать, кроме тех целей, которые у нее указаны в той смете, которая есть. А если, например, ну, у нее деньги есть на проведение капитального ремонта, а она капитальный ремонт не производит, то эти деньги она потратить никуда больше не сможет, ей придется эти деньги вернуть. Или, по крайней мере, не брать эти деньги для, ну, в следующем периоде для того, чтобы те затраты, которые у нее были, чтобы они покрывались достаточно, ну, целенаправленно и справедливо. Вот мне кажется, что и именно для этих целей было бы здорово, если бы цифровой рубль наконец-то как можно более быстрее использовался. Я вам хочу сказать, что, как ни удивительно, наши банкиры, хотя нам говорят, что вот банкиры и Центробанк, и там наши, например, силовики заинтересованы в том, чтобы этот цифровой рубль как можно более быстро внедрить. На самом деле все наоборот. Как я уже раньше говорил в предыдущих частях нашей программы, банки четко понимают, что коммерческие банки, государственные банки четко понимают, что при введении цифрового рубля они не смогут этот цифровой рубль использовать для получения дохода, чистого процентного дохода. Они не могут им давать кредиты, получать на него проценты. И чем более распространен будет этот цифровой рубль, тем больше будет контроля и государства, и граждан над теми расходами, которые мы несем сами в обычной жизни, в сфере ЖКХ. А банкам останется все меньше и меньше простора для того, чтобы зарабатывать, как я уже говорил, вот эти огромные деньги в виде чистого процентного дохода. И поэтому мне кажется, что именно для этого здорово было бы использовать цифровой рубль. Чем более эффективно, чем раньше его введут на массовое использование, тем лучше будет гражданам. У нас есть еще один звонок.
1: Интересно, на секунду, вот на примере ЖКХ или, например, фонда капремонт, банк же вообще выпадает из этой цепочки. Если деньги кладутся на цифровой счет Центрального банка, там простого коммерческого банка просто нет.
0: Нет.
1: Да? И нет возможности своровать эти деньги, ничего. Только взаимодействие прямого поставщика. Отлично.
0: Да, я считаю, это
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Артур из Сочи, теплого Сочи.
9: Здравствуйте. Я хочу спросить, вот вы так интересно рассказываете, а почему, если этот цифровой рубль учрежден как бы государственной структурой, мне, допустим, его предлагает контора Грефа, Сбербанк? Какое имеет отношение цифровой рубль к Сбербанку, если вы говорите, что он к банкам не должен иметь отношения, он как бы отдельно существует? Вот объясните мне.
0: Ну, смотрите, банки здесь являются таким промежуточным звеном ровно потому, что у нас далеко не все граждане имеют, ну, сейчас возможность работать через интернет и так далее. Но когда цифровой рубль будет более распространен, можно будет напрямую, например, через те же госуслуги или там, через какой-то другой сайт напрямую открывать счета в Центробанке. А сейчас вот наши обычные банки – это некие такие такие промежуточные варианты для того, чтобы вы пришли. У них есть отделение, вы приходите в отделение, открываете эти счета или через приложение. Ну, просто сейчас у Центробанка нет своего отдельного приложения для цифрового рубля, а когда будет, все будут открывать напрямую у Центробанка.
1: Может, через те же госуслуги. Ваши звонки буквально через пару минут.
2: Корнеев засветил.

0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о провале Трампа в конфликте с Ираном.
2: Он пришел к выводу, что нужно как минимум уменьшать убытки, то есть выходить из конфликта с наименьшими потерями. Американцы действительно пытались это в какой-то момент сделать, чтобы временно это все заморозить. При этом, на самом деле, мы все это уже тоже проходили, что касается завершения, формального завершения, потому что формальная операция «Этническая ярость» закончилась еще 5 мая. И в данный момент тот же Пентагон вообще использует термин «операции за рубежом в зоне ответственности центрального командования США». И это важно очень, кстати, с точки зрения того, куда записывать потери, которые все равно есть, неважно, это убитые или раненые. Трамп может вполне об этом объявить, но это не будет означать завершение конфликта как такового. Потому что на данный момент американцы своих целей, разумеется, не достигли. И говорить о том, что они смогут этого достичь экономическим путем, ну, выглядит это довольно странно. Другое дело, что Штаты, конечно, не хотели бы сегодня серьезно это все эскалировать до выборов Конгресса. Вот сейчас им важно ситуацию держать в таком полузамороженном состоянии. Это действительно имеет большое значение, потому что есть разные индикаторы, которые не очень благотворны для Трампа. Ну, например, нефть. Есть, опять же, трафик через Ормузский пролив, который по-прежнему остается крайне низким. Там за сутки через него проходит 6-10 судов по-разному. Кто-то еще с отключенными транспондерами. Тем не менее, это не довоенное значение. И показать это аудитории как какой-то успех, ну, разумеется, не представляется возможным. Поэтому заявлений будет очень много. Они будут противоречить друг другу, как это постоянно бывает с Трампом. И в этом плане ориентироваться исключительно на его риторику, конечно же, не стоит.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Корнеев засветил. Засветим, чем цифровой мир отличается от обычного, и так ли велика разница?
4: И мы снова в эфире. Микрофон Валерий Корнеев, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик, председатель Союза «Цифровой мир». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И в мессенджерах Telegram или SMS плюс 7 967 200 ровно 9702. И также в мессенджере «Макс».
5: Трансляция ВКонтакте у нас, там тоже ваши комментарии. Татьяна, да, с вопросом. Еще, мне кажется, пока, может быть, не было вопрос, но стоит осветить. О страхах людей, что они попадут под тотальный контроль.
4: Давайте, ну, по поводу страхов. Дело в том, что распространено мнение о том, что цифровой рубль как-то очень сильно добавит возможности контроля над гражданами нашей страны, особенно над теми людьми, которые, например, работают в гаражной экономике или какими-то другими способами подрабатывают. Я не знаю, самозанятый или еще где-нибудь, и у нас Федеральная налоговая служба будет очень внимательно за ними следить и каким-то образом доначислять им налоги. На самом деле, я хочу вам сказать, что у нас в первую очередь, конечно же, Федеральная налоговая служба очень в последнее время внимательно смотрит за самыми богатыми, их интересуют именно они. Вот, например, за 2025 год только в одной Москве по методу контроля превышения расходов над доходами граждан были приглашены в Федеральную налоговую службу более 70 тысяч человек, и им было доначислено более 19 миллиардов рублей налогов, ну, которые просто получились из-за того, что они тратили денег гораздо больше, чем они зарабатывали, или вообще ничего не зарабатывали. И Федеральная налоговая служба, конечно же, в первую очередь и исключительно сейчас, в настоящий момент, занимается этими людьми, потому что их на самом деле достаточно много.
5: Блогеры, не дадут соврать, их фамилии, да, были известны, которым, да, возникли вопрос тогда.
4: Да. Да. Здравствуйте, Татьяна, слушаем вас вопрос.
6: Я хотела бы спросить, как будет цифровой рубль себя вести, если он зависит от электроэнергии, а у нас на чипах находятся элементы, а чипы это американо-китайские, находятся такие элементы, воздействие на которых, как на удаленное оборудование, могут вполне отключить электросеть. И от этих электронных рублей ничего не останется.
5: А то есть это воздействие, да, на электронную составляющую.
4: Угу. Да, спасибо, Татьяна, за вопрос. Ну, подразумевалась, и сейчас разрабатывается такая технология, ну, было заранее объявлено, что, во-первых, будет такая возможность без использования интернета проводить операции, ну, то есть, чтобы были так называемые холодные кошельки, то есть, у вас на том чипе, на котором, который вы можете иметь либо в своей карте, либо в какой-нибудь симке, можно было те данные, которые есть с вашего счета на серверах Центробанка, на время получать к себе, для того, чтобы без интернета можно было бы оплачивать какие-то услуги, товары, просто переводить деньги кому-то другому. Ну, бывают времена, когда либо нет интернета вообще, либо вы в каком-то месте находитесь, где нет интернета, вы куда-то отъехали и так далее. С другой стороны, конечно же, так как это цифровой рубль, и все транзакции могут быть четко отслежены, это дает дополнительную возможность контроля за так называемыми мошенническими схемами, потому что если вдруг что-то произошло, что привело к несанкционированному снятию денег с вашего кошелька либо в Центробанке, либо на вашем холодном кошельке, на вашем чипе без существования, без наличия интернета, то если вы подадите заявление о том, что произошла какая-то транзакция, которая была вами несанкционирована, гораздо проще отследить, кому эти деньги пошли, потому что если сейчас деньги, всем известно, что происходит с использованием социальной инженерии, у нас у людей крадут огромные деньги, а бывает, что не огромные, но все равно обидно, и получается, что те деньги, которые через множество счетов, дропперов проходят, большое количество банков и растворяются, и их очень трудно найти, потому что система неповоротливая, и пока из одного банка деньги перекидываются во второй, третий, пятый, в шестой, правоохранительная система просто не успевает за этими перечислениями. То с использованием цифрового рубля такое невозможно, потому что все деньги находятся на серверах Центрального банка, и остановить эти транзакции и вернуть их обратно гораздо проще. И поэтому вот как раз вот эти опасения, мне кажется, ну, не очень имеют места, потому что вот сам по себе цифровой рубль, его технология, его возможности как раз защищают людей от мошенничества и особенно помогают вернуть им деньги обратно.
5: Виктор, Москва. Здравствуйте, Виктор.
7: Здравствуйте. Да, вот сейчас вы ответили, как сохранить рубль, так, от воровства. Но вы не учитываете, что есть люди, которые разработают такую систему, которая позволит это сделать.
4: Ну, Михаил, понимаете, Виктор, да. Виктор, извините, такое, в принципе, теоретически возможно, но если мы, ну, понятно, что есть определенные достаточно серьезные системы защиты, можно про это долго говорить, но я все-таки хочу сказать, что, ну, информационные системы, особенно финансовые информационные системы, они достаточно хорошо защищены в том смысле, что их разрушить извне достаточно сложно. Гораздо проще эти системы имеется возможность получить деньги именно с использованием социальной инженерии. То есть человеку задурить голову гораздо проще, чем добраться на сервера обычного банка, а уж тем более Центрального банка, где достаточно серьезные системы безопасности, и, ну, по крайней мере, до сих пор никому не удавалось взломать систему Центрального банка, ни одного Центрального банка, потому что, ну, там совсем другие возможности. Конечно, существуют возможности по использованию искусственного интеллекта, да, я в одной из следующих передач на этой теме остановлюсь, потому что системы с искусственным интеллектом, которые занимаются взломом больших информационных систем, они развиваются, ну, просто семимильными шагами, но тут в данный момент времени вряд ли можно что-нибудь определенное сказать, и нам не стоит, конечно, полностью останавливать свое развитие, свои возможности, а тем более, если эти возможности таковы, которые я вот рассказал в предыдущем блоке, а именно возможность получения кредитов напрямую от государства без процентов. Мне кажется, что эта возможность перекрывает все риски, а тем более, что эти риски могут быть просчитаны и могут быть каким-то образом купированы.
5: Вот Михаил спрашивает, да, как раз через мессенджеры, в чем цифровой рубль отличается от рублей на банковской карте, если все они цифровые? Как раз вот, да, в продолжении темы окрашенности, наверное, и возможности.
4: Ну, дело в том, что на банковской карте он не цифровой, он записан на чип. На самом деле там нет отдельного кода, это, ну, это просто другая форма безналичного рубля. Он на банковской карте это то же самое, что ваш счет в коммерческом банке. А цифровой рубль – это некая другая форма, которая является собой отдельный код вот для каждой единицы этого, этого рубля, копейки и так далее. И поэтому он, ну, действительно, это действительно другая форма, и, их, и его применение, как я уже освещал в предыдущих наших блоках, очень сильно отличается от простого безналичного рубля, который, собственно, у вас есть и в банке, и есть на банковской карте.
5: Юрий из Москвы. Юрий, здравствуйте. Ваш вопрос.
8: У меня такой вопрос. А как быть с дивидендами со сбережений? Например, те же пенсионеры имеют некоторые сбережения в банках и дополнительно к пенсии еще дивиденды. Если цифровой рубль будет, то тогда и дивидендов не будет.
5: Да, и вообще, да, обеспокоенность пенсионеров оправданная.
4: Спасибо. Да, обеспокоенность понятна, но, как мы уже говорили, цифровой рубль – это третья форма существования рубля. Никто же не говорит, что у нас останутся только цифровые рубли. У нас останутся и наличные рубли, и безналичные рубли. И если ваша пенсия, по вашему желанию, находится в безналичных рублях, и вы ее положили на депозит, никто на нее не посягает, и вы будете получать те проценты, которые вы договорились, на которые вы договорились с банком, которые предложил банк. И мне кажется, что вот для разных целей, просто надо использовать разные формы рубля. Если мы будем иметь возможность, например, получать пенсию обычными рублями, а не цифровыми, не цифровой валютой Центрального банка, и класть ее на депозит, получать с них проценты, а, например, брать кредиты, те же пенсионеры могут, например, в цифровом рубле и не платить процентов вообще, мне кажется, что это вот прям такая идеальная схема для того, чтобы, ну, социальная справедливость у нас восторжествовала.
5: Уважаемый Валерий Валерьевич, Олег пишет вот в трансляции ВКонтакте, под нашей трансляцией. Вы сказали, что социально, исходя из того, что вы сказали, социально-пенсионный фонд с его огромным количеством сотрудников и офисов просто не нужен. Но он прямо противоречит идее цифрового рубля. Насколько, на ваш взгляд, реализуем перевод пенсионных накоплений в цифровой рубль? Прям совсем коротко у нас время,
4: ну, почти осталось. Наверное, не все сотрудники социального фонда, который теперь слился с пенсионным, не будут нужны, потому что, ну, там много других функций, кроме распределения денег. Но вот действительно, те функции, которые осуществляет, например, бухгалтерия или там сервера социального фонда, наверное, они будут сильно сокращены и переведены в Центральный банк. Наверное, какая-то часть социального фонда, может быть, где-то треть, на треть можно будет сократить расходы социального фонда. Тут никаких сомнений нет. И мне кажется, что вот комбинируя различные возможности по использованию цифрового рубля, можно достичь тех целей, которые есть. У нас телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших вопросов.
5: И уже не остается времени, к сожалению, практически сегодня. Валерий Корнеев, вот пример программы. И в целом мы будем говорить о том, чем цифровой мир отличается от обычного. Сегодня только цифровой рубль. Да, огромная тема. Спасибо.
4: Спасибо.
0: Корнеев засветил. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
9: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
0: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи. В Нижнем Тагиле 4. В Томске 6 утра. Во Владивостоке 9. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О Европе.
10: Евросоюз оправдал ложь и двойные стандарты в отношении Москвы под ходом военного времени. Подобная риторика фактически превращает тему прав человека в инструмент давления на нашу страну. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что такая формулировка содержится в ежегодном докладе Европейского объединения.
0: О спецоперации.
10: Российские военные уничтожили мост в городе Краматорске точным авиаударом. Летчики сбросили на переправу полутора тонны планирующие авиабомбы ФАБ, сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что боеприпасы успешно поразили объект. Ранее наша армия уничтожила железнодорожные составы с иностранными беспилотниками для украинской армии в Днепропетровской области.
0: Об атаках.
10: 13 мирных жителей ДНР получили ранения при налетах украинских беспилотников. Среди пострадавших оказался подросток. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что дроны атаковали гражданский транспорт и жилые кварталы в Донецке, Горловке и Мариуполе. Также пострадали 5 объектов инфраструктуры, 3 дома и почти 2 десятка автомобилей.
0: О безопасности.
10: На Запорожской АЭС заявили о необходимости запустить вторую высоковольтную линию электропередачи «Днепровская». Это повысит радиационную защиту станции и укрепит надежность ее энергосбережения, сообщили на предприятии. Как отмечается, для стабильной работы атомного узла также требуется наладить регулярный подвоз топлива к резервным дизельным генераторам. Ранее на станции восстановили работу линии «Ферросплавная-1», что позволило перевести реакторы на внешнее электроснабжение после 2 недель изоляции.
0: Обо всем.
10: Семья актрисы Альбины Евтушевской определилась датой прощания. Звезду фильма «Русалка» и сериала «Интерны» кремируют 9 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на близких артистки. Они уточнили, что гражданскую панихиду проводить не планируют, исполняя последнюю волю покойной. Евтушевская ушла из жизни 6 сентября в возрасте 84 лет, а всего за творческую карьеру она успела сыграть более чем в 40 отечественных фильмах и сериалах.
0: Об автомобилях.
10: Средняя стоимость отечественных автомобилей «Лада» зафиксировалась на отметке около 1,5 миллиона рублей. При этом средняя цена машин других брендов на российском рынке превысила 3,5 миллиона, заявил президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов. Он отметил, что завоз повышает цены на свою продукцию заметно медленнее темпов инфляции в стране. Доллар США стоит 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Итоги визита Уитков и Кушнера в Россию и на Украину. Судьба российского научно-исследовательского судна решится в норвежском суде. И Трамп заявил, что Луна принадлежит Штатам. Все подробности в ближайшее время. Итак, первое, что нужно сказать, это Россия отзывает согласие на работу генконсульства ФРГ в Петербурге. Это заявление Министерства иностранных дел. Представительство должно прекратить деятельность не позже 18 сентября. Также немецкие культурные центры «Генконсульства»
1: «Тойоты» в России должны прекратить свою деятельность и до 13 сентября свернуть свое местонахождение. Ответственность за последствия нового витка эскалации в отношениях России и ФРГ полностью лежит на Берлине, добавили в МИД России. А теперь к визиту эмиссаров американских. По сообщению Financial Times, Уитков и Кушнер привезли на встречу в Москве и Киеве обновленные версии ранее составленных документов по урегулированию конфликта. Тексты были скорректированы с учетом изменений ситуации после того, как в феврале переговоры зашли в тупик. С нами на связи кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров. Александр Кириллович, приветствуем вас.
12: Здравствуйте.
1: Да, мало времени, вопросов просто вагон. Один из главных моих вопросов, который возникает при взгляде вообще на весь этот переговорный процесс. Почему он длится так долго? Вот с одной стороны, все публично заявляют о стремлении к миру, с другой, Соединенные Штаты, союзники Соединенных Штатов продолжают поставлять Украине вооружение, оборонные контракты, которые приносят гигантские доходы. Получается так, что экономическая выгода от продолжения боевых действий, она перевешивает выгоду от мира на условиях России? Или это может быть слишком упрощенно, на ваш взгляд, на ситуацию?
12: Да, вы знаете, я боюсь, что это немножко упрощенный вариант. Вообще дипломатия — это не какой-то вот спринтерская дистанция, когда можно за 1-2 раунда переговоров урегулировать такую сложную проблему, у которой есть гигантское количество подпроблем. А это все-таки марафон, который приходится бежать практически на ежедневной основе, и иногда очень медленным будет это самое продвижение. Но в любом случае итоговый результат, который выражается в виде долгосрочного мира, который устраняет первопричины конфликты, которые закладывают новую формулу безопасности, он, безусловно, стоит того. Одновременно с этим нужно отметить, что, конечно, сейчас мы живем в момент, когда произошла активизация дипломатического процесса со стороны Соединенных Штатов Америки, и все-таки все развивается несколько быстрее, нежели в предыдущие месяцы.
1: А согласно информации Bloomberg, позиция Москвы становится только жестче, поскольку Россия обладает военным преимуществом на поле боя. И это не только мнение Bloomberg, но, в принципе, и мнение российское, скажу так. Вот если требования одной из сторон постоянно ужесточаются, возможен ли вообще компромисс, я про дипломатическое поле, или мы наблюдаем такую ситуацию, когда дипломатия, ну, она оформляет то, что уже решено на поле боя?
12: Это и то. Безусловно, дипломатия, она оформляет и, соответственно, фиксирует в международно-правовом плане то, что происходит не только на поле боя, но и в целом в международных отношениях, которые развиваются быстрее международного права. Но одновременно с этим необходимо отметить, конечно же, что это совершенно нормально, что в процессе торга с каждым новым раундом ужесточаются позиции, если одна из сторон доминирует. И это можно даже взять, вот, например, карту зоны проведения специальной военной операции. Совершенно очевидно, что изначально Украине предлагались более спокойные условия. Сейчас, когда мы силы нашего оружия освободили достаточно большую территорию, совершенно логично, что освобожденная территория больше не является предметом для разговора. И поэтому для Украины, конечно же, это происходит с точки зрения ужесточения позиции России.
1: Смотрите, украинские СМИ публикуют детали предполагаемого мирного договора, ну, который вот американские эмиссары привезли в Москву, потом повезли в Киев. Среди условий, которые указывают украинские СМИ, подчеркиваю, отказ Украины от Донбасса и части Запорожской области, закрепление этого отказа в Конституции, внеблоковый статус, ограничение численности ВСУ, защита русского языка. Давайте рассуждайте здраво. Насколько эти условия реалистичны? Ну, потому что Зеленский собрался зимовать, и он как бы об этом заявил. Реалистичны с точки зрения дипломатии, политической практики? Вот как-то так.
12: Они абсолютно реалистичны. Если Зеленский будет и дальше упорствовать в нежелании принимать очевидное, что только на этих условиях может быть урегулирован конфликт, он в конечном итоге может и власть потерять, и условия мирного договора будут гораздо хуже и по территориальным позициям, и, безусловно, по другим пунктам мирного урегулирования. Ну, возьмем даже вопрос Донбасса. Значит, изначально, когда мы вспоминаем Анкоридж, в прошлом году говорилось о том, что ВСУ должны вывести свои вооруженные силы из... Украина должна вывести свои вооруженные силы из оставшейся частей Донецкой области. За год мы продвинулись настолько вперед, что сейчас мы находимся практически святая святых в их оборонительном бастионе Славянской Краматорской агломерации. Соответственно, если мы ее возьмем, совершенно очевидно, что никакого компромисса не будет, поскольку мы получили силы то, что должны были получить в результате жеста доброй воли, сохранив себе и украинцам соответствующее количество бойцов. Поэтому ужесточение, безусловно, произойдет по этому пункту. То есть если это неминуемо, если совершенно очевидна динамика в зоне проведения специальной военной операции, легче согласиться сейчас на более спокойных условиях, нежели потом с таким количеством потерь. И, в принципе, это та логика, которую Россия продвигает с самого начала специальной военной операции. Это то, что в конечном итоге может Зеленского и похоронить, потому что его собственное население спросит, а почему Россия получила ровно то, о чем говорила еще в апреле 2022 года, но ценой гигантского количества жертв, которые пошли в Киев для того, чтобы этому изначально воспрепятствовать.
11: Александр Кириллович, так его похоронит и один вариант, и второй вариант. У него такая ситуация, что куда ни ткнись, все похороны, играет уже похоронный марш. Потому что если мирный договор, он теряет власть, если он идет, если он дальше начинает что-то делать, ну, мы доходим до какой-то точки, когда он тоже хоронится. То есть как-то у него совсем безвыходная
12: ситуация. Но он, безусловно, находится в ситуации политического цугцванга, и сейчас американцы, они активизировались, поскольку им необходимо накануне промежуточных выборов в ноябре показать миру какой-то пример действительного дипломатического урегулирования, особенно в условиях, когда из-за проведения операции в Иране у Трампа очень сильно просели рейтинги. Поэтому, конечно, Зеленский сейчас стоит на пути к миру, равно как и год тому назад. Просто позиции Зеленского на фоне внутриполитической ситуации в Украине стали гораздо более шаткими.
11: По данным Axios, американские переговорщики заявили Зеленскому, что хотели бы добиться прорыва до зимы. При этом Financial Times допускает, что боевые действия вряд ли завершатся до наступления зимы. В общем, все расходится по швам. Декларируемые сроки, реалистичные какие-то прогнозы. Здесь больше психологического давления или это просто какое-то несовпадение ожиданий? Тем более, что Зеленский уже заявил после переговоров, что главный нерешенный вопрос территориальный. И анонсировал новую встречу. Ну вот, понимаете, переговорщики ездят туда-сюда, как-то как будто новых идей, что ли, не возникает ни у кого.
12: Ну, не совсем. Во-первых, то, что было озвучено изданием Axios, это видение американцев. У них свой политический календарь, связанный с промежуточными выборами, до которых им нужно успеть явить миру хоть какое-то урегулирование, хоть в каком-то виде, в идеале, чтобы это было перемирие с выходом на подписание соответствующего соглашения. У Украины совершенно другой политический календарь. В условиях, когда Зеленский более нелегитимен, ему вообще не нужно никаких переговоров, не нужны никакие перемирия, уж тем более заключение мирного договора. Россия никуда не спешит, потому что мы прекрасно понимаем, что время играет на нашей стороне. Поэтому в этих условиях, конечно же, происходит некоторая разбалансировка и рассинхронность, но одновременно с этим я совершенно четко слышу и в заявлении Вытков, что они прекрасно понимают, что единственный способ добиться прямо сейчас, как они хотят, договора, это все-таки дожать Украину, что сейчас ставит США несколько другое положение, нежели когда после саммита Анкоридж фактически Дональд Трамп он ничего не сделал для того, чтобы продавить украинцев и европейцев, которые приехали к нему в Белый дом через несколько дней после саммита на Аляске.
11: А какие это могут быть факторы, которые могут сдвинуть Зеленского с мертвой точки?
12: Прежде всего, ситуация во внутриполитической жизни Украины, это и картонный Майдан, и появление альтернативной фигуры в виде Федорова, который сейчас очень популярен в западных средствах массовой информации. Конечно, ухудшение положения в зоне проведения специальной военной операции, это потеря территорий, это продолжающаяся гусификация, усталость населения от ударов по энергетической и портовой инфраструктуре Одессы, за которой они фактически отрезаны от Черного моря. Все то, что вот появилось сравнительно недавно, последние месяцы СВО, чего не было, скажем, год назад. Поэтому, конечно, ситуация для Зеленского сейчас самая плохая за все время его нахождения у власти с 2019 года.
11: А на переговорах в Киеве присоединились к американской и украинской стороне европейские наблюдатели. Я вот, кстати, хотела как раз об этом спросить. Франция и Германия. Они выступают как самостоятельные игроки или скорее как наблюдатели? Вот что Вашингтон скажет, то и будет.
12: Нет, так не получается, потому что именно страны, младшие союзники Соединенных Штатов Америки сейчас выступают в качестве главных гарантов безопасности Украины, и они пытаются сделать так, чтобы вот тот компромисс, который будет выработан, он все-таки учитывал интересы Европы, поскольку совершенно очевидно, что в трехстороннем формате США, Украина, Россия нет места для Европы. Они сами себя лишили этой возможности из-за неконструктивной позиции, они не могут уступать в качестве нейтрального брокера в этой ситуации. И поэтому я полагаю, что их попытка хоть как-то обозначиться в этом переговорном процессе, это прежде всего, вот, знаете, обозначить свое присутствие, указать свой флаг, что вот они здесь тоже есть. Но совершенно очевидно, что для России нет никакой добавленной стоимости в участии европейцев в каком бы то ни было виде в переговорном процессе. А без России решать судьбу этого конфликта просто невозможно.
11: Спасибо большое, Александр Кириллович. Друзья, с нами на связи был кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров. Спасибо.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Журналист-международник Федор Лукьянов

0: месяц-полтора Нетаньяху вот просто позарез надо переизбраться, иначе ему там вообще светит самое плохое. И я думаю, что в какой-то момент мы можем ожидать просто чего угодно в том регионе с инициированным Израилем.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
2: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: 6 сентября в Москве прошел общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх московский и всея Руси Кирилл. Шествие прошло от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. У многих участников были знамена с ликом Христа, флаги царской и современной России, а также флаги боевых подразделений российской армии. В крестном ходе также участвовали активисты православного движения 40-40, представители русской общины и небольшая группа молодой гвардии Единой России. Крестный ход состоялся в день празднования собора московских святых. В этом году во время крестного хода пронесли частицу мощей князя Дмитрия Донского. Мощи князя, напомню, были обнаружены летом во время противоаварийных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. 7 сентября ковчег с ними будет доступен для поклонения в храме Христа Спасителя. Кстати, по данным МВД, в шествии приняло участие около 100 тысяч человек. С нами на связи основатель общественного движения 40-40, председатель общероссийского общественного движения «Семья» Андрей Кормухин. Андрей Борисович, здравствуйте. Добро пожаловать. Знаете, глядя на вас, в жизни не скажешь, что 40-40, семья, вы так современно очень выглядите одеты. Кстати, друзья мои, вот я описываю своего собеседника. К видеотрансляции присоединяйтесь во ВКонтакте, в Рутубе, на наших официальных аккаунтах, да, в Одноклассниках. Ну, к делу. Скажите мне, пожалуйста, учитывая, что общемосковский крестный ход был возрожден в прошлом году по инициативе великого патриарха Кирилла, в этом году он собрал около 100 тысяч человек. Можно ли говорить, что вот традиция состоялась, традиция будет продолжаться? И самое главное здесь, не знаю, может быть, напрасно я так пытаюсь вас заставить выбрать, это обретение мощей Дмитрия Донского, либо это вот единение, консолидация людей, возможность собрать все вместе и продемонстрировать это и друг другу в первую очередь, и остальным?
4: Мария, ну это на самом деле все вместе. Вы знаете, есть такое понятие «дух времени». Угу. Вот сегодня дух времени в нашей стране, он таков, что мы возвращаем свои святыни, иконы возвращаются из музеев в храмы, где им они должны быть, и Троица Рублева, и Донская икона Божьей Матери вернулись в свои монастыри, где они и были изначально. И обретение мощей Дмитрия Донского, конечно, сыграло большую роль в том, что такое большое количество людей вышло на общемосковский, или как уже его называют, общероссийский крестный ход. И значение Дмитрия Донского не нужно преуменьшать. Конечно, это фигура грандиозного масштаба, это фигура, которая сыграла одну из основных ролей и в формировании вот той самой или того самого государства цивилизации, о которой мы сейчас любим говорить, но никто никак не может сформулировать, что же такое государство цивилизации. Государство цивилизации – это прежде всего именно Святая Русь. Это Русь, которая сформировалась вокруг русского православного государствообразующего ядра, объединила 200 коренных братских народов и освоила огромную территорию, 1/6 часть суши. Ни один другой имперский народ, кроме как народ Российской империи, не смог сделать такого в истории человечества. И поэтому общероссийский крестный ход – это вот дух времени. И, конечно, огромное количество людей вышло на улицы Москвы. И, конечно, я люблю нашу полицию. Им огромное спасибо за то, что они помогли.

0: помогали в организации крестного хода.
1: А вот, кстати, как обеспечивалась?
0: Конечно, занижен.
1: Как обеспечивалась безопасность? Потому что мы прекрасно сейчас знаем, линейки на 1 сентября даже для половины школьников не проводились, только там первый и выпускной, да, в целях безопасности. А здесь целый крестный ход обеспечивает безопасность. Это не шутки.
0: Ну, вы знаете, господа либералы нас в свое время хорошо потренировали в плане обеспечения безопасности массовых мероприятий, да, и поэтому полиция у нас в Москве очень дисциплинированная и очень организованная. Я могу сказать, как один из соорганизаторов, да, то есть мы принимали участие в оргкомитете крестного хода, и постоянно были представители как раз полиции, полиции присутствовали, и их рекомендации были, ну, очень грамотные, очень правильные, и они отсекали. Единственное, что вот у меня как бы претензия к ним, как к православному человеку, как у православного человека, надо было все-таки, вот что в прошлом году не рассчитали количество рамок и количество ограждений. То есть людей оказалось гораздо больше, чем могли рамки пропустить. Так и в этом году количество людей оказалось гораздо больше. То есть если бы запускали не из Москворецкого моста, а откуда-нибудь с Котельнической набережной, от высотки, где кинотеатр «Иллюзион», я думаю, что людей еще больше бы вошло, а так вынуждены были рамки закрыть в 12.50, хотя крестный ход начался в 12.30, огромное количество людей просто не смогли попасть непосредственно на крестный ход, который шел по Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережной, и они вынуждены были параллельными улицами уже в таком гражданском как бы состоянии передвигаться с желанием быть причастными к этому крестному ходу. Я надеюсь, что эти ошибки будут учтены в следующем году. Я уверен, что людей будет еще больше, и все-таки территория крестного хода будет огорожена гораздо больше, чем она была огорожена в этом году. Ну а с точки зрения безопасности, ну, я думаю, что, конечно, крестный ход, который идет внутри города, обеспечить безопасностью сложнее, чем тот, который идет там, вдоль реки. То есть, по крайней мере, одна улица со стороны реки, там обеспечить безопасность проще. Поэтому грамотный выбор маршрута, грамотная работа правоохранительных органов обеспечила вот все то прекрасное событие, которое произошло.
1: А, Андрей Борисович, вы сказали, что уже можно даже называть не московский, а всероссийский. Много народу приехали на это мероприятие. А как о нем узнают, вот это анонсирование? Расскажите, пожалуйста.
0: Вы знаете, я могу сказать, что приехали люди не только из России.
1: Да.
0: Приехали люди, да. Ну, для нас, конечно, как для православных крестьян, как для граждан Святой Руси, Белоруссия – это тоже наши там соотечественники и наш один народ. Но приехала огромная делегация из Белоруссии, приехали сербы, были это в колоннах и грузины, и армяне. Поэтому назвать, даже можно назвать международный, но просто как бы для нас важно, чтобы этот крестный ход стал все-таки в первую очередь общероссийским, который бы объединил людей из всех концов нашей страны, потому что к нам вот летели ребята из Тюмени, из Челябинска, прилетали специально, чтобы быть причастными, не для обеспечения массовки, как многие думают там, вот там, но, понимаете, для обеспечения массовки людей привозить из Челябинска, из Тюмени, там,
1: дороговато,
0: это слишком дорого.
1: Для массовки,
0: дороговато, да. Поэтому люди прилетели именно по зову сердца, по зову души, прилетали специально, чтобы участвовать в этом. Ну, я считаю, что одним, наверное, из важных, из важнейших событий, которое произошло за последнее время, потому что мы начинаем возвращаться к своим корням, мы наконец-то поняли, что за границей нам не поможет, хватит жить по рекомендациям там Европарламентов и Госдепартаментов. Пришло время все-таки жить нам своей судьбой, своей цивилизацией, своими корнями. И вот крестный ход – это большое событие, которое, как Иоанн Кронштадтский говорил, что Россия спасется крестными ходами. И вот это действительно так. И последнее время вот эти события очень радуют. В этом году, кстати, не поверите, Но мы не знали, что будет обретение мощей Дмитрия Донского. Но в этом году мы вот были организаторами первого в Москве крестного хода в честь Дмитрия Донского. 1 июня, в день как раз его почитания Русской Православной Церкви. И тоже огромное количество, ну, конечно, не такое, потому что мы его сильно не рекламировали, потому что не хотели власти, чтобы очень много людей пришло. Ну, я понимаю, это была понятная просьба, потому что крестный ход согласовывался очень быстро, и было опасение из-за безопасности. Поэтому даже несмотря на то, что мы его там... по, так скажем, по сарафанному радио объявили, и тем не менее там пришло несколько тысяч человек.
1: Андрей Борисович, поэтому... остается очень мало времени. Знаете, у меня вот такой вопрос. Вы сейчас говорили, насколько власти помогают, принимают участие. На пресс-конференции господин Легойда благодарил мэра, правительство Москвы. А у нас вот просто, я давно наблюдаю... участие светских властей в организации большого количества религиозных мероприятий, а государство при этом светское. А вот как-то мне кажется, что оно на самом деле-то уже и не светское, или не совсем. Как бы вы прокомментировали? У нас меньше минутки, будьте добры.
0: Ну, я вот так и прокомментирую, что, понимаете, мы говорим про государство, а потом еще и добавили слово «цивилизация». Ну, а как можно государство цивилизации, если мы, опять же, тысячелетняя Россия, как поправка Конституции прописали, почитающая память предков и веру в Бога, как вот такое государство цивилизации может быть оторвано от Бога, если наш президент говорит, что Россия управляется Богом, а иначе неизвестно, как она до сих пор существует. Поэтому я думаю, что в этом нет ничего плохого, никто не должен бояться. У нас двуглавый орел, герб нашей страны, я напомню, он как раз и ознаменовывал симфонию властей, власть светскую и власть религиозную. Церковь никогда не претендовала на власть в государстве. Государство, оно для того и существует, чтобы управлять обществом. Mm-hmm. Поэтому, но государство без церкви, оно теряет нравственность, оно теряет культуру.
1: Андрей, поэтому... я понимаю. Спасибо вам огромное. Друзья, Андрей Кормухин, основатель общества движения 40-40. Спасибо большое.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Это случилось. Сергей Жуков, наконец, выпустил долгожданный новый альбом группы «Руки вверх». Первый за 14 лет. В течение 2 месяцев раз в неделю Жуков представлял по одной песне с грядущей пластинки. И вот 24 июля состоялся и сам релиз. Альбом получил единственно правильно возможное название «Врубай на полную». Там 15 треков. Удивляет ли свежее творчество Сергея Евгеньевича? Ни разу. Становится ли от этого альбом хуже? Да наоборот. Это классические старые добрые «Руки вверх». Для примера давайте послушаем композицию «Я бросаю, ты лови». Я бросаю.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Евросоюз начал открыто использовать тему прав человека для вмешательства в дела независимых государств. Брюссель пытается влиять как на внутреннюю обстановку в других странах, так и на их внешнюю политику. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что европейские власти открыто выделяют крупные средства зарубежным активистам и средствам массовой информации, чтобы продвигать свои интересы.
2: О конфликтах.
1: Главе немецкой дипмиссии в Москве вручили официальную ноту о закрытии Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. Документ также предписывает прекратить работу отделения института имени Гёте по всей стране, сообщили в МИДе России. Там обвинили власти ФРГ в очередном витке обострения в отношениях двух государств. Ранее в Берлине объявили о ликвидации российского консульства в Бонне и расторжении договора с русским домом.
2: Об авариях.
1: Блогер Алексей Столяров попал в массовую аварию на западе Москвы. В кроссовер знаменитости врезалась другая машина. За рулем в этот момент находилась супруга блогера. Никто из них травм не получил. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы. Сам Столяров уточнил в социальных сетях, что всего в ДТП на Рублевском шоссе столкнулись 4 автомобиля, а движение на участке было временно ограничено.
2: О судебных делах.
1: Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка оспорила 4-летнюю дисквалификацию за допинг и действия швейцарского суда. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. Адвокаты указали, что арбитры вынесли несоразмерно суровое наказание и проигнорировали юный возраст фигуристки. Ранее спортивный арбитражный суд аннулировал результаты россиянки с декабря 2021 года и отобрал у нее золотые медали чемпионатов Европы и России.
2: О погоде.
1: Бабье лето вновь вернется в столицу во второй половине сентября. В мегаполисе заметно потеплеет, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, температура будет повышаться, однако точный прогноз по возможным дождям специалисты дадут позже. Ранее москвичам обещали небольшое потепление со вторника по четверг, а также сухие и комфортные выходные.
2: Обо всем остальном.
1: Археологи нашли в египетском некрополе Саккара гробницу знатных чиновников Древнего царства. В усыпальнице возрастом более 4000 лет покоились верховный судья и его отец. Об этом сообщили в Министерстве туризма страны. Ученые подчеркнули, что отлично сохранились яркие барельефы со сценами полевых работ и фигурами владельцев. Саккара служит древнейшим некрополем региона, где первые усыпальницы появились еще 500 тысяч лет назад. Доллар США стоит 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», арестованное по иску украинского «Нафтогаза», уже несколько дней удерживается в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген. Суд предписал профессору Молчанову оставаться на стоянке в порту Баренцбурга. На момент задержания на борту находился 51 человек, включая 21 член экипажа и представитель научной, культурной миссии. Вот один из этих представителей, главный редактор радиостанции «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. Прямое включение прямо сейчас с архипелага Шпицберген. Андрей, привет, как слышишь?
4: Всем здравствуйте. Мне кажется, это вообще исторический момент. Еще в истории радио «Комсомольская правда» такого не было. Я стою вот посреди Баренцбурга, посреди Арктики, и прямо с улицы завывает ветер. Тут у нас уже снег выпадал, правда, растаял. В общем, вещаю на всю Россию. А напомню еще для наших слушателей, нам же не так давно дали премию как радиостанции, которую слушают в максимальном количестве стран в мире. Там больше 200. А Шпицберген, он, к сожалению, принадлежит Норвегии, и Норвегия там есть, так что мы в эту копилку ничего нового не добавили. Но, тем не менее, вот такого включения, мне кажется, у нас еще не было. Да не кажется, а так и есть. Так что давайте все порадуемся.
3: Ура, товарищи!
4: Этому моменту.
3: Согласен. И, хочу спросить, Андрей, как дела? Как вся ваша бригада поживает?
4: Давай вообще начнем с самого начала. Это так же, как Лев Толстой, когда начинал писать «Войну и мир», он вообще хотел про декабристов, про восстание декабристов рассказать, но когда сел об этом писать, понял, что сначала нужно про весь предыдущий век рассказать. Вот, в общем, и здесь мы обязательно до ареста корабля профессора Молчанов дойдем, но начнем с того, что русское географическое общество отправило нас с учеными в экспедицию. В общем, Шпицберген, на Шпицбергене уже на протяжении 500 лет есть, существуют, развиваются русские люди. Это были сначала русские поморы, которые приезжали там, ловили бедных зверят и китов. Там какие-то поселения свои делали. Потом были уже экспедиции от Российской империи, тоже здесь через Шпицберген они проходили. В советские времена здесь вообще угольные шахты были обнаружены. Здесь очень классное расположение угля. Чуть ли не на прям поверхности гор можно увидеть уголь, поэтому его очень удобно добывать. И молодому Советскому Союзу нужен был уголь, поэтому отсюда его вывозили. И у нас здесь начали вот русские поселки строиться и развиваться. И вообще Шпицберген — это такая особая территория. Есть договор 1920 года, что чтобы сюда приехать, не нужна виза, ты просто за гранпаспортом приезжаешь и можешь здесь жить. Так вот, но тем не менее, все равно это считается земля Норвегии, и учитывая, что в последнее время происходит в мире, и идет холодная война, и России не особо-то все и рады, и Норвегия потихоньку начала нас здесь как-то поджимать, стали появляться особые зоны, особо охраняемые зоны, где нельзя никакие раскопки делать, несмотря на то, что ну, вот, там находится прям исторические свидетельства присутствия России тут. Вот. Ну и, короче, у русского географического общества, у крутого ученого Павла Филина возникла идея ставить такую карту, физическую карту за все 500 лет, что сделала Россия на архипелаге. Вот, собственно, для этого историки, картографы, археологи отправились, чтобы вот здесь собирать данные, и все это в итоге вот в карте отобразить. Для этого мы здесь. Сюда мы шли на судне профессор Молчанов с ледовым усилением на всякий случай. Если бы стали нас ледники, то мы бы их прошибли. Правда, вот все с самого начала пошло как-то немножко не так, потому что мы должны были еще 2 недели назад выйти в море, но в итоге 4 дня провели в порту, потому что жуткий шторм бушевал в Баренцевом море, волны были лишь по 6 метров в высоту. Вот. Потом в итоге шли, вообще солнышко светило, красота была. Приехали мы в русскую столицу Шпицбергена, Баренцбург. Красота. Начали работать вот с учеными уже на всякие мысы ездить, изучать останки кораблей древних. И пришла новость, откуда не ждали, которую не звали. Оказалось, что наш корабль профессор Молчанов арестован. Причем сначала, когда мне, что характерно, мне об этом написала моя заместитель, она же руководитель службы информации, Светлана Протогеновна Андреевская. Она сказала: так, у вас там арестован корабль. У нас все хорошо. И капитан передо мной сидит, и у него в тот день был день рождения. Да, они сделали вот такой подарок нашему капитану Сергею Викторовичу, но не Лаврову, а Хохлову. Так вот, оказалось, что да, действительно, там украинская компания «Нафтогаз», которая была раньше в Крыму, она подала в суд международный, что из Крыма, в Крыму какие-то ее активы незаконно были отобраны. И в итоге вот международный суд спустя 8 лет присудил ей компенсацию денежную в счет России, а так как профессор Молчанов принадлежит Российской Федерации, это имущество собственности Российской Федерации, его и арестовали. И очень много было вопросов: Андрей, вы же на корабле, как вы там? И у всех картинка, наверное, во-первых, то, что мы на корабле, во-вторых, что нас там всех повинтил ОМОН мордой в пол, но
3: норвежский.
4: На самом деле... Да, да, естественно, на самом деле нет. Я говорю, мы вот уже были в поселке, уже спокойно работали вовсю. Вот, поэтому нет, и тем более в Баренцбурге, что характерно, нет полиции, на самом деле, полиция, только вот ближайший норвежский город Лангир, и там есть полиция, и они прилетают на вертолете, если придет белый медведь. А в белых медведей нельзя стрелять, и если местные жители Баренцбурга не смогут своими силами выгнать медведя, тогда вызываешь вертолет из Лангира, и приезжает полиция, и тоже не стреляет норвежская полиция, она начинает шуметь. Кыш, кыш, кыш. Вот, и медведь уходит. Ну вот, собственно, ну это добавило красок, но давайте будем реалистами. Рад ли я тому, что арестовали профессора Молчанова? Да, конечно, да. Ну, камон. Какой журналист откажется от такого подарка судьбы оказаться прямо в эпицентре международной всей движухи? Прошло с этого времени уже 5 дней. Ну, наша экспедиция, она продолжает работать в рабочем режиме. Но на самом деле это жесть, в каком режиме приходится работать ученым, археологам, потому что ну, изучать, там, рассматривать можно, а на анализ там, на какой-то отправлять, брать нельзя, потому что это все принадлежит Норвегии, и вот по уже упомянутому...
3: Даже несмотря на то, что это наш город, вот это русское население.
4: Да, да, да, да, несмотря на то, что он принадлежит нам, мы его купили в 1935, кажется, году, вот, и приходится вот просто, знаешь, там корабль, ему несколько веков, ну, там вот прям остатки на берегу лежат, и я спрашиваю научрука нашего Павла Филина, а наш корабль или это скандинавы, или это викинги? Он не знает, не можем выяснить, и вот и такой и психует прям, потому что, ну, понятно, что хочется такой вот исторический интерес. Еще важный момент, вот несмотря на то, что, да, работа продолжается, но все равно неприятный осадочек остается, потому что здесь есть мега крутое место, поселок Пирамида, он заброшенный, это раньше был тоже советский поселок, но сейчас он заброшенный, и там очень красивые виды, там вот с археологической точки зрения есть что поизучать, есть что посмотреть, но мы туда должны были идти, опять же, на профессоре Молчанове, но из-за того, что его арестовали, мы не можем туда попасть, не можем выйти в море. И вот пока все суд додела, это все было, пока выясняли, что нам можно, что нельзя, уже окончательно испортилась погода, и мы даже не можем на другие острова дойти. А между прочим, на Шпицбергене нашли единственное место в Арктике, где нашли скелеты динозавров, где были вообще, существовали динозавры, тогда в Арктике было гораздо теплее, и я вообще был в предвкушении, как я сделаю целый материал отдельный, целую главу своих дневников арктических посвящу тому, как мы изучаем там следы динозавров, потому что там реально в свое время вот нашли прям лапу, классную лапу динозавра. Привет моей маме. Мам, я порвал перчатки. В общем, сидим, ну, работаем, не сидим, стоим, ходим, бродим, ждем, на всякие мысы ходим, но, к сожалению, в море выйти не можем. Будем держать вас в курсе происходящих событий.
3: Друзья мои, это было историческое, ну, потому что вот из такой точки еще включение в прямой эфир с видеосвязью я не припомню. Итак, включение, прямое включение со Шпицбергена, главный редактор комсомольской радиостанции «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. Мы скучаем, и давай до новых включений.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Певец Сосо Павлиашвили об особом пути России.
6: Когда изнутри из тебя выходит свет, все обязательно настолько вокруг тьма, что все пойдут к этому свету. Я хочу, чтобы этот свет был Россия. И пусть процветает Россия, обязательно процветет и Грузия, процветет все здравомыслящие люди. Огромное количество здравомыслящих людей по всему миру. Не надо постоянно создавать, что все враги, все нет. Есть там огромное количество замечательных людей, с которыми надо общаться, с которыми надо этот свет делиться. И они свое, ты свое. Но еще раз скажу, нельзя было верить тому Западу, так называемому цивилизованному Западу, который заранее хотел разрушить тебя. Нельзя было им верить. Ну, настолько великая душа просто, настолько вот, что, ну, нельзя было. Хотя я уважаю западную культуру, уважаю это все, но то, что было заложено вот этими нехорошими людьми, ну, когда ты хочешь меня разрушить, еще раз, я говорю, ты это не скрываешь, я должен сопротивляться. Все. И пусть они поймут силу России, как только они поймут силу России, значение России, пусть они сразу успокоятся, и обязательно наступит мир. И те люди, которые мутили воду, их уже видно. Их видно, вот видно, они на ладони.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Это итоги дня. Продолжаем. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединенным Штатам. Дело в том, что в соцсети Truth Social он опубликовал фотографию Луны, на которой располагается надпись «The Moon is ours», то есть «Луна наша» с американским флагом в конце. В прошлом году он сообщил, что США планируют снова отправить человека на Луну к 2028 году, чтобы утвердить американское лидерство в космосе, а также заложить основы лунного экономического развития и подготовиться к путешествию на Марс. К 2030 году, по его словам, Соединенные Штаты планируют создать там постоянный форпост, а также развернуть ядерный реактор. С нами на связи ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, кандидат технических наук Натан Эйсман. Натан Андреевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: А еще в 67-м году 20 века был подписан договор о космосе, который прямо запрещает государствам присваивать себе небесные тела. Соединенные Штаты, как и Россия, ратифицировали этот договор. Скажите, пожалуйста, вот это заявление, на ваш взгляд, это просто политическая какая-то риторика, или все-таки за ним могут стоять юридические какие-то политические намерения? Можно ли вообще обойти положение этого договора?
8: Ну, можно обойти с нарушениями, конечно, да, то есть этот договор действительно подписан, он выполняется, и основа этого договора, ну, предшествующее соглашение относительно того, как использовать тела Солнечной системы, Луну, например, да, ну, и по предшествующим соглашениям в основу положено вот то законодательство, которое определяет использование Антарктиды. То есть Антарктида, на самом деле, никому не принадлежит. Принадлежит всему человечеству. То есть использовать ресурсы как-то еще иначе, использовать в каких-то целях, не связанных с научными исследованиями, это запрещается. То же самое и с космосом. Но если говорить о космосе, можно говорить о космосе вообще, можно говорить о телах. Вот если говорить о космосе вообще, то здесь тоже, конечно, такая проблема возникает, и она до сих пор успешно решалась. Я имею в виду, какая проблема? Проблема использования тех или иных орбит. Вот орбиты некоторые, по крайней мере, уже, как бы сказать, поделены. Особенно те, которые используются для связи. Да? Вот для спутников, для связи с применением геостационарной орбиты. Да? Вот здесь геостационарная орбита, там высотой 36 тысяч километров. И все точки на этой орбите, они определяются решениями, ну, вот, Международного радиотехнического союза. И ни в какую другую точку запускать, вот, кроме той, что разрешает союз, не позволять. Не позволяется никому. Нужно получить разрешение. Так это и делается. И, в общем, до сих пор проблем не было, хотя какие-то там трудности, конечно, возникают, но не было. Теперь про Луну. Ну, с Луной хороша вот аналогия с Антарктидой. Вот, научные исследования, пожалуйста, все. А вот разработки ресурсов, это уже, конечно, здесь возникают трудности. И все понимают эти трудности, поэтому сейчас работают группы юристов от стран, заинтересованных стран, в том числе от нашей страны, которые должны выработать какие-то правила использования лунных ресурсов. То есть это пока непонятно. Но заявлять, что Луна наша и все, ну, это так. Такой лозунг.
3: Да, Андрей, смотрите, Трамп еще раньше заявлял, что США планируют вернуть человека на Луну к 28-му году, создать там постоянный форпост к 30-му, развернуть ядерный реактор. Я напомню нашим слушателям, что в апреле 26-го года миссия Артемида-2 успешно отправила 4 астронавтов. Впервые за полвека пилотируемый облет Луны. Скажите, пожалуйста, насколько вот эти планы Трампа реалистичны с технической точки зрения? И как заявление о принадлежности Луны соотносится с практическими шагами по ее освоению?
8: Ну, вот те шаги, которые можно назвать практическими, они реализуются с опозданием, конечно, да, и в этой, компании по освоению Луны, конечно, участвуют не только американцы, здесь участвуют и китайцы, мы участвуем, индийцы участвуют, и японцы, все участвуют, да. И почему здесь интерес сильно возрос? Потому что появились надежды, не просто надежды, но есть основания полагать, что на Луне могут быть обнаружены редкоземельные металлы. А цена их, в общем, она никак не определена, она может быть любой. И вот эти редкоземельные металлы сейчас добывают китайцы. Но есть такие опасения, что, ну, вот,
3: китайцы не на Луне добывают, я уточню для слушателей.
8: Не на Луне, на Земле.
3: На
8: Земле,
3: всякие пожарные. Ну, просто китайцы совершили прорыв на Луне, посадив спутник на темной стороне, да, как вот мы любим журналисты говорить.
8: Да. Вот, да, здесь на самом деле китайцы сейчас опережают всех. Ну, конечно, пилотируемого полета они не реализовали, но они на пути к реализации. Сроки не установлены, но ведь осваивать Луну, осваивать ее ресурсы, разрабатывать ресурсы можно же и автоматическими аппаратами. Хотя, конечно, вот если это пилотируемый, то здесь как-то возможностей больше, но это и, быть может, пока дороже, я не знаю, трудно сказать. Ведь речь идет о строительстве чего-то вроде таких лунных поселений, да, вот для такой серьезной разработки. И, конечно, здесь вопросы, что кому принадлежит, неизбежно возникают. И, конечно, эти вопросы, можно в этом быть уверенным, будут решены. Ну, как это решались до сих пор вопросы, связанные вообще с космосом, да, то есть там тоже вопросы дележа пространства, околоземного пространства для использования, ну, вообще говоря, тоже в коммерческой цели, они возникли, они были решены и решаются в дальнейшем. Так что можно быть уверен, что и на Луне будет это как-то выполнено.
3: Да, вот как-то выполнено, это самый главный вопрос. Тут, кроме того, что кто первый освоил вот данный фрагмент поверхности того, и он становится, как-то не приходит. Я не знаю, как справедливо можно
8: сейчас,
3: разделить
8: сейчас
3: небесное
8: тело. Сейчас по нынешним нормам, есть же нынешние нормы, да? И нет, это вот разработал, все равно это принадлежит по нынешним нормам всем. Да?
3: Тогда и то, что добыли там, принадлежит всем.
8: Да, да, совершенно верно, совершенно верно. То есть пока этот вопрос не решен. Потому что это, конечно, тоже несправедливо выглядит. Да? То есть
3: как-то странновато,
8: должно...
3: да, нелогично.
8: Странновато, да. Но Но
9: в общем, настало время...
8: Иначе? Надо решать
9: Натан Андреевич,
8: вопрос.
9: Да, он настало назрел. Время изменить этот договор 60-х годов уже под современную все-таки реалии. Согласны
8: с этим? Совершенно верно, да.
9: Угу. А Россия тоже планирует использовать атомную энергетику для создания постоянной инфраструктуры на Луне. Вот как оценить российскую лунную программу на фоне американской? У нас технологические какие отставания, либо ноздря в ноздрю? Или у нас вообще свой путь, и не надо сравнивать?
8: Ну, как нет, у нас, конечно, ну, поскольку цели похожи, средства тоже похожи, решение, то, конечно, нельзя путь назвать каким-то своим особенным, да, скажем, вот тот же реактор, да, у нас тоже ведутся разработки по реакторам, здесь вот планируется сотрудничество с китайцами в этой области, ну и что касается вот реакторов такого класса, то здесь, ну вот сейчас такая оценка возможностей, да, технологических возможностей, у кого она выглядит более перспективно, скажем, у нас или у американцев. Ну, здесь, опять-таки, можно посмотреть по деятельности на Луне. Здесь мы, в общем, опережаем, ну, прямо скажем, опережаем всех по строительству надежных реакторов, в том числе и на Луне тоже. Вот технологические возможности есть, прямо вот сегодня они есть, понимаете? То есть здесь этим, наверное, ну, я не сказал, что кто-либо из других участников может похвастаться тем уровнем, на котором находимся мы.
9: Вот о других участниках. Известно, что Россия и Китай сотрудничают в рамках проекта «Международная лунная научная станция». Там и соглашение подписано о совместных работах по освоению Луны. В 2026 году должно начаться строительство лунной базы. Не знаю, начнется оно или нет. Вот как оценить этот союз? Насколько эффективно подобное сотрудничество в условиях, когда каждая из стран преследует собственные все-таки интересы, экономические и научные в первую очередь?
8: Ну, если эти интересы в какой-то мере пересекаются, ну, близки, да, то есть не противоречат друг другу, да, то что ж, и дальше будем двигаться вперед. Я имею в виду вот в данном случае сотрудничество с китайцами, да, но сказать, что только китайцами это и ограничится, по-видимому, нет, да, здесь же есть и другие участники, у которых технологические возможности, ну, в общем, примерно близки, да, ну, скажем, вот взять, ну, можно взять японцев, да, вот они тоже здесь вполне-вполне на хорошем уровне, можно взять индийцев,
9: но
8: тоже
9: вот
8: они
9: делают. Если японцы объединятся с американцами, мы с китайцами в тандеме, в научном, в техническом, то это вообще к конфликту может привести, или все-таки космическая сфера – это там, где ученые живут мирно?
8: Вы знаете, до сих пор вот космическая деятельность демонстрирует пример, когда вот все-все, ну, возможные споры удается решать без каких-то, ну, неприятных последствий.
9: Без скандалов,
8: даже неприятных осадка. То есть вот все идет удивительно гладко. Вот, вот как пример другим, это вот можно всегда приводить. Вот МКС, да, это удивительно такое удачное, успешное, результативное сотрудничество. Да? Вот МКС – это образец для всех. И вот этот опыт, почему бы не перенести...
9: На все другие сотрудники. Да, я понимаю, на Луну. Натан Андреевич, огромное... Да, спасибо вам большое за то, что вышли в эфир, рассказали нам все, ответили на мои вопросы. С нами на связи был, друзья, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, кандидат технических наук Натан Эйсман. Спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, Будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. В Магнитогорске 5 утра. В Новосибирске 7. В Анадыре полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория.